линия, кроме как транзитных поездов, ничего не знала. Я полагаю, что все-таки нам, профессионалам, надо придерживаться той терминологии, которая в учебниках и в монографиях по астрономии используется, а мы говорим «прохождение». Хотя надо иметь в виду, что транзит, конечно, короткое слово, но, ну, в общем, я предпочитаю старую надежную терминологию, пока еще в учебниках она присутствует. Ну, чтобы вы знали, что транзит – это то же самое, что прохождение. Из-за наклона лунной орбиты Луна время от времени, не всегда, но время от времени попадает в тень Земли, ну, либо лунная тень время от времени попадает, а иногда и не попадает на поверхность Земли. Ну, мы это явление в новолуние наблюдаем, когда темная сторона Луны к нам обращена, а светлая к Солнцу, а в момент, или не в момент, а в эпоху полнолуния наблюдаем иногда прохождение Луны через земную тень. Это лунные затмения. А затмения вообще присущи не только системе Луна-Земля. Любая планета, любой спутник планет, ну, не любой, конечно, а некоторые спутники планеты могут устраивать затмения. И вот, по-моему, самый эффектный вариант солнечного затмения – это когда Сатурн покрывает Солнце, именно покрывает, потому что вот на этой фотографии угловой размер Солнца очень мал, он там совсем крохотный за диском Сатурна, а фотография сделана с борта космического зонда, и угловой размер самого Сатурна намного больше, чем Солнце. Солнце там спряталось, но при этом мы видим очень много того, что вне момента затмений нам в глаза не бросается или вообще недоступно наблюдению. Ну, смотрите, это прямая фотография в прямом освещении Сатурна Солнцем, когда оно у нас за спиной и освещает дневную сторону и кольца. Это в контровом свете, когда на нас идет солнечный свет. Подумайте, почему все-таки частично освещена ночное полушарие Сатурна, что является источником света в этот момент, ведь Солнце там, оно за планетой. Ну и обратите внимание, какие новые кольца видны в контровом освещении, чего мы не видели в прямом освещении. И далеких вот этих разреженных колец, вот тут спутник Энцелад, и внутренних колец, которые тоже не были видны. Замечательное явление, это А, кстати, и вот Земля тут видна. Ну, еще раз, затмение очень полезно для исследования небесных тел. Вот я взял в одном масштабе эти две фотографии, привел их к одному масштабу угловому и показал вам, когда прямое освещение колец Сатурна, нам кажется, что здесь пустота, что это внутренний край кольца, а дальше пустота и атмосфера начинается. А на самом деле никакая там не пустота. И это мы видим благодаря затмению. Какое физическое явление позволяет нам это увидеть? Подумайте, вы уже достаточно осведомлены в физике. Самая яркая часть кольца в контровом свете выглядит темной, но это понятно. Она яркая, потому что отражает свет. Раз отразила, значит, не пропустила. Ну и внешние части хорошо видны в контровом свете и совершенно незаметны в прямом. Солнечное затмение тоже очень важная вещь. Оно когда-то продемонстрировало астрономам, что у Солнца есть внешняя часть атмосферы, солнечная корона. И до сих пор изучать ее, даже несмотря на то, что у нас спутники есть за пределами Земли, все равно изучать солнечную корону намного проще и интереснее с Земли в момент солнечного затмения. Благодаря удивительному подарку природы. Угловой размер Луны чрезвычайно близок к угловому размеру фотосферы Солнца, ну, то есть плотной поверхности Солнца. И она точно закрывает яркую поверхность Солнца и дает возможность увидеть и исследовать и, там, поведение магнитных полей и плазменных потоков исследовать в атмосфере Солнца. Вот эти две фотографии, кстати говоря, сделаны при участии нашего выпускника Александра Юферева, вот тут авторы
указаны. И вообще это все грамотные любители и профессионалы астрономии. Вот тут, например, Эдуард Владимирович Кононович участвовал в этой съемке. Это мой предшественник на посту лектора курса общей астрономии. Я у него учился, а теперь вы у меня учитесь. А Саша Юферев, наш общий ученик. И вот эта замечательная фотография, чрезвычайно высокопрофессиональная, потому что перепад яркости от внутренней области солнечной короны вот к этой внешней области примерно в миллион раз меняется яркость. И как можно на одном снимке запечатлеть без передержки внутреннюю часть и достаточно четко отразить внешнюю часть короны, это, конечно, очень высокий уровень владения фототехникой. И, кстати говоря, фотошопом. Там приходится складывать фотографии, маски использовать, которые сам Юферев написал. В общем, это большая наука. Тень, полутень Земли. Ну, понятно, тень – это та область, из которой мы вообще не видим источник света. В данный момент Солнце, если это лунное затмение. Полутень – это та область пространства, из которой мы частично видим перекрытую заслонкой Землей поверхность Солнца, а частично все-таки открытую. Значит, в полутень прямой солнечный свет попадает, а в тень он не попадает совсем. Из этого надо было бы сделать вывод, что Луна, погружаясь в тень Земли, полностью должна быть не видна. Но действительно, прямые солнечные лучи туда не попадают. На самом деле, вы увидите, что частично попадают. На сайте Спинака вы увидите такие эмуляции, которые показывают многочисленные солнечные и лунные затмения. Там, конечно, вся терминология англоязычная. Обратите внимание, тень называется амбра, а полутень – пенамбра. Амбра – это полная тень, пенамбра – это полутень. Какие бывают лунные затмения? Ну, если через тень, да еще через центр тени проходит Луна, то так и говорят, центральное полное затмение. Оно может быть и не центральным. Ну, центральное наиболее продолжительное, а может быть и не центральным, но тем не менее полным. Лунный диск в несколько раз меньше размера земной тени, Земля больше Луны, поэтому бывает центральное или не центральное полное лунное затмение. Когда часть Луны ныряет в тень, а часть остается в полутени, это частное, не частичное, а все-таки астрономы говорят частное затмение Луны. Ну, а полутеневое – это когда Луна не касается тени, а только через полутень проходит. Должен заметить, что полутеневое затмение Луны практически незаметно на небе. Мне приходилось наблюдать полутеневые затмения – и на глаз определить, что Луна нырнула в полутень, почти невозможно. Она так слабо уменьшает свою поверхностную яркость, что это, в общем, в глаза не бросается. Когда-нибудь расскажу вам даже детективную историю на этот счет. Поехали дальше. Ну, вот, например, в 18 году было затмение Луны полное. Сначала Луна, естественно, нырнула в полутень, потом погрузилась в тень. Вы видите здесь часы и минуты, ну и можете оценить полную продолжительность теневого и полутеневого. Теневое все-таки длится довольно долго, ну, больше часа, а полутеневое 3, иногда там 4 даже почти часа. Еще одна эмуляция, это затмение 18 года. Вот Луна погрузилась. Смотрите, она в полной тени, но по-прежнему видна. Правда, стала очень мрачной, темной, темно-красной, бордовой. Тем не менее, видна. А почему она видна? Какие, откуда лучи солнечные проходят в область полной тени? Ну, мы это понимаем, конечно. В земной атмосфере солнечный свет, испытывая рефракцию атмосферную, преломляется и все-таки попадает в область полной тени. Но не весь солнечный свет, а только его красная составляющая, которая
слабо поглощается в атмосфере Земли и все-таки проходит туда, к Луне. А голубые, зеленые лучи, конечно, рассеиваются в земной атмосфере и до Луны в область тени не доходят, поэтому Луна такая бордовая, очень мрачная и печальная. Ну, карты видимости тоже на любом хорошем сайте вы найдете. Идет время, и перемещается ночь по поверхности Земли, и вы можете оценить, как где вы увидите Луну, то есть вам нужно, чтобы Луна была над горизонтом, а где вы ее в момент данного затмения не увидите. Ну, еще одна эмуляция, тоже спинаковская, как выглядит затмение, разные фазы затмения. Вот тут, ну, ясно, что в момент полного затмения экспозиция при фотографии была выбрана намного более длительной, чем вне затмения, поэтому мы что-то там увидели. На самом деле она очень мрачная и почти скрывается. Но все-таки глазом ее заметить можно. Вот момент полного, не совсем полного затмения. Вот тут самое начало полного затмения, это еще почти полутень. А здесь близко к центру земной тени, это место Луны, оно уже слабо освещено. Надо сказать, лунные затмения, не только солнечные. Солнечные до сих пор очень сильно привлекают астрономов для исследования атмосферы, короны солнечной. Но и лунные затмения раньше довольно сильно привлекали астрономов. Дело вот в чем. Вдруг, практически неожиданно, за короткое время, Луна перестает освещаться Солнцем. Ну, или почти перестает, там, на 99%. Так сказать, выключается солнечный свет. На длительное время, на больше часа. Что при этом происходит с поверхностью Луны? Она начинает охлаждаться. И вот измеряя инфракрасный поток от лунной поверхности, то есть фактически температуру лунной поверхности, астрономы еще до первых полетов автоматических станций к Луне знали структуру лунного грунта. Если бы Луна была твердая, плотная, с хорошей теплопроводностью, то в момент полного затмения ее температура почти не менялась бы. Ну, потому что снизу тепло эффективно подходит к поверхности и поддерживает ее температуру. А Луна, как выяснилось, очень быстро остывает в момент полного затмения. А это значит, что хорошая, высокая, сейчас слово вылетело из головы, губкообразная структура поверхности, высокая пористость, ну, там поры, это пустотные, ну, ладно, назовем это пористостью. То есть верхний грунт Луны очень слабо связанный с большой степенью, с низкой теплопроводностью. Снизу с трудом подходит тепло, и верхний слой лунного реголита, по сути, пыли лунной, очень быстро остывает, не получая притока тепла снизу. Поэтому, когда первый космический аппарат, но потом и космонавты летали к Луне, уже было довольно очевидно, что там какой там грунт и как он будет вести себя в течение лунной ночи, лунных утренних лучей Солнца. Именно поэтому астронавты летали утром, утром на Луне, конечно, сразу после восхода Солнца, чтобы поверхность прогревалась, не была очень холодной, но и не нагревалась там до 120 градусов, как это бывает в течение лунного полудня. Тень и полутень Луны. Вообще-то, ну, это понятно, раз угловой размер лунного диска почти равен угловому размеру солнечного, понятно, что лунная тень лишь едва касается поверхности Земли. Иногда вообще не касается, об этом мы еще поговорим. Если Луна чуть дальше своего среднего положения, лунная тень не достигает поверхности Земли. Если, ну, это если Луна в апогее. Если Луна в перигее, то есть поближе к Земле, лунная тень бывает почти до 300 километров размером. Правда, это еще зависит от того, на какой географической широте вы находитесь. Ясно, что экваториальная область Земли ближе к Луне, чем полярные области. Поэтому на полюсах, как правило, лунная тень не достигает поверхности Земли, а на экваторе имеет максимальный размер. К тому же Земля вращается в том же направлении,
куда движется Луна по орбите. Но Луна по орбите летит со скоростью примерно километр в секунду, а Земля на экваторе вращается со скоростью полкилометра в секунду. Но это тоже заметная скорость. И эффективно вращение Земли уменьшает скорость перемещения лунной тени по земной поверхности. Ну, примерно в полтора раза. Даже почти в два. Ну, если прямо на экваторе. Поэтому на экваторе солнечные затмения, конечно, продолжаются дольше. А в полярных областях или там в высоких географических широтах лунные затмения короткие. Лунная тень там, во-первых, маленький размер имеет, во-вторых, быстро проходит по поверхности. А тут поверхность следит. Давайте подумаем. На экваторе относительная скорость лунной тени по отношению к поверхности Земли примерно полкилометра в секунду. Полкилометра – это сверхзвуковая, но не очень сверх. Так, чуть-чуть сверхзвуковая скорость. Значит, хороший самолет сверхзвуковой, вообще говоря, может догнать лунную тень и лететь внутри лунной тени. Так оно и было. Первые же появившиеся у исследователей сверхзвуковые самолеты, ну, это был сверхзвуковой гражданский самолет «Конкорд», их использовали, чтобы лететь за лунной тенью. И тогда затмение на Земле, уже солнечное затмение, полное солнечное затмение, продолжается не несколько минут, там 3-4, ну, максимум 7 минут иногда бывает на экваторе, а часы. Буквально полет на сверхзвуковом самолете за лунной тенью продолжается часы, и вы можете несколько часов подряд фотографировать лунную, солнечную корону, следить за изменениями, за динамикой солнечной короны. Это очень интересно. Мне как-то пришлось летать на самолете за лунной тенью. Тоже, возможно, когда-нибудь в неформальной обстановке я эту историю расскажу. Там был очень полезный для астрономов момент. Итак, для каждого солнечного затмения публикуется карта обстоятельств. Ну, моменты и путь полной лунной тени по земной поверхности и соответствующие пути полутени. Ну, какие бывают полутеневые? Вот в этой области на 90% Луна закрывает солнечный диск в максимуме. На 80, на 70, на 60 и так далее. Тут обычно по 10%. То есть, как видите, частное солнечное затмение можно наблюдать на довольно обширной территории земного шара. Грубо говоря, на всей дневной поверхности. Ну, грубо говоря, может, не на всей, но на большей части земной поверхности. А вот полное затмение, это, конечно, надо чтобы вам повезло, какое-то либо везение, либо специально отправиться в тот район, в котором предполагается полное солнечное затмение. Ну, вот в 2006 году оно проходило. Ясно, что никто не будет наблюдать с поверхности океана. Корабль шатается, телескоп шатается, и вы никогда хороших снимков и измерений не сделаете. В начале затмения тоже нет смысла, это раннее утро. В конце затмения тоже нет смысла, это поздний вечер. А вот где-то в середине, когда солнце высоко над горизонтом, тут есть смысл наблюдать. Анимация позволяет, ну, в общем, ничего нового не позволяет увидеть, но как-то более изящно это представить, как полутень и тень Луны гуляют по земной поверхности. Конечно, нам хочется наблюдать от начала до конца затмение. Это тоже затмение 2006 года, мартовское. Вообще, весенние затмения и летние, они очень хороши, потому что погода, как правило, хорошая. А зимние затмения не так хороши, потому что облачность бывает чаще. Ну, вот это самое затмение 2006 года, просто оно у меня на памяти, я его люблю. Посмотрите, надо было астрономам, отправляющимся для наблюдения затмения, решить, куда, в какую страну поехать, чтобы наверняка, ну или с большой вероятностью, увидеть затмение и пронаблюдать его. Были варианты, либо Северная Африка. Ну, кто бы сказал, что тут плохая погода? Конечно, в Сахаре редко бывает плохая погода и, наверное, как правило, безоблачное небо. К тому же точка максимальной продолжительности полного затмения тоже падает на Северную Африку, на Сахару. Тут продолжительность затмения 4, ну, была
там 4 минуты с лишним, а сюда и сюда она сокращается. Но вот почему-то никто не поехал в Сахару наблюдать, а в основном поехали в Турцию, либо остались у нас, вот в Азербайджане, в Грузии, например, наблюдали затмение, и тоже очень хорошо, кстати, получилось, особенно хорошо в Турции, на побережье Черного моря турецкого, вообще замечательно было тут, наблюдали, хорошая погода всегда была над морем, а никто не поехал в Сахару. Возможно, что и эту историю я когда-нибудь найду время вам рассказать, тут была тоже занятная эпопея на предыдущих затмениях, кто-то как-то раз... Грузинские астрономы отправились в Алжир, вот так проходила полоса затмений, и что они при этом видели, и что с ними при этом случилось, я вам когда-нибудь расскажу. Занятная была история, так что не советую вам ехать в Африку, по крайней мере, вот в пустынную Африку для наблюдения затмений, выбирайте более приличные страны, скажем так, с хорошим климатом и с каким-то уровнем культуры. Из космоса лунная тень выглядит вот так. Как видите, если кто-то собирался в этот момент с поверхности Земли наблюдать затмение, то ему явно не повезло, потому что облачность почти полная, и лунная тень скользит по верхней границе облаков. Ясно, что более перспективным было бы наблюдать с уровня там, 8-10-12 километров, куда без труда залетают самолеты. Такие экспедиции предпринимаются регулярно. Да еще к тому же самолет может, даже если он не сверхзвуковой, с какой-то приличной скоростью лететь по траектории лунной тени, и продолжительность затмения получится дольше. Вот я когда-то летал на таком самолете. И мои коллеги с Земли в тот момент не видели затмения, а мы на борту самолета с высоты около 10 километров без труда наблюдали на фоне чистого ясного неба стратосферного, наблюдали затмение. А на побережье Черного моря в 2006 году наши друзья, вот все тот же Александр Юферев, наш выпускник, ну и его коллеги, любители астрономии, которые очень высокий профессиональный уровень в этом смысле накопили, они вот так сфотографировали полное солнечное затмение. В этот момент, когда фотосфера Солнца закрыта, корона довольно слабо освещает атмосферу Земли. Некоторое количество рассеянного света приходит из-за горизонта, потому что там уже тени нет. Там полутень и довольно ярко освещенная атмосфера, которая немножко отбрасывает. Но все равно небо меркнет настолько, что становятся видны небесные светила. Вот попробуйте, так, интуиция ваша, что вам подсказывает, какие именно это небесные светила и как на этой фотографии расположена эклиптика. Подумайте, ну это, в общем, достаточно очевидно, все равно довольно любопытно. Может, кто-то не сразу сообразит, как проходит эклиптика и что это за светило. Еще раз, Луна в апогее и в перигее имеет заметно разный угловой размер для земного наблюдателя. В апогее она не способна закрыть собой фотосферу Солнца. Перигей без труда ее закрывает. Поэтому, когда Луна в районе апогея, мы наблюдаем кольцеобразные. Журналисты иногда пишут кольцевые, но профессиональные астрономы говорят кольцеобразные солнечные затмения. Честно говоря, большой пользы от них нет, потому что корона так и не оказывается видимой. Все-таки вот эти вот яркие области фотосферы, они слишком сильный рассеянный свет в земной атмосфере создают, и корона на этом фоне не видна. Но кое-что из этого явления можно вытащить. Например, моменты касания лунного диска и солнечного диска, вот этого, потом, когда Луна перемещается сюда, вот этого, это называется второй контакт, это третий контакт, а первый и четвертый, это когда Луна только приближается и касается Солнца с этой стороны, а четвертый контакт, когда лунный диск уже съехал с солнечного, и вот здесь момент разрыва, это четвертый контакт. Так вот, моменты контактов
измеренные с высокой точностью, ну, скажем, до сотых долей секунды времени, они позволяют уточнять теорию движения Луны по орбите. Это до сих пор еще актуально, потому что теория движения Луны до сих пор уточняется. Ну, полное затмение вы видите. И вот обратите внимание, эта фотография сделана без всякой дополнительной техники. И мы видим очень сильный перепад яркости. Практически внутренняя часть короны уже в такой передержке, что мы никаких деталей там... Ну, протуберанцы видны, они все-таки довольно яркие. Вот здесь, но строение короны не просматривается. И шагаем чуть-чуть вдаль от солнечной поверхности, уже перестаем вообще видеть корону. То есть это такой классический снимок солнечной короны. А вот этот снимок сделанный с применением сложной технологии. Ну, какая сложная технология? Делается несколько десятков экспозиций с разными выдержками. Короткая выдержка, чуть длиннее, длиннее, длиннее, еще длиннее. А потом они складываются таким, ну, там маски специальные, конечно, используются, таким образом, чтобы здесь изображение от коротких экспозиций получилось, и структура короны выделилась, а на периферии от длительных экспозиций получились детали, и там мы тоже увидели корону. Ну, к тому же на этой фотографии даже видна структура ночной стороны Луны. Ну, мы знаем, что это свет, отраженный от Земли, пепельный свет Луны, это свет, отраженный от Земли, освещает ночную сторону Луны. Тоже любопытно. Вот два, ну, перенесу сюда, два снимка последовательных, и мы видим, как лунный диск перемещается в течение фазы полного затмения. То есть он так велик, что небольшие его перемещения все-таки еще не открывают нам, ну, только-только здесь начинает открываться, но это даже не фотосфера, это хромосфера Солнца. Внутри, нижняя часть солнечной атмосферы, плотная часть. Когда фотосфера, даже маленький кусочек открывается, там уже такой свет идет, что корона не видна совсем. Ясно, что Луна не абсолютно не отполированный шар. На ней есть долины и горы, и иногда сквозь долины в первую очередь просвечивает солнечный диск, а горы еще некоторое время прикрывают солнечный диск. Мы видим такой набор ярких точек, они называются четки Бейли. Бейли – это астроном, английский. Четки Бейли – это в моменты начала и конца солнечного затмения иногда бывают видны буквально на секунду. Ну, а это совершенно фантастический снимок. Вот тут мы проследили корону примерно на полтора диаметра Солнца. Дальше, ну, дальше уже граница кадра. А вот в этом кадре посмотрите, как далеко зафиксировано от Солнца, зафиксировано строение солнечной короны. Я просто горжусь тем, что это наши выпускники и любители астрономии, которые, так сказать, на опыте Гаишан научились так хорошо снимать, что вот, такая технология теперь доступна, и мы корону можем изучать в моменты солнечных затмений. Овладейте такой технологией, вы будете гордиться такими изображениями, полученными самостоятельно. Можно ли солнечную корону вне затмений увидеть? Ну, если наблюдать в очень высокочастотном, наблюдать в очень коротковолновом диапазоне, в мягком рентгене, например, то да, можно. В мягком рентгене фотосфера практически не излучает. Она все-таки холодная, 6 тысяч кельвинов. А фотосфера и нижняя корона, нагретые до миллиона, иногда там даже до 3 миллионов, а в момент солнечных вспышек и еще больше, они, конечно, являются мощными источниками рентгеновского излучения. Так что, в принципе, что-то о солнечной короне и о хромосфере вне затмений мы можем понять. Но рентгеновские снимки все-таки не такие четкие, как оптические. И оптика нам, как правило, нравится больше, и мы больше деталей узнаем. Условия наблюдения затмений. Ну, понятно, что вот эти 5 градусов, они
как правило, приводит к тому, что лунная тень либо промазывает мимо Земли, либо земная тень промазывает мимо Луны. А когда они попадают друг на друга? Ну, в моменты совпадения прохождения Луны через плоскость эклипс. Плоскость эклиптики соединяет центр Солнца и Земли. Когда Луна близка к эклиптике, естественно, тогда могут произойти и солнечные, и лунные затмения. Условия их наступления довольно просто считаются. Вот один из узлов лунной орбиты, то есть точка пересечения лунной орбиты и эклиптики. Можем назвать ее солнечной орбитой или орбитой земной тени. Ведь и диск Солнца, и тень Земли точно по эклиптике гуляют. А Луна по своей орбите с наклоном в 5 градусов. И вы легко по этому треугольнику вычислите сами, посмотрите в учебник более аккуратный расчет условия наступления лунных затмений. То есть на каком расстоянии Луна должна быть от узла орбиты, чтобы она встретилась либо с земной тенью, либо с солнечным диском, поменьше немножко. Вот это элементарные расчеты тут. Но только надо вот что помнить. Когда мы имеем в виду лунное затмение, положение человека, наблюдателя на земной поверхности не имеет значения. Откуда бы мы ни наблюдали затмение Луны, она либо попала в тень Земли, либо не попала. Тут уже положение наблюдателя безразлично. А вот солнечное затмение, оно имеет для расчета его видимости имеет большое значение, где вы находитесь. Ну, в основном, на какой географической широте, но не только на широте. В общем, где вы на Земле находитесь. Мы это видели на изображении пути лунной тени по земной поверхности. То есть, вот это смещение наблюдателя, оно приводит к видимому смещению Луны на небе. Для одних наблюдателей она может пройти по Луне, ну вот солнечный диск, для одних наблюдателей она пройдет по солнечному диску, а для других наблюдателей, которые севернее и южнее находятся, Луна пройдет мимо солнечного диска. Вот это важно. Как могли древние астрономы, астрологи и всякие там прочие товарищи предсказывать солнечные и лунные затмения? У них же не было настоящей небесной механики. Нет, конечно, не было. Но они в течение многих лет могли отмечать моменты наступления солнечных и лунных затмений. Вот давайте посмотрим на эту, как это назвать, на эту хронологию солнечных буквы «С» и лунных затмений по годам. Вот несколько лет. И по месяцам года, январь, февраль, март, апрель, отмечены месяцы, когда происходили солнечные или лунные затмения. Они, как правило, парами происходят, потому что если Луна сегодня прошла через узел своей орбиты, и мы увидели, ну, например, солнечное затмение, то через 2 недели она пройдет через второй узел, и мы увидим, или близко к второму узлу, и мы увидим, как правило, наступление лунного затмения. Поэтому они вот так парами происходят. Но видите смещение по месяцам, в зависимости от года, смещение этих событий. Связано оно с тем, что сами узлы лунной орбиты путешествуют, делают один оборот в течение 18 лет. Это вот такая прецессия узлов лунной орбиты. С чем это связано, я чуть попозже скажу. Естественно, мы можем, отметив вот эту тенденцию, делать какой-то не очень точный, но все-таки какой-то прогноз. Вот проведем такую линию и делаем экстраполяцию. Когда должно в 2012 году должно было наступить солнечное и лунное? Ну, вот так вот проводим и говорим, ну, скорее всего, в марте и в ноябре. Давайте проверим. Да, действительно, ну, солнечное случилось в мае, то есть в мае, а лунное в начале июня. Другое солнечное, да, действительно произошло в ноябре. То есть вот эта экстраполяция, она древним жрецам, даже еще не астрономам, не астрологам, просто жрецам, помогала делать прогнозы. То есть месяц мы угадываем с помощью экстраполяции, а внутри месяца, ну, тут уж нет проблем. Мы же следим за фазами
Луны. И знаем, что солнечное бывает в новолуние, а лунное затмение в полнолуние. Тут уже угадаешь, в какой день, ну, даже гадать не надо, понятно, в какой день месяца произойдет то или иное затмение. Так что вот так, без всякой большой науки, можно было делать прогнозы затмения. Орбита Луны очень сложная. И узлы гуляют, и большая полуось, большая ось эллиптической лунной орбиты тоже движется, постоянно обращается. И все это приводит к тому, что определенная периодичность в наступлении, ну и Земля еще вращается тоже, определенная периодичность в наступлении солнечных затмений наблюдается. Это так называемый SARS, когда повторяются солнечные затмения, но, правда, они не на тех же областях земного шара наблюдаются, что и в предыдущий SARS. Ну, примерно со смещением на 120 градусов, но через 3 SARS-а они уже попадают в те же примерно места, когда, значит, 3 SARS-а назад происходили. Таблицы и обстоятельства затмений прошедших, очень подробно вычисленных, вы найдете в книге «Небо начала века», вот от начала 21 века. Это Олег Угольников, наш выпускник, эту книгу написал, очень подробно все сказано. А прошлые и будущие затмения найдете в справочнике Куликовского. Там большая таблица, я ее обновил в свое время, и она надолго вперед еще делает прогнозы затмения, где, когда, в какой момент они будут наблюдаться. Так что это под руками всегда удобный справочник. Ну, в сети тоже обстоятельства вы найдете. Покрытие звезд Луной. О покрытиях мы уже говорили, я только напомню, что Луна своим, как правило, темным краем своего диска, то есть ночным краем диска, когда закрывает звезду, мы видим изменение яркости звезды, которое описывается френелевской дифракцией, ну, дифракция на плоском экране точечного или протяженного источника, и реальные наблюдения, аппроксимируя теоретической кривой, можем сказать, каков угловой размер звезды. Очень полезный метод. Весь 20 век он использовался, и еще вот недавно в ГАИШе мы этим занимались. И, в общем, можно даже какие-то новые объекты на небе, по-прежнему их угловые размеры измерять вот таким нехитрым образом. Вам только нужен фотометр. Ну, достаточно такой аккуратный фотометр, потому что, видите, это тысячные доли секунды. То есть тут вот примерно сотая доля секунды, вернее, так, раз-раз, ну, сотая доля секунды – это вот одно переколебание, а так примерно десятая доля секунды продолжается все это явление. Прохождение. Прохождение Венеры и Меркурия по солнечному диску. Очень полезное явление было в 17, 18, 19 веке, поскольку для астрономов это было важно. Ну, в 17 веке это было важно для проверки прогнозов астрономических. Первое прохождение Венеры по диску Солнца рассчитал Кеплер. До него вообще не могли этого делать. Кеплер рассчитал, сам не дожил до этого момента, 1639 год, но опубликовал. И два человека на всем земном шаре, вот два англичанина, Хоррокс и его друг Крабтри в Манчестере, а Хоррокс в Ливерпуле, наблюдали это дело в проекции, конечно, никто глазом не наблюдает Солнце, запомните это. Вот в таких обстоятельствах работали тогда астрономы, семья, дети, наверное, очень любознательная семья, потому что тоже участвуют в наблюдениях прохождения Венеры. И тогда впервые надежно была подтверждена теория Коперника, теория Кеплера, потому что вот прогноз оправдался. Затем уже в 18 и даже в 19 веке рассматривали прохождение Венеры по солнечному диску как метод определения расстояния до Венеры, ну, а значит, и измерения астрономической единицы. Каким образом? Диаметр солнечного диска измеряется довольно легко. Для этого в те годы специальные телескопы были созданы, гелиометры.
сейчас их не используют, там объектив был пополам разрезан и раздвигался. Ну, одним словом, можно измерить диаметр солнечного диска, он практически круглый, и использовать его как некий экран. И затем, наблюдая из разных точек Земли за траекторией прохождения Венеры по солнечному диску, определить длительность. Тогда хороших часов не было, морского хронометра еще не изобрели, но плохенькие были, а тут не так уж долго, несколько часов продолжается прохождение Венеры, и даже плохенькие часы с небольшой ошибкой измеряют длительность прохождения. Две хорды на фоне известного

вот этим. Значит, зная размер Земли и географические широты параллакса радиуса Земли при наблюдении с Венеры. Ну, все, это давало, позволяло вычислить расстояние до Венеры, а значит, это уже был масштаб всех расстояний в Солнечной системе. Прохождение 1761 года было довольно знаменательным. Ну, во-первых, точно измерили параллакс Венеры, это было очень важно. Тогда же капитан Кук отправился в Южное полушарие, сделал много географических открытий, но целью его экспедиции было измерение, наблюдение прохождения Венеры по Солнцу. А Ломоносов сделал потрясающее открытие, которое в прямом смысле всех потрясает, как он мог это открытие сделать. Дело в том, что это были уже последние годы его жизни, он был довольно сильно болен, ни в какую экспедицию он не поехал, он остался в Санкт-Петербурге. И просто открыв окно в своем кабинете городском, выставив туда небольшой немецкий телескопчик, буквально вот зрительную трубу, наблюдал это же явление. Глазом наблюдал, но при этом закрыл объектив стеклышком, закопченной пластинкой. Это старый надежный метод создания плотного светофильтра. Закоптить над свечкой стекло аккуратненько, и оно хорошо поглощает солнечный свет. Так, ну, так уже не делают, но когда-то делали. И Ломоносов заметил, что Венера, касаясь солнечного края, ну, либо в момент вот второго контакта, либо в момент третьего контакта, демонстрирует нам такую, вдруг появляется выпуклость края солнечного диска. А, по-моему, он в своей публикации назвал это «пупырь на Солнце образовался». И интерпретировал это преломление солнечного света в атмосфере Венеры. Как ему это удалось, трудно понять, потому что даже, ну, вот этот пупырь самый, который в его публикации был, главное, что он сделал публикацию, научную статью об этом написал, и с тех пор приоритет в открытии атмосферы Венеры принадлежит Ломоносову, и даже в международной практике это называется эффект Ломоносова, используем в наше время, потому что когда экзопланеты проходят на фоне своих звезд, часть звездного света проходит через атмосферу экзопланеты, и в спектре звезды появляются линии химических элементов атмосферы планеты. И мы таким образом можем узнать состав атмосферы экзопланеты. И называется все это явление Ломоносова. Молодец. Хотя как он это сделал, трудно сказать. Да, атмосфера есть у Венеры, но она очень слабо преломляет свет. И вот, скажем, на фото, это в эпоху фотографии первое прохождение, они редко бывают, примерно раз в 130 лет прохождение Венеры было в 1882 году. Тогда вообще на фотографиях никакого эффекта Ломоносова не было заметно. Но мудрые люди говорили тогда, что вот это 1882 год, говорили тогда, что следующее прохождение Венеры, которое будет в 2004 году, оно уже будет при совершенно другом уровне и расцвете астрономии и покажет нам много интересного. Да, действительно, это были два подряд, а прохождение Венеры обычно парами наблюдаются с разницей в несколько лет, а потом примерно полтора столетия промежуток между ними. Вот в 2004 году было прохождение, и в 2012 году было прохождение, а теперь жди не дождешься следующего. Так вот, уже в нашу эпоху мы, конечно, фотографируем Венеру с помощью замечательных современных телескопов. Это диск, темный диск Венеры на фоне солнечного диска. Фотография сделана сквозь H-альфа-фильтр, пропускающий линию водорода. Прекрасно видна нижняя хромосфера Солнца. Вот она подходит к краю, приближается к краю солнечного диска, и все, конечно, хотели увидеть явление Ломоносова. И только на замечательном вакуумном вертикальном солнечном телескопе, это на острове Ла-Пальма, шведский телескоп с диаметром объектива в 1 метр, с великолепными светофильтрами и последующим контрастированием этого снимка было заметно явление Ломоносова. Вот оно.
как Ломоносову это удалось без всяких ухищрений,

увидеть. Это, наверное, скорее интуиция ему подсказала, чем глаз. Но, так или иначе, открытие состоялось, и претензий никаких к Ломоносову мы не имеем. Да, действительно, у Венеры есть атмосфера. Вот еще одна фотография уже 12-го, не 4-го, а 12-го года. Вот Венера проходит. Этот снимок уже сделан космическим телескопом. Обсерватория американская солнечная. Сделан он в линии излучения железа. Замечательно видны структуры магнитных полей над солнечными пятнами. Фантастика. Показать бы Ломоносову такой снимок. И прохождение Венеры в этот момент тоже наблюдается. Прохождение Меркурия – гораздо менее эффектное событие. Меркурий имеет угловой размер такой маленький, ну, 11 угловых секунд, что без хорошего телескопа его вообще на диске Солнца незаметно. Пятна солнечные намного крупнее, чем размер проекции Меркурия на солнечный диск. Мне посчастливилось, кстати говоря, в 70-м году, в мае, 9 мая, наблюдать. Это вообще очень счастливый день был, потому что 9 мая – это всегда праздничный день. Майские дни всегда, почти всегда хорошая погода, это весна. К тому же я тогда был в Волгограде, и там вообще хорошая погода весной бывает, да и в Москве тоже. И это прохождение Меркурия наблюдали многие. Бывают майские прохождения, а бывают ноябрьские. Понятно, что это узлы орбиты Меркурия. Она сильно наклонена к эклиптике, и только проходя через узлы своей орбиты, Меркурий может спроецировать хорошая погода. В ноябре, как правило, облачная, и ноябрьские прохождения редко бывают видны. В ближайшие годы, в 31-м и 39-м, будут только ноябрьские. Так что рассчитывать на наблюдение я бы не рассчитывал. А майское, ближайшее, будет только в 49-м году. Ждите, товарищи. Но зато в Москве оно будет прекрасно наблюдаться. По московскому, в общем, в Москве будет день. Солнце будет над горизонтом, и все будет хорошо видно в 49-м году.

Весной 1904 года в парижском общежитии для бедных поэтов и художников Батола в Уарном Монмартре появился новый постоялец. Молодой человек маленького роста, с широкими плечами и атлетической грудью, длинной непослушной челкой и большими глазами сразу же обратил на себя внимание. Это был испанский художник Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприана де Ла Сантиссима Тринидата Мартир Патрисио Руис Пикассо. Конечно же, друзья-французы звали его коротко – Пабло. Пабло Пикассо. Испанец редко покидал свою комнатушку. Усевшись на жесткий табурет или старое расшатанное кресло, он постоянно работал. И днем при лучах яркого солнца, и ночью при свете керосиновой лампы. Герои его полотен чем-то напоминали самого художника. Они были нищие, одинокие и отвергнутые. Их лица выражали отчаяние или душевное напряжение человека, который стремится найти точку опоры в жизни. У Пикассо ее не было. Парижские торговцы не спешили покупать его работы. Лишь изредка они приобретали у него небольшие картины или рисунки, за которые платили сущие гроши. Художник бедствовал. Признаться, в начале своего пути он не имел ясной эстетической позиции и находился в поиске идей, тем и собственного языка. Он был хорошо знаком с творчеством великих испанцев, таких как Веласкес и Гойя. Его восхищали полотна Эль Греко и других живописцев прошлого. В то же время он подпал под влияние французских импрессионистов. В 22 года его интересовали вопросы значения цвета, экспрессии форм, психологии героев и внутренней динамики композиции. Любимым цветом этих лет стал синий. Позднее этот этап творчества Пикассо назовут «голубым периодом».

Жажда впечатлений и новых знакомств заставляли Пабло Пикассо все чаще покидать свою крохотную комнатку. Он любил спускаться по холму Монмартр и останавливаться рядом с цирком Медрано. Ему было интересно наблюдать за жонглерами, акробатами и клоунами. Они были такими же бедными, как и он сам. Он охотно рисовал артистов цирка. Эти люди, отвергнутые обществом за свое шутовское ремесло, часто готовы были слиться с фоном. А они бы, пожалуй, слились, если бы не черный контур, которым Пикассо очерчивал изображаемые им фигуры. Их лица художник лишь намечал, ведь и на арене у исполнителей трюков лиц не различить. Тела их вытянуты, а позы говорят о предельном внутреннем напряжении. И все же артист обязан дарить людям радость, улыбаться и быть счастливым. Или делать вид, что счастлив, если не в жизни, то хотя бы на публике. Оттенки красного цвета, которые Пикассо начал добавлять в свою палитру, дарили его картинам новый колорит и совсем иное настроение. Однажды Пикассо вернулся из цирка Медрано с очень удачным эскизом. Он сразу же принялся за работу над новой картиной. Ее название не пришлось придумывать, оно родилось само собой. «Девочка на шаре». Ее героев, хрупкую гимнастку и атлета, Пикассо решил изобразить на пустынном фоне. Они одиноки в пространстве. Лишь две фигуры, изображенные на заднем плане картины, могли бы стать случайными участниками действия. Девочка балансирует на шаре, пытаясь найти устойчивое положение. Такую же опору искал когда-то и сам автор картины, и герой его «Голубого периода». Шар — это целый мир, столь же нестабильный и шаткий. Умение стоять на нем определит успех в жизни. Контрастные охристые и голубые оттенки цветов ведут свой диалог со зрителем, рассказывая о неустойчивости шара и о стабильности стоящего на земле куба, об утонченности женского начала и о мощной атлетичности мужского, о поиске необходимого равновесия и о спокойствии человека, нашедшего прочную опору. Простая сценка отражала целый мир с его законами взаимодействия и единства противоположностей и гармонии. Хотя картина очень нравилась автору, ему пришлось с ней расстаться. Художник был беден, а потому продал ее американской писательнице Гертруде Стайн. Будучи ценительницей живописи и коллекционером, она стала одной из первых покупательниц работ Пабло Пикассо. Она же способствовала их успеху. Купленные картины она размещала в своей парижской гостиной, где с ними могли познакомиться представители артистической элиты и торговцы предметами искусства. Вскоре из гостиной госпожи Стайн картина Пабло Пикассо попала к другому ценителю молодых талантов, коллекционеру и писателю Даниэлю Анри Конвейлеру. Картина украшала его собрание до 1913 года, пока он не уступил ее московскому купцу и меценату Ивану Морозову. К тому моменту, то есть за 8 лет, прошедших со времени создания картины, цена на нее выросла в 20 тысяч раз. Сам Пабло Пикассо давно покинул свою комнатушку в общежитии Бато-Лавуар и переселился в собственный дом. Он стал богат, знаменит и увлекся кубизмом. Теперь Пикассо экспериментировал с пространством, разделяя его на фигуры и плоскости. Он все так же продолжал заниматься исследованием законов их взаимодействия, баланса и гармонии. А его девочка на шаре, родившаяся в Париже, оказалась в России, где спустя несколько десятилетий нашла место своей постоянной прописки в Москве на Волхонке в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, доброе время суток, как говорят. А мы продолжаем наши эфиры, и сегодня последний эфир в этом году, последний, но не завершающий, нашего онлайн-кружка «Динозавры и не только» для детей и не только детей с Ярославом Поповым. Сегодня вам он расскажет о костяных войнах, не звездных войнах, а костяных. Мы услышим сегодня, что же делали с костями, может быть, палеонтологи, или что делали кости с палеонтологами. Ярослав Александрович Попов, прошу вас.
1: Спасибо. Да, я тоже всех приветствую. Ну, что ж, можно сказать, действительно правильно была высказана мысль, что делали кости с палеонтологами, ну или что делали палеонтологи друг с другом для того, чтобы получить максимальное признание и, с другой стороны, задавить как-то конкурента. Не самая, может быть, приятная история, не самая лестная для палеонтологов, но, наверное, одна из самых интересных, самых запоминающихся. Не зря этой истории посвящены и документальные фильмы, и книги, в том числе художественные, и даже некоторые игры, о чем мы обязательно с вами еще поговорим. Ну, знаете, я думаю, что ни для кого не секрет, что у нас уже год заканчивается, и уже прямо-таки скоро будет праздник Новый год. А перед Новым годом многие любят смотреть какие-нибудь блокбастеры, в том числе голливудские. И вот у нас сегодня будет в некоторой степени такой палеонтологический блокбастер. Ну и, как и положено в блокбастере, у нас даже будет вначале, по крайней мере, легкое музыкальное сопровождение, которое будет дополнять, так сказать, основную картину. Итак, начнем. Дикий, дикий Запад. Ковбои, конокрады, шерифы, гангстеры и, конечно же, золотая лихорадка, куда уж без нее. Огромное количество американцев устремилось в поля на поиски сокровищ. Большинство, конечно же, не преуспело, но те редкие случаи, которые были удачные, позволяли людям настолько обогатиться, что каждый раз появлялись все новые и новые охотники за золотом. Это была настоящая золотая лихорадка. Но в то же время многие знают, что была и другая лихорадка. В американской литературе ее так и называют «Великая лихорадка костей», или же по-другому «Костяные войны». А виной всего лишь противостояние двух палеонтологов – Отниэля Чарльза Марша и Эдварда Дринтера Коупа. Два очень знатных, очень уважаемых палеонтолога схлестнулись в борьбе такого масштаба, что в нее оказалось втянуто множество видных исследователей того времени. В нее оказалось втянуто огромное количество самых разных людей, далеких от палеонтологии, так называемых искателей окаменелости или охотников до динозавров. Ну и, конечно же, закончилась эта война огромными финансовыми затратами, по сути, позором обоих палеонтологов, но в то же время и огромным количеством костей, огромным количеством материалов, новыми открытыми местонахождениями и, безусловно, великими палеонтологическими открытиями. Ну, я думаю, что здесь мы уже можем музыкальную паузу заканчивать и приступать к основному рассказу. Итак, перейдем к главным героям этого великого противостояния. Как говорится, в правом углу ринга у нас находится Отниэль Чарльз Марш. Безусловно, это был человек очень талантливый. Огромное количество описанных им динозавров и, на самом деле, и других животных является тому доказательством. Человек был очень вдумчивый, педантичный, во многом внимательны к деталям, что, конечно же, очень важно для каждого палеонтолога. Но в то же время он был человек нелюдимый, никогда бы он не стал выступать на публике, это абсолютно точно. И, честно говоря, судя по тому, как отзывались о нем современники, очень-очень тяжелый в общении. К тому же были у него и другие некоторые неприятные, скажем так, черты. Ну, помимо очевидного черты мстительности, благодаря которой, собственно, во многом и состоялась война костей, Отниэль Чарльз Марш также был достаточно скупым человеком, как бы это ни странно показалось, хотя он тратил огромные деньги на поиски окаменелостей в самый разгар войны костей, но тратил их буквально так, чтобы было видно, что он каждую копеечку от себя отрывает, никому не хотел переплатить хотя бы лишний какой-нибудь цент, и частенько из-за этого те люди, которые на него работали, были крайне недовольны, и, собственно, многие потом перестали на него работать и ушли к его противнику Эдварду Коупу. Немножечко предыстории биографии Отниэля Чарльза Марша. Исходно его родители были относительно зажиточными. Это, конечно же, были не какие-нибудь бароны, у нас все-таки это не Германия и не Англия, это у нас Соединенные Штаты Америки, там, понятное дело, никаких особо званий, чинов, таких вот, как это, нет, звания это чины, это пожалуйста, это всегда, всегда любят, но вот каких-то таких вот кровных, великих там предков никто особо не чтил и не вспоминал, но если чтили, то как-то вот скрывали об этом это, но можно сказать определенно, что отец его был богатым фермером, прям таки можно сказать зажиточным фермером, а мать его, ну, сама по себе была обычной домохозяйкой, что, собственно говоря, для того времени было просто единственным занятием для женщины. Но при этом было у нее одно очень-очень важное достоинство. Она была сестрой Джорджа Пибоди, филантропа, миллионера во всех смыслах слова. И это во многом определило и дальнейшую судьбу Отниэля Чарльза Марша. Кстати, к слову, матушка его умерла из-за холеры в возрасте, ну, в смысле, когда ему было 3 года. Но это на него никак не повлияло, это не тот самый печальный случай, когда там матушка умерла, а потом там отец-деспот там его взращивал, из-за этого он там стал скверного характера какого-то. Нет, отец там довольно быстро женился, и мачеха относилась к нему прекрасно, он к ней относился как к своей матери, и, в общем-то, был вполне себе обласкан и, ну, рос нормальным таким крепким будущим фермером, по всей видимости. Вот так вот выглядел дом Чарльза Марша. Собственно говоря, прожил он в этом доме всю свою жизнь. И в дальнейшем уже после того, как, ну, по сути, как бы в своем завещании он прописал, что этот дом должен достаться Йельскому университету. Ну и вот, собственно, сейчас вы видите, что это является собственностью Йельского университета. Он до сих пор стоит. И, честно говоря, не знаю, что сейчас конкретно там проходит. Какое-то время там был музей. Что сейчас конкретно там находится, не берусь сказать. Но в любом случае дом вполне себе существует. Благодаря тому, что отец его обладал определенными суммами денег, он получил хорошее образование и, собственно говоря, мог развиваться абсолютно в любую сторону. Как-то вот фермерское дело его не очень сильно интересовало, и он захотел изучать естественные науки. Ну, и, в общем-то, родственники его были абсолютно не против такого занятия, и поэтому он получил прекрасное образование. В дальнейшем получил, в общем-то, и высшее образование, и отправился даже в Европу, в том числе в Берлинский университет, где получил второе высшее образование, стал прекрасным анатомом, ну и, собственно говоря, имел все возможности детальнейшим образом исследовать самых разных животных, хоть современных, хоть вымерших, которыми он, собственно говоря, в дальнейшем и занялся. Конечно же, как я уже сказал, в его судьбе очень большую роль сыграл его дядюшка Джордж Пибоди. К слову, дядюшка после своей смерти оставил все свои денежки племяннику, и это позволило ему стать не просто вполне обеспеченным человеком, а очень зажиточным человеком. Впрочем, это богатство он умудрился потом растратить практически полностью за время войны костей, но, по крайней мере, стартовый капитал для того, чтобы снаряжать огромные экспедиции, платить самым разным там, людям, которые занимались, соответственно, поисками окаменелостей, такими охотниками на динозавров, у него возможность вполне себе была и на протяжении многих-многих лет она сохранялась. Возможно, что из-за этого он в конечном итоге собрал гораздо больше окаменелостей, чем сам его противник Эдвард Коуп, и в конечном итоге его вот это состояние в костях оценивалось примерно в 1 миллион долларов. Ну, по тем временам это было даже далеко не тот миллион долларов, что сейчас, хотя и сейчас это звучит впечатляюще. Кстати, пока мы далеко не ушли от Джорджа Пибоди, вот у меня почему-то периодически в памяти всплывает вот такой вот персонаж из мультфильмов. Кстати, тоже миллионер и филантроп. И хотя я не нашел нигде упоминания, что между этим персонажем мультфильмов и достопочтенным Джорджем есть какая-то связь, но мне кажется, что фамилия Пибоди у него оказалась не случайно. Но это так. Как бы там ни было, Пибоди был, как я уже сказал, филантропом, не только миллионером, и он много-много всяких проектов финансировал. И стараниями, собственно говоря, Чарльза Марша был открыт музей естественной истории Пибоди, в который в дальнейшем и перемещались всевозможные находки Чарльза Марша, и ими же он во многом-то и заполнился. Музей, кстати говоря, вполне себе существует до сих пор, хотя часть коллекции Чарльза Марша в дальнейшем уехала все-таки в Вашингтонский музей естественной истории. В том же 1866 году, когда Чарльзу Маршу удалось добиться создания музея Пибоди, Марш был устроен в качестве профессора Йельского университета, ни много ни мало. И, собственно, в этом статусе он пробыл практически до конца своей жизни. И при этом он еще и стал куратором музея этого самого Пибоди. Все, опять же, благодаря дядюшке. И в общем-то, помимо того, что у него и без того денежек везде хватало, он еще получал очень хорошее жалование, она, можно сказать, на двух работах. Ну и, в принципе, этого было более чем достаточно для всех его дальнейших изысканий. Теперь обратимся во второй угол нашего импровизированного ринга. Итак, в синем углу ринга находится Эдвард Дринкер Коуп. Кстати, Дринкер — это на самом деле, ну хотя это в принципе, его как бы второе имя, но вообще-то говоря, это исходно была фамилия его бабушки. Вот так вот неожиданным образом фамилия бабушки перекочевала в его имя, что весьма забавно, на мой взгляд. Эдвард родился в не столь богатой семье, хотя, опять же, семье фермеров в Филадельфии, в Пенсильвании. И что, в общем-то, немаловажно, это была семья квакеров. Его отец был не только фермером, но и, можно сказать, практически священником. Я напоминаю, что квакеры — это вот одна из разновидностей религиозных групп на территории Соединенных Штатов Америки. Это, разумеется, повлияло на дальнейший путь Эдварда, и, собственно говоря, он стал крайне религиозным человеком, и эта религиозность во многом прослеживается во многих его работах. Пару слов о самом Эдварде Коупе. В отличие от Чарльза Марша, Эдвард был человеком очень общительным, крайне, как говорят сейчас, харизматичным, легко находил язык с окружающими, и в итоге окружающие не могли быть к нему равнодушными. Но это не значит, что они его сразу же любили и просто потом вспоминали, какой же был это замечательный молодой человек, ну или потом уже не очень молодой человек. Это означает, что к нему относились как-то обязательно. То есть, либо начинали его любить и уважать, становились его самыми ближайшими друзьями, либо как-то резко начинали его ненавидеть. При этом сам Эдвард Коуп последнему тоже частенько способствовал. Потому что он высоко ценил свой незаурядный, прямо скажем, интеллект, и был глубоко убежден, что с его интеллектуальными способностями, собственно, практически никакие интеллектуальные способности сравниться не способны. И, как он сам там писал в некоторых своих дневниках, что так сложно общаться с этими там простыми людишками. Иногда вот уже вроде как общаешься и улыбаешься, но понимаешь, какие они все там мизерные, ничтожные, и вот как же это приходится растрачивать свой талант на общение со всякими простыми смертными. Ну, наверное, это тоже во многом повлияло на дальнейшее противостояние Эдварда Коупа и Чарльза Марша. Итак, я напомню, что Эдвард Коуп родился тоже в семье фермеров, причем не очень богатых. Его отец, в отличие от отца Чарльза Марша, не имел особых денег на образование Эдварда Коупа, да и, собственно говоря, и считал, что и не нужно-то ему особо-то это образование, потому что из него получится классный фермер. Да вот только Эдвард почему-то так не считал. При этом учился он очень хорошо, он буквально там с младших лет показал интеллект очень незаурядный, очень рано начал читать, и книжки стал читать очень непростые, заинтересовался естествознанием, и, ну, собственно говоря, очень-очень долго и упорно пытался убедить всех своих родственников, что ферма ему не очень интересна, а ему гораздо интереснее заниматься наукой. В конце концов, родственники сломались и дали ему, как говорится, скрипя сердце, какую-то сумму, чтобы он мог отправиться на обучение. И обучаться он стал в университете Пенсильвании. Этот университет, кстати говоря, многое дал Эдварду Коупу. В какой-то момент он даст ему еще потом неплохой заработок, когда у него уже денег практически не останется, но мы к этому еще подойдем потом. Ну а для начала он дал ему прекрасное образование, и здесь же он познакомился с некоторыми очень важными людьми, в том числе с неким Джозефом Лейди. Джозеф Лейди, как это часто бывало в те годы, занимался самыми разными вещами. Он был и анатомом, и паразитологом, и открыл некоторые там источники заболеваний, и в то же время умудрился и палеонтологией позаниматься, и мало того, в какой-то момент он написал книгу «Ископаемые млекопитающие Дакоты и Небраски», которые стали, ну, можно сказать, одним из главных таких томов по палеонтологии позвоночных, созданных на территории Америки. Я напоминаю, что вообще-то говоря, палеонтология как наука только-только начала развиваться с начала 19 века благодаря Жоржу Кювье и другим французам и англичанам. А уж в Америке-то можно сказать, что вот палеонтология начала как-то худо-бедно как раз свои шаги где-то в районе 50-х, 60-х годов. Так что на тот момент Джозеф Лейди был, наверное, самым крутым палеонтологом, с которым вообще можно было бы пообщаться. И, о чудо, именно с этим великим общался Эдвард Коуп. И не просто общался, а, собственно говоря, у него учился и даже в какой-то момент был с ним дружен. Но, правда, потом сделал многое, чтобы перестать с ним дружить. Дальше Эдвард отправился в Европу для того, чтобы тоже познакомиться с некоторыми коллекциями, в том числе палеонтологическими, и, ну, собственно говоря, продолжить, можно сказать, в какой-то степени свое обучение. Правда, ну, формально он ни в какой университет не поступал, но он там приобрел множество полезных знакомств. И одним из этих знакомств, правда, очень-очень спорно, насколько оно было полезным, было знакомство с Чарльзом Маршем. Знакомство произошло в университете Берлина. На тот момент оба они представляли из себя уже такие довольно-таки интересные и знаковые фигуры в палеонтологии, хотя, конечно, еще не имели такого же статуса, как к концу своей жизни, но при этом статус их во многом отличался. Чарльз Марш уже был человеком, который получал второе высшее образование и, ну, собственно говоря, обзавелся большим количеством знакомств в высшем обществе, скажем так, как в американском, так и европейском, но при этом имел всего лишь, по-моему, если не ошибаюсь, 3 публикации по палеонтологии. Эдвард Коуп, напротив, по сути, имел даже, по-моему, не оконченное высшее образование. По-моему, так этот университет он свой не закончил. Но при этом он уже активнейшим образом занимался палеонтологией, настолько активно, что имел уже больше 30 публикаций. То есть, ну, прямо-таки был палеонтологом со стажем, хотя это были очень его молодые годы на самом деле. А знакомство на самом деле не предвещало никакой будущей беды. Палеонтологи пообщались, ну, не факт, что остались друг другом чрезвычайно довольны, но, по крайней мере, некоторое время они там погуляли по окрестностям университета. Чарльз Марс показал ему какие-то интересные места, познакомился с какими-то важными людьми, и, в принципе, расстались они вроде как друзьями. То, что они расстались вроде как друзьями, подтверждают, например, такой факт, что за следующие годы они умудрились в честь друг друга назвать некоторых животных. Так, например, Эдвард Коуп назвал одно из животных Птиониус Марши. Ну, если быть точнее, тогда он называл его не Птиониус, сейчас, к сожалению, подзабыл как-то на букву Си какой-то, Картониус, что ли, или как-то так он назывался исходно. Ну, в дальнейшем его переименовали, оказалось, что он к другому роду принадлежит. Но суть это не меняет. В любом случае, это было древнее каменноугольное животное, животное каменноугольного периода. Это еще эпоха до динозавров, я напоминаю, когда только-только всякие рептилоиды начинали активнейшим образом появляться. И вот это как раз одна из самых-самых древних таких вот проторептилий, хотя она похожа на амфибию, но все-таки это рептилия. Даже какое-то отношение имеет к современным ящерицам. Ну вот такой вот Птиониус Марши до сих пор вполне себе существует. С другой стороны, примерно в те же годы, это где-то был район 66-го года, 1800, Чарльз Марш назвал животное, которое им было открыто, Мозазаурус Капианус. Ну, то есть, мозазавр Коупа, по сути. Ну, кто такие мозазавры, я уверен, что вы все слышали. Тоже рептилия, но только очень большая, и зубастая, и, конечно же, меловая, мелового периода. По возвращении в Соединенные Штаты, ну, кстати, стоит упомянуть, что возвращение в Соединенные Штаты планировалось немножко раньше. Он, в принципе, в Европу так совершил небольшое турне, буквально на несколько месяцев, и планировал вернуться очень скоро. Однако же в этот момент началась гражданская война в Соединенных Штатах, война севера и юга. И, ну, он, разумеется, сказал, что я, как американец, просто обязан принять участие в этой войне. Но после того, как он это сказал, он все-таки немножко подумал и почему-то задержался в Европе и не стал принимать участие в этой войне. И в итоге вернулся, когда уже все более-менее успокоилось. После того, как все более-менее успокоилось, он, по идее, должен был снова стать фермером. По крайней мере, так был уверен его отец, который ему передал свою ферму. Но Эдвард Коуп еще раз намекнул папе, что он, ну, совсем себя не видит в этой стезе, и, собственно говоря, через некоторое время ферму он продал. Ну, в общем-то, отец, когда уже понял, что фермер из него никакой не получится, решил, что, может быть, это и не самый плохой сценарий. В то же время, стараниями его родственников и знакомых, да и, собственно говоря, благодаря своим талантам, ему удалось устроиться в колледж Хаффинфорда в качестве преподавателя. И в этом колледже он был на хорошем счету, все были вполне довольны, но только не очень доволен был сам Эдвард Коуп, потому что его так и тянуло в поля. Ему хотелось, собственно, заниматься полевой палеонтологией, вот собирать эти образцы, их всячески изучать. А колледж очень сильно ограничивал. То надо какие-то эти домашние задания проверять, то какие-то программы разрабатывать, там еще и с этими, опять же, простыми смертными периодически общаться. Он, правда, опять же, в своих каких-то записях рассказывает, что он очень любил преподавать и там с большим, так сказать, трудом расставался с этой профессией, но все-таки решил, что это не совсем его, и в конце концов уволился и уже отправился в свободное плавание. Примерно в это же время он продает ферму, получает некоторую денежку с этого и решает, что этой некоторой денежки вполне достаточно для того, чтобы по-серьезному уже заняться палеонтологией. И начинает ею заниматься. Еще до того, как он стал заниматься палеонтологией, он успел жениться на Энни Коуп. В тот момент она была Энни Пим, разумеется. И больше того, собственно говоря, очень быстро у них успела родиться дочка Джулия, единственная и неповторимая. Кстати, сразу могу сказать и про Чарльза Марша. Чарльз Марш никогда не женился, и никаких детей у него не было, так что потомков Марша не существует. Поговаривают, что виной в этом может оказаться его дядюшка Пибоди. Потому что вроде как он, ну не вроде как, это абсолютно точно, он прям был такой яростный женоненавистник и считал, что там женщина может испортить жизнь любого мужчины, и поэтому категорически мужчине нельзя заводить жену. Вот, даже если она пытается завестись, то надо ее гнать просто тут же. И, собственно говоря, вроде как он сказал Чарльзу Маршу, так нехило намекнул, что если он женится, то ни копейки от него ему не достанется. Ну и тогда Чарльз решил, что все-таки палеонтология и деньги, которые можно потратить на палеонтологию, ему дороже, чем какие-нибудь там барышни. И так никогда и не женился. Таких детей у него не было. Ну, собственно говоря, кто ему мешал жениться после того, как уже Пибоди умер? И он тогда еще был не самым старым человеком, прямо скажем. Ему тогда было где-то около 40 лет. Непонятно. Ну, возможно, что он сам тоже действительно проникся этой философией, а может быть, уже так увлекся палеонтологией и в том числе соперничеством с Эдвардом Коупом, что ему уже было совсем не до всяких там этих светских дел или там каких-нибудь там семейных жизней. Это все уже было не для него. Ну, а вот у Эдварда Коупа в этом плане ситуация была получше. И, что, кстати, довольно любопытно, как его супруга, так и его дочери прожили очень-очень такую длинную жизнь и умерли, по-моему, там то ли 80, то ли даже 90 лет. По-моему, жена, вот, получается, даже 90 с чем-то, 92 года. Вот. Да и дочка, получается, тоже больше 90. Сам Эдвард проживет значительно меньше. Возможно, что из-за своего образа жизни, возможно, из-за того, что не очень любил ходить к врачам, ну, а возможно, из-за противостояния с Чарльзом Маршем. Но давайте уже перейдем, наконец-то, к войне костей. Итак, как говорится, фигуры расставлены, и пора переходить к акту первому, началу конфликта. Итак, мы уже выяснили, что изначально Эдвард Коуп и Чарльз Марш ну, были практически друзьями, или, по крайней мере, делали вид, что они очень хорошо выносят общество друг друга. И в какой-то момент Эдвард решил пригласить Чарльза Марша в один из своих карьеров. В 68 году он уже активнейшим образом занимался раскопками, он уже нанял несколько бригад, у него уже были некоторые карьеры, в которых он собирал окаменелости. И вот один из наиболее своих перспективных карьеров в Нью-Джерси он продемонстрировал Чарльзу Маршу. Но Чарльз оказался человеком не самым честным, скажем так. И он так проникся действительно этим карьером, ему так показалось он настолько перспективным, что в итоге он заплатил, собственно, руководителю местного этого карьера, который руководил раскопками, и попросил его, ну, если не все, то как минимум самые ценные экспонаты переправлять не Коупу, а ему. Через какое-то время Коуп это выяснил и, ну, прямо скажем, был недоволен. Кстати, к слову, можно сказать, что сам Чарльз Марш никогда не подтверждал этого факта. Ну, впрочем, по-моему, не особо-то и опровергал. Просто делал вид, что такого факта никогда и не существовало. А конфликт возник сам по себе, ну, просто потому что Коуп полнейшая бяка. Ну, продолжаем мы и переходим к следующему этапу, который положил уже начало самой, что ни на есть, настоящей войне. Войне костей или костяным войнам. Около некоего форта Уоллеса в 1867 году один из здесь пребывающих людей, Теофилус Хан Тернер, он, кстати говоря, был не строго военным, а военврачом, хирургом, который здесь присутствовал. Ну и, как это часто бывает, что палеонтология доказывает, хирурги подчас являются людьми с большим кругозором и с широким кругом интересов. И вот его заинтересовали некоторые подозрительные косточки, которые валяются под ногами. И он обнаружил прямо-таки какое-то грандиозное животное, огромного какого-то морского монстра, как он описал. И он слышал о том, что есть некий палеонтолог Эдвард Коуп, который, ну, собственно говоря, этими всеми монстрами-то интересуется. И послал он ему письмо. И попросил, собственно говоря, приехать посмотреть, что же это здесь такое интересное. Эдвард, безусловно, откликнулся. И, собственно говоря, отправил часть своих людей. По-моему, даже отправил какие-то средства Теофилусу самому, чтобы он тоже поучаствовал в раскопках. И в итоге ему прибыла вначале часть скелета, Тогда уже Коуп вдохновился просто для безобразия, потому что часть скелета выглядела очень перспективно. И он тогда еще больше денег отправил для того, чтобы ему весь скелет приехал. И приехал, и прямо-таки практически весь скелет реально. Скелет некоего морского ящера, который в наше время известен как эласмозавр. Меловое животное, которое было обнаружено вот как раз около этого форта в Канзасе. И на данный момент это один из самых известных плезиозаврид, то есть длинношеих морских ящеров. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы сейчас можем сказать, что это один из самых шикарных сохранившихся скелетов, но недостаточно был сохранившийся, чтобы однозначно понять, собственно, все детали его строения. И Эдвард Коуп не смог понять, собственно говоря, как именно располагается череп. Ну вот ему показалось, что так. И не очень он понял, присутствует ли у него задняя конечность. Но если учесть, что у некоторых современных морских животных, известных как китообразные задние конечности, отсутствуют, ну почему бы им и здесь не отсутствовать? В итоге он вот таким вот образом реконструировал животное, эласмозавра, и без задних конечностей, и вот с таким вот черепом. В какой-то момент, когда уже скелет был смонтирован, он опять же решил похвастаться Чарльзу Маршу, с которым он тогда еще как-то общался, и прямо-таки даже он мог вытерпеть личную встречу с ним. Но, впрочем, возможно, что уже какое-то было, так сказать, недоверие к нему, ну и ему просто хотелось похвастаться своими достижениями. И вот он, значит, показывает этот свой грандиозный скелет. Но Чарльз Марш говорит, что да, скелет прекрасен, вообще отличная на самом деле находка. Но есть маленький нюанс. Голова не с той стороны. Голову ты, дорогой друг, поместил на хвост этому животному. Эдвард Коуп просто возмутился. Да, говорит, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Я абсолютно уверен, что это именно так. К тому же в тот момент-то он уже успел об этом животном, о своей находке рассказать на собрании ученых несколько раз. И даже отправил публикацию уже в журнал. Собственно, вот он, припринт, то, что называется публикацией. То есть еще не ушедший в печать, но вот уже то, что было подготовлено к печати. В итоге Эдвард не поспешил, на самом деле, быстренько все переделывать, а обратился к своему учителю, к Лейди. И как только Лейди буквально там беглый взгляд бросил на это животное, он сказал, ну да, голова не с той стороны, все верно. Вот тут-то Коуп-то уже очень сильно напрягся. Напрягся настолько, что почувствовал, что просто его палеонтологическая карьера вот рухнет прямо сейчас. Он, разумеется, сорвался на всех. Уже начал потихоньку ненавидеть Марша, но даже и Джозефу Лейди досталось. И, собственно говоря, он утверждал, что это вот, собственно говоря, он-то во всем и виноват, потому что он же учил, как надо там это, череп-то с какой стороны приделывать. И он видел прекрасно публикации его плезиозавров и видел, что вот у них тоже голова не с той стороны. И вот что он тоже в начальных публикациях неправильно прикреплял череп, и поэтому он его смутил. Он его поздней публикации не видел, а вот ранее это видео там все не так. Ну, в итоге он кинулся перепечатывать, кинулся в издательство, попросил ничего не публиковать. И в итоге была подготовлена новая публикация. И причем, посмотрев на других плезиозавров, он понял, что как бы и ласта тоже должна быть. И вот в итоге уже примерно в таком виде она должна была отправиться в печать. Но препринт, то есть вот эта вот предварительная публикация, успела попасть в руки некоторым ученым, в том числе Чарльзу Маршу. Эдвард Коуп кинулся скупать вот все, что вот уже было распространено, чтобы никто не увидел его позор. Но Чарльз Марш несколько экземплярчиков тоже скупил, приберег и позаботился, чтобы эти экземпляры достались самым нужным ученым, который как раз интересуется палеонтологией, чтобы, так сказать, унизить своего, уже можно сказать, конкурента. Понятное дело, что после такого второго удара со стороны Чарльза Марша ни о каких дружественных отношениях между Эдвардом Коупом и Чарльзом Маршем уже говорить не приходилось. Как говорится, перчатка была брошена, и это было равносильно объявлению войны. И, собственно, война костей началась. Стоит отметить, что на самом деле Эдвард Коу был крайне плодовитый товарищ в плане публикаций, и он успел писать множество других животных. И, честно говоря, я вот, конечно, не живу в Америке 19 века, но у меня есть такое подозрение, что если бы он не придавал бы столько бы, как говорится, внимания вот происходящим событиям, просто продолжал бы дальше, признал бы ошибку и продолжил бы дальше действовать. Но что только палеонтологи не творят, то умудряются там перепутать современного комара с древним, то там, не знаю, тоже нос куда-нибудь не туда, там, такой коготь куда-нибудь не туда приделывают. Ну, в общем-то, и сейчас тоже периодически какие-то интересные вещи происходят. Вот, например, знаменитый терезинозавр с огромными когтями вообще изначально был как черепаха описан. Никто особо по этому поводу не напрягся. Потом сказали, ой, упс, не совсем черепаха. Ну, кто же знал-то, это, костей-то было мало. Вот теперь мы знаем, что не черепаха. Ну, и чего? Ну, и тоже сказал бы, да, ошибся, вот там исправился. Но он не хотел признавать свою ошибку, он же великий гений. И, ну, собственно говоря, вот как я уже сказал, обвинил во всем Джозефа Лейди. И, собственно, Лейди тоже поспособствовал тому, чтобы о его ошибке все узнали. На самом деле, вместе с Чарльзом Маршем. Но все-таки учителя он сразу так вот прям возненавидеть не смог. А вот Чарльза Марша, конечно, да. Так вот, возвращаясь, значит, к талантам Коупа, в принципе, вот в том же 70-м году, когда был опубликован уже исправленный осмозавр, у него, например, вышла статья про листрозавра, одного из самых известных на данный момент звероящеров, который жил в пермском периоде, умудрился прожить еще и в триасовом периоде, до сих пор выходит огромное количество публикаций, вот буквально в этом году мумии листрозавра были обнаружены, постоянно про него вспоминают, и каждый раз, когда про него вспоминают, ну, наверное, добрым словом вспоминают и Эдварда Коупа. Но перейдем уже к, так сказать, началу боевых действий. Итак, 1872 год, это можно считать как раз началом самой главной такой, самой острого этапа войны костей. В этот момент Эдвард уже почувствовал, что денежки у него начинают заканчиваться, да и влияние его, как он боялся, очень сильно будет подорвано. Тогда он обратился к одному из своих хороших, добрых знакомых, Фердинанду Хайде, который был, если не ошибаюсь, руководителем геологического общества Соединенных Штатов, и он в департамент этот Эдварду устроил. Он считал, что Эдвард очень остр на язык, может прекрасно писать какие-то там отчеты геологические, а Фердинанд не очень любил писать отчеты. И, ну, собственно говоря, он решил, что это будет прекрасное приобретение от личного сотрудника. Спойлер, буквально через полгода он очень сильно об этом пожалел и уже перестал считать Эдварда суперценным сотрудником. А вся причина в том, что Эдвард Коуп радостный, то, что у него теперь есть, так сказать, поддержка со стороны, можно сказать, государства, и он может отчасти копать за общественные денежки, отправился на раскопки в Вайоминг. Там выходили оценовые породы, в том числе наземные, там очень много интересных животных было найдено. Но он не просто отправился в Вайоминг, а стал перемещаться по тем же самым точкам, что и Джозеф Лейди. Ну, в принципе, это как бы не то, чтобы очень принято-то и в наши дни, скажем так, вот на чужие местонахождения так вот приходить. Но уж в те времена это прям было совсем безобразие. Тем более, что Джозеф-то ну, тоже как бы вот трясся за свои вот эти точки с окаменелостями, никого-то опускать не хотел. Тогда уже названный выше Фердинанд Хайди как-то попытался Коупу намекнуть, что, мол, нехорошо у учителя отнимать его, так сказать, потенциальные находки. Давай-ка ты не будешь там.

тут же узнавал о том, что есть какие-то перспективные места с окаменелостями. И неожиданно, буквально через месяц, на том же месте оказался Чарльз Марш. Вот. И причем посмотрите, как выглядит отряд Чарльза Марша с помощниками. Ну, сразу видно, что это действительно настоящий вестерн. Прям по лицам можно видеть, что это благородные ученые. И в руках-то у них исключительно инструменты для работы с окаменелостями. Вот. Ну, я бы на самом деле даже сказал, что если говорить честно, то в этой практически банде даже Чарльз Марш, который вроде как не держит оружие, молоток держит так, как будто бы он сейчас им собирается не раскалывать какой-нибудь камень с динозавром, да, а раскалывать, не знаю, чей-нибудь череп, кого-нибудь, кто слишком близко к нему подойдет. Ну, вот так вот ходили раньше в экспедиции. Ну, понятное дело, времена Дикого Запада опасно, а тут еще и всякие Эдварды Коупы рядом ходят, но это вдвойне опасно. А в итоге с этих мест огромное количество находок собрали и тот, и другой. Однако ж Чарльз Марш был значительно более стремительным. То есть он как только находил какие-то кости, буквально тут же отправлял в публикацию. И, в принципе, масса животных, которые здесь были найдены, были одновременно опубликованы и Чарльзом Маршем, и Эдвардом Коупом, но Чарльзом Маршем чуть-чуть быстрее. В результате, как бы, таксон Коупа, его название, оказывалось уже недействительным. То есть все уже поздно описали. И, по сути, они как бы работали примерно над одним и тем же, но каждый раз оказывалось, что великое открытие это сделал именно Чарльз Марш. Например, Чарльз Марш открыл такое животное, как Уинтотерий, или, как вот я теперь понял, что скорее его надо называть Юинтотерий, потому что, собственно, назван он в честь местечка Юинта, а именно так он называется в Соединенных Штатах. Найден он в Вайоминге как раз, вот в этих самых эоценовых слоях. Это древнее млекопитающее эоценовой эпохи, соответственно, когда у нас млекопитающие после вымирания динозавров только-только, так сказать, начинали какие-то эксперименты, и в итоге появлялись такие странные рогачи, вроде каких-нибудь там уинтотериевых, собственно, в честь них целую группу потом назвали. И эти самые, ну, собственно, самые известные из этих рогачей, это как раз уинтотерий. Однако же стоит упомянуть, что все-таки, хотя того же уинтотерия описал и Эдвард Коуп, но его название оказалось никому не нужно, Коуп тоже умудрился отметиться с животным, которое все-таки в итоге его, так сказать, Перу принадлежащим. Это Эобазилиус. Правда, справедливости ради, можно сказать, что описал-то его Коуп как уинтотерий карнутум. А позже было установлено, что это другой род. То есть, как бы, род-то все равно маршевский, а вот вид коуповский. Позор-то какой для Коупа, наверное. Но вот так получилось. Но, кстати говоря, вот этот Эобазилиус сейчас тоже потихонечку набирает популярность. И даже не знаю, можно ли об этом говорить, но я рискну. В одном мультфильме, который я консультировал моими стараниями, Эобазилиус должен появиться. Я очень надеюсь, что где-то в просторах интернетов этот мультфильм появится буквально в следующем месяце. Мне, по крайней мере, давно об этом уже говорили. Что за мультфильм, пока, я думаю, точно говорить еще не могу, к сожалению. Короткометражечка. Нашинская, кстати говоря. Пожалуй, что одним из самых известных таксонов, который был открыт в это время, был ихтиорнис, опять же описанный Чарльзом Маршем. Это зубастая птица мелового периода. Собственно, на тот момент это была одна из самых первых птиц вообще открытых. И к тому же еще и зубастая птица, ну вообще самая первая. И он получил вместе со своим собратом Гесперорнисом такую популярность, что даже вошел в школьные учебники. Так что самые юные какие-то наши зрители, вполне возможно, что знают ихтиорниса не по каким-нибудь там палеонтологическим лекциям, а просто по своему учебнику биологии. Ну и вот одна из таких вот карикатурок, на которых изображен как раз-таки Чарльз Марш в музее Пибоди, где он любуется своим юинтотерием, вот, возможными бронтотериями и вот даже тем самым ихтиорнисом. Кстати, к слову, вот череп прекрасный трицератопса, на котором он стоит, это, конечно же, уже выдумка полнейшая, потому что трицератопс был открыт, во-первых, сильно позже, хотя непонятно, какого это конкретно года, может, как раз вот уже поздний-поздний, так сказать, Марш, который уже открыл трицератопса. Но даже в тот момент таких шикарных черепов еще не было. Еще одно
интересное место.

где были обнаружены уникальные находки, стала станция Black Bats. На станцию Black Bats отправился на сей раз Эдвард Дринкер Коуп. И в этом местонахождении он обнаружил различных меловых динозавров. И, пожалуй, что самый интересный среди них, это был Агатаумас. Вообще-то говоря, я уверен, что никто из вас про Агатаумаса не слышал. Но это сейчас. А вот когда-то, вот в те годы, Агатаумас был, ну, очень популярен. Особенно, прям безумную популярность совершенно он получил в начале уже 20 века. Кто же такой этот самый Агатаумас? Агатаумас, это, кстати говоря, вот такой очень-очень сомнительный таксон. Не уверен сейчас, что он вообще реально существовал. Возможно, что это на самом деле всего лишь, навсего лишь один из не очень хорошо сохранившихся экземпляров трицератопса. Но в тот момент никаких трицератопсов еще в помине не было. Кстати, сам Агатаумас предполагался как утконосый динозавр, и лишь позже было установлено, что все-таки он относится именно к рогатым ящерам, к цератопсам. Кстати, самих цератопсов открыл Чарльз Марш, как раз-таки, опять же, как и трицератопса в дальнейшем. Но вот Агатаумас может быть реально и существует, а может быть реально и не существует. Это пока что еще спорно. К сожалению, очень плохого качества сам галотипчик. Но почему я говорю, что Агатаумас, собственно говоря, имеет значение. Ну, одно дело трицератопс, его все знают, а что-то за агатаумас такой. Дело в том, что агатаумас в конце концов попал на большие экраны, причем попал самым первым. Ну, вот это вот одна из зарисовок агатаумаса, причем зарисовка самого Эдварда Коупа. Вот. Вообще-то, я, насколько знаю, Эдвард Коуп даже учился в какой-то момент в школе, как это называется, художественной. Но, видимо, это была такая очень быстрая зарисовка. Потому что, конечно, я здесь большого высокого художества не вижу, но, с другой стороны, не мне судить, как говорится. А вот это снова Агатаумас, только уже под пером знаменитого, господи, как его, Хардер, по-моему, Хардер. Вот что-то мне вылетела фамилия в нужный момент из головы. Самого видного художника начала 20 века. И вот он как раз-таки решил изобразить именно что Агатаумаса. Правда, получилось у него на самом деле вообще черти что из... Хайдер, по-моему, все-таки. Вот. Получилось у него на самом деле что-то вообще совершенно невразумительное, потому что, ну, собственно, от Агатаумаса здесь на самом деле только название. Так-то, по большому счету, череп реконструировался по трицератопсу, что несложно догадаться. А вот эти вот очаровательные пластинки на спине вообще к нему пришли от анкилозавра. Ну, то есть это прям такие вот типичные, такой монстр Франкенштейна получился. Но назывался он все-таки именно Агатаумас, как у Коупа. И потом этот самый уже Агатаумас Хайдера отправился в фильм «Затерянный мир» 1825 года. По сути, самый первый фильм про динозавров. Вот он как раз вот четко вот по хайдеровскому рисунку восстановлен. Если вы думали, что это трицератопс, нет, это Агатаумас на самом деле. Ну, хотя, по сути, это, наверное, трицератопс, так как это, по сути, примерно одно и то же. Ну, да ладно. Итак, как вы, наверное, поняли, Фердинанд в какой-то момент намекнул Коупу, что он больше не хочет видеть его в геологической службе США. Да и сам Эдвард Коуп решил, что ну, там платят слишком мало, это недостойно его величия. Поэтому, на самом деле, достойную зарплату он может получить только в корпусе инженеров армии США. Куда он, собственно говоря, и поступил в 1873 году. И там ему платили уже вполне себе солидное жалование, на которое он мог продолжать свои экспедиции. И, собственно, их он и продолжал. 1974 год. Тоже некоторые интересные события произошли, правда, связанные уже с другим участником этого великого противостояния, а именно с Чарльзом Маршем. Значит, интересные события произошли в Южной Дакоте. Там, на территории, которая известна как Badlands, то есть плохая земля,
ну, действительно, для сельского хозяйства земля плохая, а вот для поиска динозавров вообще просто топчик. Так вот, на просторах этих самых Бэдлендсов были обнаружены шикарнейшие кости. И об этом, конечно же, узнал Чарльз Марш. И хотел было туда устремиться, но была некоторая маленькая сложность. В этот момент в очередной раз американцы притесняли индейцев, и был с ними прямо-таки такой жесткий конфликт. А вот это как раз территория, которая сейчас является национальным парком, она была прям такой исконно индейской землей. И ни одного американца-индейца на своей земле видеть, конечно же, не хотели. Причем вот прямо-таки настолько не хотели, что готовы были прямо убить его тут же и на месте. Но Чарльз Марш сильно хотел окаменелости, и он рискнул. И в итоге он встретился с вождем Красное Облако и умудрился с ним договориться о том, что вождь Красное Облако за определенную сумму денег с некоторым количеством нолей разрешит ему поработать на земле индейцев. Мало того, конечно же, Красное Облако не мог согласиться за какие-то там доллары пустить американца на свою землю. Поэтому Чарльз Марш обещал, что он в самом высшем обществе, можно сказать, правительстве, будет представлять индейцев и, собственно говоря, продвигать законы, защищающие коренное население Соединенных Штатов. И справедливости ради можно сказать, что Чарльз Марш это сделал в дальнейшем. Правда, тут большой вопрос. Собственно говоря, он чувствовал великую ответственность перед Красным Облаком или же просто... Ему не очень нравился президент Грант, и он тогда, собственно, никому не нравился. И так как Грант давил за то, чтобы давить индейцев, все, кто защищал индейцев, становились оппозиционерами великими. И вот Маршу показалось, что в тот момент быть хорошо оппозиционером, и поэтому он всячески защищал индейцев и, собственно, вот стал таким великим. Великим защитником, и в некоторой области, в некотором роде ему это помогло, он действительно поднялся в политике. К слову, сам Чарльз Марш, опять же, в своих записках описывает, что, несмотря на то, что у него была договоренность с Красным Облаком, видимо, не все индейцы об этой договоренности узнали. И когда он уезжал вместе со своими повозками, наваленными, заполненными всякими этими костями, за ним гнались индейцы на лошадях, готовые буквально их растерзать и сделать с ними все очень нехорошее, что только можно себе представить. И только вот прыть его лошадей позволило ему, собственно говоря, спастись. Иначе бы он точно бы совершенно бы погиб бы, и больше бы не было бы такого великого палеонтолога Чарльза Уитни Марша. Насколько эта история правдива, уже проверить не получается, но определенно это еще, мне кажется, один повод, чтобы срочно снять какой-нибудь голливудский блокбастер про костяные войны. С 1875 года по 1877 годы у нас был небольшой перерыв. Так что, как это говаривают, можно заварить себе чаечку, взять печенюшек, передохнуть немножко и потом уже кинуться в новую, так сказать, волну борьбы. Борьбы между Эдвардом Коупом и Чарльзом Маршем. Ну, я надеюсь, что вы очень быстро бегаете за чаем, потому что мы продолжаем. Во время этого небольшого перерыва, передышки, когда, во-первых, оба ученых уже под устав решили, что все-таки надо бы какие-то деньги откуда-то собрать, потому что финансы начинают петь романсы. Во-вторых, примерно в этот момент они осознали, что у одного весь дом оказался завален окаменелостями, у другого весь музей, у него все-таки места побольше было, чтобы завалить его окаменелостями. И надо с этими материалами что-то делать, потому что, ну, как бы, собирать окаменелости – это прекрасно, но ученых все-таки хвалят не за то, что они набрали огромное количество костей, а за то, что они сделали какие-то великие открытия. И вот пора уже посидеть, все это каталогизировать, разобрать и сделать, наконец, какие-то великие открытия. Поэтому 2 года они сидели спокойненько и, собственно, совершали великие открытия. А в этот момент примерно Эдвард Дринкер Коуп перебрался в новый дом,
Филадельфии, где, собственно говоря, он уже и просуществовал до конца своей жизни. Томик такой вполне себе симпатичный. Вот. Ну, и там было достаточно места, чтобы сделать свой домашний музей. Чем, собственно говоря, Эдвард Коуп всю последующую жизнь и занимался. И вот мы переходим ко второй стадии вот таких вот активных боевых действий в войне костей, в костяных войнах. 77-82 года. Иногда здесь охватывают по 92-й, но я бы сказал, что с 82 по 92 там уже было такое больше затишье, а потом уж совсем все на нет сошло. А вот 77-82 это прямо ух, это прямо жесть пошла, это прямо кровище. Все это было связано с тем, что были обнаружены окаменелости около хребта Кама-Блав. Это, можно сказать, одна из частей скалистых гор. И самое главное, что здесь на поверхность выходили породы знаменитой формации Моррисон. Знаменитые в наше время. Ну и, собственно говоря, на самом деле формация Моррисон получила название такое, потому что именно в 77 году рядышком со славным городом Моррисон были найдены самые первые окаменелости. Но в дальнейшем оказалось, что по всему хребту окаменелостей полным-полно. И обнаружил эти окаменелости некий учитель, ну, кстати, в дальнейшем тоже такой вот палеонтолог стал неплохой, Артур Лейкс. И он, подумав некоторое время, решил, что все-таки лучше отправить письмо Чарльзу Маршу о том, что он обнаружил какие-то уникальные окаменелости. В то время Чарльз Марш, как я уже сказал, сидел у себя там в музее, занимался преподаванием, занимался музейной деятельностью. Кстати, можно сказать сразу, что Чарльз Марш вообще практически всегда занимался либо музейной деятельностью, либо тем, что писал статьи, и очень редко выезжал в поля. По сути, наверное, с 77 года он только один раз в полях побывал. В отличие от Эдварда Коупа, который вот практически всегда был на острие копья и вот каждый раз был на месте, каждый раз сам проводил раскопки. Ну и вообще он был такой очень-очень энергичный товарищ. Чарльз Марш был такой более расторопный, более медлительный. Но, вот, но в то же время медленно и верно писать статьи-то мог в огромном количестве. Итак, значит, возвращаемся к Артуру Лейксу. Значит, Лейкс отправляет письмо Чарльзу Маршу о том, что, мол, я нашел шикарные кости динозавров. Дайте мне много денег, я вам их пришлю. Но Чарльз Марш, как я уже упоминал, не очень любил быстро кому-то давать денег. И некоторое время он раздумывал. А пока он раздумывал, Артур Лейкс решил, что надо тогда другого подключить. Может, хоть кто-нибудь дозаплатит. И отправил письмо Эдварду Коупу о том, что у меня тут шикарные кости динозавров, срочно дайте мне денег, и я их вам привезу. И Эдвард Коуп действовал гораздо более стремительно. Он тут же отправляет письмо, но примерно в это же время уже и Марш наконец-то решает, что все-таки дело интересное, и тоже отправляет письмо, и даже что-то типа там стадо воров каких-то. И просьбу, чтобы он никому, особенно Эдварду Коупу, не говорил о том, что здесь окаменелости. В итоге Артур Лейкс получает два письма, понимает, что никому сказать он уже не может, ну, зато деньги он взять может, и, собственно говоря, решает, что все-таки он будет работать с Маршем, потому что Коуп ему просто быстро ответил, а Марш хоть медленно, но с деньгами, а так всегда приятней. Поэтому он посылает письмо Коупу о том, что вы прекрасные, но все же нет, с вами работать я не буду, извините, у меня тут уже Марш нарисовался. Вот. Конечно же, это было прям просто невероятное оскорбление для Эдварда Коупа, и он тут же все равно послал своих людей, и хотя не мог вот прям на это же самое место прийти, но стал прям по всему этому Кому-Блав разыскивать какие-нибудь другие точки с динозаврами. Чарльз Марш, когда уже понял, что собственно, Коуп в курсе, он тут стал действовать немножечко расторопнее и уже не просто отправил, так сказать, какие-то денежки, а отправил одного из своих людей, геолога Бенджамина Манджа, который, собственно говоря, должен уже был на месте контролировать процесс раскопок. И процесс пошел. И процесс пошел, прямо скажем, очень удачно. Действительно, точка с костями оказалась прекрасна. Ну, все, кто слышали про формацию Моррисон, не будут этому удивлены. Вот, например, здесь как раз сам Артур Лейкс зарисовал
работу над поисками костей апатозавра, одного из самых известных, самых гигантских длинношеих динозавров. Ну, а вот, собственно говоря, и сам апатозавр, который был описан Маршем вот прямо сразу же. Марш, как я уже говорил, он прям быстро работал, ну и, собственно говоря, мог работать быстро, потому что Коуп-то в это время в полях был, а Марш тут же получал материал и тут же буквально садился за написание статей. Поэтому он всегда оказывался чуть-чуть впереди Эдварда Коупа. Был описан апатозавр, в дальнейшем, кстати, он был бы даже реконструирован, все, конечно, были в полнейшем восторге, но стоит упомянуть, что, вот, как вы помните, в начале-то у нас Марш яростно критиковал Коупа и, кстати, продолжал это делать постоянно, указывая на все его бесконечные ошибки, но сам Марш тоже, прямо скажем, не был безгрешен. Вот, например, в этом скелете, скелет-то апатозавровый, а вот череп-то комарозавровый. Так что, ну, не совсем его правильно, прямо скажем, реконструировали. Кстати, абсолютно та же история произоключилась потом с бронтозавром. Бронтозавр — это следующий описанный динозавр Чарльзом Маршем, тоже все оттуда же, из Кома Блафф, из окрестностей Моррисона. И бронтозавр стал потом супер знаменитым, и, собственно, именно скелет бронтозавра, который красовался в музее Пибоди, стал потом прототипом самого-самого первого экранного воплощения динозавров. В 1914 году вышел небольшой мультфильм «Динозавр Герти». И, кстати, говаривают, что, собственно, этот мультфильм послужил потом, стал таким толчком для развития студии Disney. Но не то, чтобы сам Disney как-то был к этому причастен, просто ему очень понравился харизматичный такой вот персонаж, не просто какой-то нарисованный там этот персонаж, вот персонаж с характером, и вот он сам стал потом рисовать всех своих животных именно похожими на динозавра Герти, с характером, с харизмой какой-то. Ну, благодаря чему многие из нас до сих пор очень любят Дисней. По крайней мере, классический. Но вернемся немножечко в прошлое, к бронтозавру. Итак, бронтозавр был описан в 1879 году, но, опять же, с этим динозавром все получилось очень-очень непросто. Изначально он был описан лишь фрагментарно. В дальнейшем, в 1983 году, некий фермер Маршал Паркер Фелч, который тоже, кстати, работал все примерно там же, на карьере, которая теперь называется карьер Фелча, он обнаружил еще кости, отправил их Маршу, и Марш, собственно говоря, решил, что наконец-то тут вот среди этих костей есть череп для его бронтозавра. И вот в 91 году, собственно, был впервые собран бронтозавр, вначале на картинке, а потом уже и в виде вот такой вот скелетной реконструкции музея Пибоди, который мы только что наблюдали. Но проблема в том, что череп-то на самом деле здесь принадлежал брахиозавру, то есть у бронтозавра череп брахиозаврий. Так что вот опять Марш что-то намудрил. Ну, конечно, костей тогда было не так много, и можно было допустить ошибку, но просто вот когда, как говорится, в глазах коллеги видишь соринку, надо проверить наличие бревен у себя в музее Пибоди. Но что можно сказать про бронтозавра? На самом деле динозавр с очень тяжелой судьбой. Уже в начале 20 века, в 1905 году, возникли очень большие подозрения, что бронтозавр – это то же самое, что другой динозавр – апатозавр. И в дальнейшем эти подозрения вроде как подтвердились. И оказалось, что бронтозавр отменился. Хотя он очень здорово ушел в народ. Многие знали про бронтозавра, многие разговаривали про бронтозавра, рисовали бронтозавра, снимали в фильмах бронтозавра. Но сам по себе бронтозавр, как оказалось, вроде как не существует. Однако же в 2015 году было проведено прям большущее такое комплексное исследование самых разных длинношеих динозавров. И во время этого исследования вроде как обнаружили уникальные черты, которые принадлежат именно бронтозавру. И в итоге наш бронтозавр все-таки вроде как воскрес, снова стал самостоятельным таксоном, так что сейчас считается, что бронтозавр реально был. Так что в этом плане Чарльз Марш был прав наоборот. Да. И
забыл упомянуть про название. Апатозавр – это обозначает обманчивый ящер, потому что его позвонки походили как-то скорее не на длинношеего ящера, а на какого-то морского ящера вроде мозазавра. Поэтому вот его так назвали. А бронтозавр – это громовый ящер, ну, типа большой, так вот ходил, что там аж земля дрожала. Кстати, вот такие громкие звуки, которые могли вот там создавать ящеры, они многократно каким-то образом обыгрывались. Ну, например, позже был описан такой динозавр, как сейсмозавр, который, кстати, сейчас тоже отменен. Вот. И этот самый сейсмозавр, ну, собственно говоря, как бы, судя по своему названию, это динозавр, который буквально сотрясал землю. Вот. Ну, а мы тем временем продолжаем. И у нас тут еще одна находка, снова описанная Маршем, снова суперзнаменитый динозавр и снова из формации Моррисон, конечно же. Стегозавр, что, кстати, переводится как «крыша ящера». Причина, опять же, в ошибочке, которая произошла в начале. Думалось, что пластинки лежат плоско. Кстати, в какой-то момент сам Марш вообще думал, что он еще и на двух ногах ходит. Справедливости ради можно заметить, что вообще-то у стегозавра ножки-то передние, прямо скажем, коротенькие. Так что почему бы и нет. Но, как позже выяснилось, все-таки центр тяжести у него смещен сильно вперед, и на задние ноги он не то чтобы особо вставал. Да и вот пластины с шипами тоже потом казались не совсем так, прямо скажем, как их изначально пытались изобразить. Да и пластины, собственно, не лежат, а стоят. Но это было выяснено только, когда были найдены цельные скелеты. Ну и вот уже к началу, собственно, к концу жизни Чарльза Марша, ну и в дальнейшем, к началу 20 века, сложился более-менее каноничный образ стегозавра, хотя тоже с нюансами. Вот тот же Генри Хардер, которого я уже упоминал, вот все-таки он Хардер. О, тут я написал. Значит, он нарисовал стегозавра представление вот начала 20 века. И видно, что у него шипов неопределенное количество, вот прям их очень много. И пластинки расположены четко, зеркально, друг напротив друга. Но опять же, кто же знал, что этот ящер несимметричный, что у него пластины смещены? Ну, не знали, узнали потом. Да и хорошие хвостовые шипы вместе с тегомайзером тоже были найдены позже. Тегомайзер, так называют вот это вот как раз орудие на конце хвоста у стегозавра. Суперспециализированное слово, которое было придумано, кстати, в популярной книжке. Но не будем отвлекаться. А мы тем временем переходим к аллозавру. И аллозавр тоже был описан в 77 году, вот прям тут же, то есть это прям супер был продуктивный год, и снова Чарльзом Маршем. Правда, справедливости ради, описан был буквально по каким-то жалким фрагментам и долгое время не мог считаться прям суперклассным динозавром. Однако же, вот этот скелет на самом деле собран был людьми Марша еще в 79 году. Шикарный скелет, один из самых полных до момента обнаружения больших аллов. Но палеонтологи так стремились как можно больше костей собрать, что собирать тот материал, который у них уже есть, и им их времени не было. И, собственно говоря, о том, что такой шикарный скелет на самом деле существует, узнали только после смерти Марша, когда ящики с костями из музея Пибоди отправились в музей Вашингтона. Там их разобрали и неожиданно, опа, открыли вот такой шикарнейший скелет аллозавра. Лучший на тот момент. Ну, а мы продолжаем. Итак, как мы видим, Маршу прям повезло невероятно. То есть благодаря тому, что он подсуетился и приехал первым в Комаблав, он открыл огромное количество животных, и действительно в его коллекция пополнилась множеством костей. Эдвард Коуп проигрывал просто невероятно эту битву, и ему нужно было вот хоть как-то, хоть что-то найти. И хоть что-то нашлось буквально через пару лет. Некий писатель Лукас обнаружил уникальные кости динозавра в каньоне Сити в Колорадо и сообщил об этом Эдварду Коупу. Марш тоже, благодаря своим шпионам, тут же об этом узнал, и на сей раз он уже понял, что медлить нельзя, и буквально одновременно опять пришли ответы от Коупа и Марша. Но Лукасу вот по каким-то причинам все-таки больше хотелось работать именно с Коупом. И на сей раз Маршу отказали, и кости начали собирать именно что люди
Эдварда Коупа. Марш был в бешенстве, но, как говорится, беда не приходит одна. Где-то, по-моему, в районе 79 года произошло обрушение одного из карьеров Чарльза Марша. В итоге чуть не погибли все его работники, в том числе там был вот такой геолог, палеонтолог, Сэмюэль Уильямстон. На тот момент он еще не был палеонтологом, но вот здесь он уже такой сильно немолодой человек, а в тот момент ему было там буквально 20 лет, это было первое его, можно сказать, задание, которое ему доверили лично, руководить. Ну и в итоге вот он вместе со всей своей группой чуть не погиб там. В итоге он отправился отдыхать в полнейшем шоке после этого события, но отдыхать ему не дали. А почему? Потому что примерно в это время, когда Марш уже находится в полнейшем бешенстве и пытается хоть где-то найти новые кости, появляются некие Харлоу и Эдвардс. Рид и Карлинг, прошу прощения. Как позже оказалось, это были Уильям Харлоу Рид и Уильям Эдвардс Карлинг. Они прислали письмо Маршу и представились как строители трансконтинентальной железной дороги и сказали, что как раз во время работы они нашли хорошие кости. И они так намекнули в своем письме, что, мол, знаете, тут ходят всякие, и они совсем не против, собрать эти окаменелости, так что лучше бы вам поторопиться и заплатить побольше, если вы хотите, чтобы мы в дальнейшем работали именно с вами. А на сей раз Марш, уже мудренный опытом, решил, что медлить не стоит. И он тут же отправил деньги и тут же сказал: да, все, я с вами работаю, ребята, главное, не подпускайте Коупа и его людей близко, работаем. Рид и Карлинг были довольны в целом, но сумма оказалась им слишком маленькой. Тогда Уильям Карлинг отправился лично к Маршу, что, в принципе, его люди делали довольно редко. Переговорил с ним, заключил договор, в котором было прописано, что вот точно они работают, чтобы это было не на словах, что вот ему будут платить регулярное жалование, что они будут вот людьми, соответственно, Марша, все будет честно. Но при этом он пытался выбить большую сумму, и не получилось. И осталось некоторое недовольство по этому поводу. Сэмюэль Уиллистон, который был на предыдущем слайде, которого чуть не завалили, этими самыми карьером, только-только прибыл и собирался передохнуть, но тут же Марш говорит, что хорош отдыхать, слишком ты расслабился, срочно в поля, последи-ка за этими двумя ребятами, а то они выглядят слишком подозрительно. И Уиллистону, как надежному человеку, пришлось все-таки отправиться туда. Если вам показалось, что человек на прошлой фотографии на этой не очень похожи, ну, вам показалось. Потому что на разных фотографиях люди могут выглядеть немножко иначе, еще и в разное время. Это все тот же Сэмюэль Уиллистон. Точно. Ну, не вот этот, а вот тот, что был до этого в полях. Это он. И, конечно же, Коуп через какое-то время все равно узнал о том, что ведутся раскопки, и о том, что Маршу снова поступает огромное количество костей. Узнал он, собственно говоря, благодаря Риду и Карлингу, потому что Рид и Карлинг были недовольны, честно говоря, сотрудничеством с Чарльзом Маршем. Договор-то они заключили, но Марш платил очень нерегулярно, периодически, забывал неожиданно, что надо еще кому-то деньги какие-то платить. Платил очень немного, и в итоге они решили все-таки попытаться как-то поднять свое жалование. Для этого они газетчикам шепнули о том, что здесь вот есть гениальное место, в котором огромное количество костей, и всем, кто здесь работает, платят сказочную сумму. Вот так вот в газете буквально было прописано. Но они надеялись, что после этого им начнут платить сказочную сумму. Но Марш, конечно, в бешенство-то пришел от этого, но вот суммы сказочной платить не стал. А зато вот Коуп, который газеты читал, узнал об этом месте. И что же он сделал? Он на сей раз решил, что вокруг и около искать бессмысленно. Надо забрать прям вот те самые кости, которые нашел Чарльз Марш. А для этого он буквально заплатил некоторым людям, чтобы они выкрали часть костей из экспедиции Марша. Да-да, это было то самое знаменитое время, когда орудовали динокрады. Знаменитые динокрады. Операция
Коупа провалилась, но, как вы понимаете, страсти-то все накалялись. Но это, конечно, был еще не предел. В какой-то момент Карлинг, тот самый один из двух этих рабочих бывших, понял, что от Марша денег вообще никаких не добьешься, и предложил Уильяму Риду перейти в соседний лагерь, то бишь переметнуться к Коупу, что, мол, Коуп все-таки денежки платит более регулярно. Но Рид оказался верен контракту и сказал, что нет, я тоже согласен, платят мало, но что делать, мы уже договорились с человеком, так дела не делаются. А Уильям Карлинг решил, что так дела делаются. И, собственно говоря, стал он дальше работать с Коупом, получать, видимо, от него какую-то более солидную сумму, и при этом самого, собственно говоря, своего бывшего товарища он выгнал из лагеря, так как он был в этом лагере, собственно говоря, главным. И Рид умудрился при этом захватить часть материалов, но для того, чтобы эти материалы доставить, он в лучших традициях Голливуда, значит, с этими костями динозавров, спускался по какому-то отвесному склону, там это все подробнейшим образом описывается, вот, буквально там несколько раз чуть не сорвался, вот, ловил там кости зубами, когда они падали в ущелье, в пропасть. После этого дело это было посреди суровой зимы, он вместе с ящиками окаменелостей шел по железнодорожному полотну, по еще недостроенному сегменту до ближайшей железнодорожной станции, периодически уставал, там оставлял эти все ящики, но в итоге вот с трудом все-таки добрался до ближайшего поезда и в конце концов доставил к меняемости Чарльзу Маршу. В дальнейшем Рид продолжил работать с Маршем, но отношения у них были, прямо скажем, не очень. И вот тут-то уже и начинаются самые-самые суровые моменты войны костей. На протяжении последующих лет вот на территории Кама-Блафф рядом работали два отряда, они периодически сталкивались. И для того, чтобы, так сказать, друг у друга друг другу не достались окаменелости, когда они собирали самые ценные окаменелости, они оставшиеся уничтожали либо молотком, либо еще чем-нибудь. Иногда вроде как даже взрывались местонахождения, чтобы уж точно не достались противнику, буквально закладывали динамит. Есть, правда, сведения о том, что, возможно, эти слухи несколько преувеличены, и разрушения были не столь масштабные, но, честно говоря, не очень уверен, как это потом было установлено. Иногда делали все-таки попроще, и окаменелости сохранялись. Их попросту присыпали землей и камнями, ну, чтобы их никто потом не нашел. Частенько потом не находили сами. Дальше были иногда прямо прямые столкновения. Правда, опять же, перестрелки в голливудском стиле – это некоторое преувеличение, но есть свидетельства о том, что два отряда сталкивались друг с другом и закидывали друг друга камнями. Вот. Ну, а уж до рукопашных всяких столкновений, я уверен, что точно дело доходило. В конце концов, это надоело абсолютно всем. И в первую очередь проблемы были в лагере Чарльза Марша, потому что Марш, как я уже сказал, платил не очень регулярно. Да и люди Марша как-то начали между собой периодически ругаться. В какой-то момент Рид стал работать вместе с Лейксом, это, я напомню, учитель, который там обнаружил первые кости, но они друг друга не стали выносить абсолютно. В итоге Марш попытался как-то уладить этот конфликт, разослал их в разные уголки, но это все равно не помогло, и в конце концов, вначале одному, а потом второму это все осточертело, и они ушли заниматься преподаванием и сказали, что все, хватит с нас этих ваших войн костей, вот, уже достаточно. И вот как раз где-то в районе 82 года у Марша уже сильно поуменьшилось количество точек, где он мог работать. Коуп изрядно обеднел, и уже часть его карьеров буквально закрывались. Ну и уже, как я упоминал, с 82 по 92 сборы велись уже гораздо более спокойно. Можно сказать, что с 82 года и дальше уже началась такая холодная война костей. Но все-таки война костей продолжалась. Но на сей раз война уже была в основном в публикациях, ну а также, конечно же, на всевозможных научных собраниях. Например,
Тот же Эдвард Дринкер Коуп в какой-то момент решил, что надо просто, чтобы все знали, как он ненавидит Чарльза Марша. Ну и он придумал гениальное решение. Он назвал одно из животных Коуп-хейтером. Ну, то есть, если кто в английском разбирается, то получается коп-ненавистник. Вот, то есть, чтобы, ух, точно знали, что ненавижу. В лучших традициях «Звездных воинов». Вот только надо там кричать, и чтобы вокруг еще вулкан какой-нибудь был. Конечно же, все были в шоке некоторым от такого названия. Ну, а может быть, правда, уже и не все, и не в таком шоке, потому что за десятилетия уже все... Весь научный мир знал об этом противостоянии и уже мало чему удивлялся. Тем временем у Коупа ситуация все ухудшалась и ухудшалась, вплоть до того, что в какой-то момент он уже просто был вынужден продавать часть своей коллекции, потому что он уже не мог платить по счетам просто никак. А вот у Марша, наоборот, был полный порядок. Марш в какой-то момент стал не просто преподавателем, которым он был до сих пор, не просто директором музея, а еще и президентом Национальной академии наук США. Благодаря некоторым своим знакомствам он поднялся, можно сказать, на самую вершину своей карьеры и с этой своей вершины мог хейтить Коупа всеми возможными и невозможными способами. Что же Коуп? Коуп понял, что он безапелляционно проигрывает войну костей, и материалов у него уже мало, и денег у него уже вообще никаких нет, и надо что-то делать. И он нашел свое гениальное решение. Знакомств в правительстве у него не было, зато у него было много энергии и энтузиазма. И он решил, что раз он неплохой такой искатель окаменелостей, наверное, и золотоискатель из него получится прекрасный. И он вложил все оставшиеся свои средства в несколько потенциальных местонахождений золота. И больше того, по старой доброй традиции, не стал он сидеть дома, наняв просто каких-то людей, а сам буквально там ситом отправился перемывать песочек и искать золото. Спойлер. Ничего не получилось, и все оставшиеся деньги Коупа сгорели вместе с этим золотом. Никакого золота он не нашел, и он как раз попал в тот самый лагерь тех несчастных, которые прогорели на этом самом поиске золота и ничегошеньки не нашли. А у Марша был полный порядочек. Помимо того, что он прекрасно имел, так сказать, рабочие места, имел достаточно денег, продолжались всевозможные экспедиции, откуда им поступали кости. Вот, в том числе как раз в это время работал уже однажды мной упомянутый маршал Паркер Фелч, фермер, который его периодически поставлял с одного из лучших, на самом деле, местонахождений, вот этот карьер Фелча, как он теперь называется, около Гарден-парка. Так вот, из этого местонахождения поступали всевозможные косточки, и эти косточки Марш описывал и публиковал все новые и новые таксоны. Среди описанных новых таксонов был, например, цератозавр. Это и в наше время относительно известный динозавр, но в тот момент он стал самым известным динозавром с территории Северной Америки, по крайней мере, самым известным хищником-тераподом. Почему? Да потому что это был цельный скелет. Он, правда, бедняга сплющенный, вот здесь видно, это на самом деле тот самый скелет, только ну, его как бы вот так вот примонтировали к стене, потому что с одной стороны он полностью раздавлен. Но все равно сохранность просто феноменальная, и цератозавр ну, стал прям... До появления тираннозавра был вообще самым, наверное, известным тераподом. Как я уже упомянул, аллозавр тогда, который сейчас более известен, чем цератозавр, тогда уже был открыт, но от аллозавра были тогда известны только несколько костей. О том, что у Марша лежал целый скелет аллозавра, узнали только уже после смерти Марша. Ну а вот сам Марш нарисовал такого замечательного цератозавра. Как правда, потом оказалось, тут он тоже перемудрил немножко. Здесь позвонков оказалось сильно больше, чем надо, и поэтому он более длинный оказался. Ну и плюс поза, конечно, вот вообще не та. Причем, когда поставили этот скелет, а поставили его в начале 20 века, его поставили уже почти в правильную позу, уже хвост приподняли над землей, потому что, ну, нереально его было поставить, ему надо было там чуть ли не позвонки сломать, чтобы вот поставить так, как его изобразил Чарльз Марш. Но все равно вот с упорством долгое время думали, что нет, надо динозавров именно вот в позе кенгуру изображать. Кстати говоря, в дальнейшем, как очень популярный динозавр, он, конечно же, получил массу изображений в популярной, так сказать, в
ну, в художественном секторе, скажем так, да, и в популярных разных книгах. И первая реконструкция цератозавра выглядела, как это часто бывает, весьма необычно. Вот так. Это реконструкция 99-го года. Кстати, это тот самый год, когда умер уже Чарльз Марш. Вот так что он ее уже, видимо, не увидел. Но реконструкция прикольная, прямо скажем. Кстати говоря, это не Хардер, но Хардер консультировал. Так что, если что, если вы видите некоторые схожести в рисовке, ну, действительно, рука мастера тут чувствуется. Кстати говоря, вот то, что рог цератозавра, который, собственно говоря, дал название этому ящеру, рогатый ящер, изображен очень большим, это на самом деле не такая грубая ошибка, как может показаться на первый взгляд. Потому что действительно сейчас часто изображают его с очень маленьким рогом, но, скорее всего, там все-таки был на этом роге какой-то еще кератиновый сверху рожек, и сам рог был повыше, чем то, что мы видим на черепе. Вот мы, например, в Динопедии реконструировали цератозавра вот так. Я напоминаю, что я работаю сейчас в 3D-энциклопедии 3D-динопедия. Это такое приложение для айфонов, айпэдов, ну а также сайт. Ну и вот мы всякие 3D-модельки динозавров делаем. Вот здесь у нас, видите, рожек такой вполне себе заметный получился. И, кстати говоря, он так попузатей на самом деле, чем его чаще изображают. По крайней мере, ну вот, скажем так, мое мнение такое. Так как я консультирую, то вот такой он вид и приобрел. Когда у Коупа уже было, казалось бы, совсем все плохо, он вспомнил про свою альма-матер, про университет, в котором он учился, университет Пенсильвании, и обратился туда, предлагая свои услуги преподавания. В этот момент он понял, что он все-таки не всех ненавидит. Вот. Ну, а кроме того, если даже он ненавидит студентов, над ними же можно поиздеваться, это всегда приятно. Поэтому, в принципе, преподавание может быть и не так плохо. И в итоге он устроился преподавателям, его вполне себе радостно взяли. И, ну, собственно говоря, это его спасло от полнейшего банкротства. Вернемся к Чарльзу Маршу. У него потихонечку все тоже продолжалось. Самые разные находки были. И, пожалуй, что одной из последних таких суперзнаковых находок его был так называемый трицератопс. Стоит сказать, что и здесь все, облик трицератопса сложился далеко не сразу. Вначале решили, что это бизон, но и вправду рогата были похожи. Но в дальнейшем был найден уже более-менее цельный череп, и вот по нему-то уже установить удалось, что это все-таки динозавр, причем кто-то из цератопсид, и вначале он хотел его назвать цератопс, но потом выяснилось, что у него три рога, и назвал он его трицератопс, то есть трехрогая морда. Собственно, под таким именем он в дальнейшем уже и вошел в науку, ну и в популярную литературу в том числе. Кстати, на самом деле, вот с обнаружением трицератопса тут тоже прям такая, ну, супер вестерновская история. Нашел трицератопса некий ковбой. И увидел он череп, торчащий из скалы. Прям, опять же, такая вот голливудская типичная ситуация, когда огромная скала, и где-то там сверху надвисает какой-то череп динозавра. Что мог сделать ковбой? Конечно, он достал свое лассо. Он закинул его на рог трицератопса, дернул его посильнее, и, разумеется, рог отвалился, и этот рог он уже принес местному охотнику за окаменелостями, а тот отправил его Чарльзу Маршу. И Марш в восторге от находки сказал, что срочно добывайте все остальное. На сей раз уже ковбоя с его ласса туда не отправляли, а уже отправили все-таки, ну, хотя бы охотников за динозаврами, которые чуть-чуть более нежно обращаются с окаменелостями. И в итоге удалось вот некоторые фрагменты от черепа тоже собрать и животное описать. Но Коуп, как мы уже выяснили, был где-то к 90-м годам в сильно более плохом положении, чем Чарльз Марш. Ему очень хотелось все-таки получить какой-то реванш. Он, конечно, уже и влияние потерял, и явно совершенно проигрывал в плане количества костей, в плане количества описанных динозавров. Но и тогда он решил, что надо бы этого самого Чарльза Марша принизить. Тем более, он же директор, можно сказать, как это, президент науки практически всей американской. А, можно сказать, чиновник, и при этом копает. А на какие деньги-то он копает? Разумеется, на государственные. Разбазаривает ради войны костей американский бюджет.
сволочь полнейшая, срочно надо провести расследование. И в итоге он намекал на это всем своим знакомым и друзьям, но знакомые друзья чаще всего делали вид, что никогда не знали и не слышали ни про Чарльза Марша, ни про Эдварда Коупа, и переставали быть знакомыми и друзьями. В какой-то момент он заручился поддержкой палеонтолога некоего Осборна, кстати, очень известного тоже палеонтолога, но он как-то не захотел выступать против Чарльза Марша, ну и тогда он решил уже вынести это все в публичный сектор. Я напоминаю, до этого как бы ученый мир-то уже 20 лет как знал об этом их противостоянии бесконечном, а вот все-таки широкие массы об этом не знали. И он обратился к газетчику и рассказал обо всем, что вот накипело. Потом вышла газета в Нью-Йорк, Herald. После этого действительно народ узнал, народ был в шоке. В итоге Чарльзу Маршу действительно досталось. Ну, а Эдварду Коупу прилетело. И в итоге, так сказать, влияние упало ниже плинтуса у обоих, и оба оказались просто опозорены благодаря этой статье. Чарльз Марш, конечно, начал защищаться. Он тут же выпустил еще одну статью в газете, рассказал свою версию событий. Потом Эдвард Коуп еще одно событие. В итоге все переключились с международной политики вот только на исследование вот этого противостояния двух ученых. Ну и в конце концов они просто себя закопали целиком и полностью. Авторитет Чарльза Марша падал просто стремительнейшим образом. И в конце концов в 92 году его попросили уйти с звания президента Национальной академии наук США. В дальнейшем Марш остался просто простым директором музея, и, собственно говоря, больше уже никаких именитых должностей не получал. По сути, его карьера потихонечку пошла по наклонной. Но это не значит, что, в принципе, он больше не сделал никаких великих открытий. Больше того, том Vertebrate Paleontology, то есть палеонтология позвоночных, а также вот томик, который стал самым, наверное, известным на тот момент, The Dinosaurs of North America 96 года, вышел уже вот после всех этих событий, и оказались они настолько фундаментальными, то есть там были описаны все динозавры, огромное количество всяких вот этих вот описанных костей, результаты экспедиционных сборов, описание местонахождений, что в итоге в 97 году Чарльз Марш получил премию имени Жоржа Кювье. Я напомню, Жорж Кювье — это отец палеонтологии. Эта премия и денежная была, и такие неплохие броши принесла Чарльзу Маршу. Хотя не сказать, чтобы он был вот прям совсем на мере. Ну и в то же время это принесло ему, конечно же, признание. А вот у Эдварда Коупа, как ни странно, после некоторого затишья, которое пришлось пережить, когда уже там в газетах была шумиха, он умудрился все-таки, наоборот, свою карьеру потихонечку начать строить, и карьера его пошла вверх. И в 92 году, когда Марша разжаловали, Коуп, наоборот, стал президентом Американской ассоциации содействия по развитию науки. И в дальнейшем, собственно, в этом статусе он уже и пребывал вплоть до самой своей смерти. Ну и вот где-то вот в эти же годы Коуп сделал одно из своих самых известных открытий, которое вот, собственно, широкой публике тоже известен. Это открытие целофизиса, мелкого такого хищного динозавра, одного из самых известных, если не самого известного динозавра триасового периода. Правда, сейчас мы его знаем по сотням скелетов, там обсуждают, чего он ел, вот, насколько он был каннибалом или не каннибалом, там, как он бегал, там, его недавно реконструировали его походку, там, как хвост двигался, в общем, в мельчайших деталях уже изучен этот целофизис. Но это все уже стало возможно после открытия 47-го года в знаменитом ранчо призраков сотен скелетов целофизиса. На момент исследования, собственно, Эдварда Коупа, был найден буквально какие-то фрагментарные кусочки от целофизиса, и, собственно говоря, даже сам Коуп не до конца понял, как этот динозавр выглядел. Но описать его умудрился, так что, ну, как бы все честно. Целофизис — это динозавр, описанный Эдвардом Дринкером Коупом. Чуть было наш Эдвард не умудрился стать, ну, супер, как говорится, известным, открыв самого знаменитого динозавра всех времен народов.
Какие у нас самые знаменитые? Стегозавр, трицератопсы, тираннозавр. Тираннозавр, причем явно всех обыгрывает. Стегозавр, трицератопсы — это маршевские, уж что уж тут поделать. Но вот с тираннозавром Куб мог бы проскочить, но не получилось. В 92 году, очень успешным для Эдварда, ему достался вот такой вот замечательный позвонок, который он описал, и описал его под названием Manospondylus gigas. И как уже было установлено в начале 20 века, позвонок-то принадлежал никому иному, как тираннозавру рексу. Но в тот момент это был просто большой пористый позвонок. Собственно, так и переводится название «большой пористый позвонок». Позже, уже в 1900 году, уже после смерти Эдварда Коупа, примерно в тех же слоях сэр Барнум Браун обнаружит практически цельный скелет. И вот этот самый скелет станет невероятно знаменитым. Кстати, на самом деле Браун-то там искал трицератопсов, то есть там было большое количество костей трицератопса. Но вот среди трицератопсов вдруг он нашел вот этот вот череп тираннозавра, и там даже в письме написал, что, блин, похоже, что трицератопс в этом году не будет самой знаменитой находкой, и оказался прав. И уже в 1905 году именитейший палеонтолог Генри Осборн опишет этот скелет под именем Tyrannosaurus rex, то есть тиран, король ящеров. Прекрасное имя. А потом тот же Генри Осборн отметит через несколько лет, что оказывается, тираннозавр рекс и Manospondylus gigas — это одно и то же. Одно и то же животное. Вот этот большой дырявый позвонок точно принадлежит тираннозавру. И по идее, по правилу приоритета, получается, что именно Коуп открыл тираннозавра, и, собственно говоря, тираннозавра надо срочно переименовать в большой пористый позвонок. Но сказали, мол, что описание такое себе, и вообще по позвонку описывать животное — это несерьезно. Вот хотя троодона по зубу описали, и вроде считают, что это серьезно, ну, в общем, такие двойные стандарты некоторые. Но в итоге все-таки решили, не-не-не, Manospondylus — это неправильно описанное название, вот тираннозавр — это правильное. Поэтому все-таки идите лесом со своим этим дырявым позвонком, а у нас будет самый знаменитый динозавр Америки, тиран, король. В 1895 году Эдвард Коуп решает, что пора все-таки наконец-то заплатить по счетам и все-таки не сидеть в бесконечных долгах, и распродает часть своей коллекции. Ну, ту часть коллекции, которой он посчитал не очень ценной, скажем так. В итоге распродал на 66 тысяч долларов. И сделал он это не только для того, чтобы, собственно говоря, наконец-то расплатиться с долгами, на что, видимо, надеялось вся его семейство. Нет, в первую очередь он сказал, решил, что долги, они никуда не денутся, а вот окаменелости надо срочно собирать новенькие. Вот, поэтому надо распродать старенькие, чтобы найти что-нибудь новенькое. И срочно получить очень-очень много, соответственно, новых открытий и, наконец-то, перещеголять Чарльза Марша. И в итоге в 1995 году он действительно возобновляет экспедиции, сам отправляется в поля. На тот момент ему уже было 50 с хвостиком, по-моему, 55, что ли. Но, в принципе, он был вполне себе еще деятелен, активен, но что-то пошло не так. И в 96-м году у него стало какое-то нехорошее здоровье, болели у него почки, вот, некоторые другие были проблемы. Он прям вообще не мог встать с кровати, начал самостоятельно лечиться. Причем лечился он интересным образом, лечился он при помощи морфия и формалина. Гениальное совершенно решение, когда его друг Осборн, как раз тот самый, который потом тираннозавра опишет, пришел к нему и увидел, в каком он состоянии и чем он лечится, он там схватился за голову и сказал: «Блин, к доктору иди, что с тобой не так?» Он сказал: «Нет, со мной все хорошо, я гений, я сам знаю, как себя лечить. Я миллион раз там формалином консервировал самых разных ящериц, я и себя законсервирую, сейчас будет все окей». Вот. Ну, в итоге уже его почти что уговорили сходить к доктору, но ему вдруг стало лучше. И он тут же сказал, что лечиться вообще, лечится слабаки, лечиться он не будет. И по этой причине он срочно возвращается в поля и приступает к палеонтологии. Но в итоге уехать в поля он не смог, и в 97-м году он умер.
На момент смерти он оставил большое количество долгов, вот такие вот заваленные кабинеты огромным количеством рукописей и костей. Вот. Но все-таки оказалось, что после того, как его коллекцию продали, тут же, разумеется, что все-таки с долгами расплатиться удалось, и даже его семейство некоторое время смогло еще существовать на эти деньги. То есть накопил он все-таки костей предостаточно. Эдвард не сдавался даже после смерти. Он продолжил войну костей. И для того, чтобы доказать, что именно он является величайшим палеонтологом, он бросил вызов Чарльзу Маршу. Он завещал свой череп науке и велел потом после смерти измерить размер его мозга. В тот момент считалось, что чем больше размер его мозга, в тот момент считалось, что чем больше размер мозга, тем больше интеллект.

музее. Есть также, кстати, вероятность, что в какой-то момент он сгинул, и сейчас хранится только копия, но вроде последние исследования показали, не-не-не, это прям чисто череп Марша. А вот Эдварда Коупа похоронили, ой, то есть, а вот череп Коупа, конечно, вот, что это именно череп Коупа, а вот Чарльз Марш, после того, как умер, его спокойненько похоронили, как и полагается, и ничего нехорошего с ним не происходило после смерти. Правда, у Коупа был шанс в какой-то момент стать ни много ни мало галотипом человека разумного. Дело в том, что у каждого вида есть галотип, то есть типовой образец, с которым надо всех сравнивать, вот точно этот вид или не тот. Но так как человека никто формально не описывал, то галотипа у него никогда не было. И вот все хотелось как-то чего-то кого-то найти, а тут такой классный череп лежит. И было предложение, давайте-ка его галотипом сделаем. Кстати, лектотипом, то есть как бы вторым, грубо говоря, по значимости в описании человека разумного, его все-таки сделали. Так что, если что, Эдвард Коуп – это лектотип вида человек разумный. Но галотип как-то вот не захотели по Коупу описывать. Не самый он типичный человек. Была идея, были идеи очень неожиданные. Кстати, одним из галотипов предлагали, вы не поверите, Арнольда Шварценеггера. Точно, типичный представитель вида человек разумный, почему же нет? Достойнейший экспонат. Но вот как-то от этой идеи тоже отказались. И, кстати говоря, все-таки выбрали галотип вида человек разумный, и им стал Карл Линней, тот, кто, собственно, систематику изобрел. Так тут. Ну, а Чарльз Марш всего на 2 года пережил своего конкурента, так что спокойно пожить уже и радоваться жизни ему не очень-то удалось. И в итоге в 99-м году он тоже был, умер и был похоронен, конечно же. Каковы итоги? В итоге, все-таки, Чарльз Марш в плане количества описаний динозавров перещеголял Эдварда Коупа, так что формально его можно считать победителем войны костей. Да и костей он собрал определенно гораздо больше. Как я уже сказал, если вот собрать еще все те кости, которые он не успел продать, Эдвард Коуп, где-то, наверное, костей он насобирал где-то на 150 тысяч долларов. А Чарльз Марш на 1 000 000 долларов, то есть там прям скелетов гораздо больше. Но справедливости ради и денег исходно от дедушки у Чарльза Марша было больше, чем у Эдварда Коупа. Но и с другой стороны, этот счет тоже не совсем честный, потому что Эдвард описывал не только динозавров. Чарльз, конечно, тоже описывал не только динозавров. Но Эдвард описывал больше животных, чем Чарльз всяких других. И вообще у него, по-моему, 1500 публикаций, что намного больше, чем у Чарльза Марша, и около 1000 описанных древних животных, всяких разных. Так что в какой-то степени вот в плане динозавров победил Марш, в плане других животных победил Коуп. Но в целом будем считать, что победила наука. Потому что после этого самого столкновения было открыто огромное количество местонахождений, в том числе знаменитейшая формация Моррисон, которая до сих пор исследуется. Было описано множество динозавров, среди которых там диплодок, еще немного не упомянутый, уже упомянутые там аллозавры, всякие стегозавры, трицератопсы, там целофизисы. Кроме того, палеонтология в Америке, можно сказать, вот, практически стала передовой. И до того, как китайцы активировались, собственно говоря, она оставалась передовой, начиная как раз с этих двоих. И, помимо всего прочего, наука получила огромное количество костей, которые, собственно говоря, до сих пор изучают самым активным образом. Понятное дело, что такие яркие события, такое противостояние с динамитом, с шпионами, с какими-то динокрадами, вот, с обрушением карьеров, с погонями индейцев, это все не могло пройти мимо широкой публики. И было написано огромное количество самых разных книг, в том числе знаменитый Майкл Крайтон, автор того самого парка юрского периода, написал книгу в 2017 году под названием «Зубы дракона», в которой он как раз в художественном виде описал столкновение этих двух персон. Хотя там он описывал не всю их историю, а только вот буквально пару лет и события, которые происходили. Как раз вот в разгар костяных войн.
Есть книги, в которых просто вот подробнейшим образом описаны эти самые события. Ну, вот я тут парочку привел, но на самом деле их прямо много, честно говоря. Их очень много, особенно.

0: Америке. У нас, правда, переведенных, по-моему, толком нету, за исключением вот этих самых зубов дракона. Но вот в Америке их прям выпускает невероятное количество. Есть документальный фильм, по-моему, 2001 года, к сожалению, не переведенный на наш язык, «Dinosaur Wars». Вот, собственно говоря, фильм, который рассказывает о противостоянии этих двух палеонтологов. Но и это еще не все. Есть настольная игра. Если кому хочется поиграть в настолочку и посмотреть все-таки, кто же победит в войне костей, пожалуйста, есть вот война костей с множеством разных фишечек и даже с изображениями, конечно же, Марша и Коупа. Но и это еще не все. О! Вот это вот, конечно, полный шедевр. Я даже тут ссылочку оставил, ну, потому что это гениально совершенно эта игра, в которой в стиле, в лучшем стиле червячков, в которых там два червячка друг друга там бомбят, вот, тут, значит, кидаются кирками Марш и Коуп, и вот они там должны попасть во всякие косточки, и кто больше их соберет. Ну, вообще отличная совершенно вещь. Ну, собственно, это все, что я вам хотел рассказать сегодня. Спасибо за внимание. Вот. И думаю, что на этой самой теме, по идее, можно переходить к вопросам. Но так как лекция получилась длинная, предлагаю сделать перерывчик буквально на 5 минут. И, наконец, все-таки попить чаечек и продолжить потом вопросы.
1: 5 минут?
0: Ну да, 5 минут, может быть, 3 минутки буквально.
1: Хорошо. Спасибо. Давайте. Да, закончилась наша небольшая музыкальная пауза синти-попа. И мы переходим к небольшой группе вопросов.
0: Да, продолжаем наши вопросы на тему ковбои против динозавров.
1: Да, хотим сделать небольшое объявление. Следующий эфир состоится 8 января. В следующем году. Да. Так, итак, первый вопрос за донат.
0: Прекрасно.
1: Спасибо за всегда интересные эфиры. Вопрос, Ярослав, ваше любимое ископаемое?
0: Ископаемое. Полезное. Главное, чтобы оно было полезное.
1: Это уголь?
0: Ну, вообще классная вещь, на самом деле. Очень нравится уголь. Когда-то там... Ну, на самом деле, даже не то чтобы совсем в детстве, где-то в школьные годы, как раз был в геологическом кружке, и мне все казалось, вот когда я там этот уголь как раз мы изучали, я все думал, что, ну, вот раз там находятся какие-то семечки, иногда прямо такие, ну, какая-нибудь там пыльца, наверное, если ее посадить, то что-нибудь прорастет, я даже проводил эксперименты, и не проросло, жалко. Ну вот, но если выбирать какое-нибудь древнее животное, ну здесь, я боюсь, все будет очень сложно, потому что животных разных древних прекрасных много. Но, наверное, как обычно, по традиции, все-таки ближе всего мне то, с чем довелось самому поработать. Вот. Ну, поэтому, наверное, самым моим любимым ископаемым будет... Ну, даже не знаю, наверное, рыба-игла, Пшихагнатус полиптерус, которая, соответственно, мной описана в частности, а также моим руководителем и одним моим итальянским коллегой.
1: Жалко, что не рыба пила.
0: Нет, она не пила ничего, она была трезвая.
1: Как поется в мультфильме...
0: Она же игла, она и так игла.
1: Поется в мультфильме «Голубой щенок». Помните, да?
0: Ну да. Это дело я люблю.
1: Это дело я люблю, да-да-да. Так, ну перейдем к следующему вопросу. Принесли ли костяные войны пользу науке палеонтологии, или они больше ей навредили?
0: Да не, ну в целом, конечно, пользу принесли. Но я говорю, опять же, я не знаю, конечно, кому тут как верить, потому что вот раньше все прям везде писали, что... взрывали буквально там все на своем пути, там, не знаю, там были какие-то, не знаю, перестрелки, буквально там, не знаю, этими костями динозавров как щитом прикрывались, ну, то есть прям Такой Голливуд Голливудом. А сейчас, наоборот, вот я, правда, вообще не понимаю, как это проверили. Говорят, ну, что-то там на самом деле вообще, по-моему, ничего и не взрывали, и почти никакие кости не уничтожали, это все преувеличено, на самом деле все было вообще норм. Ну, вот. Но у меня такое чувство, что это как-то, как у американцев бывает, часто повестка сменилась, и вот раньше надо было как-то ругать Марша с Коупом, теперь их надо хвалить. Правда, периодически Коуп опять начинают ругать, потому что он расистом был страшным, и это, кстати, чистая правда, вот расистом он был страшным. Но вот вроде как вот сейчас вот все-таки в основном говорят, что ничего страшного они особо не делали. Но в любом случае, даже если действительно там были вот эти все взрывы и прочее, то пользы-то все-таки было больше, потому что костеносные слои у них очень богатые. Я не думаю, что там было прям уничтожено колоссальное количество каких-то ценных экспонатов. Все-таки самые ценные, как правило, собирали. Вот. А методы были варварские, прямо скажем, да, там это лассо ловить какие-нибудь кости. Но тогда во многих местах наука была такой, да и, собственно, и сейчас любители палеонтологии часто собирают не очень хорошими способами окаменелости. Но открытий было такое количество, это так подстегнуло всю науку американскую и открыло такое количество разных животных и местонахождений, что в целом все-таки польза перевешивает.
1: Есть ли книги по палеонтологии морских экосистем от Кембрия до Плейстоцена?
0: Ох, как неожиданно. Ну, в смысле, на самом деле, может быть, и ожидаемо, но сложновато. Про морские, еще и про все. Ух. Не, ну, мне, конечно, как всегда, хочется порекомендовать всем срочно скачать себе Динопедию, потому что у нас там есть все, в том числе у нас там прописана морская среда и ее эволюция. Ну, просто там есть морская среда каждого периода, и что-то про нее написано. Не только про эволюцию, но и про эволюцию морской среды в том числе. Вот. Мною, кстати, прописано. По большей части. Но если брать именно какую-то литературу, вот прям по морям, оно-то в принципе есть. Я знаю, что есть, например, книги чисто по Кембрию, есть книги чисто по Докембрию. Вот. Есть там про эволюцию китов интересные книги, но они в основном очень сильно такие углубленные и при этом не переведенные на русский язык. А, честно говоря, в русском сегменте я такого вообще не знаю. И вот чтобы именно прямо вот про эволюцию всех морей, наверняка тоже что-то такое есть, но мне ни разу не попадалось. А, в целом про эволюцию еще и на русском языке, ну, я, в принципе, всегда рекомендую примерно один и тот же стандартный набор. Это, например, книги того же Журавлева «До и после динозавров», книги Кирилла Юрьевича Яськова «Удивительная палеонтология», которая, может, и устарела местами, но местами она дает прям хорошее представление об эволюции в целом. Вот. Ну, а если вот что-нибудь такое яркое, красивое и с картинками, есть, например, «Древнее чудовище России». Красивое, с картинками. Правда, про Россию, но там, в принципе, это ее никоим образом не делает какой-то менее полезной, может быть, даже в какой-то степени более полезной. Побольше узнать именно про историю наших, так сказать, земель, на которых мы обитаем. Так как-то всегда это интересно, то, что рядышком находилось.
1: Ну, как известно, Россия не только родина слонов, но и родина динозавров.
0: Ну, это да, ну, это, конечно. Некоторая шутка, хотя в каждой шутке есть доля шутки.
1: Да-да. Ярослав, а в какой команде вы предпочли бы искать динозавров? Коупа или Марша?
0: Честно говоря, я бы предпочел бы держаться от этих двух господ максимально далеко,
1: Да,
0: потому
1: но
0: что...
1: в то время не было больше вариантов. Или были
0: Ой,
1: другие?
0: ну, тот же Джозеф Лейди вполне себе сам копал, и Осборн тоже в своих экспедициях. Не-не-не, были еще палеонтологи, которые тоже пытались. Просто, конечно, эти ребята перетягивали на себя все внимание и такого количества всяких групп искателей окаменелости, как у них не было ни у кого. Но, в принципе, были еще какие-то отчаянные головы, которые думали, что все-таки умудрятся сами поискать ящеров и не будут вступать в вот эту конфронтацию. Ну, вот мне кажется, что это самое было бы правильное решение, если бы вдруг я был палеонтологом того времени, которому очень хотелось бы найти динозавров.
1: Как сегодня называется динозавр, которого оба описали Дринкерния или Отнелия?
0: Отниелия есть такая, и она называется Отниелия. Собственно, ее не переименовали. Вот. Вот кто это, я честно говоря. А, это этот. Изгадрозаврит, по-моему, какой-то примитивный игуанодонтит, если ничего не путаю. Вот. А Дринкерия, может быть, и есть такая, но вот она мне, к сожалению, неизвестна. Вообще, в честь этих господ много чего, на самом деле, поназывали. И в честь одного, и в честь другого. Вот. Ну, в принципе,
1: Нет,
0: это...
1: которого оба описали. Как
0: А.
1: называется динозавр, которого оба описали. Оба.
0: Оба описали. Ой, да они полно всего поописывали. На самом деле, практически все, чего у Марша есть, оно было описано тем же Коупом или, по крайней мере, им собрано. Например, тот же апатозавр, на самом деле, исходно был найден Коупом. Но там было мало костей, а вот Маршу повезло, он нашел гораздо больше костей и успел его описать. Вот я уже упомянул, что того же Юнтотерия, его тоже описали и Коуп, и Марш вообще одновременно. И множество было таксонов, которые они описывали вместе, но Марш всегда оказывался чуть быстрее, и каждый раз Коуп оказывался неправ, и его таксоны тут же упраздняли. На самом деле, там чуть ли не каждый таксон, который описан Маршем, был предварительно, в смысле, не предварительно, а после этого еще Коупом написан. Только по другим именам.
1: И последний вопрос на сегодня. Не очень много у нас сегодня вопросов. Ну, эфир
0: Ну,
1: достаточно
0: зато эфир был
1: насыщенный.
0: длинный, да.
1: Да, длинный эфир. Каких животных нашли в формации Моррисон, а каких в Хелл Крик?
0: Ну, много каких животных нашли в формации Моррисона и
1: Может быть,
0: много каких в Хелкрик. Я так понимаю...
1: основное отличие,
0: Ой,
1: да.
0: ой, ну отличие-то у них вообще во всем, потому что Моррисон это у нас поздняя Юра, Хелкрик это поздний Мел. И там как бы фауна полностью поменялась. Там, мало того, там и условия совсем другие. Ну, вообще, Хелкрик тоже есть такие... Вот тоже большая формация, там есть более засушливые условия, но Моррисон прям вообще засушливая, засушливая. Там вот это и реконструируют, как местами такие дюны песчаные были, местами вот то, что некоторые называют папоротниковая саванна, и очень мало деревьев. Там в Хеллкрике там все-таки лесов было побольше, так прям посущественнее. Ну и по динозаврам, понятное дело, вообще все разное. Если говорить конкретно об этих ребятах, то они, конечно, в основном с Моррисоном работали. Хеллкрик тогда был еще неизвестен, ну и вот какие-то находки, которые Крику можно приписать, вроде того же моноспондила, они были скорее такие случайные, единичные, там еще так долго, упорно не копали. Копать ее долго, упорно стали как раз в конце 19-го, начале 20 века, ну и в это время уже Марш с Коупом отошли от дел, да, собственно, а потом вообще ушли в лучший мир.
1: Ярослав, большое спасибо вам за все лекции этого цикла, которые у нас были в этом году. Мы будем копать туннель в снегу, откапываться, чтобы продолжить эфиры в следующем году. Надеюсь, мы откопаемся и продолжим эфиры. Наших слушателей мы также благодарим за ваше внимание, лайки, донаты, подписки, шаринги и прочие вещи, которые вы делаете с нашими трансляциями, с нашим видео. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, добра и побольше костей.
0: Да, ну я думаю, что и я могу сказать пару хороших слов. Ну, год прошел, у кого-то хорошо, у кого-то не очень, но можно сказать одно, что жизнь продолжается, и в том числе палеонтологи продолжают работать. Каждый год делают огромное количество новых открытий, и мы все больше и больше узнаем про древних различных животных. Кстати говоря, возможно, кто-то видел, возможно, кто-то не видел, но такая минутка рекламы. На прошлой неделе на дочернем канале Архе аудитории вышла моя лекция, посвященная части новостей палеонтологии этого года. Но если быть точнее, лекция была прочитана на самом деле еще летом, и поэтому там только про первое полугодие основные новости, которые меня заинтересовали. Можете пойти посмотреть, может быть, вам это будет интересно. Также, опять же, если кому-то интересны новости палеонтологии, которые случились уже за вторую половину этого года, я об этом буду рассказывать в детском эфире в В лектории «Покажи и расскажи» в эту пятницу в 8 часов вечера. Можете ввести «Покажи и расскажи», найти, и можете даже туда записаться, если это интересно. Еще я напоминаю, что у нас Новый год практически прямо-таки на носу. Вот, это, собственно, одна из главных причин, почему на следующей неделе мы все-таки, как это ни печально, 1 числа не будем выходить в эфир. Но я вот зато буду выходить в эфир 30-го. Декабря, то бишь в субботу в 6 часов вечера на канале имени меня. У меня есть свой канал, который я уже пару раз пытался развить, но дальше одного ролика, как правило, дело не шло. Но вот сейчас буду делать очередную попытку. Если даже вдруг резко с одного ролика мой канал не разовьется, то как минимум все, кто захочет услышать какие-то интересные новогодние палеонтологические истории, вы сможете их от меня услышать на моем канале, а также сможете со мной пообщаться через чатик. Так что будет стрим, присоединяйтесь, буду рад. Ну и в любом случае, даже если мы с вами нигде не на названных площадках уже в этом году не увидимся, я очень рад, что вы смотрели наши эфиры, что вы присоединялись к нашим исследованиям динозавров и не только. И очень надеюсь, что и в дальнейшем вы будете оставаться с нами, и мы вместе с вами будем изучать этот удивительный, можно сказать, практически безграничный предмет, такой как палеонтология. Весь этот год мы, почти что ни разу не пропустив ни одной недели, выходили в эфиры. И, как видите, темы для лекций не исчезают. И уверен, что еще и в следующем году мы сможем обсудить очень много всего интересного. Так что не теряйте интерес к науке. Всех с наступающим Новым годом. И до новых встреч уже, ну, либо еще в конце, прям в самом конце этого года, где-то на других площадках, либо уже тогда в следующем году в рамках рубрики «Динозавры и не только». Всем отличного настроения на этой неделе и еще раз всех с наступающими праздниками. До новых встреч.
1: Вот так. Живите долго и процветайте.

Наш царь Мукден, наш царь Цусима. И отец относился к сыну вот как к ребенку. Достаточно неожиданно по предложению Витте его назначают председателем комитета по постройке Транссиба. Наследник цесаревич предпринимает путешествие по России и миру. А никогда нога императора ранее не вступала на борт чужого судна. А тем временем Николай проявлял искренний интерес к японским ремеслам, нравом, познакомился с какой-то гейшей, в хорошем смысле этого слова. Николай вообще пил мало. Так по молодости чуть-чуть, потом совсем мало. Любимый брат Георгий, морской офицер, его готовили как запасного наследника. Кстати, у Пикуля тоже написано в «Нечистой силе», что брат ему завидовал, ненавидел его. Ну, тоже, все это ерунда. Вот. Говорили, что родители его, конечно, все-таки очень любили. Ники его называли. Экономика страны на подъеме. А дальше все пойдет не так. Почему?

Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, в общем, у кого что, у кого утро, у кого день. А у нас сегодня добрый вечер, потому что записываем мы этот рассказ вечером, поздним, в пятницу, после рабочего дня. Тема, честно говоря, непростая. Я как-то говорил, боюсь браться за 20 век. Слишком это близко, болезненно, тяжело. Память жива. Но это не единственная проблема. События предреволюционные, рубежа 19-20 века, тем более Первая мировая, тем более революция, хорошо изучены. Очень много замечательных специалистов, которые до деталей, поминутно изучили это время. Много трудов научных, много воспоминаний современников. Про ордена Нащекина и Михаила Романова, скажу вам честно, рассказывать легче, потому что все это предание старины глубокой. А вот про Николая II, Столыпина или героя нашей сегодняшней передачи Сергея Юльевича Витте рассказывать непросто. Наверное, специалисты начнут ловить на каких-то неточностях. Но ведь наша с вами задача попытаться понять дух эпохи. А самое главное, рассказывая об этом времени, мне хочется не препарировать героя, не разоблачать его, не осуждать, не критиковать за какие-то ошибочные, как нам сейчас, спустя 100 лет, кажется, действия. Но, с другой стороны, не восхвалять, не восхищаться, не поднимать его на пьедестал. Ему это не особо нужно сейчас. Мне хочется, чтобы мы наших героев пытались понять, в каких обстоятельствах они действовали, почему они принимали те либо иные решения, чем они руководствовались. И тогда эти люди станут нам ближе. И тогда мы на самом деле сможем приблизиться к смыслу изучения истории, к пользе изучения истории 100-150-летней давности. Польза – это попытаться не повторять ошибок, попытаться извлечь уроки из всего плохого и хорошего, что делали наши предки. Вот тогда мы с вами тратим время не зря. Понимаете, специалистов много. Воспоминания о Столыпине, Витте не счесть, равно как и книг, научных исследований. Но в массе широкий зритель очень мало что об этом времени знает. И мы постараемся этот недостаток восполнить, потому что то, что мы знаем, или как кажется нам, мы знаем, на самом деле довольно далеко от действительности. Материалов о героях наших ближайших рассказов Столыпине и Витте много, а мыслим мы, тем не менее, стереотипами. Надо это преодолеть. Хочется, чтобы мы поняли, что этих людей объединяло. Они оба выдающиеся политические деятели конца 19-го, начала 20 века. Оба яркие, непохожие. Оба нонконформисты. И хотя Витте у нас принято не понимать и даже не любить, мол, либерал, какой-то мутный вообще. Второго, наоборот, последнее время превозносить. Столыпин, державник, консерватор, охранитель. За наших, за русских. Памятники ему ставим. Эти ярлыки приклеены не сегодня и даже не вчера. Эти ярлыки срослись с ними. А так ли это было на самом деле? Кстати сказать, наши герои при жизни не любили друг друга. Но вот нужно ли нам сегодня разделять, а тем более противопоставлять этих двух выдающихся деятелей нашей истории? Давайте разберемся. Витте постарше, он старше Столыпина не сильно, на 13 лет, но он старше по времени. Эпоха Витте – это главным образом эпоха Александра III и начало Николая II. Столыпин пришел ему на смену, причем не сразу. Так ли они уж не похожи друг на друга? Аристократ из богатой семьи, сын княгини, генерала артиллерии Петр Столыпин – и Витте, ну, в общем, по отцу-то совсем вторая лига. Получил наследственное дворянство по службе, как, кстати, и Ленин, его отец. На госслужбе оказался случайно. Бизнес-менеджер пробился сам. При этом Витте достались отнюдь не самые популярные дела. Заключение довольно тяжелого портсмутского мира с Японией. Манифест 17 октября, потом кризис, отставка. Оплеван со всех сторон и патриотической и либеральной тусовкой, и справа, и слева. Столыпин, он сразу за закручивание гаек. Помните, столыпинские галстуки, столыпинский вагон,
нам нужна великая Россия, а вам непонятно что. Авито, один из авторов либерального манифеста 17 октября, Конституция, ему как будто и не нужна была великая Россия. Давайте от стереотипов отойдем, будем разбираться, вспоминать, сопоставлять и пытаться понимать. Начнем с Витте. Человека с железной дороги, как его называли. И в этом не было ничего уничижительного, потому что железная дорога тогда – это самый такой супермодерн. Чем в государстве больше железных дорог, тем это государство современнее, тем современнее его экономика, тем быстрее она развивается. Темпами строительства железных дорог сравнивали друг друга. Большие экономики – Соединенные Штаты, Британия, Германия, Российская империя. Поэтому человек железной дороги по сегодняшним меркам – это даже не человек из космической отрасли. Какой-нибудь генной инженерии, это человек, занимающийся развитием искусственного интеллекта. Самая передовая часть науки и технологий. Витте. Он родился в 1849 году, в самой середине века. Я напомню, 1849 год, это молодой Достоевский, казнь петрошевцев, революция и брожение в Европе. Но юность Витте – это уже реформы Александра II, то есть оттепель. Отмена крепостного права, судебная реформа, военная реформа. Он провел детство и молодость в Тифлисе. Тогда Тифлис, современный Тбилиси, столица Закавказья и всего Кавказского наместничества Российской империи. Отец его, судя по фамилии, как вы можете догадаться, из немцев. Но из немцев остзейских, курлянских, русских немцев. В Закавказье поехал служить. Чиновник дослужился до действительного статского советника, чиновника 4 класса, который давал право наследственного дворянства и ему, и его детям. Лютеранин, принял православие только когда женился. В общем-то, довольно удачной женитьбе в какой-то степени он обязан своей карьерой. Дело в том, что супруга его, мать Витте, дочка саратовского губернатора, кстати, примерно через полвека после этого саратовским губернатором станет герой нашего следующего рассказа, Петр Столыпин. Супруга девичья фамилия Фадеева. Это фамилия известная. По женской линии дальние потомки прославленного старинного рода Долгоруких, который еще к петровским сподвижникам и даже раньше ведет свои корни. Один из прямых, дальних прадедушек или двоюродных прадедушек матери Витте, это тот самый знаменитый Долгоруков, который под Нарвой, первый Петровский поход в этом неудачном разгромном сражении для русской армии, попал в плен, 10 лет просидел в тюрьме в Швеции, а потом бежал, причем во главе целого вооруженного отряда, их там куда-то перевозили с одной тюрьмы в другую, на шведской шхуне, так они напали на... Знаете, люди были, напали на команду, обезоружили шведов, покидали там кого-то за борт, и на этой угнанной шведской шхуне вернулись домой. Такие боевые были ребята. И вот считается, что Витте, поскольку по отцу он как раз не родовитый совсем, стеснялся с определенной простоты происхождения и очень гордился своими предками по линии матери. Впоследствии, когда он уже стал министром финансов, то дома, в кабинете, вся стена была увешана портретами его предков, но только по маминой линии. Писали кавычки. Об этих предках, причем предков в кавычках, тогда же считались предки в основном по мужской линии, об этих предках он мог говорить часами. И нельзя было доставить ему большего удовольствия, как спросить, в каком родстве он, например, с Михаилом Черниговским, это князь тоже из Долгоруких, умученным в Орде. Витте немедленно устремлялся к портретной стене и начинал с увлечением объяснять многовековую генеалогию Долгоруких. Тщеславие, честолюбие невероятное всегда были главным двигателем, главным сильным и главным слабым местом дворянина Витте, который дослужится до графа, графа Полусахалинского, но об этом чуть-чуть позже. Много интересных родственников у него по линии матери, например, двоюродная сестра Витте, Елена Блаватская. Не поверите, вот та самая оккультистка и авантюристка, об авантюрных похождениях, которые по всему миру, надо делать отдельную лекцию. Витте, когда был ребенком, он даже участвовал в этих
нельзя сказать, спиритических, каких-то магических сеансах Елены Блаватской. Вызывали духов, перемещались во времени. Но Витте был прагматиком даже в детстве. Он в эти фокусы не верил. В общем, она его не убедила. Мать Витте была родной сестрой матери Елены Блаватской. Посмотрите на схему для представления, какой обширный род был, по линии матери особенно, у Сергея Витте. Дом деда Витте Фадеева в Тифлисе – один из самых больших и гостеприимных домов. Только одной прислуги было 84 человека. Крепостные, естественно. Вот в такой семье, скромной по отцу, но знатной, довольно обеспеченной по линии матери, и прошло детство типичного ребенка, баловня, в богатой семье Сереженьки Витте. Учиться он не хотел, по крайней мере, до тех пор, пока жизнь не дала по башке. Отправили его в гимназию. Гимназия в Тифлисе тогда была одна. Это было лучшее учебное заведение на Кавказе. Обычно дети там в пансионе жили. Но Витте, он же не из простых, он в пансионе жить не хотел. Поэтому его определили в гимназию вольнослушателем. Это означало, что он должен был посещать уроки, а заниматься, делать домашнюю работу дома. Но учился он плохо. Я процитирую воспоминания Витте, кавычки. «Занимался я очень плохо. Большей частью на уроки не ходил. Приходя утром в гимназию, я обычно через час уже выпрыгивал из окна на улицу и уходил домой». Ну, а что, собственно, напрягаться в гимназии сидеть, когда те же гимназические учителя после обеда придут к тебе домой в качестве репетиторов и уже за деньги будут с тобой заниматься. Поэтому так, в гимназии числился. Зато дядя Витте, дядю он обожал, звали его Ростислав Фадеев, и это была известная фигура для своего времени. Дядя приучал его к верховой езде, к фехтованию, игре на бильярде, то есть настоящим достойным мужским занятием. Кстати сказать, в бильярде Витте играл на деньги в каком-то самом дорогом тифлисском ресторане. Да учебы ли? «Закройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики-мажоры». Вот Витте с друзьями, с братом, такой типичный мажор. Кое-как сдали экзамены на тройки с минусом выпускные. При этом по поведению у Витте была даже не двойка, кол. У нас не ставят сейчас оценки по поведению. Почему-то. Зря. А тогда ставили. Понятно, что с такими оценками в Московске, в Санкт-Петербургске, Казанске, ни в какой приличный университет тебя не возьмут. Решили по блату попробовать поступить в Одесский университет, потому что Одесский тогда назывался Новороссийский университет, только-только открылся. Надо было набирать студентов на платное, естественно, отделение. Но и туда Витте не взяли. С такими оценками, с колом по поведению, отправили в Одесскую гимназию доучиваться, то есть учиться, по большому счету, по второму разу. Но тут вот, наконец-то, первые проблески у нашего героя Сергея. Понимание, а к чему он в итоге придет в жизнь? С такими успехами, с таким отношением к учебе. И вот, оставшись в Одессе с братом, без родителей, без дедушек-бабушек, без дяди, Сергей решает взяться за ум. Не идти по второму разу учиться в гимназию, а натаскаться и постараться все-таки сдать университетские вступительные экзамены. Они нашли хорошего учителя математики. Правда, запойного. Но тот согласился с ними день и ночь, с утра до вечера заниматься математикой. Ну, вероятно, с перерывами на выпивку. Но не только их подготовил хорошо к поступлению в университет, но еще привил Витте на всю жизнь любовь к точным наукам, к математике, к физике. И Витте поступает на самый сложный факультет, на физмат. Брат, кстати, не потянул, осилил юридически. Полегче. Невозможно себе представить, но двоечник. Витте становится лучшим студентом курса физмата Одесского университета. Более того, он помогает тем своим товарищам, подсказывает, натаскивает их перед экзаменами, поскольку не особо так присылают денег из дома. Хотя тогда еще больших материальных проблем у Витте не было. Но он и сам пытается заработать, репетиторствует. В частности, он подрабатывал репетитором в семье местных одесских еврейских банкиров Рафаловича. Ему потом это припомнят. Когда он уже станет премьер-министром, будут ему вспоминать, что он деньги у них получал. Но Витте по-серьезному, по-настоящему хочет пойти в науку. Всю жизнь считал себя математиком в первую очередь. Хотел остаться в университете, работать,
защищать диссертацию. Он, кстати, такой нестандартный студент, потому что студенты уже не все либералы, тем более. Одесса, Юг, Новороссия. А Витта, белая ворона на курсе, он убежденный монархист и славянофил. Да-да, немец Витта, славянофил. Страшный консерватор в молодости. Но тут семейные обстоятельства, которые научную карьеру Витта сделали невозможной. Умер отец, семья переезжает в Одессу к сыновьям. И выясняется совершенно неожиданно, что у отца, который работал в администрации кавказского наместника в хорошем чине, с неплохим жалованием, страшные долги. Кредиторы выставляют ему счет на 200 тысяч рублей. Ну, я не могу это перевести в современные деньги, поскольку понятие цены труда, все это весьма относительно. Ну, наверное, 1 500 000 в современных рублях, где-то так. 200 тысяч рублей. Откуда взялся этот страшный долг? Дело в том, что отец получил поручение от кавказского наместника князя Борятинского создать какое-то металлургическое предприятие и разработать рудники. Не буду вас долго погружать в эту тему. В общем, видимо, решил заработать и стал вкладывать в это государственное предприятие свои личные средства, приданное жены, потом брать в долг и вкладывать в это предприятие, развитием которого ему поручили заняться. Ну, наверное, надеялся, что если это дело выгорит, то потом семья наконец-то не будет полностью зависеть от родственников по линии супруги. Я понимаю, по-мужски, ну, как-то обидно, когда ты сам всего добивался, добивался, в общем-то, ну, статский советник, ну, а дальше-то чего? Ни денег, только жалование. Казенный мундир и кабинет, достаток, слава, история родословная. Этим всем ты обязан полностью супруге. Видимо, с этим комплексом отец решил сделать себя сам, но не получилось. Влез в долги, предприятие прогорело, Борятинский куда-то уехал, пришел другой наместник. Стали раскручивать эту историю. И вот после смерти всплыли огромные долги, которые братья разделили между собой. 200 тысяч – это только часть, которую должен был заплатить Витта сам. А была еще та часть, которая упала на других наследников. Ну, что делать? Семейный совет. Надо как-то зарабатывать. Тогда самая высокооплачиваемая, прогрессивная, современная сфера приложения талантов молодому человеку – это железная дорога. Железные дороги строили частные компании, и от Одессы, крупнейшего порта, железные дороги расходились в строящиеся стороны на запад, через Молдавию в Европу, на север в сторону Петербурга. В общем, активное железнодорожное строительство. Дядя, который знал всех, вообще Ростислав Фадеев, давайте пару слов о нем скажу, он имел такое огромное влияние на Сергея Витта, что тот даже после смерти дяди хотел взять двойную фамилию, Витта Фадеев, ну, не разрешили. Уникальный человек, профессиональный военный, военный ученый, публицист, писал книги по военному делу, на иностранных языках публиковался в Европе. Чуть не стал начальником генерального штаба. При том, что он когда-то за дуэль был разжалован и служил солдатом. И солдат повторно выслужился в офицеры. Чуть не стал начальником генштаба при министре Милютине. Любимый адъютант, порученец, помощник того самого князя Борятинского, победителя, поставившего финальную точку в Кавказских войнах. И, собственно, именно Ростислав Фадеев, дядя Витта, был в команде, которая брала в плен самого Шамиля. Когда он не стал большим военным начальником на родине, уехал за границу, был назначен в Африке главнокомандующими силами одной из африканских стран. Но там долго не прослужил, потому что не захотел воевать с православными соседями, с христианами. Сказал, что нехорошо так. И вот этот Ростислав Фадеев рекомендует молодого выпускника Новороссийского университета Сергея Витты по связям через Министерство путей сообщения для трудоустройства на Одесской железной дороге. Но тут есть проблема. Железнодорожные служащие, особенно инженеры, управляющие, это закрытая каста. На руководящие должности в железных дорогах, это все-таки самая, еще подчеркну, прогрессивная часть экономики, самая современная, готовят только в одном вузе, в Институте инженеров путей сообщения, который тогда, кстати, относился к военному ведомству. Чтобы поступить на руководящую должность, надо ехать в этот институт в Петербург, сдавать экзамены как инженеру-путейцу и там еще доучиваться.
А на это нет времени, сил и деньги надо зарабатывать. Поэтому Вита идет по другому пути, пути, который мне страшно нравится. И да, он выпускник университета, математик, но он пройдет по всем должностям на железной дороге. Он будет работать билетером в кассах, кондуктором, помощником начальника станции, кочегаром, помощником машиниста, контролером и ревизором, начальником станции. Он пройдет по всем должностям на железной дороге, чтобы, не имея диплома инженера и не будучи на военной службе, все-таки добиться своим профессионализмом и знанием места управляющего дорогой. И все равно назначить его начальником, управляющим Одесской железной дороги уже спустя некоторое количество лет не могли без диплома. Поэтому он функционал выполнял главного начальника, управляющего, а числился начальником движения, замом. То есть управлял по факту. А формально директором был кто-то другой с дипломом. У него уже приличная по тем временам зарплата. 200 рублей, ну считайте, почти 500 тысяч в месяц. Большие деньги. И начинает работать. Тут я хочу сказать пару слов о взглядах молодого Сергея Витте, потому что, несмотря на прибалтийское происхождение, у него все-таки первая половина жизни проходит на юге России. В Тифлисе, Одессе, потом в Киеве. И у него формируется совершенно четкая имперскость во взглядах. Витте убежденный имперец. Империя для Витте несет на окраины мир и прогресс. Процитирую воспоминания Витте, кавычки. Речь идет о наместниках на Кавказе. Наместники держались того принципа, что Кавказ должен быть частью империи. И к христианскому населению Кавказа, в особенности, надо относиться точно так же, как к русским. В этом смысле они не делали никакой разницы между русскими и туземцами. Вообще, при тех наместниках был недопустим принцип узкого национализма, который ныне проводится. Витте пишет свои воспоминания уже после революции 5-го года, после отставки в канун Первой мировой. Тот принцип узкого национализма, при котором все нерусские должны почитаться не настоящими сынами России и верно подданными государя. По моему убеждению, принцип этот весьма ложен. И, конечно, он России ничего, кроме вреда, принести не может. Так формируется мировоззрение Витте. Он отходит от славянофильства, от русского национализма. Он начинает мыслить себя как гражданин империи, для которого нет наций, по большому счету нет конфессий. Есть единое гражданство, единая имперская среда, единое будущее всех народов, вне зависимости от национальности, либо веры, исповедания. Вещь очень необычная для управленцев Москвы, Петербурга того времени. Несколько слов о крутых карьерных поворотах в судьбе Витте. Накануне русско-турецкой войны 80-х годов 19 века случилась катастрофа. Поезд с новобранцами сошел с рельс. Погибло, сгорело около 100 человек. Причина, не поверите, халатность стрелочника. Не мифического, не из анекдотов, а самого настоящего. При ремонте рельс не обратили внимания. Стрелочника наказали, но и ряд должностных лиц, начальников, приговорили к разным срокам тюремного заключения. Витте получил 4 месяца тюрьмы. Если бы он тогда сел на нары, предсказать его дальнейшую карьеру было бы, честно говоря, довольно сложно. Но вмешалась начавшаяся война с турками. На Одесскую дорогу легла основная нагрузка по переброске армии. И когда в Кишинев, а Витте тогда был в Кишиневе, прибыл главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич, вызвали к нему Витте, тот явился, говорят, обеспечьте переброску войск. Витте говорит, с радостью, но не могу, поскольку немедленно отправляюсь в тюрьму для отбытия наказания. Лавком пообещал ему, что если Витте сможет перевести армию туда-обратно быстро, без эксцессов, то сидеть ему не придется. И вот тут Витте, как ответственный за перевозку военных в кратчайший срок, показал себя управленцем во всем блеске. Как часто бывает, планы генерального штаба оказались хороши только на бумаге. Ехали на фронт со всех концов империи. Прибывали на Одесскую железную дорогу. Дальше пробка, мертвая, затор. Все стоит. Что делает Витте? Несколько простых, как нам кажется сегодня, вещей, но тогда это были новации. Первое. Разобрался с паровозами. Как было раньше? Машинист. Это редкая профессия.
требующая особой подготовки. Машинист персонально закреплялся за паровозом, материально ответственным. Соответственно, машинист работает, паровоз тянет поезд. Машинист спит, паровоз стоит. Так было во всей Европе. Решение Витте было банально, но для того времени ноу-хау. Он распорядился поставить по два машиниста на каждый паровоз, чтобы они гоняли паровозы посменно, без остановки. Таким образом, в сутки вместо 8-10 часов паровоз простаивал максимум часа два. Кое-где это уже делали в Америке на трансконтинентальной дороге, но Витте про это ничего не знал, поэтому, в общем-то, изобрел велосипед. Но это сработало. Второе. Какой раньше был порядок? Вот поезд отправился со станции, только получив сигнал со следующей станции, что перегон между станциями пуст, потому что разгонится, тормозной путь огромный у поездов того времени, ударит в хвост предыдущий поезд, катастрофа. Поэтому пока перегон полностью не освободят, пока предыдущий поезд полностью не пройдет и не покинет следующую станцию, до этого момента не давали разрешения на отправку поезда со станции предыдущей. Витте разработал систему, которая у нас работает в России по сей день. Это система сигналов по ходу движения, чтобы можно было одновременно на одном перегоне держать несколько движущихся составов. Это резко увеличивало пропускную способность дорог. Третье. Раненые. Витте принял варварское решение. Но казалось варварским газетчикам и тем, кто был не в теме. Дело в том, что члены царской фамилии заботились о раненых. Они за свой счет оборудовали и приобрели несколько комфортабельных санитарных поездов. Каждый поезд был буквально на несколько десятков раненых. То есть это был передвижной госпиталь с комфортными купе, где лежали раненые, тяжело раненые, множество медсестер, особый уход. Только поездов таких было очень мало. А раненых было очень много. В десятки, если не в сотни раз, больше, чем мы ожидали. И вот эти тысячи и тысячи раненых скапливались в Молдавии, ждать поезда, как-то договорили, куда их деть. В лучшем случае клали прямо на землю штабелями. И они там лежали и умирали. Витте в нарушение всех инструкций принял варварское решение грузить этих раненых в товарные вагоны. Товарными вагонами прибывали свежие войска и вооружение. Обратно эти товарные вагоны в сторону европейской части России шли пустыми. Не ждать, пока прибудут комфортабельные санитарные поезда. Грузить раненых также штабелями в товарные вагоны и немедленно обратно. Главное, довести их до какого-то госпиталя, там помогут. Спас тысячи и тысячи жизней, хотя его обвиняли в бесчеловечности, в превышении полномочий, но... Потом приезжали комиссии, разбирались и понимали, что смертность раненых, лежащих в ожидании санитарного поезда, в десятки раз больше, чем смертность их в дороге в этом товарнике. Ну и вот, война закончилась. Витте не посадили. Перевели с Одесской железной дороги в Петербург, потому что произошло укрупнение железных дорог и образовалось огромное общество акционерное юго-западных железных дорог, куда влилась и Одесская. Витте перевели, повысили по бизнесу, назначили членом правления этого объединенного общества юго-западных дорог. Ну и вот там он в Петербурге и отбывал свое заключение. Он весь день сидел на работе часов по 14, а ночевать ходил в местную тюрьму, на вахту военную. Там переночует, умоется и обратно на работу. Так отбыл положенное ему судом наказание. Из Петербурга вскоре Витте переведут в Киев и снова, как эффективного менеджера, снова налаживать бизнес-процессы, делать дорогу прибыльной. Репутация Витте как невероятно эффективного управленца, который оставался первым и единственным управляющим одной из самых больших железных дорог, при этом по профессии будучи выпускником физмата, математиком, а не профессиональным инженером-путейцем, то это еще раз говорит о пользе математики, друзья мои. Математика ум в порядок приводит. Закончив математический факультет, можешь работать где угодно. Витте был единственным управляющим огромной железной дороги, ни инженером, ни путейцем. И, кстати, превратил в Киеве железную дорогу из убыточной в прибыльную. При этом, когда его спрашивали, как ему это удается, он говорил, кадры решают все. Надо подбирать людей не по пятому пункту, о потолковости, без оглядки на национальность, на конфессию,
на благонадежность. Главное, чтобы был толковый человек. Так Витте работал с огромным жалованием, большой должности, пока не произошла знаменитая катастрофа императорского поезда под Харьковом. Дело в том, что Александр III путешествовал по традиции в Крым и обратно, в Ялту они ездили, в Ливадию, со всей семьей, специальным литерным царским поездом. Расписание составлялось в министерстве в Петербурге. Время императора стоит дорого, а с ним еще ближайшие помощники. Поэтому скорость рассчитывалась максимальная, без учета состояния железнодорожного полотна. Чтобы обеспечить эту максимальную прогонную скорость, к поезду был прицеплен не один, а целых два мощнейших товарных паровоза, которые разгоняли всю эту махину. А вот Витте, математик и опытный железнодорожник, считал, что дорога не способна к такой нагрузке. Кавычки из воспоминаний. Я представил в министерство расчеты, из которых было ясно, что при наших русских путях со сравнительно легкими рельсами, у нас в то время рельсы были обыкновенно от 22 до 24 фунтов в погонный фут, а за границей в то же время 28-30 фунтов в погонный фут. Плюс при наших деревянных шпалах, так как за границей шпалы в основном металлические, и при нашем балласте, у нас балласт песочный, тогда как за границей почти везде из щебенки, путь является менее устойчивым. Быстрое движение, да еще при двух товарных паровозах, с таким тяжелым поездом, путь расшатывают. Расшатывают так, что поезд может потерпеть крушение. Витте подал рапорт, что не несет ответственность за безопасность поезда, если плановую скорость движения не снизит. Император был недоволен. На какой-то из станции он увидел Витте, ну как встречают императора, губернатор, начальник местного воинского гарнизона, расквартированного полка, ну и где-то там четвертым, пятым управляющий железной дороги. И вот увидев Витте среди встречавших, а Витте и там ему сказал, неправильно, очень быстро едете, ваше величество, надо снижать скорость, на моих участках я этого не дозволю. Император недовольно заявил, кавычки, я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость. На вашей дороге почему-то нельзя ехать. Когда императорский поезд покинул зону контроля Витте, скорость была резко увеличена, и результат у станции Борки под Харьковом крушение. Крушение, потому что ни у кого из управляющих дороги, кроме Витте, не доставало твердости перечить министерству и сказать, что ехать с такой скоростью невозможно. Царская семья чудом не погибла. Однако Александр III ценил людей, которые могут говорить ему правду, а не подлаживаются начальству. Поэтому, когда спустя некоторое время министр финансов Вышнеградский, интереснейший человек, к слову сказать, предложит кандидатуру Витте на пост директора департамента железных дорог Минфина, тогда это была очень важная должность, Минфин курировал строительство, тарифное регулирование, управление отчасти железными дорогами, когда министр Вышнеградский предложит кандидатуру Витте, Александр III вспомнит его. Да, это тот самый наглый немец, который за

практическая польза державе. Крайне работоспособен, при этом резок в общении, груб. Дворяне не привыкли работать, привыкли получать ренту за своих поместья. Дворяне не понимают, что время – деньги. Мы люди дела, мы это понимаем. Русский немец. Настоящая протестантская этика, хоть и православный человек. Витте не любили при дворе, но его способности дельца, такого Штольца в противовес русскому Обломову, не отрицал никто. Реформы Александра II всколыхнули страну, создали условия для развития капитализма и дали, конечно, мощный толчок развитию экономики, но при этом правительство Александра II придерживалось принципа, как бы сейчас сказали, свободной торговли. Минимум пошлин на ввоз и на вывоз. Это привело после первоначального толчка к падению производства в России, особенно к падению производства хлопка, например, потому что американский хлопок беспошлинно был дешевле. К падению производства чугуна, потому что металл из Германии был дешевле. Отставание от Европы. И вот правительство Витте ставит другую задачу. Это не время контрреформ, это время терапевтических реформ сверху. Витте как бы заявляет, работайте, мы создадим для вас любые условия, обогащайтесь, занимайтесь бизнесом, зарабатывайте деньги, только не занимайтесь политикой. Политикой есть кому заняться. Вы хотите жить хорошо? Работайте, я создам для этого все условия. Мне это очень напоминает те контрреформы, якобы, которыми занимались в Китае в 80-е и 90-е годы. Эти последователи Дэн Сяопина. Обогащайтесь. Политическая власть все равно будет у партии. В нашем случае политическая власть будет у аристократов и у государя. А экономика, свобода, мы создадим идеальные условия для личных заработков. Итак, начнем по пунктам. Первое. Поворот к протекционизму. Отказ от свободной торговли беспошлиной. Главный упор – развитие национальной промышленности. Витте называли отцом русской индустриализации. Он, собственно, взял на вооружение известные идеи германских экономистов того времени, которые в Германии реализовывал Бисмарк. Книги этих экономистов Витте читал, уважал и даже делал переводы этих книг. Основное – это максимальное стимулирование производства внутри страны всеми возможными способами. Свободные деньги у бюджета, у казны, значит, надо размещать выгодные казенные заказы на собственных предприятиях. Эти деньги вернутся к нам обратно через налоги, через зарплату. Надо развивать свою промышленность, а не покупать готовую продукцию за рубежом. Пусть наши самолеты чуть-чуть похуже, но мы будем делать свои самолеты, рано или поздно они догонят Боинг. Мы не будем покупать Боинг за границей. Если нам нужны паровозы, мы будем заказывать свое производство паровозов. Они догонят немецкие и английские. Рано или поздно мы будем тратить казенные деньги на поддержку собственного производства. Своим заводам мы будем давать максимальные льготы. Мы будем давать льготы целым отраслям. Машиностроение, металлургии, химическая отрасль. Если мы видим, что эти отрасли перспективны и могут составить конкуренцию Европе и Америке. Инвестиции в собственную промышленность. Максимальная поддержка государством собственного производства. Размещение всех казенных заказов внутри страны. То, что мы не делали, кстати сказать, ни в 90-е, ни в начале нулевых. И только сейчас, последние 10-15 лет, Россия, по сути, берет на вооружение практику Витте. Тарифы. Помните, Трамп все время говорит у нас тарифы, тарифы, тарифы, тарифы. Тарифы – это пошлины на ввоз и на вывоз. Комитет, которым руководил Витте, еще не будучи министром Министерства финансов, комитет по железным дорогам и тарифам. Витте полагал себя и реально был большим знатоком того, какие надо устанавливать ограничительные тарифы на экспорт и на импорт, чтобы предельно поддерживать своего производителя. При Витте запретительные таможенные тарифы вводятся на целый ряд импортируемых товаров. Начинаются торговые войны одновременно на нескольких фронтах. И с Германией, и с другими европейскими странами. Трамп сейчас повысил тарифы на ввоз товаров. Витте в два раза одномоментно повышает тарифы на импорт определенных категорий товаров из большинства конкурирующих государств. То есть ввозить невыгодно. Надо производить у себя. Производите у себя. При этом иностранный капитал привлекается льготным субсидированием, предоставлением земли. Земля у нас дешевая. Берите землю. Донбасс. Приезжает частный инвестор ЮЗ, организует город Юзовку,

0: будущее Сталина, будущий Донецк. И вся гигантская агломерация создается при Александре III, при Витте и при Николае за средства иностранных инвесторов, и это все останется у нас. Далее, земля у нас дешевая, труд у нас дешевле. Ну, германские товары пострадали, конечно, ну и ладно. Сельское хозяйство, третий пункт. Поскольку у нас дешевое зерно, а Европа вводит в ответ на наши тарифные ограничения тарифы на импорт русского зерна, Витте предпринимает целый ряд действий, которые стимулируют экспорт зерна, защищает своих. Экспорт зерна при Витте тоже растет. Четвертое. Система профобразования. Вот об этом у нас вообще обычно не говорят, но она, собственно, появилась при Витте. Более 200 профессиональных коммерческих промышленных училищ открывается по инициативе Витте. Три политехнических института – Киевский, Варшавский и любимец Витте, его детище – Санкт-Петербургский политех. Это учебное заведение, профессиональное, готовит инженеров и техников. Витте видел в расширении доступа народа к образованию лекарство от революции. Здесь, как ни странно, он полностью поддерживал Константина Победоносова, который открывал во всех деревнях, при церквях, систему церковно-приходских школ. Его как раз либералы клеймили, мол, надо лишить духовенства права одурманивать детей, зачем эти церковные школы, надо развивать только светское научное образование. Витте говорил, Победоносцев прав. Массовое начальное образование и не держать крестьянские массы многомиллионные в темноте, по мере силы возможности лучших отбирать и направлять уже в коммерческие промышленные училища и институты. Я вам скажу более того. А кто у нас сделал индустриализацию в 30-е годы? Ну, помимо американских проектировщиков. Кто эти инженеры, техники, которые работали и строили заводы, обслуживали технику? Кто обеспечил рывок? Это те, кто получил техническое образование при Витте в тех институтах, политехах и училищах, которые были построены при Витте. Им к этому моменту 40 лет. Это поколение инженеров Витте. Четвертое. Витте рассматривал железные дороги как главную кровеносную систему экономики. Темпы строительства железных дорог при Витте самые большие в мире, сопоставимые только с Соединенными Штатами Америки. Плюс к этому Витте, который работал долгое время на частных железных дорогах, понимает все минусы разрозненной железнодорожной сети. Он ведет политику по выкупу частных железнодорожных путей и создания единой железнодорожной системы. Преимущество Советского Союза – единая железнодорожная сеть, единая энергетическая система. Она, к сожалению, была сильно разрушена в 90-е годы, в начале нулевых. Но все, что касается единой железнодорожной сети, все это было заложено и создано при Витте. 27 тысяч километров железнодорожных путей при нем построено, и еще 15 тысяч километров выкуплено государством участников. Он не один, была прекрасная команда. Министр путей сообщения князь Михаил Крылков поехал в Америку, работал там простым путейцем, железнодорожным рабочим. Он дослужился до управляющего какой-то частью трансконтинентальной железной дороги. Он на земле изучал, как в самой передовой того времени железнодорожной стране мира обстоит дело со строительством и эксплуатацией железных дорог. После этого, получив инженерный диплом в США, он переедет в Англию и будет работать инженером, техником, даже рабочим обычным на паровозостроительных заводах, чтобы понять, как работает производство паровозов. Конечно, с таким опытом работы этот князь Рюрикович был идеальным министром путей сообщения, идеальным сподвижником, единомышленником. И уже к 1902 году Российская империя становится второй в мире, была там предпоследней из крупных держав по протяженности железнодорожных путей. Строятся железные дороги, значит, дешевле вывозить хлеб. Значит, стимулируется таким образом экспорт. Раньше как? Подводами, караванами, по Волге, судами, баржами. А теперь железнодорожные вагоны. Несмотря ни на какие запретительные тарифы, экспорт хлеба становится все более и более выгодным для Российской империи. Если мы возьмем период от реформ Александра II до Николая II, за эти 40 с небольшим лет экспорт хлеба главной валютной статьи Российской империи на круг нефти 19 века вырос в 10 раз. Не в 2, не в 3. Несмотря ни на какие заградительные пошлины. В 10 раз. И, конечно, единые тарифы на железнодорожные перевозки имени Витте и железные дороги Витте вели к максимальному удешевлению хлебных перевозок и к выгодности экспорта хлеба. Вообще у Витте такая была цепочка размышления. Мы называем ее инвестиционная цепочка Витте. Строится железная дорога, для этого нужен металл, развивается металлургия. Для этого нужны вагоны и паровозы, развивается машиностроение. Это сложная работа. Тут за 2 недели не научишься ни машинистом быть, ни тем более инженером-путейцем. Поэтому развивается сфера образования, особенно инженерного, политехнического. Идет удешевление экспорта. Если идет удешевление экспорта, если наш товар становится во всем мире более выгодным, прибывает больше валюты в страну. Плюс идет освоение новых территорий благодаря развитию железных дорог. И вот эта цепочка Витте работала. За 6 лет, я беру не весь период его руководство Минфином, а только 6 лет, 1893-1899 год, опубликована цифра, в которую я, честно говоря, поверить не могу. Я вам ее назову. Возьмите на веру, перепроверьте. Объем производства черной металлургии и машиностроения вырос в 3 раза в стоимостном выражении. Темпы роста экономики, я бы сравнивал не Россию саму с собой, у нас все-таки была низкая стартовая база, и неправильно сравнивать темпы роста начала 20 века, например, с темпами роста крепостнической России. Надо сравнивать себя с тем, как росла промышленность в Англии, Германии, Соединенных Штатах ранее, во время промышленной революции. Так вот, у нас темпы самые высокие в мире. Как делались инвестиции в железнодорожную отрасль? Главным образом за счет государственных займов. Иностранных рынках среди мелких вкладчиков. Говорили, русские железные дороги построены на деньги немецких кухарок. И в этом была своя доля правды. Задача номер один министра Витте – реализация идеи Александра III, строительство Транссиба. Все предшественники Витте называли эту идею разорительной. Витте называл ее сверхвыгодной, потому что, во-первых, построив Транссиб, он хотел не просто освоить гигантские территории. Мы ведь на самом деле говорим как, что богатство России прирастает Сибирью, но я думаю, что прирастать Сибирь она стала главным образом тогда, когда был построен Транссиб. Идея была глобальной – направить всю транзитную торговлю из Европы в Азию и наоборот, вместо Суэцкого канала через Россию. И если бы идея Витте была реализована до конца, Российская империя сохранила весь Транссиб, как он планировался, от Вены и Варшавы до Владивостока и Порт-Артура, со всеми своими частями, включая КВЖД и западные дороги, тогда, может быть, действительно мы бы перехватили огромное количество товарных потоков у морских перевозок, которые контролировали тогда англичане. Плюс строительство Транссиба – это инвестиции внутри страны. Транссиб строили не иностранные компании. Транссиб строили наши русские рабочие солдаты. Это была принципиальная позиция Витте. Подряды отдавались отечественным компаниям. Они могли арендовать солдат и заплатить деньги официально военному ведомству, чтобы использовать солдат как строителей, ну, в мирное время. Это можно было. Мы еще экономили таким образом часть военного бюджета. Но деньги должны принципиально оставаться, такая была установка, внутри страны. Далее. Подкупив китайцев, раздав кучу взяток, об этом Витте пишет в своих мемуарах, он добился выгодных условий на строительство продолжения Транссиба китайско-восточной железной дороги через Китай, это от Читы к Тихому океану. Благодаря этому шло широкое русское освоение северного Китая Маньчжурии, построен русский город Харбин. Вообще, это был гигантский проект, масштабом своим равный БАМу. Дорога переходила из рук в руки, билась на части, становилась предметом торга, настолько это было невероятно выгодное коммерческое предприятие. В конце концов, к сожалению, политика возобладала. И в 1952 году мы просто подарили КВЖД братскому Китаю. Ну, в общем, строительство дорог как драйвера экономики Много раз использовалось после Витте многими. И Рузвельтом во время Великой депрессии, и Гитлером в Германии, когда он строил автобаны. Это все отработанная технология стягивания страны воедино для такой гигантской страны, как Россия. Железные дороги – это обруч, который стягивает страну, не дает ей расползтись. Это программа, которая дает огромное количество побочных положительных эффектов для экономики. Ну, например, история с сибирским так называемым масляным Эльдорадо. Почему-то считают, что бум производства сибирского масла и вообще животноводства в Сибири – это результат Столыпинской реформы. Дело в том, что в 1913 году, накануне Первой мировой, сибирское масло, масло за Уралом произведенное, составляло 60% всего экспорта масла из России, намного обходя, например, вологодское. В стоимостном выражении, в валюте, масло стало в 1913 году главным товаром Сибири. Масло приносило 60 миллионов рублей золотом, золото 28, пушнина 24, а пшеница сибирская только 21 миллион. Но на самом деле это стало результатом строительства Транссиба, потому что раньше масло просто нельзя было экспортировать, оно портилось, долго было ехать. Плюс к этому это стало результатом сознательной целенаправленной политики Минфина. Что сделал Витте? Чтобы повысить доходность дороги, нужно было увеличить количество грузов и сделать эти грузы более дорогостоящими в ценностном выражении, более капиталоемкими. Все-таки зерно стоит дешево, поэтому вагон зерна, тариф на его перевозку небольшой, а вагон сливочного масла – это очень дорого. И, соответственно, тариф на его перевозку существенно выше. Везти по железной дороге масло гораздо выгоднее, чем везти по железной дороге зерно. Поэтому Витте, решая задачу повышения рентабельности только что построенных новых железных дорог, сознательно сделал ставку на развитие молочного животноводства в Сибири. Для того, чтобы не везли дешевое зерно из Сибири, где его довольно много уже тогда выращивали, в южные порты, в Одессу, был введен так называемый хлебный тарифный перелом. Если ты везешь дешевое зерно с востока на запад, в Челябинске, платишь за него еще одну пошлину второй раз, как за новый товар. То есть ты платишь двойной тариф за перевозку зерна. Ты не будешь платить двойной тариф, если повезешь зерно не на юг, а на север, где будешь его экспортировать через Архангельск, через северные порты. Дорогой товар – масло. Для этого за счет казны строились специальные вагоны-холодильники. Масло частное, вагон-холодильник – дорогое удовольствие, технологичное, казенное. Плюс 150 так называемых инструкторов маслоделия, которых отправляли в сибирские регионы, и они обучали местные крестьянские кооперативы, как построить масляный заводик, как делать масло по высоким европейским ГОСТам стандартам, чтобы это масло потом было выгодно продавать за рубеж. Эти инструкторы маслоделия, вы не поверите, получали зарплату в Минфине. И они строили масляные заводики. В связи с этим миф, что масло делали какие-то там столыпинские единоличники, хуторяне, инициативные, это не так. На самом деле главной формой была кооперация, артельный масляный завод. Как это происходило? Инструктор обучает, крестьяне скидываются на покупку сепаратора и на строительство помещения из общей крестьянской кассы. Далее крестьяне нанимают на зарплату рабочих, руководит ими этот инструктор. И нанимают управляющего, доверенно назывался он. Дальше к сельским сходам крестьяне выбирают контролера от себя, от села, который контролирует всех, ну, чтобы не воровали. И доверенного управляющего, и рабочих, и всех. Далее подписывается договор внутренний в этой сельской артели. Сколько ведер молока должен ежедневно сдавать крестьянский двор, чтобы этот артельный завод работал в 3 смены без остановки. Должна быть система. Если ты не доздал молока, это твои проблемы, корми твои коровы, гуляй с ними. Не доздал молока, штраф, а то и вообще выкинуть тебя из выгодного дела. Вот если бы у нас потом во время советской коллективизации при Сталине хоть чуть-чуть использовали опыт сибирской кооперации, если бы действовали не по тупому шаблону, без учета специфики, специализации регионов. Ведь коллективизация была в теории неплохой идеей. Вот не было бы столько трагедий. Потом масляная отрасль погибла в годы Первой мировой. Не стало Витте не стало Столыпина. В 2013 году отменили тарифный перелом. Резко повысилась рентабельность экспорта хлеба из Сибири. А что тогда мается с этим маслом? Можно задорого хлеб продавать. Ну а после начала Первой мировой весь русский экспорт накрылся. И хлеб, и масло. А потом, когда началась гражданка, ну все, конец. Там, линия фронта проходила. Масло нельзя было вообще вывести в европейскую часть России. Все это было за каких-то 10 лет полностью утеряно. Самая успешная реформа Сергея Витте, о которой точно кто-то что-то слышал, это введение золотого рубля, золотого стандарта. Все были против. Все правительство, весь нобилитет, все люди, разбирающиеся в экономике, говорили, что у Витте ничего не получится. Кто только не пытался укрепить рубль, кто только не пытался ввести на протяжении всего 19 века хоть какое-то подобие серебряного либо золотого стандарта. Ни у кого ничего не получилось. Раньше цирки были не стационарными, а это были в основном цирки Шапито. Стационарный цирк был только в Петербурге, братьев Чинезелли. А остальные цирки перемещались по стране. И вот огромной популярностью у любителей цирка пользовался номер с поросенком Фунтиком. Дрессированный поросенок, судя по всему, очень симпатичный, выступал с номером «Я сделаю то, что не удалось ни министру Бунге, ни министру Вышнеградскому. Я подниму наш деревянный рубль». Бросался какой-то гигантский рубль на песчаную сцену, и Фунтик своим пятачком крайне ловко подбрасывал этот рубль, и, говорят, его даже мог подкинуть, крутить на пятачке и ставить на ребро. Фунтика со временем после проведения реформы переименовали и стали именовать Фунтик Витте. Он поднял рубль. И к началу работы Витте в стране колоссальный избыток денежной массы, рубль неустойчив, инфляция, и рубль очень сложно конвертируется. Если рубль сложно конвертируется, и проблемы с экспортом и импортом товара. Реформа Витте, конечно, базировалась на достижениях предшественников. Его предшественники сделали очень много, чтобы накопить золотой запас империи. Но нужна была политическая воля и продуманная твердая политика, чтобы этот золотой запас, сам факт его наличия, был конвертирован в реальную денежную реформу. Представить сегодня мы себе этого не можем. Ибо этого сегодня, друзья мои, нет нигде в мире, ни в одной стране, даже самой процветающей. А в России конца 19 века это было, когда по твердому курсу бумажные деньги в любом отделении банка, по вашему желанию, в любом количестве меняются на золото. И обратно золото меняется на бумажные деньги. Конечно, была проведена определенная девальвация разовая. То есть примерно один бумажный рубль был приравнен к 66 копейкам золотых. Ну, или по-простому, 15 бумажных рублей – это один золотой червонец. Как только у нас появился твердый золотой рубль и реальный обмен рубля на золото, наша экономика сразу стала десятикратно более привлекательной для иностранных инвесторов. Потому что иностранный инвестор тогда понимал, что если он захочет какую-то часть своей прибыли, своих предприятий конвертировать, он всегда конвертирует ее и получит золото. Но правда, когда предприятие хорошо зарабатывает, зачем же их конвертировать и эти деньги вывозить? Это закон бизнеса, закон капитала. Хочется все больше и больше и больше реинвестировать в производство, чтобы у тебя в перспективе было больше и больше возможностей. Плюс конкуренция тебя заставляет. Началась реформа Витте при Александре III, закончил при Николае II. Надо сказать, что Николай II поддерживал идею введения золотого стандарта. И в 1895-97 году поэтапно был введен золотой рубль. На золото нет инфляции. Золото не дешевеет, а только дорожает. Золотой запас был создан в процентном отношении к денежной массе больше, чем в любой другой стране мира. Поэтому наш золотой рубль был надежнее, чем золотой фунт стерлингов, золотой доллар или золотой франк. Это было очень важно для привлечения инвестиций. Ну, формально 1 рубль, монетка 1 рубль оставалась серебряной, а золотая монетка была 5 рублей, это 3,87 грамм чистого золота, и золотая монета 10 рублей, 7,7 грамм чистого золота. Эта система пережила и русско-японскую войну, и революцию 5-го года, и продержалась до Первой мировой. Только в 14-м году прекратили свободный размен бумажных денег на золото, ну, собственно, предопределив этим быстрый развал российской финансовой системы. Но тогда прирост иностранного капитала был колоссален. Строились заводы, вкладывались деньги, нефтяные промыслы Баку, заводы Донбасса, появление иностранных банков, заводы «Сименс» в Петербурге. Главными инвесторами выступали французские банкиры, потому что Германия сама была притягательным местом для инвестиций, там много строилось промышленных предприятий. А во Франции нет, во Франции было много лишнего колониального золота. И это золото потекло в форме инвестиций в Россию. Еще один источник роста бюджета привита – винная монополия. Собственно, решение принял Александр III. Александр III рассматривал эту меру не как способ заработать больше денег для бюджета, а как способ борьбы с пьянством. Он сердцем принял решение ввести государственную винную монополию. Все отказывались, кому он только это не поручал. Говорили, нельзя, это дело частное, кабаки все частные, заводы должны быть частные, вот такие, как Смирнов, например. Всем хорошо, нельзя это трогать, начнется бунт в Петербурге. Ну, один только Витте проявил решительность, готовность следовать политической воле Александра III и начал эту реформу, закончив ее тоже при Николае. В чем суть? Розница, кабаки, магазины, там торговали частники водкой, другими алкогольными напитками. Но все спиртовые заводы становились государственными, казенными. И все частники обязаны были покупать спирт. Ну, водка это что такое? Спирт, разбавленный водой с отдушкой. Вопрос только в качестве воды и в качестве спирта. Больше ни в чем. И в красоте бутылки. Дальше маркетинг. Так вот, спирт все должны были покупать только у государства. Производился он только на казенных заводах. Какой результат и винной монополии? Первое. Резко повысилось качество спиртных напитков. Смирнов и компания чего только туда не добавляли в свое смирновское хлебное вино. Каких только ароматизаторов и химикатов, лишь бы полегче пилось. А там выживет или не выживет пьющий, дело десятое. Государственный спирт – это государственное качество. Это жесточайший контроль. То есть отравление алкогольных и случаев тяжелого алкоголизма стало намного меньше. Пить больше не стали. Пить стали меньше. Потому что государство отпускало спирт по твердой цене, с акцизами, с налогами, естественно, спиртные напитки несколько подорожали. Пить стали меньше. Но самое главное, резко выросли государственные доходы от продажи алкоголя. До этого собирали крохи, а тут стали получать весь доход от продажи спирта. Доля так называемых пьяных денег, смотрим, 1900 год, самое начало реформы, 7% бюджета. А при том же самом потреблении алкоголя в литрах на душу населения. В 1913 году 25%, каждый четвертый рубль бюджета от продажи спирта и от вот эти пьяные деньги. Колоссальный рост бюджетных доходов. Следующая тема. Продажа хлеба. 50% экспорта Российской империи приходилось на хлеб. По Европе все время не хватало хлеба, она все время импортировала. Половина хлеба шла из России. Это больше, чем до 22 года Европа потребляла нефти и газа из России. Можно сказать, что Европа сидела на зерновой игле. И этот экспорт хлеба, главная доходная статья российского экспорта, при Витте постоянно рос. При этом поначалу, когда Витте еще работал на железной дороге, он как-то не углублялся в тему состояния деревни, сельского хозяйства, считал, как-то это работает. Но на посту министра быстро вник в суть дела. И в 1905 году доложил Николаю II, что именно община является, цитирую, «неодолимым препятствием к улучшению земледельческой культуры». Было собрано специальное совещание по аграрной реформе. И вот надо сказать, что весь замысел будущей аграрной Столыпинской реформы, все это начиналось в этом совещании под руководством министра Витте. Собственно, при Витте была отменена круговая порука, начались первые реформы на селе. Вообще Витте обвиняли в антидворянской политике, в том, что он поддерживает промышленников, купцов, капиталистов. Все это идет в ущерб дворянскому земледелию, ведет к росту внешней задолженности, потому что деньги привлекались из-за границы на реформу. Витте отмахивался. Он вообще был невысокого мнения о дворянах, в кавычки. Большинство же дворян в стиле государственном представляют собой кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей ничего не признают. Естественно, его в высшем свете терпеть не могли. И объективно, как карьериста, выскочку, и субъективно, характер у него был не сахар, за словом, в карман не лез. Вот так Витте подошел к десятилетию своего пребывания в должности министра финансов и в 1903 году неожиданно был отправлен Николаем в отставку. И на следующий же день назначили на другую должность председателя комитета министров. Как писали тогда в газетах, Витте упал кверху с министра на председателя комитета министров. Ну, на самом деле это было понижение, конечно, потому что должность председателя комитета министров, я расскажу чуть позже, она была совершенно символическая. Ничего председатель комитета министров не решал, каких властных рычагов у него не было. Почему отставка? Объяснять это, как объясняют в учебниках, личная антипатия Николая II к Витте было бы слишком просто. На самом деле в основе всего лежали серьезнейшие разногласия внутри правящей элиты по поводу экспансии Российской империи на Дальнем Востоке. Там билось несколько партий. Говоря упрощенно, это была партия тех, кто стоял искренне, всей душой. У нас пытаются это объяснить какими-то личными материальными интересами семьи Николая II, чуть ли не его самого, самого богатого человека в мире. Интересами гвардейского офицера Безобразова, интересы безобразовская клика, так называемая банда Безобразова, в которую входили и великие князья, члены императорской фамилии, отдельные министры. Символом ее был гвардейский кавалергард Безобразов, доверенное лицо императора Николая. Безобразовская клика якобы преследовала какие-то финансовые интересы, купила лесные концессии в Корее и из-за этого втянула Российскую империю в войну с Японией. Но это, конечно, полная галиматья. Все члены этой партии были людьми более чем обеспеченными. Хотя, наверное, какие-то интересы могли и быть. Рулили амбиции. Это были сторонники экстенсивного, экспансионистского пути развития империи. Они мыслили проектом, вот у нас есть Малороссия, Новороссия, Белороссия, а там на Дальнем Востоке у нас будет Желтороссия. Корея уже падает в руки России. Весь Северный и Восточный Китай уже почти наш, там прошла КВЖД, там русское население чуть не половину. Там наши казачьи войска стоят. Это войска, подчиненные Минфину, софинансируемые Минфином по охране железной дороги, но их там много. На самом деле такая большая ЧВК наша. Мы вводим войска для охраны наших лесов, лесных концессий. Там порт Артур взяты в аренду. Они мыслили масштабом экстенсивного расширения империи, но столкнулись с интересами и Англии, Германии, Японии, США. С другой стороны, был Витте, сторонник мягкого экономического проникновения в Китай. Мы лучше все там купим потихоньку, мы скупим все земли, мы построим железную дорогу, мы населим города нашими рабочими инженерами, мы будем владеть всем бизнесом в Китае. И так, не спеша, не спеша, не спеша, без эксцессов, без войны, мы расширим там наше влияние. Кавалергарды хотели всего быстро и маленькую победоносную войну. Вот эти противоречия по поводу проекта «Желтороссия», я о нем расскажу обязательно в отдельной лекции. Конечно, главная причина отставки Витте, потому что сторонники экспансии все время упирались в сопротивление фактического главы правительства и распорядителя огромными деньгами Сергея Витте. Но были и другие причины. 1903 год, министр финансов Витте отправлен неожиданно в отставку, и причиной конфликт внутри элит по поводу экспансии Российской империи на Востоке, в районе Кореи, Северного Китая, Маньчжурии. Конфликт вокруг проекта «Желтороссия». О нем мы поговорим отдельно, когда будем рассказывать о русско-японской войне. Второе, конечно, Витте за эти 10 лет на главном министерском посту нажил себе огромное количество врагов. Вот что о нем писал начальник полиции того времени Лопухин. Кавычки. «Бюрократический Петербург хорошо знал Витте и характеризовал его всегда так. Большой ум, крайнее невежество, беспринципность и карьеризм». Кавычки закрываются. Вот умеют наши полицейские сказать, как сочетается большой ум с крайним невежеством, я лично понять не могу. Но я прекрасно понимаю, главное, чем раздражал Витте всех окружающих, все партии вокруг. Витте принимал решения. Он умел принимать решения и доводить принятые решения до какого-то финального результата. Ведь в чем специфика чиновничьей работы на самом верху? Она очень простая. У тебя есть два пути. Первый – ты плывешь по течению, слушаешь, как там руководство, и не принимаешь решения. И тогда ты всех устраиваешь. Может быть, веренная тебе отрасль будет не очень шустро развиваться. Может быть, рано или поздно начальство скажет, а что там этот человек делает. Но это скорее поздно, чем рано, потому что у тебя не будет врагов. Каждое принятое решение – это обычно кто-то один довольный и 10 недовольных. Причем тот один, который доволен, он обычно считает, что так и должно быть. И принять данное решение был твой священный долг и важнейшая обязанность. Это не заслуга лица, принявшего решение, а твоя заслуга как субъекта этого решения. То, что тебя в данном случае поддержали. Твой проект, а не какой-то другой. А вот 10 других, чьи проекты не поддержаны, и чьи идеи отвергнуты, они уже твои враги на всю жизнь. Поэтому принимать решение – это самый тупиковый путь пытаться выстроить долговременную карьеру. Такие люди рано или поздно всегда слетают. Не удержался даже сам Витте. Он держался, пока опирался полностью на такую же глыбу Александра Третьего. А вот при лавирующем и неустойчивом его сыне слетел. Ну и вообще имидж человека, который рулит большими деньгами и принимает большие решения, всегда очень и очень хрупок. Тем более, когда ты министр финансов, главный министр в империи. А почему ты принимаешь эти решения? Наверное, есть какой-то интерес. Миллионы на этом зарабатываешь, негодяй. Жулик ты, Витте. Его так и звали, оппонента. Сергей Жульевич. Не Юльевич. Сергей Жульевич. Ловкач, дока и проходимец. А плюс ко всему, беспринципный делец. Это еще образ удумающей интеллигенции. Это уже писал философ Розанов. Выражая общее умонастроение, серебряный век, красота думающего культурного Петербурга. Кавычки. Грустную сторону Витте составляет то, что он не интеллигентен. Как математик по образованию и финансист по призванию. А эти вещи не духовные. Вероятно, он даже Пушкина не читал. Это все в нем отвратительно. Далекий от культуры человек. То, что за 10 лет руководство им Минфина, бюджет Российской Федерации, Российской империи увеличился в 2 раза протяженность железных дорог при бешеных темпах строительства и до Витте. В 2 раза. А внешний долг его так обвиняли, что вся индустриализация Витте построена на иностранные деньги. Это ляжет тяжелым бременем на будущие поколения. А внешний долг России за эти 10 лет увеличился всего-навсего на 20%. По нынешним меркам ничто, пыль, ноль, ни о чем. Это не главное. Главное, что он Жульевич, хотя не доказано, и Пушкина не читал. Возможно. Царь откупился от Витте. Дал ему разовую премию при увольнении. 400 тысяч рублей. Огромные деньги. Вспомним, что всю свою предыдущую жизнь Витте бегал от судебных приставов, которые пытались взыскать с него 200 тысяч долгов за отца. Так продолжалось долгие годы, пока, в конце концов, Александр III волевым решением не прекратил эту историю. И дал красивую должность председатель комитета министров. Что такое комитет министров? Комитет министров создан был давным-давно, а еще при досточтимом благословенном Александре I. Это был некий совещательный орган при царе, куда входили министры, и то не все, которых царь мог собрать, но, как правило, никогда не собирал. Реальный орган управления, то, что у нас сегодня называется правительство, тогда называлось кабинет, либо совет министров, был создан только при Александре II. возглавлял Совет Министров, лично государь-император. Входили туда, помимо министров, еще самые ближайшие, самые доверенные члены императорской фамилии. Вот это был реальный орган управления. Проблема только в том, что Комитет Министров никогда не собирался, потому что он никому не нужен. А Совет Министров собирался только тогда царем, когда царь хотел посоветоваться со своими министрами, выслушать разные мнения и принять личное решение. Так было при Александре II, так было при Александре III, но так не было при Николае II. Потому что Николай II не считал нужным собирать Совет Министров по всяким текущим вопросам, вызывал министров поодиночке на доклады, а все попытки инициировать заседания правительства воспринимал, будучи де-факто главой правительства, как стремление втянуть государя-императора в борьбу партии. Ну, ну так и было, конечно. Конечно, все хотели его втянуть, но ты же государь-император. Соответствует. Как способ оказать давление на него, как самодержца. А Николай II не любил давление. Он же таки хозяин земли русской. А что на него давить? Заставлять принимать какие-то неприятные решения. Поэтому никаких полномочий у Витте не было. Даже права доклада у императора регулярного, раньше как у министра финансов. Витте был расстроен, Витте нервничал, брюзжал. Особенно возмущался, что Николай II не послушал его по дальневосточному вопросу и все-таки втянулся в войну с Японией, а потом долго и упорно не хотел идти на мир. Это брюзжание было крайне язвительно. Витте писал, кавычки, «Государь, по свойственному ему оптимизму, полагался на лучшее. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио». Что значит «мир будет заключен в Токио»? Имеется в виду, что до Берлина за 3 дня мы дойдем. Помоем сапоги в Персидском заливе. Ну и все такое. Что мир будет заключен в Токио, сказал Серафим Саровский. А значит, только одни интеллигенты могут думать иначе. Все. Всякие враги, пораженцы и прочие типа Витте. Но прошло время. Война шла не так, как планировали. И после Цусимы государь-император понял, что надо заключать мир. Мы бы воевали и дальше сколько угодно. И год, и два, и три. И война на истощение неизбежно привела бы к полному разгрому Японии, державшейся из последних сил. Но проблема была не во внешнем враге, не в изоляции международной, агрессивно-негативной со стороны великих держав. Проблема была в колоссальном внутреннем неустроении. Страна полыхала. Забастовки, горели имения. Полным ходом развернулись революционные брожения 1905 года. И вот здесь состоялось триумфальное, неожиданное возвращение во власть Сергея Витте. Возвращение терминатора. Витте все время выступал публично и не публично за заключение скорейшего мира с Японией. Не потому, что мы проигрываем войну, нет. Витте говорил, армия наша не бита, это знает весь мир. Биты наши порядки, бита наша неустроенность. Надо навести порядок, успокоить страну, а потом заниматься внешними делами. Когда после Цусимы, наконец, Николай II согласился на мирные переговоры с Японией, встал вопрос, кого туда отправить. Сначала все советовали отправить Витте, потому что, кавычки, туда надо жулика послать, а никто лучше Витте, там такие дела не оборудуют. Хитрец, переговорщик. Царю трудно далось такое решение. Первоначально на предложение главы МИДа направить Витте царь так и написал резолюцию красным карандашом. Только не Витте. Но в итоге отказались все, потому что полагали, это слишком рискованно для их репутации, ибо мир придется заключать тяжелый, по сути, пораженчески. Ну, не поверите, но в те времена даже для царских сановников первого уровня еще существовало понятие чести и репутации. Не хотели ехать. Не хотели оставлять свое имя в истории, как подписавшие под пораженческим миром. Все отказались. Ответственность на себя взял только Витте. Только он согласился возглавить нашу делегацию в Соединенных Штатах. США тогда... История. США взяли на себя функцию главного переговорщика. Как помирить гигантскую Россию с маленькой, но упорной Японии, опирающейся на поддержку иных великих держав. Установка на переговорах была простая. Ни пяди нашей земли, ни рубля военных издержек. То есть ни земель, ни контрибуции. С этой установкой от Николая Витте выехал на переговоры. Тактика в США его была простая. Прикидываться, что мир России не нужен. Видали мы японцев в гробу. Но при этом не допустить срыва переговоров. Потому что война была для нас пагубна. Нельзя было опять возобновлять войну. Поэтому Витте постоянно прибегал к уловкам, чтобы показать, насколько мы не заинтересованы в продолжении переговоров и подписании мира. В решающий момент он мог, например, отправить своего помощника узнать расписание пароходов в Европу и забронировать несколько десятков билетов для членов делегации, мол, готовы мы уезжать. Или, например, распорядиться, чтобы все члены делегации одномоментно забрали свое белье из прачечной, что было тут же доложено японцам. Все, русские уезжают. С другой стороны, в отличие от японцев, которые были очень закрыты, не давали интервью, не общались с людьми, не встречались с прессой, Витте показал себя блестящим шоуменом и пиарщиком. Он и в России, будучи министром финансов, ввел уникальную для того времени практику, давал интервью. Он объяснял свою позицию, он пытался убедить общественное мнение в правильности решения правительства. Более того, Витте активно подкупал авторитетом и подкупал деньгами средства массовой информации. Причем, если у нас в России он не платил газетчикам напрямую, а содержал несколько литературных агентов, тогда так говорили, сейчас бы сказали пресс-секретари или нанятые пиар-агентства, которые формировали в России, в российских СМИ общественное мнение и в правильном свете старались представить политику правительства, то в Европе там все было гораздо более продажно. И во Франции, например, Витте просто через своих агентов покупал французские газеты, которые доброжелательно писали о росте российской экономики, о выгодности инвестиций в Россию, о твердости и эффективности российского правительства. Тем самым формировалось мнение, что французские банки давали нам суды на лучших условиях в ожидании будущей прибыли, а французское правительство было лояльно по отношению к русскому, потому что все газеты Франции, а там же республика, выборы, все газеты Франции пишут, как выгодно и правильно сотрудничать с Россией. Впоследствии как-то писали, что своей вот этой политикой бесконечного подкупа Витте полностью развратил французскую прессу. Может, оно и так. Если так, хорошо. В США он работал так же. Был открыт для журналистов. Давал интервью и комментарии. Посещал бедные кварталы американских городов. Целовал детей, брал на руки. Всячески играл на публику. Приходил в железнодорожное депо. Жал руки машинистам под фотографов. Хлопал их по плечу. Да я сам работал машинистом. Да я тут кочегаром. Мог в топку забросить несколько лопат. Эта работа мне тоже знакома. В общем, спустя некоторое время «Таймс» с удивлением обнаружил, что все в Америке за русских. И, как пишет обозреватель «Таймс», тут только я начал понимать, каким великим артистом перед нами выступал этот русский Витте. Помимо всякой пиар-шумихи и посещения кварталов бедняков, была, собственно, сама напряженная работа на переговорах. Переговоры шли без остановки ежедневно, по два заседания в день в обстановке полной секретности. Япония побеждала в войне. Япония требовала себе весь Сахалин. Сахалин был занят японскими войсками. Уже контролировался. Япония требовала всю КВЖД до Харбина. И полную контрибуцию, это миллиарды рублей золотых, чтобы оплатить все свои военные издержки. Требования наши — не отдавать ничего никому. В итоге сложнейших переговоров был достигнут компромисс. Мы отдали японцам половину Сахалина, часть КВЖД и ни рубля контрибуции военных издержек, потому что отдавать было нечего. Бюджет был пуст, страна была фактически разорена. Это был хороший результат для России в тех условиях. По крайней мере, всем так казалось. Витте, ставший дворянином от отца, выслужившегося наследственное дворянство, получил графский титул. Наконец-то превзошел род своей матери. Граф Витте тут же был назван газетчиками оскорбительно графом полусахалинским. В чувстве юмора нашим не откажешь.
1: Но японцы, когда японская делегация вернулась в Японию, их там чуть не разорвали на части. Япония вообще не понимала, почему после выигранной войны они получили так мало. Не рубля издержек, разоренную экономику, какую-то несчастную половину железной дороги, которая в своей половине не имеет никакого смысла без русской половины. И половину какого-то пустого Сахалина с несколькими селениями каторжников. Все. Витте вернулся в Россию в сентябре 1905 года. А дальше, помним с вами учебник истории, осенняя октябрьская всероссийская стачка, бешеный рост терактов, ситуация становится критической. Николай II думает о введении военной диктатуры, вызывает своего дядю главнокомандующего. Тот говорит ему, что диктатура невозможна, поскольку полицейские и жандармские части ничтожны своей численностью. В России был очень маленький репрессивный аппарат. Вся численность страшного жандармского корпуса, вот эти мундиры голубые, это госбезопасность современной поры, всю Российскую империю, численность населения которой превышает численность населения РФ, а территория превышала, ого-го, сравните карты, а численность всей госбезопасности была 10 тысяч человек всего. 10 тысяч. Более того, эти 10 тысяч еще и отвечали за безопасность на железных дорогах. То есть это не только ФСБ, это еще ФСБ плюс охрана железных дорог. Ничтожный аппарат безопасности, ненадежная армия, уставшая после тяжелой войны, после поражения, мы страну не удержим. И тут Витте предлагает царю альтернативный план, альтернативной диктатуре, тем более, что диктатура военная невозможна. Он якобы сказал царю, процитирую, «Прежде всего, государь, постарайтесь водворить в лагере противников смуту. Бросьте им кость». Противники это все и слева, и справа, и с центра, и главным образом революционеры, социалисты, радикалы. Интеллигенция. Те, кто требует больше власти. Вот в качестве такой кости Витте предложил конституционный путь. Не надо думать, что некогда славянофил, монархист и ультрареакционер Витте вдруг стал либералом. Нет. Он просто был прежде всего прагматиком и циником, который считал, что да, в данных обстоятельствах пойти по пути ограничения самодержавия – это лучше.

не объявляется полная свобода печати, совести, собраний, союзов, полная личная неприкосновенность, уравнение перед законом всех подданных независимо от вероисповедания и национальности, создание объединенного правительства, которое не будет вмешиваться в грядущие выборы в Государственную Думу. Собственно, манифест о созыве Государственной Думы был раньше, но было непонятно, как это реализовывать. Теперь будет понятно. Госсовет империи преобразовывался за счет включения в него выборных представителей, а также, самое главное, обещалось, ни один закон не будет введен императором без согласия избранной Государственной Думы. Это была еще не конституционная монархия, но это была очень сильно ограниченная монархия. Монархия, которая впервые поделилась властью официально, по закону, с народом. И вдогонку к этому манифесту правительством были разработаны еще целый ряд законов, которые в деталях прорабатывали, ну, по сути, были такой коллективной конституцией. Далее необходимо наводить порядок в стране, успокаивать страну. И вполне естественно, что тот, кто взял на себя ответственность предложить путь умиротворения умеренных, путь ограничения самодержавия, Николай II категорически не хотел, у него там буквально руки тряслись подписывать этот манифест. Тот, кто предложил этот путь, тому и было и предложено стать первым в стране полноценным председателем правительства, первым премьер-министром, председателем Совета министров. Тот, кто сможет со всеми участниками процесса, левыми, правыми, радикалами, социалистами, как-то договориться. Первым председателем Совета министров в истории страны становится граф, уже граф Витте. Он переезжает в Зимний дворец, в императорскую резиденцию, царь с семьей в царском селе. Он не живет и не работает в Зимнем. В Зимнем теперь живет и работает премьер-министр. Теперь Зимний дворец, это как сейчас в современной России Белый дом, Дом правительства Российской Федерации. Первый премьер-министр граф Витте – это вершина карьеры этого невероятного честолюбца. Но продлилось чуть больше, чем у Наполеона. Полгода. 185 дней всего граф Витте был во главе правительства. Как разворачивалась ситуация? Результаты манифеста. С одной стороны, всероссийская стачка прекратилась. Чуть-чуть началось успокоение. С другой стороны, радикальное крыло, эсеры, социал-демократы, решили, что это слабость правительства, и надо требовать еще больше уступок, надо давить до конца. Результатом становится декабрьское вооруженное восстание в Москве, Красная Пресня. В Москве не было полицейских в достаточном количестве, чтобы подавить вооруженное восстание рабочих. Никакой те Росгвардии, ни чекистов, никаких вооруженных сил пришлось перебрасывать из Петербурга, и силами гвардейского пехотного полка восстание было подавлено. Это что касается радикалов. С другой стороны, правые черносотенцы решили, что это какая-то немыслимая уступка оппозиции. Витте, Иуда. Вот. И они решили наводить порядок сами своими силами. Начались массовые погромы против евреев, студентов, бациллы революции, правый террор. По оценкам Большой российской энциклопедии, убито было после манифеста правыми более 4000 подозреваемых в революционности, всяких там студенческих интеллигентов. Николай II был разочарован. Ему обещали, что после манифеста все успокоится, все пойдет на спад. А тут, наоборот, полыхает. Из дневника Николая II. Кавычки. «Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение. Не оправдался и расчет Витте на примирение с либералами. Кадеты, октябристы, вроде бы сторонники твердого порядка, конституционной монархии, но и они не захотели создавать объединенное правительство общественного доверия вместе с представителями царской администрации. И Гучков, и Милюков, и другие стали выдвигать все новые и новые требования. Созыв учредительного собрания, в общем, дальнейшая либерализация России. Не могли они тоже остановиться и успокоиться». И тогда Витте резко разворачивает политический курс. И видя, что по-хорошему договориться ни с умеренными, ни с радикалами не получается, по согласованию с ним министр внутренних дел Дурново начинает массовые аресты, начинают расстреливать бунтовщиков в регионах, потому что судить тысячи людей невозможно. Начинаются призывы
подавлять

террор силы. И Николай II в замешательстве. Только что ему предлагали реформы, а тут Витте переобулся и наоборот. Кавычки, Николай II. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Но я никогда не видел такого хамелеона. Благодаря этому свойству своего характера, почти никто ему больше не верит. Он окончательно потопил себя в глазах всех. Это не свойство хамелеона. Это политический прагматизм. Точно так же, как Ленин перепрыгивал от военного коммунизма и продразверстки к НЭПу, разворачивая свою политику на 180 градусов, лишь бы удержать власть, шел на изменение политических подходов. Точно так же и Витте. Это Ленин только монархист. Он мог менять свою позицию 10 раз, лишь бы сохранить империю и сохранить императорскую Россию, сохранить Романовых у власти. Параллельно он решал еще одну сверхважную задачу. У него не было денег. Страна была банкротом после русско-японской войны. Революция сопровождалась финансовой паникой, угрозой дефолта. На какой-то момент Минфин даже объявил о временном прекращении обмена билетов на золото. Для того, чтобы удержать паритет рубля к золоту, чтобы не произошел массовый отток иностранных инвестиций, чтобы экономика выстояла, нужно было этот паритет сохранить. А для этого требовался новый займ. Денег у страны нет. Витте смог это провернуть. Сначала он обратился к банковским домам Ротшильдов. Те отказали, якобы из-за еврейских погромов в России. Потом затеял сложные личные переговоры с французскими банкирами, которые согласились сдать ему займ при условии, что Российская империя поддержит Францию в случае ее возможного конфликта с Германией в Африке по поводу колонии. Будет конфликт, не будет, чем будет поддерживать Россия? И Витте, как прагматичный политик, понимал, что это вопрос после завтрашнего дня. Вопрос сегодняшнего дня – получить деньги и удержать экономику страны. Как писал прославленный историк Евгений Тарле, последнее выступление графа Витте на международной арене связано с заключением колоссального апрельского займа 1906 года в Париже. В этом деле Витте опять обнаружил необычайную изворотливость ума и силу своих дипломатических дарований. Была создана конференция банкиров, по итогам которой Россия получит миллиард рублей – это почти половина стоимости всей войны с Японией, и обеспечит возвращение золотого стандарта рубля, спасет страну от дефолта. Сменщик Витте на посту премьера по фамилии Горемыкин, вот умел наш государь-император подбирать людей с говорящими фамилиями, напишет: «Государь все это время еле выносил Витте. Терпел его только потому, что без него не достать было денег». Ну что ж, деньги достали. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но отставки не было. Николай II в этот раз не проявил инициативы. Витте сам подал прошение об отставке. Мотивировал тем, что его затравили, его не поддерживает никто, ни император, ни члены кабинета, ни правые, ни левые. Нервный срыв. Может быть, он ждал, что император не примет это заявление, уговорит его остаться на посту премьера, продемонстрирует свою поддержку. Так бывает. Нервное истощение. Деньги достал, экономику спас, тянуть дальше сил нет, нужна мощная поддержка. Но поддержки он не дождался. «15 апреля 1906 года. Судьбоносный день для Российской империи. Именно тогда, 15 апреля 1906 года, царь мог отвергнуть отставку Витте, дать ему дополнительные полномочия, дать ему возможность работать так, как давал возможность Александр III. Вот что напишет государь-император в своем дневнике. Лично для себя. Кавычки. Чем знаменит для Николая II день 15 апреля? «В час ночи отправился на глухарей. Убил 3 глухарей. Вернулся в 6 утра, спал до 10. Имел 3 доклада. Завтракал с Фридриксом, министр двора. Долго говорили с ним о церемониале открытия Государственной Думы. Принял отставку Витте. Обедали с Марией и Дмитрием». Вот где-то между церемониальным завтраком и 3 глухарями одной строчкой царь принял отставку Витте. И вроде бы бог с ним.
Говорят, Витте его тяготил, заслонял. Была у них личная антипатия. Действительно, невысокого роста, спортивный, но худощавый государь и громадный медведь Витте. Не знаю, что в этом было больше, личного или общественного, как сейчас говорят. Личное нерасположение императора и императрицы. Или сложились факторы. У националистов он враг русского народа Иуда, член мирового масонского правительства какого-то тайного. А у реакционеров он, наоборот, красный, он потакает революционерам с этим манифестом. А у либералов он враг, охранитель самодержавия, сатрап. Милюков говорил, общество вам не верит, мы знаем ваше преступное прошлое. Ну, преступное в том смысле, что он монархист. Так Витте проделал путь наоборот. Обычно в молодости мы все либералы-революционеры. И кто у нас в молодости не либерал, тот не имеет сердца, а кто в зрелости не консерватор, тот не имеет разума. Ну, Витте этот путь был наоборот, от консерватора в молодости до либерала в зрелости. После отставки он продолжал вызывать такую жгучую ненависть черносотенцев, что они дважды пытались его убить. Все склоняются, что покушения были организованы Союзом Русского Народа, крайне правой организации, в знак мести Витте за потакание революции. Бомбы бросали в дымоход в его доме. Ну, надо сказать, что наши черносотенцы, конечно, фиговые бомбометатели и террористы. Не то, что народовольцы. Ни одна бомба не взорвалась, обе застряли где-то в дымоходе. Неумехи, короче. Витте в отставке или как бы в отставке не утихал. Ему было всего 57 лет. Продолжал интриговать, выступать в СМИ, даже как-то бороться за возвращение во власть. На каком-то этапе потом ему надоело, стал проситься послом в Париж, чтобы уехать подальше от всего этого, а послом в Париж его не отпустили. Вот так жил частной жизнью. В кругу семьи Витте был совсем другой. Мягкий, добрый, любящий дед, любящий муж. Но при этом тоже шел во всем наперекор общественному мнению. По тем меркам очень свободен во взглядах на семейные отношения. Женатый был дважды. И оба брака рискованные. На разведенных женщинах это не приветствовалось. Да еще ладно, первая жена, дочь офицера, хотя бы русская, с ребенком. Прожили вместе 11 лет, к сожалению, скончалась. После смерти первой супруги через год Витте увидел в театре женщину, в которую влюбился, и попросту увел ее у мужа. При этом любовь была необычайная, совсем не по расчету, потому что по расчету это противоречило всему здравому смыслу. Витте уже занимал крупный пост в этот момент в Минфине. Возлюбленная еврейка, она в православие перешла, только выйдя замуж. Матильда. Муж развод не давал. Витте грозился включить весь административный ресурс. И даже грозил ему административной высылкой. В конце концов, просто выкупил жену у него. Дал ему отступных за развод. При этом, понимая, насколько строг государь-император Александр III в этих вопросах, Витте, собираясь жениться, одновременно подал прошение об отставке из министерства. У нас нет других свидетельств, но поверим на слово Витте, как отреагировал на это прошение император Александр. Вот что он сказал Витте, кавычки. «О том, что вы хотите жениться, я знаю от шефа жандармов. Во всех его деталях». КГБ работало. «Вам нет никакого повода выходить в отставку. Потому что если бы вы не женились, при всех тех условиях, которые имели место, имеется в виду его ухаживание нарочитое, этот скандал с мужем, так вот, если бы вы не женились, я бы вас не уважал. А ваше намерение жениться указывает на то, что вы честный человек. А поэтому я усугубляю к вам мое доверие и уважение». Вот так. Такой был Александр III. К сожалению, счастлив в работе, не совсем счастлив в семье. Жену его не принимали в свете и не пускали во дворец. Собственных детей у Витте не было. Он очень любил дочь первой жены. Дочь от второй жены, звали ее Вера, она выйдет замуж за родовитого дипломата Нарышкина. Может быть, кто-нибудь помнит. Была история с Нарышкинским кладом. Несколько лет назад в Петербурге была реконструкция так называемого дома Нарышкиных. Или
дома Нарышкиных Витте. И вот в ходе реконструкции охранник заметил, что ночью рабочие таджики что-то там вывозят в мешках в газель. И в этих мешках что-то сбрякает, звенит. Догнал, мешки открыли, оказалось столовое серебро. Где они его там нашли? Ну, видимо, где-то замуровали, спрятали внутри стен. И когда эти стены вскрывали, этот нарышкинский клад открылся. 400 килограммов серебряной посуды. Полные сервизы. Ну, фактически музейная коллекция. Совершенно уникальный клад. У него была огромная publicity, как бы сейчас сказали, огромная известность. И он как мог пытался эту известность конвертировать в то, чтобы влиять, давать советы, высказывать свое мнение. Журналисты любили Витте. Он сетовал, мол, ни реформы, ни золотой рубль, ни портсмутский мир с японцами не составят ему славы, а чтобы была слава, надо было не принимать решения, а надо было, подобно его далекому предшественнику, министру финансов Гурьеву, изобрести какую-нибудь вкусную штучку. Вот гурьевская каша, знаменитый десерт. Вот если бы он что-нибудь такое изобрел сладенькое, этим бы он и остался в истории. Кому этот золотой рубль и железные дороги нужны? И даже пытался изобрести. На роль вклада в кулинарию претендовали так называемые витивские пирожки. Это такие горячие ватрушки с ледяной зернистой икрой, подаваемые к водке. Но не повезло, по крайней мере, так как министру финансов Гурьеву этими ватрушками с икрой, то ли с икрой у нас проблемы, то ли после революции было не до ватрушек, так они массового распространения и не получили. В народе продолжали рассуждать о витивских миллионах. Он же Сергей Жулевич, к тому же живет довольно открыто, два особняка. Особняк в Петербурге, особняк во Франции, вилла в Биарице, богатей. Его официальные доходы вполне позволяли приобрести и содержать эти два дома. О размерах накопленного состояния можно судить по завещанию, где он очень подробно, все-таки финансист, описал все свои ценные бумаги и вложения. Итого, облигации китайского займа 593 тысячи марок, тогда это примерно 1200 рублей. Акции Владивостокской железной дороги 633 тысячи марок, добавьте еще 300 тысяч рублей. И акции Дворянского земельного банка 175 тысяч рублей. Столько лет при власти, миллиардами распоряжался, но даже на 1 миллион себя не натянул. Ни о каких миллионах Витте речи не было. С ватрушками Витте не повезло со вкладом в кулинарию, но, можно сказать, повезло с датой смерти, если так можно, конечно, говорить. Повезло в том смысле, что он не дожил до революции. И не видел полного финального краха, созданной им индустриальной России. По крайней мере, тогда на начальном этапе советской власти. Он умер зимой 1915 года в Петербурге от менингита в возрасте 65 лет. Похороны были в Александро-Невской лавре. Присутствовал весь нобилитет. Все, кто его проклинали. Правительство в полном составе. Государственный совет в полном составе. Все послы. Ну, не было только императора. Говорили, собрались все сановники империи. Может быть, в последний раз в ее истории. Николай II якобы, со слов французского посла Палеолога, сказал: «Большой очаг интриг погас вместе с Витте». И, помолчав, добавил: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением». Говорил это Николай или не говорил, мы не знаем. Ни одного свидетеля, кроме этого французского посла, у нас нет. А французский посол был тот еще интриган. Может быть, все и придумал, либо поменял слова местами. Не знаем. На надгробии Витте, которое сохранилось по сей день, сходите в Александро-Невскую лавру, поклонитесь, сохранилась надпись, сделанная по завещанию Витте. Собственно, одна. Помимо имени и дат рождения и смерти. 17 октября 1905 года. Видимо, все-таки этот день введения ограниченного самодержавия и символа самых больших политических реформ в истории империи считал Витте главным днем своей жизни, повелев написать это на своем надгробии. У него были сложные отношения с начальниками. Александр III Витте ценил до такой степени, что доплачивал ему зарплату из своих собственных средств. Дело в том, что когда Витте брали на работу в Минфин, в предыдущем месте работы управляющим юго-западными железными дорогами, у него было жалование колоссальное по тем временам, 40 тысяч рублей в год.
А жалование директора департамента железных дорог Минфина 3000 рублей в год. Посчитайте, во сколько раз меньше. Тогда Александр III от себя лично доплачивал ему ежегодно 10 тысяч. Плюс из казны еще можно было так выкрутиться. Ему доплачивалось 3000 рублей столовых и 2000 рублей квартирных. Итого в совокупности Витте, перейдя на государственную службу, получал вместо 40 тысяч рублей 20. То есть потерял в два раза. Но император дал ему возможность реализовать все свои амбициозные планы. Он понимал, что в деньгах Витте потерял, ну не в 15 раз, так в 2. Но зато каков честолюбец, как он сможет себя проявить. Витте проявил себя и отвечал Александру III преданностью. Он писал в мемуарах. У Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца. Как семьянин, это был образцовый семьянин. Как начальник-хозяин, это был образцовый начальник и образцовый хозяин. Я никогда не встречал того чувства уважения к государственной копейке, которой обладал император. У Александра III никогда слово не расходилось с делом. Что он говорил, было им прочувствовано. И он никогда не отступал от сказанного. Но эта черта по наследству, конечно, не передалась. И вот что пишет Витте о Николае II, к которому относился плохо. Мемуары Витте – вещь вообще субъективная, там вообще нет никого хорошего. Кроме самого Витте, его супруги и Александра III. Все остальные, в лучшем случае, слабаки, а в худшем – негодяи. Но почитаем характеристику Николая II. Отдавая должное тому, что он человек хороших способностей и хорошего образования, очень быстрого и цепкого ума, Витте добавлял, Николай II с трудом терпит людей, которых он в душе почитает выше себя, в моральном и умственном отношении, только при нужде. Он чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он. Жестокая характеристика для большого руководителя. Говоря о мемуарах Витте, которые были очень популярны, кстати, у нас в 90-е годы, во время глобальных реформ, почему-то наши реформаторы все время в качестве авторитета обращались к образу Витте. Он там и о Столыпине неплохо пишет, что Столыпин с ним не советовался, игнорил, Витте обижался. Особенно сильно он обиделся в личном плане, когда Столыпин не заблокировал по просьбе Витте решение Одесской городской думы переименовать улицу Витте, да, улица в Одессе, где учился Витте в университете, при жизни была названа его именем, и при жизни же его Одесса сменила это название на улицу Петра I. Якобы Столыпин пообещал это дурацкое решение отменить и не сделал этого, чем, по мнению Витте, поступил крайне низко. Ну, вообще, реформы Столыпина, крестьянские реформы Столыпина, земельные, они начинали уже, вынашивались при Витте, поэтому, наверное, Витте считал себя их реальным идеологом, автором, которого история задвинула на задворки, а Столыпин, по мнению Витте, занял исторически принадлежавшее его место. Видимо, в этом-то и был смысл такой ревности. В конце жизни к Витте подкатывал Распутин, хотел как-то его использовать, и говорил, что Витте первый в России умник, только папу и маму мало почитает. Все норовит по-своему. А папа и мама, соответственно, Николай и императрица, этого не любят. Папа и мама любили это, не любили, это не важно. Но когда мы говорим о России 13-го года, помните, Советский Союз любил очень сравнивать статистически, сколько в России 13-го года производилось того-то, а сколько того-то. Ну, в СССР любили сравнивать телевизоры, холодильники и автомобили. Мы же уходим в другую крайность и говорим о Россия 13-го года несколько идеализирует, но это идеализированная Россия, которая на самом деле четвертая экономика мира, иногда говорят пятая после США, Германской империи, Британской империи и гигантской Франции с огромными колониями, как минимум пятая, а скорее всего четвертая, с самыми высокими в мире темпами развития промышленности, индустрии. Это, конечно, Россия Витте. Именно при нем система налоговой политики, тарифной политики позволили создать лучшие железные дороги, собственную оборонную промышленность. Это страна, где были свои минусы. Колоссальная монополия в промышленности. Очень монополизированный капитал. Большое влияние иностранного капитала. Но это минусы, которые легко оборачиваются в плюсы. Монополизирована была вся промышленность в мире тогда.
Экономика начала 20 века – это экономика Дюпонов, Морганов, Рокфеллеров. Со временем государства с этим разберутся, примут антимонопольные законодательства. Россия тоже пошла бы по этому пути. Тот факт, что в России была высокая доля иностранного капитала, на мой взгляд, это неплохо. Потому что капитал не имеет национальности. Капитал имеет точку приложения и интересы. Мы это видим на примере того иностранного капитала, который оказался после начала СВО очень быстро либо напрямую, либо косвенно российским. Слава Богу, что он был. Слава Богу, что были эти заводы, производства. То, что мы имеем возможность национализировать или, по крайней мере, как-то использовать технологии, подходы, учиться, в конце концов. Поэтому лучше иметь у себя передовой иностранный капитал, промышленность, которая все равно будет работать на нас, чем не иметь ничего. В этом плане, безусловно, Витте был прав. У него не было убеждений, хамелеон. Нет, скажу, прагматик. Человек, который был погружен в интересы империи. И большое, редкое качество финансиста, министра финансов, который относился к общеимперским деньгам, к казне, к бюджету, как к деньгам своим. В хорошем смысле этого слова. Распоряжался ими как личными в интересах империи. Есть забавная история. Тогда было своеобразное отношение к государственным деньгам у аристократов. Они почему-то считали, что могут претендовать на бесконечные дотации, поощрения и подарки из казны. И вот какие-то очередные полуразорившиеся неудачные аристократы а-ля Раневские, Вишневый сад, графья и Рюриковича забросали царский двор письмами о том, как им тяжело, как они впали в долги, и просили эти долги за них закрыть. Речь шла о сумме, словно 500 000 рублей. Огромная сумма. Так наглость была еще и в том, что помимо 500 000, они просили и вспомоществование в размере еще примерно таком же. Лоббистом этих аристократических семей выступали члены царской фамилии. Ну как же так, мы же друзья вместе служили, надо помочь. Николай II, надо отдать ему должное, возмутился. И даже стал пререкаться собственной матерью. Если я буду каждому раздавать из казны по 500 000, то ничего из наследия нашего государя, батюшки Александра III, в Украине не останется. Но все эти упирательства закончились тем, что пообещал вспомоществование не давать, но хотя бы закрыть за них долги, чтобы не оказались в долговой яме представители одной из знатнейших фамилий империи. Отправил их к Витте. Но Витте относился к деньгам государя, к деньгам империи, как к своим. Поэтому он продолжил торг. Сумму стал снижать с 500 000 до 150 000. А остальное, мол, заработайте сами, я подскажу вам, как. Надо вообще работать, хватит дворянам этим бездельничать. Работать надо. Я вам скажу, во что вложиться, в какие акции, заводы. Работайте, работайте. В общем, вдовствующая императрица, как говорили потом, 2 года не разговаривала с Витте в обиде на то, как он жадничал денег не своих, государевых, и не давал их по ходатайству императрицы к очередным разорившимся графьям. Вот такой был Витте, жадюга. Перед Первой мировой Витте сделал 2 прогноза, удивительным образом сбывшихся. В беседе с кем-то из журналистов. Скоро Россия первая очутится под колесом истории. И второй, если начнется война, Европа обескровит себя и разорится. А все европейское золото уплывет за океан. Барон Розен так вспоминал реакцию Витте, когда он получил известие о начале Первой мировой. Я никогда не забуду, как он метался по комнате взад и вперед, беспомощный свидетель некомпетентности и глупости, ввергший нацию в катастрофу мировой войны. Войны, которая могла привести к уничтожению трудов всей его жизни и обрекала страну на разрушение и погибель. Мы оба понимали, что грядет конец всего, что было нам дорого, ради чего мы жили. Странно, потому что в начале войны все надеялись на быструю победу. Ну вот Витте смотрел как в воду. Говоря о графе Витте, можно долго рассуждать о роли личности в истории, о роли того, чего можно было добиться в империи и нельзя было добиться своими силами, о характере, который, безусловно, погубил Витте, не дал ему возможность удержаться при власти, но, с другой стороны, без этого характера он бы не был самим собой и, наверное, ничего бы не достиг. Можно рассуждать о том,
Что бы было, если бы такие люди, как Витте, Столыпин, объединились, сохранилась ли бы империя? Сторонники Витте говорят, это была фигура уникального масштаба, последний из магикан, или последний великан в российской истории. Фигура, равная по масштабу преобразования Петру Первому или Екатерине Второй. Еще раз, пик популярности Витте в нашей стране – это 90-е годы. Тогда проводили конференции, был медаль памяти Витте. Реформаторов 90-х сравнивали по масштабу преобразования и по решительности с реформами Витте. Говорили, Витте современности – это Чубайс. Я не шучу. Можете посмотреть в интернете. Мне кажется, это сравнение глубоко оскорбительно было бы для Витте. Ничего не хочу сказать личного о реформаторах 90-х. Там были совершенно разные люди. И очень меркантильные, которых мы сегодня знаем по списку Форбса прекрасно. И настоящие бессеребренники, которые работали честно, как могли, как умели, и не нажили никаких капиталов. Но тут важно ведь не степень их личной честности. Важен результат. Решительные, жесткие и не всегда популярные реформы Витте привели страну к росту населения, росту промышленности и сельского хозяйства на первое место в мире по темпам роста экономики. А решительные реформы младореформаторов 90-х привели экономику страны к краху и разрушению, а саму страну поставили на грань распада. Поэтому, когда мы говорим о 90-х 20 века, то это лихие 90-е. Когда мы говорим о 90-х 19 века, мы должны называть их великими 90-ми. Можно, говоря о Витте, и рассуждать вообще о судьбе реформатора. Это Спиранский. Великий был реформатор за 100 лет до Витте. Говорили, что он франкофил, агент французской разведки и вообще масон, либерал, копает под самодержавие. Про Витте говорили, что он германофил, потому что он сторонник германской модели развития экономики, жесткого протекционизма, что он юдофил и тайный сторонник еврейского, масонского, всемирного какого-то правительства. Ну и, естественно, после манифеста тоже стал либералом, копает под самодержавие. Витте свои реформы довести до конца не смог, по крайней мере, большую часть из них. Одна вещь мне в Витте очень нравится. Весь его экономический курс был нацелен на то, чтобы, сохранив самодержавие, сохранив величие империи, дать людям максимум экономической свободы. То есть сделать страну свободной не политически, сделать страну свободной прежде всего экономически. Дать людям большие возможности по зарабатыванию денег. И не случайно именно при Витте Российская империя занимала второе место в мире по количеству иммигрантов. Второе после США. Тех, кто приезжал, чтобы остаться в России. Я хотел бы закончить одной интересной цитатой, где я подпишусь буквально под каждой буквой. Кавычки. «Государство не столько создает, сколько восполняет. Истинными же создателями являются все граждане. Не налагать руку на самостоятельность граждан, а развивать ее и всячески помогать ей. Вот долг государства». Это слова Витте, которые процитировал президент Путин в одном из своих посланий к Федеральному собранию. Государство не должно заниматься экономикой вместо граждан. Оно должно помогать гражданам, поддерживать их самостоятельность, предприимчивость и инициативу. Вот идеология отца русской индустриализации графа Витте. И вот, наверное, главный урок, который мы должны извлечь. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго. Мы уже записали эту передачу. Тут я решил сделать по скрипту маленький. Второй финал. Витте был математиком, финансистом. Но у него не было полноценной семейной жизни, потому что у него не было детей. Были две приемных дочери, которых он очень любил, от первой, от второй жены. И были внук и внучка, которых он просто обожал. И вот последний день жизни Витте. Он очень мучается, у него тяжелый менингит. Но он сознание, к нему приносит письмо от его 10-летнего внука. Я читаю воспоминания дочери Витте. В этом письме
10-летний молодой человек в самых официальных выражениях требовал выплаты своего еженедельного пособия в размере 20 копеек. Больной немедленно попросил перо и бумагу. Было видно хорошо, каких усилий стоит ему малейшее движение. Жена хотела любой ценой помешать ему утомлять себя, но он рассердился и стал медленно выводить ответ своему дорогому мальчику. Писать нужно было очень разборчиво, чтобы Лёва сам мог прочитать. Больной много раз останавливался, его рука падала на подушку. Перед тем, как подписать конверт, он прочитал письмо жене голосом, в котором звучал его прежний юмор. Письмо бывшего министра финансов Витте своему 10-летнему внуку. «Многоуважаемый Лев Кириллович, по видимости, я должен вам некоторую сумму денег в счет вашего еженедельного вознаграждения, коль скоро вы не получали постыдных отметок. Я прошу прислать вас мне счет и приложить к нему документ, подтверждающий ваше прилежание, по получении коих я непременно направлю вам сумму, которую обязан выплатить. Остаюсь ваш с уважением, граф Витте». Министр финансов, который выплачивал по 20 копеек в неделю своему внуку при условии получения отличных отметок, мышь не проскочит. Внук должен был прислать ему копию еженедельного дневника и счет, потому что деньги любят счет. При графе Витте деньги Российской империи были в полном порядке. Как нам нужны такие министры и премьеры в тяжелые времена? Дай Бог, их есть у России и еще будет. Спасибо вам за любовь к русской истории. А рано или поздно памятник графу Витте, наверное, у нас появится. При случае займемся. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Всем привет, добрый вечер, и мы продолжаем рубрику «Все фигня, кроме пчел», и сегодня будем вновь говорить о насекомых. И поговорим о насекомых-рекордсменах. Сразу скажу, что мы не будем, наверное, говорить о большинстве банальных списков, где самый большой, самый тяжелый, самый кусающий, а поговорим на более интересных насекомых, которые так или иначе удивляли или продолжают удивлять ученых и удивляют в том числе и меня. Как я люблю говорить, что насекомых на планете Земля гигантское количество видов, их уже больше миллиона описано, и мы знаем, что, скорее всего, мы знаем только треть от разнообразия насекомых, некоторых, возможно, мы никогда не откроем, потому что вымирают они так же быстро, ну и на диаграммке хорошо видно, что насекомых относительно всех других существ сильно-сильно больше. Насекомые, соответственно, заполонили планету и живут во всех средах. Их можно найти в почве, их можно найти в песке, их можно найти в воде. Насекомые – первые животные, которые осваивают воздушную среду, и это им дает, конечно, невероятное преимущество. Насекомые живут внутри растений, они живут внутри животных, они питаются кровью, они питаются пыльцой, то есть насекомые есть везде, едят все. И, конечно, ученые долго хотели найти насекомых в уникальных каких-то местообитаниях, в уникальных средах. И простите. И в 1899 году американский энтомолог Кокилет, он отправляется, он живет в Калифорнии, и, собственно, отправляется на известные болота. Они нетипичные болота, это болота нефти, это болота из битума, и находит там насекомых. И, пожалуй, до сих пор это единственный вид насекомых, это мухи из семейства эфидриды, называются холиомия петролей, они живут именно в нефтяных лужах, то есть вся их жизнь полностью связана с нефтяной лужей. Их личинки живут внутри и питаются, возможно, бактериями, возможно, остатками каких-то растений, то есть до конца мы точно этого не знаем. Но вся их жизнь проходит именно внутри этой нефтяной лужи. Окукливаются они, правда, на поверхности, выползают на травинке, и взрослые мухи уже бегают прекрасно по поверхности нефтяной пленки. Она очень клейкая, если они, конечно, прислоняются, они часто тонут, но, тем не менее, они прекрасно бегают по поверхности и там же спариваются и откладывают яйца опять же внутрь. Вот, большинство других животных все-таки не способны жить в таких условиях, не способны выдерживать воздействие нефти, потому что она очень едкая. Этих мух, даже их личинок, пытались поливать ксилолом. Это довольно такое едкое вещество, мы знаем, что это растворители лаков, и 50% раствор ксилола их не берет, они продолжают оставаться живыми. Вот. А большинство других животных обычно выглядят вот так. Это различные саблезубые тигры, которых мы находим именно в таких болотах, очень большом количестве, разные ископаемые животные. Ну и насекомые ископаемые выглядят вот так тоже, они часто встречаются именно в этих битумных болотах. Вот. А мухи и эфидриды живут не только в нефтяных источниках, они на самом деле любят всякие необычные места обитания, они часто живут по берегам морей, где выбрасываются водоросли, выбрасываются разные растения, их там можно увидеть часто очень большими скоплениями, идя по берегу моря. Они живут в серных источниках, и они живут даже в очень соленой воде, развиваются в солончаках. Даже одни из немногих мух, которые способны развиваться в солончаках. Мушки совсем небольшие, порядка 2-3 мм в размере. Еще одна среда, которая, казалось бы, не очень подходит насекомым, это мировой океан. Насекомые все-таки так или иначе приверженцы суши, и их все-таки жизненный цикл так или иначе связан с сушей. Либо они откладывают яйца на суше, либо они сами бегают, либо они летают где-то над поверхностью Земли. Но есть насекомые, которые полностью всю жизнь живут в мировом океане. То есть они никогда не приходят на сушу, они никогда не находят пресной воды. И это водомерки. Водомерок наверняка вы все видели, водомерок все знают, это такие хищные клопы. У них четыре ноги плавательные, при помощи них они бегают по поверхности воды, по поверхностной пленке, а передние две лапы превращены в хватательные конечности, и все водомерки-хищники, они ловят каких-то других мелких насекомых. Бывают, правда, крупные водомерки, которые могут ловить головастиков, могут ловить мальков, рыб. Вот. А один род Халабатос, он живет в мировом океане. Они живут в теплых водах, предпочитают тропические океаны, это Индийский океан, южная часть Тихого Атлантического океана. Они совсем небольшие, тоже несколько миллиметров длиной, не способны летать, то есть они точно не могут никак перелететь, попасть туда случайно. Ловят они тоже различных маленьких рачков, других беспозвоночных питаются ими, могут ловить мелких рыб и откладывают яйца на какие-то частички суши. Обычно это все-таки водные растения, но некоторые приспособились откладывать на гидроидных полипов парпит. Парпиты – это такие гидроидные полипы, которые живут колониями и плавают на поверхности воды. Так вот, водомерки прекрасно приспособились, они откладывают яйца на этих гидроидных полипов. Но это еще не все. Оказалось, что халабатосы – одни из немногих, которым выгодно загрязнение океана. Им очень понравился пластик, который мы туда регулярно выбрасываем. Это громадное количество пластиковых островов, а сейчас еще небольшие частицы пластика. И вот тут на фотографии видны частички пластика, на которые отложены яйца этих халабатосов. И была интересная находка, бутылка из-под молока пластиковая, на которую было отложено около 70 тысяч яиц. То есть это такая была коллективная кладка, туда прибегали взрослые, разные взрослые водомерки и откладывали целенаправленные яйца. Видимо, она им очень показалась привлекательной. Но халабатосов открыл в начале, в конце 19-го, в начале 20 века и Шольц, это российский ученый, который работал в Тарту, университету Тарту, и он совершал в качестве ботаника и зоолога кругосветное путешествие на судне «Рюрик», и тогда же, собственно, он собрал этих халабатосов, а сейчас мы уже их знаем около 40 видов. Следующие насекомые рекордсмены, и среди, посмотрев на них, очень сложно угадать в них насекомых, а тем более угадать в них комаров. Это комары-звонцы. Комаров-звонцов мы часто видим у нас в водоемах. Это такие небольшие комарики, совсем, ну, размером с кровососущих. У них бывают, у самцов, очень пушистые антенны, усики, и ну, выглядят они как обычные комарики. Но, правда, они не кусаются и не приносят вреда. А вот пантомия, она живет тоже исключительно в океане. Вся ее, весь ее жизненный цикл проходит в океане. Все виды этого рода, их всего 4 вида, по-моему, найдены на берег, около берегов Австралии, Тасмании, ну, в общем, на Японии, в той части света. Личинки у них выглядят типичные для мух, они небольшие такие, совсем несколько миллиметров. И самое интересное, что самка выглядит примерно так же. То есть взрослая самка, она очень похожа на личинку. У нее есть головная капсула и дальше короткое тело, которое не дифференцировано. У нее нет ни ног нормально развитых, ничего. Она плавает около поверхностной пленки воды, прислонившись туда своими дыхательными отверстиями, своими дыхальцами. А самец выглядит вот так. Самец тоже небольшой. Тут видно, что он размером где-то миллиметр-полтора. И найти, понять, какие части у него что, практически невозможно. Вот это, видите, у него усики. У него очень длинные передние конечности, которыми он ощупывает местность вокруг себя. Вторая пара ног у него очень короткая, с крючками на конце. Ученые долго думали, зачем это нужно, потом увидели, как они впариваются, и оказалось, что самец прибегает к самке, он находит самку максимально быстро, обхватывает ее своими крюками, своими конечностями, удерживает и спаривается с ней. Ну, а крылья у него совсем редуцированные, это вот эти вот весла, он ими скорее отталкивается от воды. И комарики живут совсем недолго, самцы живут около 2 часов, 2-3 часов, и за это время им, естественно, нужно найти самку. Выводятся они из куколок очень синхронно, все самцы где-то через полчаса после заката солнца, а самки на 20 минут позже. Это сделано специально, чтобы самцы могли окрепнуть и найти за этот короткий промежуток самку. Они спариваются с самкой, самка еще живет какое-то время, откладывает яйца, ну тоже, то есть несколько часов. Яйца, соответственно, продолжают развиваться, яйца развиваются до взрослой стадии, ну то есть через несколько дней у них вылупляется личинка, и она потом еще порядка 3 недель развивается. Вот. Ну и после этого цикл опять повторяется, то есть жизненный цикл совсем-совсем короткий. Ну и всего описано 4 вида таких маленьких комариков, которые тоже живут исключительно в соленой океанической воде. И питаются они детритом, разлагающимися разными водорослями. Насекомые, центр разнообразия всех насекомых, это прежде всего, конечно, тропический климат. Больше всего насекомых мы с вами увидим, если поедем куда-нибудь в зону экватора, в Южную Америку. Ну, есть, конечно, много насекомых, например, в пустынях. То есть, соответственно, насекомые любят теплый климат. И, казалось бы, на севере, ну, их должно становиться меньше. И это так, действительно, на севере насекомых становится в видовом разнообразии сильно меньше. Там появляется очень много насекомых, которые питаются кровью. Мы знаем, что летом на севере летит гнус, который часто пристает, мешает и соответственно, ну, вызывает дискомфорт. Вот. Но, казалось бы, насекомые не должны жить, где есть лед, где постоянно есть лед. Вот. Но, в общем, оказалось, что все это не так, конечно, и нашли один вид насекомых, который живет в Антарктиде. И это вот Бельгика Антарктика. Это тоже комары из семейства звонцов хиронамид, как были и предыдущие комарики. И так получилось, что это самое крупное сухопутное животное Антарктиды. То есть постоянно живущее животное Антарктиды. Потому что пингвины так или иначе могут плавать, могут жить на льдах около Антарктиды. А эти существа не могут никуда деться, у них нет крыльев. Большую часть жизни, соответственно, они питаются детритом, разлагающимися разными остатками растений, потому что в Антарктиде, как бы странно это ни звучало, есть разные растения, в том числе 2 вида цветковых растений, один злак и 1 гвоздика, 1 гвоздичное. Вот. И они питаются корнями этих растений, часто живут в гнездах разных птиц, подъедают какие-то остатки там. И названы они в честь бельгийской кругосветной экспедиции, в которой участвовал в том числе Амундсен. Тогда же они были найдены впервые. Вот. И еще интересная особенность этих комариков – то, что они могут вмерзать в лед. То есть личинки и яйца замерзают, а потом оттаивают и продолжают свое развитие. Конечно, все это возможно благодаря уникальному строению их клеток, потому что у них гигантское количество глицеринов, других спиртов, которые не дают клеткам замерзнуть. Вот. Ну и совсем недавно, несколько лет назад, по-моему, в 2015 или 2014 году, был найден комар-звонец, несколько видов было найдено на земле Франца Иосифа. Вот. Были найдены нашим ученым Крашенинниковым. Ну и, собственно, они живут примерно так же. Единственное, что они способны летать, но тоже они замерзают, и Крашенинников отмечает, что они даже способны спариваться при температуре минус 27 градусов. Наши насекомые в таких условиях не то что спариваться не могут, но обычно они спят, где-то зарывшись либо в землю, либо на стадии яйца, либо на стадии куколки, а эти вот способны продолжать свою жизнь. От насекомых, которые живут в необычных местах, перейдем к насекомым, которые поставили рекорды по размерам. Я не буду рассказывать о большинстве этих насекомых, про них легко найти информацию. Тут джук-голиаф, который весит самый крупный жук, самый тяжелый жук, который весит около 112 грамм, внизу его личинка вот в руке, она тоже развивается несколько лет. Это кузнечик Вета, живет в Новой Зеландии, он достигает 70 грамм, тоже не способен летать, потому что такое тело поднять очень тяжело, вот, но является одним из самых крупных насекомых. Ну и бабочки Атакус атлас и Агриппина – это одни из самых крупных бабочек, обе бабочки ночные, и размах их крыльев около 30 сантиметров. Атакус атлас поменьше, он около 28, Агриппина – 30. Это самые крупные бабочки, известные на данный момент. Но самое крупное насекомое, конечно, не они, а вот этот вот палочник. Этот палочник был найден тоже совсем недавно, в 2015 году, и называется он Фабетикус чани. Нашли его абсолютно случайно, и нашли его сначала мертвого. Он упал на землю, и его, собственно, чани нашел, передал в Лондонский музей, где увидели, что это новый вид. И не просто новый вид, а самое крупное насекомое. То есть с лапами он больше локтя. Внизу две фотографии, это не этот вид, это совсем другой вид, ну, из того же рода, он чуть меньше, поэтому можете представить, что Фабетикус чани еще больше. И удивительная особенность, что они живут исключительно на вершинах деревьев. Поэтому найти до сих пор их в нормальном количестве не удается. Известно всего 4 особи найденных, но зато нашли яйца этого палочника, и они устроены тоже очень интересно. Внизу, в правом углу, в нижнем, именно яйцо этого палочника, оказалось, что у него есть такие специальные пластиночки или крылышки, и когда яйцо падает вниз, а у всех палочников яйца так или иначе развиваются на поверхности земли или в листовом опаде, соответственно, эти крылышки помогают

самые как бы маленькие насекомые размером часто бывают меньше, чем одноклеточные существа. Тут на слайде хорошо видно, это обычная амеба, амеба протей, и рядом с ней мельчайшие насекомые в одном масштабе. То есть они даже мельче, чем амеба, ну и сопоставимы с размером с инфузорией туфелькой, то есть с одноклеточным существом. При этом это многоклеточные насекомые, многоклеточные организмы с очень сложным поведением и с полным превращением. То есть мы знаем, что есть насекомые с неполным превращением, которые вылупляются из яйца и потихоньку растут, линяя. То есть они, личинки похожи на взрослых. Тут же, соответственно, это осы или жуки, у которых личинки отличные, у них есть, соответственно, стадия куколки, и у этих насекомых происходит все именно так. У них тело, конечно, пошло по пути упрощения, им нужно уменьшаться, но не все органы можно уменьшить. Оказалось, что очень сложно уменьшить пищеварительную систему, поэтому пищеварительная система у этих насекомых остается примерно такой же, как у крупных насекомых. Половая система тоже, ее тоже довольно сложно уменьшить. Вот изменения со зрением произошли. Если посмотреть на глаз, то он устроен так же, как у крупной пчелы, но фасеток в нем гораздо меньше. То есть там совсем порядка 30-40, порядка 40 фасеток. То есть, поскольку фасетка – это точка, получается, у них где-то 40 пикселей зрения, как они при этом видят, довольно сложно понять, но они летают, хорошо ориентируются в пространстве, у них есть, соответственно, они даже отличают, черный и серый, то есть какие-то градации цветов. При этом зрение, конечно, у них, видимо, не столь хорошее, как у других насекомых. Крылья у них превратились из обычных, привычных нам пластинок вот в такие небольшие палочки, пластиночки, которые покрыты множеством щетинок. Эти щетинки похожи на перо птицы. Соответственно, на них есть бороздки, и это позволяет увеличить крыло, площадь крыла очень сильно, но все равно эти насекомые неактивно летают. В основном, конечно, они переносятся ветром, потому что силы ветра им противостоять очень трудно. И самые большие изменения коснулись, конечно, нервной системы. Нервная система у этих насекомых стала очень-очень маленькой, слилась часто в один ганглий, и оказалось, что у этих насекомых нейроны, то есть клетки нервной системы, клетки мозга, они безъядерные. То есть сначала они имеют ядро в куколке, а во взрослом состоянии ядра у них не находится. Мы знаем, что обычно обучение – это экспрессия тех или иных белков в нервной системе. Соответственно, как у них это происходит, пока остается неразгаданным, но тем не менее вот нервная система состоит в основном из отростков и из клеток, которые лишены ядер. То есть ядер совсем-совсем мало, и это позволило ее сильно сжать. Есть предположение, что нервная система представляет собой синцити, то есть слившиеся клетки, соответственно, такую структуру из слившихся клеток между собой. Интересная особенность у дикопоморфы, которая вот тут. И вот тут она. Это самка. Самка выглядит абсолютно нормальным образом. То есть такая хорошая оса, примерно как мегафраг. Тут не так фотография не такая хорошая, но тем не менее выглядит она примерно так же. А самец пошел еще по большему пути упрощения. То есть самочка где-то 0,13 миллиметров. 0,137 миллиметров, то есть совсем-совсем маленькая. Самец еще мельче. Он где-то 0,1 миллиметр. И у него с головой, вы видите, что произошло. Головы практически нету. Конечности тоже стали очень небольшими. Крылья исчезли. Исчезла пищеварительная система. Питаться ему незачем. И единственная его цель – это найти самку, прикрепиться к ней и спариться. Соответственно, это такое получилось полупаразитическое, но тем не менее насекомое, которое не способно жить самостоятельно, и, собственно, основная его цель – передать генетический материал. Интересно, что многие из этих насекомых, вот осы – это паразиты, а жучки, наноселлы – это свободно живущие жуки,

их размер чуть крупнее, они около 0,3 мм. И они должны откладывать яйца. Половая система, я уже сказал, такого же нормального типа, но яиц много не уместишь, потому что яйца сложно сжимать в размере. И эти жучки откладывают по одному яйцу, которое занимает большую часть тела самки. А сперматозоид у этих жуков настолько большой, что по длине он со жгутиком и по длине в два раза длиннее, чем тело самца. То есть зачем такое нужно, никто не знает. Вот. И у этих насекомых обнаружили у жуков на надкрыльях такие вот пластиночки, не пластиночки, а бороздочки, которыми они должны, по идее, издавать звук. Мы такие знаем стридуляционные пластинки у многих других насекомых, например, у кузнечиков, как у сверчков, когда сверчок трет крылом об крыло, он, собственно, издает так звук. Одна терка трется об другую, и получается треск. Вероятно, что эти жуки также способны издавать какие-то звуки, но записать их пока, нормальную запись получить их до сих пор еще пока не удалось. Но, тем не менее, исследования ведутся, и это одни из самых маленьких многоклеточных существ, то есть самые маленькие многоклеточные существа, которые мы знаем. От размера логично перейти к продолжительности жизни. Я уже говорил о короткоживущих насекомых, то есть мы много знаем насекомых, которые живут один день, живут несколько часов, выполняют функцию спаривания. Ну, взрослые насекомые только спариваются и умирают, не питаются. Но есть и насекомые-долгожители. Мы будем говорить прежде всего о долгожителях на стадии мага, то есть после куколки, когда живет взрослое насекомое, потому что личинки у многих насекомых живут довольно долго. Мы знаем, например, цикад, который 17-летний и 13-летний. Они обе живут в Америке, в Северной. Соответственно, личинка развивается 17 лет под землей, она питается соком растения, она пьет его из корней, и потом вылетает и превращается в имаго и живет несколько месяцев. И потом цикл опять повторяется. Известно, что личинки златок, вот этих вот Buprestis aurulenta, они живут до 50 лет в стадии личинки под корой дерева, питаются древесиной, а потом могут превращаться во взрослые насекомые. То есть это известное такое лабораторное наблюдение, что личинка развивалась 50 лет. Но обычно все-таки меньше, но все равно несколько лет. Имаго же тоже живет несколько месяцев, и это обычно стандартная продолжительность жизни для всех насекомых. Однако есть и долгожители. Например, чернотелка Polyposius на стадии имаго живет до 8 лет. Это очень-очень долго, и с этим жуком тоже связана очень интересная история. Мы его практически потеряли. Он сейчас включен во все международные красные книги, и он жил на острове Фрегат, вот на этом маленьком острове, который входит в группу Сейшельских островов. Вот он, маленький остров Фрегат, вся популяция жила там. И туда завезли крыс, которые стали потихонечку выедать этих жуков. И в конце концов, конечно, жуки исчезли, плюс под прессом людей. И остались жить только в зоопарках, в различных инсектариях. Ну и сейчас есть большая международная программа, этих жуков разводят и возвращают назад на этот остров Фрегат, который очистили от завезенных хищников. Еще один рекорд по продолжительности жизни, и, пожалуй, это самая большая продолжительность жизни среди имаго-насекомых, это матка муравьев Lasius niger. Она прожила 28 лет в лаборатории, держа, собственно, муравейник, будучи королевой муравейника. Lasius niger – это муравьи, которых вы можете увидеть у себя в саду, это черный садовый муравей. Есть данные о том, что термиты живут примерно столько же или даже больше, до 50 лет, но реальных наблюдений, реальных статей найти не удается. Но, тем не менее, предположение, что самки термитов живут так же долго, все-таки есть. И самое время как раз поговорить о термитах. Термиты рекордсмены не по продолжительности жизни, а по размеру своих термитников. Термиты не родственники муравьям, это совсем отдельная группа, это насекомые с неполным превращением, отдельный отряд,
и, соответственно, они строят разные, у них тоже социальная структура, у них есть царица, есть касты, и при этом касты у них лучше выражены, чем у муравьев. Соответственно, у них касты предопределены генетически, то есть они выглядят совершенно по-разному. Вот, например, мышка зависает, простите, солдат, который с большой головой, с мощными челюстями, единственная функция его – это охрана термитника. Матка, как я уже показывал на предыдущем слайде, выглядит вот так. Это небольшая голова, небольшая грудь и дальше громадное брюшко. И единственная функция матки – это постоянно откладывать яйца. И в отличие от муравьев, у муравьев матка спаривается один раз, хранит сперму всю свою жизнь. У термитов матка живет вместе с самцом, который периодически с ней спаривается, ну и, соответственно, они продолжают откладывать яйца. Так вот, они строят гигантские термитники. Термитники бывают очень разные, есть, конечно, и совсем маленькие, есть вот такие на деревьях, построенные из древесины, но мы привыкли все-таки, что это вот такие гигантские сооружения из глины, из почвы, пережеванные, скрепленные слюной. Действительно, разрушить порой очень трудно. Это такие монументальные строения. Если подумать относительно размера термитов, то это окажется чуть ли не самые большие строения. Наш небоскреб по сравнению с термитниками очень-очень маленький. Термитники устроены очень интересным образом. У них есть, соответственно, различные камеры, в которых живет царица. Ну, тут написано «апартаменты царицы». Дальше камеры с личинкой. Потом бывают камеры, где термиты выращивают грибы, потому что они ими питаются. Вот. И есть различные вентиляционные отверстия. При этом термитники тоже поворачиваются определенным ракурсом к солнцу, к ветру, для того, чтобы не нагреваться, вентилироваться. То есть это такое очень продуманное бионическое сооружение. Так вот, совсем недавно в Бразилии при расчистке земель для пастбищ, там рос такой саваннистый лес, его начали расчищать, чтобы сделать пастбище, обнаружили большое количество холмов, которые хорошо видны даже со спутника. Площадь этих холмов, их там не несколько, а на самом деле несколько миллионов, высота их около 2 метров, а диаметр 9 метров, и по площади все вместе они занимают примерно площадь, сопоставимую с Великобританией. И эти холмы оказались связаны между собой, их стали изучать подробно при помощи, ну, не разрывая, конечно, несколько разрыли, но остальные изучали при помощи других методов, в том числе эхолокации. Соответственно, выяснили, что это на самом деле большие-большие термитники, которые связаны между собой системой тоннелей, и построены они были порядка 4000 лет назад и продолжают быть обитаемыми до сих пор. Там живет термит, вот этот Синтермис дирус. В каждом термитнике, соответственно, есть королева своя, но, тем не менее, термитники связаны между собой, и они, видимо, не конфликтуют, а, наоборот, это сделано для более удобной коммуникации. То есть это такой город, который поддерживается порядка 4000 лет, и по количеству земли, которую они перекопали, это сопоставимо где-то с 200 пирамидами в долине Гиза. И дальше, соответственно, термиты, как я уже говорил, это такая фабрика по производству яиц. Они постоянно, матка постоянно откладывает яйца, потому что колонии часто бывают в несколько миллионов особей. Они, естественно, регулярно гибнут. Есть известно, что, например, более старые особи отправляются на бой, и, соответственно, стариков не жалко, а молодые продолжают обслуживать термитник. Вот. Ну и самка всю жизнь откладывает яйца. Но по количеству отложенных яиц они все-таки не рекордсмены, а рекордсмены – муравьи. Именно вот эти дарилис – это такие бродячие муравьи, очень крупные. Внизу – это самец, он порядка 5 сантиметров. А вверху – рабочая особь, она значительно меньше. Так за несколько недель самка этих муравьев откладывает несколько миллионов яиц. Ну, то есть, вы представляете, какую плодовитость они имеют. Но, соответственно, это животные колониальные. А есть бабочки, которые триктены,
Они похожи на бражников, это ночные бабочки, и они откладывают несколько тысяч, около 80 тысяч яиц за один раз откладывает самка этого насекомого. Ночные бабочки – одни из лучших летунов, и мировые рекорды по скорости полета принадлежат именно бабочкам. Известно, что бабочка-совка, хеликоверпа-зе, это кукурузная совка, летает со скоростью 42 км в час. При ее размере это, конечно, фантастическая скорость, но не самая быстрая среди всех животных, среди всех насекомых. Самые быстрые насекомые, которых мы знаем, это все-таки стрекозы. Стрекозы летают в среднем со скоростью 30 км в час и могут достигать скорости 90 км в час, например, как делает вот Астрофлебия кастанис. Она живет в Австралии и, собственно, развивает скорость до 100 км в час, когда преследует добычу. Все стрекозы – хищники, и, собственно, их скорость полета связана прежде всего с особым устройством крыльев. Крылья работают независимо, в отличие от всех других насекомых. Но полет, конечно, маневренный, но не столько маневренный, как у маленьких насекомых. И оказывается, что самые лучшие летуны все-таки комары. Комары имеют размер от 4 до 10 миллиметров. Это совсем-совсем немного. И летают они со скоростью около 3 км в час. Кажется, не так быстро. Но при этом полет очень-очень маневренный, потому что комару часто приходится сталкиваться с различными препятствиями. Самые большие препятствия – это капли дождя. И комары не летают единственную погоду – это когда туман. Потому что взвесть мелких капель облететь невозможно. Если же идет дождь, то комары продолжают активность, и они летают, маневрируя между капельками жидкости. Оказалось, что совсем недавно провели исследование, удалось заснять комаров с большой скоростью, с высокочастотной съемкой, оказалось, что они делают 800 взмахов в секунду. То есть скорость невероятная, и при этом взмахи очень короткие, всего 40 градусов амплитуда. Как я уже сказал, скорость около 3 км в час, и если где-то перенести ее на самолеты, то окажется, что самолеты должны были летать со скоростью около 130 км в час. Соответственно, ни один самолет летать с такой скоростью не умеет. Мировой рекорд на сегодня – это 3500 км в час для самолетов. Вот. И при такой скорости и при таком количестве взмахов, по идее, крыло должно рушиться от турбулентных сил. То есть воздух должен разрушать крыло. Но комары и тут научились действовать иначе. Они сделали приспособление, и у них по краю крыла есть вот такие вот чешуйки специальные, которые разбивают, глушат воздушный поток и не дают завихрением воздуха разрушить крыло. Вот. Это про скорость, которую удается поддерживать во время движения. Однако не все эти насекомые, ни совки, ни стрекозы, ни комары не способны перелетать на очень большие расстояния. Обычно все-таки их полет ограничен несколькими километрами, радиусом нескольких километров. А настоящие суперспособности, суперрекорды в миграции принадлежат другим насекомым, например, саранчам. Самые известные саранчи – это два вида. Это африканские саранчи и лакуста мигратория, наша обычная саранча, которые, соответственно, имеют массовые миграции. Они перелетают на расстояние в среднем до 400 км, поедая на своем пути все. Они, соответственно, сбиваются в большие стаи и летят туда, где есть пища. Это определенная стадия в жизни саранчи. Соответственно, не каждая саранча способна перелетать на такие расстояния. У них происходят большие перестройки в организме, развивается очень мощная мускулатура. Но оказалось, что саранча однажды поставила мировой рекорд, и в 1988 году саранчи перелетели из Африки на Карибские острова. Это порядка 12 тысяч километров. Ни одно другое насекомое
пока не повторила такую же дальность полета, то есть перелететь через Атлантику все-таки очень-очень тяжело. Хотя мы найдем много примеров насекомых, которые мигрируют на большие расстояния, сейчас мы о них поговорим, но нигде это не была одна особь. То есть тут именно небольшая стая перелетела и еще продолжила жить на Карибских островах. Если же говорить о миграциях, то среди чемпионов будут разные бабочки. Например, всем известный вид – это монарх бабочка, которая живет в Америке, и там, соответственно, часто это событие очень любимые людьми. Люди ездят наблюдать специально за миграциями бабочек, потому что они очень массовые и, конечно, производят впечатление. Бабочки летят с севера на юг зимой и потом обратно, соответственно, весной и летом для того, чтобы пережить неблагоприятные условия. Так вот, за свою жизнь бабочки пролетают порядка 5000 километров. Они летят, соответственно, на юг Америки, там зимуют на стадии мага, у них происходят перестройки тоже в организме, они перестают размножаться, они практически не питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Вот. А весной начинают лететь обратно на юг, но в этот момент они начинают спариваться, откладывают яйца, и получается, что назад возвращается уже совсем другое поколение. В общей сложности они пролетают порядка 10 тысяч километров, 12 тысяч километров тоже, но это несколько поколений бабочек, порой это 3 поколения. Это монархи в США. Оказалось, совсем недавно, тоже несколько лет назад, вышла статья, что наши бабочки-репейницы, которые живут на юге Европы, в Южной Европе, в Италии, в Средиземноморье, они летают через Сахару в Африку для того, чтобы также зимовать и возвращаются назад. И это оказалось чуть ли не самым дальним полетом среди всех бабочек. Это порядка 10 тысяч километров, то есть они летят зимой также через Сахару в Африку, и потом те же самые особи возвращаются назад в Средиземноморье. То есть в отличие от монарха, также это делает одно поколение бабочек. Ну, там они сразу размножаются, погибают, но тем не менее. От дальности полета перейдем к звуком. Все насекомые издают разные, не все, но многие насекомые способны издавать звуки. Мы знаем кузнечиков, сверчков, которые хорошо поют. Есть цикады, которые также издают разнообразные и очень громкие звуки, потому что цикад слышно за 400 километров, бывает. То есть они поют довольно-таки громко. Если стоять рядом с цикадой, то кажется, что ты не слышишь больше ничего, иногда закладывает уши, говорят, что можно оглохнуть от этого. Но, тем не менее, есть разные маленькие цикадки, которые общаются вибрациями, они стучат по различным травинкам и так передают звуки. Но самым громким оказался клоп. Клоп из семейства грибляков, это водные клопы, их можно часто увидеть в лужах. Они плавают при помощи своих длинных лап, у них лапы похожи на весла, они ими отталкиваются и плавают в воде, поедая детрит. Многие из них хищники, многие, кстати, из них могут довольно больно кусаться, если их жалить, поскольку у них кольчесосущий ротовой аппарат. Вот. А вот этот вид Микронекта Шольца, он размером всего 2 мм, и когда ученые начали его записывать, то они сначала не поверили приборам, и они начали корректировать приборы, а потом оказалось, что нет, приборы-то записывали все верно, и звук по мощности равен где-то 99-100 децибел. Это невероятный шум, сопоставимый с таким, что если вы будете стоять перед едущим товарным поездом или будете сидеть прямо вот за дирижером напротив симфонического оркестра. Однако мы не слышим таких громких звуков, потому что при переходе звука из воды на поверхность самая большая его сила теряется, но тем не менее мы слышим некоторые звуки от этих маленьких клопиков, размер которых, я повторяю, всего 2 мм. Ну и закончить свой рассказ я хочу насекомыми, которые опасны для человека. Таких, конечно, много,
И даже обычная пчела и оса может быть опасна для вас, если вы аллергик. Но, тем не менее, есть насекомые, яд которых гораздо более сильный. Одни из них – это шершни, гигантские японские шершни, как их называют на русском языке, веспа мандариния. Их размер порядка 6 сантиметров, наш шершень порядка 2-3 сантиметров, то есть эти в два раза крупнее. Жало у них порядка 6 миллиметров, и они содержат особый яд, мандаротоксин, который, собственно, вызывает параличи и при аллергии вызывает моментальную смерть. Ежегодно в Японии порядка 40 человек гибнут именно от укусов этих шершней. Еще одни очень ядовитые насекомые – это муравьи-пули, которые называются Paranera clavata. Это небольшие муравьи, при этом с очень большим жалом. У них жало тоже порядка 3 мм. Оно соединено с капсулой, в которой содержится особый токсин, панеротоксин, и укусы этого муравья хоть и не смертельны, но вызывают часто параличи, и еще его часто называют муравьем 24 часов, потому что боль длится около 24 часов, и у разных племен есть обряды инициации мальчиков, когда мальчики вырастают, соответственно, этап перехода, этап полового созревания именно проходит через укусы этих муравьев. Мальчику надевают вот такую перчатку, это пластинка из соломинок, в которой в щели воткнуты муравьи, и они все воткнуты жалом там, к руке. Соответственно, эту пластиночку оборачивают вокруг руки и держат некоторое время, порядка 10 минут, пока муравьи жалят мальчика, и в этот момент, соответственно, рука перестает терять чувствительность. И такой ритуал повторяют порядка 6 раз, и после этого мальчик становится мужчиной, по мнению этих племен. Тем не менее, муравьи очень неприятные, и встречи с ними порой заканчиваются тоже с очень такими неприятными последствиями в виде онемений, очень сильных болей, жжения. Но ядовитых насекомых можно встретить и у нас, и особенно сейчас, в мае, когда, возможно, нам разрешат гулять. Особенно если вы живете в степном регионе, то вы можете увидеть вот этих жуков. То есть вас не смущает их внешний вид, это жуки, у них действительно очень большое брюшко и небольшие надкрылья. Летать они, конечно, не способны. Вот, и это жуки-нарывники, их много разных. Этот самый примечательный – это майка фиолетовая. Майка названа потому, что появляется в мае. И все жуки из семейства нарывников содержат яд кантаридин. Семейство на латыни называется кантариды. И именно у них впервые был найден этот яд. Яд обладает тоже нейротоксичными свойствами и вызывает остановку сердца. Когда вы хватаете жука или хищник хватает жука, в сочленениях между лапками, между усиками есть тонкие мембраны, которые разрываются, и вытекает ядовитая гемолимфа. Соответственно, гемолимф содержит кантаридин, животное его поедает и дальше вызывает либо сильное отравление с рвотой, но говорят, что если съесть этого жука одного, то человек тоже останавливается сердце. То есть всего одного жука достаточно для того, чтобы умереть. Интересно, что у этих жуков личинки ведут паразитический образ жизни, самка откладывает яйца на почву, личинки первого возраста очень подвижные, они заползают на цветки, и дальше ждут пчел. Пчелы прилетают, они хватаются за пчелу и летят в улей, где в улье поедают личинок, пчел и мед, ну, соответственно, ведут такой паразитический образ жизни, пока не превратятся во взрослых жуков. Спасибо за внимание, и дальше я готов ответить на вопросы, если они есть. Вопрос, токсины относятся к какому классу, смотря какие токсины, соответственно, ну, все они белковой природы, так или иначе, а в основном они оказывают все-таки, ну, это нейротоксины, воздействующие именно на нервную систему, парализующую нервную систему. Только ли термиты строят такие города, или известны другие членистоногие из подобной организации? Ну, мы знаем много социальных насекомых, это пчелы, это муравьи, и это, соответственно, одни из них еще термиты.
Термиты действительно строят очень монументальные строения. Это термитник разрушить даже бывает очень сложно, допустим, топором. То есть у них бывает толщина стенок до там, 70 сантиметров. Но города, конечно, строят не только термиты. То есть такой случай именно города мы вообще знаем единственный и только у одного вида термитов и только в одном месте. Но бывают, например, муравейники, которые связаны между собой. Даже у наши рыжие лесные муравьи часто строят один муравейник, рядом с ним есть несколько дочерних, с которыми они связаны между собой обменными тропами, то есть муравьи обмениваются провизией между муравейниками. Часто, соответственно, муравьи одни мигрируют в другой муравейник и продолжают там жить. То есть взаимосвязь между разными муравейниками есть и ну, вот, есть и у муравьев такая история. Но именно вот подобные структуры, конечно, больше ни у кого не найдено, кроме термита. Кроме термитов. Здравствуйте. 3 недели назад пошли с детьми шмеля от снега, живет в банке, кормим медом. Что с ним делать? Когда можно безопасно выпустить на волю и выживет ли? Я бы его, конечно, выпустил уже сейчас. Действительно, шмели проснулись. У нас просыпают, зимуют у шмелей только самки, только матки. После зимовки шмели, соответственно, просыпаются и дальше организуют гнездо. Самка откладывает яйца, из нее вылупляются ее, соответственно, дочери, которые продолжают, начинают строить семью. И, соответственно, большую часть лета они живут такой семьей, а к осени опять большая часть погибает и зимуют только матки. Поэтому у вас это точно самка, ее уже можно выпустить, она вполне себе найдет место, выроет там норку и сделает гнездо, и, возможно, продолжит жить. Вот. Но, конечно, не все самки выживают, возможно, и не такой хороший исход бывает тоже. Вот, то есть выпускать вы ее уже точно можете. Чем питается саранча при перелете через Атлантику? Как они выдерживают такой долгий перелет? Насекомые при перелете чаще всего не питаются, и вообще многие насекомые прекрасно обходятся без пищи довольно длительное время. У них перестраиваются процессы, физиологические процессы. Поэтому саранча, когда летит через Атлантику, она вообще ничего не ест. У нее единственная цель, конечно, перелететь. При этом мы знаем многих других бабочек, вот тех же монархов, которые во время перелета могут питаться какими-то растениями, но тоже большую часть времени они не питаются. И многие насекомые, например, на стадии мага вообще не способны к питанию. Вот насекомые, которые живут всего несколько дней или, ну, соответственно, несколько недель, они вообще часто бывают лишены ротового аппарата. Например, оводы – это паразитические мухи. Личинка питается всю свою жизнь, она живет под кожей или в носоглотке животных, питается, активно наедается. Весь смысл жизни личинки – это много-много есть, толстеть, набирать массу, а взрослые насекомые, его цель – это спариться. Поэтому взрослые, например, оводы, вот они не питаются всю свою жизнь и живут на запасах личинки. Так что саранча хорошо выдерживает такой перелет. Секунду. На какой максимальной глубине под землей могут жить насекомые и какие? Насекомые могут жить на глубине нескольких метров. В прошлой лекции я рассказывал о мухах, которые могут жить, развиваются на трупах на глубине порядка 2 метров. То есть личинки зарываются на большую глубину и там уже продолжают процесс разложения. Вот, под землей живут глубоко те же термиты, потому что многие термитники имеют очень маленькую верхнюю часть и очень большую подземную. Наши муравейники тоже расположены на определенной глубине, то есть порядка метра тоже. То есть на несколько метров, порядка 2-3 метров насекомые способны опускаться, а дальше, собственно, уже им не хватает воздуха, не хватает там более высокое давление, ну и, собственно, им не с чем туда спускаться, потому что там нету пищевых ресурсов.
Какие еще насекомые проявляют социальность, кроме пчел, муравьев и термитов? Еще социальные многие осы. Мы знаем бумажных ос, которые строят гнезда из пережеванной целлюлозы, они ее склеивают своей слюной, наподобие бумаги образует. Вот, они тоже живут семьями, но не столь сильной социальной структурой. И, пожалуй, все, больше других социальных насекомых мы не знаем. Отрицательная температура для насекомых, даже нулевая, это не очень страшно, и насекомые впадут в спячку или станут менее активные, а днем нагреется на солнце, то есть тут вопрос опять про шмеля, шмеля можно выпускать, и ничего страшного, ноль он прекрасно переживет, и легкое понижение до минуса тоже. Вроде все, вопросы кончились. Спасибо большое тогда за внимание. Существует ли доступный феромон межвидовой, который был бы унифицированным и привлекал все виды насекомых? Нет, такого не существует, потому что все-таки феромоны обладают видовой специфичностью, они должны привлекать конкретный вид. То есть есть феромон, ну, феромоны воздействуют на нескольких уровнях. Сначала насекомое чувствует просто запах самки, похожий на тот, который ему нравится, отдаленные ноты, и он должен лететь по определенному направлению. Чем ближе он прилетает, тем он сильнее чувствует аромат, тем он более конкретен, и насекомое находит без труда, самец находит самку. Часто они летят за несколько километров по, собственно, запаху феромона, выделяемой самкой, который действует на всех насекомых, нет, потому что тогда, собственно, потеряется смысл феромона. А моль – социальные насекомые? Нет, моль – не социальные насекомые. Несмотря на то, что их бывает очень много, они просто находят доступный субстрат, и все туда слетаются. Между собой они никак не взаимодействуют. Они, соответственно, питаются, если мы говорим о моле, которая питается шерстью, соответственно, они поедают роговые частицы, пыль в шубах, кожу и вылупляются, а взрослые как раз бабочки не питаются. Единственная их цель – это спариться и отложить яйца опять на доступный субстрат. Сколько лет живут муравьи? Я уже отвечал, что самка вот черного муравья живет 28, черного садового муравья Lasius niger живет 28 лет. В среднем они живут несколько лет, порядка 4-6 лет – это матки, а рабочие особи живут несколько месяцев, несколько недель, то есть это скорее такой расходный материал. Самка постоянно пополняет рабочими свое гнездо, вот, потому что без них существовать муравейник не способен. Все, спасибо большое, не болейте и обязательно слушайте ночные эфиры. Вопросы никак не дадут мне, видимо, остановиться. Значит, применяют ли насекомых в сельском хозяйстве, например, пчел для опыления садовых деревьев? Насекомых применяют очень широко в сельском хозяйстве. Вы можете послушать эфир в прошлые 2 недели назад, собственно, где мы разговаривали про пчел. И там есть большой рассказ про пчел. Также я могу сказать, что в сельском хозяйстве используют шмелей. В Европе продаются гнезда, такие как бы дома шмелей, которые вешают в теплицы, и шмели опыляют, например, клубнику. Потому что шмелям не нужно летать на большое расстояние, они могут, соответственно, жить хорошо внутри замкнутого пространства. Также насекомых применяют в биологической борьбе, например, с тлей. Продают божьих коровок, личинок и яйца, например, во Франции. Соответственно, их тоже также запускают внутрь теплицы, и божьи коровки поедают всех тлей. Также ну, других хищных насекомых, например, хищных клопов, также используют, например, в цветоводстве в Нидерландах, где тоже есть большая необходимость бороться с вредителями. Хищных клопов запускают в теплицу, они также поедают других насекомых, и это хороший такой биологический способ борьбы, не применяя химию.
Что стало с большой колонией термитов в Бразилии? Не разрушили? Нет, они разрушили всего несколько этих термитников, то есть порядка трех, а все остальные остались. За ними ведется, продолжается наблюдение, потому что это очень, какой, конечно, большой, интересный массив. Вот. Но, насколько я знаю, охранного статуса он никакого не получил, и в конечном счете все-таки туда, скорее всего, приведут скот, который будет пастись, и, видимо, участь этого муравейника, этого термитника не очень хорошая, вот. Но пока он существует, вот. И его, собственно, нашли, потому что начали очищать от леса территорию. Насчет генетических различий долгоживущих муравьев и рабочих, честно, я не смогу вам ответить, надо посмотреть, никогда не задавался этим вопросом, но обязательно вот сейчас постараюсь что-нибудь поискать, почитать, и если будет следующий эфир, обязательно отвечу. Вот, всем спасибо большое, если продолжайте слушать эфиры Архе, продолжайте слушать, изучать про насекомых. Собственно, буду рад отвечать на все вопросы. Если вы хотите узнать больше о животных, можете добавляться в мой Инстаграм. Я легко ищусь по фамилии. И, собственно, можете добавляться в друзья в Фейсбуке. Буду рад отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое. Хорошего вечера и не болейте. Спасибо. До свидания.

0: Доброе утро, уважаемые гости и подписчики канала. Сегодня я вам хочу рассказать потрясающую новость. Оказалось, что вид морской змеи, а именно коротконосая оливковая морская змея, которую уже 23 года не встречали и считали, что она вообще вымерла, оказывается, не совсем вымерла. Может быть, и совсем не вымерла. Дело в том, что научная экспедиция, там международный коллектив ученых на корабле, который называется «Фалькор», и принадлежит он Океаническому институту Шмидта. Это благотворительная организация, которая вот этот корабль купила и бесплатно его предоставляет для работы ученых. Они работали рядом с Австралией на большом рифе Эшмор. Он в 320 километрах от побережья Австралии находится. И это такое место, горячая точка биоразнообразия морских змей. Их там было какое-то несметное количество, но за последние 20 лет их численность упала, а некоторых видов вообще сократилась до полного нуля. Исследователи, которые там работали, отмечают, что если в конце 20 века можно было за одну экскурсию по этому рифу встретить 50 экземпляров змей, то в 2002 году уже количество их вдвое сократилось, а к 2012 году сошло до нуля. То есть можно там за целый день не встретить ни одной морской змеи. Чем это связано, непонятно. Разные версии высказаны, в том числе и вот эта болезнь обесцвечивания коралловых рифов, но обесцвечивание морским змеям в других местах не мешает, они там себе живут. Поэтому предстоит узнать, почему это происходит, но вот эта оливковая коротконосая морская змея последний раз видели 23 года назад. И с тех пор ее нет, уже пора ее признавать вымершим. Но в 2016 году открыли несколько мест уже у побережья, совсем близко к побережью Австралии, несколько мест, где похожих змей нашли, вроде бы тех же самых. Но они довольно серьезно отличались все-таки морфологически. А генетически уже не очень проверишь, потому что считанные экземпляры в музеях есть. Из них ДНК оказалось сложно выделить. Но вроде бы по морфологии это другой вид. И теперь оказалась вот эта экспедиция, в которой участвовали наши коллеги из Музея Западной Австралии и сотрудники Музея морских исследований австралийского. Они там на этом корабле самая передовая аппаратура. Вообще вот этот фонд Шмидт очень интересный. Это Эрик Шмидт с супругой этот фонд поддерживает, выделяет средства. Сейчас они заявили о выделении миллиард долларов на исследования. И приобрели другой корабль, более крупный, и сейчас происходит его переоборудование, придет на смену старому кораблю «Фалькору». Там есть подводный робот, называется «Субастиан», и он оборудован камерами, манипуляторами, и вот ученые сидели, управляли им дистанционно и хотели со дна собрать какую-то раковину большую. И вдруг там на краю совсем изображения увидели что-то такое. Они все морские биологи, поэтому не специалисты по какой-то конкретной группе, хотя это тоже. Но они более-менее себе представляют все разнообразие, которое могут увидеть на экране этой камеры. И увидели на краю совсем изображение, такое привлекшее их существо. И это оказалась морская змея. Увеличили изображение. Это, да, коротконосая, это морская змея. Она очень характерный вид имеет. Но ее поймать не удалось. Поэтому это такая большая заявка на будущее исследование. Самое интересное, что эту змею увидели на большой глубине, 70 метров, почти 70 метров. Это уже так называемая мезофотическая зона или сумеречная зона, про которую я рассказывал в одном из роликов, и о сложностях, которые преодолевают исследователи, работая в этой глубине. Там или подводный беспилотный аппарат должен работать, либо очень сложная система дыхания, погружаемых этих в аквалангах. Наши коллеги из Калифорнийской академии наук очень активно исследуют эту мезофотическую зону. И о Калифорнийской академии наук я тоже уже рассказывал. Так вот, увидели на такой большой глубине. Для вообще морских змей это не очень характерно. Морские змеи очень интересная группа рептилий. Видимо, в какое-то время, ну довольно давно, там, наверное, 300 миллионов лет назад, когда уровень Мирового океана сильно колебался, какая-то часть змей встала перед выбором или им утонуть. Они обитают там на каких-то коралловых островках при подъеме уровня воды. Либо выжили те, кто смог приспособиться к водному образу жизни. Так появилась вот эта группа морских змей, которые по-разному, ну, зависит от того, как подходишь, какая система классификации и на чем она основана. Ну, там порядка 70 или даже сотни видов в этом подсемействе. А семейство самое большое, туда входят самые ядовитые змеи, например, кобры. И морские змеи тоже ужасно ядовиты. Вот эта оливковая морская змея, вообще оливковые морские змеи, это род. Вот один коротконосый морская змея, это один из видов, который считался вымершим 23 года, пока его опять не увидели. они обладают одним из самых сильных нейротоксинов. То есть, если вот попалась она в сети, как это бывает, или там где-то в море встретилась, если она укусит, это практически верная смерть. Но другое дело, что они не очень-то кусаются. Потому что у них очень флегматичный такой мирный нрав, и надо как-то случайно так вот. Ну, потому что бывают животные, которые не представляют себе, что можно кусаться для самообороны. Ну, их укус – это чтобы поесть или там поймать рыбу. Для этого как раз такой сильный яд, потому что рыба, они хладнокровные, обмен веществ другой, поэтому, чтобы яд на них подействовал быстро, она куда-то не успела там уплыть, он должен быть очень сильным. Так вот, эти морские змеи, они приспособились к условиям жизни в море. Удивительно, потому что змеи – это рептилии, а покровы рептилий, они как раз служат таким скафандром, который предохраняет от высыхания, поэтому рептилии – это первый класс позвоночных животных, который действительно освоил сушу. А у них покровы стали тонкими, и через них стало возможно получать кислород из воды окружающей. Это позволяет морским змеям до 2 часов под водой находиться, и даже дольше. Но кроме того, они еще могут набирать в рот довольно много воздуха, богатые кровеносными сосудами, у них полость рта, и они таким образом тоже получают дополнительный кислород. Кроме того, легкое, а вы знаете, что у змей практически у всех одно всего легкое. Еще одна интересная тема – анатомия змей, потому что кто-то думает, что змея она такая вся сплошная, как колбаса, но глубоко заблуждается. Там очень сложное строение мышц, каждая мышца имеет свое название, там есть внутренние органы, они, конечно, вдоль туловища вытянуты, и одно легкое остается, обычно правое у большинства змей. И оно вытягивается во всю длину тела. Опять же спрашивают, а где у змеи тело, а где хвост? Там хвост, наверное, прям сразу за ушами начинается, на самом деле тоже нет. Хвост от анального отверстия, от клокального отверстия считается хвост. Так вот, у морских змей легкое настолько длинное, что оно заходит даже в хвост. Все интересные змеи, вот у них покровы тоже интересные, с одной стороны непроницаемые для кислорода, а с другой стороны морские змеи, как и все змеи, часто линяют, полностью сбрасывают свою шкурку, и морские змеи линяют чаще, чем сухопутные. Почему? Потому что в море там всякие есть микроорганизмы и паразиты, которые норовят прикрепиться к коже и на ней обосноваться. Поэтому чем чаще шкурку меняешь, тем ты чище, и никто там на тебе не поселяется. Так что вот теперь опять переоткрыли эту морскую змею, и возникает вопрос, а это с вот этими прибрежными популяциями в каких отношениях находится? Может быть, эти оливковые морские змеи обитают глубже, чем это считалось? Потому что вообще морские змеи на глубине там, от поверхности до 10 метров, а тут 70 метров, это совсем другие условия, там темно, там вообще по-другому все. Может быть, как раз основная популяция на такой большой глубине обитает, просто ее видели меньше. Может быть, это змеи, которые с побережья второй раз колонизировали этот риф. Ну что там, 300 километров, можно проплыть. Вот. Так что есть вариант, что это вот та самая вымершая морская змея, просто популяция основная находится, живет на большой глубине, либо где-то еще, где пока не нашли, либо это повторная колонизация вот этих береговых популяций, но они отличаются морфологически. Вот можно посмотреть, теперь предстоит исследователям все-таки как-то добраться до этой змеи, получить ДНК и провести анализ, выяснить, все-таки это два разных вида или один и тот же. Помимо самой змеи, мне было интересно, как вообще была устроена экспедиция, которая это открыла. Экспедиция была большой коллектив ученых из разных организаций, в данном случае в основном австралийских, которые совершал плавание в научно-исследовательском судне «Фалькор». Судно принадлежит Океаническому институту Шмидта. Это такой благотворительный фонд, который поддерживается Эриком Шмидтом и его супругой. Он был с 2001 по 2011 год главным исполнительным директором Гугла. То есть фактически тем человеком, который сделал Гугл тем, что он сейчас есть. Потом он переходил на другие должности, сейчас там какой-то техническим консультантом работает. И он как раз вот создали они такой фонд, приобрели корабль, оборудовали по самому последнему слову научной техники. И самое интересное, что как раз в этом году был приобретен другой корабль, который должен заменить вот этот старый «Фалькор». Он называется «Фалькор» и в скобочках тоже. Он такой подлиннее в 1,5 раза. И там еще более современное оборудование будет поставлено. Интересно, что этот корабль, он плавает, у него маршрут уже разработан на много лет вперед. Сейчас вот произойдет смена, так скажем, коня, то есть корабля. И он предоставляется для исследований ученым бесплатно. Там, конечно, большая очередь стоит из ученых, и определенный конкурс и соревнования, кто же будет когда на этом фольклоре плывет и какие исследования проводит, но сам факт очень интересный. То есть там команда поддерживает, вся инфраструктура, оборудование, и ученые, пожалуйста, давайте становитесь в очередь, работайте, используя вот эти вот средства научные. Интересно очень, мне показалось интересным и корабль, и открытия, которые там делаются. Открытий вообще-то на этом корабле сделано уже множество. Для животных, которые должны дышать воздухом, вот эта глубина погружения в мезофатическую зону, кажется такой большой, 70 метров, там надо каждые 2 часа или чаще выныривать, чтобы в воздух охлебнуть. Но есть животные, которые гораздо глубже погружаются. Например, кашалот. Представляете, такой вот размером там, с вагон существо ныряет там глубже 3 километров, по некоторым данным. Ничего, успевает и поесть, и подышать, и все успевает. И при этом еще издает невероятные звуки, которые вас сегодня разбудили. Хочу пожелать всем интересной жизни, интересной работы, интересных мыслей и плодотворного, интересного дня. Не забывайте про колокольчик, смотрите наш канал. А в следующем выпуске я вам расскажу про удивительную подземную фею, которую открыли вот совсем недавно. В январе вышла статья, и опубликована эта новость была в журнале «Подземной биологии». Есть и такой журнал. А кто нас разбудит в связи с этим? Корабельный гудок какой-нибудь? А, кстати, между прочим, морские змеи, что интересно, есть же... вот тоже, опять же, интересно. Морские змеи, казалось бы, морей-то везде полно, да? Понятно, там какие-нибудь полярные не для них, но их нет в Атлантическом океане, морских змей. Так сложилось, что, по всей видимости, они заразились в рифовой зоне Тихого Индийского океана и до сих пор не проникли в Атлантический. Потому что вокруг мыса Доброй Надежды и вокруг мыса Горн там уже слишком холодно для них, чтобы пройти. Правда, прорыли же каналы, известно, Суэцкий и Панамский. А в Красном море есть эти самые морские змеи, но они Суэцкий, насколько я знаю, еще не преодолели, и Панамский канал, вот только они начали в Карибский бассейн проникать. Довольно долго уже прошло, потому что там пресные озера, но в Карибском бассейне уже они появляются. Интересно, что морская змея, один из видов, двухцветная пиламида, даже был в наших водах российских в свое время замечен, как дохлую эту пиламиду выбросила в районе... в Приморье, в нашем, на берег. Это единственный случай, когда в наших водах была зарегистрирована морская змея. Но в южном полушарии они все дальше и дальше идут на юг, в сторону Антарктиды, в холодные воды, потому что вроде как потепление климата. Так что можно рассчитывать, что и в наших морях дальневосточных они появятся. Страны Европы нет в Атлантике морских змей. Так вот, исследователи говорят, что морские змеи, они очень любопытные. Если там, в том месте, где они есть, погружаются аквалангисты, они подплывают посмотреть, что это происходит, но довольно быстро теряют интерес и продолжают заниматься своими делами. Но у них органы чувств, поскольку вода совершенно отличается по свойствам, как среда от воздушной среды, там можно применять органы чувств, которые на воздухе не работают. В том числе у них повышенная чувствительность разных кожных образований есть, и они вроде бы как цокают языком. Я вот не понял, что это такое, но я особо не вчитывался. Но они издают какие-то звуки, морские змеи. Среди направлений деятельности Эрика Шмидта был и, поскольку он очень видную должность занимал в Гугле, в частности, о приобретении канала YouTube и решение этого человека, они как раз влияют в том числе и на развитие нашего канала.
1: Не нашего канала, нашего любимого видеохостинга.
0: Нашего канала, но через любимый видеохостинг. Но это ты вот и свои слова вставь из-за кадра, а что, нормально мы обсуждаем вопрос. Оказывается, вон оно в чьих этих самых цепких лапах-то все находится. И тебе, пожалуйста, и флот, и YouTube, и все, что хочешь.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Солнце, в конце концов, превратится в планетарную туманность. То есть центр, его центральная часть сожмется и станет так называемым белым карликом. Очень маленькой, очень плотной звездочкой, буквально размером с земной шар. Это очень маленький размер, в 100 раз меньше нынешнего Солнца. А оболочка расширится и превратится в такое сияющее газовое облако, которое постепенно закроет, поглотит одну за другой все планеты. Меркурий, Венера, в общем, доберется там до Юпитера даже.
2: Знаете ли вы, что Вселенная иногда примеряет галстук-бабочку, а иногда смотрит на нас с кошачьим глазом? Неизвестно точно, что больше ей идет, но совершенно точно известно, что это туманности, планетарные. О самых уникальных из них мы сегодня и поговорим, обо всем самом интересном, что находится не на Земле, в внеземном подкасте. Напротив меня астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Ну, прежде всего, что такое планетарные туманности и почему они так называются и как они образуются?
1: Да не только планетарные, туманностей на небе много, и каждая точечка на небе либо звезда, либо туманность. Звезда – это маленькая яркая точка, размеры которой мы не можем оценить. Она гораздо меньше, чем наш глаз разрешает. А туманность – это все-таки размытое пятнышко, какую-то форму имеет, какая-то неопределенная форма очертания его. И, надо сказать, туманности очень не любили древние ловцы комет. В 16, 17, 18 веках люди уже замечали кометы на небе, но пытались найти новые, а им мешали вот такие стационарные туманности, то есть те, которые не перемещаются на небе, а значит, находятся очень далеко от нас. И, пожалуй, самый известный ловец комет 18 века, Шарль Месье, французский астроном, он решил так: перепишу-ка я все стационарные туманности, которые не кометы, и тогда не буду обращать на них внимания, чтобы они не мешали мне открывать настоящие кометы. И он их переписал. У них получился, у него, у его помощника, список из примерно сотни стационарных туманностей. Те, которые не кометы, можно сказать, мусор космический, как считали астрономы той эпохи. А теперь мы очень благодарны Шарлю Месье за то, что он составил каталог первых далеких от Земли, вообще далеких от Солнечной системы, размытых пятнышек, которые являются либо гигантскими галактиками, либо огромными газовыми облаками, нагретыми звездами. То есть то, что сегодня интересует астрономов намного больше, чем кометы.
2: Что было первым в списке?
1: Случайно в список попалась туманность под номером 1. А поскольку каталог Шарля Месье мы так и обозначаем, каталог Месье, первая буква М, значит, обозначение туманности по его каталогу тоже идут с буквы М. М1. Туманность крабовидная. И правда, даже если без фотоаппарата, а просто глазом хороший телескоп посмотреть, это такое не просто размытое пятнышко, а с щупальцами тоненькими. И ну, в каком-то смысле похоже на многоногого краба или на рака, ну, в общем, на животное с большим количеством ног. А на самом деле это оказалось непланетарное. Мы еще поговорим, что такое планетарная, а что такое непланетарная туманность. Но это оказалось не планетарная туманность, а результат взрыва звезды, который на земном небосводе наблюдался примерно 1000 лет назад. Скоро мы будем отмечать 1000-летие этого события. Увидели его те, кто 1000 лет назад активно занимался наукой, а именно китайские астрономы. Правда, и жители других стран отметили,

0: отметили это событие. Ну, отметили в виде наскальной живописи, например, в Южной Америке на стенах пещер или просто в каких-то устных рассказах. А китайские астрономы замечали это и в течение нескольких месяцев отмечали положение на небе этого яркого нового светила. Мы теперь точно знаем, что там, где загорелось тысячу лет назад, в 1054 году по юлианскому календарю. А там, где загорелась эта звезда, сегодня находится туманное размытое пятнышко, а на самом деле никакое это не пятнышко. Результат гигантского взрыва, и вещество от взорвавшейся звезды разлетается со скоростью более 1000 километров в секунду. Это совершенно феноменальный взрыв. Теперь такие объекты мы называем сверхновыми. Супернова по-английски или там по-латински почти то же самое. То есть что это? Да звезда взорвалась, огромная, больше Солнца, массивная. В конце своей жизни взрывается, и на ее месте вот эти осколки звезды в виде газового горячего облака разлетаются, и мы сегодня видим это как коробовидную туманность. Месье-1. Удивительный объект. Он впервые продемонстрировал нам, а что же остается от звезды, когда она взорвалась? С одной стороны, это разлетающийся газ, но в недрах этого газового облака маленькая нейтронная звезда, ядрышко взорвавшейся звезды. То есть ядро не разрушается, оно, наоборот, сжимается этим взрывом, при сжатии выделяет энергию, но оболочка звезды сбрасывается. Так нам сразу представился случай, я бы сказал, увидеть и взрыв, и результат взрыва, и остаток взрыва, который сегодня мы изучаем в виде нейтронной звезды. Вот такая карболидная туманность.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Есть еще одна туманность, которую называют «улитка». Насколько далеко она от Земли и как она образовалась?
0: Ну, по нашим космическим масштабам не очень далеко, а 700 световых лет. То есть свет оттуда идет к нам 700 лет. Вот это по-настоящему планетарная туманность. История самого этого термина довольно запутанная. Некоторые говорят и пишут в старых книгах, что планетарными такие кругленькие туманности называют потому, что если вы посмотрите на нее в дешевенький, ну, по нынешним временам, или просто в старинный телескоп, то увидите такое размытое круглое пятнышко, очень напоминающее далекую планету. Ну и от этого планетарное прицепилось к ним. Но я читал в старых книгах, даже в дневниках германо-английского астронома Гершеля, немножко другой взгляд, а именно он дал это название, по-английски «planetary nebula», он считал немножко иначе. Его хороший телескоп позволил разглядеть в центре планетарных туманностей маленькую яркую точку. И он тогда считал, что это недалекая планета, все-таки это был грамотный астроном, и он мог отличить далекую планету от газового облака. Он считал, что это формирующаяся планета. То есть большое газовое облако сжимается, сжимается, и, наконец, в его центре загорается яркая звезда. И это, собственно, формирование либо звезды, либо планет вокруг нее. Во всяком случае, такой у него был собственный личный взгляд на это дело. Так или иначе, название прижилось, и мы их называем планетарными, хотя никакого отношения они не имеют ни к планетам, ни к формированию планет. Ну, вообще астрономия – древняя наука, и многие неправильные термины в ней бытуют и переходят из поколения в поколение, и мы не можем избавиться от этих неправильных терминов.
2: Запомнили. А какие бывают виды туманностей?
0: Я бы их разделил на две больших части. Во-первых, это далекие звездные системы, галактики. И когда мы смотрим на них в не очень мощный телескоп, отдельных звезд мы там не видим, и тоже размытые пятнышки. Мой вам совет. Хотите увидеть далекую галактику? Найдите на небе созвездие Андромеда. Его довольно легко найти. Рядом с ним большой звездный квадрат, Пегас. Слева от него Андромеда. Три звезды почти в линию вытянутые. От центральной звезды немножечко поднимите взгляд, но не упирайтесь в нее взглядом, а немного отведите ее в сторону. И тогда боковым зрением вы увидите маленькое туманное пятнышко рядом со звездой. Это и будет далекая галактика, туманность Андромеды. Кто о ней не слышал? роман Ефремова «Туманность Андромеды», кинофильм «Туманность Андромеды», да вообще очень популярный. И мы все время говорим «туманность, туманность», а просто потому, что не различаем в этой далекой звездной системе отдельные звезды. Вот это один класс туманности. Мы их обычно называем внегалактические, галактикос – это Млечный Путь, а они все видны за пределами Млечного Пути. Сквозь Млечный Путь ничего не видно, там очень много поглощающего вещества. А далекие галактики видны вне Млечного Пути. Ну, вот еще один старый термин – внегалактические туманности. Это одна группа. А вторая группа – наши собственные внутригалактические облака газа. Как правило, это облака горячего газа. Ну, холодный мы просто не видим глазами, он темный. А если рядом с таким облаком или внутри него находится яркая, горячая звезда, она вокруг себя разогреет газ, и он начинает ярко светиться. Ну, таких примеров очень много, мы сегодня о них поговорим. Например, туманность в Орионе и другие туманности. Вот это два типа – внегалактические и внутригалактические туманности.
2: Давайте тогда про туманность Ориона, ей тоже посвящено.
0: Ну да, я думаю, это вообще самый популярный объект по многим причинам. Ну, во-первых, Орион, кто же его не знает? На зимнем небе самое красивое, самое похожее на человеческую фигуру созвездие, конечно, Орион. И вот там в центре этой фигуры три звезды, пояс Ориона. И чуть-чуть ниже опустив взгляд, вы поймете, что там не звезда под поясом, там что-то размытое, правда, надо... Хорошее небо найти не городское, вот это засвеченное фонарями, а загородное, темное, хорошее, глубокое небо. И даже без всякой оптики вы увидите там размытое пятнышко. В эпоху до телескопов это была единственная внутригалактическая туманность, которую человек различал невооруженным глазом. И даже древние арабские астрономы оставили нам, знаете, как они поэтически ее описывали? Как пламя свечи, наблюдаемое через роговую пластинку, вот как будто такое размытое, рассеянное пламя далекой свечи, и вы наблюдаете, очень похоже, кстати. Ну а что это на самом деле, мы узнали сравнительно недавно. Это недалекое от нас облако газа, в котором формируются звезды. Их там много, их несколько тысяч образовалось из этого газа. Но четыре из них гигантские. Мы их называем трапеция Ориона. Ну, четыре звезды в форме трапеции. Вот они-то как раз разогрели этот газ. И есть еще один очень красивый термин у астрономов, недавно появившийся. А модель шампанского. Речь идет, конечно, не о вине, а о том, что мы видим, когда бутылку теплого шампанского пытаемся открыть. Пробка вылетает, а оттуда фонтан пены на нас брызжет. Так вот, туманность Ориона – это тот самый фонтан пены, который прыснул в нашу сторону. На самом деле, вся область созвездия Орион содержит гигантское невидимое холодное темное облако. Но вот эти четыре звезды трапеции Ориона разогрели кусочек облака, оно нагрелось, давление повысилось, как в бутылке с шампанским, и, прорвав холодное облако, на нас, в нашу сторону, брызнул вот этот горячий светящийся газ. Очень красивая модель, потому что действительно напоминает, как шампанское выстреливает. И мы понимаем, что нам повезло. Если бы он брызнул в другую сторону, мы бы, конечно, никогда не увидели эту самую туманность Ориона. Она ближайшая к нам, как бы сказать, ну, родильный дом звезд. Вот роддом звезд, потому что там на наших глазах зарождаются, вот они еще не готовенькие, а так полуфабрикаты, и развиваются, и уже более и более... в зрелом виде предстали перед нами некоторые звезды. То есть мы видим разные этапы формирования звезд, глядя в телескоп на туманность Ориона.
2: Туманность кошачий глаз в созвездии дракона. Говорят, что это одна из самых сложных туманностей. Почему?
0: Вот теперь мы касаемся терминов, которые профессиональными астрономами почти никогда не используются и уж точно не нами придуманы. Дело в том, что туманности обожают любители астрономии. Современный небольшой любительский телескоп с хорошим электронным фотоаппаратом можно потрясающие кадры туманностей получить. Ну и любители астрономии, конечно, романтически настроены и дают такие странные названия. Там, песочные часы, кошачий глаз и так далее. Кошачий глаз мне лично не напоминает какую-то кошку. Но для меня, как астрофизика, наверное, это самый... загадочный объект среди всех туманностей. Почему? У него очень сложная форма. Вот я же знаю, как некоторые то, что мы называем планетарными туманностями, рождаются. Это не формирование звезд, как думал Гершель. Это смерть, или, точнее говоря, предсмертное представление, предсмертная агония звезды. Когда наше Солнце и подобные ему звезды подходят к финалу своей жизни, их ядро начинает сжиматься, в нем уже нет того, что может сгорать и питать звезду энергией. Весь водород превратился в гелий. Ядро сжимается, а за счет этого тепла, выделяющегося при сжатии, оболочка нагревается и сбрасывается. Если бы меня спросили, как вот теоретика, а как должна выглядеть такая оболочка, расширяющаяся вокруг звезды, ну, я бы, конечно, сказал, звезда – шар, значит, оболочка тоже должна быть похожа на шар, такой надувающийся, ну, воздушный шарик или мяч, ничего подобного. Когда мы смотрим на кошачий глаз, у нас глаза на лоб вылезают от той сложной, совершенно невероятной формы, которую этот газ принял. Это что-то среднее между кружевами, какими-то многочисленными оболочками, струями газа, выброшенными в противоположные, диаметрально противоположные стороны. Я не могу понять, как шарик-звезда могла вокруг себя накрутить вот такие вот газовые потоки, газовые оболочки. Она же шарик. А почему она вокруг себя такое представление устроила? Может быть, виновата что-то, находящееся рядом с ней, например, планетная система, например, звезда-спутник или не одна звезда-спутник, которую мы не видим, пока маленькие они. В общем, для астрофизиков это загадка – объяснить форму таких планетарных туманностей. Они двух одинаковых нет, все они разные. Вот все звезды вроде бы одинаковые, а предсмертные агонии у всех разные. Удивительно. И это действительно богатый материал для размышлений, для работы астрофизиков.
2: Насколько они различаются по размеру?
0: Не очень сильно. Пока они видны, то есть горячие, плотные газовые потоки, мы их видим. Проходит примерно 10 тысяч лет. Размер их достигает, ну, что-нибудь раз в 10 больше нашей современной Солнечной системы. Это не очень много, это вообще микроскопический размер по меркам. Расширяются они не быстро, где-то со скоростью 30-40 километров в секунду. Это скорость движения Земли по орбите. Ну, это вообще не очень много. И за 10 тысяч лет они настолько сильно расширяются, что уже охлаждаются, плотность газа падает, и мы его перестаем видеть. Он светится, но так слабо, что в телескоп уже не заметен. Так что время жизни планетарной туманности по космическим меркам – это, пожалуй, самое короткое время жизни космического объекта. 10 тысяч лет – это ничто.
2: Вот одну из самых больших называют туманность Тарантула. А какие у нее размеры?
0: Тарантул.
2: Чем его можно выделить?
0: Казалось бы, маленький паучок, да, Тарантул. Он тоже, кстати, напоминает паучка, как и карбовидная туманность, многоногий. Но это совсем другая история. Дело в том, что это не наша туманность. Она в соседней галактике. Обычно в соседних галактиках мы мало что можем различить. Но это настолько крупная, да и галактика не очень далекая. Дело в том, что у нашей большой галактики есть несколько спутников, маленьких галактик, которые вокруг нас бегают, ну, как Луна вокруг Земли. Один из этих спутников называется Большое Магелланово облако. Причем тут Магеллан, а дело в том, что его экспедиция, попав в южное полушарие Земли, увидела южное небо, то, чего из Европы никогда не было видно. Ну и моряки с интересом смотрели на небо и заметили там два облачка, одно побольше, другое поменьше. Сначала приняли их просто за земные облака. Потом поняли, что нет, они на звездном небе стационарно на месте находятся. Подумали, что это кусочки Млечного пути, отколовшиеся от нашего Большого пути. Но выяснилось, что это соседние галактики. Их так и назвали – Большое и Малое Магеллановы облака. Магелланик Клауд, прямо вот Клауд, как облако по-английски. Так вот. В Большом облаке эта туманность Тарантул вполне заметный объект. Если бы ее перенести на место туманности Ориона, она бы заняла весь наш небосвод, буквально от горизонта до зенита. Колоссального размера объект. Но не размеры привлекают туда астрономов. Мы внимательно наблюдаем центр этой туманности, а там тоже формируются звезды в большом количестве. И год за годом все глубже и глубже, все тоньше и тоньше различаем там детали и увидели удивительное дело. Обычно большинство звезд либо такого размера, как наше Солнце, либо немножко поменьше. Солнце не самая мелкая звезда, она вполне себе рядовая, среднестатистическая. Редко-редко попадаются звезды более крупные, более массивные, чем наше Солнце. Но вот в туманности Тарантул просто невероятно массивные звезды. Там сначала мы увидели одну звезду и вычислили ее массу в 2 или даже 3 тысячи масс Солнца. Это вылетало за все возможные рамки. Дело в том, что теория звездного строения говорит, что таких звезд быть не может. Они просто сами себя должны разрушать от внутреннего излучения, от давления газа. Тогда мы присмотрелись туда и поняли, что это не одна звезда, а тесная группа из нескольких. Современные телескопы настолько тонко различили там детали, что оказалось, да, там несколько звезд, но их масса 200-300 масс Солнца. А теория звездного строения, теория эволюции звезд, говорит, что звезд более массивных, чем 100 масс Солнца, в природе быть не может. Ну вот они налицо, они есть, они перед нами. И теперь приходится подкручивать винтики, то есть что-то менять в теории строения звезд, чтобы объяснить, как в природе такие монстры продолжают существовать. Они очень недолговечны, они быстро заканчивают свою жизнь, скоро они начнут взрываться, но как они вообще там сформировались, мы этого пока понять не можем.
2: Есть очень красивый снимок, его называют «Столпами творения», и на нем изображена туманность в созвездии Орел. Что это такое?
0: Это один из самых знаменитых снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл». Действительно, его очень часто показывают, это эффектно выглядит, а для нас это еще и замечательное представление того, как формируются и разрушаются родильные дома звезд. Дело в том, что в этой туманности, как и во многих других, формируются звезды. Но одна из них своим мощным излучением пытается разрушить эту туманность, а другие пытаются там звезды сформироваться. И возникла такая ситуация. Одна из звезд ярких, она обычно вне поля зрения, вне этого снимка, она светит на него снаружи, она нагревает газ и разрушает его, не дает в нем сформироваться из холодного газа другим звездам. А они пытаются. И вот мы застали тот момент, когда почти разрушились мягкие такие разреженные слои этой туманности, но более плотные, где формируются звезды, еще остались. И они как пальчики поднимаются в этот снимок снизу. Ну, столпы творения в каком-то смысле, они на столбы просто похожи, да, вертикально стоящие. А творение в том смысле, что там на наших глазах формируются звезды. И вообще это удивительное сочетание рождения и смерти. Каждый раз, когда в облаке, из гигантского облака газа в космосе формируются звезды, первое, что они делают, родившись, это разрушают свой родильный дом, то есть разрушают то облако, в котором они сформировались. Не знаю, на что это еще похоже в природе. Кукушонок, который выбрасывает из гнезда своих дальних родственников. Не знаю, с чем сравнить, но в космосе это так. И наше Солнце, кстати говоря, тоже сформировалось как группа звезд внутри одного облака. А потом они сообща разрушили это облако и сами разлетелись в разные стороны. И мы до сих пор собираем сведения о братьях и сестрах нашего Солнца, которые вот когда-то рядом с ним, вместе с ним сформировались. То же самое буквально на наших глазах происходит в столпах творения. Они родились вместе, но вот уже момент, когда они разрушают свой родильный дом и начнут разлетаться в разные стороны. А насколько я знаю, недалеко от этого места взорвалась сверхновая звезда, не очень давно, несколько десятков тысяч лет назад. И когда ее свет ударит по этому родильному дому звезд, он их окончательно добьет. И мы через несколько тысяч лет увидим, как исчезнут на наших глазах столпы творения, и останутся только успевшие там сформироваться звезды. Но пока это одна из самых эффектных фотографий, полученных из космоса.
2: Туманность в созвездии Льва называют самой ледяной. Из-за чего?
0: Это протопланетная туманность. Прото, то есть допланетная, или, так сказать, формирующая из себя планеты. Протопланетными туманностями мы называем облака газа, где в центре уже сформировалась звезда, а из окружающего ее оставшегося вещества формируются планеты их спутники, кометы, астероиды, ну, то есть все наполнение планетной системы. Во Льве, ну, в созвездии Лев, эта протопланетная туманность выглядит необычно вот по какой причине. Когда ее изучили с помощью инфракрасного космического телескопа, выяснилось, что оттуда улетает снег и лед. Казалось бы, горячая звезда, нагревающая вокруг себя газ, должна была все разогреть. Но сегодня мы понимаем, что и в нашей Солнечной системе тоже было в процессе формирования планет много льда и снега. Вот давайте вспомним. Планетки, близкие к Солнцу, Земля, Венера, Марс, состоят из тугоплавкого, каменного, железного вещества. Никакого снега и льда в ту пору там, вот здесь, в районе Земли, не было. А далекие от Солнца планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, мы их даже и называем газовые гиганты и ледяные гиганты. Они действительно состоят изо льда. Вдали от Солнца было холодно. Так вот, из туманности, о которой мы говорим, вылетают струи ледяных кристаллов и, ну, снега, грубо говоря, ледяного снега, который оказался лишним. Звезда нагрела газ, газ полетел в разные стороны, подхватил с собой эти снежные сугробы, ну, это не сугробы, конечно, а снежинки, и уносит их вдаль от формирующихся планет. И вот такие два потока, в одну и в другую сторону, диаметрально противоположные, снежные потоки разлетаются сегодня от этой туманности.
2: У нас сегодня весь список состоит из уникальных туманностей, но есть одна, которая даже выделяется в этом ряду. Это тройная туманность. В чем ее особенность и уникальность?
0: Ее особенность в сочетании несочетаемых, как казалось, сторон космической эволюции. Ну, например, если в газовом облаке горячая звезда, она нагревает газ, горячий газ начинает светиться. Такие мы называем эмиссионными, то есть излучающими туманностями. Если рядом с газовым облаком нет горячей звезды, оно холодное, темное и закрывает собой какие-то лежащие за ним звезды. Это темная туманность. И, наконец, если не очень далеко от звезды есть газовое облако с мелкими частицами, мы их называем пылинки, оно как зеркало будет просто отражать свет звезды. Итак, бывают темные, бывают эмиссионные и бывают отражательные туманности. Но, как правило, они каждая друг от друга далеко, в разных условиях живут. Вот в этой тройной оказалось сочетание. Одна из ее частей горячая и светится, другая холодная и закрывает собой часть звездного света, а третья, как зеркало, отражает солнечный свет. Три, вот казалось, несовместимых, а на самом деле вот совместились они так в одном объекте.
2: То есть необычные формы, которые даже дают в некотором роде название этим туманностям, например, песочные часы, как они образуются?
0: Ну, вы помните, как выглядят песочные часы? Два таких сосуда стеклянных, а между ними перешеек, да? Так вот, точно так же выглядят, кстати говоря, многие планетарные туманности выглядят так, и мы хорошо понимаем причину этого. Давайте представим себе. Газовое облако сжимается в центре, плотный сгусточек, и он становится звездой, горячий, яркий, а на него продолжают падать холодные облака газа, и постепенно формируются планеты. Падая, облака газа становятся таким газовым диском, как карусель, вращаются вокруг яркой горячей звезды. Звезда начинает нагревать центральную часть этой карусели. Нагретый газ, его давление повышается, он пытается вырваться из этой области. А куда он может вырваться? Вдоль плоскости холодного плотного диска ему не пробиться, там ему мешает вещество. И он начинает вырываться по оси вращения, вверх и вниз от этого диска. И надувает такие горячие расширяющиеся газовые полости. Две полости симметричных, одна вверху, другая внизу. На самом деле и то, и другое вверху, как можно понять, да? И там вверх, и тут вверх. Ну, условно можно назвать это низом. И форма действительно напоминает песочные часы. То есть два таких расширяющихся в разные стороны облака, а посреди между ними протопланетный диск из холодного вещества. Но вот песочные часы, именно эта туманность, ну, так похожа на песочные часы, что им это название приклеилось, и больше никто их иначе как и не называет. Ну, очень многие планетарные туманности так или иначе похожи. Мы их называем биполярные, то есть в двух направлениях. В направлении двух полюсов выбрасывается вещество. Ну, вот в данном случае форма неотличима от песочных часов.
3: Если это видео соберет 10 тысяч лайков, астроном Владимир Сурдин расскажет о туманностях еще в одном выпуске неземного подкаста. И обязательно напишите в комментариях, какая из туманностей вам запомнилась больше и чем именно. Каждый комментарий помогает неземному подкасту взлететь к звездам. Спасибо. А мы продолжаем.
2: В созвездии Близнецов есть туманность Эскимос, и говорят, что она дает нам возможный прогноз на будущее. В чем этот прогноз и почему?
0: А во-первых, почему Эскимос? А давайте вспомним, как эскимосы одеты. У них вот такие шубки с опушкой вокруг лица, да, кругленькой. И действительно, форма этой туманности очень напоминает лицо человека, который одет вот в эту самую порку, или как они, да, парка они называются, да, с меховой опушкой вокруг лица. Очень похожа форма. Объяснить ее мы тоже пока не можем, но сходство вот с этой эскимосской физиономией и паркой дало ему название. Почему это намек на будущее нашего Солнца? Да потому что Солнце, в конце концов, превратится в планетарную туманность. То есть центр, его центральная часть сожмется и станет так называемым белым карликом, очень маленькой, очень плотной звездочкой, буквально размером с земной шар. Это очень маленький размер, в 100 раз меньше нынешнего Солнца, а оболочка расширится и превратится в такое сияющее газовое облако, которое постепенно закроет, поглотит одну за другой все планеты, Меркурий, Венера, в общем, доберется там до Юпитера даже. Поэтому, наверное, глядя на любую планетарную туманность, мы так или иначе видим будущее нашего Солнца, а вот эскимос, наверное, больше других напоминает это.
2: А как наблюдать туманности и как найти их на небе?
0: Невооруженным глазом видны из них немногие. Ну, внегалактическая туманность Андромеды и внутри галактики, наверное, кроме туманности Ориона, я, например, никогда других не видел. В бинокль уже можно различить несколько десятков. Например, у Шарля Месье телескоп был не мощнее, чем нормальный бинокль, которым мы сегодня пользуемся. И вы уже знаете, что он 100 туманностей нашел. А в хороший телескоп, конечно, их видно много, а еще лучше использовать фотографическую камеру с длинной экспозицией на хорошем штативе, и тогда, поверьте, радости от вашего творчества не будет границ. Просто это любимое занятие всех фанатов астрономии – фотографировать планетарные туманности. Причем еще важно, через какой светофильтр вы их будете фотографировать. Ведь они светятся не во всем диапазоне спектра, а обычно в конкретных спектральных линиях. Как правило, это линии водорода, линии кислорода, азота. То есть, если взять узкий светофильтр, выделяющий именно свечение этой линии, то фотография туманности станет контрастной, четкой, яркой на фоне темного неба. И поверьте, это замечательно. На некоторых сайтах у любителей астрономии вы увидите фантастической красоты фотографии туманности.
2: А какие из них лучше наблюдать с Земли, кроме тех, о которых мы уже сегодня поговорили?
0: С Земли наблюдается любая. Но, конечно, детали, мелкие детали на них видны только с помощью космического телескопа. Атмосфера Земли мешает нам видеть мелкие детали, размывает их. И хотя, конечно, удается иногда сделать четкие фотографии, но космические телескопы в этом смысле вне конкуренции. Лучшие фотографии туманности получены телескопом Хаббл. И для него это непростая работа, ведь туманность довольно большой размер имеет, а поле зрения у космического телескопа, такого как Хаббл, очень маленькое. И поэтому ему приходится делать несколько сотен фотографий, потом складывать мозаику из них, и тогда получается одно большое фото. По этой причине сейчас мы проектируем новые космические телескопы, у которых поле зрения было большим, ну, там 5 на 5 градусов, может быть, даже 10 на 10, это очень много для космического телескопа. И тогда он сразу одним щелчком захватит излучение и изображение получит большой туманности.
2: Спасибо, Владимир Георгиевич. На сегодня мы поговорили о туманном настоящем нашей Вселенной. Ну и прощаемся с надеждой на ее ясное будущее. Это был астроном Владимир Сурдин и неземной подкаст. До встречи.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Привет, друзья!
1: Всем большой привет!
0: Это «Вселенная Плюс». И сегодня разговор будет о большом взрыве. Мы оба физики.
1: Сурдин и Семихатов.
0: Семихатов и Сурдин. Но мы физики разного наклона. Физик-математик и физик-астроном. А теория Большого Взрыва объединяет нас.
1: Большой Взрыв объединяет нас всех. Давай начнем с этого.
0: Это точно. Но не все относятся однозначно.
1: Не все относятся одинаково.
0: Нет. Давай я тебя спрошу, и ты сразу прореагируй на форму моего вопроса. Веришь ли ты в теорию Большого Взрыва?
1: Слушай, ты что спрашиваешь?
0: Вот именно.
1: Ну, ты что спрашиваешь?
0: Слово
1: «веришь».
0: Подожди.
1: Ну, что слово «веришь»? Ну, что значит «веришь»? Ну, вот. Я и спрашиваю. Что ты спрашиваешь? Что значит «веришь»? Вот. Что значит «веришь»? Ну, кстати, есть еще сериал большой, «Теория Большого Взрыва».
0: Ну, это оставим.
1: Ну, у него есть свои достоинства.
0: Он неплохо.
1: У него есть свои достоинства. Но просто, я почему это говорю? Потому что сочетание «теория Большого Взрыва», оно в «теории Большого Взрыва» не очень принято. «Big Bang Theory» — это действительно в первую очередь сериал. Ну, честно, вот на мое ухо честное слово. Честное слово. А «Большой Взрыв» — это, ну, мы сейчас скажем, что это, но это совокупность идей. О том, как мы получились, и вот такие, какие мы есть. Uh-huh. Как, ну, не буквально мы, а как Вселенная пришла к современному состоянию.
0: На этот счет есть разные утверждения. Есть библейская теория происхождения, да? Есть разные физические теории, они конкурировали когда-то друг с другом.
1: Да.
0: И нас с тобой часто спрашивают, верите ли вы? А я каждый раз запинаюсь, потому что не могу ответить на этот вопрос. Слово «веришь» для меня непонятный смысл.
1: Нет, оно имеет смысл там, в других областях.
0: В других областях,
1: и можно там во что-то верить, и прекрасно. Но здесь мы пользуемся совокупностью идей и концепций до тех пор, давай не будем лицемерить, пока они работают.
0: Пока факты им не противоречат,
1: когда факты им... Мы сейчас это обсудим. Когда факты начинают им противоречить, мы говорим, минуточку, значит, вот здесь, давай сюда вот смотреть. Ну, если беда, мы говорим, значит, давай...
0: Не работает.
1: Значит, не работает, да.
0: Напомним, какие факты вообще подвинули нас к этой идее Большого Взрыва? Как бы он ни назывался?
1: А давай ты сначала скажешь, что такое Большой Взрыв, что это, например, не точка в пространстве, название ужасное.
0: С самого начала?
1: Ты хочешь интригу сохранить.
0: Да, мы подойдем к этому постепенно. Астрономы в начале 20 века, примерно 100 лет назад, да, вот где-то в 20-е годы 20 века, обнаружили факт, его обнаружили два американских астронома, Веста Слайфер и Хаббл, которые показали, что совокупность окружающих нас галактик расширяется, взаимное расстояние между галактиками увеличивается. Больше они ничего не обнаружили. Но мы начинаем думать о прошлом. Раз оно увеличивается сегодня, значит, глядя в прошлое, мы должны совершенно однозначно решить, что галактики были ближе друг к другу. Это факт, с которым никто не спорит, наблюдательный факт, 100 раз проверенный. Дальше начинается проблема интерпретации. А что было в далеком прошлом? Они еще ближе были. А в более далеком прошлом? Но они были так близко друг к другу, что, наверное, в контакте были и сливались. Была единая масса газа и звезд. Хорошо, давайте еще дальше, в более далекое прошлое. Можем заглянуть? Можем. Мы знаем, что звезды рождаются из газа. Газовые облака, сливаясь, становятся большим однородным пространством, заполненным газом. Хорошо, физика нас в этом поддерживает. Да, мы знаем, как газ себя ведет. При сжатии он что делает? Ну, он, наверное, нагревается при сжатии, да. И вот так физика подталкивала нас к идее, что начало нашего мира
1: плотное, было... горячее состояние, да, расширяющейся Вселенной, да, где много слов требует пояснения. Прямо честное
0: Конечно.
1: Слово. Во-первых, знаешь чего? Ты вот, извини, пожалуйста, ты вот руками бы так показывал.
0: Вот так.
1: Вот! Ты сделал центр Большого Взрыва здесь. Большой Взрыв – это не точка. В пространстве и не явление в пространстве. Внимание! Большой взрыв – это момент времени. Это момент времени в истории Вселенной, а не что-то, точка в пространстве. Название, как ты понимаешь, по-русски, оно по-английски-то не очень. И оно взялось как уничижительное. Ты наверняка знаешь лучше меня эту историю. Фред Хойл, который был сторонником стационарной Вселенной. Ему не нравилась идея, что Вселенная расширяется по причинам, ну, психологическим или каким-то...
0: Фред Хойланд замечательный английский астрофизик. И физик, и астрофизик.
1: Нет, нет, человек замечательный, много чего сделал, много чего сделал. Но вот тут вот он был, вот тут вот он уперся, и тут он был против.
0: Но он родил термин, от которого теперь никто не может отказаться.
1: Совершенно верно, что свидетельствует о его масштабе, несомненно, так. И он, значит, в этом интервью на BBC сказал что-то типа, ну и что у вас там, большой бабах был? Did you have a big bang? Ну, у вас там что, все бабахнуло?
0: Что, этот мир родился из ничего в какой-то момент?
1: Нет, ну, буквально так. У вас что, это все, большой бах был? Ну, и вот этот большой бах, big bang, он по-русски стал большим взрывом, что...
0: Ничего иного мы себе представить не можем, кроме как взрыв.
1: И ты немедленно, как ты попадаешь в ловушку слов. В этом все дело. Как только ты произносишь такие слова, у каждого взрыва есть центр,
0: место.
1: Все разлетается оттуда, есть место его. Не только момент времени, но и место. И дальше начинаются бесконечные разговоры о том, простите, пожалуйста, вы говорите, что Вселенная расширяется, а вот там, куда она, докуда она сейчас расширилась, вчера и позавчера, там что было?
0: И где произошел большой взрыв?
1: Я тебе отвечаю, здесь, здесь и здесь, везде.
0: И я в это верю, потому что я понимаю, что Вселенная была однородной, но далеко не все понимают, что взрыв не в точке происходит, а он может происходить в большом объеме, а может быть и в бесконечном объеме, мы этого пока не знаем. И тут каждое слово требует определения.
1: Несомненно.
0: Например, человек, говоря «Вселенная», имеет в виду весь окружающий мир. Астроном, произнося слово «Вселенная», имеет в виду ту часть окружающего мира, которую мы можем изучить сегодня.
1: Которую я из осторожности называю наблюдаемой Вселенной.
0: Наблюдаемая Вселенная, да.
1: Астроном... Ну, просто лишнее слово часто отбрасываешь.
0: Но оно уточняет то, о чем мы говорим. Астрономическая Вселенная, наблюдаемая Вселенная. Наши телескопы далеко заглядывают, но не бесконечно далеко, потому что свет медленно идет издалека к нам. И сегодня...
1: Ну, свет идет, по нашим понятиям, быстро, но далеко уж больно далеко.
0: Очень далеко.
1: Да, но сегодня... оно еще ведет себя гнусным образом. Плюс, заметь, за кадром, и тоже обязательно нужно сегодня об этом сказать, за кадром здесь, и даже не очень за кадром, здесь общая теория относительности, это расширение и увеличение расстояний происходит довольно своеобразным образом. И это вещь, которую, честно говоря, довольно трудно себе представить, потому что каждому кажется, что он в центре. Вот это расширение Вселенной. И при этом Вселенная не расширяется куда-то, где ее не было. Она остается внутри себя и, как ты говоришь...
0: Расширяется.
1: И это распухает, лучше было бы сказать. Как-нибудь еще.
0: Распухание. Вот.
1: Да, ну, слово не очень, немножко неправильно нагруженное.
0: Я хочу вернуться к Фреду Хойлу. Когда он пытался высмеять или подшутить над этой теорией, он имел в виду что-то другое? А разве можно представить себе что-то иное, кроме расширения из точки? И начало этого расширения?
1: Ну, давай по порядку. Значит, вообще мы знаем, что расширение Вселенной – и это процесс явления. Давай скажем, явление. Явление, да. Наблюдаемой Вселенной. Это все тот... откуда до нас успел дойти свет. Оно описывается, вообще-то говоря, общей теорией относительности. Общая теория относительности – это современная теория гравитации, и она, с одной стороны, одни и те же уравнения. Говорят, как черная дыра отклоняет свет, как тело падает на черную дыру, как происходит гравитационное линзирование, и вещи, которые мы сейчас наблюдаем, которые мы со страшной силой интересуемся в космосе, именно для того, чтобы точно убедиться, соответствует это уравнению общей теории относительности или нет. И она же, вроде бы это не гравитация, она же рассказывает о том, что возможно поведение всей Вселенной таким образом, что все расстояния... Мы поясним, что значит «все». Ну, «все» пока.
0: Ну, пусть будут.
1: Да, пусть пока будут «все». Ну, и
0: хотя мы еще не удаляемся.
1: До Солнца, и мы друг от друга не удаляемся, нет. Но все расстояния увеличиваются. И это очень странная история, потому что если расстояние отсюда и отсюда за год увеличивается на сантиметр, а отсюда до сюда тоже на сантиметр, и отсюда до сюда тоже на сантиметр, то вот отсюда до сюда за год оно увеличивается на 3 сантиметра. А это значит, что скорость удаления тем больше, чем больше само удаление. Это не очень естественное явление. Ничего в обычной жизни мы такого не видим.
0: Видим.
1: Где?
0: Надувая шарик. Поверхность шарика именно так расширяется. Точно по закону Хаббла, который описывает расширение мира галактик, Точно так же точки, нанесенные на резиновый шарик, при его надувании расширяются, скорость пропорциональна расстоянию.
1: Я жалею, что ты об этом сказал.
0: Почему?
1: Ну, сам сообрази, почему. Потому что у шарика есть центр, который не является шариком.
0: Мы забываем о центре, мы
1: думаем... Вот, ты говоришь о поверхности, конечно, шарика. Конечно. Нужно представить себя, правильно? Поясни, вот, чтоб я на тебя не обижался. Поясни, что муравьем. Ты должен стать муравьем, даже совершенно впрессованным в поверхность шарика, для которого ничего, кроме поверхности, не существует.
0: Именно это и
1: он видит только расстояние на поверхности.
0: Да. Ну, конечно, это такая абстракция, которая, я думаю, доступна любому человеку.
1: Нет, понимаешь, немедленно, мысль, я много раз слышал эти вопросы, мысль о шарике, о том, что он объемлет какой-то объем, немедленно задает, ну, мысль же продолжается. Слушай, мы все мыслим в терминах понятного, мы, прежде чем согласиться с непонятным, это наша общая черта, и все люди так поступают, мы сначала пытаемся продолжить понятное туда, в неизвестную область, только когда оно отказывает, тогда мы говорим, ну, да, значит, нужно, видимо, как-то дисциплинировать свой ум. Так вот, вот этой внутренности какой-то, на которую был бы натянут наш мир, который объемлел бы ее нету. Вселенная по современным представлениям, ну, тут есть разные идеи, но давай прямо мейнстрим говорить. Это такая самодостаточная штука.
0: Она не вложена в какое-то,
1: Нет, там есть идеи, но давай прямо мейнстрим говорить. Вот. Не самодостаточная вещь, которая не требует ничего внешнего. Вот она существует такая, какая она есть сама в себе. И, повторюсь, расширяется сама в себе вот тем самым способом. Не столько расширяется, сколько... Раздувается.
0: Распухает.
1: Знаешь, я принял твой шарик и забираю обратно свои сомнения. Вот. Раздувается. То есть все расстояния увеличиваются, но поскольку увеличиваются все расстояния, это значит, что более далекие удаляются от меня быстрее.
0: Алексей, а можно ли представить себе этот процесс без начала? Вот Фред Хойл, когда говорил, что этот ваш большой взрыв, ерунда, что он имел в виду, ты представляешь? Ведь у него была идея, как это объяснить иным способом.
1: У него была идея, что в каждом ведре пространства, там раз сколько-то миллион лет или тысячу лет, я не помню, даже порядок не помню, рождается один протон из ничего.
0: То есть мир расширяется, в этом он не мог,
1: понимаешь,
0: не согласиться.
1: В этом нельзя сомневаться. Да. Что
0: это наблюдаемый факт. И одно из двух, либо расширяясь, он теряет свою плотность и разжижается, либо не разжижается, когда в пустоте рождается новое вещество.
1: Да, вот рождается из ничего, нарушаются все известные нам законы сохранения, но...
0: Физика запрещает это?
1: Нет, смотри, что значит запрещает?
0: Фред Хойл был физиком.
1: Нет, что значит запрещает? Да, это противоречит известному закону сохранения. Но законы сохранения, все законы, которые мы знаем, они сформулированы как вывод из опытных фактов в некоторых пределах. И вот мы выходим туда, в космос, и вдруг выясняется, что нет, дорогие друзья, там вообще многие вещи действуют не так. И там вполне может быть такое. Ну, если... появились бы экспериментальные факты в поддержку этого обстоятельства, но мы бы говорили, да, вы знаете, есть закон сохранения там материи, там, ну, вещества, ну, там, энергии, грубо говоря, вот, то он есть вот в обычной жизни, в таких-то пределах, но в космосе рождается из ничего такой закон природы. Ну, это было бы, конечно, немного странно, но, понимаешь, но и расширение, увеличение всех без исключения расстояний, ну, вообще-то говоря, тоже выглядит немного странно. Его просто назвали простым словом. Видишь, опять-таки, вот то, что изобретен термин, играет некоторую роль. Изобрели термин, успокаивает, да.
0: Так вот, Фред Хойл имел в виду, что вещество рождается из какого-то поля, про которое мы еще ничего не знаем, но оно заполняет пространство Вселенной и свободно свою энергию поля превращает в энергию материальных частей.
1: Протоны и электроны.
0: Протоны и электроны, да, потом в атомы водорода. Он имел на это право тогда, в конце 40-х годов.
1: Ну, ты меня поправил и объяснил, что он даже не требовал нарушения закона сохранения.
0: Да, да, он знал, он физик был, он понимал, что надо...
1: Нет, я-то, честно говоря, этого не знал и думал, что у него было более радикальное, радикальное.
0: Нет, он с двумя ногами стоял на физике, на квантовой и на гравитационной. Угу. И он говорил, что вот какое-то пока неведомое нам поле, что и сегодня мы говорим, когда мы говорим темную энергию.
1: Про темную энергию.
0: То тоже
1: мы говорим, какое-то поле. Мы говорим, да, некоторые, да. Не буквальное это, но мы нечто похожее отчасти, ну, не похожее, но некое, нечто параллельное говорим, да.
0: И у Хойла была крайне красивая идея. Мир вечен, он расширяется вечно, но на смену уходящему веществу рождается новое. Правда, красиво?
1: Ну, вообще здорово, конечно, да. Но ты же понимаешь, с чего, мы же помним, с чего началось вот это вот переход к динамике, от статики. Эйнштейн, когда сформулировал законы гравитации в виде уравнения общей теории относительности, через там две недели он получил, или там через месяц он получил письмо с Восточного фронта, где было решено уравнение для черной дыры, для того, что 50 лет спустя Уилер назвал черной дырой, тогда никто таких слов не знал, конечно, было не очень понятно, что это значит, но сам Эйнштейн тут же, прямо тут же взялся применять свои уравнения к Вселенной, понимаешь, это такой скачок мысли обалденский, он меня, если так о нем задуматься, он у меня производит впечатление, потому что ты занимался тем, как притягивает себя вот эта масса ту массу, как Солнце держит, почему Меркурий, значит, там поворачивает,
0: ну, да,
1: почему...
0: Все в пределах разумного.
1: Да, все вот в пределах, и вдруг, значит, ты говоришь, я вот сейчас своими уравнениями немедленно замахнусь на всю Вселенную, но это было до момента, о котором ты сказал в самом начале нашего разговора, до того момента, когда было известно, ясно, стало понятно, что есть галактика, а есть что-то вне галактики. Да, масштабы Вселенной не были ясны, и господствовала идея, что был философский принцип, что Вселенная одинакова в пространстве, мы его до некоторой степени придерживаемся до сих пор, и этот до некоторой степени придерживаемся. И этот же принцип распространяли на время, что она одинакова
0: во времени. Всегда была такая.
1: Называется, да? Стационарная.
0: Красиво очень.
1: Он стал искать решение своих уравнений для стационарной
0: Вселенной. Потому что уравнения были написаны в 1916-м, расширение Вселенной в 1924-м году.
1: Ну, 1924-й Хаббл, вот да. Свой закон Хаббл, что более далекие галактики удаляются быстрее.
0: 8 лет даже, по-моему, Эйнштейн, да, мог спокойно жить, да, и нет, думать,
1: нет,
0: что...
1: Не-не-не-не-не, мы сейчас Фридмана вспомним. Мы сейчас вспомним Фридмана, великого и несчастного. Вот.
0: Ну, великого.
1: Ну, человек, повелитель Вселенной, открывший все, возвращаясь из свадебного путешествия по Крыму, съел грушу и умер от тифа.
0: Ну, да. Ну, тогда не он один, это такая была эпоха, да.
1: Так вот, Эйнштейн стал искать решение своих уравнений, для, чтобы они описывали стационарную Вселенную. Произошел тот случай, который я называю, ну, тут я как попугай повторяю других людей, уравнения умнее их создателя. Даже не так, уравнения знают больше, чем их создатель. Уравнения не хотели возвращать Вселенную неизменную во времени. Ну, а на правах автора Эйнштейн тогда заметил, что не нарушая принципов, на которых уравнения основаны, можно дописать дополнительное слагаемое, так называемый лямбда-слагаемый, лямбда-член или космологический член оно называется. Ты это лямбда-слагаемое дописываешь и не нарушаешь никаких принципов из того, который ты заложил в качестве основы и руководства для написания этого уравнения.
0: А лямбда-член о чем? Это антигравитация?
1: И он, оказывается, он фактически эффективно играет роль антигравитации без ясного источника, и он способствует тому, что вот эта вот Вселенная не схлопывается, а поддерживается постоянной, неизменной. И дальше была длинная история, в которой не стоит вдаваться, там переписка, поездка в Голландию к Деситеру. Кстати, Голландия была нейтрально во время Первой мировой войны, поэтому Эйнштейн из Германии мог спокойно съездить в Голландию, она не была в противоположном воинствующем лагере, а потом вернуться в Берлин.
0: Но с Фридманом он поговорить не мог.
1: С Фридманом он, да, поговорить не мог. Вот, и через некоторое время выяснилось, и Эддингтон, по-моему, это показал, что, в общем, это решение все равно неустойчиво. То есть Вселенная в таком состоянии формально существовать может, но небольшое отклонение, нужно так все время подбирать параметры, что небольшое отклонение
0: вот,
1: ее...
0: Вот она формально самое, может, да, стоять. Формально, да, может, а на самом деле никак ты ее не поставишь. Ну,
1: может стоять. Ты, нет, да, формально может. Да,
0: вот. Попробуйте карандаш на острие поставить. Математика говорит, да, элементарно. Вот решение. Вот решение вертикально есть, поставьте, да, а попробуйте удержать.
1: Малейшая флуктуация, конечно, не знаю, там, вот там с одной стороны, там, чуть больше к нему, что какая-то пылинка прилепилась, она немедленно его... И тут, значит, в это время, да, встретиться с Фридманом он не мог, но переписка, письма тем не менее ходили, но это уже были 20-е годы. В Петербурге Александр Фридман решает уравнения, те же самые уравнения Эйнштейна, и находит решение, пропущенное Эйнштейном, пропущенное, по-видимому, ну, почти на уровне, ну, не доглядел. Ну, не то, что ошибки, но он был сконцентрирован
0: он
1: на
0: поиске... Искал.
1: Да, он был сконцентрирован на поиске стационарного решения. Он его просто проглядел. И для него поэтому было открытием. И сначала, разумеется, как у любого другого человека, вызывает противодействие. Я это делал, я знаю решение, я решал, а тут мне что-то говорят. После чего он убедился, что это правильное решение, что это действительно решение его уравнений. И вот тут-то оказалось, что уравнения говорят то, что еще предстояло открыть Хабблу. Происходило буквально следующее. Решение Фридмана такое. Или все расстояния увеличиваются, и это естественное решение этих уравнений. То есть Вселенная хочет так жить при там, ну, неких предположениях. Вот она так умеет жить согласно этим уравнениям. Или, наоборот, они все сужаются. Ну, и мы могли бы жить и то, и другой Фридмановый мир, но он мог бы быть сжимающимся. Просто через еще там меньше, чем через 5 лет, Хаббл выяснил, что ура-ура, спасибо всем, большое спасибо всем, мы все-таки живем в расширяющемся, а не в сжимающемся мире. В расширяющемся, а не в сжимающемся мире. Фридман скончался уже в 20-х.

0: галактики удаляются, причем чем дальше галактика, тем быстрее удаляются. Хотя и тут Хаббл определил все неправильно, у него было неправильно... Ну, ты лучше это знаешь.
1: Ну да, ну астрономия наука не очень точная.
0: У него была неправильная лестница космических расстояний.
1: Да, 10 раз примерно ошибся, ага. Причем мы поправили его, однако факт сохранился.
0: Факт сохранился.
1: Факт сохранился, закон Хаббла работает.
0: Твой аргумент, что когда мы условно, мысленно смотрим кино в обратную сторону, я тот же самый вредный жест делаю.
1: Любой теоретик видит весь мир таким.
0: Да. Вот, ну, я делаю так, как будто есть центр. И, конечно, это очень важно, что наша теория, которая говорит о том, как... Что такое общая теория относительности и теория гравитации? Это утверждение, выведенное из опыта и до сих пор подтверждаемое опытом, хотя мы все время думаем, нужно ли его поправить, о том, как взаимодействуют материя и пространство-время. Исчисление геометрии, да. Как, точнее говоря, исчисление расстояний. Uh-huh. И вот прямое управление расстояниями – это введение общей теории относительности. Как расстояниями и в пространстве, и во времени. Когда я падаю в черную дыру, время замедляется, там буквально есть параметр, который, ну, прямо вот считай, что ну, ручечку как будто бы подкручивает, и время там почти останавливается. Здесь наоборот. Параметр в уравнениях Фридмана – это вот этот масштабный фактор. Он просто увеличивается, он растет с течением времени. И это часть концепции большого взрыва. Мы полагаем, что Вселенная пришла к современному состоянию в ходе вот этого вот явления, этого процесса. Дальше много подробностей, потому что она имела разную плотность в разные моменты времени, разное содержание Вселенной доминировало в разные моменты времени.
1: В смысле, вещество из чего состояло, да?
0: Из чего состояло вещество.
1: И структура вещества, их им состав,
0: ну, да, давай менялись. Давай еще раз только прямо вот застолбим, чтобы не было никаких тут недомолвок. Значит, я готов... Ну, мы вроде так понимаем, ну, я во всяком случае, большой взрыв – это состояние, это момент времени, когда вся ныне наблюдаемая Вселенная помещалась в объеме, людям нравятся яблоки и апельсины, примерно яблоко, если больше нравится апельсин, то, говоря апельсин, всегда заставляет слушателей проснуться, от апельсина все на лекции просыпаются.
1: Запах хороший.
0: Вот, да, люди немедленно реагируют на что-то, вот апельсин, имел размер апельсина, ну, пусть будет яблоко, вся наблюдаемая ныне Вселенная, вот, а соседские яблоки тоже были, просто мы их не наблюдаем. Вот. И была очень плотная, очень горячая, и, внимание, расширялась. Точка.
1: Плотная, да, от этого никуда не уйдешь. Расширялась, да. А вот слово «горячее», оно всегда приписывалось этой теории. Мы говорим «большой взрыв» и не только думаем о точке взрыва, но и думаем о горячем состоянии вещества. А ведь далеко не обязательно она должна была вначале быть горячей. Я хорошо помню, в начале 60-х, да, когда большие астрофизики занялись этой проблемой, конкурировало две точки, да, зрения. Холодная Вселенная, да, и горячая вначале. А почему же она расширялась? А представьте себе ситуацию. Я сижу с рогаткой, например, и пускаю камушки в разные стороны. Расстреливаю эти камушки вокруг себя, они улетают там, в невесомости где-нибудь. Она у меня горячая, вот эта система расширяющихся камушков? Нет. Но они расширяются и улетают почти по закону Хаббла. В этом смысле еще надо было проверить, а была ли она горячей в момент большого взрыва.
0: Объясни мне еще раз, каким образом холодная Вселенная. Я знаю, например, Сахаров свои осцилляции вывел в модели холодной Вселенной. Да, они, да, потом перешли, да, в модель горячей, да, идея, но потому что он сделал это в год открытия реликтового излучения.
1: Когда еще не знали
0: горячей. Работа его вышла в год открытия реликтового излучения, да, когда им было неизвестно, горячей и холодной. Значит, каким образом она могла быть все-таки холодной?
1: А, как говорят физики, как это называется, задача Каши, да, есть начальные условия, и дальше уравнение показывает тебе, как все развивается. А начальным условием могло быть просто начало расширения без высокой температуры. В принципе, это могло бы быть. В принципе, это возможно.
0: Слушай, это очень поучительная история, потому
1: я
0: что
1: напомню,
0: она говорит...
1: Я напомню аналогию. О, давай, у меня родилась. Давай. Знаешь, есть такая строительная пена. Ее из баллончика, да, выжимают. Да. Она капает, да, а потом начинает распухать.
0: О, да.
1: Она как была холодная, так и остается, о, да, холодной, да, там газ выделяется, и вот эта пена распухает.

0: Примерно так же представляли, один из вариантов расширения Вселенной был холодным. И за это держались многие теоретики, пока не увидели, нет, она была горячей. И как мы это сегодня можем проверить? Ну, во-первых, теплое излучение приходит нам к нам издалека, и там вдалеке оно было очень горячим, значит, вариантов нет. Но есть еще замечательный тест на горячую Вселенную. Физик спрашивает, если она была плотной и горячей, то к каким выводам сегодня это должно было бы привести? Ну как, плотное и горячее вещество у нас под боком, это недра звезд. Ага. Вот оно плотное, ага. Вот оно горячее, вот оно элементарное, водорода почти больше ничего. Что там происходит? Термоядерные реакции. Что они нам показывают? Как из простых атомов рождаются более сложные. А посчитать вы можете? Ничего проще. Мы это сегодня можем делать. Ну, посчитайте, какой был химический состав вещества, когда она была плотная и горячая. Посчитали. А теперь проверим. Да как же мы проверим? Это когда было? Когда это было, с тех пор некоторые кусочки этого вещества сохранились. Где? В звездах первого поколения, в древних планетах, которые агрегировали это вещество и не отпускают его от себя. Давайте посмотрим. Мы видим звезды первого поколения. Их мало в галактике в нашей, но их можно найти. Мы их долго искали, но нашли. В которых нет тяжелых элементов, родившихся уже дальше-дальше в ходе эволюции звезд. А есть только первородное вещество. Чистый водород и гелий. И гелий. Причем водород в двух модификациях. Самый легкий изотоп, ну, тот протон и электрон. И чуть более тяжелый протон, нейтрон и один электрон, это дейтерий. Проверили? Похоже. А еще можете проверить? Да, можем. Где тут есть планета, которая сохраняет в себе вещество? Наша Земля? Нет. Земля не удерживает легкий водород, но удерживает более тяжелый. Земля уже забыла о своем первородном составе. А где есть? А вон Юпитер, посмотрите, у него такая гравитация, что он...
1: Водород фиг убежит.
0: Вошло, ничего он не отпускает. И специально для этого отправили космический аппарат к Юпитеру, и он сбросил в атмосферу Юпитера зонд первый и последний раз в истории космонавтики с космического аппарата Галилео, сбросили, ну, такого размера примерно капсулу, которая внедрилась в атмосферу Юпитера, и пока он ее там давлением не сплющил, она примерно 2 часа на парашюте спускалась, и что она делала? Она измеряла изотопный состав водорода. И оказался, что он точно таким, как предсказывают расчеты для начала эволюции Вселенной. Для горячего, для плотного начала эволюции Вселенной. Ну вот, братцы, мы проверили, какой была Вселенная сегодня, потому что физика нам позволила это сделать. Это красиво.
1: Это потрясающая история, и она ставит факт, внимание, факт наличия плотной, горячей, расширяющейся фазы на уровень фактически экспериментального факта.
0: Эксперимент.
1: Это его вот статус, ну, во всем нужно сомневаться, да, наука, конечно, это организованный скепсис, не устает повторять в нашей передаче в том числе. Но это, в общем, фактически установленный экспериментальный факт. Это не эксперимент, который мы можем воспроизвести заново, и слава богу, но это, тем не менее, вот-вот. И... Не без маленьких сложностей. Там же еще у тебя потом идет бериллий, потом литий, потом бор, кто-то, нет, потом углерод, кислород. С литием-7 не очень, вот мы не очень, мы там раз в 4 ошибаемся.
0: Но его очень мало вообще.
1: Его очень мало. Все остальные изотопы мы хорошо предсказываем, исходя еще раз из чего? Из того, как оно варилось вот в этом, вот какие шли ядерные реакции. Во-первых, нужно сказать, что здесь синтез наук. Здесь мы используем для одного знания, полученные там в других науках. Мы знания ядерных реакций, как и там у тебя в звездах, как и в твоих звездах, мы используем для того, чтобы смоделировать в каком-то смысле процессы, которые тогда шли. И зная эти ядерные реакции, и зная, как они идут в разных направлениях, там все горячо, и в эту сторону, и в ту сторону, и туда, и сюда, и сливается, и распадается, и там и электронный захват, и что там только не происходит, все на свете, но и протоны в нейтроны, и нейтроны в протоны. Кстати, соотношение нейтронов и протонов оттуда же меряется.
0: Но нейтроны распались, мы их...
1: Нейтроны распадались, пока не появились ядра гелия, в которых они сидели. И это продолжение той самой истории, сколько гелия и сколько дейтерия. Угу. И во всем, кроме лития-7, мы прямо хорошо попадаем в результаты наблюдений. А поправь меня... А наблюдение еще химического состава, мы еще цвет далеких квазаров спектральный состав анализируем.
0: Он да, не очень тоже. Надежный.
1: Он не очень менее надежный, да?
0: Конечно,
1: да?
0: Но это все-таки далеко.
1: Из-за чего? Из-за среды по дороге?
0: Мы, глядя на квазар, да, видим, как его свет просвечивает много-много разных облаков газа, находящихся от нас до него. Угу. И такой как бы синтетический, такой смешанный состав получаем. Mm. Само по себе это интересно, конечно, но это не очень точно и дает результаты.
1: Дорогие друзья, Вселенная, конечно, расширяется, и мы это хорошо знаем, и Вселенный Плюс нашему каналу тоже было бы хорошо расширяться. С вашей помощью сыграйте, пожалуйста, прямо космологическую роль. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы приходили уведомления. Спасибо.
0: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Вселенная шепчет. Подпишись.
0: А вот скажи, то, о чем мы говорим, это происходило в первые там 1-3-5 минут.
1: 10-15, да? Ну, вот потом уже... первые сначала буквально секунды, потом там, да.
0: А можем ли мы дальше заглянуть? Как рождались протоны, как рождались электроны, насколько физика однозначно может заглянуть теоретически туда, в глубину времени?
1: Еще назад. Знаешь, прежде чем я это скажу, давай еще очень важную вещь скажем, прям обязательно, что вот в этой эволюции от вот этого плотного горячего состояния к современности разные, как ты выразился, разный состав материи, доминировали разные вещи. То есть сначала была радиация, то есть излучение, очень быстро движущиеся частицы и фотоны. Они вносили главный вклад в движуху, которая там происходила, именно из-за того, что она была горячая. И она расширялась и остывала по одному закону. Потом стало обычное вещество, когда Вселенная подостыла, и стало возникать обычное вещество. Сейчас, ну вот как ты сказал, когда возникли протоны, нейтроны, потом возникли, когда она еще остыла, возникли атомы.
0: Ядра, да.
1: Да, вот. Возникли ядра, а потом уже атомы. Ты сейчас хочешь продолжиться еще раньше.
0: Да, тысячные доли секунды, миллионные. Ну, насколько физика хорошо работает вот в этих временах, коротких временах, когда рождались элементарные частицы?
1: Смотри, она работает неплохо, но знаем мы не все. У нас нету ясного понимания о том, выходом из какого другого состояния и по какому механизму явилась вот эта плотная горячая фаза. Но мы знаем, что примерно в этот момент, в близкий момент к этому, произошел электрослабый фазовый переход, когда вот случилась та история, благодаря которой, как все знают, бозон Хиггса придает массу переносчикам слабого взаимодействия, разделились и электромагнитное и слабое взаимодействие, это стали две разные вещи, свет стал мотаться по Вселенной, мотаться, громкое слово, она была маленькой, плотной и горячей, там некуда было мотаться, но свет стал летать отдельно, слабое взаимодействие стало существовать отдельно, и некоторое время все это существовало в виде... будущая барионная материя существовала в виде кварков, которые еще не объединились в протоны и нейтроны, потому что они для этого слишком было много энергии. Нужно только представлять себе, что каждый кварк – это не... Ну, как, впрочем, и протон, и нейтрон. Это не твердые шарики, которые там сталкиваются. Это вещи, способные... Это такие носители энергии в определенных формах. Там носители заряда электрического, кто из них несет, и других зарядов, которые находятся в постоянных превращениях. Это такая история с постоянными превращениями.
0: Но физика это неплохо сегодня понимает.
1: Знаешь, да? Она это, с одной стороны, неплохо понимает, с другой стороны, теоретическое описание. Вот из теоретического описания механизмов сделать выводы в этой системе, где все... все взаимодействуют со всеми, просто посчитать очень сложно. Это прямо большая вычислительная проблема, она всегда будет, когда у тебя различные части системы взаимодействуют друг с другом, и их много, и все друг на друга влияют, ну, ты просто даже не можешь пытаться решить уравнение на бумаге, ты кладешь в компьютер, ну, и компьютер у тебя загибается, тебе нужно делать какие-то упрощающие предположения. Так что, в принципе, мы понимаем, но уточнения в этой картине, я уверен, будут еще.
0: Ну, скажем, работа больших коллайдеров и ускорителей, она в этом смысле экспериментальные данные дает. Как именно взаимодействуют частицы, мы знаем.
1: И да? Еще какие дает. И опять-таки здесь смыкаются науки. Здесь смыкаются, вот мы там лезем в недра мира, там в глубину, а с другой стороны говорим о том, как это отражается на эволюции Вселенной к ее текущему состоянию.
0: Знаешь, меня сейчас что удивило? Ты говорил, а мир был вот таким... И это опять может вызвать недоумение, что, правда, он был таким. Нет, конечно, он был гораздо больше. Да. А что ты имел в виду, когда вот это показывал? Смотри, прошла первая секунда после рождения нашего мира. И та область этого мира, частицы внутри которой что-то знали друг о друге, могли взаимодействовать, была размером ровно в одну световую секунду, а это не так много. Это, конечно, больше, чем мои ладошки, но это расстояние от Земли до Солнца примерно. Когда закончились...
1: До Луны.
0: Прости, да, до Луны. Когда закончились термоядерные реакции, это было расстоянием от Земли до Солнца. Несколько
1: минут. Когда закончились термоядерные реакции, да. Несколько минут.
0: То есть того, мир, да. Который ощущал себя как взаимодействующая система, да. Он был всего лишь расстоянием вот в земную орбиту. Но потом, конечно, он продолжал расширяться.
1: А ты сказал очень важную вещь сейчас, вот, которую мне не всегда удается так хорошо донести, что мир, который был, ощущал себя, который успевал взаимодействовать, части, которые успевали, которые знали друг о друге. И это важно, потому что вокруг этого была не пустота, и там не то, что... Помню, фантастический рассказ был, какой-то полушуточный, Хайнлайна, по-моему, прилетают люди куда-то, там стена и написано «Конец Вселенной» и отверстие. Вы можете открыть отверстие и убедиться, что там ничего нет. Дальше ничего нет. Ты заглядываешь туда и видишь, да, действительно, дальше ничего нет. Ну, значит, действительно, конец Вселенной. Так вот, там не было такой стенки, такого конца Вселенной. Рядом происходило, по-видимому, то же самое, но никакого, как тебе сказать, никаких следов от этого мы увидеть не в состоянии, не, ну, по той банальной причине, что... что не в состоянии, что свет не успел дойти до того места, где они улетели так далеко сейчас из-за этого расширения Вселенной, что от них свет до нас не дошел.
0: Но
1: наблюдаемая Вселенная, конечно, на твоем языке.
0: Но подожди, Алексей, когда мы смотрим в одном направлении, да. Вселенной, мы видим ее границу на расстоянии там, 14 миллиардов, да. Световых лет. Когда смотрим в противоположном, тоже видим эту границу и тоже на расстоянии 14. Но от той границы до этой 28, да. Миллиардов световых лет, и они никогда не имели времени встретиться,
1: чтобы могли поговорить
0: и обменяться. Почему они одинаковые?
1: Да, и это прямо беда. Ну, что значит беда? Это следующий вопрос, к которому ты приходишь, как только ты говоришь. Значит, да, я вижу, все данные свидетельствуют о том, что имел место большой взрыв, как плотная горячая фаза расширяющейся Вселенной, но дальше ты вычисляешь, что разные части Вселенной, причем не обязательно даже вот так смотреть, ну, там буквально несколько, да. Градусов, там, или даже доли градуса, и они, оказывается, уже находятся на таком расстоянии, что они не успели поговорить.
0: Причинно не связанные, да?
1: А тогда они причинно не связаны, тогда почему я... Там и там наблюдаю примерно одно и то же. Ну, до меня-то свет дошел и оттуда, и оттуда. Я наблюдаю примерно одно и то же. А если усредняю, то вообще одно и то же.
0: На это есть ответ?
1: На это есть не столько ответ, сколько гипотеза.
0: Идея.
1: Да. Идея. На это абсолютно точно нужна идея, потому что нужно либо сказать, что это дикая случайность, Нет, это можно такое сделать, просто это не очень научный способ, и он никуда тебя не ведет. Он, извините, нет никаких ни выводов, ничего. Любая тонкая... Нам иногда приходится смиряться с тонкой настройкой. Вот почему вот параметры нашего мира вот такие. То есть часто приходится смиряться. Но если можно выдвинуть идею, мы, правда, всегда стараемся... Например, почему все планеты... Давай, извини за элементарный... Почему все планеты летают по эллипсам, как установил Кеплер? Ну, потому что вот они летают по эллипсам, и все, можно было бы на этом остановиться. Дальше появляется Ньютон и говорит: смотрите, у меня есть идея, она называется закон всемирного протекания, закон движения. Он ничем не обоснован, он ниоткуда не следует. Я его придумал, написал на бумаге, но из него следуют эти эллипсы. Все говорят: хорошо, отлично, а давай дальше твой закон применять. Начинаем применять дальше и выясняем кучу полезных вещей. Угу. И тут работает, и тут работает,
0: и
1: тут
0: работает. И артиллерийские снаряды, и баллистические ракеты летают как надо.
1: Совершенно точно, совершенно точно. Значит, здесь есть идея, и эта идея, значит... Она более гипотетическая, она носит гипотетический характер, в отличие от вот, истории Вселенной, начиная с горячей фазы. Это как приквел к хорошему сериалу. Знаешь, бывают снимают, сняли сериал удачный, но там герои разошлись уже, часть уже, может быть, там больше не хотят сниматься или не могут, ну, делают какое-то продолжение. А иногда снимают приквел, там, Шелдон в молодости или там что-то еще. Что было с героями, там, учитель Йода, когда он там сам был учеником и так далее. Снимают приквел. Вот приквел к истории существования Вселенной от Большого Взрыва до нас называется теория инфляции.
0: А кто ее предложил? Это продукт одного человека или какая-то коллективная мысль, у которой нет родителей?
1: Ты знаешь, как шутка говорит, родители, отцы есть у успеха, и нету куча отцов у успеха, и ни одного родителя у неудачи, у поражения. Значит, мне кажется, что это прямо отражение того, как работает наука. Есть несколько идей, которые, подхватывая друг друга, сформировали... Сейчас нет чего-то типа единой теории инфляции. Сейчас есть набор идей, которые выглядят очень убедительно, правдоподобно, имеют проблемы, над которыми люди дальше работают, и правда, в действительности кое-что объясняют, конечно, ценой предположений. Значит, о предположениях я сейчас скажу, о самых главных, ну, там, не вдаваясь в частности. Но люди – это известные тебе и мне прекрасно. Алексей Старобинский. Это известный мне и тебе Андрей Линде.
0: Это все наши люди, физфак МГУ.
1: Да, физфак. Старобинский тоже физфак, да?
0: Да.
1: И это, напомни мне...
0: Гуд.
1: Гуд. И это Гуд, который, на самом деле, был раньше Линде. После Старобинского, хотя никто не знал, я так, если я правильно понимаю, что Старобинский буквально инфляцию пропагандирует, что в его работах написано примерно то же самое. Ну,
0: слова инфляции нет, конечно.
1: Слово инфляция, да. Вот инфляция, как распухание, как быстрое, да, раздувание, придумал, по-видимому, Гуд, после чего появился Линде, после чего появились другие люди, которые тоже внесли свой вклад в развитие идеи.
0: А в чем же идея?
1: Ну, нужно предположение. Значит, вот Ньютон сделал, смотри, значит, просто чтобы не казалось совсем уж диким, Ньютон сделал предположение о том, что тела знают друг о друге, находясь на расстоянии, измеряя расстояние друг между другом, и тем самым с какой-то силой друга притягивают. Странное, дурацкое предположение, отлично работало. Хиггс и другие, там, Хиггс, Энглер, Гуральник, Кибл, сделали предположение, что есть поле с очень странными свойствами, совершенно с другим, в зависимости энергии от амплитуды поля, чем у всех других полей. И единственное поле спина ноль во Вселенной, которое решает проблему стандартной модели наделения массы переносчиков слабого взаимодействия. Через некоторое время нашли бозон Хиггса. Здесь тоже делается предположение о том, что есть поле определенного вида, которое, внимание, определенным образом тоже взаимодействует с геометрией. Это тоже уравнение общей теории относительности, только с определенным техническими, энергетическими характеристиками.
0: А название у этого поля есть?
1: А, ну, что значит название?
0: Ну, электромагнитное поле, гравитационное.
1: Смотри, а это, ну, какое? Если ты о чем-то часто говоришь... то тебе, конечно, этой вещи удобно дать название, потому что иначе мы будем плохо понимать, о чем говорим. Его назвали инфлатон именно потому, что он... Ну, вызывает просто потому, инфляцию. Что он этим занимается. Да, так что это такое, знаешь, самое говорящее название.
0: Инфляция – это раздувание, да?
1: Инфляция – это вот раздувание, очень быстрое, пространственное раздувание. Как выясняется, в чем, собственно, идея? Как выяснилось, оно не может происходить, столь быстрое раздувание, такое, чтобы вещи, которые все-таки были причинно связаны, успели бы разойтись вот на эти... Очень маленькие, ну, то есть маленькие расстояния, но огромные по сравнению с тем совсем почти квантовыми расстояниями, да? Начальными, угу. Когда они были причинно связаны, это не удается сделать, предполагая, что Вселенная наполнена чем-то типа обычного вещества. В результате мы вынуждены сделать, вообще-то говоря, довольно радикальное предположение, что было поле, которое взаимодействовало с геометрией таким образом, что они подгоняли друг друга. Понимаешь, поле устроено так, что оно ускоряет это расширение. То есть вот это должно называться экспоненциально. А они гонят друг друга и взбираются со страшной скоростью, взбираются вот так вот, и происходит это
0: раздувание. А вещества еще не было.
1: Обычного вещества еще не было. И дальше возникает вопрос. Вот это вот разогнанное поле, которое, значит, пространство набрало темп для расширения. Меня могут ругать за то, что я говорю, что пространство расширяется, потому что в общей теории относительности нет такого понятия пространства, там есть метрика. Ну, я буду так говорить. Вот. И поле это тоже набрало некоторую амплитуду. Мы ведь его свойства только предполагаем. И это очень естественное и минимальное предположение. А дальше нам нужно сделать так, объяснить, каким образом этот процесс прекратился. Вот. И это называется «graceful exit». То есть изящный уход, изящный выход. Graceful exit – это вот если вот я сейчас не попрощаюсь, камера отвлечется на что-то, на тебя, а я так уйду, никому ничего не сказав, так gracefully, так деликатно, и потом, когда камера сюда вернется, меня уже нет. Ну, нет, так нет, тебе придется самому там передачу как-то заканчивать. Да. Ну, вот тихонечко, никого не спрашивая, ушел. В данном случае не столько ушел, сколько вышел. Вот выход из этой инфляции, из этого. Ну, вот должны быть какой-то... Когда происходит превращение в физике? Когда это синоним того, что вещи взаимодействуют друг с другом. Я могу повлиять на тебя, это значит, что я с тобой взаимодействую. Одно превращается в другое, значит, есть взаимодействие различных каких-то физических сущностей. Ну, это вещи, которые сейчас широко обсуждаются. Я здесь вообще не специалист.
0: Это
1: на уровне... обсуждаемых идей, и тут целый ряд концепций. Теория инфляции – это, вот в отличие, например, от общей теории, слово «теория» просто такое многозначное. Ну, да. Есть такая общая теория относительности.
0: Ну, это вполне
1: конкретные уравнения, которые настолько, насколько мы хорошо сейчас видим, вот отлично работают, в частности, здесь. Здесь к этому добавляются соображения. Главное – это инфлатон. И это основа теории инфляции, а дальше дополнительное соображение, как она закончилась и как она дала жизнь вот этой, в той фазе, с которой мы начали. В этом смысле, это в прямом смысле слова приквел, который к этому сериалу, который, ну, требуется усилие, чтобы его хорошо состыковать, давай прямо скажем.
0: Но теория инфляции все-таки некоторые проблемы космологии решает.
1: Ну, очень даже решает. Очень она решает. На основе... ну, зачем нам нужно было предположение, которое не очень... Само по себе немножко странно, ничего. Да, оно прям реально хорошо объясняет. Оно много чего объясняет. В частности, оно объясняет пространственную кривизну Вселенной.
0: Почти нулевую.
1: Почти нулевую. Значит,
0: тут... А давай напомним, что такое, да. Ну, на языке движения нулевая кривизна. Вот если мы говорим о том, что подброшенный камень, он вернется, с небольшой скоростью подброшенный, вернется. Подброшенный с большой скоростью, ракета, например, угу. Не вернется, улетит к планетам, никогда не вернется. А вот попробуйте найти скорость, с которой надо подбросить камень, чтобы он удалялся от Земли и замедлялся, и где-то там почти остановился. Но это не попадешь в такую скорость.
1: Никогда.
0: Ну, либо маленькую, туда, либо сюда. Либо туда, либо сюда, но это невозможно. Если вот на числовой кривой, ткнув пальцем, в ноль попасть.
1: Математически она определена, она называется параболической скоростью или второй космической, но попробуй-ка запустить что-нибудь точно, ты свалишься в ту или в другую
0: так
1: сторону.
0: Вот наша Вселенная расширяется именно с этой скоростью.
1: Наша Вселенная, такое впечатление, что для того она сейчас Это опытный факт, измерения показывают, что пространственной кривизны, кривизна в ней совместима с нулем, но любые измерения имеют какую-то ошибку. Но для этого в очень ранние этапы нужно было настроить условия вот ее этого расширения, если не прибегать к инфляции, фантастически точным образом. Ну и опять, мы по каким-то причинам эстетическим, эмоциональным, познавательным, когнитивным, каким хочешь, мы против этого протестуем и говорим, может быть, и могло бы так случиться, но все-таки нам как-то больше по душе и более плодотворно
0: найти естественное
1: объяснение для этого. Ну, потому что иначе мы никуда никогда не продвинемся.
0: И другую проблему решаем. Почему та далекая точка и та далекая точка знали друг о друге в начальный момент времени? Потому что потом их раскидало далеко, но когда-то они были рядом.
1: А да? То, что она плоская, это то, что значит плоская? Не плоская не в смысле двумерная, а в смысле лишенная кривизны. То есть в ней нету глобальной завернутости самой на себя или, наоборот, такой вот седловидности глобальной во Вселенной. Ну, вот глобус, очевидно, штука завернутая глобус, сама на себя, но поверхность глобуса, но всего лишь двумерная. Для трехмерной Вселенной это довольно трудно себе представить, но, она плоская примерно потому, что она могла быть какой угодно. Но если ты маленький скомканный лист бумаги, мне придется самому себе немножко противоречия, я сказал, она плоская не как лист бумаги, не как двумерная. Но представь себе, но аналогия тем не менее такая. Представь себе сильно скомканный лист какой-нибудь там мягкой такой бумаги, оберточной, такой вот скомканный. Ну и там действительно сплошные изломы. Значит, вверх, вниз, что-то вот как-то так. И ты начинаешь его растягивать и разглаживаешь. И малюсенький кусочек, который, значит, там где-то, он оказывается на плоском участке, да. Если это еще что-то типа резинки, это все-таки, это все метафора, не надо так буквально воспринимать, то тогда, конечно, когда ты ее растягиваешь, то, что было неровностями, оно приобретает гигантский масштаб, и в том масштабе, в котором ты живешь, который является для нас, вот этот масштаб наблюдаемой Вселенной. Сама собой естественным образом разгладилась. И это, и несколько еще вещей более технических, они прямо вот убедительные свидетельства в пользу от такого приквела, называемого теорией инфляции. Она не то чтобы всегда была безальтернативна. Люди пытались что-то придумать. Покойный Валерий Анатольевич Рубаков любил говорить, я просто слышал, не сказку он говорил, но вот думали, и то пытались, и все пытались. Ну, как-то ничего так хорошо, как инфляция, все-таки не работает. Хотя люди продолжали делать какие-то попытки, делать усилия, и это отчасти продолжается, просто многие люди сейчас заняты разработкой вот этой вот концепции, как лучше, какие еще идеи туда внести. И там это поле инфлатона. А оно странным образом, это вот экспоненциальное расширение Вселенной, странным образом отозвалось в нашу эпоху.
0: Но, наверное, остаются проблемы, когда и почему оно началось,
1: да.
0: И когда, почему оно прекратилось. И перешло уже в фазу вот этого горячую нормального, фазу. Мягкого такого расширения, которое мы наблюдаем, да? Эти проблемы не решены.
1: Эти проблемы не решены. Над этими проблемами ученые работают. И это они не в окончательной фазе, а причем про graceful exit, про вот это вот еще возможные какие-то идеи. Конечно, хорошо, понимаешь, не просто идеи, хорошо какие-то экспериментальные данные.
0: А можно?
1: Сложно. А вот с... есть свидетельства там, вот нужно ловить там определенные гравитационные... Саму инфляцию можно частично подтвердить, поймав гравитационные волны определенного вида, что не очень легко сделать. Но когда ты задаешь совсем запрещенный вопрос, что-нибудь запрещенное, вопрос, на который у нас сейчас нет средств отвечать, а это с чего началось, мы не знаем.
0: И началось ли? Это мог быть следующий этап расширения, которому предшествовало сжатие? Тоже ведь вариант?
1: Уравнения, которыми мы пользуемся, и которые, собственно, описывают, как инфлатон и геометрия подгоняют друг друга и делают это экспоненциально быстрое расширение, они там сходят с ума и перестают работать, перестают давать...
0: В ноль упираются.
1: Бесконечность. Формально бесконечные ответы. Или какие-то разумные вещи, которые никогда не должны быть равны нулю, становятся равными нулю. формально. Мы тут немедленно вспоминаем, что вообще-то, дорогие друзья, общая теория относительности у нас не является квантовой теорией. Это классическая теория, которая имеет тем самым 100% имеет ограничения. А на таких малых масштабах, в больших концентрациях, и в том числе гравитационного поля и материи, очень существенны квантовые эффекты. Мы умеем описывать квантовые эффекты на фоне гравитации и умеем делать первые такие вот... по верхам того, какие квантовые эффекты в гравитации. Но полноценную квантовую гравитацию, как теории, у нас нету. А там она должна работать.
0: Есть и шанс, нас... что она появится?
1: Ну, ты меня спрашиваешь, как будто я могу это как-то оценить. Ты сам как думаешь?
0: Я думаю, что нужны эксперименты.
1: Нет, вот тут я протестую.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно, они нужны, но где их взять-то? Один, понимаешь, эксперимент был один, причем тот, про который ты спрашиваешь.
0: Вселенная его поставила.
1: Вселенная родилась, да.
0: Давай напомню, что мы сегодня можем увидеть, экспериментально почувствовать с помощью астрономической техники. Наши оптические телескопы, ну, вот самый-самый дальнобойный, ну, их два, Хаббл на орбите и Джеймс Уэбб на орбите, они самые дальнобойные. Хаббл видит примерно на такое расстояние, которое от начала расширения Вселенной удалено примерно на миллиард лет. Джеймс Уэбб видит дальше, глубже в прошлое.
1: Ты хочешь, чтобы я пояснил, почему ты расстояние с временем перемежаешь?
0: Ну, это понятно, в общем, понятно.
1: Что телескоп – машина времени.
0: Да, телескоп – машина времени. Чем дальше заглядываем, тем дольше к нам идет свет.
1: Значит,
0: да.
1: Мы смотрим, смотря вдаль, ты видишь прошлое.
0: Конечно.
1: Ну, я тебя вижу таким, каким ты был 2 наносекунды назад.
0: Примерно, да. Таким же, как и есть. Телескоп Джеймс Уэбб видит на то расстояние, которое удалено от начала мира, от начала расширения, примерно на 300 миллионов лет. Огромное расстояние. Да, хотелось бы подальше. Можем мы что-то увидеть? Можем. Радиотелескопы смотрят на расстояние, которое удалено от начала мира, на 400 тысяч лет. Вот это реально мы видим. Но 400 тысяч лет – это огромное.
1: Это космическое микроволновое.
0: Микроволновое излучение. А дальше? А дальше у нас есть только надежда. Нейтрино – очень хорошие частицы, которые проникают сквозь плотную плазму, и они к нам придут с расстояния в какие-то доли секунд. Но это не очень...
1: Возраст Вселенной.
0: Возраст Вселенной.
1: Просто, я просто, извини, что перебиваю, но это просто история классная, но ты просто забыл сказать, извини, что свет, да, ну, любая электромагнитная волна, которую мы в радиодиапазоне ловим... С ее помощью нельзя отодвинуться назад во времени, да, сильнее, вот. Потому что был момент, когда Вселенная была непрозрачной
0: плазмой. Заполнена горячим плазмой, как и ты все сказал. Да. Как на Солнце. Мы смотрим, поверхность видима, вглубь Солнца заглянуть не можем. Вот примерно такая же плотная плазма.
1: Ну и свету
0: плазма.
1: Там, знаешь, как достается, как его там колбасит, свет вот внутри
0: примерно
1: Солнца.
0: Примерно так его, да, колбасило, ага, и в те эпохи. Но нейтрино из центра Солнца к нам приходит.
1: Именно.
0: Да, значит, из той эпохи, которая была похожа на центр Солнца, угу, по плотности, по температуре, мы можем получить нейтрино. Можем, но еще не получили. Нет достаточно чувствительных нейтринных детекторов. Сейчас на Южном полюсе Земли работает большой ледяной детектор, а в Байкале у нас работает большой нейтринный.
1: Слушай, а у нас есть средства их опознать?
0: По энергии, да.
1: По энергии.
0: По энергии.
1: То есть
0: мы знаем, с какими энергиями от звезд.
1: Нейтрино в определенных.
0: Да.
1: То есть, как напоминаю, что когда-то поймать одно нейтрино и доказать, что существует, была проблема. Да. Сейчас кое-что известно про массы нейтрино там в прямых экспериментах. Да. Кое-что, не все. И ты себе и вообще, смотри, какой вызов, как развивается техника. Поймать нейтрино определенной энергии.
0: Угу. Она очень низкая будет, потому что те области удаляются, да, от нас. Красное смещение. Когда-нибудь сделаем детектор, поймаем.
1: А исключить нужно весь фон. Что адская трудная работа.
0: Ну да, ну, собственно, это и будет. Нейтрино фона, так сказать, со всех сторон к нам приходящих.
1: Ну, солнечные.
0: А это мы исключим, они очень высокоэнергичные. Следующий этап – попробовать гравитационные волны поймать. Они еще с больше глубин в прошлом к нам приходят. Ну, вот два, так сказать, направления экспериментальной астрофизики. Научиться ловить нейтрино и гравитационные волны, и тогда мы заглянем в первые доли секунды. Да, Это интересно.
1: И правда? Это очень здорово. И, может быть, мы получим какие-то дополнительные... Ну, нам ведь нужны дополнительные факты, которые не очень согласуются... Которые требуют модификации нашей концепции, чтобы куда двигаться
0: вперёд. Уточнение, да.
1: Значит, снова возвращаясь вот в эту счастливую эпоху, мы сказали про кварки, которые сначала там колбасились, про фотоны, которые там были вместе с ними. Там, ну, само собой, электроны, протоны, потом кварки осели и собрались в протоны и нейтроны, потом протоны и нейтроны собрались в ядра. Мы забыли сказать еще про то, что не видно. Про темное вещество, которое
0: всегда было в избытке,
1: по-видимому, да. Ну, по всем современным концепциям, тоже к этому моменту возникло так же, как и вот это барионное, близкое нам по духу, знакомое нам вещество. И оно сыграло очень большую роль, потому что его не распирало излучение. Вот был момент, когда излучение все это распирало и не давало гравитации собираться, даже малые агломерации устраивать. Mm-hmm. Все это на фоне непрекращающегося расширения.
0: Это было долго очень, да. 300 с лишним тысяч лет обычное вещество вело себя как резина, оно вот не хотело гравитации поддаваться, а темное вещество жило своей жизнью.
1: И оно гравитации поддавалось. Да. И это значит, что в тех областях, где было его больше, оно начинало себя туда же и собирать, по-видимому, и приготовило центры гравитации, которые уже тяготели. И как только обычное несколько успокоилось, угомонилось вещество...
0: Остыло.
1: Угомонилось. Вот, немножко подугомонилось. Оно стало вдруг выяснить, что ему прям хочется стекать в эти гравитационные, не побоюсь этого слова, ямы, колодцы, как хочешь назови. Это не буквально, конечно, стекание, но буквально стало прилежаться туда. И только таким образом, если поправь меня, если я правильно понимаю, мы в состоянии объяснить возникновение галактики.
0: Только таким. Только таким. Вариантов
1: нет. Иначе не успеет, если бы барионное вещество, видимо, собирало себя само,
0: оно не успело бы
1: собраться.
0: Сегодня мир был бы как жиденький кисель, никаких галактик, никаких звезд.
1: Никаких звезд. Если ты все звезды разбросаешь по космосу вместо Земли, будет, как ты сказал, жиденький кисель?
0: Ну да.
1: Отвратительно. Большое спасибо темному веществу. Хотя, конечно, то, что мы его до сих пор никак не зафиксировали, это тема. А есть еще и третья составляющая.
0: Темная энергия. Ох, с ней тяжело.
1: Она ведет себя, но мы сейчас вернемся прямо к началу того, о чем мы говорили в завершение. Она ведет себя похоже на то, что делает инфлатон.
0: Расталкивает.
1: Она расталкивает на больших расстояниях, но это все, что мы про нее знаем. Мы в какой-то момент, две группы астрономов на рубеже столетия, в 98-99 году, озадачились следующим вопросом. Да, Вселенная расширяется, да, расстояние от далеких объектов увеличивается, но они все-таки друг друга притягивают, значит, это расширение должно со временем все-таки замедляться, даже если ты бросишь камень выше второго космической скорости, он все-таки будет лететь все медленнее, конечно. И медленнее. Он улетит от тебя навсегда, но он будет лететь медленнее, потому что он будет преодолевать тяготение Земли. В данном случае всеобщее тяготение. И они стали это измерять. Обе группы вернулись с выводами.
0: Расширение...
1: Оно не замедляется, оно ускоряется. Да. Минуточку, прости, пожалуйста, но мы же только что сказали, что мы живем во Фридмановой вселенной. Ну, мы уже час назад как сказали, что у нас уравнение Эйнштейна, которые говорят о том, вот уравнение Фридмана – это конкретная форма уравнения Эйнштейна для вот этой расширяющей вселенной. Оттуда видно, как оно замедляется. И тут мы вспоминаем то слагаемое, которое космологическое, лямбда слагаемое, которое Эйнштейн дописал в свои уравнения, чтобы держать, руководствуясь неправильной идеей, чтобы держать ее в стационарном состоянии. Если мы его туда поставим, то произойдет ровно это.
0: Да.
1: И это все, что мы про это знаем.
0: Подарок Эйнштейна. Лямбда-член, который долго лежал без дела, а теперь оказался...
1: Хотя Эйнштейн долго считал это, по словам Гамова, своим самым большим бландер таким, такой оплошностью, своей самой большой оплошностью.
0: А оказалось, что он далеко вперед заглянул.
1: Ну, да? так получилось. Но мы ничего не знаем о природе этого явления. Если о темной материи, что совсем другая история. Мы знаем ее распределение, ты мне сам расскажешь лучше. Там линзирование, где она, по каким галактикам.
0: Мы ее чувствуем.
1: Ну, кроме того, что поймать не можем в лаборатории, а там чувствуем миллионами способов. Про это мы не знаем ничего, кроме того, что ее много, и то, что она синоним ускоренного расширения Вселенной.
0: А может быть темная энергия остатком инфлатона? Как-то вот связать эти две антигравитирующие сущности можно?
1: Эти вопросы сейчас всерьез обсуждаются.
0: Ага. Ну, будем ждать, когда они получат ответ.
1: То есть современное ускоренное расширение, которое началось примерно 5 миллиардов лет назад, оно тоже экспоненциальное, только очень-очень медленно. Экспоненциальное – это математический закон, а не обязательно означает быстро. Но вот в случае инфляции это оно стало по факту синонимом адски быстрого, а сейчас оно очень-очень-очень медленное, темпы ничтожные. Но идея та же самая – определенное поле или что-то взаимодействует, или таковы свойства пространства-времени. Ну, если это вот что-то типа инфлатон, то значит какое-то поле взаимодействует с геометрией таким образом, что они друг друга ускоряют. Этого поля делается больше. Его плотность не убывает с увеличением объема.
0: Да?
1: А объем заполняет. Его плотность делает... Плотность остается постоянной, то есть его количество... Я оговорился. Плотность остается постоянной, то есть его количество там делается больше. Угу. А Вселенная из-за этого все быстрее расширяется. Они таким образом разгоняют друг друга. Вот эта эпоха, в которой мы сейчас живем, она, что забавно, началась примерно тогда, когда возникла Солнечная система.
0: Несколько миллиардов лет назад.
1: Ну, там, порядка 5 миллиардов лет назад, поэтому люди, склонные к тому, чтобы видеть параллели между вещами, говорят, а не потому ли мы завелись в этой Вселенной, и на эволюция Солнечной системы началась с того, что в ней что-то произошло, и произошел переход к вот этой вот к доминированию темной энергии в эволюции Вселенной. Трудно понять, как эти столь разные вещи могут быть связаны, но космос большой, интересный, и в нем самые разные вещи могут происходить.
0: Какая случаться. Интересная наука космология.
1: Подожди, астрономия. Это производная от твоей астрономии.
0: Ну и физики тоже.
1: От моей физики. И от нашей физики и астрономии.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по субботам в это время мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести время, послушать замечательные ответы на ваши не менее замечательные вопросы по скриптам перед вами. Ну и, соответственно, крайне редко по скриптам обходится одним ведущим. И сегодня он тоже, естественно, имеется. В смысле, второй ведущий. Это Георгий Соколов. Гоша, привет тебе!
2: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня по скриптум, а значит, что наш гость – это участник одного из недавно состоявшихся форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы, как на заданные в комментариях к его видео, так и те, которые вы будете задавать сегодня в этом чате. И я с удовольствием представляю вам Вадима Осеничева, историка, переводчика, реконструктора, организатора турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия, автора более 10 научных статей и монографий, посвященных исландским сагам и европейским историческим боевым искусствам. Я думаю, многие запомнили его выступление на форуме «Ученые против мифов 15», где он с коллегами продемонстрировал много всего с помощью мечей на сцене форума. Особенно запомнился звон железа. Спасибо нашему звукорежиссеру. Звукорежиссеру Ксюше, в первую очередь.
1: Вадим, здрасте. Лайк.
3: Добрый день. Очень рад вас видеть.
1: В этой маске ходите сейчас, когда ковид, вот это все?
3: Это связано, пожалуй, еще с тем, что сегодня, ну, такой канун праздника всем известного, и так сказать, чтобы злые духи не мою личность не узнали, я решил поприветствовать всех сначала в таком праздничном образе. Ну, естественно, все маски будут сняты, все ответы будут отвечены.
1: Отлично. Ну, а перед тем, как задавать наши вопросы, мы ожидаем тех, кто подтягивается к нам на эфир. Благодарю тех, кто уже подключился. Ну, а если вы по какой-то причине не получаете уведомления от YouTube по поводу того, что начался стрим или залито новое видео, то вы, наверное, не подписаны на канал, не нажали на колокольчик и не выбрали пункт меню «Все». Ну, собственно, все, кто подобную процедуру у себя сделал, те, я думаю, что уже прямо сейчас в эфире практически вместе с нами находятся. Ну, и, конечно, если вам интересно позадавать свои вопросы, поддержать каким-то образом данный конкретный стрим, есть несколько вариантов. Во-первых, просто поставьте лайк, нам будет приятно, и вам будет приятно, всем будет приятно. Или дизлайк, если вам что-то не нравится. В общем, любая активность достаточно полезная для любого видео. Ну и, соответственно, если вы хотите задать свой вопрос и почти с гарантией получить ответ на него, то вы можете задать свои вопросы при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в закрепе данного чата YouTube-трансляции. Ну и, соответственно, вопрос, который таким образом к нам приходит, мы в самую первую очередь зачитываем. Также отдельная благодарность тем, кто нас поддерживает на Патреоне, является спонсором канала на YouTube. Причем спонсором как лаборатории ночных видео, так и anthropogenes.ru. К чему бы это? А к тому, что вот он, Гоша. Гоша, тебе продолжаю. Отдаю слово продолжать.
2: Да, я хочу просто назвать счастливчиков, которые выиграли футболки на нашем предыдущем стриме. Точнее, не совсем выиграли. Они задали классные вопросы. И зоолог Евгений Рыбалтовский, который вел стрим, выбрал эти вопросы лучшими. Это Алексей Малков, который спросил, чему можно поучиться у змей? И наш постоянный зритель, Злотник Дарена, которая спросила, Евгений, а какой миф, на ваш взгляд, принес наибольший вред виду? Вот такие вопросы. Напишите мне по тем контактам, которые я сейчас отправил только что в чат. И вы узнаете о том, как можно получить свою призовую футболку. А теперь, я думаю, собственно, пора. Угу. Хотя прежде чем переступать к вопросам, я скажу еще одну вещь. Да, перед тем, как приступать к вопросам, я скажу одну вещь. Это то, что 13-14 ноября состоится уже 16-й форум «Ученые против мифов. Программа давно опубликована. Регистрируйтесь на форум, чтобы смотреть бесплатную трансляцию. А если хотите поддержать организаторов, то есть нас, купите билет на форум или футболку форума. Ссылку на форум «Ученые против мифов» сейчас я кину в чат и попрошу Виталика уже начать зачитывать вопросы. Виталик, мы тебя не слышим, как обычно.
1: Классика, классика жанра. Это со мной бывает. И спасибо всем, кто замечает, что нету звука и пишет в чате. Вообще, когда какая-то активность в чате проявляется, трансляция резко поднимается вверх, так что иногда будем считать так. Я намеренно отключаю себе микрофон. Путник Иннелла спрашивает. А как умудрялись на поле боя драться по несколько часов? Ведь в летописях писали, битва продолжалась с полудня до вечерней зари для красного словца.
3: Отличный вопрос, чтобы начать. И здесь, конечно, надо представить приблизительно себе, на самом деле, что такое средневековое сражение. По счастью, у нас об этом есть, скажем так, не только некие абстрактные записи, но и достаточно конкретные свидетельства, собственно, самих участников. И, ну, более позднее время, там, допустим, ранее новое время, там, вот 16-17 веков, есть вообще прям поминутные росписи, что происходит. Но главное помнить, да и античные сражения тоже иногда неплохо зафиксированы. Главное помнить очень важную вещь. Сражение – это не только акт ударения одной стороны в другую сторону. Сражение – это и расстановка, и маневр, и контрманевр, и, соответственно, последствия, ну, то есть некий основной удар и, соответственно, последствия. То есть несколько часов потратят, если мы говорим об абстрактном таком средне-средневековом, там, представим, 13-14 век сражений, несколько часов потратится только на расстановку сил, если обе стороны не пытаются атаковать из засады, делать какие-то такие, скажем, неблагородные условно вещи, а играют в честную рыцарскую войну, чем иногда занимались европейские феодалы, даже на государственном уровне. То первые несколько часов это будет расстановка сил, маневрирование, контрманеврирование, разнообразные даже попытки избежать иногда прямого столкновения, зайти к оппоненту с не с той стороны, где выгодно. И вот получаем несколько часов. Естественно, сам акт именно как бы схождения сторон, он занимает ну, некоторое время. Понятно, что любой человек, что сейчас, что тогда, он имеет определенный запас хода, да, мышечного, то есть если он хорошо поел, если он отдохнул и мотивирован, да, его хватит, ну, скажем так, на несколько минут активных действий. Все остальное время понятно, что он должен, ну, давать мышцам легким, там, сердцу отдыхать. Но здесь за этим кроется еще один момент, что хорошо натренированные войска, если мы говорим, да, предположим, да, о действительно долгом сражении, они умели менять первые ряды, умели, опять же, активно во время, скажем так, сменять направление атаки и так далее, что позволяло дольше атаковать. Но на самом деле важнейшим ключом, ответом на этот вопрос, а так как этот вопрос комплексный, он требует, видите, очень много сразу подробностей, важнейшим будет здесь то, что реальный акт атаки, он, в общем, обычно решающий и очень короткий. Если мы говорим о, тем более, рыцарском, в основном конном войске, то есть, которого основная ударная сила и решающая сила – это конный таранный удар, то это один удар, который происходит. Я, чтобы быть совсем, так сказать, понятным, я, наверное, должен отослать вас к лекциям, соответственно, Олега Двуреченского касательно того, как сейчас мы реконструируем, воспринимаем по археологическим данным битву, собственно, Донское побоище, так называемое, да, она же Куликовская битва. По археологическим данным, вся расстановка сил, вся, так сказать, вот это вот движение, оно привело к тому, что был один единственный удар и преследование. Вот один единственный удар, понимает, понятно, что он занимает ну, минуту, меньше минуты иногда. То есть разгон, направление, разгон конной, так сказать, конной лавины и удар, так называемый суим. А следом за этим, собственно, идет уже фаза вторая. Бывает, что конный удар не приводит к результату, как описано, например, в летописи, в хронике, так называемой Гринвальдской битвы у Яна Длугуша, польского хрониста 15 века. Описано одно из сражений, таких некрупных стычек, где произошло несколько сходов, которые, между которыми участники передыхали, отдыхали, то есть натурально, и сходились снова. То есть здесь ситуация, конечно, в том, что битва – это не акт, не только акт соударения. Поэтому можно постоять друг напротив друга целое утро, сойтись, разойтись и продолжить. Такие случаи известны. А так, ну, понятно, что живой человек, он час не может махать никаким предметом, ни легким, ни тяжелым. Ну, тем более средневековый, который немножко хуже нас ел, немножко хуже нас отдыхал и немножко хуже, возможно, понимал, ну, как готовиться к некоторым вещам, предположим. Поэтому, конечно, многочасовые сражения, это, в первую очередь, маневрирование и так далее.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Павел Гришаев, и он же поддерживает наш стрим. Спасибо, Павел. Вопрос звучит так. Насколько часто на полях сражений гибли лошади, и как широко были распространены доспехи для них?
3: О, это серьезный вопрос, на который прямой ответ ну, будет требовать, скажем так, уточнений, ну, конкретных по эпохам, по так сказать, конкретным годам сражения, потому что ситуации, когда лошади гибли прямо массово, их описано не так много. И даже в 19-м, по-моему, веке сложилось такое впечатление в историографии военной, что лошадь специально старались не атаковать. Этому есть причины. Лошадь – это очень дорого. Боевая лошадь – это безумно дорого. Это, сопоставить это можно, ну, с военной техникой элитного уровня. То есть она действительно стоит не как гражданская. Вот прямое сравнение. Гражданский автомобиль и полноценный военный бронеавтомобиль – это абсолютно праздный порядок цен. С лошадью то же самое. То есть предполагалось, что ее меньше атаковали. С другой стороны, еще один момент. Лошадь, ну, она тяжелее, крупнее и сильнее выносливее человека, поэтому атака лошади зачастую не приносит.

0: Опять же, против лошадей придумали специальные, естественно, и способы заграждения, колышки, там вырывали ямки, насыпали так называемый чеснок. Это такие конструкции из проволоки, похожие на противотанковые ежи, только маленького размера, которые мешали лошадям ходить, впивались в копыта и делали им больно. То есть они начинали беспокоиться, сбрасывать седоков и не шли в атаку. Все это в совокупности, конечно, приводило к тому, что лошади гибли. Но, опять же, действительно не так много, не так часто. Очень часто старались лошадь захватить, пытаясь как-то обезвредить ее наездника. И про доспехи для лошадей отдельный вопрос. Доспехи для лошадей, скорее всего, появляются к концу классического средневековья, то есть где-то вот в 14-15 веке, да, появляются доспехи для лошадей. Они особенно актуальны в виде намордника, так называемого шлемфрона. Это такой прям шлем для лошади. В виде нагрудника. И это основные детали, которые действительно встречаются. Могут быть кольчужные, стальные, там, комбинированные, даже просто тканевые. Они, конечно, намного повышают устойчивость.
1: Вот. Есть ощущение небольшого подвисания. Только у меня так, Георгий, да. У тебя тоже?
0: Или интернет отключился? Что случилось?
1: Что?
0: Так, я вас слышу. Нет? Вы меня слышите?
1: Ну, мы слышим, но, конечно, да, был небольшой подрыв. Скайп решил, что
0: так, слишком... Все, у меня просто что-то отвалилось. Извиняюсь.
1: Да, после так, нагрудника, наверное, вот так вот.
2: После нагрудника, да.
0: Извините. Ну, если кратко подытожить, опять же, за этим есть целый ряд научных работ. Можете посмотреть в Метрополитен музее на сайте прямо Метрополитен музея, там по запросу Horse Armor вы найдете и восточные, и там африканские, и европейские лошадиные доспехи. Их было достаточно много, лошадь, понятно, пытались беречь. Это все-таки невероятно дорогое, так сказать, вложение. Вот. Но, как ни странно, в эпоху, условно назовем, в эпоху крестовых походов, вот с конца XI по конец XIII века, лошадиный доспех, видимо, был не так распространен, как ни странно.
2: Спасибо. Йош Шатун поддерживает стрим и говорит... Про дорогие мечи понятно. Интересно, как действовали народными мечами типа грандмессеров? Видел информацию, что в фехтбуках про них тоже было немного. Но чему и как учились бедняки с ножами?
0: Здесь вопрос тоже специфичный. Народный так называемый меч, действительно, может даже есть такой, иногда встречается термин, как Bauernwaffe, крестьянское так называемое оружие, но мессеры и все прочее, они на самом деле... Мессер имеется в виду большой нож, я, простите, сразу покажу, у меня потому что здесь дома лежит такой образец. Вот, казалось бы, это прям меч-меч, вот то, что у меня в руках. Да, причем большой, длинный, с большой рукоятью. Но у него клинок не мечевой, а ножевой, в том смысле, что он однолезвийный, с явно выраженной спинкой. И, скажем так, у него сборка... Типично для мессеров подразумевает вот такую вот конструкцию сборки рукояти, как у ножа. То есть, когда наклепывается рукоять на тело, на хвостовик, так называемый. Просто, чтобы зрители понимали, о чем речь, мессер – это может быть просто меч, только специфической сборки с клинком немножко такого не мечевого типа, а как будто увеличенный ножик. Тем не менее, известны нам действительно трактаты, где мессером пользуются одноручным, длинным мессером, таким на две руки, на полторы руки, если хотите. Единственный момент, что писались они тоже, скажем так, не для бедноты. Они отражают, то есть, вот прямо, если говорить честно, как историк, да, как историк, работающий с источником, есть трактаты, в которых описано натурально вот такое оружие, которое вроде как крестьянское, такое простое. Вот действительно нож, прям нож длинный, с такой специфичной, не мечевой гардой, с не мечевой фесом. Ну, прямо есть трактаты, написаны для герцогов, графов, маркизов, там, как людей серьезнейшего уровня. И мы можем предположить, что. Да, эти трактаты отражают реалии, в том числе и того, как сражались простые люди, ну, как предполагали. С другой стороны, мы не можем утверждать наверняка. В именно средневековой германской, вот, такой корпусе источников германоязычных, да, из Священной Римской империи, там, ее окраин, у нас есть намеки на то, что вот вроде как бы оно. Как сражались с мессером, опять же, из того, что пишется в трактатах, которые у нас дошли, на самом деле довольно-таки

0: сложно, то есть там есть приемы с дальней дистанции, где происходит обмен ударами сложными, хитрыми, с необычных траекторий, где удар происходит, например, обводя защиту обратным лезвием в человека. Не знаю, представить, наверное, трудно. Показать место здесь немножко, но, наверное, представьте, что вот оппонент делает защиту, а я могу через эту защиту ударить, ну, как бы чуть-чуть перегибая клинок. Вот подобных примеров там, ну, десятки, если не сотни, трактаты есть очень большие на этот счет. Так что вполне возможно, что если в именно простой, совсем бедный народ попадал такой навык, то вот он мог быть вот такой. А опять же, не всегда очевидно, не всегда понятно, действительно простой ли народ пользовался этим, или, может быть, просто высший слой бюргерства предпочитал мечи такой формы, противопоставляя себя, например, социально и визуально противопоставляя себя там рыцарству знати, которые использовали мечи классической известной нам формы. Вот. При этом эти люди были по достатку иногда не просто на равных, а некоторые были и подороже. Просто учитывая, что здесь социальный фактор есть, его нельзя не учитывать. Так, не знаю, надеюсь, не сбил вас своим таким странным, сложным ответом. Но, тем не менее, есть трактаты, есть некий навык. Мы не уверены, что он на 100% переносится на бедноту. Потому что от бедноты у нас вроде как ничего такого масштабного не осталось. Но на городские слои 100% мы знаем, как, что они делают.
1: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного, хорошо знакомого зрителя «Пирожок с ковидлом», который поддерживает стрим, и спрашивает. В фэнтези распространен троп фамильного меча, меча, передающегося из руки в руку, из рук в руки, поколение в поколение. Насколько он правдоподобен? Сколько времени мечи, в принципе, были пригодны для боя?
0: Это вопрос очень, очень интересный по двум причинам. Во-первых, он касается фэнтези, он перешел из целого пласта вот средневековой, ранней средневековой культуры, из саг. Саги – это характерная северноевропейская, скандинавская такая форма исторической памяти. И вот в них, в сагах, описывается очень часто, что передаются по наследству мечи и ножи, так называемые саксы. Они являются, ну, тоже таким древним признаком. Есть понятие древнего оружия в сагах, которое добывают герои из курганов. Очень известный пример – это Греттер. Саги о Греттере. Он лезет в курган, где его дальний предок похоронен, и добывает у него старинный меч, прямо с колен скелета забирает. И еще со скелетом с этим сражается, как в игре Skyrim. Но здесь в данном случае есть прямые конкретные данные, что материал САГ, это материал САГ, это мы можем им не доверять, потому что это все-таки письменный источник, записанный довольно поздно относительно как бы бытования. Но есть примеры, когда клинок меча, вот именно клинок, то есть не весь меч, а клинок меча, существует на протяжении нескольких сотен лет, его пересаживают на более модные, более современные фесы и продолжают использовать. Клинок, в принципе, если его не сильно травмировать и содержать его в хорошем состоянии, то есть держать его, не допускать к нему кислорода, ну или там воды, да, то он не окисляется, железо не окисляется, не портится, и можно его так и сотню лет продержать, доставая только по мере необходимости. Понятно, что здесь возникает второй вопрос, что клинки со временем меняют форму под разные задачи. Они удлиняются, они сужаются или наоборот расширяются в разные периоды средневековья. И по моде просто могут выйти из моды, что, соответственно, раз в 50-100 лет точно происходит. И, естественно, за этим какой-нибудь меч 13 века, его очень трудно, например, представить в реалиях 15 века, хотя он вполне мог дожить. Опять же, известны ситуации, когда явные клинки там, 13 века с эфесами более поздними существуют действительно какое-то время. Чаще всего они, правда, существуют в виде именно некой фамильной реликвии или там переданной в местный храм такого дара, да, который там еще назовут мечом святого Маврикия, например, которых известно, по-моему, 3 по Европе. И, конечно, там они еще проживут долго. Чисто с точки зрения пользования, конечно, скажем так, не так часто, если честно, не так часто люди, в общем, брались за мечи. И не так часто устраивали прям такие полноценные зарубы, чтобы мечи так сильно портились. Но если это случалось, то меч, в принципе, должен поработать поработать один раз, послужить один раз своему хозяину, а дальше уже как повезет. Поэтому, ну, есть мечи, которые прожили один раз, они там сломанными находятся очень часто в археологическом материале. Есть мечи, которые живут очень долго, потому что их берегли, пользуются ими реже и так далее. Но сам сюжет для фэнтези, он логичен для эпохи викингов как раз вполне. Для более поздних эпох скорее нет.
2: Спасибо. Джонни Ти энд Седина в бороду задает вопрос. В смысле, я про название, шпага это ведь тоже меч?
0: Да, нет, это очень просто ответить. Шпага это меч, в этом есть смысл. Главное, что мы хотели вот в нашем выступлении на «Ученые против мифов» объяснить, что нет этой границы, которая отсекает какое-то грубое, жуткое средневековое фехтование от как бы цивилизованного, как бы научно обоснованного фехтования нового времени. Ее нет. И нет термина, который все меняет. Нет в истории нет. Это есть у нас в головах, это есть в представлениях там, историков 18-19 века, которые ввиду своей позитивистской, скажем так, направленности и других, ну, таких ошибок роста науки, они просто представляли более древнее, как более грубое, уродливое, и более позднее, как более совершенное, благообразное, ну и цивилизованное, и так далее. Там, не знаю, посмотрите на Руссо, увидите, ну или кого-нибудь, да, каких-нибудь подобных авторов. Мы понимаем сейчас, что так просто, ну, такими мерами просто не меряется история, не меряется наука, так не работает. Поэтому, собственно, мы поставили в заголовок такой прикольный момент, когда есть слово, которое значит одно и то же, но у нас в головах сразу триггерит разные немножко концепты. Так вот, с этим, в общем-то, и нужно бороться. Это основной миф, которым я хотел бы побороться. Потому что меч, хотим мы этого или нет, он просто вот живет, и живет он до там, 20 века, меняя свои формы, цели, смысл, назначения, ну, как бы, меняя точку приложения иногда, но при этом не меняет своей сути. Если сравнить еще очень важное, да, если сравнить меч средневековья, ну вот опять же, вот у меня на коленках лежит, он классный такой, меч средневековья вот такой, да, большой, тяжелый, широкий клинок, именно потому что это вот прям пример самого такого простого, в общем-то, грубого клиночка, с мечом, тем, что мы называем, например, там, палаш Наполеона, эпохи наполеонских войн, это вот палаши, вот кавалергардские какие-нибудь, да, там, драгунские, что-то такое, что вам кажется изящным оружием войны в кружевах, палаши кавалергардские, драгунские, вся вот эта тема, она потяжелее бывает. Бывает погрубее, похуже сделано, похуже сбалансировано, из более, из менее качественной стали порой. И это тоже очень важно. Мы можем из-за наших вот аберраций сознания, назовем так, да, наших вот ошибок восприятия, придумать, что в эпоху там, 18-19 века все делалось такое вот изящное, классненькое и вот идеально научно выверенное, как хотелось бы нам верить. А в средневековье было грубо. А на самом деле бывало строго наоборот, а бывало, что они одинаковые, например, абсолютно. Вот, это такая вот долгая мысль, но эту мысль я и хотел заложить в само выступление. Учитывая, что, опять же, когда мы будем говорить о фехтовании, надо понимать, что фехтование – это явление, скажем так, и оно немножко объективное. Это мы просто именно как его историки понимаем, что оно было плюс-минус одинаковое все время. А вот как его выхватывали разные источники и зафиксировали, это уже вопрос как раз развития скорее человеческой мысли, умения передавать информацию. Ну, это уже я ухожу немножко в дебри методологии исторической, но тем не менее.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Ирина Ковалева говорит нам также спасибо методом донатирования. Ну и также присоединяется к вопросу о бедняках с ножами. Спасибо вам огромное. Наша постоянная зрительница Ксения Дмитрий Целес тоже с нами. Привет-привет. Она говорит, добрый вечер. Когда-то в книге прочитала, что воин придумал молитву мечу. Встречалось ли подобное в письменных источниках Средневековья?
0: Очень здорово звучит. Мне прям так вот, прям классно. Интересно, что есть, ну, если мы говорим о христианской традиции, именно вот в том, что создавала европейскую средневековую культуру, основные, так сказать, ее коды, назовем так, философские, есть несколько воинских молитв, в принципе, они известны. Есть буквально недавно, я как раз ее даже перепубликовал у нас в сообществе исторического, так сказать, оружия, молитва Святому Георгию, которая очень простая, не на немецком языке, быстренько сейчас ее найду, зацитирую, потому что несколько она еще и в рифму смешную, то есть это именно такая краткая, простая, которую говорил перед, предположительно, которую говорил бы человек перед выходом на дуэль, на судебный поединок какой-то, на что-то такое. Звучит она очень просто. Риттер Санкьонг Нувон Мидбей, Унмах Мид Аля Согин Фрей. Амин. Здесь очень простой перевод, ну, я уже без рифма перевожу. Святой Георг Рыцарь, со мной будь, от всех бед меня избавь. Аминь. Очень простая вещь, казалось бы, но вот она конкретно приводится как пример того, что человеку стоит сказать перед тем, как выйти вот прямо на аресталище туда, где решается его судьба. В принципе, вообще в молитве святым воинам они вот все могут, их можно все проводить. Именно как вот культурный такой феномен через использование прям меча как предмета, да, с которым молится, там, на который молится. Если обратиться к не христианской, а уже к языческой, более, так сказать, древней эпохе, то там мы знаем конкретные примеры, что есть написано у Геродота, например, что у скифы втыкали в землю меч, и символизировал он таким образом Ареса, ну, для их там вариацию Ареса, и молились ему, приносили ему жертвы. В скандинавской традиции, в сагах тоже описано несколько случаев, когда меч используется как ритуальный предмет, которому, через который там боги вещают, или которые навязывают какую-то свою волю, то есть, и там, естественно, с ним какой-то, ну, какой-то ритуальный, ритуализм, религиозный символизм прослеживается. Наверное, так. Самому мечу как предмету, ну, это опять же, это тогда ассоциировать к тотемизму, анимизму, это можно вот проследить в античности. В Средневековье скорее это идет через культ святых, святых воинов и, собственно, перенос каких-то функций, может быть, более древних, необходимых человеку, на вот такое более современное языческое, на более современное христианское восприятие. Как-то так.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ой, можно еще добавлю такой момент, вспомнился мне. Я, наверное, многие видели, что в фильмах о крестоносцах, там вот таком, что меч, он его берут сейчас. Я, правда, никому не рекомендую голыми руками браться за клинок, не потому что порежетесь, может быть, правильно браться не порежетесь, а потому что на стали остаются жирные пальчики. Вот. Но что вот как-то вот так брали меч, и он изображал крест, и вот на него практически мать есть. В фильмах про всяких крестоносцев и прочее показывается такая вот функция, такой вот способ молитвы. Так вот, скорее вот такого, скорее всего, не было. Вот. Вспомнилось
2: мне. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос задает наш постоянный зритель, который всегда поддерживает наши стримы, Серж Любомудров. Если бы у Вадима была машина времени, какую средневековую битву он хотел бы увидеть в первую очередь?
2: И не увидеть.
1: Да, пока.
0: Смотря вот да, где я.
1: А пока Вадим думает, я хочу ответить на еще на вопрос в чате. Спросили, где Александр Соколов. Он просто находится сейчас за пределами России, там не очень хороший интернет, и поэтому вот я его замещаю.
2: Все в порядке. Теперь, Сашей,
1: не перебивай. Да, отвечать.
0: Угу. Так, касательно битвы. На самом деле. Смотря где я буду, если мне нужно участвовать непосредственно в ней, то я бы предпочел в той, которой не было.
2: Реконструкция.
0: Страшновато. Ну, в реконструкции поучаствовать, да, не страшно, не стыдно и не опасно. А вот что-то посмотреть средневековое, наверное, Грюнвальдская битва была бы очень интересна, потому что она достаточно масштабна, и мы не очень много знаем о том, как она на самом деле проходила. С большим интересом. Ну, в принципе, кроме Грюнвальдской, какой-нибудь Азинкур, который вот буквально на той неделе был очередной его юбилей, тоже имеет как бы не последнее значение для истории. Любое крупное сражение, в общем, интересно, потому что, открою вам секрет, на самом деле крупных сражений было очень мало. Даже некоторые войны, даже так сказать, некоторый процент серьезных военных действий проходил, в принципе, без генерального сражения. Вот. И сама ситуация, я могу даже сослаться на работу, которая это анализирует, сама ситуация, наверное, складывается так, что знаменитейшие военачальники Средневековья, они в битвах, ну, такие вот, которые считаются просто гениями стратегии, да, оперативными монстрами, которые там вот прям всю жизнь в боях, походах, они проводили 2-3 крупных 2-3 крупных сражения, именно полевых, за свою жизнь. Все остальное это были осады, рейды, какая-то реконструировка и маневр, маневр, маневр. То есть посмотреть на любое сражение, в принципе, будет очень интересно, к тому, что их было очень мало. Так сейчас подумал, наверное, Куликовская битва была бы самой интересной. Вот.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Илья Владимирович спрашивает. Простите за тему, но как рыцари облегчались в доспехах? Было ли отверстие для этого или другой механизм? И следующий вопрос от Джорджа Херльянца тоже на эту же тему. Как они в туалет ходили в доспехах?
0: Вечный вопрос. Вечный вопрос. А если я отвечу на него, наверное, ничего не изменится, потому что его кто-нибудь еще раз задаст. Для этого надо понимать, что такое доспехи. Точнее, как они выглядят на самом деле. Если посмотрите, то вот там, где у человека выпускные, так сказать, клапаны, а там доспеха нет. То есть никакая кираса, никакие латные там ноги, набедренники, там, никакая кольчужная юбка, даже двойная, не имеет прямых препятствий, так сказать, для совершения естественных потребностей. Я, честно сказать, вот как носитель вот этих всех предметов и пользователь в своем хобби и немножко пересекающимся с тем моих исследований, скажу, что доступ к ширинке, условно, скажем так, он ограничивается буквально тем, что нужно чуть приподнять латную юбку. И это делается, опять же, легким движением руки. Опять же, заметим, что средневековая одежда, именно если мы говорим о периоде до 15 века, она даже не подразумевает зашитых целиком штанов, там носятся такие как бы нижние штаны, то, что мы называем бы сейчас такими большими объемными трусами, шортами, да, это нижняя одежда, и на них носятся две раздельные штанины, два чулка обычно, которые хорошо сидят по ноге. Так вот, из этой нижней одежды очень легко как бы все, там есть ширинки, все дела, вот, очень все легко как бы происходит. Если же вы носите более позднее, и, соответственно, если одеты в полный латный доспех 15 века, например, где латная нога пришнурована к нижней куртке, на которую еще нашнурованы ваши там доспехи и все остальное, и все это прикрыто кирасой, то вам, чтобы прям полноценно снять штаны, вам нужно снять кирасу, то есть расстегнуть три ремешка. Как думаете, это сложно или нет? Это не сложно. Три ремешка расстегиваются точно так же, как расстегивали бы вы ремень на брюках. Вам могут этим, конечно, помочь кто-то, но, в принципе, три ремешка, они обычно смотрят вперед, расстегиваются легко. Потом нужно будет расшнуровать куртку, это тоже дело нескольких минут, секунд, простите, не минут. Шнурки, вы спускаете их и все. И уже расшнуровать свою ширинку. Вот, и быть свободным полностью. Вот. Все это не занимает, опять же, дольше, максимум 5 минут, если вам прям неудобно. Поэтому все просто. Есть описанные, правда, случаи, когда вот совсем было плохо, когда отравился или там заболел дизентерией один почтенный король, Людовик французский, в конце, по-моему, 13 века, во время крестового похода. Там ему пришлось, простите за подробности, свешиваться с седла, и чтобы, так сказать, не мешать себе самому в походе, он просто разрезал штанишки сзади. Но, опять же, это не то, чтобы очень было, скажем так, это было, во-первых, экстремальный случай, и, во-вторых, тоже не то, чтобы что-то сильно мешало. Как-то так.
2: Вот. Спасибо. Спасибо. А пользовались ли этим в бою, в отсутствие защиты
0: да.
2: во всех интересных местах?
0: Угу. Да, и здесь как раз возникает момент, что всегда любая броня – это компромисс между подвижностью и защищенностью. И понятно, что человеку нужно ходить, шагать, садиться на коня, поэтому у него, естественно, достаточно свободна зона как раз вот тазобедренного сустава, например, так. Она достаточно открыта, свободна. Она прикрыта обычно чем-то гибким и мягким, либо мелкими пластинами, либо кольчужным полотном, юбкой такой из кольчуги. Что, собственно, является мишенью. То есть туда некоторые руководства советуют прямо направить атаки. Если туда хорошенько пролезть и вколоть, так сказать, острый предмет, то, конечно, вы оппоненту лишите его как минимум немалого количества крови и возможности даже передвигаться. Так что с этим пользовались. И есть турнирные доспехи, особенно очень поздние, там, конца 15-го, 16-го, 17-го даже веков, в 17 веке еще тоже носили доспехи, и даже много носили. Вот там бывало делать какие-то навесные конструкции, которые закрывали либо целиком до колен, как бы колокол бронированный, либо обнимали ноги и даже, простите, ягодицы, обнимали стальные пластины, очень так плотно сформированные. Но это турнирный вариант, когда нужно просто продержаться несколько минут, красиво показать себя на поле боя, но на войну в таком не пойдешь, потому что ограничит подвижность излишне и, ну, устаешь, естественно, в этом. То есть это такая оптимизация.
1: Спасибо.
2: Ешатун следующий вопрос задает. Звучит он так. Читал, что одним из самых крутых оружий в поздние и средние века был поллекс. Поллекс?
0: Поллекс, да, есть такое слово.
2: Можно было и всадника снять шипом, и пехот молоть, крушить. Так ли это?
0: Это так. И поллекс, ну, объясню, что такое поллекс. Поллекс – это рыцарский топор в его вот самой поздней вариации. То есть топор не просто состоящий из такого топорища, как, ну, рубящего, а это обычно такой набор всего, как на швейцарском ноже. То есть там может быть именно топорик рубящий, может быть молоточек, клювик. Я называю такими милыми словами эти вещи, но понятно, что это достаточно страшные предметы. Со всех сторон, во все стороны шипы. Если при этом, что прекрасно и интересно, он еще и довольно легкий. То есть его вот этот весь обвес, он там весит в полном наборе 2,5 килограмма, иногда 3. То есть это достаточно легкое оружие для двух рук, это тяжелый, ну, это двуручный предмет, обычно ростом с владельца. Да, им можно было устраивать абсолютно все. Руководство, посвященное этому оружию, они, на удивление, как бы полны вот этих всех приколов, что можно зацепить человека, например, за шею сзади при ударе. Можно подлезть шипами в разные щели в латах, там попытаться проковырять забрало. Ну, все это. И при этом еще какая-то длинная палка, ей можно бороться. То есть делать и рычаги, зацепы, захваты. Это универсально прекрасное оружие. У него есть один минус. С ним не залезешь на коня. И если с ним не залезешь на коня, то его нельзя взять вот в полевое сражение так сразу. Кто-то должен его подать рыцарю, если ему вдруг нужно спешиться и сражаться чем-то таким опасным. То есть это оружие, опять же, это дорогое оружие, это именно чаще рыцарское оружие. Это оружие либо поединка, либо какого-нибудь частного случая, вроде обороны обозов там, или какого-нибудь осадного штурма. Поэтому он вроде как есть, и он очень классный, но его не всегда видно на поле боя.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: И Ксения Дмитрий Целест снова с вопросом и снова с поддержкой. В Средневековье существовали школы фехтования?
0: Да. Да. На всякий случай уточню. Самое раннее упоминание человека с фамилией Шермейстер или Шермер, то есть фехтовальщик или мастер фехтования, относится аж к 12 веку. То есть, да. Но документированные конкретные примеры, когда мастера открывали залы, школы, что-то такое, они скорее у нас от 13 века и, так скажем так, в 13-м это не очень очевидно, мы не можем прямо вот фиксировать. Но где-то вот с конца 14-го мы точно знаем существование фехтовальных залов, которые предназначались, опять же, в Средневековье это эпоха сословная, когда есть конкретно, человек рождается в класс какой-то, в какое-то некое сословие, и в нем существует, и редко из него выходит. И существовали школы, скажем так, частная скорее даже практика обучения рыцарей, то есть рыцарского, ну, молодняка, назовем так, когда нанимался в частном порядке какой-то мастер, уважаемый человек, там, старый вояка, который умел подавать, да, знания и их обрабатывать методически и преподносить. И имелись школы для горожан, для бюргерства, да, то есть если сказать по-французски, то для буржуазии, то есть не для низших классов в плане совсем бедноты, а для состоятельных горожан, которые активно тоже в военной профессии участвуют. И там и устраивали и дуэли бывало, и всякое другое. Вот для них школы фехтования расцветали. Точно мы знаем с конца 14 века, весь 15 век, это прям бум, пик был эпохи. 16 век, это предел, прям высший взлет. И к середине 17 века они угасают, потому что, опять же, города активно начинают переобучать свое население массово, просто чтобы понимали, как это работает, переобучать свое население массово в стрелковые общества. То есть, если в 16-15 веке городская состоятельная молодежь, которая 100% будет участвовать в городском ополчении и даже иногда будет снаряжена, ну, из-за того, что у них есть деньги, это все-таки старшины цехов, это, ну, обеспеченные люди. У них есть, они иногда даже в самых лучших доспехах, получше, чем у некоторых рыцарей, особенно в регионах такой ранней капиталистической экономики, то в 17 веке эта же молодежь городская, она переобувается в стрелковое общество и, соответственно, постепенно угасают такие массовые школы фехтования. Но тем не менее, они были, и вот они очень большой материал нам дают как раз для исследования. Вот, потому что от них сохраняются тексты, ну, миниатюры разнообразные, гравюры, которые изображают, как в залах выглядело оборудование. Это очень большой пласт исторической информации.
2: Спасибо. И пока Георгий включает микрофон.
1: Все. А я его не выключал. Простите. Угу. Надеюсь, коллеги меня слышат.
2: Да, теперь все слышно, давай.
1: Следующий вопрос задает Про Холмс, который поддерживает как стрим, вопрос? За что спасибо. Да, говорит, только что закончившийся стрим Алексея Водовозова передает привет коллегам по научпопу. Ну, приятно.
0: Спасибо.
2: Да. Друзья, кстати, кто пришел, так сказать, на вторую серию «Научпоп», напишите в комментарии, очень интересно, перелистываете ли вы и переключаете ли каналы по окончанию одного стрима на второй.
0: Очень интересно. Целый выходной с наукой.
1: Да. Хорошо, что стрим Алексея на раньше нашего, а то всегда обидно, если проходит параллельно и людям не разорваться. Ирина Ковалева спрашивает, есть видео на YouTube на тему «Битва косами»? University of Utrecht and Noordwijk. Косы были запрещены в итоге как оружие или все-таки нет?
0: Да, сейчас объясню. Это очень интересный прецедент. Но опять же, я тут сейчас расскажу маленькое содержание небольшой научной статьи. Я должен на вас вылить, потому что это нужно объяснить. Можно объяснить так. Существует коса как боевое оружие, она не очень похожа на нашу привычную косу, потому что коса как боевое оружие, она не вот такое имеет лезвие, а лезвие поставленное вверх. Даже в школьном учебнике, да, вот нашем для 6 класса, или для, сейчас для 7, наверное, класса, или в каком классе проходит средневековье, это черненький такой, наверное, все по нему учились в мое время. Там как раз вот когда была глава про гуситское восстание, про Яна Жишку и про Жишку и про гуса, там эти косы даже нарисованы, что вот это народное оружие гнева. Но правда это специфическое все-таки военное оружие, которое от косы имеет форму, но не является переделанной косой. Это военный такой предмет, просто с лезвием внутрь слегка загнутым. Это классно, действительно очень специфичное оружие своего времени, 15-16 веков. Но существует такой собиратель фехтовальной традиции 16 века, которому мы обязаны огромным количеством сохраненных манускриптов, трактатов, текстов, вот всего-всего-всего. Звали его Пауль Гектор Майер. А Пауль Гектор Майер жил в Священной Римской империи, вот при Карле V и там чуть позже, при императорах Габсбургах, то есть. И он был очень изрядным казнокрадом, как положено, наверное. Но это казнокрадство свое он вкладывал не в то, чтобы жить богато и красиво, а в сохранение и запись фехтовальной традиции своего времени и всего-всего, что до него дошло. И как раз его казнократство привело к тому, что он создал несколько крупных манускриптов, в которых... Манускрипт – это рукописная книга, то есть не печатная, а рукописная. В которых сохранил огромное количество всяких просто невероятных приемов, примеров по разным разделам, по разным видам оружия. Все, что мог найти, просто и нарисовать, заказать нарисовать. Ему рисовали очень богатые, очень известные художники. Например, Йорк Брелл-младший. Это человек, ну... гравер и художник уровня, я не знаю, насколько сейчас, честно сказать, мы знаем, но вот был такой Буркмайер, например, гравер Габсбургов. Вот Йорк Брё, это и примерно его ученик. Но дело в том, что вот там Пауль Гектор Майер зарисовал и косы, и серпы, и цепы, и палки, и все на свете. Зарисовал это, скорее всего, потому что ему так хотелось, что ему показалось, что это классно. Там показано несколько приемов действительно боя на просто крестьянской косе. То есть коса, у которой лезвие смотрит не по военному, а прям вот перпендикулярно древку. И самое классное, что эти косы есть, если кто помнит, как они выглядят еще в деревнях у нас, на дачах хранятся обычно в чуланах. А у нее есть еще такая перпендикулярная ручка от древка идущая. Вот там прям такие косы, и прям на таких косах несколько приемов показано. Скорее всего, это просто курьез, зарисованный от возможности его зарисовать. То есть там есть, ну, конкретные приемы, что там, на удар сверху сделай подстановку, от подстановки обведи его с другой стороны и подрежь ему там ногу сзади. Коса позволяет это делать, я примерно описываю, я не помню точности этого приема. Но это скорее курьез, чем реальность. Понятно, что, опять же, если очень приспичило бы средневековому человеку, он бы нашел как-то способ человеку, конечно, косой сделать больно. Это тоже понятно. Вот. Но здесь мы имеем дело скорее с курьезом, чем с практикой того, что средневековые косари, то есть люди, занятые на конкретным крестьянским трудом, еще и практиковались в довольно-таки сложном, геометрически наполненном боевом искусстве. Скорее это причуды аусбургского дворянина, который имел на это деньги, чтобы это зафиксировать и даже, может быть, заказать, сочинить подобные приемы.
2: Спасибо.
1: Спасибо за столь подробный ответ. На самом деле хочу сказать, что вопросов очень много.
0: Это здорово.
1: Это да, но времени не так много, как
2: ну, вопросов. То есть по возможности, если это только возможно. Можно чуть короче. Но если вопрос требует расширенного ответа, не ограничивайте себе.
1: И Артем Эдуардович спрашивает. В кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? Не стрелу в голову, а снять шлем.
0: Здесь, да, здесь кратко, но очень просто. Снять шлем в бою – это логика скорее театрального, киношного образа, потому что актеру нужно, актеру главный инструмент – это лицо, он им играет, его надо в кадр показывать. А реальный средневековый военный, вот, пример шлема номер один, видите, здесь не то, что лица не видно здесь, даже нет, не подкопаешься. И второй пример номер два, здесь, ну, есть некий вырез, но там только глаза грузно можно хмурить туда, если надеть. И реально средневековый военный, особенно высокостатусный, его шлем узнали по шлему. Вот, например, там позолота какая-нибудь, пучок перьев мощный для опознания там командирского какого-то признака, или там гравировка какая-то богатая, тоже с золотом, засечкой, которую сразу узнаете, вот этот главный. Но бывают прецеденты, когда стрелы попадают и сюда, и туда, и куда угодно. Известны прецеденты, когда, скажем так, поднимал забрал или снимал шлем воин, например, для того, чтобы вдохнуть, там, подышать. Да, но опять же, как это ограничивает приток кислорода так или иначе к телу, поэтому, конечно, хочется дышать, ну, сделать более объемный вдох. Либо, например, во время переговоров его там говорят, мы хотим, так сказать, парламентера поговорить, он поднимает забрал, и да, бывает, прилетает стрела. Так погиб, например, один известный итальянский кондотьер Галеаццо из Мантуи. Стрелу также в лицо получил Эдуард Черный принц, кажется, или, возможно, ошибаюсь, нет, Генрих V, победитель, собственно, при Азинкуре в 1415 году. Генрих V, король Англии, по-моему, у него как раз был серьезный шрам на правой щеке, потому что у него попала стрела, когда он открыл забрало в какой-то там битве в юности еще. То есть это бывало, но, скажем так, серьезные военные именно в горячке боя, и в бой идет максимально, обезопасив себя, если только он не хочет как-то выпендриться. Вот краткий последний пример. Бывали на турнирах бывали люди, которые хотели выпендриться и выходили на бой специально с открытым лицом. Противник, естественно, пытался его это лицо зацепить, ну, так сказать, показать, что он дурачок. И этим, естественно, он пользовался как конкретным таким выманивающим оппонента открытием, куда можно бить. Но это уже скорее турнирная практика, чем военная. Поэтому нет, голову закрывали в первую очередь, шлем вообще первичное средство защиты еще со времен античной. Поэтому скорее нет.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Дмитрий Рудюк. Рудюк, наверное, так. Спасибо за поддержку. Ну и вопрос. Насколько реалистична типичная игровая ситуация камень, ножницы, бумага, где копейщики бьют конницу, конница бьет мечников, мечники бьют копейщиков. Могла ли пехота 10-15 веков вообще уверенно бить рыцарей?
0: Ну тут уж надо рассказывать уже диссертацию.
2: Погнали.
0: Ну, кратко. С точки зрения логики, скажем так, войны Ну, здесь нужно что-то отнести вперед, то есть с войны нового времени, в принципе, силы сторон рассчитывались реально по ситуации, что одни виды войск противопоставляются другим видам войск, и правильное их расположение на поле боя, правильный маневр заставляет оппонента проиграть уже даже до вступления, в общем-то, в контакт. Это логика так называемой маневровой войны или линейная тактика. Там это рассчитывали генералы, об этом писались трактаты военные, но это речь о 16-м, даже в большей степени 17-18 веке. Если мы говорим о 10-15 веках, то там происходит как раз ситуация, что основным и наиболее функциональным видом войск оставалась конница. Ну, то есть не конница, как конница, а прям рыцарская вот, кавалерия, полноценная, тяжелая, она формировала максимально победу или проигрыш. То есть противопоставить несколько ситуаций, которые к концу 13 века начали уже формировать появление, скажем так, полноценной функциональной пехоты, а их даже в историографии обозначают таким термином, как пехотная революция, когда конница, рыцарская конница, была потеснена впервые несколько раз на поле сражения. Ну, там, пример, самый известный пример – это швейцарцы, которые таким образом отбились от габсбургских австрийских притязаний на свои земли и, естественно, объявили конфедерацию, такой специфично, такую аристократическую республику средневековую основали у себя в швейцарских горах в конце 13 века. Это пример как раз нидерландский, если, битва при... Сейчас с головы вылетел. В общем, сначала, с конца 13-го, 14-го и далее века, там происходит уже некое включение пехоты как полноценного актора, который можно противопоставлять кавалерии, коннице. Но это процесс очень постепенный, затрагивающий только регионы, где к этому есть условия. Поэтому, в принципе, с 10 по 15 век таких вот прям ситуаций, что можно вообще что-то поставить против рыцарской таранной силы, практически не существует. Существуют редчайшие примеры, которые потом постепенно, как такой снежный ком, накапливаются, превращаются, собственно, в порождать линейную тактику, когда пехота полноценно вышколенная, выученная, накормленная и, самое главное, снабженная, то есть это огромные деньги, опять же, огромная логистика, может быть противоставлена кавалерии на 100%, это уже к началу нового времени скорее происходит, то есть к 16 веку. Если говорить о массовой, это полноценном таком введении этого в театр военных действий. До того практически нет.
2: Отлично, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ёж Шатун еще один вопрос задает и в очередной раз поддерживает. Спасибо, кто бы вы ни были, вы крутой. Играли ли вы в игру Kingdom Come про Чехию начала 15 века? Там убер-оружием является булава, особенно против доспеха. Насколько это верно?
0: Играл, честно говоря, даже до сих пор с удовольствием, бывает там свободное время, потому что мне очень нравится, как эстетически она выглядит. Скажу еще ужасную вещь, пейзажи, мне, например, родной Подольск, мне так нравится. Эти холмики, вот эта речка. А вообще, булава является убер-оружием, пожалуй, действительно в какой-то степени, потому что средневековый доспех, даже при том, что он железный, иногда даже закаленный, иногда даже прям вот очень обтекаемых форм, при правильном применении булава человеку делает за броневые повреждения. То есть она его глушит, она ему сотрясает мозг, а учитывая, что хороший настоящий средневековый шлем, он имеет смягчающую такую подкладку, стеганую, тряпочную такую, но она обычно не очень толстая. И вот при удачном стечении обстоятельств, если действительно оппонента вложили в него несколько очень серьезных ударов именно в голову, вы можете даже уронить просто ударом. Но именно если смотреть на ситуацию поединка двух таких серьезно вооруженных людей, то, скажем так, человек, видя у вас в руках булаву, скорее всего, будет в первую очередь использовать момент того, что она более инерционная, то есть требует чуть дольше времени на разгон и не может нанести удар с короткой дистанции, а при этом он будет, естественно, больше перекрывать свои уязвимые части, то есть кисти рук, из которых можно выбить оружие и очень легко повредить мелкие кости даже через латную перчатку и голову. Все остальное можно выдержать, то есть удар булавой в кирасу, допустим, вряд ли сломает вам ребра, он просто может чуть-чуть вас там подвинуть, да, сделать неприятно. То же самое касается там набедренников, то есть у балла есть огромные преимущества, вот, но эти преимущества, ну, скорее всего, умели предпринять. То есть она не стала главным, единственным и основным видом оружия, поэтому скорее нет. Главным, единственным основным видом оружия, спойлер, станет копье. Оно было и является до сего дня преимущественным оружием ближнего боя, если мы говорим о полноценной войне. До сего дня, может быть, несколько или только лет назад перестали обучать штыковому бою американских морпехов. Вот. А штыковой бой – это прямой потомок копейного боя.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Серж Любомудров снова поддерживает стрим. Спасибо вам, Серж. И спрашивает, описывали ли фехтовальные руководства применения оружия без лезвия, вроде цепа или Моргенштерна? Не того, говорит он.
0: Того не описывали, который все подумали. А так да. Есть набор оружия, такой, который даже можно назвать и не оружие вполне. Есть такой предмет, типичный как раз для фехтовальных трактатов, как шест, просто шест ростом с человека. И к нему целые прям главы приемов посвященные. Есть оружие, которое даже не оружие вовсе, а палочка, батон так называемый, да, или бастон по-итальянски. Тоже к нему есть набор приемов, то есть и шесты, и палки, в принципе, просто они не являются, понятно, там, центровыми предметами, но о них им посвящают несколько слов. И что там, цеп, причем именно вот с такой подвижной боевой частью, которая действительно на цепочечке, и на ней уже ударная головка. Несколько есть об этом глав тоже, хотя это просто, это не, скажем так, не принципиально, не при... Хочется по-английски высказать, не primary weapon, я извиняюсь.
2: Не основное, наверное.
0: Выскочило из головы, как правильно это сформулировать на русском.
2: Не основное?
0: Не основное, да, далеко не основное оружие конкретно адресатов трактатов и фехтовальных школ, которые обучались обычно копью, мечу, кинжалу, там, вот таким сочетанием, которые типичны для пользователя, например, для рыцаря, типичны для всадника, что у него на поясе меч, на другой стороне кинжал покороче что-то, да, и в руке копье, потому что копье – это оружие и таранного удара, и оружие поединка, в случае чего им можно и в двух руках, и в одной руке, и все на свете. А цепы и всякие моргенштерны он с собой возит реже. Хотя, опять же, да, встречаются поэтому булавы и разнообразное оружие тоже прекрасно описано. Просто оно не праймари, поэтому реже. Для всяких городских, то есть как раз для слоев, которые имели деньги обучаться в фехтовальных школах и при этом скорее бы обучались чему-то пешему, такому более своему, там, да, встречается больше акцент на древковое, на всякие алебарды, вот как раз и подобные предметы. Поэтому тоже да.
1: Кстати говоря, масаи используют копье как основное оружие до сих пор, так что они в этом, так сказать...
0: Собственно, нет ничего лучше для ближнего боя, чем максимально длинная палка, которая еще и при этом разит остро.
1: Ну да.
0: Просто не стукнет, а прямо...
1: Ну, против львов явно лучше, чем меч.
0: Да. Сейчас и охотится, правда. И охотится сейчас с копьями бывает.
1: Да. Павел К. спрашивает. Мне иногда кажется, что с мечом слишком много возни, его сложно изготовить, точить надо постоянно, его владению долго учиться. Простая дубина аналогичного размера, массы и жесткости неэффективнее ли?
0: Вот здесь как раз история, то есть ни мои предпочтения, ни ваши, ни киношные подсказывают, что дубина проще, но менее эффективна. Потому что, да, меч – это технологически сложный предмет. Он эволюционирует вместе с металлургией и подгоняет с собой вообще эволюцию научно-технического прогресса своего времени в какой-то момент. То есть это и сложные там, составы стали, закалки, композиции и прочее. При том, что это сложно, это оправдано. Потому что меч при сопоставимых с дубиной там, размерами и весом, то, что у меня в руках, он весит... где-то 1,6-1,7 килограмм, то есть кажется, что немного, на самом деле, конечно, что у него масса-то в клинке, поэтому понятно, что он за собой тащит довольно ощутимо. Тем не менее, при достаточно легком разгоне ну, просто мышечной силой моего тела, он может прорубить и сделать очень больно любому предмету, который встретится на пути. То есть здесь как раз акцент на то, что заточенный предмет, и правильно заточенный, правильно металлургически собранный, он имеет преимущество именно при попадании. То есть дубиной весом 1,3, там 1,7, даже 2 килограмма я не смогу нанести человеку, одетому в какую-то, ну, там, в курточку, в хорошую кожу, но не смогу нанести таких повреждений, которые бы сделал мечом. Никому не советую наносить повреждения людям, но просто это исторический такой опыт. Вот.
2: Спасибо.
0: Поэтому дубина немножко, ну, менее эффективна.
2: Спасибо большое. Прежде чем продолжить, несколько объявлений и один вопрос, или полтора вопроса. Скажите, какой цвет лучше? Вот этот красный, может быть, вот этот синий, или вот такой вот зеленый? Вот, а то мне говорят, что ты там сидишь-то как вот в красном весь, вот, как Мефистофель. В общем, вот на выбор вам цвета, вот, но он все равно останется красный, но ваше мнение мне интересно. Так, и, собственно говоря, по поводу того, по поводу чего я должен был сказать изначально, спасибо всем, кто смотрит, спасибо за поддержку, за лайки. Поставьте, если вы еще этого не сделали, нажмите на пальчик и подпишитесь на канал по какой-то причине. Если вы не подписаны, скажите по какой. Нажмите на колокольчик и выберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши дальнейшие видео, а я, может быть, по этому поводу поменяю цвет на синий. Ха. Вот, а если вы хотите задать свой вопрос в данном конкретном стриме, у вас есть разные возможности, можете просто задать вопрос, а можете сделать это при помощи суперчата, либо по ссылке, которая есть в закрепе данного чата. Вот таким образом вопрос к нам пришедший приходит в самую первую очередь, поэтому вот такая вот небольшая рекомендация, можете пользоваться этим, если вы хотите свой вопрос услышать. И благодарим тех, кто регулярно нас поддерживает на Патреоне и является спонсором канала. Друзья, благодаря вашей поддержке мы подобные стримы и вообще можем делать. Еще раз спасибо.
1: Спасибо, Виталик. А я хочу сказать, что за ваши вопросы у нас есть призы, за лучшие вопросы, которые выберет Вадим после окончания сегодняшнего стрима. Поэтому задавайте их, думайте над ними. Чем больше вопросов, тем лучше. Несколько анонсов. Значит, во-первых, в ближайший четверг мы планируем выпустить наш фильм, который мы готовили несколько месяцев и начали подготовку еще в апреле этого года в Египте. Это фильм целиком посвящен Серапиуму в Саккаре и знаменитым каменным саркофагам, которые огромные, изготовлены из твердого камня с невероятной точностью, доступной только инопланетной технике. Вот про эти саркофаги фильм, который получился больше часа, и вот Виталик в поте лица сейчас уже не первый месяц занимается монтажом этого фильма, а Тимур это Низов, правда, замечательный аниматор, делает эту анимацию. И, кстати говоря, в нашем инстаграме вчера мы опубликовали несколько скриншотов и картинок, то есть немножко заспойлерили этот фильм. Фильм очень интересный, действительно гигантский труд в него вложен, и поэтому всех приглашаю на премьеру, которая состоится на канале Anthropogenes.ru в ближайший четверг. А 13 и 14 ноября, как я уже сказал, состоится 16-й форум «Ученые против мифов» с очень насыщенной, интересной программой. Девиз форума «Как тебе живется в мире будущего?» То есть это такой вопрос, адресованный к нашим зрителям. И поэтому программа, она такая слегка футуристичная. Ну, например, Алексей Водовозов, со стрима которого часть зрителей только что пришла к нам, будет рассказывать о всяких фантастических медицинских изобретениях из кино. Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя». Такая тоже историческая интересная тема. Виталий Егоров будет рассказывать о лунном заговоре в кино. Оказывается, еще с 50-х годов, а точнее с 50-х, получается, с 70-х годов, сразу после полета первого на Луну, тема лунного заговора начала в фильмах появляться. И еще один интересный доклад, который сделает Сергей Грищенко, победитель нашего конкурса «Хрустальный пингвин Питек», он будет разбирать фантастические летательные аппараты, тоже из фильмов, начиная от «Кин-дза-дзы» и заканчивая «Дюной», которая вот недавно вышла. «Кин-дза-дза» – это, естественно, «Пепелац», а «Дюна» – «Орнитоптер». Это вот несколько докладов я вам озвучил. На самом деле программа очень интересная. Там будет и про 5G, и про карго-культы, и про антипрививочников. И про, например, генетически выведенных динозавров. Всех приглашаю на форум. Ссылка сейчас появится в чате. Появляется она в чате сегодня, опять же, только с моей помощью. Вот, регистрируйтесь. А если хотите поддержать нас, организаторов, то купите какой-нибудь билет или, например, футболку форума. Еще один небольшой анонс, да, который я хочу сделать. Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ», и вы можете выдвинуть своего кандидата. В этом году выдвижение кандидатов происходит в двух номинациях. Обычная номинация «Общая» и отдельная медицинская. У нас теперь появилась Академия АПЧХИ. Академия превентивной чакрохирургии. Вот специально медиков решили выделить в отдельную номинацию. На этом мои анонсы все. Я думаю, можно перейти к вопросам, которых очень много.
2: Я буквально коротко скажу спасибо всем, кто отписался по поводу цвета. Большинство было за зеленый на втором месте примерно. Красный, поэтому на следующие пару вопросов я буду вот так выглядеть. Так, поехали с продолжением наших вопросов. Who cares, спрашивает. Well, I do, как говорится. Здравствуйте, очень интересно узнать ваше мнение про фламберги. Я читал, что в средние века их даже в какой-то момент запретили, так как такое оружие оставляло очень неприятные раны. И, по-моему, об этом мы говорили прямо-таки на форуме.
0: Да, было дело, говорил. Фламберг, он же, ну, чтобы понятно было, фламберж – это тип клинка, который имеет не прямое лезвие, клинок – это вот этот предмет, а лезвие – это то, что у клинка, соответственно, рубящая часть и, так сказать, носящее, собственно, повреждение. А лезвие волнистое, поэтому его называют слово «фламме», то есть огонь, такое горящее лезвие. Оно появляется вообще не в средние века, самое важное. Ну, то есть, по самым таким вот либеральным датировкам, это в лучшем случае середина 16 века. То есть, ну, мы сейчас, вот современные историки, это называем уже раннее новое время все-таки. То есть, не совсем средневековые тренды ни в обществе, ни в военном деле, ни в металлургии, нигде. Это скорее такой поздний образец. Что мы о нем знаем? Мы знаем, что таких клинков довольно много делали с середины вот, там, конца 16 века и вплоть до начала 18 века существует. Они существуют на наручных мечах, на, ну, там, назовем это, можно так, чтобы понять, либо там шпагами, рапирами, чем хотите, но, в общем, на одноручных клинках, на кинжалах, на двуручных, на коротких, длинных и на, самое интересное, на всяких алебардах и, ну, там, подобным древком. По поводу того, наносят ли они страшные повреждения, на самом деле конкретных данных у нас нет. Тесты, известные, по крайней мере, мне, показали, что рубящие они немножко, скажем так, хуже. Именно чисто вот рубящее действие, то есть втыкание перпендикулярно в цель. При прорезании, да, там получается немножко более глубокое повреждение. Но, опять же, не каждый удар режущий. Но у фламберга есть одна офигительная способность. Он конкретному оппоненту, который вот в глаза на него смотрит, внушает немножко больше психологических опасений, травму, так сказать, наносит уже психологическую. То есть он не хочет с ним встречаться, не хочет видеть этот страшный аппарат такой с пламенеющим лезвием. И очень возможно, что фламберг является собой, на самом деле, пример психологического устрашения, нежели чем какой-то специфичной воинской функциональности. Вот. Опять же, фламберги не запрещали, об этом никаких папских эдиктов, которые любят из энциклопедии в энциклопедию пересказывать недобросовестные исследователи оружейного дела средневековые, честно вот скажу. Никаких папских эдиктов на этот счет пока выявлено не было. Если бы выявлено было, мы бы на них кто-нибудь бы сослался. Вот. Поэтому, скорее, нет. Просто такое понтовое, очень дорогое в изготовлении, предположительно, оружие, которое, ну, вызывало, как минимум вызывало у оппонента, должно было вызвать у оппонента некий шок, трепет и ужас. Разве что.
2: Всем большое. И Павел Гришаев задает следующий вопрос. И он говорит, в чем разница между чеканом и клевцом? И что это?
0: Разница, ну, скажем так, сейчас попробуем вспомнить именно, как это современные оружейведы называют. Чекан и клевец – это разновидности боевой части у древкового оружия, то есть того, которое не клинковое, с клинком, а насажено на палочку. И чеканом скорее называют в оружейведении, ну и там в некоторой части исторических источников, небольшой молоточек, который имеет, соответственно, дробящие последствия для оппонента. По-французски, наверное, бы его назвали, потому что существуют французские, например, источники о таком оружии, ну, они назвали его «малле», то есть «маленький молоток». Если бы клевец, соответственно, он от слова «клевать», то есть «клюв», он из собой представляет действительно такой граненый клювик, иногда загнутый шипчик, который должен носить не дробящие повреждения, а проникающие. То есть, если вы его воткнули в, ну, во что-то, то вы его должны, ну, что-то пробить. Редко латы, скорее кольчугу там, или туда, где нет ни кольчуги, ни лат. То есть клевец французский бы назвали бы, наверное, бек де корбин какой-нибудь, да, там,

0: Этот вопрос из комментариев, заранее присланный. Как-то странно видеть исследователя, путающего локтевой и кулачный хват щита. Он
1: Ай-яй-яй.
0: Оговорился или в самом деле не понимает разницу?
2: Нет, я оговорился, конечно, ну, на большой сцене, большой стресс. А, оговорился, конечно, мы показывали, я напомню, о чем речь, просто быстренько. Мы показывали сначала приемы с малым щитом Баклером, который в кулаке держится, у него ручка кулачная. Это более гражданское оружие. А потом мы показывали приемы с большим щитом, как называется, Рутелла. И там хват ременной, то есть локтевой и совмещенный с кулачным. Я просто оговорился. Конечно, там ременной локтевой хват используется. Это более массивное, более военное оружие.
0: Тут типичный комментарий, например, если кто-то из докладчиков назовет предков потомками, то в комментариях это обязательно будет, все люди очень культурные, все обязательно отметят, что если уж докладчик путает предков и потомков, то можно ли доверять такому докладчику?
1: Я сразу
0: перестал слушать на 5-й минуте, когда докладчик называл предков потомками.
1: То есть мне не понравилась заставка, значит весь доклад фигня.
2: Я тут еще, мне поправляли несколько раз друзья, ну, уже в личку, что я там путал слова там твердый и этот жесткий, что это в физике это очень важно, разные понятия. Я вот, правда, при всей моей любви к физике, потому что я слушаю каждую лекцию, которая выходит в физике на антропогенезе и на подобном, ну, я их путаю, потому что просто в обычной разговорной речи это синонимы стопроцентные. Да.
0: Спасибо. Сказочная псина поддерживает стрим и спрашивает: здравствуйте, наши князья-цари всегда владели фехтованием на достойном уровне? Когда перестали лично участвовать в боях? Спасибо, очень интересно.
2: Отличный вопрос, кстати, прекрасный. Наши князья-цари, если говорить именно на вот наших восточноевропейских просторах, так сказать, славянских государств, там Литвы, Польши, там, Черниговск, там, Киевских и прочих всех наших княжеств, Московской Руси особенно, непосредственно навыком владения вот, холодным оружием, всеми нужными навыками элитному воину того времени обучались вот, вообще все, вплоть до того, как у нас последнего царя закончили. Вот. То есть, начиная с, не знаю, Святослава Игоревича, наверное, летописного, который вот родился в Киеве, это, да, напомню, 10 век, да, вот Святослава Игоревича, у него был дядька Свинельд, который его обучал воинским делам, и даже летопись, ну, это летопись, это там плюс 300 лет сразу, плюс 200, да, но все-таки дядька Свинельд описан как его учитель, который его учил и копья метать, и с коня стрелять, и все на свете делать. И вот, пожалуйста, конкретный пример. Опять же, Святослав, мы знаем, там, да, Святослав и Владимир, и все-все-все их потомки, Рюриковичи, они участвовать в боях не стеснялись. Напомню, что Василий Темный, князь московский, великий князь московский, 15 века, потерял, простите, несколько пальцев на руке во время битвы. То есть, он вот прям непосредственный. Напомню также, что Иван Васильевич Грозный, Рюрикович, предпоследний Рюрикович, да, сам штурмовал Казань, участвовал в штурме сам, лично, лицом. Вот. Ну, по крайней мере, как пишут летописи. То есть, может быть, он там чуть-чуть был в отдалении, но все-таки. Когда перестают участвовать полководцы, и это, кстати, да, тренд не только наш, вот славянский, русский, да, и Витовт с Егайлом тоже атаковали Тевтонскую Харунь при Грюнвальде, тоже, в общем, показывали класс. Но когда, в принципе, перестает участвовать полководец в сражении в первых рядах? Когда появляется понятие к большой стратегии и появляется понятие управления армиями. То есть это явление тоже близкое к новому времени. Это явление, которое собой знаменует вообще военную революцию принципиальную и выводит полководца из вот феодального вождя. Вот эта большая разница между феодальным вождем, который за собой уводит дружину. И это тренд, который вот появляется еще во времена, простите, глубоко античный, там даже не то, что античный, там, наверное, я бы отнес это к неолиту, к вообще появлению понятия вооруженный конфликт, вот, к тем эпохам, когда появляются первые союзы вот этих союзы мужчин, которые ходят вот, вооруженные куда-то добывать себе добро, то есть там реально с неолита ранней бронзы. И заканчивается этот тренд, ну, учитывая, что в античности, да, были полководцы, которые не сами стояли в первых рядах там иногда, но это тоже скорее отрешенное такое, скорее исключение. Заканчивается этот тренд в XVI веке. Для большинства стран Европы для

0: большинства крупных, по крайней мере, когда появляется понятие абсолютизма, и еще очень сильно меняется подход к войне, когда начинает управляться, начинает управлять уже войсками полноценно. Много опять говорю, но вот так.
1: Ну, это полезная, интересная информация.
0: Почему я хочу привести? К тому, что века с 16-17 по всей Европе полководцы перестают вести армию прямо лицом. Они начинают чуть-чуть над ней оказываться. И это говорит нам еще о том, что начинает появляться управление войсками настоящее. До этого управлять войсками практически не умели, точнее, даже не могли.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ксения Дмитрия Целист снова с нами. Она спрашивает, почему меч полуторник называется бастардом?
0: У меня об этом статья, даже сейчас я пишу.
1: Ссылочку мы тогда скинете потом, и мы ее закрепим.
0: Когда я ее допишу, честно говоря, я уткнулся в филологический тупик. Потому что и полуторник, и бастард – это термины, которые мы скорее применяем к оружию из оружейческого такого 18-19 века. По реальности термин «бастард» – «эпе батарде» по-французски. Извините, что я много говорю по-французски сегодня, просто это термины, которые у меня вот сейчас в рабочем, так сказать, лексиконе используются, что там французские источники открыты вот здесь. Но «эпе батарде» применяется во французских источниках 15 века к некоему виду меча, который предположительно позволяет держать себя одной-двумя руками. Но в других языках этот термин не употребляется и не встречается, и ни раньше особо не прослеживается, ни позже. То же самое термин полуторник, наверное, да, это меч на полторы руки, и как вот называли бы его в то время, буквально два источника называют так это оружие, это тоже довольно поздний тренд. В реальности это примерно одно оружие, вот которое, собственно, опять же, достану этот предмет, который сегодня будет героем программы, который можно взять одной и двумя руками. Применяются они, в общем-то, ко всему, но в разных регионах их бы называли по-разному. Вот простой пример из германской, более такой, более привычной, наверное, фехтованию историографии. Вот меч, когда я держу вот так, он называется лангеншверт, длинный меч. И подразумевает, что я держу его длинным хватом. Но стоит мне этот же самый меч, я извиняюсь, взять не вот так, а взять его вот так за клиночек. Он называется курценшверт, короткий меч. Потому что я держу коротким хватом, и этим хватом буду на ближней дистанции наносить всякие другие типы ударов. И это один и тот же меч. Вот, то есть можно встретиться, например, с таким тоже, в общем-то, языковой особенностью скорее терминологической. И то, в общем, можно именно из наших вот современности назвать изоружение там полуторным мечом. Вот.
1: Спасибо.
0: Я ответил или я сбился, как думаете?
1: Мне кажется, вполне. Я думаю, сейчас Ксения напишет.
0: Если вдруг нужно расширить, я расширю.
2: А Ксения там уже пишет, она написала ух ты!» Так что я думаю, что, наверное, ответили.
0: Тогда еще маленький комментарий. И в германских источниках я уже сказал, допустим, есть итальянские источники, и там вот так, если я держу меч, его можно назвать «спада де дуэ мани», то есть меч для двух рук. Если я держу этот же самый меч вот так, он будет называться «спада де уне мани», меч в одной руке. Меч при этом может не поменяться. Потому что если мне удобно пользоваться им одной рукой, он будет «де уне мани». И, соответственно, я возьму мысленно в, так сказать, поединке, я буду использовать те приемы, которые в голове написаны «уне мани». Когда мне удобно взять его вот так, он становится «спада де дуе мани», меч для двух рук, и я беру приемы из головы о мече, который держит двумя руками. Он при этом не становится отдельным там видом меча, одноручным, двуручным, там трехручным, он просто меняет скорее тип хвата. Вот. Тоже интересно, просто именно с точки зрения исторического источника. Была такая ошибка интересная, когда ученые там 19-20 века пытались читать эти тексты, иногда вот сбивались, и получалось, что там в немецком тексте написано: это прием из лангеншверт, это прием из курценшверт. Они думают, ага, это прием, значит, меча подлиннее, а это прием меча покороче. В том смысле, что два разных меча, но нет. Это прием именно типа хвата подразумевает.
2: Спасибо. Ксения пишет, что Вадим определенно ответил на вопрос. Мы можем переходить к следующему
1: вопросу. И Далтыч говорит, не задает вопрос, а просто говорит: добрый вечер, поддерживает, и пишет: получится посмотреть стрим только запись, поэтому на броню. Спасибо вам огромное. Виктор Черяев также с донатом, спасибо вам за поддержку. Воровали ли мечи и другое дорогое военное снаряжение в походах свои же? и как с этим боролись?
0: Таких данных я, наверное, не припомню, не знаю, встречал ли. Не могу сказать, я могу сказать, что вот есть традиция в сагах добывать оружие в эпоху викингов, которая описана вот через исландские саги. Там есть традиция добывать оружие иногда через воровство, но обычно не у своих, а у какого-нибудь прокрасться к спящему врагу, переть у него ножик там красивый, дорогой, и об этом сложить победную песнь уже своим, рассказать, что этот ножик я добыл у спящего врага, и это еще аллегорическим языком, поэтическим подать. С точки зрения, не уверен, не знаю, не встречал, наверняка, потому что человеку свойственно грешить, скажем так. Вот, тут все могло быть. Но прямого не встречал в источниках, не знаю.
1: Как сорока максимально блестящий меч выбрал?
0: Нет, это было бы логично, но хозяин ведь проснется там или заметит. То есть,
1: отсутствие меча, да.
0: Где блестяшка, не блестяшки? В том, что живой человек, он не прекратит искать через 2 минуты.
1: Да.
2: Спасибо. И дождался своего вопроса зритель с ником 705 ВАС. Кочергин говорил, что японские мечи – самое совершенное холодное оружие. Если это неправда, то чьи лучшие?
0: Кочергин, наверное, хороший пример современного оружеведа, который аппаратом совершенно владеет не до конца. Я не могу сказать, что по-хорошему, что холодное оружие вот на этапе некой вот такого, скажем так, завершенности своей, оно принципиально сильно друг от друга отличается. Японские мечи, за исключением, мы знаем, что имеют специфическую металлургическую структуру, что их сложнее ковать ввиду там скудости железа на японских островах. От этого они не хуже, не лучше становятся. Они просто, они дороже, сложнее делаются. Когда в Европе перешли на моносталь, так называемую, на изготовление меча из единого вычищенного бруска, они стали просто чуть дешевле и эргономичнее в изготовлении. Единственное, опять же, если оружие не ломается, если оружие имеет все характеристики нужные, легкое, удобное, сбалансированное, то оно не отличается. А в руках опытного человека разницы не будет. Вот, наверное, так. Опять же, мы не можем сравнить, только разве что размеры, потому что я так понимаю, что японские мечи в массе своей редко превышают определенную границу, которую европейские мечи перешагивают легко, ровно из-за металлургических особенностей региона. Вот и все. Это, опять же, не делает их принципиально хуже. Это, скажем так, особенность такая региональная, не более того.
2: Кстати говоря, на форуме, Виталик, у тебя не включен микрофон, я воспользуюсь
1: этим. У меня включен, продолжай.
2: Кстати говоря, на форуме «Ученые против мифов» 13-14 ноября будет выступать Сергей Аркадьевич Поликарпов. Он у нас выступает уже второй раз как хирург-онколог, но он также известен в определенных кругах как такой любитель, но очень глубоко прошаренный любитель в плане японских мечей и всего, что с ними связано. И вообще вот мы с ним договорились, что на одном из следующих форумов у нас будет что-то вот вроде того выступления, которое Вадим Сеничев развел, только на тему японских мечей. И на сцену выйдут 2 самурая в настоящих японских доспехах с японскими мечами и покажут нам много интересного. Да, но это будет еще не на этом форуме, а на следующем. Я, кстати, пока Вадим еще не сказал, я не забыл, что он хочет сказать. На канале Дмитрия Пучкова есть разведопросы, посвященные японским мечам и самурайству, вот именно с Сергеем Аркадьевичем Поликарповым. Вот рекомендую всем посмотреть.
0: Да, мы с Сергеем Аркадьевичем как раз после форума 15-го уже лично познакомились, пообщались, замечательный опыт. Я замечу, что подошедшим до нас именно японским источником о том, как работает японский меч, не в современном таком немножко киношно-анимешном восприятии, а вот там в эпоху его существования, очень много не просто близкого, а буквально вот на 95-100% пересекающегося именно с точки зрения механики тела и пользования японского меча и европейского, как ни странно. Ну, опять же, это не странно, это нормально. Руки и ноги у людей примерно одной формы, примерно из одного места растут. Вот. С вариацией. Это очень здорово. То есть нельзя... Тут к чему это? К тому, что именно говорить, что что-то там более совершенное, что-то менее совершенное, это вопрос, на самом деле, ну, очень часто субъективный. И если человек мастер конкретно там японского меча, и, ну, на уровне вот того мастерства, и мастер европейского меча, вряд ли между ними будет принципиальная разница.
1: Вопрос не в совершенстве самого оружия, а в совершенстве умения им пользоваться.
0: Ну, то есть, да. И естественно, всех вот... А дальше мы уже, если поставим друг против друга, мы увидим работу каких-то сопутствующих факторов. То есть, от банальной физиологии до, там, скажем так, отвлекающих каких-то действий уже внешней среды, если... То есть, с точки зрения технических решений, они будут максимально близки зачастую.
2: Спасибо. Да, если слон на кита налезет, то сборит, наверное, смотря где они будут находиться, на суше или в море. Вот. Слон на суше, наверное, сборит, а кит в океане. И Свободу Суккулентом задает вопрос. Поддерживает наш стрим и спрашивает, была ли мода на оружие, уменьшающая его функциональность? Модно более тяжелое, чтобы показать удаль, например.
0: Была конкретно мода, скажем так, на типы, стили, на украшения была. Я приведу пример, ну, я не уверен, что это сильно влияет на функциональность, то есть ее старались не терять ни при каких условиях, понятно, но... Допустим, в эпоху викингов встречаются наборы эфеса, то есть вот рукоятки вот сборной меча, которые буквально из цельных там кусков золота очень дорого сделаны, они очень сильно тяжелые. И иногда, возможно, имели, ну, сказывались на там усталости определенной, да, или просто, ну, разбалансировке оружия. Хотя тоже не факт, что это так. Но мы просто знаем, что существует вот некий усредненно стандартный набор эфеса, который попроще, и при этом он работает вот как должен. То есть он держит руку правильно, он не дает перегибать где-то что-то, и чуть-чуть ее там защищает, балансирует при этом оружие до какой-то степени. А будут такие вот просто вот два слитка золотых там с узорами и вставленными каменьями. Возможно, они влияли. А в эпоху уже 18-19 века, когда меч редко когда является, ну, основным таким инструментом обороны или даже атаки, там бывают просто действительно тоже очень дорогие наборы эфес, которые могут повлиять на функциональность. Во всем остальном украшения, даже украшения вот излишние, они обычно плюс-минус где-то не должны мешать. И есть, да, есть именно просто мода на конкретные формы стили, которая, например, затрагивала там наиболее модные слои общества, и все перевооружались там из прямых мечей в кривые, из кривых мечей в узкие, из узких в широкие, там в разные годы по-разному.
1: Понятно, спасибо. Живой эльф спрашивает. У Ричарда III был сильный сколиоз, однако он был успешным воином. Известны ли еще воины с физическими недостатками, которые были успешны? Было ли у них особенное оружие? Наверное, речь идет именно о изначальном каком-то физическом недостатке, а не потерянных конечностях во время боя.
0: Угу. Вопрос, кстати, интересный и в этом смысле сложный, потому что пример Ричарда как раз хорошо известен. Известно, даже проводили эксперимент, когда правильно собранный доспех, собственно, экспериментатору исправлял этот сколиоз несколько, позволял ему правильно, ну, лучше пользоваться телом. Ричарда, скорее всего, был похожий пример. Но, честно говоря, не могу вспомнить воинов с какими-то вот такими особыми недостатками, чтобы вот их как-то выделялось, их как-то выделяли. Потерянные вот конечности, вся вот эта, и, конечно, это примеры известные, и там и известный всем Гёц, как его, фон Берлингенхен, кажется, фамилия, который потерял руку, ему сделали протез, он в этом протезе и перо зажимал, и меч, и все что угодно, и показывал неприличные жесты, даже говорят своим недругам. И господин де Монтефельтро, там, кондотьер итальянский 15 века, он потерял глаз, он попросил себе сделать операцию, чуть ему подрезали переносицу, чтобы он мог одним глазом смотреть более широко, более панорамно, чтобы нос не мешал. То есть тоже, ну, что-то особенное нет. Опять же, средневековое военное дело, какое бы оно ни было, вот, ну, разнообразное и, скажем так, сложное, и построенное очень сильно на индивидуальном навыке, оно все-таки сводилось к тому, что человек должен был уметь плюс-минус определенный набор показывать, скажем так, решения, и эти решения, конкретно умение держаться в седле, умение править лошадью, умение именно таранный удар носить копьем и сложный маневр делать, и рубить из седла, и пешком это то же самое. Вряд ли какое-то сильное, скажем так, увечья этому должны были мешать, или какие-то особенности, наоборот, стали выправить. Поэтому не могу назвать такого примера.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ёж Шатун в очередной раз донатит и говорит: отлично рассказывайте, спасибо большое. Полностью присоединяюсь. Так, Илья Слинко, давненько вас не было, насколько я помню. В старых учебниках писали, что доспех стоил 40 коров. А сколько на самом деле стоил доспех в относительных цифрах? Как Mercedes E-класса? Многие могли бы себе позволить. А как дорог меч?
0: Вот здесь вопрос, скажем так, что такое 40 кор, я, честно, тоже не припомню.
2: Коров.
1: О, 40 коров.
0: Коров.
1: Окей.
0: Это учебник, значит, тоже, значит, тот самый средневековый. Про это речь, наверное, еще об эпохе Карла Великого какого-нибудь. Доспех стоил в... Есть просто росписи, особенно от 15-16 века сохранившиеся, даже от 13-го, если поискать, найдутся, где конкретно указаны цены. Просто эти цены, они указаны там в фунтах серебра, условно, в мерах серебра, в каких-то местных монетах. Их очень трудно переводить, но можно. Идея основная в том, что сильно различался класс доспеха. То есть просто из тонкого листа железа среднего какого-то качества выделки такой черепник, то есть просто шлем, который закрывает только вот основную черепную коробку, он стоил недорого. А шлем со сложными подвижными механизмами, частями, который весь анатомически выверен и имеет какие-то там, ну, сложную закалку и качество железа, он мог стоить очень дорого. Скорее проще описать и так понять, кто мог себе это позволить. Позволить это себе могли, понятно, класс феодальный, который имеет прибыль от каких-то феодальных своих владений, феодальную ренту. Это первое принципиальное. Второе, его мог могли себе позволить именно серьезный, качественный, дорогой доспех, могли себе позволить высшие слои городских, цеховых, вот буржуазных, так назовем, ремесленных классов. То есть те, кто, опять же, по своему достатку был сопоставим с серьезными феодалами. Поэтому, скажем так, я не знаю, сколько стоит Mercedes E-класса, вот, честно, боюсь даже предположить. Я даже не знаю, как выглядит Mercedes E-класс. Но это сопоставимо, да, с серьезной машиной наверняка. Вот. Просто разброс цен безумный. Если посмотреть на эти вот росписи, то начиная вот там горсти серебряных монет, ну, то есть от... Я не знаю, с чем сопоставить, но от нескольких тысяч рублей, бывает, предмет стоит, да, вот если перечислить на наши деньги, до сотен и до тысяч, до миллионов.
1: Спасибо.
0: Если говорить о каком-то арсенальном, условно говоря, каком-то арсенальном таком выдающемся наемной пехоте железе там, конца 15-го, начала 16 века, то здесь можно его сравнить там, с доходом за примерно несколько месяцев, полгода. Ну, средним доходом среднего ремесленника, там, низкокачественного.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Идалтыч следующий вопрос задает. Слышал про каменные формы для отливки мечей. А можете подробнее о них рассказать, и правда ли такие были?
0: Формы для отливки мечей – это совершенно не тренд Железного века и не Средневековья. Формы для отливки мечей – это тренд Бронзового века. Бронзовый век – самый лучший век на свете, самая вот, лучшая эпоха истории человечества. Ну, это я так, я просто очень люблю Бронзовый век. Вот там мечи отливались. Это было связано с тем, что бронзу, в первую очередь металлургия бронзы – это металлургия литья. То есть, в первую очередь, форма отливается, потом уже проковывается, там происходят некоторые с ней манипуляции. Железо и железные изделия, они именно куются, то есть лить там не имеет смысла. Имеет смысл лить железо, но это тоже это очень энергоемкий, очень тяжелый по затратам энергии процесс. Поэтому лить железо и сталь начали тоже не сразу. То есть здесь, когда мы говорим о железных мечах, ну, стальных, понятно, да, и железных шлемах, и прочем доспехе, это все в общем-то, ковка ручная или там с неким механическим приводом, допустим, да, водяным колесом, если говорить о 13 веке и позже. Лили исключительно только. В Средневековье лили мелкие детали, которые бронзовые, то есть, например, детали эфеса могли быть бронзовые, какие-то заклепочки, там, украшения, фурнитура, то есть пряжки, всякие хвостовики, детальки, которые на ножнах нужны тоже для использования. Но именно меч не отливали в Средневековье, я практически уверен, что нет.
1: Спасибо.
0: Ну, зато бронзовые мечи лились на протяжении там, полутора, наверное, тысяч лет, то есть вот третье тысячелетие до нашей эры, как начали, так до 12 века, даже, наверное, позже, до нашей эры и закончили. То есть это вот эпоха.
2: Спасибо. И вопрос задает Бармалей. А сегодня где-нибудь учат фехтованию для практического применения? Полиция, например, использует щиты и дубинки. Там применяются навыки фехтования?
0: Спортсмены. Ну, я сразу скажу, что фехтованием, если мы и это правильно, фехтованием, знаете, в принципе, любое взаимодействие двух людей с применением некоего оружия, ну, некоторого инструмента, то да, этому учат в первую очередь для это в полицейских академиях и всяких там училищах, да и в России, и в мире, везде. Потому что если вас хулиган бьет палкой, и вам нужно подставить ему не голую руку, все-таки, да, а там свой полицейский жезл милицейский, то да, вот вы уже фехтуете, этому учат. А другой практики фехтования в современном мире, ну, в военных учебных заведениях, опять же, практически это изучалось в Советском Союзе до 50-х-60-х годов. Штыковой бой принципиально изучался, это прямо непосредственно фехтование, конкретно фехтование по всем законам фехтования. То есть взаимодействие на уровне нанести удар противнику и не дать ему ударить себя. Ну, последствия понятны. Когда же мы говорим о фехтовании прямо вот сейчас, в 2021 году, в 21 веке, простите, 21-го, во всем 21-м, то для практического применения фехтования, ну, я скажу страшную вещь, но есть регионы в мире, где еще и до сих пор изучается и практикуется. Не очень это здорово. Ну, допустим, очень характерный пример – это Гаити, Доминикана. Там можно вот посмотреть на Ютубе, если я не буду сильно распространяться, но там можно это даже видеть, вот запись просто, вот, как это есть. Бразилия, да, Аргентина, пожалуйста, Чили, Парагвай. Там бывает неспокойный, там вот мачете – это вот ваш друг, вы из дома не выйдете без мачете, если вы живете в определенных районах. И этому там учат, там есть школы. Ну, школы самообороны, назовем их так. В современном мире, вот там вот у нас здесь, на севере, ну, это нет, наверное, нет. Есть спортивные секции, там исторические секции, которые занимаются вот историческим разнообразным фехтованием, вот там масс, но оно прикладное именно на ринге вот спортивном. Не, ну, в реконструкторской среде, да, вот на каком-то, на дорожке, там, где угодно. На улицу это тащить, я не считаю, что в принципе надо. То есть, и лучше даже об этом не задуматься. Если хотите живого человека бить острой палкой, не надо.
1: Идите в спортивную секцию, если очень сильно.
0: Да, лучше в спортивную секцию классическую.
2: Спасибо. Есть у меня, конечно, подозрение, что вот про применение холодного оружия где-нибудь там в Доминикане, это из серии, что в России медведи и ходят по улицам, и тоже видео есть на Ютубе, вот, потому что я там был. Вот это такие страшилки, которыми пугают туристов обычно. Вот. А, кстати говоря, вы не поверите, но в чате до сих пор продолжается обсуждение твердого и жесткого. Там уже прям битва прошло уже полчаса, по-моему, как вы упомянули, а спор накаляется, и уже модератору скоро придется явно вмешаться. А Александр Селезнев спрашивает: вы согласны с ГОСТом на холодное оружие, термины и определения?
0: Нет, не согласен. ГОСТ не имеет никакого отношения, я вот моя позиция как историка, ГОСТ не имеет никакого отношения к исторической терминологии, а я считаю, что когда мы описываем историческое явление, то нужно стараться написывать в терминах исторического явления, или, по крайней мере, дать им объяснение ближе к этим терминам. ГОСТ связан с современным пониманием, с современными особенностями законодательства российского, в частности, потому что в разных странах он разный, в Беларуси он вообще другой, в Украине другой, в разных странах разный. Я с ним не согласен, как именно как историк, когда я говорю об историческом предмете, я, скажем так, мы различаем региональные особенности названий, мы различаем и по разным годам разные особенности названий, разные источники дают разные названия, и это гораздо важнее нам, как историкам, и ценнее, чем если я любой меч со сложным эфесом буду просто так называть шпагой, словом, которое не встречается за пределами русскоязычных, там, славянскоязычных источников. Я не сделаю лучше ни исторической науки, ни тому, кому хочу что-то объяснить. Вот такая моя позиция.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ирина Ковалева спрашивает, а если бы спикер был в ситуации Дункана Маклауда, то какое бы оружие выбрал?
0: Я не знаю, в какой ситуации бывал Дункан Маклауд, но если я буду бессмертный, вот.
1: То какая разница?
0: С удовольствием. Я бы выбрал, опять же, если я действительно не, ну, имею какие-то... Я, конечно, уже бессмертный был, да, ему нельзя было... Ну,
1: можно было только голову отрубить, и тогда считалось.
0: Да, я выбрал бы, скорее всего, либо европейский длинный, то есть вот в таком виде длинный меч, может быть, там чуть другого типа, другой чуть-чуть формы, но примерно вот этих габаритов в нем, скажу, в нем 115-120 сантиметров в среднем, и он достаточно легок, там от 1,3 до 1,7 килограмм в среднем, он достаточно удобен. Либо, может быть, даже европейского типа двуручный меч, чуть более длинный, более массивный, там до 2,2 килограмма и ростом плюс-минус с меня, то есть там 150-170 сантиметров, это, на мой взгляд, самое удобное просто. В плане клинкового оружия.
1: Спасибо. А я бы автомат Калашникова.
2: Юрий не спрашивает. Я бы 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
1: Ну как ее?
0: Это
1: ну ладно. Да. Очень интересная дискуссия началась. Юрий не пишет, и благодарю за такую поддержку щедрую. Вы упомянули о потере пальцев в бою. Известны ли случаи спецамуниции? Меч с укороченным грифом, одноглазый шлем?
0: Да, такое есть. Ну, опять же, специфическое оружие под именно бойца, оно на самом деле, если мы говорим именно о Средневековье, когда вещь делалась вообще индивидуально. Да, такое бывало. Одноглазый шлем скорее нет. Шлемы и так в них не очень хорошо все видно. Это как бы все-таки там боевая амбразура, которая дает, которая все-таки ограничивает обзор, но это что... Оно бывает очень удобно, но тоже имеет ограничения. Не могу сказать, что прямо видно, что, допустим, какой-то предмет сделан под определенную инвалидность, я так выражусь грубо, но 100%, если у бойца были такие проблемы, у некоего, да, особенно у которого были средства, чтобы эти проблемы решать, ему, несомненно, делались какие-то особые условия, то есть могли, например, усилить, если у него там проблемы с хватом, то могли ему усилить хват за счет там модификации ширины, высоты рукояти, дополнительных приспособлений, чтобы держаться за рукоять. То есть чего-то подобного бывали. Встречались рукавицы боевые, хотя их считают турнирными, но предположим, что если у бойца были проблемы с хватом, у него не хватало бы пальцев, или они были очень там больные, слабые, рукавица боевая, которая застегивается на манжету и как бы превращается в закрытую коробку, которой можно просто зажать в саму рукавицу клинок там, или копье и чуть-чуть расслабить руку. То есть вот это пример. Суть ортезы, например, которые доспешные, которые чуть-чуть там нивелируют травмы колен, такие в 16 веке встречаются. Ну, нет привязки просто. Прямой такой, я не могу сказать, что есть привязка какого-то предмета к какому-то конкретному там бойцу с особенностями. Или я, по крайней мере, не могу такое вспомнить.
1: Спасибо. Спасибо. Так. Скажем также спасибо Евгению Лосеву, который задонатил. Спасибо вам, друзья, огромное за поддержку. И вот Павел Гришаев тоже ставит лайк, делает это буквами, соответственно, тоже поддерживает. Йошатун продолжает задавать вопросы. Оказали ли какое-то влияние арабские доспехи, мечи или металлургия на крестоносцев и европейскую традицию ковки или сплавов?
0: Есть такое предположение. Об этом, правда... Я не прям специалист, даже далеко не специалист в восточном арабском оружии, тем более, и поэтому я могу сейчас ошибиться где-то, но есть предположение, что от арабов переняли некоторые там виды сёдел, виды луков, возможно, некоторые, но, опять же, арабское, по сообщениям, которые нам известны, опять же, я вдруг я ошибаюсь, вдруг это устаревшие данные, но так как арабское войско в основном представляет собой конных лучников, достаточно легкую, а европейцы в это время уже активно использовали именно таранную тактику, хотя по доспеху они были идентичны практически. Европейцы носили длинные кольчуги на все тело, и арабы носили кольчуги тоже, в общем, встречаются и на все тело, и там с прорехами. Так. То есть в плане снаряжения, ну, в Европе резвийные там кривые клинки известны и с античности, и они не пропадали никогда из обихода. Но мода, например, просто могла прийти и уйти в это время, разве что. Мода в одежде встречалась восточная, пожалуй, во времена крестовых походов. Там шелк активно стал использоваться экспортом из Византии. Но, честно сказать, с точки зрения металлургии, я, наверное, не знаю просто прецедента такого. Возможно, он был. Здесь надо, наверное, историка металлургии спросить, может, какие-то влияния были.
2: Спасибо. Спасибо. Появляется наш старый знакомый Power of Idiocy и спрашивает: не знаю, задавался ли вопрос, насколько широко был распространен клевец или клевец, но да, но такой топорик на конце железный клюв. Применяли их массово. Говорили сегодня, по-моему, мы про...
0: Да, ну,
2: мы
0: про разницу говорили, да. Единственное, я, наверное, сделаю ремарку. Это оружие, которое очень было распространено в раннем средневековье в степной зоне. Это кавалерийское оружие, замечательно известное у там хазар, печенек, венгров, ну, там, гунов и тому подобное. И это оружие очень сильно было распространено в 16-17 веках в Восточной Европе тоже, как, ну, среди там поляков, литовцев, венгров. Опять же, ровно потому, что это оружие в эпоху лат, оно имеет очень ограниченное применение. У него латный доспех, вот, да, цельно-железный, его, даже если вы пробьете, не факт, что пробитие пластины позволит вам дотянуться даже до тела его владельца. Там между пластиной и телом еще несколько сантиметров тканей, кольчужных, может быть, даже деталей. Поэтому клевец против лат, допустим, он имеет ограниченную пользу. И вот в эпоху, когда от лат отказываются, начинает отказываться, он возвращается, и в 17 веке это атрибут, наверное, любого кавалериста практически в Восточной Европе точно.
2: Спасибо. Спасибо. И наш постоянный зритель Илья Владимирович спрашивает: есть много мифов о волшебных мечах. А были ли мифы об иных оружии, иных видах оружия или частей доспеха?
0: О, да. Краткий ответ: были, развернутый. Существует, ну, опять же, здесь вопрос еще касательно религиозной принадлежности того или иного, ну, мифа. То есть в языческое время вообще любой предмет, который мог быть сделан человеком, имел какую-то мифологическую, божественную, магическую атрибуцию, так или иначе. То есть был волшебный молот у Тора, у скандинавского волшебное копье у, соответственно, Одина, волшебные там щиты, шлемы, все что угодно встречается в сагах скандинавских. Это нормально абсолютно для языческого мира, когда любой предмет имеет некий такой идеальный волшебный контур, так сказать, этот контрпарт. Волшебные мечи встречаются и в христианской эпохе, тоже типично это мечи. Ну, опять же, это первая часть волшебных мечей, это перешедшие из языческого мифа в христианский, то есть меч короля Артура тот же самый. В Артуриан это самый популярный фэнтези того времени, ну, не того времени, а лет на 400, наверное, самый популярный сюжет. Артурианский сюжет про короля Артура и его рыцарей. Там встречается волшебных мечей, топоров, щитов, шлемов всего на свете. Вот как в 12 веке начали писать романы о короле Артуре, так эти романы до 16 века и писались. И там волшебное все. Кони, седла, вся атрибуция военная, она имеет магические свойства. И эти свойства могут быть связаны с какими-то старыми языческими божествами, как логично, ну, вероятно. И иметь, опять же, определенные там христианские коннотации. То есть переносить нас уже к новой религии, к христианской, которая тоже несла свои мечи святых, меч святого Маврикия, там имеет волшебные свойства, там исцеляет от бедности, еще что-то подобное, там мечи волшебные, ну не волшебные, а достаточно важное для христианского миропонимания копье сотника Лонгина, который, да, согласно Библии, там ранил Иисуса на кресте, уже это копье имело несколько, соответственно, копий, которые этих, так сказать, предметов, в нескольких предметах существовало в европейском средневековье, и на это копье тоже молились, приписывали им чудесные свойства, потому что оно касалось тела, да, лично непосредственно. То есть этого было много. Это нормально, и более того, если предмет просто, ну так чисто с точки зрения человеческого сознания, особенно магического мышления, которое абсолютно распространено в то время, конечно же, любой предмет, который проявил себя как-то хорошо, мог внезапно быть наделен волшебными свойствами. Понятно, что ну, мы современные люди, мы это видим по-другому совершенно, но для них, если меч экстремально хорошо рубит, то можно к нему добавить, можно сказать, что у него там особая душа, дух там, древнего предка, и боги через него провозглашают свою эту. Хотя это просто очень качественное металлургическое изделие, в первую очередь, возможно, и там хорошее течение обстоятельств.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так. И, да, Виталик. Вопрос от Артема Эдуардовича. Как работает средневековая геральдика? По какой технологии выбирается цвет? Выбирался цвет и то, что изображалось на гербе. Как это переносилось? Как изменялось при переносе на щит и другую атрибутику?
0: Геральдика – это отдельная такая наука средневековая, имеет законы. Честно, я бы с вашего позволения сразу сослался на... Есть на журнале «Прошлое» нашего коллеги Михаила Родина, есть цикл статей по геральдике авторства Дарьи Сергеевны Староскольской, или она же Дарья Рыжова, она просто меняла фамилию. Да. А вот у нее, она геральдист, занимается научной геральдикой, и, соответственно, вот ее цикл статей я прям советую посмотреть. Там это лучше описано. Я кратко выжму, что изначально первичная геральдика – это просто достаточно простая система, которую человек сам выбирал, ну, человек, который имел статус и имел претензии на то, чтобы иметь герб, там, в 11, ну, скорее, в 12, 13, 14 веках, скорее, так вот, в первый этап, то есть 12, 13 века, он просто выбирал цвет, который ему нравился, цвета сочетались по очень простой схеме, есть цвета, и есть металлы, и есть меха. Вот одно, обычно цвет кладется с металлом, и металл там с цветом и мехом. То есть так, чтобы оно было максимально контрастно, максимально считываемо издалека. И какие-то символы, узоры, изначально это просто были полоски разнообразной формы, которые называются там рассечен, пересечен, раздвоен, утроен, там стропила, шест и прочее, всякими словами. Это просто геометрические простые полоски, которые позволяют атрибутировать так или иначе человека. А всякие сложные фигуры, типа грифончиков, дракончиков, и прочего, они появятся чуть позже. Опять же, зачастую эти фигуры связаны с родовыми какими-то прозвищами, легендами вот конкретного владельца. Там, если у человека было прозвище «Злая рука», то вполне возможно, что у него на гербе появится там латная перчатка или просто ладонь с мечом, что-то такое. Если у него было прозвище там «Свирепый», возможно, какого-то зверя там изобразили бы. То есть это все формировалось в течение сотни, даже, наверное, больше лет. Просто из неких родовых своих трендов. И потом уже устаканилась такую науку, которая пыталась это структурировать. Поэтому как выбирали, выбирали, что нравится. Главное, чтобы это было считываемо издалека. То есть очень важно, чтобы человека можно было атрибутировать вот буквально на уровне, что вы увидели его где-то на горизонте, вот как только вы изучили цвет и примитивную картинку.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Павел Копылов следующий вопрос задает. Интересно, а почему не делали мечи в виде, так сказать, пилы?
0: Ну, здесь скорее делали. То есть тот самый фламберг, он, в общем, такой пилообразный. То есть фламберг – это вот тот пламенеющий клинок, о котором мы говорили вначале. Делали, но очень важно, почему, на самом деле, почему не делали, почему не надо делать меч в виде пилы. Потому что меч – это оружие, вот еще раз, которое, основное его поражающее действие – это рубящее и колющее действие, которое известно ну, со самых ранних времен. Рубящее действие, оно не подразумевает, как пила, протягивание туда или сюда. И, то есть основной урон меч наносит за счет передачи энергии в предмет именно вот этим вот движением, как бы, как его правильно описать с точки зрения физики, сейчас кто-нибудь подскажет в комментариях, ну, вот этим вот передачей конкретной энергии острой части, очень тонкой и очень вот, твердой или жесткой, вы сами мне скажете, в максимально узкое пространство. пила в этом смысле, она не передаст, она не так эффективна в распределении этой нагрузки, пила потребует движения, которое бы еще что-то добавило. Оно вторично, очень вторично. Плюс пилу сложнее затачивать, сложнее поддерживать в чистоте от коррозии ржавчины. Поэтому самая простая форма лезвия, прямого или изогнутого, какого бы то ни было, ее достаточно. И самое важное, как в любом контексте любого оружия, доспеха, достаточность именно вот предмета. То есть, достаточно ли просто хорошо наточенного лезвия, чтобы человеку сделать больно? Вполне. Поэтому дополнительные какие-то инструменты нужны, когда этого, кстати, недостаточно. То есть, например, если вот широкий, вот такой вот широкое острие меча, просто простой пример, оно достаточно, чтобы человека через одежду сделать, ну, проткнуть, нанести укол. Конечно, этого хватает, оно разорвет одежду и пройдет куда надо. Но как только на человеке надевается кольчуга или еще какие-нибудь пластинчатые предметы, которые вот такую ширину просто не пропускают, они начинают с ней ее и препятствовать проникновению. Лезвие, острия, собственно, мечей, они становятся уже, и даже не просто уже, а иногда становятся граненными, вытягиваются в такие шила. И это показатель, что вот этого становится более достаточно. Пила в этом смысле, она практически никакой роли не сыграет. Разве что психологически, как я уже говорил, фактор, он прожил на самом-самом излете использования холодного оружия массового, прожил, скорее так, как курьез, чем как норма.
1: Просто у вас не будет времени на поле боя отпилить сопернику ногу.
0: Тоже, да. Опять же, человеку, чтобы демотивировать человека на поле боя, в принципе, демотивировать человека холодным оружием, как подсказывает нам исследование психологии военной, всяких поведения стрессового, иногда достаточно ему, в общем-то, даже не нанести серьезную травму, а создать ощущение, что он получил травму. То есть, даже какое-то иногда легкое ранение, оно иногда очень выводит из настроя, и человек бывает просто прям отпрыгивает. Иногда наоборот, но здесь вопрос, опять же, достаточности. То есть, меч достаточен для того, чтобы делать очень больно, и достаточен для того, чтобы остановить человека, в принципе, и психологически, и физически.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом будет несколько объявлений. И давайте я сразу спрошу у зрителей, которые сейчас смотрят наш стрим, насколько вам нравится. Потому что я-то в определенном восторге и хотелось бы, так сказать, повторить, если в ближайшее время будет. Потому что у нас достаточно много вопросов и неотвеченных в том числе. И просто сами себе ответы достаточно замечательные. Короче говоря, друзья, ставим лайк, вот это вот все дело, чтобы мы могли такое повторить. Если у Вадима будет время, в обозримом будущем, я думаю, что мы сделаем часть номер 2. Вот. Супер. Соответственно, напоминаю о том, что чтобы поддержать данный конкретный стрим, у вас есть возможность поставить лайк, можно подписаться на канал, чтобы следующий эфир с Вадимом не пропустить. Нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все и не пропустить, соответственно, наши дальнейшие видео на каналах, о чем скажет совсем скоро Георгий. Если у вас есть желание материально поддержать наши проекты, есть суперчат, есть ссылка в закрепе данного чата, и есть Patreon, есть спонсирование нашего канала. Друзья, огромное спасибо за подобную поддержку.
2: Спасибо, Виталик. Я хочу сказать, что на канале Антропогенез.ру, на который, надеюсь, все наши зрители подписаны, а если не подписаны, то я сейчас ссылку на этот канал бросил в чат. В четверг должен выйти наш многострадальный, хотел сказать, фильм, который мы делаем уже несколько месяцев. Съемки были проведены в апреле в Египте. Много очень уникального материала, который, как это обычно бывает у нас, вы не найдете больше нигде. Например, перевод некоторых текстов на крышках знаменитых серапиумских саркофагов. Как я уже сказал, фильм посвящен именно этим замечательным саркофагам, тому, когда, как они были изготовлены, зачем они были помещены в эти загадочные подземелья, действительно ли они обладают невероятной космической точностью изготовления и так далее, и так далее. Ваш покорный слуга специально с электронным угломером залезал в один из этих саркофагов, и это вы сможете увидеть в нашем фильме продолжительностью более часа, который выйдет в четверг. Не пропустите премьеру. Еще через некоторое время, 13-14 ноября, состоится форум «Ученые против мифов» 16 с замечательной программой. Ссылку на программу я сейчас брошу в чат. И очень рекомендую зарегистрироваться на трансляцию, если вы этого не сделали еще. и два дня наслаждаться замечательными выступлениями ученых, популяризаторов науки, историков, биологов, врачей и так далее.
1: Замечательно. Осталось мне, наверное, только сказать о том, что мы всегда ждем вас в нашем уютном телеграм-чате, если вам нравится общение, собственно говоря, в данном чате, в данной трансляции. Ссылка на него сейчас также появится прямо у вас перед глазами. Ну, а мы продолжим и зададим вопрос от Бармалея. Вопрос следующий. В музеях часто показывают комбинированное оружие. Топор-пистолет, сабля-пистолет и так далее. Насколько широко такое использовали? Оно же с виду неудобное.
0: Ну, вот здесь как раз глаз вас не обманывает. Оно очень неудобное в том смысле, что дорогое и сложное в изготовлении и обслуживании. Поэтому его сохранилось, ну, скажем так, может быть, несколько сотен там, единиц, если прокопать все музеи. Но на несколько десятков, там, а то есть сотен тысяч, да, активных военных в эпоху бытования этого оружия, понятно, что это просто курьез. Это курьез инженерной мысли, очень классный иногда, очень интересный, но обычно не то, что не массовый, а иногда просто сувенирный скорее, чем функциональный. Не в том смысле, что это не работающий предмет, а скорее некий подарок от там, инженера, металлурга, да, кузнеца, какому-то почтенному патрону, чтобы показать свое мастерство и развлечь его, так сказать, ну, добавить ему некого антуража. Ну, массовым он не становится, поэтому... Вот. С другой стороны, всегда приятно удивить оппонента, да, чем-то таким неприятным, когда топор стреляет.
1: Неожиданно, да. Динозавр задает следующий вопрос и поддерживает. Спасибо огромное нашим постоянным зрителям. А насколько была бы эффективна в реальности джедайская манера фехтования? Без использования силы, отмечу.
0: Без использования силы, конечно. Вопрос в том, чем фехтовать. Если вот этим вот разрезающим вселенную лазерным мечом, безумно эффективно, наверное. С другой стороны, мы с вами знаем, что фехтование в «Звездных войнах» ставили профессиональные не только каскадеры, но в том числе и фехтовальщики. То есть там есть некоторые элементы, взятые непосредственно из японских, например, источников, некоторые из европейских источников, некоторые, поэтому, чистая акробатика. То есть, если вы можете так подпрыгивать, так ловко вертеться, то у вас есть очень неплохие, в принципе, шансы. С другой стороны, очень много движений, которые показаны в фильмах «Звездные войны», они, скажем так, в первую очередь для того, чтобы их показать. Нужны они для того, чтобы поразить оппонента. Но если сделать эту выжимку такую вот строго техническую, то там не то чтобы есть какие-то... Ну, там есть вполне рациональное зерно в плане, что при том, что вы не даете по себе попасть и попадаете по оппоненту, вы, в принципе, выполняете основную задачу фехтования. Вот, то есть, и да, и нет. Опять же, оно построено скорее на законах кино, акробатики, там что-то такого, поэтому там очень много того, что, в принципе, не нужно. Хотя, я замечу, существует современная дисциплина спортивного такого развлекательного направления, называется сайберфайтинг. Можете ее погуглить, по ней проводятся соревнования как артистического характера, то есть, где выступление происходит по конкретным, скажем так, по заготовленному сценарию. И есть дисциплина сайберфайтинг соревновательного характера, где происходит именно контактный такой поединок на специальных снарядах, имитирующих лайтсейберы. Понятно, что не ранящие человека, а спортивные снаряды, которые и безопасны, и при этом, ну, показатели. Вот, так что можете сравнить.
1: Отлично. Спасибо огромное. По-моему, на этом замечательном вопросе можно заканчивать. Больше 2 часов по традиции мы уже находимся в эфире. Отдельная огромная благодарность Вадиму за очень интересный стрим. Естественно, Георгию за прекрасное задавание вопросов. И вообще, единственный человек, который сегодня в чатике вместе с вами общался, не считая меня, и который, собственно, вопросы все эти ваши закидывал в определенную табличку, после чего мы выводили. Так что Гоша сегодня вообще чемпион чемпионов. Естественно, Мариша, Ксюша и, как всегда, Александру, спасибо за поддержку за пределами. Ну и вам, дорогие друзья, за то, что вы смотрели. А если вы досмотрели это после того, как стрим стал просто видео, он лег на канал, вы полностью его посмотрели, нажали лайк, написали комментарий, лучше 2, можно даже гневно, если вам вдруг этого захотелось. Все это помогает продвижать наш канал. Спасибо вам огромное за прекрасный вечер, друзья.
2: Спасибо и тебе, Виталик. За спасибо, техническую, спасибо, так сказать, организацию и бесподобное ведение этого стрима.
1: Я старался. Спасибо, Вадим, спасибо, Гош. Спасибо, друзья.
0: Спасибо. Очень приятно было поговорить на любимые темы. Вот, очень приятно быть с вами. И, естественно, С наступающим Хэллоуином.
1: До скорых встреч.

Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Воскресенье, 2 часа. Значит, сегодня мы с вами будем путешествовать вместе. У нас сегодня такая тема очень любопытная – домашние животные. Вообще, тема, конечно, неисчерпаемая. Вот я сделал на эту тему несколько фильмов и очень хотел вам сегодня вот начать вот с самого-самого начала, там, с палеолита и закончить вот самыми современными домашними животными, а у нас же теперь домашними, доместикация, да, по-научному это называется доместикация, да, одомашнивание. У нас уже одомашнили змей, вот маисовый полоз какой-нибудь, да, или удав, некоторые виды. Вот маисовые полозы, вот у меня, кстати же, сбежала у меня маисовая полузмея из дома, в Москве. Вот я с ужасом жду, не дай бог, у соседей вылезет, она же 1,5 метра. Так вот, откройте каталог, и там просто расцветки, там маренга, побанка, там вот у каждой расцветки даже есть свое название. То есть столько вывели всевозможных пород, да, это уже самые настоящие породы. У эблефаров вывели различные породы, это ящерицы такие. Я вам показывал, кстати, да, нашего гекку как-то. Вон он там сидит, ждет своего часа, звезда экрана. Удавы желтые, лимонного цвета, белые, с всякими узорами. Это самые настоящие домашние животные, да. Грызуны. Выставки уже декоративно грызунов. И крыски, и шиншиллы, и хомячки, каких только нету, и уже даже там и кормишь рексы, как кошки, и голые, каких только нет. Ну, потом я начал готовиться, подбирать вам картинки, готовился, готовился, и вдруг с ужасом понял, что, ну, конечно, я могу обо всем вам этом рассказать, но на это часов 5, наверное, уйдет, и как Шахерезада буду, 5, наверное, уйдет, и как Шахерезада буду вам 1001 ночь про это все делать.

Помните, я вам говорил, что такое неолит, да? А может быть, даже не неолите, может быть, даже в палеолите, потому что это были еще первобытные люди. Потому что вот во Франции есть пещера Шове, и в этой пещере Шове нашли отпечаток ребенка, и вот картинку номер один нам покажите, и отпечаток волка. Ну, след волка и след собаки различается. Но это современные собаки и волка, да? Потому что у собаки два пальца, а под ними еще два пальца, а у волка след, все эти четыре пальца, они в растопырочку выстроены. Поэтому любой, даже не очень опытный натуралист, он сразу отличит, волчий это след или собачий. Я, кстати, волчий след встречал на МКАДе, на кольцевой дороге, и мне мои друзья рассказывали, Люберецкие поля орошения в Москве, даже там волчьи следы находили, там очень много птиц собирается, в такие предполетные времена, и волки там на них охотятся, то есть в Москву даже сходят. Так вот, нашли след волка, след ребенка. Это ориньякская культура, ну, где-то будем считать 30 тысяч лет назад, представляете? Это мамонтовая фауна 30 тысяч лет назад. Это мамонты, шерстистые носороги 30 тысяч лет назад. Вот считается, что это вот самый старый такой достоверный факт того, что, ну, может быть, конечно, волк этого мальчика и увез потом, да, кто же его знает, как красную шапочку. Но вот ученым приятнее считать, что это вот такой первый контакт. То есть в это время, скажем так, кто-то из псовых стал синантропным видом. Помните, что такое синантропный вид? Это вид, который живет рядом с человеком. Да? Ну, не обязательно дружить. Вот домовой воробей, например, да? Или там домовая мышь, синантропный вид, да? Но мы же не дружим с мышками. Кто-то, наоборот, их мышеловками ловит. Теперь вот откуда произошла собака. Ну, вот я вам уже говорил в одной из лекций, что на латыни, да, canis lupus – это собака-волк, родовое и видовое название. А собака одомашненная – canis lupus familiaris. Да, то есть то же самое – собака-волк, но одомашненный. И долгое время ученые спорили. Думали сначала, что, может быть, там шакал участвовал. Потом решили, что нет, все-таки от волков всех этих выявили собак. Вообще, подумать только, да, ребят, вот представьте себе, там, я не знаю, йоркширский терьер какой-нибудь, да, и мастиф 100-килограммовый. И это все один вид. Или там бассет, вот эта вот колбаса с ножками, и какой-нибудь выпитый, стройная борзая. Такое ощущение, что ее там дверью сплющили. Это все один вид. Вот несмотря на все это разнообразие, мастифы с этими, с брыльями, бульдог, как у него, плюшка называется, да, вот эта вот морда. Или наоборот, там та же самая борзая с вытянутой мордой. Это все один вид. Вот эта вот полиморфность одного и того же вида. Canis familiaris, собака домашняя. Ну, а потом к делу подключились генетики, пришли к выводу, что нет, все-таки волк – это совершенно другое животное. Потом я вам уже говорил, что есть разница между волком и собакой. Ну, например, собака через год уже может рожать совершенно спокойно. У волков половая зрелость уже наступает только в 3 года, намного позднее. У них в отношениях есть, как в поведении есть большая разница. Ну, например, собаки могут спокойно вязаться брат с сестрой там, или там папа с дочерью. У волков табу, никакого инцеста. У них никогда в жизни брат с сестрой не образуют пару, не будут рожать волчат. То есть много, достаточно много таких различий у собак и волков. Ну, потом уже стали находить черепа в разных местах, где стоянки первобытных людей, и пришли к выводу, что нет, все-таки волк, может быть, он и участвовал, его кровь доливает к некоторым породам. Но, конечно же, это была прасобака. Ну, дикий предок собаки не сохранился. А потом ученые еще поискали в разных местах и пришли к выводу, что, наверное, даже это была не одна прасобака. То есть, видимо, было несколько видов доисторических собак, из которых получили вот современные породы. Вот так это все происходило. Ну, собака, как это все произошло, да? Ну, видимо, произошло следующим образом. Стая псовых, скажем так, да, первобытных псовых, жила где-то рядом с человеческим жилищем, ну, например, рядом с пещерой. Ну, и сложились такие симбиотические отношения, да? Псовы предупреждали.

людей, если там какой-нибудь идет пещерный медведь или пещерный лев. Кстати, ребят, я вам по секрету скажу, что пещерные львы и пещерные медведи, они в пещерах не жили. А просто их останки находили в пещерах, поэтому их так назвали. Вот. Хотя, может быть, медведи впадали в спячку в пещерах, потому что в пещерах, как вы знаете, постоянная температура и зимой, и летом. Вот подмосковных пещерах, по-моему, 14 градусов тепла и зимой, и летом. Ну, вот видите, вот уже дяденька первобытный стал подкармливать этих диких песиков. Они уже перестали бояться, вот они еще с опаской, но все-таки берут, да, угощение. Ну, а потом уже началась дружба. И нет ничего удивительного, что первая дружба началась именно с псовыми, потому что и собаки, и волки, они животные стайные. И они воспринимают нас с вами как таких же членов стаи. Абсолютно. То есть, если у вас есть собака, ребята, то вы все, вот ты конкретно, папа, мама, бабушка, дедушка, это все тоже члены моей собачьей стаи. Ну, странные такие собаки. Вот ходят у меня в стаи, попались, ходят на двух ногах, не гавкают, а как-то по-другому общаются. Ну, что поделаешь, вот какие есть, я их и такими люблю, правда? И поэтому, конечно же, собака, особенно если она вас принимает как вожака этой стаи, как доминанта, она будет за вас предана. Она жизнь за вас положит, не задумываясь. Она будет вашим самым-самым-самым верным другом. В отличие от кошки. Вот Дмитрий Дмитриевич Крылов, есть такой Дмитрий Крылов, помните, ведущий на Первом канале, путешественник. Вот он как-то мне пожаловался. У меня, говорит, 4 кошки тогда было у них с женой, и одна собака, овчарка. И вот мы уедем куда-нибудь, нас месяц нет, мы где-то мотаемся. Мы приезжаем, собака прямо с ума сходит, наконец, хозяева вернулись, и вот она прямо из шкуры выпрыгивает. А кошки так лениво один глаз приоткроют, ну, приехали, и на другой бок. И тем не менее, конечно, кошек люди в массе своей любят гораздо больше, чем собак. Уже поголовье домашних кошек, pets, любимцев, уже давно превысило количество собак. Но это отдельная история, я сегодня о кошках рассказывать не буду. У меня кошки живут всю жизнь, я их на помойках подбираю, выхаживаю. Терпеть их не могу, хотя всю жизнь спасаю. Вон у меня сейчас там 7 бегает по участку. Вот, приходится их кормить и поить. Еще 4 котенка нарожали. Поэтому все-таки говорим о собаках. Теперь еще один такой момент, ребят. Вот достоверно известно, что, кстати, по поводу смешения с волком. С волком собаки смешиваются без проблем. Мало того, вот мы дальше с вами будем говорить. Если идет смешение на уровне разных видов, да, то очень часто особи теряют репродуктивные функции. Ну вот мы будем говорить с вами чуть позже про лошака и про мула. Это если там папа осел, мама лошадь или наоборот. И лошаки, и мулы, они стерильные, они уже не могут дать потомство. То есть они вполне жизнеспособны. А вот у собак, если они смешиваются с волками, совершенно нормальное потомство, которое тоже может наплодить своих детушек. Абсолютно нормально. И с шакалами такая же история. Я вам расскажу про гибриды, как они называются, шалайки, да, теперь их назвали. Я просто эту историю на протяжении 20 лет, она на моих глазах проходила, вот это создание гибрида шакала и собаки. И для чего это делалось, тоже расскажу чуть позже. Итак, у человека появился вот такой вот верный, надежный друг. Теперь еще один такой момент. Вот самые такие, скажем так, близкие к исходному виду породы собак. Кстати, волки тоже, да, вот волки же, они, у них есть вокализация, они воют, тоже мы говорили об этом, но они же не лают, как собаки, они небрехливые. И шакалы тоже плачут, как малые дети, небрехливые. И вот эти все собаки ездовые, да, маламуты, хаски, они тоже небрехливые, они воют, но не лают. А почему же вот эти вот собачки, как звоночки такие, пап-пап-пап-пап-пап, никогда не задумывались, ребят. А все очень просто. Ведь собака-то и нужна была древнему человеку, как такой звоночек, да, сигнализация. Если кто-то идет, там нехороший человек, который хочет нашу корову стырить, или там, я не знаю, дикий зверь какой-нибудь, или лиса в курятник лезет, то собака должна предупредить. И поэтому шел такой искусственный отбор. Отбирали самых голосистых собак, самых шумных, самых брехливых,
которые бдительнее, которые чуть что начинают предупреждать хозяина. Ну, чуть позже мы поговорим о пастушьих собаках, это тоже отдельная история. Ну, а потом уже стали разводить самых-самых разных собак. Стали разводить травильных собак, которые помогали в охоте, которых притравливали на зверя. Это была забава, любимая забава у человечества была на протяжении тысячелетий. Это травильных собак на кого-то притравливали. Либо на быков, либо на медведей, либо на людей, как в Древнем Риме, да, на гладиаторских боях. И вот от травильных собак, кстати, пошли очень многие наши, как мы их теперь называем, бойцовые собаки. Но вот покажите нам третью картиночку. Это боевой пес. Вот тут, ребят мои, я вам скажу такую штуку. Мне приходилось очень плотно заниматься собаками. Я 10 лет жизни проработал в редакционной коллегии журнала «Друг». Мой старый друг Иван Игоревич Затевахин. Помните «Диалоги о животных» телевизионной передачи? Вот Ваня, Иван был главным редактором. Вот. А я входил в редколлегию этого журнала. Поэтому ну, на протяжении, даже еще раньше это началось, на протяжении, наверное, 15 или 20 лет вот вся кинологическая жизнь проходила на моих глазах. И многое просто довелось посмотреть, и многое стало понятно. И здесь, ребята, вот такая очень интересная вещь. Что касается пород собак, здесь колоссальное количество мифов. Эти мифы переписываются, они кочуют из одного ролика в другой, если это YouTube, они из одной книжки в другую, вот эти мифы предубеждения. На самом деле историков пород собачьих очень мало хороших. Я вот знаю двух только, это вот Евгений Цигельницкий и Ольга Мещиха. Это люди, которые пишут книги об историях пород. Все остальные, это знаете, как был фильм «Джентльмены удачи», когда Косой там выучил 5 слов по-английски. А что, переводчиком пойду? Английский я уже знаю, так и здесь. Поэтому очень много мифов. И поскольку был такой спрос, особенно в 90-е годы, на таких травильных собак, на бойцовых. Ребят, бойцовые собаки, я вам по огромному секрету скажу. Только одна порода. Питбультерьер. Все. Да, кто-то мне сейчас скажет, те самые, господи, шарпеи, да, тоже были. Да, 3000 лет назад они были, они выглядели совершенно по-другому. Ну, еще собачьи бои в Средней Азии, это алабаи. Там есть такая традиция, там есть несколько таких линий, но бойцовая порода только одна. А у нас всех там какого-нибудь бурбуля, американского бульдога, филу бразильеро, там мастина наполитана, собака бойцовой породы. И мы бились очень долго. Вот я помню, мы бились, наверное, лет 10 и добились все-таки в свое время, что журналисты перестали использовать этот штамп и заменили его собаки социально опасных пород. Знаете, кто стоит на первом месте по покусам? Вот ни за что не угадаете. Американский кокер-спаниель. Вот эта вот няшная зайчка, лапочка, пусенька, дусенька. На первом месте по укусам. Ну, другое дело, что если тебя алабай, конечно, покусает, то эффект будет другой. Но мы с вами отвлеклись. Но бойцовые собаки все-таки были. Были в древности бойцовые собаки. Они были у хеттов, и у ассирийцев, и у вавилонян, и в Древнем Риме. Вот мы сейчас видим такой барельеф. Кстати, их, кстати, очень любили наряжать в такие вот ошейники с шипами. Вот сейчас их изображают такими страшными. Ну, насколько я понимаю, их задача была смешать ряды нападающих. Да? То есть, вот если войско на нас наступает, то вперед выходили древние кинологи, спускали притравленных собак, и они, значит, вот они сбили первые ряды войск, а дальше можно было уже панику посеяли, можно было наступать. Потому что собака, она же ведь не может по запаху отличить, где там наш, где не наш. Это сейчас в форме все воюют, да, и по форме видно, где неприятель, где свой. А там у каждого человека свой запах. Вот, поэтому, видимо, там уже кинологи каждый прибирал свою собаку, кто остался в живых, и уводили ее подальше. А ошейники с шипами, кстати, надевали большей частью пастушьим собакам. Потому что волк, когда берет по месту, что называется у кинологов, он всегда старается взять за горло. И вот такой вот ошейник с шипами, он мешал волку взять собаку за горло. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Картиночка номер 4. Это буллинбейстер. Буллинбейсеры и баренбейсеры.
Это вот молосская группа, группы молосов. Это древние породы собак, ныне утраченные. Но кого они вам напоминают? Вот эти брыли, конечно, они напоминают бульдогов. Потому что старые бульдоги, древние, которые были там 150 лет назад, 200 лет назад, это были не вот эти коротышки с кривыми ногами, которые без кесарево сечения не могут рожать. Я не хочу их оскорбить, они прекрасные животные, храпят только громко, когда спят. Чудесные животные, но это уродцы. Это вывели уродство, закрепили. Да? У них очень часто бывают острая сердечная недостаточность, потенциальные сердечники. А вот старые бульдоги выглядели приблизительно так. Но более всего они, пожалуй, походили на современного американского бульдога. И вот от буллен-бейстеров и от... А вот, кстати, ребята, вы обратили внимание, что даже в названии буллен и барен, да? Буллен – это бул, бык. Барен – медведь, то есть это собаки, которых притравливали на быков и на медведей. И вот от них пошло уже поголовье травильных собак. И вот дело в том, что вот, например, в Древней Англии, там, в каком-нибудь 18 или 17 века, скажем, да, времен Кромвеля, там, допустим, славной революции, все, что бегало по земле, это были терьеры, от слова «терра». Да? В каждом графстве был свой терьер. Стаффордширский терьер, там, я не знаю, йоркширский терьер, ну и так далее, сами знаете, бендлингтонский терьер и так далее. То есть в каждом графстве выводили своего терьера, и эта порода так и называлась. А вот все травильные собаки были бульдоги. Их устраивали вот эти вот кровавые зрелища, очень любили их притравливать на зверей. Мало того, даже было такое развлечение, их притравливали на крыс. Вот бультерьер, хорошая собака бультерьер, вот этот бульк с таким носом, да, делали так, делали загончик, туда запускали крыс, много-много, прям кишмя кишело все крысами. И считали, ставили песочные часы, ну там, допустим, 5 минут, и считали, сколько эта собака за 5 минут передушит крыс. А, но это еще не все. Потом проверяли, можно это зачесть крысу или нет. То есть крысу, которую придушили, еще палочкой били по хвосту. Если она не дернулась, то можно было ее засчитать. Если дернулась, все, не считается. Ну, слава богу, все эти кровавые забавы ушли в прошлое. Сейчас уже такого спроса на страшных собак нет. Я вот помню рекламу 90-х годов. Вот, в 90-е годы, когда железный занавес открылся, в советские времена за границу мало кто ездил. И когда хлынули к нам вот эти все невиданные породы, да, все эти мастифы, бульмастифы, фило бразильеро, аргентинские доги, все хотели больших, там кани корсо, там кадебо, майорский бульдог. Это мы первый раз все это увидели. И все заводчики, когда продавали своих щенков, обязательно говорили, что это самая страшная собака. Это собака-волкодав. Это собака, которая охотилась на слонов. Которая там сторожила копии царя Соломона. Или там ловила беглых рабов на плантации. Чаще всего это аргентинскому догу, естественно, приписывали Филу Бразильеро. Ну, на самом деле, вот я потом оторвался от собачьей жизни, от кинологической лет на 10, да, и в позапрошлом году я был на Евразии, вот так получилось, знаете, как дети, когда ты каждый день видишь ребенка, ты не замечаешь, как он растет, а когда ты не видел ребенка 5 лет, то смотришь, он уже с тебя ростом, да. Вот так и поголовье собак. Я перестал заниматься когда собаками, и вдруг я приезжаю на Евразию, и я с грустью увидел, что очень многие породы, конечно, поголовье очень здорово испортилось. Пошел такой крен в декоративное разведение, уже не тестируют по рабочим качествам. У нас же раньше были русский ринг, да, то есть там работа с фигурантом. Собаку, с ней надо работать, ее надо дрессировать. Любая собака, даже болонка, с ней надо обязательно пройти курс общего на послушание, да? Я уж не говорю о КД, ЗКС, там, защитная караульная служба. Но, к сожалению, сейчас это все уходит в прошлое, собаки стали pets, любимцы. Ну, может быть, это и нормально. Ну, давайте посмотрим следующую, да, картинку. Собаки овладели огромным количеством профессий. Что только не делали собаки. Конечно, они охотились, конечно, они пасли скот, и, конечно, они спасали людей. Ну, все вы слышали про Сен-Бернардский монастырь в Альпах,
да, на границе Швейцарии и Франции. И в этом Сан-Бернарском монастыре монахи выращивали вот таких собак Сен-Бернаров. То есть у этих собак в стандарте было заложено дружелюбие к человеку, лояльность к любому человеку, потому что задача такой собаки, там же снежные лавины сходят. Вот мне приходилось быть в разных горах, но я почему-то, вот я не понимал, что такое Альпы. И вот когда я первый раз оказался в Альпах, я увидел эти горы, я понял, что Альпы это серьезно. Это не менее серьезно, чем наш Кавказ, чем Памир или Гималаи. Это очень серьезные горы. Там тоже сходят лавины, заваливают людей. И Сен-Бернары находили человека, откапывали его. Видите, у него такой бочоночек с ромом, чтобы человек мог согреться. Дальше на себе этого человека тащили в монастырь, ну а там уже одинокого путника приводили в себя монахи. И вот следующую картинку нам покажите, пожалуйста, номер 6. Был самый знаменитый Сен-Бернар, его звали Барри. И во Франции, недалеко от Парижа, есть кладбище собачье, вот там такое надгробие. И на этом надгробии написано, что здесь покоится Барри, пес Барри, верный пес Барри. Он спас 40 человек, а 41-й человек его пристрелил. Испугался, думал, что это волк. Ну, на самом деле, не все так грустно, ребята. На самом деле, тот самый исторический, достоверный Барри, реальный Барри, прожил долгую счастливую жизнь. И в 1814 году, ну, когда кончилась война с Наполеоном фактически, он умер собственной смертью. Его из монастыря отдали, по-моему, в чье-то имение, где он счастливой смертью умер от собственной старости, из него сделали чучело. Это чучело где-то стоит, сейчас я уже не помню где. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картинку. Итак, мы с вами, ребята, теперь приступаем к овчаркам, пастушьим собак. Вот мы видим такой, да, слева волк, справа алабай. Ну, я вам уже говорил, что если волк матерый, серьезный, опытный волк, то ни у одной собаки практически нет шансов его одолеть. То есть то, что когда говорят волкодав, это условное название. Ирландский волкодав – это борзая. И как он может давить волков, когда последнего волка в Англии, в Ирландии в том числе, да, убили, по-моему, в 17 веке. Борзые брали волка, наши русские борзые, мы о них тоже поговорим, но они же брали сворой. Они действовали сообща. Они прекрасно друг друга знали, у них уже отлаженность была движений. Ну, алабай может дать отпор, конечно, волку, так же, как и другие пастушьи собаки. Вот, ребят, смотрите, вот эти все породы, да, алабай, южно-русская овчарка, да, мариман-альбрукская овчарка, там, кувас, кувач, польская есть такая же овчарка. Они все, в принципе, очень похожи друг на друга. И преимущественно белой масти, светлой. Почему? Ну, потому что у этих собак у них есть общее. У них такой вот стандарт их породы есть общие качества. Во-первых, это собака с ярко выраженным таким рефлексом охраны территории. То есть, если у вас живет южак, южно-русская овчарка, или там алабай, или кавказская овчарка, он четко будет охранять свою территорию. Второе. Это не немецкая овчарка, которая ходит за тобой по пятам, преданно смотрит тебе в глаза и ждет твоей команды, что ей сейчас делать, сидеть, лежать, голос или что. Это собака, которая живет своей жизнью. Она знает, кто такой хозяин, пастух, прекрасно знает. И знает, кто такие друзья хозяина. Она его никогда их не тронет. Мне много раз приходилось в горах встречаться вот с теми же алабаями, да. Если рядом пастух, он подойдет, на тебя грустно посмотрит и пойдет дальше. Чем тебя облаивают? Но это собака, которая принимает решение сама. Если какая-то экстремальная ситуация, то эта собака сама принимает решение, что ей сейчас делать. Еще один момент, почему светлая. Издалека, вот покажите нам, кстати, следующую, командор, это восьмая картиночка. Ну вот посмотрите, командор это из той же группы, пастушек собак, только венгерская. Овечка, правда? А вот попробуй прокуси такую шерсть, она вся в колтунах. Ну, ни один волк не прокусит такую шерсть. Он смотрит издалека, думает, что это овечка, особенно если он с наветренной стороны идет, он верхним чутьем не чувствует запаха собаки. Он думает, что это такая же овечка. А потом, когда подходит ближе, эта овечка на него кидается. И пастух должен услышать.
что завязалась битва. И долго ни командор, ни Алабай, скорее всего, не продержится, особенно если несколько волков. И пастух должен подскакать на лошади или подбежать пешком, и дальше он должен добить волка. Вот представляете, клубок вот этот будешь крутится, они друг в друга вцепились. И пастуху надо разобраться, где здесь его собака, где волк. Поэтому она должна отличаться по цвету. Поэтому в основном они все предпочтительно были светлой масти. Хотя, конечно, есть и другие. Те же командоры есть не обязательно белые. Вот это все пастушьи собаки. Теперь давайте мы с вами поговорим о других собаках, о ездовых. Вот следующая картиночка, это будет упряжка. Ездовые собаки – это такие лайкоиды, вот такая группа, у которых хвост баранкой, да, назад заброшенный, это лайкоидная такая группа собак. Это вот маламуты, хаски любимые, которые стали очень-очень популярными. Да. Это самоеды. Ну и, кстати, сейчас такой вот сам упряжной спорт стал очень модным. Вот я помню, в 90-е годы проводилась международная гонка. Она называлась «Альпирот». Трасса проходила по Альпам, проходила через несколько стран. Через Францию, через Швейцарию, через Италию. Это была очень большая трасса, там больше 1000 километров. Альпирот, эта гонка проводилась несколько дней, там неделю, по-моему, даже больше. И транслировали по телевидению, прилетали с вертолетов, снимали. То есть огромное количество участников было. От нас, правда, от России только Пантюхин приезжал. Это с Камчатки, каюр. Человек, который управляет упряжкой, называется каюр. Саночки вот эти называются нарты. Кстати, это, если профессиональные нарты, это достаточно такая дорогая история. Их делают вручную, под заказ. Видите, здесь даже специальные чулочки у собак, чтобы они острым льдом не порезали лапы. Дрессировать упряжку тоже дело непростое, управляться ей тоже непростое. Потом каюра приходится во время гонок еще самому бежать. Потому что очень часто он бежит сам, держится только за нарты, потом вскакивает, потом опять бежит или стоит сзади, чтобы, если это идет гонка на время. Это большой серьезный спорт. Специальные перевозки для таких собак. Но, ребят, вот если вы видели когда-нибудь, как хаски рвутся, чтобы бежать, вот перед соревнованиями их же привязывают. И вот эти вот хаски, они просто вот из собственной шкуры выпрыгивают. Вот они воют, они кричат, они плачут. Они прыгают, они рвутся, потому что это собака, которая создана для того, чтобы лететь по заснеженным просторам. Точно так же, как маламут, это ездовая собака. То есть для нее бег в санках – это жизнь. Поэтому появились другие виды. Ну, у нас же ведь как, не все могут, не все живут за городом, не все могут содержать упряжку. Это, кстати, диета. Это как большой спорт у людей. Это тренировки, это high energy, вот это вот гамма кормов, где определенное сочетание там протеинов, белков, жиров, углеводов. Это все очень серьезно и затратно. А призовой фонд, конечно, не такой, как в боксе, да? Или там в футболе, или в хоккее. Там мультимиллионеров нет среди чемпионов. У нас, кстати, сейчас проводится каждый год Берингия, крупнейшая гонка. Это на Камчатке в марте она проходит. Вот мой старый товарищ Гриша Манев, который ведет планету собак, раньше вел, он туда ездит каждый год, и даже ему дали немножко покататься. Ну вот, пожалуй, это единственная гонка, которая сейчас большая, крупная в нашей стране. Сейчас в Европе стали гоняться в упряжках уже совершенно другие собаки. Вот очень часто такие дворняги, это пониси, они внешне похожи на пойнтеров. У них такой доминантный признак хаски остался. Иногда у них один глаз голубой, там другой карий. Ну, такие занятные очень собаки. Их отбирают, конечно же, по рабочим качествам. Поэтому экстерьер у них очень разнообразный и очень здорово гуляет. И сделали сейчас, вот для тех, кто не может держать целую упряжку, да, для них сделали такие виды, как скейджоринг, например, да, пулка. То есть, когда лыжник, его буксирует собака, вот они вдвоем, собака и лыжник, да? А если еще бывает, когда между собакой и лыжником еще самки, да? Вот такие устраивают гонки. Но одно время загрустили каюра, а что же нам делать летом, когда нет снега? И тогда придумали еще один вид, это драйленд.
Там уже не саночки, а там уже такая тележка на колесиках. Ну, вот Драйленд тоже такие гонки проходят. Ну, у них есть своя аудитория, скажем так. Давайте посмотрим следующую, десятую фотографию. Вот какая интересная штука. Конечно, запрягать собак додумались давно. Не только северные народы. Вот видите сейчас запряженных в тележку ротвейлеры. Ну, кто же вас не знает такую породу ротвейлер, да? Немецкая порода. Дело в том, что ротвейлеров в старину называли собаки мясников. Ротвейлеров держали мясники. Это серьезная собака, очень хорошая, серьезная собака, которая даст отпор кому угодно, да, такая крепко сбитая, мускулистая. Когда мясник ехал торговать мясом на базар, то он ротвейлера запрягал в тележку, вот такой вот ротвейлер тащил туда на базар мясо. Дальше мясник это мясо продавал, ну, объедками, наверное, эти ротвейлеры и питались, то, что не купили, не кондицию. А дальше самое интересное. Дальше, во-первых, у мясника же целый кошелек денег, да, он же наторговал, и ему надо отметить удачную торговлю. Поэтому очень часто мясники напивались в ближайшем трактире, и вот эта собака должна была его с кошельком охранять, а может быть еще тащить на себе домой. Вот такая вот верная собака Ротвейлер, их тоже запрягали в тележке. Так, следующий у нас кто будет? Следующий вот у нас будет портрет. Ребят, пора поговорить о наших собаках. Это Александр Мозойер, человек легендарный. Человек, который прошел всю войну, это патриарх отечественной кинологии и, в общем-то, человек, который создал школу военной кинологии. Когда началась Великая Отечественная война, то собак стали использовать как подрывников танков. Вот покажите нам 13-ю картинку. Вот номер 13 получилась несчастливая картинка, но она действительно трагическая. Вот это, да. Значит, как это делалось? Очень простая дрессировка. Собаку не кормили. Не кормили день, не кормили два, не кормили 3 дня. Собаке очень хотелось есть. Тогда ставили под работающий танк миску с едой. Она туда бежала и ела. И она знала, что если она видит работающий танк, то там миска с едой обязательно. Желательно, чтобы танк был еще немецкий, трофейный вот такой вот. Ну, не тигр, так может быть еще какой-нибудь подешевле. А потом перед боем собаку опять-таки не кормили, вешали на нее взрывчатку, она бежала, видела ближайший танк, бежала туда, подрывалась вместе с танком. Это было очень жестоко. Но эффективно, танки все-таки подрывались. И вот тогда Александр Мозойер, он тогда был, по-моему, капитаном или даже лейтенантом, то есть он был даже не старший офицер. Александр Мозойер против этого очень отважно выступил. Это было действительно, нужно было иметь мужество, даже героизм. Попереть против командования в военное время, в советские времена, представляете? Он попер против командования. Он сказал, ребята, ну что вы делаете, командование? У него был такой начальник, генерал Медведев, по-моему, была фамилия, который командовал всей кинологией советской, фронтовой. Он сказал, вы понимаете, что вы губите собак, но ведь они могут спасти сотни тысяч жизней, потому что собаки могут уносить раненых с поля боя. Собаки могут находить мины, фугасы. Это гораздо важнее. И вот в фронтовых условиях очень-очень быстро он создал методики, эффективные методики, которые позволяли собакам действительно находить мины, фугасы. И собаки во время Отечественной войны спасли сотни тысяч жизней. Я сейчас не помню эту цифру, по-моему. Там колоссальная какая-то цифра, сколько они фугасов обезвредили, сколько мин и так далее, и так далее. И была такая знаменитая собака Джуль Барс. По-моему, даже ему какую-то медаль или орден дали. И в народе фронтовики мне рассказывали. Один дедушка мне рассказывал, да я сам видел, как Сталин лично парад Победы на Красной площади, и впереди вот всего этого парада Сталин лично на собственной шинели нес раненую собаку Джуль Барса. Потом кто-то сказал, нет, это не Сталин, это Мозойер ее нес. Нет, это генерал Медведев ее нес. Ну, конечно, этого не было, хотя собака такая действительно была, и героических собак было очень-очень много. Ну а теперь давайте посмотрим предыдущую фотографию. Это номер 12.
Ну, так получилось, что мне пришлось общаться со многими кинологами. Со многими из них меня связывает старая дружба. Один из моих старых товарищей – это Андрей Попов, который, в общем-то, возглавлял кинологическую службу в группе «Альфа». Он прошел все самые горячие точки, которые мыслимы и немыслимы. Но сейчас он уже на пенсии, в запасе. Пишет, кстати, чудесные книги, вообще талантливый человек. И вот я его как-то спросил. Я говорю: «Андрюш, скажи, пожалуйста, а что, неужели нельзя придумать какой-то вот прибор, который заменит собачий нос?» На что Андрей Попов мне сказал: «Саш, во-первых, нельзя. Да, потому что собачий нос ничто не заменит. Это самый совершенный прибор. И это первое. А второе, говорит, понимаешь, собака на войне, собака вот в спецназе, в спецвойсках, это очень-очень важно, потому что она не дает тебе звереть. Вот понимаешь, когда ты весь вот в этой кровище, весь в этом вот зверстве войны, ты начинаешь сам звереть. А когда человек звереет, он теряет порог опасности. Он начинает делать необдуманные поступки, озверевший человек. А тут, говорит, после боя к тебе подойдет вот этот, ткнется носом, лизнет тебя в лицо, и ты опять становишься человеком. Это очень важно. Это действительно очень важно. Поэтому собаки в армии были, есть и будут. Вот, ребят, мы сделаем отдельную с вами такую встречу, которая будет посвящена животным на войне. Потому что на войне, конечно, не только собаки, не только лошади. Даже верблюд дошел до Берлина. Как мы с вами уже знаем. Так, ну теперь давайте еще одну картинку посмотрим. Я галопом скачу вот такой-то. О собаках, знаете, можно до утра говорить. Но следующую я вам обязательно хочу показать эту картинку, потому что это русская борзая, русская псовая борзая. Это эмблема РКФ. РКФ – это Российская кинологическая федерация. Ну, чтобы вы знали, есть ФЦИ, Всемирная кинологическая, да, ассоциация. И вот в эту ФЦИ, Всемирную кинологическую ассоциацию, мы входим как РКФ. Российская кинологическая. Ну, у нас есть еще другие организации. Есть там СКОР, охотники, у них еще есть свое там объединение. Но вот эмблема РКФ – это борзая. Борзая – это фантастическая, конечно, порода. Кто видел борзую, это полет борзой по бескрайней равнине. Это незабываемое зрелище. А недаром все-таки сделали фильм «Особенности русской национальной охоты». Но вот самое интересное, ребята, другое. Это то, что с этой породой мы чуть было не расстались. Мы ее чуть было не утратили. А борзая, она же и по зайцу, она и по волку. Это универсальная совершенно собака, свора борзых. Помещики держали, да, псари в охотничьих уборах с утра уж там как там прыгают. Пора, пора, рога трубят. Помните Евгения Онегина? Так вот, когда произошла революция в 1917 году, то борзая, как ненавистный символ помещиков, естественно, тоже искоренялась из жизни. И вот были героические люди, которые сумели сохранить поголовье борзых. А потом началась война, их осталось единицы. И вот эти люди на свой скудный паек сами не надоедали, но они кормили собак, выкармливали. И им удалось сохранить вот это вот мизерное количество поголовья собак, чтобы после войны все-таки восстановить эту породу. Но была утрачена охота с борзыми, со сворой, потому что это же была очень такая... Это сложный процесс и дрессировки, и отбора собак. У каждой собаки в своре своя роль, да? Их надо подобрать еще свору. И был единственный человек в нашей стране, мне довелось его знать в свое время, Тырел Габризашвили, это каскадер, он работал на Мосфильме. Это был единственный человек, который мог с борзыми поставить вот такую сцену охоты. Он ее ставил у Бондарчука в фильме «Война и мир». Но Тарик был человек уникальный. По жизни он работал сторожем в ботаническом саду в МГУ. Он спал с этими собаками. Вот он жил в вагончике, он там спал с ними в обнимку. Но это был человек с фантастическим даром общение с животными. То есть он просто творил чудеса на площадке, и его обожали все режиссеры, все знали, что вот такие трюки с животными, будь то собака, волк, медведь, может сделать только Тарик. Вот светлая ему память. Проехали мы с вами борзую. Следующее у нас будет собака на охоте. Да? Вот меня как-то один парнишечка недавно спрашивал по поводу ретриверов, да, что ретривер, да. Ну, здесь мы с вами кого-то сетры видим.
Да? Вот. Говорит, а вот лабрадор-ретривер, а что, вот все лабрадоры-ретриверы, да, или все ретриверы-лабрадоры? Нет, ребята. Конечно, все лабрадоры-ретриверы. Что такое ретривер? Ретривер – это собачья работа, это подаватель дичи. Вот охотник выстрелил, да, а дальше надо найти этого фазана, он там где-то трепыхается в густой траве. Я же не пойду его искать. Бежит ретривер, он находит этого фазанчика, приносит мне его в зубах. А если это утка, то он за ней плывет. Вот как спаниели плавают, да. Вот такая охота. Кстати, тоже вот как-то с детьми мы общались, и я с удивлением узнал, что дети воспринимают породу легавая, да, группу породную, это же целая группа легавых, да, от слова, я говорю, ребят, что, не знаете, что такое легавое? Ну, собаки. Я говорю, а почему они так называются? Ну, потому что легаются. Я говорю, нет, ребята, собаки не лошади, они не легаются. А почему же она легавая? А дело все вот в чем, ребят. То, что до тех пор, пока не изобрели ружья с дробью, да, вот во времена трех мушкетеров дроби-то не было, были ли кремневые ружья, охотились с легавыми следующим образом. Это была такая квадратная сетка, к этой сетке привязывали четыре груза, и если там какие-нибудь перепелочки пасутся где-нибудь, да, на приваде зернышек разбросают и сидят в кустиках ждут. Вот. А дальше, значит, кидали вот эту сетку, она накрывала перепелов, ну, если ты удачно и метко бросил. Потом изобрели дробь. И задача собаки легавой какая? Это указать дичь. Собака должна сделать стойку и показать охотнику. Вон там сидит фазан. Ну, неважно кто. Главное, там кто-то сидит, которого мы сейчас с тобой хозяин добудем. И вот она подошла, сделала стойку, а дальше хозяин скидывает ружье, а собака должна лечь, чтобы ей просто дробью не досталось. Поэтому она дрессирована была так, что она сделала стойку, показала и тут же легла. И в это время пах! И целая туча дроби полетела в дичь. Вот поэтому она называется легавой. Так, что у нас дальше? А дальше у нас начинается собачий спорт. Ну, конечно, если собаки такие любимцы и такие наши друзья, то начинается собачий спор. Ну вот этот вид спорта вы узнали, это шелти, да, маленькая овчарочка. Кстати, самая маленькая из овчарок. Она очень похожа на шотландскую овчарку, на коле, только поменьше. Все началось следующим образом. В Англии, по-моему, это произошло. Знаете, что такое конкур? Да? Это соревнования, такие конные состязания, где лошади преодолевают препятствия. Да? Они прыгают через яму с водой, прыгают через брусья, да, брусья повыше ставят, пониже. Это вот такой вот конкур. Но в конкуре там приходится переставлять все время снаряды. И это занимает очень долгое время. А почтенная публика на ипподроме скучала. Там сидят леди, джентльмены в цилиндрах, с лорнетами, с биноклями. Ну, уже они будут ждать полчаса, пока там переставят все снаряды. И тогда кто-то придумал следующее. Отдрессировали собачек. И для собачек сделали такие же снаряды, почти как конкуре, только маленькую площадочку, и вот в перерыве соревновались собаки. Вот они прыгали через вот эти вот препятствия, через лужу с водой, там змейку придумали, через которую надо пройти, рукав, да, такой вот рукав, вот сейчас, видите, собака через рукав, вешают еще очень часто автомобильную покрышку, через нее прыгают. То есть там определенное количество снарядов, и собаке надо пройти трассу, это называется agility. Потом придумали мини-agility, это уже для совсем маленьких пород. Так вот, сначала в 90-х, да, в 90-х, 90-е годы, когда у нас только-только появился agility. Кстати, наша сборная agility прекрасно выступала, и даже на международных соревнованиях брали призовые места. Вот, я знал хорошо некоторых agilistов и тренеров. Так вот, все это происходило до тех пор, пока у нас не появились такие породы, как хиллеры и как, господи, вылетело из головы, бордер-колли. Вот когда появился бордер-колли, все остальные грустно заплакали, потому что такого, да, вот это вот чувство у собаки, да, чувство азарта. Бороться и побеждать. Это называется геймнес у профессионального дрессировщика. Вот такого геймнеса, как у бордер-колли,
больше ни у кого не было. Бордер-колли сразу стали брать все первые места. Все остальные собаки грустно ушли на второй, третий, четвертый планы. Ну, сейчас agility уже не так, не настолько популярный вид спорта. Я помню, даже хотели его вводить в олимпийские виды спорта, но вот как-то не склалось. Вот, смотрите, ребят, уже почти час я вам еще только про собак рассказываю. А у нас еще с вами впереди лошади, коровы, ослы, столько всего интересного. Ну, давайте переходить к лошадям. Итак, лошади. Вот картиночку следующую нам покажите. Эта картиночка будет номер. А это вот, кстати, вот. Вот она, эта картиночка. Если это животное называется эогиппус, оно водилось в Северной Америке. Ну, посмотрите, лапы почти как у собаки, похожи, да? Совсем, ну, лошадь. Лошадь это у нас, помните, кто такая лошадь? Это непарнокопытные животные. Отряд непарнокопытных. Почему непарно? Туда входят лошади. И кто еще? А еще какие ребят есть, кроме непа? Правильно, парнокопытные. Парнокопытные – это кто? Это лошадь. О, Господи, лошадь. Это корова, коза, да? Свинья, два копыта. Это парнокопытные. Они парнокопытные. У лошади одно копыто, один палец. То есть лошадь бегает, каждой ногой опирается всего лишь на один палец. Потому что копыто – это ноготь. Из того же самого кератина это состоит, что наш ноготь. А непарнокопытные – это кто? Это лошадь. Кто еще? А еще носорог и тапир, например. Не скажете, у носорога разве копыта, как у лошади? Нет, у него три пальца. И у тапира три пальца. Но это же нечетное, правда? Значит, непарнокопытные. Так вот, если бы вы увидели Эогипуса 50 миллионов лет назад, вы бы очень удивились. Это такое небольшое создание. Бегал он по лесам, питался фруктами. А лошадь чем питается? Правильно, травой и сеном. Молодцы. Вот. Фрукты, может быть, и съест, если предложите, но лучше не надо. Живот будет мучить. Много фруктов нельзя лошадь давать. Вот. Эогипус обитал 50 тысяч лет назад. Потом стал меняться климат. Потом исчезли леса. Уже появились такие степи, и уже вот этот вот эогипус превратился в мезогипуса. Мезогипус ушел в степь, потом у него отвалились в результате эволюции лишние пальцы, исчезли, он стал опираться, как современная лошадь, на один палец, и появился плеогипус. Вот следующего, покажите нам следующую картинку, это и есть уже плеогипус. У него уже четко копыта, видите, вот он уже похож на нашу лошадь. Это такая реконструкция, но он же, конечно, был немножко. Но вот самое интересное, ребят, вот что, конечно, в процессе, вот в этом эволюционном процессе, в палеонтологическую летопись все, конечно, не попали. Это вот то, что мы имеем. Но бесспорно, что были и другие ветви, которые были просто утрачены в ходе эволюции. Но вот одна из этих ветвей, она потом вышла и воплотилась в диких лошадях. А вот следующую нам покажите картиночку. Это тарпан. Это предок всех наших лошадей. Все наши породы лошадей, будь то владимирский тяжеловоз, будь то там, я не знаю, арабский какой-нибудь скакун, да, жеребец или чистокровная английская лошадь, они все вышли от этого тарпана. Тарпан был небольшой лошадкой, мышастой масти. У него были еще такие чулочки черные. Вот здесь на гравюре этого нету. А еще был у него по фенотипу вот такая особенность была, по хребту шла черная полосочка. Это были очень выносливые лошади. Они населяли степи, даже предгорья, в горы иногда заходили. У них был огромный ареал. Тарпаны были современники мамонтов. Это все мамонтовая фауна. В то время, когда бродили мамонты, шерстистые носороги, да, саблезубые там тигры и так далее, ну, в это же время жили и тарпаны. Они там паслись между мамонтами и шерстистыми носорогами. Вот. Кстати, сайгаки тогда жили, волки тогда жили. Ну, комплекс такой мамонтовый, он достаточно большой был, и многие звери мамонтовой фауны дожили до наших дней. А вот тарпан, к сожалению, не дошел до наших дней. Лошадь приручили. Когда это произошло, сказать трудно. До сих пор ученые спорят даже, где это произошло. Ну, где-то в районе Междуречья, там Тигр и Евфрат, степных регионах. Но
Ученые пришли к такому выводу, что доместикация лошади, скорее всего, происходила в нескольких местах одновременно. И там, и там, и вот там, в нескольких местах стали приручать лошадей, в каждом месте стали выводить свою породу, потому что шел, конечно, искусственный отбор, надо было от этой лошади получить какие-то признаки. Тарпанов вообще ели. И в средние века их били на еду, их нещадно уничтожали. Кстати, очень усердствовали монахи. Вот монахи почему-то обожали тарпанятину, и даже кто-то из церковных иерархов католических, даже чуть ли не папа там буллу какую-то написал, что, ребят, ну вы уж так не усердствуете с лошадиным мясом. Били их, конечно, и крестьяне, потому что тарпаны уводили лошадей в степи вольные. Это были вольные лошади, это была настоящая вольная лошадь, боевая лошадь. Самец, доминантный жеребец, тарпан, он защищал свое стадо, он бился с другими самцами, он мог защитить своих кобыл от неприятеля. Это были очень гордые, свободолюбивые лошади. Ну, потом так получилось, что тарпанов уничтожили. Ну, я вам не буду рассказывать, сейчас времени нет, всю эту хронологию, достоверно известно, где и когда умер последний тарпан. В Пруссии была большая такая облава в XIX веке. Последний тарпан, по-моему, умер в зоопарке уже, в неволе. Но факт остается фактом. Мы не уберегли дикого предка нашей домашней лошади. Все, мы его выбили. Ну, потом уже восстановили по фенотипу тарпана. Это отдельная история. Если успеем, я сегодня расскажу. К ней причастен никто иной, как Адольф Гитлер, кстати, к этой истории. И дойдем до быков. Я вам про нее расскажу. Это любопытная история, такая детективная. Я ее недавно раскопал и был просто очень-очень удивлен. Ну, давайте покажите нам следующее. Итак, лошади открыли новую эру. Они позволили человеку покрывать большие расстояния. Да? То есть одно дело вы пешком идете, да? Представляете, вам пешком сколько надо идти, а другое дело на лошади. Вы сразу покрываете это расстояние. То есть совершенно другие коммуникационные возможности появились. А вот вы сейчас видите боевую колесницу, да, древних. Ну, такие боевые колесницы, они были у римлян, они были у древних греков. Но вот что интересно, в Древней Греции, времена Гомера, да, Троянская война, там же описывается, очень подробно описывается колесница. Вот там есть, например, эпизод, когда Ахилл на колеснице ринулся в бой, как он потом привязал колеснице тело Гектора и несколько раз объехал вокруг Трои. Но интересно другое, колесница не выполняла роль танка. Колесница в Древней Греции существовало только для того, чтобы героя доставить на поле боя или вывести его оттуда. Все. То есть это было такое средство доставки героя, потому что все тогда делились на героев и не героев. Да? Было войско, и в этом войске было несколько героев. Там Ахилл, там, я не знаю, Агамемнон, Одиссей, Аякс, Теламонит, это все были, Диомед, это были герои. Они отличались даже внешне всегда. То есть вот стоит одно войско, стоит против него другое. Герой видит героя и говорит: «Ты кто? Я там Теламонит, сын такого-то, а ты кто? А я там такой-то, такой-то, сын такой». Может быть, они даже и подружились бы и не стали воевать. По-разному все это происходило. Так вот, герои – это была отдельная каста. У Гесиода, помните? Век богов, век героев и век железа. Вот эта целая эпоха, она называется «Век героев». На колеснице только доставляли героев. Ну, потом уже, и вот в это время, кстати, во времена Гомера, никакой кавалерии не было. Я специально, вот я в Греции много раз был, много ездил по музеям, я снимал большой фильм про Одиссея, часовой большой фильм. Он, кстати, есть в Ютьюбе, он называется «Тайна Итаки» или «По следам Одиссея». Можете найти его, посмотреть. Так вот, я нигде не нашел вот этих старых изображений всадника на коне. Они все уже более поздние. Пятый уже век, четвертый век, там уже есть. Но самые-самые древние, вот вазопись и так далее, там нет всадников. Кавалерии не было. Лошади тогда не воевали. Это уже потом в Риме появились конницы, да, это уже более позднее время. А самыми лучшими конниками, конечно, были степные народы, они жили на лошадях, они рождались на лошадях, да, они летали на этих лошадях своих, как ветер. И когда произошла революция? Даже не тогда, когда изобрели седло.
Ну, седло это было тоже хорошо, но можно было и без седла, в общем-то, скакать. А вот когда появились стремена, вот тогда произошла еще одна революция. Это был качественный скачок в развитии человечества, потому что на стременах ты уже можешь отпустить руки, у тебя уже другой, вообще верховой езде. Я вам по секрету скажу, самое главное, знаете, что это сохранять равновесие на лошади. Вот это главное, чему учат. Есть даже специальная такая гимнастика для жокеев. Самое главное – это уметь держать вот это равновесие на лошади. И когда у тебя ноги в стременах, ты можешь привстать, ты можешь стрелять из лука, ты можешь биться двумя руками у тебя, ты можешь использовать уже и меч, и щит. Это все позволяли стремена. Но это уже другие времена. Боевой конь – это была штука очень дорогая, мало кто мог себе ее позволить, да? Потому что боевого коня его же отдельно учили. Вот мы сейчас видим боевого коня в доспехах, это уже у рыцаря. Боевой конь должен быть... Вообще лошадь, я вам, ребят, по секрету скажу, что такое лошадь. Это очень трепетное, это очень пугливое животное. Вот посмотрите, лошадь, это животное открытых пространств. У нее огромные глаза, по-моему, самые большие на земле, да? Которые позволяют, выпуклые глаза, они позволяют ей на 360 градусов вокруг видеть, что происходит, да, вот это панорамное такое зрение, потому что она на открытых пространствах. У нее чутье прекрасное, верхним чутьем она может почувствовать опасность. У нее уши поворачиваются на 180 градусов, и уши очень хорошо слышат. Чуть что, лошадь сразу рвет с места. Вот кто на лошадях ездил из вас, да, все прекрасно знают, что лошадь может понести, испугаться, шарахнуться. Вот я помню недавно совершенно, вот я ехал верхом, и ветер, пакет, просто вот маленький пакет целлофановый подуло с дороги, лошадь сразу шарахнулась, я чуть не упал. Это такое создание. Поэтому боевых коней их дрессировали отдельно, так, чтобы они привыкли к шуму битвы. Все это битва, гуще битвы. Там же все там идет, вот это махалово, все гремит, все шумит. И боевой конь должен был оставаться хладнокровным. Вот покажите нам следующую, кстати, картинку. Следующая картинка, это у нас, по-моему, будет лошадь сметанка. Да. Вот здесь, ребята, нам есть чем гордиться. Мы уже видели с вами породу собаки, которая нас прославила, русская борзая. Хотя борзых много, да? Есть афганская борзая, есть бахмуль, есть тазы, есть очень много пород собак, борзых собак. Ну, русская борзая, она, конечно, особенная. А вот это тоже наша гордость. Это лесистая порода. Все началось с графа Орлова-Чесменского. Был такой Алексей Григорьевич Орлов. Помните, один из фаворитов императрицы Екатерины II. Если вы прочтете, чудесная книжка есть у Пикуля, называется «Фаворит». Но она, правда, про Потемкина, но там он его зовет Алихан. Алихан Орлов. Это были братья Орловы. Он получил приставку Чесменский, потому что он командовал флотом, выиграл знаменитую Чесменскую битву. И вообще вот Алексей Григорьевич Орлов, он долгое время подвязался вот в этом регионе между Черным и Средиземным морем. Средиземноморье, кстати, патронировал нашего адмирала Ушакова, покровительствовал ему и дал ему вырасти как флотоводство в свое время. И еще он страшно любил лошадей. Потому что, ребята, лошадник – это особая порода людей. Вот лошадник – это человек, который пропал. Все, он любит лошадей, он влюблен в лошадей, и он становится лошадником. Все, лошадник, лошадник всегда увидит и узнает. Я не лошадник, у меня просто много знакомых лошадников. Алексей Орлов купил, ну, у него были там разные, кстати, версии. По одной из версий у турецкого султана был потрясающий совершенно конь, вот этот вот, светло-серой масти, потрясающий совершенно конь был. И Алексей Орлов увидел этого коня, понял, что это его судьба, он должен иметь этого коня, он должен быть его. Ну, есть такая версия, что Алексей Орлов пообещал политическую поддержку еще султану, после чего султан согласился его продать. 60 тысяч серебром Орлов заплатил. Это гигантские были деньги. Он был баснословно богат. Это были деньги, в общем, все коневодство России, бюджет всего коневодства государства российского был гораздо меньше.
Назвали этого коня сметанка. Это было в 1776 году, по-моему, да, 18 век. Его 2 года, по-моему, 1,5 или 2 года его вели из Турции, представляете? Его перекрасили в другую масть. Его сопровождало, там целый полк солдат его сопровождал, чтобы его, не дай бог, разбойники не отбили. Поэтому его и перекрасили, кстати, его, чтобы изменить его внешность, чтобы не видели, что такое это сокровище, это была драгоценность. Его все-таки привели в Россию, 1,5 или 2 года на это потребовалось. Но, к сожалению, в России он заболел, умер, но, слава богу, сметанка успел покрыть несколько лошадей и

чистой породы. Почему она была так нужна? Потому что Россия – это страна больших, огромных пространств. И вот эти огромные ровные пространства можно покрывать только рысью. И нужна была порода, которая держит вот эту рысь, которая может покрывать эти огромные расстояния, без устали идти очень-очень-очень долго. Кстати, когда наши казаки дошли до Парижа в такое время, там все просто были потрясены. Никто, они на дончаках шли, это донская порода. А никто из французов не ожидал, ну, надо, что это за лошаденки такие, вроде неказистые лошаденки, которые позволили им за такой короткий срок дойти до Парижа, потому что это были степные дончаки. А такими же неутомимыми были орловские рысаки. Вот они все пошли от полкана. И занимался вот этой породой, выведением еще, ну, Орлов потом умер, и этим занимался его крепостной. У него была фамилия Шишкин. Не помню, как его звали. Это был, конечно, очень талантливый лошадник, самородок, он был крепостной, но всю работу вот возглавил он. И, собственно говоря, он и создал эту удивительную породу рысистую. А потом, когда Орлову пожаловали в Воронежской губернии, ему пожаловали земли и усадьбу. У него там была Хреновое. И вот там это все и происходило. У нас, кстати, до сих пор там остался Хреновое, это конный завод орловских рысаков. Он до сих пор существует. Вот. И когда приехал государь-император, Александр I уже был, и он приехал с официальным визитом в Хреновое, где выводили рысистую породу рысаков, то и вдруг заходит государь-император, и 500 лошадей, как по команде, встают на дыбы и ржут. Приветствует государя. Государь был потрясен, а на самом деле вот этот вот хитрый товарищ Шишкин, конюх, он отдрессировал лошадей так, что он знал, что приедет государь, у него было время, что когда открывали, их кормили тогда, когда открывали окна в конюшне. И уже рефлекс был у лошадей. Они знали, что если открыли окна, то значит сейчас дадут есть. И когда государь только стал заходить в конюшню, Шишкин дал команду, открыли окна, и вот они так отреагировали. Но государь был настолько потрясен, что подарил ему, по-моему, золотую табакерку и дали вольную Шишкину. Он стал вольным. Вообще в это время, ребят, вот поймите, лошадь в то время – это было целое богатство, да, коня, полцарства за коня. Но это не просто за коня, за боевого коня, да. На каких лошадях ты ездишь, это говорило о твоем статусе. Вот как сейчас, да, на чем ты приехал? На Мерседесе, на Порше Каене, там, или на Феррари, или там на Жигулях стареньких. Так и с лошадьми. То есть все сразу видели, что у тебя за лошадь, что у тебя за упряжка, что у тебя за экипаж. Д'Артаньян, помните, приехал на этой страшной лошаденке, все над ним смеялись, весь Париж. Почему? Потому что лошадь – это была визитная карточка и твоего достатка, и твоего социального статуса. Кабальеро. Что такое кабальеро? Кабальеро – это всадник. И в Риме, кстати, всадники – это было особое сословие, у которых был свой социальный статус. И в это время очень было развито конокрадство. Лошадей угоняли, лошадей воровали, за это очень жестоко судили, но все равно были конокрады, такие целые мафии конокрадов. Я вот читал очень интересную книжку румынского писателя, сейчас не помню, как его звали, она была, издавалась в самом начале 20 века, ну, может быть, в 20-30-х годах 20 века, и он описывает про такую вот румынскую мафию, они были связаны с цыганами, естественно, которые занимались вот этим бизнесом воровским. То есть, если у вас украли лошадь, которая стоит целое состояние, ее же долго пасли, да? Смотрели, как ее лучше взять, когда, в какое время. А потом ее надо было передержать. Эту лошадь перекрашивали, перебивали на ней номера. Вот как сейчас на машинах перебивают номера, да, воришки. У лошади тавро. Их угоняли в горные такие в тайные пастбища, и там в этих горных тайных пастбищах эти лошади передерживались год или два, пока вот так тревога уляжется, а потом уже перекрашенных их уводили в другое место, продавали. То есть это был такой очень-очень-очень серьезный бизнес. Ну вот давайте посмотрим дальше. Дальше, следующая картинка у нас будет тройка, 25-я. Это вот как раз рысаки. Рысаки, вот тройка – это наше явление, русская тройка, да, птица тройка, и кто тебя выдумал, помните, Уголь? Не помните, не проходили еще?
Но ничего, скоро будете Гоголя проходить. Вот там «Птица тройка», «Лирическое отступление» знаменитое. «Коренной», два престижных.

Обратили внимание, дуга такая, на которой колокольчик висел, да? Вот видите, у коренного дуга. А знаете зачем? Это наше русское изобретение. Помните две беды в России какие, как классик сказал? Дураки и бездорожье. Вот бездорожье действительно это беда очень древняя. И для того, чтобы вот эту ухабистую дорогу, да, чтобы лошадей не калечить, изобрели вот эту дугу. Это как амортизатор. А вот в европейских упряжках вы дугу не увидите. Ну, да, согласен, там тоже разные были дороги. Это отдельно, ребят, времени не хватает. Вот видите, про собак можно было бы 3 дня говорить, а сейчас можно было бы еще 3 дня про лошадей. Давайте дальше едем. А следующая – это качалка. Ну, поскольку на тройках никто уже у нас не ездит, но зато рысистые породы, они нашли свое применение в спорте. Вот это жокей на качалке. Видите, вот рысак. Ну, вот следующую картинку я вам приготовил, такую смешную, 27-я картинка. Вот все посмотрим, вот зебры, да? Вот почему никто, почему не произошло доместикации зебр? Я как-то одного приятеля, который в Африке живет, в ЮАР, я как-то его спросил, слушай, говорю, а почему? Ну, я понимаю, что принято считать, что зебры не приручаются. Ну, тарпаны тоже не так просто приручились, но приручились же. Сказал, да, но только негры не потратили столько времени на зебр, сколько остальные народы потратили на тарпанов. Считается, что зебры не приручаются. Но, тем не менее, время от времени бывают такие выезды, а потом оказывается, что это мистификация. Лошадей покрасили, подстригли им гривы, хвосты и покрасили в полосочки. Таких случаев было много. И в 18 веке, и в 19, и даже в 20. А вот следующее покажите. Однажды мы тогда снимали на канале «Культура», я вел путешествие натуралиста. Заметки натуралиста уже называлось, да, сделали репрендинг. И вот в Силезии мы оказались в этом потрясающий охотничий замок, потрясающей сказочной красоты. Нас очень хорошо там встретили. Кстати, поляки отличные ребята. Вот у нас была командировка в Польшу, мы так с ними подружились. Никакой русофобии абсолютно. Душа в душу. Вот по всей Силезии мы ездили, очень хорошо везде нас принимали. А на этом замке была конюшня. Вот следующее, покажите фотографию. На этой конюшне я увидел потрясающую лошадь. Она стоила целое состояние. Сейчас я не помню сколько. Вот она. Но я помню, не обращайте внимания, я тут неправильно сижу, у меня ноги неправильно. Надо, чтобы носочек в стремени был, а не пятка. Вот сзади это конюшня. Вот это вот рококо. Такая башенка, да? Это конюшня. Вот такая конюшня. Лошадь принадлежала какому-то очень известному польскому режиссеру. Он был очень богатый человек. Ему позвонили, он сказал, да, конечно, да. Русские приехали. Телевизионщики, да, дайте, пускай покатаются, ради бога. И вот я сел на эту лошадь, и я сразу понял, что такое дорогая лошадь. Я только подумал о том, что хорошо бы в рысь, она уже в рысь пошла. Я только подумал о том, что хорошо бы остановиться, она уже остановилась. Потому что цена лошади – это не только ее экстерьер, не только ее качество, но это еще и дрессировка. То есть она по тому, как я двигаюсь у нее на спине, она уже прекрасно понимала, что я хочу. Ну вот следующую нам покажите картиночку. Это другая лошадка. Это уже в Бразилии. Урубу этого коня звали, мы с ним очень подружились. Дело в том, что у нас, вот мы с вами говорили о рысистой породе, да? Что такое рысь? На рыси, вот кто занимался конным спортом, на рыси ты облегчаешься, да, то есть ты вот делаешь такие движения в такт, чтобы не набить лошади спину, да, то есть ты облегчаешься, пристаешь немножко на стременах, и вот когда рысь идет, вы видите, да, пум-пум-пум, даже песни вот эти казачьи, да, они же ведь, оп-оп, они как раз ритм держат на рыси. Мы красные кавалеристы там и так далее. И когда я пошел в рысь и стал облегчаться, смотрю, бразильцы на меня стали смотреть с большим удивлением. И оказалось, что не в традиции езды в Америке вот эта вот рысь с облегчением. Я присмотрелся, как они вот так вот трясутся. И потом я уже смотрел вот эти вестерны всякие, ковбойские. Да, действительно, они на рысь вот так вот, вот так вот ездят, видите. То есть на каждом континенте есть свои, как бы своя школа верховой езды. Но если мы с вами говорим о лошадях и об Америке, конечно, мы с вами не можем... рассказать о Палузе. Вот следующую покажите нам картинку.
следующая картинка. Индеец на лошади, да, такая хрестоматийная картинка. Но мы с вами знаем, что конкиста произошла, завоевание Америки, потому что местные индейцы испугались лошадей. Они их никогда не видели, они думали, что это какие-то страшные кентавры, которые пришли на их землю, в страхе разбежались, но это было только сначала. Потом индейцы научились ездить на лошадях и дали фору даже англосаксам и прочим европейцам. Мало того, вот так получилось, что когда шла такая активная колонизация Америки, в это время вот чубары и масти, такие пятнистые, они были в загоне. То есть в Европе это считалось моветон, такой дурной тон. И от них избавлялись, их сбагривали туда, в Новый Свет. Часто выбраковку выпускали в дикую природу. И так образовались мустанги, вот эти дикие, одичавшие лошади в Америке. Но индейцы стали отбирать самых толковых лошаденок, они выбили вот эту свою породу, Апалуза. Это индейцы Неперсы, племя Неперсы звали. Апалуза это были удивительные лошади. Они были небольшие, они были очень выносливые, индейцы. Да? Вот ему не надо было стремена, не надо было седло, он жил, он составлял единое целое с этой лошадью. Все, ему нужен был кусок веревки, сделать петлю на морду, все, это поводок, больше ему не надо было ничего. И дальше он летал, как птица на этой лошади. И индейцы на лошадях, они очень часто выигрывали различные битвы у европейцев. И озверевшие европейцы поняли, что для того, чтобы ослабить индейцев, надо еще и выбивать лошадей. И тогда стали выбивать лошадей вот этой масти Апалузы. Их выбивали нещадно для того, чтобы как-то обезоружить индейцев. Кстати, у Апалузы еще была такая особенность. Лошадь у индейцев была как собака. Она признавала только своего хозяина. Индейцы умели общаться, они ближе к природе были. Они же все-таки жили среди животных, среди бизонов, среди волков. Они были ближе, они знали язык животных, они умели с ними общаться, в отличие от европейцев. Но кончилось тем, что все-таки Апалуза немножко осталась. И вот следующую, покажите нам картиночку, это уже современная лошадка Апалуза. Они все такие вот пятнистые, да, вот эта чубарая масть, они как собаки-далматины, видите? Они бывают черные в белую крапинку, бывают. Кстати, вот кто-нибудь вам скажет, да, из взрослых, на белом коне впереди, а вы ему скажите там, Марья Ивановна или Петр Семенович, нет белых лошадей. Как это нет? А вот так, нет белой масти. Это вы так говорите по-дилетантски, а ни один лошадник не скажет белым, есть светло-серая масть. Вот то, что мы называем белая лошадь, это светло-серая масть. Вот. Дальше мы с вами, ребята, наверное, на этом мы с лошадьми заканчиваем и выходим мы с вами на осликов. Ослики были доместицированы. Слушайте, вот тоже никто точно не знает, но принято, по-моему, называть цифру 6000 лет тому назад. Вот осел это, ребят, осел это незаслуженное обиженное животное, потому что осел не глупый, он не упрямый, он очень даже умный, он очень отважный, он покорный. На ослах поднялась вся европейская цивилизация, потому что тогда не было грузовиков, тогда не было мотоциклов, лошади это было очень дорого, они были только у воинов, у богачей. А у бедных людей были ослики. Ослик, он поднимал 60, 70, 80, иногда 100 килограммов. И мог очень долго нести эти 100 килограммов на себе. Да? Осел – это вот… Ослу надо поставить памятник. Потому что если бы не осел, не было бы великих сооружений. Как носили кирпичи, камни? Вы что думаете, на себе, что ли? На осликах. Как доставляли еду? На осликах. Урожай на рынок как везли? На осликах. Вся логистика была на ослиных спинах. Лошадь – это война в то время. Вот покажите нам следующую картиночку со слоном. Следующая у нас картинка – это вот она, да? Это вы поняли, о чем идет речь. Это въезд. Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослице. Почему на ослице? Никогда не задумывались. Ведь он Бог, он мог на чем угодно въехать, хоть на танке. А почему вот именно на осле? А все очень просто, ребята.
А какая альтернатива была? Верблюд, да? Нет, верблюд – это он торгаш, это он торговец. Верблюды, караваны – это торговец. Лошадь, да? Нет. Лошадь – это воин. А я пришел к вам с миром. Именно поэтому он приехал на ослике. Ну вот, следующую нам покажите картинку. Это тоже ослик, и я его снимал, это моя будет следующая фотография. Я ее снимал, кстати, в Израиле. В общем-то, недалеко от Иерусалима, на плантации финиковых пальм, в одном из кибуцев. Вот мы приехали в гости к Диме Чижику, он нас повел на плантацию фиников, и там гуляло очень много осликов. Я говорю, а что это, вот так для души, что ли, держите? На что Дим сказал, нет, они не просто так, там все это огорожено, чтобы они никуда не убежали из этой пальмовой плантации. Они поедают прикорневую поросль, потому что вот она пальма, а с боков такие вот молодые прикорневые росточки у пальмы пробиваются, которые ее ослабляют. Они же ведь оттягивают, да, силы и здоровье. И вот ослики поедают. Ну вот, с лошадьми здесь можно вам рассказать такую вот историю. Есть фразеологизмы даже, да, вот не все знают их значение. Это, кстати, не все взрослые, тоже можете взрослых научить. Ну, вот, например, вы, наверное, слышали такое выражение «Валаамова ослица», да? Знаете, что оно значит? Валаам – это был такой пророк, и он как-то сел на ослицу и поехал к народу израильскому для того, чтобы их предать проклятию. Вот сейчас не помню уже там из-за чего, но были у него веские основания проклять всех иудеев. Но, как гласит Библия, сейчас опять взрослая тетя начнет говорить, нет никакого Бога, нет никакого Моисея там или Валаама. Я вам рассказываю то, что вот в преданиях. Вот. Но Господу Богу было неугодно это. Он трижды посылал ангела с мечом, как знамение Валааму, что не надо туда ехать и проклинать народ иудейский. Но тот был настолько рассержен, видимо, на иудеев, что он не заметил этих знамений. И тогда вдруг заговорила ослица. Она остановилась и сказала, хозяин, ну ты что, совсем с ума сошел? Тебе он трех ангелов уже присылали, а ты все... И он был настолько потрясен, что он развернулся и не проклял, а благословил народ иудейский. Поэтому вот Валаамова ослица, так говорит, ну тоже мне Валаамова ослица. Это если кто-то вдруг, ну скажем так, не очень умный человек, вдруг ляпнул какую-то мудрость неожиданно. И все удивлены, ну прямо Валаамова ослица. А еще есть такое выражение «буриданов осел». Слышали, да? Буридан – это был такой французский философ в XIX веке, и он философ, что он все время думает, думает, думает, вот больше ничем не занимается, не ест, не спит, не пьет, только думает, думает. И вот Буридан очень долго думал о свободе выбора. И так он долго думал о свободе выбора, что говорит, вот понимаете, ведь что такое свобода выбора? А вот если выбор однозначный, вот осел, и перед оселом, перед ослом поставить два совершенно одинаковых стога сена, вот одинаковых, до травинки. И тогда осел не сможет выбрать вот этот или вот этот и умрет от голода. Вот так появилась вот эта вот присказка Буриданов осел. Еще была такая в мифологии очень интересная легенда про царя Мидаса. Царь Мидас, это фригийский был царь. Дело в том, что помните, вот такой сюжет очень известный, античный. Пан нашел флейту. Пан – это вот такое мифическое существо с козлиными ногами, а вот сверху все как у человека. И однажды пан нашел флейту. По-моему, ее кто-то обронил из богов, да, чуть ли не тот же Аполлон. Он взял эту флейту, и он оказался очень талантливым, музыкальным, начал играть. И так он научился играть на этой флейте, что когда он начинал играть, все замирало, все, звери отовсюду выходили послушать, птицы замолкали. Пан был настолько в восторге от своего мастерства, что дерзнул вызвать на состязание самого бога искусств Аполлона. Но все мифы Древней Греции пытались убедить людей, что вот чего делать нельзя, так это богов вызывать на состязание. Аполлон прибыл на состязание. Царя Мидаса поставили судьей. Ну вот сыграл Пан, сыграл бог Аполлон. Ну, видимо, Мидас не очень правильно судил, потому что выиграл состязание, конечно же, Аполлон. С пана живьем содрали кожу, а царю Мидаса за то, что он неправильно судил, тоже досталось. Бог Аполлон наградил его ослиными ушами.
И эти уши все время торчали из-под короны, отовсюду. Мидас очень стеснялся, отращивал волосы, чтобы эти уши ослиные свои как-то замаскировать. Но зато его потомки стали гордиться этими ушами. Это оказался доминантный признак. И считали, что ведут они свой род от священного осла. Так, ну, кстати, конек-горбунок. Помните сказку Ершова? Что же, скорее всего, речь идет об ослике. А вот, кстати, ребята, как думаете, сколько лет было Ершову, когда он написал сказку «Конек-горбунок»? Никто не знает, да? Ему было 19 лет. Вот он пришел в университет, где он учился, и однажды профессор с кафедры вместо лекции достал тетрадку и стал читать. Как там за горами, за лесами, за широкими лугами, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. И все слушали, открыв рот, завороженно, он читал до конца, долго читал, сказка-то длинная. А потом сказал: ребята, это курсовая работа студента Ершова. Встал, поклонился студент Ершов, 19 лет ему было. Вот такая вот гениальная сказка про конька-горбунка, опять-таки. Ну, а теперь вот, пожалуй, я вам расскажу детективную историю, если есть время. Следующая картинка, 36, это тур. Откуда есть пошли коровы? Все коровы пошли от дикого тура. Ну, мы уже с вами об этом как-то говорили. Тур – это «bos primigenius» на латыни. И, кстати, это же латинское название, оно осталось и у коров. «Bos primigenius turus», да, «taurus» пишется. Все наши коровы происходят от тура. Тур был больше, намного больше, чем коровы. Это был огромный бык, особенно самцы были до 2 метров в холке. У тура был очень серьезный характер. Он кидался на все живое, что вот, хоть как-то может угрожать его стаду, где коровы и телята. Туров тоже истребили. Истребили, и последний тур был уничтожен в 1627 году. Представляете, в 17 веке люди уничтожили последнего тура. То есть и с лошадьми, и с коровами такая история. Основное сельскохозяйственное животное, которому обязана человеческая цивилизация, это корова и лошадь, два наших кормильца. И у того и другого мы уничтожили дикого предка. Он до нас не дошел. И здесь я сделаю такое небольшое лирическое отступление. Однажды я снимал фильм о зубрах, о том, как профессор Михаил Заблоцкий спас зубров. Это вот, вот, кстати, я сейчас на даче, откуда мы выходим в эфир. И вот от меня буквально 20 километров здесь рядом Приорский террасный заповедник, тот самый, где проводились все работы по спасению зубра, профессор Заблоцкий. И мне довелось быть знакомым с его дочкой Марией Заблоцкой. Она вот недавно умерла, несколько лет назад. Но вот мне удалось с ней пообщаться. Очень много она мне интересных вещей разных рассказывала. И однажды я спросил, сказал: Мария, а вот во время Великой Отечественной войны как удалось сохранить поголовье зубров? Вообще, это, ребята, очень интересная история. Я вам тоже ее как-нибудь расскажу. И с зубрами, и с профессором Заблоцким. Было два друга. Они потом стали оба профессора. Один профессор Заблоцкий, другой профессор Лавров. В 20-х годах они вместе учились на одном курсе, были однокурсники. Один стал спасать бобров, Лавров, другой стал спасать зубров. Бобров тогда практически не было, они были почти все выбиты. А молодому советскому государству нужна была валюта, шкуры. Вот Баргузинский заповедник под Соболи создали и Воронежский под бобра. Потом началась война. И Лавров, и Бобров, господи, и Лавров, и Заблоцкий ушли на фронт. Прошли всю войну от звонка до звонка. Война закончилась, они вернулись, каждый свой заповедник. Продолжили эту работу. И их дети, дочка у Заблоцкого, сын у Лаврова, до сих пор работает в Воронежском заповеднике. В общем, этим людям надо ставить памятник, конечно. Об этих людях надо снимать фильмы, о них надо писать книги, потому что эти люди сделали очень много для живой природы. Так вот, спросил я у Марии Михайловны как-то, говорила, вот во время войны как удалось спасти зубров? Она сказала: вы знаете, там очень интересная история, говорит. Их очень хотел в свои охотничьи замки поселить Герман Геринг, который был, в общем, верхушка рейха. И охраняли зубров, те, которые попали к немцам, так, что их кормили лучше, чем людей. Но убой, в общем, ни одной шерстинки там с них не пропало. Ну, потом их вернули,
И вот так это поголовье было сохранено. Я запомнил эту историю, просто Мария Михайловна не знала некоторых подробностей. А дальше, вот помните, мы с вами говорили о том, что тарпаны восстановили, да? Тарпаны восстановили по фенотипу. То есть отбирали лошадей, которые по внешнему виду очень похожи на тарпаны. Тоже низкорослые, мышастые масти, выносливые. Были гравюры, были картинки, как пример. Польский коник, например, вот он больше. Кстати, мышастая порода, вот спонсор наших выпусков, это Оленьий парк. В Оленьем парке сейчас восстанавливают вятскую породу лошадей. Спасибо им большое за это. Тоже прекрасная порода, мышастая масть. Вятские лошади очень похожи на тарпанов. Такие же резвые, такие же с характером. И тут вдруг, значит, я готовился к очередному фильму про доместикацию коров, кстати. И мне попался где-то бык Хека, бык Хека, бык Хека, бык Хека. И я вспомнил, что мне часто попадался, где-то мелькал этот бык Хека. Что такое бык Хека? Я стал копать в этом направлении. Ну да, конечно. И тут все стало на свои места. Это были два брата, Лунц и Хайнц Хек. Лунц Хек был директором Берлинского заповедника, а Хайнц Хек – Мюнхенского заповедника. Папа, кстати, у них был тоже директором заповедника, зоопарка. Папа у них был директором Берлинского зоопарка, значит, Лунц пошел по папиным стопам, возглавлял Берлинский зоопарк, а Хайнц – Мюнхенский. Так вот, тут дальше, ребята, вот такая вот интересная история. Они все были члены фашистской партии, оба брата. А дело в том, что у Гитлера, как вы знаете, у него была такая мистическая подоплека в его идеологии. Они хотели восстановить все, вот как славные арии, как славные арийцы, и вот эти вот мы всякие недоумки, славяне и прочие народы, мы же ведь уничтожили всю вот эту фауну, которая была у древнеславных ариев. Вот эти дикие быки, туры, тарпаны, зубры, все это бегало рядом. И Гитлер мечтал на наших землях, когда он покорит наши народы, в частности славянские народы, нас всех уничтожить там, в рабство, а на этих землях воссоздать вот ту самую обстановку, какая была у древних ариев. И чтобы там непременно жили в вольном выпасе и тарпаны, и зубры, и туры. И поручил он это дело как раз братьям Хек. И Восканий Нова это была было имение Фальцфейна, помещика такого, который очень много все-таки занимался тоже и интродукцией, и разведением лошадей. Вот в Восканий Нова они приехали, сделали такую свою базу, и они вывели быка, быка Хека. Покажите нам следующую картиночку. Это вот и есть бык Хека. Он даже сейчас внесен в реестр пород, как бык Хека. Ну, не очень он похож на самом деле на тура. У тура рога были торчащие вперед. Но он, зато он был статью наделен, как, чтобы вот достойно выглядеть на фоне великих арийцев, которые завоевывают весь мир. То есть это был проект Гитлера. Курировал его действительно Геринг. Герингу было поручено курировать этот проект. А воплощали его в жизнь братья Хеки, Лунц и Хайнц. Они сделали очень много для того, чтобы восстановить внешний вид тарпана и тура. Ну, а потом, слава богу, Третий Рейх был разбит, справедливость восторжествовала, фашистского ига у нас не случилось, а вот этими наработками воспользовались, видимо, уже и поляки в том числе, да? Ну, и было сохранено поголовье зубров. Мне Мария Михайловна рассказывала, как тяжело нам было забрать своих зубров, кстати, у поляков, они там отчаянно торговались, норовили нам похуже подсунуть, но все-таки работа эта была, и зубра спасли. Так, следующий кадр давайте посмотрим. Бык Хека. Значит, что такое быки? Быки и коровы – это были культовые животные очень многих народов. Ну, вы, наверное, слышали про минойскую культуру. Кое-кто из вас, может быть, даже ездил на остров Крит отдыхать с родителями в каникулы. А если ездили, непременно вас возили в дворец, минойский дворец – и вы видели эти чудесные фрески. Там очень много изображений быков, потому что Крит – это остров, где бык был
ну, самое главное священное животное. И там были такие состязания гимнастов, прыжки через быка. Бык был очень большой, видите, то есть это требовалось и отчаяние изрядное, и гуттаперчивость, и физические навыки для того, чтобы этим заниматься. Но, видимо, вот были такие циркачи, которые умели это делать. Помните Минотавр, кстати, да, Минотавр, минойская культура, это все от царя Миноса. Царь Минос – это был сын Зевса и Европы. А Европу Зевс украл как, помните, превратился в быка и переплыл на ней в Средиземное море. Бык переплыл в Средиземное море и на своей спине вез Европу. Серова Валентина, помните, замечательная картина Европы. Так вот, бык был не только культовое животное в минойской культуре, это все-таки достаточно давно, да, Кносский дворец. Кстати, до сих пор не очень понятно предназначение этого дворца Кносского. Это, видимо, не ставка была царя Миноса. Это было такое общественное здание, где хранились запасы пищи. Там такой был своеобразный коммунизм. От каждого по труду, каждому по способности. Ну ладно, это уже отдельная история. Как-нибудь по путешествиям я вам расскажу. Следующую картиночку покажите нам, 39, да? 39-я картинка – это уже у нас Древний Египет. В Древнем Египте, в Мемфисе, французы в свое время раскопали захоронение быков. То есть это были мумии в саркофагах. Причем эти быки там чуть ли не тысячи лет их один за одним бальзамировали и хранили в этих саркофагах. Это бык Апис. Что это такое? Дело в том, что жрецы, древнеегипетские жрецы, они каждый раз выбирали этого священного быка. Там было 30 параметров, по которым его определяли. Самое главное, по-моему, треугольничек такой на лбу, звездочка, божественный знак. И вот когда они находили этого подходящего быка, Апис, я считал, что бог Пта, он воплощается в этом образе, в бычьем. У него был свой собственный храм. Он жил в этом храме. Он катался, как сыр в масле. Его кормили, поили, к нему водили коров. И вообще он жил, как фараон, этот бык. Ну, если он 25 лет жил и не помирал со своей собственностью, ну, как правило, конечно, в сытости долго не живут животные. Но если вдруг бык оказывался такой, что 25 лет прожил, ну тогда его жрецы потихонечку топили в воде, ну, чтобы не было признаков насильственной смерти. Потом бальзамировали его, говорили: «Бог Пта прекратил свое существование в облике этого быка, ищем следующего». Да? А из этого делали мумию, хранили его почетно. Вот, и так вот продолжалось и столетие за столетием. Следующую нам покажите картинку. Это у нас уже будет Геракл, да? Потому что 1567 подвиг Геракла. Помните, какой был? Когда он, боги его заставили служить своему брату Еврисфею, царю Еврисфею, то Еврисфей его все время посылал куда-то на самые трудные задания. И вот седьмой подвиг, это был как раз критский бык. Ну, там долгая история, не буду вам рассказывать ее всю целиком. Кому интересно, посмотрите, есть чудесная книжка Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Еще лучше книжку написал наш современник профессор Гаспаров. Ну, вот, кому интересно, посмотрите. Действительно очень интересные книги, очень интересные мифы и легенды. Ну, Геракл укротил этого быка, привел его царю Еврисфею, тот испугался, бык вырвался на свободу, остался крушить направо-налево, ну а потом уже этого быка, по-моему, Тесей убил, если мне не изменяет память, другой древнегреческий герой. Это говорит о том, что все-таки быкам поклонялись в Древней Греции. Бык – это был символ благосостояния, это было очень ценно. Это вот обладатель быка, это такой вот отдельный статус. А вот следующая картиночка, посмотрите. Это удивительная будет картиночка. Это не фотошоп, сразу предупреждаю. Это коровы африканского племени Ватуси. Видите, какие рога, да? 2,5 метра такие рога могут быть. Здесь дело в том, что ну, мы с вами знаем, что все быки произошли от тура, а есть еще зебуобразные коровы, мы их дальше увидим, зебу. Они горбатые.
Так вот, зебу произошли от другого тура, от азиатского, да, это другой вид. И вот, естественно, они потом стали скрещиваться, да, зебуобразные с нашими коровами, да, и стали получаться иногда такие очень интересные выщепления. И вот в Африке появилась такая мутация рогатых, суперрогатых коров. И вот это племя Ватуси, они закрепили эту мутацию. У них это тоже священная корова. Если появляется вот такой бык, то к нему представлена целая свита. А вот следующее, покажите нам фотографию, это длинные рога. Это тоже не фотошоп был. То есть, представляете, 50 сантиметров. Вот такая толщина бывает рогов у этих быков, у племени Ватуси. А как-то они иньямбо, по-моему, да, иньямбо они называются. До 40 килограммов могут весить такие рога. А коров огромное количество. Вот следующее нам покажите, это будет как раз зебу, да? Это, вот это мои фотографии, это я снимал в Бразилии. Там большей частью зебуобразные коровы. Видите, с горбом. Еще следующее покажите. Картиночку, там будет близкий план. Но вот что интересно, вот этот горб у зебу, да? И вот еще одну покажите нам. Там зебу разных мастей будут, и будет лучше видно горб. Это не как у верблюда. Потому что у верблюда мы с вами говорили о том, что горб – это энергетический запас. Это жировые отложения. Да? Он питается этими жировыми отложениями. А у зебу – это мышечная масса. То есть другое совершенно происхождение этого горба. Зебу – это коровы, которые произошли от индийского тура. Намадикус, по-моему, да, если нас бос Промегениус Таурус, Турус, да, то этот бос Промегениус Намадикус, если на латыни. И вот коровы Зебу, они, между прочим, настолько популярны, что это символ острова Мадагаскар. На гербе Мадагаскара голова Зебу, а на гербе других африканских стран рогатая голова Зебу, вот, по-моему, в Ботсване, в Нигерии, если мне не изменяет память. Но от смешения вот этих двух линий зебуобразно такие произошло огромное количество коров. В частности, вот следующую картиночку нам покажите. Это я вам просто ее взял для контраста. Это як. О, это уже яки пошли. Ну, прекрасно. Значит, яки это тоже очень давно доместицировали яков, когда неизвестно, ну, некоторые даже называют такую цифру 3000 лет до нашей эры. Может быть, почему нет, в Тибете. Я вам просто хотел напоследок рассказать такую очень интересную историю с яками. Покажите нам следующую картинку яка. Это уже дальше мои фотографии пойдут. Вот следующую картиночку нам покажите. Это вот. Это мы в горный Сычуан, у нас была экспедиция, мы туда поехали с моим другом Олегом Шумаковым. Ну, постоянные наши зрители уже знают этого человека, это биолог. Одно время он работал еще как оператор. Мы с ним вдвоем тогда, втроем ездили. Я, Олег Шумаков и Маша Вайсман, наш директор. То есть все экспедиции у нас были втроем. Это сейчас у нас большая команда, нас 6 человек, 2 оператора, звукорежиссер там с наушниками. А тогда мы все делали втроем. В горной, это уже тибетская часть Китая, это уже все, это граница с Тибетом, там уже живут тибетцы. Там очень много яков. Вот, ребят, дело в том, что яки вообще удивительные животные. Голова коровы, хвост лошади, скелет бизона, да, шерсть как у козла. Вот не бык, а сплошное недоразумение. Дикие яки, они огромные, они до 2 метров. Это свирепое животное, которого боятся все местные жители. Ой, дикий бык, если як есть, не дай бог. Но очень много одомашненных. Но они как одомашненные? Они на вольном выпасе. Они живут сами по себе. Они мельче. Они заметно мельче. Если надо, вот китайцы их или тибетцы отловили, на них вспахали что-то, посеяли и отпустили опять на свободу. Надо, подоили. Кстати, из молока яков очень много продуктов они там делают. Вот. А у нас с Олегом повелось так, что когда мы снимали, к животному нельзя приближаться. Оно убежит. Ты ничего не снимешь.
А вот сзади стадо животных, да, и мне нужно закомпоноваться в кадре с ними, как ведущему, чтобы про них рассказывать. Вот вы видите там то-то-то, зебрали там, я не знаю, Яков верблюдов. Я показываю руками, но поворачиваться нельзя. Если я повернусь глазами к животным, оно бежит сразу. Для них это агрессия. Поэтому мы делали так. Олег стоит за камерой, а я задом начинаю подходить, подходить. Тут мне Олег говорит: так, Саша, остановись. Я говорю, чтобы они напряглись. Я остановлюсь, они успокоятся. Все, еще несколько шагов назад. Так, все, еще остановись. Все, успокоились, еще два шага. Вот, теперь стой, показывай. И я стою на фоне этих животных, показываю. Вот, вы видите там, т-т-т-т. Точно так же мы решили сделать с яками. Следующее, покажите нам картиночку. А когда мы снимали, подошла местная женщина и с интересом смотрела. Вот в этих краях белого человека они увидели впервые, там туристов. Вот это тот самый як и есть, кстати. Вот тот самый подлец. Я его потом специально сфотографировал, чтобы на всю жизнь запомнить. Покажите следующую фотографию нам, Миш. Стою, я рассказываю. Вот, видите, это женщина. Я как раз стою, рассказываю. Здесь стоит Олег, снимает меня. Я уже с петлей пристегнут, с радиопетлички, рассказываю про яков, ля-ля-ля-ля-ля. И в это время я почувствовал что-то не то. Вот спиной я почувствовал. Вот я как раз, это Маша Вайсман, наш директор, фотографировала. И следующую картинку покажите. И тут вот, когда я обернулся, вот что-то мне подсказало, что надо обернуться. Он уже летел на меня. И рог у него был нацелен как раз ниже моей спины. Очень-очень четко туда был нацелен его острый-острый рог. Вот, ну, мне пришлось так прыгнуть прямо рыбкой на землю. Я споткнулся в этот момент еще. Вот. И тут меня спасла эта добрая женщина. Она заорала. Причем она заорала так, что у меня там уши заложило. Какой-то у нее такой визг был. А як, он тоже обалдел, как вкопанный, остановился и ушел. Спасибо этой женщине. Вот следующая фотография, это я ее как раз благодарю за свое спасение. Я тут же накинулся на Олега и говорю: Олег, вот ты че, какого хрена ты тут стоял? На что Олег, не очень, он вообще человек очень спокойный, выдержанный. Олег такой бывалый путешественник, который был в самых разных переделках, невозмутимый. На что Олег оторвался от камеры и сказал мне: Саш, ну я же оператор, да? А если ведущий тонет, что должен делать оператор? Я говорю: спасать. Нет, оператор должен снимать эксклюзив. Вот Олег снял этот эксклюзив, но он, правда, не вошел в фильм. Ну вот следующее нам покажите картинку. Это вот эта же женщина будет. Они уже подошли к Олегу, еще подошла ее подруга. А вот эти такие помпошки, видите, у них висят. Вот два – это хорошо, это богатая семья. А если три, то это совсем богатые. У них там много яков, много овец, много коров, много еще кого. Ну, успею вам про лосей чуть-чуть рассказать? Успею. Давайте, 5 минут и будем. Ребят, можете задавать уже свои вопросы. Или про лосей. Два слова про лосей. Вот покажите следующую картиночку. Почему лоси не стали домашними? Вот лося же пытались. Вот кто-то мечтал, наверное, что будет такая кавалерия на лосях, ура, вперед, да? Ну, судя по треуголкам, это какой-нибудь там 18 век. Мечтали о 18 веке. На самом деле такие эксперименты были. И лося пытались одомашнить. И лосиное молоко, оно намного жирнее коровьего. И вот есть Сумароковская ферма. У меня, кстати, есть фильм на эту тему. Можете набрать «Хабургаев в натуре. Лось». Вот так наберите, или «Лоси». Этого достаточно. Я не помню, как. «Быть ли лосю домашним», по-моему, этот фильм называется. У меня больше 100 фильмов о животных. Поэтому все не упомнишь, конечно, по названию. Так вот, лося пытались прекрасно приручаются лоси. Ну, не так, как лошадь дрессируется. Понимаете, лось везет большую поклажу, но вот ему захотелось стать, и он станет, и ничего ты с ним не сделаешь. И даже главное не только в этом, а главное в том, что лошадь ест сено, сенаж, а лось питается там 300 с чем-то ингредиентов. Одно время года он питается молодым хвойным приростом, потом он питается осинками, потом он питается травкой, потом мхом, потом грибочками, чем-то еще. И в основном это ветки, так же, как у оленей. И заготовить корма лосю никак нельзя. Это лошади. Накосил сено на весь год, овса засыпал, и она довольна. С лосем проблему с кормлением очень-очень трудно решить. Хотя вот там, на Сумароковской ферме, это там их разводят, там продают даже лосиное молоко, там их доют,
доярки на уровне импринтинга запечатления, лосихи запечатлели этих доярок как своих детей, поэтому они дают им подарить. Так вот, была такая история. В 20-е годы из лоси хотели сделать кавалерию. Мечта была такая, на лося поставить танковый пулемет, вот посмотрите следующую картиночку, потому что, ну, лошадь, она такую тяжесть-то уже тяжело будет, да, как танковый пулемет, он же здоровый, тяжелый, сколько он там весит. Вот, видите, впереди на лось и командир, или то там пулеметчик. Ну, вот покажите следующую картинку, там лучше будет, четче. И даже, вот она, видите, верховой лось, и даже выпустили такое пособие. Покажите следующую картиночку. Это брошюра, методическое пособие о подготовке лосей. Видите, РККК, Российская, господи, Революционная Красная Армия, рабоче-крестьянская. И, ну все, это была последняя картинка в нашей сегодняшней истории. Я вам просто расскажу, как недавно мне попалось воспоминание одного финского полковника, который был ветеран финской войны. И он рассказывал, был мороз трескучий. И говорит, мы в масхалатах, наша разведгруппа, и вдруг нас окружают какие-то тени. Мы сначала не поняли, кто это, потому что вот в этом свете луны все искажается, вот эти тени. И мы увидели вокруг нас какие-то, мы сначала думали, что это какие-то мифические рогатые существа. А это были красноармейцы на лосях. И, и в лоб мне смотрело вот это вот дуло пулемета, которое было между рогов у лося. И говорит, мы очень испугались, потому что все лесные народы, там рудименты язычества, конечно, лесные духи. И говорит, у меня первая мысль была, что это какие-то лесные духи. Вот. Но, конечно, не состоялась лосиная кавалерия, и на этом все кончилось. Ну что, ребята, минут 10 мы с вами, давайте на вопросы, да? А то мы с вами уже очень много общаемся. Так, я открываю WhatsApp. Кто придумал заводить таких непонятных питомцев, как рыбок или муравьев? Ведь они ничего не делают. Ой, ребята, как это не делают? Ну, вы даете. Ну, давайте так, как в анекдоте. Во-первых, это красиво. Аквариумные рыбки, мир аквариума, ребят, это фантастика. Все, ребят, вот одну встречу я вам сделаю про аквариумы, да? Аквариум – это целый мир. Это по фантастической красоты рыбки. У них интереснейшее поведение. А как они размножить рыбку, да? А как они размножаются? А бывают рыбки, которые, цихлиды, например, да? Которые во рту вынашивают икру, и мальки к ним в рот заплывают. А есть рыбы-кукушки, другие цихлиды, которые в чужой рот мечут свою икру. И вот чужая цихлида, она в своем рту и чужих мальков выводит. А какие-нибудь там гурами, петушки, лабиринтовые рыбы, которые строят из пузыриков гнезда. Ребята, это безумно интересно и очень красиво. Посмотрите, там, наберите викторианские хаплохромисы, например. Да? Это потрясающие красоты рыбы. А аквариум... О, я знаю, что... Наберите Такаши Амано. Это аквариумный дизайн. Есть такой гениальный японец. Ну вот, если вы любите аниме, вот эта вот культура аниме, да, ландшафтная такая, она вся воплотилась в работах Такаши Амано. Это каждый аквариум – это произведение искусства. Наберите, не пленитесь. Аквариумы Такаши Амано. Ну, вы говорите, кто придумал. Мирмикарии, муравьи – это тоже интересно. То есть у вас живет целая семья муравьиная. Это ж, ну, ладно, ребят, поговорим отдельно. Когда люди начали разводить кроликов? Вот этого я не знаю, ребят, когда люди начали разводить кроликов, честно говорю, что не знаю. Но с кроликами, вы помните, какие... вот если вы смотрели нашу встречу, которая была посвящена интродукции, да, гримаса интродукции, то вы помните, чем с кроликами кончилось в Австралии. И надежды на динго не оправдались. Кролики там расплодились так, что поели все. Вот весь зеленый континент чуть не сожрали. Вот, кстати, мы не успели поговорить с вами про дрессированных хорьков. Я читал воспоминания одного джентльмена, который... Первая мировая война, это 1914 год. И он, когда ушел в армию, это где-то на территории, по-моему, Франции было, сейчас не помню, на материке, он взял любимого хорька. И было голодное время, и говорит, и я кормил всех своих друзей, потому что хорек добывал ему кроликов. Хорьку вешали бубенчик на шею, он залезал в кроличью нору, а бубенчик для того, чтобы слышать, где он сейчас, если что, чтобы можно было раскопать его вместе с кроликом. Тоже интересная такая тема.
И лось, и сахаты – это одно и то же? Да, конечно. Лось – это и есть сахаты. Сахаты – саха. Знаете, что такое? Которые землю пашут. А лосиные рога, они похожи на саху. И поэтому сахаты вот так назвали. Рога у лося. Лось вообще это олень, ребят. Это один из видов оленей. У всех оленей, кроме северного оленя, северный олень он отдельно, потому что у северного оленя рога есть и у самки, и у самца. А у всех оленей, кроме северного, рога только у самцов. И что такое рога, братцы мои дорогие? Зачем нужны рога? Нет. От волка отбиваться они совершенно не нужны. Потому что лось прекрасно бьет копытом и передним, и задним, метко бьет, очень здорово бьет. Рога нужны исключительно как турнирное оружие. Поэтому гон у лосей, у оленей осенью, они бьются за самку, треск стоит на весь лес, не дай бог оказаться в это время. Мне много рассказывали истории про то, как человек всю ночь сидел на дереве, а вокруг лось ходил. Разъяренный бык. Вот. После турниров рога опадают и начинают расти новые. Зимой они ему уже не нужны, лосю рога, и олени не нужны. А, ребята, а вот теперь такая загадка. Почему мы так редко находим эти рога? Ну, иногда мы их находим, но очень редко. Почему? А вот представьте себе, лось или олень скинул свои рога. И что с ними происходит? А дальше их сгрызают лесные звери. Мышки, белочки, все-все-все, кто увидит, у кого есть зубки острые, они начинают грызть эти рога, потому что это кальций, это витамины. Так, как вы считаете, беляевские лисы – это чисто научный эксперимент по домашнему или практический вывод можно? А, понял. Вопрос – это речь идет об академике Беляеве, его знаменитый эксперимент «Новосибирский». Это давно было, это было лет 30, по-моему, тому назад. Он пытался одомашнить лис, и дальше начали происходить очень интересные вещи. То есть он доказал, что через несколько поколений лисы утрачивают антропофобию, то есть перестают бояться. Лису вообще очень легко приручить. Если возьмете лисенка, его достаточно легко приручить. Но дальше начинались чудеса. Вот эти вот лисы беляевские, которые были рождены там в пятом, шестом, десятом, там, 20-м поколении, у них начинали хвосты закручиваться, как у лаек. И они начинали даже менять внешность свою. И вот это было такое революционное открытие, которое до сих пор не очень понятно. Там ученые сейчас изучают вот этот такой вот феномен беляевский. Но а зачем? Лиса, понимаете, ну, из лисы собаку ты не сделаешь. Как пэц, как любимец. Ну, вот была рысь красная в Штатах, да, в Америке. Из нее сделали домашнюю кошку. Ну, ушло на это какое-то время. А для чего лису-то? Чтобы сделать из нее еще одну породу собак? Ну, как-то не знаю. Ну, вот все, да, наверное. Больше нет вопросов, да? Ну, если больше нет вопросов, ребята, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня оставались с нами в нашей компании. Отдельно хочу поблагодарить Олени Парк, как всегда, за его помощь Центру Архе. Присылайте вопросы, вот можете прямо на YouTube зайти в эту нашу встречу и в комментариях там напишите, потому что мы по традиции время от времени устраиваем целый день этой встречи, так и ответы на вопросы. Ну все, с вами был я, Александр Хабургаев. До встречи в следующее воскресенье. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Если говорить про китайское средневековье, то, конечно, особую роль в нем играет империя Тан, которая существовала с 618 по 907 года. И по своему времени, продолжительности своей истории и по достигнутым успехам, это, пожалуй, самая яркая империя средних веков, потому что им действительно много удалось. В это время очень активно работал шелковый путь, как сухопутный, так и морской. И в Китае были крайне популярны всякие, значит, иноземные новшества. Империя Тан достигла до того недостигаемых границ, потому что помимо, собственно, китайских территорий, которые тоже находились под прямым контролем столицы, было много протекторатов, в которых китайские губернаторы, значит, осуществляли власть над иноземными народами. И было 4 таких протектората. Они назывались, соответственно, усмиренный юг, усмиренный восток, усмиренный север, усмиренный запад. И они были в разной степени настоящими. Скажем, усмиренный юг — это был Вьетнам, и действительно это была практически китайская провинция тогда. Усмиренный восток — это были корейские территории, тоже там было все непросто, но действительно китайская власть там была. Усмиренный запад простирался до современных частично Киргизии, восточного Казахстана, восточного Таджикистана, и там китайцы, например, боролись с исламизацией Центральной Азии и воевали с арабами, что, конечно, представить себе сейчас, к счастью, довольно сложно. Мы обычно считаем, что вот у нас мир глобальный, да, тогда каждый сидел где мог, но вот империя Тан – это интересное исключение, потому что вот действительно была, скажем, такая очень важная битва на реке Талас в середине 8 века, которая, так сказать, там сыграла роль в итоге, в том числе в истории Средней Азии. Это было сражение, произошедшее на территории современной Киргизии. С одной стороны, значит, была китайская армия вместе со всякими союзниками, в том числе тюрками-карлуками, а с другой стороны были арабы, арабская конница тоже со всякими местными народами и тибетцы. Да? И вот когда вот китайцы воюют против арабов и тибетцев в Киргизии, по-моему, вот это тоже с точки зрения глобальности, не дай бог, что называется, поэтому вот так тоже все всякое было. Ну, собственно, если говорить про усмиренный север, то это как раз было, видимо, наиболее фиктивная такая вещь. Это была область, которая простиралась чуть не до Байкала, но вот там вот

Соответственно, что касается империи Тан, то и внутри достижения были замечательны. В это время как раз у нас появляется книгопечатание, поэтому сохраняется масса текстов, знаменитая танская поэзия, которая благодаря своей такой личности и лиричности стала образцом для китайской литературы вплоть до современности. И вот у нас ее там переводила Анна Андреевна Ахматова, и это действительно многие из этих стихов легко себе представить в рамках какого-нибудь европейского символизма там конца 19 века, а что представить, что это написано в 7 веке, конечно, часто очень затруднительно. Действительно, империя Тан была замечательным и самым, наверное, успешным государством китайского средневековья, но при этом в изображении, собственно, китайских историографов она часто выглядела и как педагогический образ. Впрочем, это не было исключением. Собственно, вся китайская традиционная историография, она преследовала задачу главную не описать, как все было. К сожалению, история вообще очень редко преследует такую задачу. Но вот тут китайская историография не исключение. Главной задачей было создать педагогическую картину исторического процесса, то есть, чтобы было бы понятно, какой правитель был хороший, какой правитель был плохой, и что бывает, если правители плохие, какие из этого бывают плохие последствия, чтобы, значит, читателем, единственным читателем настоящим всей историографии был, собственно, император, при котором это писалось, и он должен был понять и делать выводы из этого и править хорошо, чтобы не вызвать, значит, неприятных последствий и не лишить свою династию, собственно, мандата неба и права на управление Поднебесным. В этом плане империя Тан представляла собой очень любопытный материал. Кстати, даже не всегда легкий для китайских летописцев. Например, почти в самом начале у власти там находилась императрица Уджао или Цзэтянь, которая, во-первых, правила фактически в конце жизни своего мужа, потом как регент правила от имени своих двух сыновей, а в итоге последние лет 15 отстранила даже, значит, второго из сыновей и провозгласила новую империю Джоу, а себя императором, даже не императрицей, а просто-таки императором Хуанди. С точки зрения как бы вот этой педагогической историографии, это должно было вызвать крах, да, вот как, значит, это произошло потом, например, в Маньчжурской империи Цин, где во многом правлением вдовствующей императрицы Циси объяснялось, собственно говоря, падение Маньчжурской империи, там это действительно более-менее совпало, хотя самой Циси это стоило того, что ее рисовали гораздо более черными красками, чем она, видимо, того заслуживает. Но, как ни жаль для китайских летописцев, правление у Джао не вызвало никакого кризиса, и наоборот, империя вполне укрепилась, поэтому, хотя про нее написано критически, и, значит, тоже глава про нее в соответствующих летописях содержит огромное количество всяких знамений и признаков того, что небо было в это время правителем недовольно, но как бы вот ничего не случилось. И после нее, наоборот, империя выходит на свои максимальные успехи, как культурные, так и военные и так далее. Но зато потом стало все-таки для летописцев полегче, потому что крах произошел во времена правления императора Сюаньцзуна, который правил очень долго. Он был, кстати, внуком этой самой императрицы Уджао. Он правил почти 40 лет, если я не ошибаюсь, может, даже чуть больше. На его время приходится вот как раз и максимальный раз расцвет империи с вот этими максимальными границами и максимальным богатством, так и крушение, потому что кончилось это все тем, что в 755 году во многом его недальновидная политика спровоцировала на восстание одного из иноземных генералов на китайской службе Ан Лушаня, который, видимо, звали Ракшан на самом деле на персидском языке или на сагдийском. Он был полутюрк, полусагдиец. Вот он восстал против власти императора, восстание удалось подавить, но после этого империя уже никогда не осталась, не была прежней. И вот с второй половины 8 до начала 10 империя Тан – это такой тень своего былого величия, которое как раз тоже было очень удобно использовать историкам, чтобы показывать, до чего может дойти, значит, ничтожество центральной власти. И, естественно, объяснялось, почему это случилось, потому что у императора Сюаньцзуна была слишком любимая наложница, которую он все позволял, тратил на нее кучу денег, и в итоге как раз именно интрига, борьба за власть первого министра между Лушанем и двоюродным братом Ян Гуйфэй, вот этой красавицы-наложницы, и привела к тому, что Ан Лушань в итоге обиделся и поднял восстание. То есть вот как вредно увлекаться слишком женщинами. Это, кстати, один из грехов, которые китайские летописцы обязательно подчеркивали в императорах, и очень часто именно из-за этого, именно этим они объясняли всякие нехорошие изменения в положении той или иной империи. Император, с одной стороны, должен был

естественно, заботиться о престолонаследии, поэтому у него должен был быть большой гарем, с которым он должен был общаться как положено, продуктивно, но слишком большое увлечение женщинами всегда отмечалось как неправильное поведение для правителя. И вот, в частности, история Ян Гуйфэя и Сюаньзуна всегда в соответствующих методичках упоминалась, как вот, когда красавица погубила империю. Хотя погубила, конечно, не красавица, а значит, как раз престарелый сластолюбец, который слишком увлекся вот этой интересной, но небезопасной, по крайней мере, с точки зрения китайских историков, страной жизни.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня биолог, преподаватель образовательных программ Полина Богатова. Полина, здравствуйте, добро пожаловать!
3: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня сегодня детский вопрос возник, но так как вы очень много работаете с детьми именно, я думаю, я обратилась по адресу. Сколько живут деревья? Вот хочу выяснить этот вопрос. Я с детства думаю, как и многие, знаю, что мы вроде как должны считать по кольцам. Но я до этого предлагаю дойти, а начать все-таки сначала. Рождение. Нет, давайте так, зачатие. Да? Вот зачатие – это самое начало. Как деревья появляются на свет? Потому что нам, урбанизированным до мозга костей людям, кажется, что все размножается саженцами.
3: Так, ну, вообще, на самом деле, с момента, если можно так сказать, зачатия дерева может происходить очень долгое время, то есть там от нескольких часов, насколько знаю, там до гораздо большего количества времени, до там нескольких месяцев. Тут важно понимать, что если мы говорим про высшие растения, то у нас существует такое понятие, например, как голые и покрытосеменные. Ну и там, думаю, все знают из школьного курса биологии, что там, если мы говорим про цветковые или покрытосеменные, то зачатие происходит, да, в пестике. Вот, у нас есть пестики, вот, как женская часть цветка, есть тычинки, как мужская. Вот, и потом да, там дальше идет оплодотворение, уже развитие там, да, следующего растения. Вот, голосеменных очень похоже, но все-таки отличается. И есть еще такая, знаете, совсем примитивная группа растений, это споровые. Вот, если кто-то вдруг не помнит, кто такие споровые, это водоросли, это различные папоротники, хвощи, плауны. Вот, и у них вообще, например, не формируется такой структуры, как там семя или цветок, или еще что-то такое уже навороченное, новое. Вот, а у них размножение достаточно примитивное, вот, и оно с помощью спор. Вот, помимо, ну вот все то, что я сейчас описала, это половое размножение. Вот, помимо этого у растений действительно присутствует бесполое размножение, то есть фактически, когда растение, например, отделяет от себя какой-то сегмент, да, тела, из него формируется новое растение. Так могут делать очень многие группы, так там и всякие водоросли могут делать, и высшие растения, действительно, например, когда у него разветвляется корневая система, да, и вот у нас есть как бы корень один, грубо говоря, разветвленный, да, но при этом из него несколько растений растет. И вот в таком случае как раз-таки у нас фактически один организм может жить очень много лет, там до нескольких сотен.
2: Вот. Ну, насколько я понимаю, речь об вегетативном размножении. Это размножение бесполое, но присуще многоклеточным организмам. Если мне память не изменяет, это курс биологии в школе. Вот. Но это те самые череночки, да, вот листочки, которые мы ставим дома в воду, и они пускают корешочки. То есть у него есть такое нулевое растение, как бы, да, а мы от него оторвали кусочек, и раз оно вот прижилось в соседней грядке или горшочке.
3: Ну, что-то вроде того. Вот на самом деле, вот в Соединенных Штатах есть такая роща тополиная, сука. Вот,
2: название какое у нее замечательное-то, господи. Тут надо по буквам. Так, хорошо.
3: Мне тоже нравится. Вот, и я не помню, какое там количество деревьев, но, в общем, полноценный такой тополиный лес. Вот, и у этого леса единая корневая система. И фактически целый лес – это один единственный организм. Ну, если взять, например, конкретно там суммарную жизнь одного дерева, да, возможно, она там совсем небольшая, ну, там, не знаю, грубо говоря, 20 лет. А если посчитать, сколько времени, в принципе, вся роща существует, еще как бы дает новые, да, начало новым жизням, вот, новым тополям, вот, то там выходит гораздо больше лет, там, за сотню точно. Вот.
2: Слушайте, но хочется сразу уточнить, а какое размножение деревьев наиболее сложно в природе? Это вегетативное или вот семенами? Наверное, все-таки семенами это как-то более опасно.
3: Ну, вообще размножение цветковых растений, наверное, можно все-таки назвать сейчас таким пиком эволюции у растений, в принципе, потому что это им позволило стать наиболее прогрессирующей группой среди современных групп растений. Вот, и ну, решить многие проблемы.
2: А почему мы, когда говорим о деревьях, мы приводим в пример цветы, там, папоротник? То есть вот все время приходится обобщать к растениям, да, уходить? Нельзя рассматривать деревья как отдельные. Раз, а вот это... Ствол есть? Дерево, понятно. Нет? Цветочек или травинка?
3: Не, ну тут важно понимать, что есть еще такое понятие, как жизненные формы растений. Вот, это скорее не про какие-то виды, а про то, как бы в какой, не знаю, кондиции, форме существует там данное конкретное растение. Ну, понятно, что там для каждого конкретного вида, да, будет характерна какая-то жизненная форма, да, мы там березу в виде цветочка какого-нибудь там маленького травянистого не увидим, вот. Или наоборот, не знаю, там какой-нибудь одуванчик у нас никогда не станет деревом. Ну, какие бывают жизненные формы? Вот, если растение не древесневает, да, то, как правило, это травянистое растение. Ну, я думаю, с травянистыми растениями все более-менее знакомы. Вот, если у нас стебель начинает одревесневать, то это уже приводит к совсем другим жизненным формам. Это могут быть кустарники, кустарнички, зависит от степени одревеснения, или деревья. Вот, ну, как просто отличить жизненную форму кустарника от дерева, если ствол один, то это, как правило, дерево. Если стволов много, и они все ветвятся, то это кустарник.
2: Очень логично. Вот. Ботаника да. Вообще очень-очень
3: да,
2: логично
3: да, да. Там еще есть полукустарнички, кустарнички, в общем, там...
2: Так вот, все я все хочу узнать. Вот отдельное дерево, оно проигрывает в каком случае? Когда размножается семенами или вегетативно?
3: Хороший вопрос. Проигрывает в каком смысле?
2: Ну, или выигрывает в каком вот. Случае? Ну, как? То есть, знаете, как вот у женщины, собственно, есть определенные фазы жизни, когда ей проще зачать ребенка и выносить его, и окружающая там среда этому способствует, и обстоятельства. Вот сосна пустила какую-нибудь, я не знаю, там, летающее семечко, или же корешочки – где больше шансов, что вырастет ее ребенок?
3: Ну, вот просто я опять возвращаюсь к вашему вопросу, проигрывает или нет. Тут мы как бы фактически рассматриваем два способа размножения, там вегетативное и половое, в чем плюсы и минусы одного и другого. За счет вегетативного действительно можно сделать очень быстро так, что у тебя будет много, да, там твоя, не знаю, колония будет долго жить, но половое размножение чем важно? Что ты можешь миксовать фактически различные признаки, да, приходя к какому-то, ну, не всегда идеальному, но гораздо более удобному.
2: Разнообразию, да.
3: Удобно, угу. Да. Вот, а при вегетативном размножении, увы, это не получится сделать. Вот, так что я думаю, плюсы и минусы есть и в том и другом варианте, но если говорить конкретно про долголетие, то выигрывает растение, которое может размножаться вегетативно, конечно.
2: То есть, получается, вегетативные размножатели, они вот к долгожителям больше имеют отношение. А есть,
3: да,
2: например,
3: да.
2: Допустим, какие-то образцы, ну, те же самые примеры, вот долгожитель-одиночка, долгожитель, который вегетативно, вы привели пример про рощу тополей, хотя мне вот странно туда, как туда войти-то можно, когда тополя цветут? Это такие же, как у нас тополя, да, которые выпускают?
3: Вот, я не уверена, ну, это как бы тот же род, но тот ли это вид, потому что у нас тоже есть разные тополя, я не уверена, это надо посмотреть.
2: Хорошо, а все-таки вот такое одинокое дерево, которое само по себе выросло благодаря половому размножению, сколько оно может жить?
3: Знаете... Есть примеры деревьев, прям даже, ну, то есть, я думаю, даже какой-то рейтинг есть, отдельная таблица, то есть у каждого дерева еще, как правило, имеется имя, например, там, сосна Муфасаил, несколько тысяч лет, вот, но это, конечно, единичные случаи.
2: Где она растет, эта Муфасаил, сосна?
3: Муфасаил растет в Калифорнии.
2: Ну, видите, все равно хорошо. Калифорния, климат и прочее, и прочее.
3: Да-да-да. Нет, есть примеры деревьев-долгожителей, там тоже разные сосенки, которые, например, в Финляндии растут. Вот. Так что тут не то, что какой-то теплый климат играет решающую
2: роль. Ну, это я иронизирую. А вот скажите, Полин, пожалуйста, а по названию, какие деревья дольше всего живут? Ну, то есть, допустим, там вот мы перечислили уже сосна, тополь, ну, может быть, там, я не знаю, береза, липа, ясень, кедр. Кто из них там самый?
3: Ой, ну, у нас есть, конечно, пул каких-то деревьев, которые могут жить очень долго. Например, это секвои, там, около 5000 лет. Различные сосны тоже есть, которые растут несколько сотен лет. Вот у нас, например, в Сочи есть тисово-самшитовая роща, да, которая сейчас, к сожалению, очень сильно пострадала из-за одного вида насекомых. Вот, но вот как раз-таки тисы могут расти там тоже около нескольких тысяч лет, там, до 3.
2: Ну, вообще, вот, кстати, расти, вы сказали глагол. То есть можно ли сделать вывод, что пока дерево растет, оно живет, а как перестает расти, оно, значит, уже вступило в фазу умирания?
3: Ну, я думаю, не совсем, потому что все-таки у дерева есть определенные периоды, когда оно как бы находится в более, ну, в фазе более активного роста или менее активного. Вот, и я думаю, там, когда дерево уже перерастает какую-то грань, ну, так сказать, среднего возраста, да, жизни там, данного конкретного вида деревьев, то оно все-таки уже практически, там, не знаю, не увеличивается в высоту, ну, хотя тоже тут есть всякие оговорочки.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У нас в гостях преподаватель образовательных программ, биолог Полина Богатова.
0: Лето. На радио «Комсомольская правда».
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сколько живут деревья и как это высчитать? По этому поводу мы сегодня слушаем ответы на мои вопросы преподавателя образовательных программ, биолога Полина Богатова в передаче данных. Давайте поговорим про методы определения. Как ботаники определяют, как ученые, я думаю, это не только ботаники этим занимаются, определяют, сколько лет вот этому тису, вот этому кедру?
3: Ну, у нас, конечно, есть классический способ определения возраста дерева – это по кольцам. Но это, возможно, понятное дело, только в том случае, если дерево срублено, да? Понятное дело,
2: отличный что, способ. Последний. Знаете, как я недавно шутку услышала, такой из области черного юмора? Если ты выпадешь из окна, всю оставшуюся жизнь ты будешь лететь.
3: Да, да. Ну, в общем, тут, кстати, тоже есть некоторые оговорки, потому что, ну, как бы многие считают, что вот одно кольцо годичное – это один год жизни дерева. На самом деле там не все так просто. Там есть, если посмотреть на сруб, на спил, темные и светлые кольца. И светлые кольца, они более светлые, это как, ну, более, точнее, широкие. И это как раз-таки фаза активного роста дерева, то есть когда у него благоприятный период, когда тепло, светло, хорошо, оно там фотосинтезирует. Вот. А фаза неактивного роста, это как раз-таки темное, более тоненькое и узкое кольцо. Вот, это когда дерево фактически особенно не вырастает в ширину. Вот, это если мы говорим про деревья, которые находятся вместе с резкой сменой погоды, да, с такой...
2: Ну, как у нас, например, да?
3: Да, да, потому что если мы поедем в какие-нибудь тропики и посмотрим там на спил какого-нибудь дерева, да, то там никаких колец-то, в общем-то, и не будет, потому что там круглый год тепло и хорошо. Вот. А есть и более гуманные и часто используемые учеными средства определения, причем даже не только возраста деревьев, но и, в принципе, возраста очень многих вещей, там этим и историки пользуются, археологи. Это метод изотопного анализа, ну, радиоуглеродный, например. А вот, когда мы знаем время распада какого-нибудь вещества, и вот мы берем образец древесины, например, из середины дерева, и смотрим там, да, насколько сильно распался тот или иной элемент, и мы можем сделать...
2: Такая трепанобиопсия у нас получается из середины дерева. Так, и потом мы, в общем-то, смотрим, насколько там, как долго уже распадается тот самый элемент, и по нему судим, сколько прожило дерево.
3: Да, эти элементы из, ну, как бы ствола дерева берутся тоже определенным способом, который используется геологами, например, это керн. Это такой достаточно простой аппарат, который может из, например, какой-нибудь горной породы, ну или там с древесины в нашем случае, вырезать такой очень тоненький длинный брусочек фактически от середины ствола дерева там до коры, да, и по нему даже и кольца можно будет сосчитать, да, потом он аккуратненько затыкается, чтобы дерево нормально затянулось в этом месте, и с ним все хорошо.
2: А чем оно затыкается, кстати, на минутку?
3: Я думаю, что есть даже садовниками используются какие-то специальные, используемые в садоводстве смеси, вот. Но конкретный состав, если честно, я сейчас не назову. Но, в принципе, можно даже заткнуть каким-нибудь растительным материалом, вот, это тоже используется.
2: То есть дерево может с этим справиться легко, да?
3: Конечно, вот, конечно, да. Есть там раневая какая-нибудь меристема, такая образовательная ткань, как раз-таки, которая работает в том случае, если там у дерева появляется какая-то дыра, вот. Рано, и она достаточно быстро затягивается.
2: Я тут решила посмотреть вот про Мофусаила, да? Угу. Эта сосна не самая древняя, ей всего в этом случае, можно сказать, 4852 года, а самому, так сказать, старому дереву на планете, номер один в этом хит-параде, это, вот даже не знаю, куда ударение поставить, это клональная колония Пандо находится в национальном лесу Фишлейк в штате Юта, США, и относится к виду тополя. А не о том же, не о том ли, не о той ли мне...
3: Да,
2: вот
3: да,
2: именно...
3: Пандо.
2: Вот, то, с чего мы начали. 80 тысяч лет, ребят. Что было на Земле 80 тысяч лет назад? Я даже сейчас боюсь представить. Полин, как биолог, с точки зрения биологии, что там у нас 80 тысяч лет назад было-то?
3: Ну, смотрите, около 40 тысяч лет назад у нас, например, вымерли последние неандертальцы. Ну, тогда еще человека точно не было. Вот, полноценного.
2: Обалдеть.
3: Как у нас Homo sapiens, да. То есть они существуют еще до появления нас как вида.
2: В общем, вот эта клональная колония Пандо в штате Юта, она родила, она старше нас, ребят. 13 тысяч лет дубу Джурупа. Вот, это калифорнийские горы. Смотрите-ка, все в Соединенных Штатах, вот, из лидеров. Как-то... А, нет, вот Швеция, вот, пожалуйста, старый Тико. Ну, всего лишь 9500,
3: да.
2: Как-то... Как-то он не дотягивает. А скажите, пожалуйста, а с точки зрения науки нам как-то помогают эти старинные деревья? Вот что они нам могут открыть, что они нам могут рассказать?
3: Например, что-то про формирование климата, если это очень старое дерево, в данном конкретном промежутке. Есть различные работы, например, по спорам, вот, которые находятся, не знаю, которые... каких-то доисторических деревьев, вот, которые находят там, например, на болотах, вот, где-то на верховых, вот, и по ним тоже можно, например, сказать там про формирование там того или иного микрорельефа в, конкретно в этом месте.
2: То есть кольца на срезе ствола, если заканчивать тем, с чего начали, это не всегда возраст?
3: Нет, нет. Ну, то есть фактически светлое и темное кольцо – это вот плюс-минус год.
2: Это как загар и не загар, ребят,
3: да.
2: Смотря какой был сезон. А толщина ствола тоже ни о чем не говорит?
3: Это зависит сильно от вида, и на самом деле, я думаю, даже если посмотреть на... Ну, есть еще какая-то индивидуальная изменчивость, потому что там липы те же самые, да, у меня вот под окном растут липы очень высокие, но они, правда, сравнительно молодые, и стволы у них тоненькие, да, в Абхазии я видела липу, которой там несколько сотен лет тоже, и она была очень низкой и очень такой толстой, вот.
2: Смотри-ка, да?
3: Ну, конечно, это зависит там от ветра, например, да, потому что одни и те же деревья одного и того же вида в разных условиях могут вырастать либо такие более, ну, более высокими, либо там стелющимися по земле такими кургузами, совсем маленькими, вот.
2: Ну, или же в условиях города они растут, наверное, или в условиях...
3: Или так, да.
2: Да. дикой природы. Спасибо, Полин, большое. Друзья мои, сегодня в передаче данных была биолог, преподаватель образовательных программ Полина Богатова. Благодарим от всей души. Спасибо.
1: Передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Популяризаторов науки часто сейчас критикуют, причем эта критика исходит в том числе от профессиональных ученых, при этом аудитория часто примыкает к крайним позициям, то есть либо популяризаторы плохие, либо те, кто их критикует, плохие. Я хочу сказать, что, во-первых, большое количество критики, конструктивные, не очень, это, в принципе, атрибут растущего, развивающегося направления. То есть когда, в данном случае, популяризаторов становится больше, они становятся заметней, и, естественно, появляются те, кому это не нравится. Чем бы вы ни занимались, всегда найдется кто-то, кто считает, что вы делаете что-то не то. Во-вторых, в общем-то, значительная часть этой критики обоснована, и это тоже атрибут роста направления, что сообщество растет, появляется в том числе коммерческий интерес, втягиваются случайные люди и становится больше халтуры. Эта халтура, естественно, бесит профессиональных ученых, которые видят, например, фактические ошибки, и легко так эмоционально обобщить, что все популяризаторы – халтурщики. Ну и я хочу сказать, что тут нужно не депрессировать, а критику нужно изучать. Год назад мы провели опрос наших подписчиков в социальных сетях, которые мы просто просили поделиться их претензиями к популяризаторам. И получились интересные результаты, то есть там вообще претензии разделились. Ну, в частности, одни говорили, что популяризаторы слишком упрощают, дают слишком поверхностную информацию. Другие, наоборот, что слишком сложно и как бы это все для избранных. Кто-то говорил, что вот это все скучно, занудно. Или наоборот, что популяризаторы слишком попсят. Наконец-то вот хватит бороться с этими мифами, слишком много борются с заблуждениями. С другой стороны, что слишком мягко борются. То есть такое впечатление, что говорилось это все про разных людей, про разные явления. Фокус в том, что так, в принципе, оно и есть, потому что популяризация – это как некий процесс распространения информации. Она ориентирована на разные целевые группы. Ну, хотя бы если по возрастам выделить, то понятно, что есть там популяризация для самых маленьких, для младших школьников, для старших, для студентов, для продвинутых студентов, для ученых, которые, ну, это известно, тоже потребители научпопа по смежным направлениям. Или, например, для родителей, которые решают, куда отдать ребенка, или для родителей, которые решают, прививать ребенка или нет. То есть понятно, что совершенно разный уровень подготовки аудитории и разный уровень замотивированности. Причем даже если мы берем одну и ту же группу, то есть представьте себе, одно дело, что эти люди пришли на платную лекцию, заплатили. Другое дело, когда эти же люди проходят мимо вашего стенда, а они пришли на гик-пикник вообще посмотреть на косплей. Вот, и вам нужно как-то их подтащить к себе. Разный уровень мотивации и разные задачи, которые нужно решать. И мне кажется, что это очевидно, но вот судя по результатам опросов, это не очевидно. И хочу остановиться на таком критерии, как уровень упрощения, и просто вот на таком понятном для меня примере показать, что вот одна и та же информация, она совершенно по-разному раскладывается. То есть, ну, начиная с того, что вот неандертальцы были рыжими. Ну или, например, там, генетики доказали, что неандертальцы. Генетики доказали, что некоторые неандертальцы были рыжими и так далее. Ну и, допустим, как, значит, уже уровень шестой, что в 2007 году из останков двух неандертальцев в Испании и Италии выделили фрагменты ДНК. В них был ген MC1R, меланокартиновый рецептор первого типа. Его вариант с мутацией, который не встречается у современных людей. Генетики положили, что она должна была приводить к инактивации гена и давать фенотип, значит, рыжеволосый, бледнокожий, склонный к солнечным ожогам. Но в дальнейшем анализ геномов алтайского неандертальца и неандертальца из Виндии в Хорватии показал, что у них другой вариант гена MC1R, не содержащий этой мутации. Вот как бы, в принципе, это одна и та же информация, немножко поданная в разной упаковке. И вот кто-то мне скажет, да, это, конечно, не предел. То есть можно и дальше идти, потому что, на самом деле, это большое исследование, есть там критические к нему комментарии. Кто-то скажет, что какой-то из этих уровней неправильный, Разумеется, все зависит от того, на каком этаже подготовки находится аудитория. То есть вы можете просто взять и попробовать. Да, вот я забыл про уровень нулевой. Неандертальцы были. Потому что если наш слушатель не знает, кто они такие, то все это бесполезно ему рассказывать. Вот, и, собственно, попробуйте сами вот из предыдущего моего слайда взять список возрастов и посмотреть, а шестой уровень, какой из этих групп прикладывается, а какой ни в коем случае. Здесь нужно сделать пару важных замечаний, чтобы меня поняли непревратно. То есть, во-первых, то, что я сказал, не означает, что популяризаторы не должны знать материал на самом высоком уровне, потому что приходится видеть, как делают нехитрую подмену, когда пытаются списать на упрощение фактически ошибки. И, значит, я, например, прочитал, что у популяризаторов бывают ошибки простительные и непростительные. Ну, ошибок вообще быть не должно. Особенно, когда речь идет о книге, потому что сейчас есть возможность каждую запятую 10 раз перепроверить. Если человек пустил в книгу непроверенную информацию, ну, он схалтурил, вот, если называть вещи своими именами. Если критик указывает вам на ошибку, это действительно ошибка, ну, поблагодарите и исправьте. Но если вам очень не нравится критик, не благодарите, но все равно исправьте. То есть не нужно умножать шум. Ну и второе, о чем я хотел сказать, что выше сказано не означает, что популяризатор может своей аудитории врать. А что значит не врать? Ну, вот в частности, для популяризации не врать, это означает упрощать аудиторию, упрощать информацию так, чтобы вы были поняты большей частью аудитории, но не более того. Потому что если мы упростим слишком сильно, аудитория получит чересчур плоскую, такую кастрированную картину. Если слишком сложно, то аудитория нас не поймет или поймет не или поймет превратно, это, наверное, не сильно лучше вранья. И, по идее, в идеале это должен быть некий многоуровневый продукт, то есть как я вижу, что читатель, зритель, он указывает сейчас свой уровень. И если он, например, указал уровень лох, то, соответственно, там ученые доказали, значит, дальше все красиво, с картинками, значит, увлекательно, занимательно. Если там указал уровень академик, то вся эта попса исчезает, появляются колонки с цифрами и едкие комментарии от рецензентов. Вот у Станислава Дробышевского в его книге «Достающее звено» были такие уголки занудства, если кто-то читал. Ну вот это, в принципе, может, некоторое приближение к такой вот модели, о которой я сейчас говорю. Популяризаторам часто предъявляют такую претензию, что мы мало говорим о сомнениях, много о достижениях, об успехах науки, мало о сомнениях, а наука без сомнений мертва. Это, наверное, так, но постижение науки не начинается с сомнений. Оно начинается, наверное, с интереса, который должен перерасти, прежде всего, в доверие к источнику знаний, чтобы возникло желание эти знания получать. А потом уже знания умножат скорбь и придут сомнения. Но вот если не будет доверия к источнику, сомнения без знания, они дают наоборот. Они отталкивают. И, соответственно, наш потенциальный читатель, зритель, он этих знаний и не получит. То есть я клоню к тому, что до сомнений потребитель научпопа должен дорасти. Чтобы получить... Ну вот посмотрите, на том примере про рыжих неандертальцев, обратите внимание, там сомнения появляются совсем не на первом этаже и совсем не на первом уровне вовлечения в науку. Чтобы прежде чем нашему читателю открыть подноготную научную, надо, чтобы он эту информацию принял без предубеждений, то есть с открытым разумом. Иначе, если у него уже будет некая настороженность, скепсис, эти сомнения его оттолкнут, и он останется на том уровне. Спасибо. Вот. И главный вопрос. Ну вот, да, пусть наша аудитория знает о сомнениях. А что дальше? То есть зачем? Важно не только знание сомнений, а то, как они воспринимаются. То есть как мы реагируем на них, а реагировать-то можно очень по-разному. Вот я такую табличку нарисовал, где типовые реакции исследователя и человека от науки далекого. То есть об одном и том же мы узнаем, то есть, допустим, мы узнаем, что в науке случаются ошибки. Но для исследователя, в общем, это обычная рутина, то есть ошибка, ее можно оценить численно, понять, она случайная, систематическая, и ну, что предпринять, чтобы, допустим, эти ошибки исключить в дальнейшем. Но для, когда мы со стороны смотрим на это, ну, ученый же он ошибаться не должен, и ошибки — это признак слабости. Поэтому я к тому, что пусть это знание сомнений поможет потребителю стать исследователем, может быть, это не за один день происходит, когда он к этому готов. Несколько слов об эффективности популяризации. Мы понимаем, что это вопрос непростой. Мы провели пару опросов. Про один я уже рассказывал, про другой сейчас расскажу еще. Я лично опросил 41 ученого, в том числе 22 доктора наук, которых я спрашивал, а повлиял ли научпоп на их становление, на их выбор пути в науку, или что-то другое повлияло. Вот такие результаты получились, где на первых местах, ну, с отрывом, научно-популярные книги и журналы. И кто-то может сказать, и, в общем, это прозвучало, что я опрашивал своих знакомых, а это все сплошь популяризаторы, и, конечно, они будут топить за популяризацию. Я провел второй опрос недавно с помощью моих коллег из Института истории и материальной культуры в Петербурге. Там проходила конференция молодых археологов. И вот это уже, в общем, это никакие не популяризаторы, это будущие такие научные кадры. Им дали анкетки, где было 11 пунктов. Вот что повлияло на ваш выбор? Почему вы пошли в археологию? И неожиданно, и здесь тоже, на первом месте оказались научно-популярные книги. То есть, ну да. Видимо, да. Надо писать книжки. И часто предъявляют претензии к популяризации. Ну вот как? Что звучит? Что популяризация не заменяет систематического образования. Я с этим абсолютно согласен. Но зато с ее помощью можно решать задачи, с которыми классическое образование не всегда справляется. Ну вот, например, хотя бы побудить людей это образование получить. И еще классная тема – это борьба с заблуждениями, которые, по идее, должны развенчиваться перед студентами там, в аудиториях. А вот исследования показывают, допустим, опросы психологов будущих там, на факультетах психологии в США показали, что даже те, кто прослушали несколько курсов, продолжают считать, что там, люди используют 10% мозга, что будущая мать должна слушать Моцарта и прочую вот эту ахинею. Но ситуация меняется, если они получают так называемый опровергающий курс. То есть, когда лектор прямо на лекциях проговаривает эти заблуждения и развенчивает их. Вот это результаты, ну, такого реального исследования этих будущих психологов. Вот эти слушали стандартный курс, вот эти слушали опровергающий курс. Вот эти ничего не слушали. И ну, оценивалось с помощью тестов как бы усиление их знаний. Ну, эффект налицо. Но кто-то скажет, что психология это, в общем, от нас далеко. Здесь есть психологи? Есть, недалеко, от вас недалеко. Вот. Но здесь просто еще пример уже из медицины. Значит, в 2013 году Центр по контролю заболеваний США тестировал различные листовки о важности прививок от гриппа. Три типа листовок здесь у нас. Одна такая листовка стандартная, где просто излагается некая информация. Вторая листовка, где сначала некое заблуждение, а потом как на самом деле. И третья листовка, где сначала дается какое-то заблуждение, потом как на самом деле и объясняется почему. И вот по тестам победила листовка вот эта. Мифы, факты и опровержения. То есть это как раз ученые против мифов в чистом виде. Ну и в заключение моего короткого выступления несколько слов про миссию популяризаторов. Это тоже сейчас стало звучать. Ну, миссия здесь имеется в виду некий такой высокий социально значимый смысл деятельности популяризатора науки. Поскольку речь идет о какой-то духовной такой штуке, я считаю, что я против того, чтобы это нужно было всем. Но тем более в некоторых ситуациях это, по-моему, миссия уже не поможет. Вот, например, я зашел на сайт Российской Академии Наук, там страница посвящена популяризации. Значит, эта страница не обновлялась 2 года, и из 4 ссылок о каких-то там типа реализованных проектов, 3 ссылки ведут в никуда. И вот здесь, по-моему, о миссии говорить бессмысленно. Конечно, если человек пишет какие-то пресс-релизы, сидит он в пресс-службе научной организации, ему тоже, наверное, прекрасно без миссии живется. То есть в этом плане популяризаторы мало отличаются от представителей других творческих профессий, но разница в том, что по-прежнему в популяризации многое делается на энтузиазме. И вот когда нет некой возвышенной цели, сильной такой нематериальной мотивации, энтузиазм быстро заканчивается. И когда слышишь, что вот, я считаю, что популяризация вообще мало что меняет или способна что изменить, я это делаю просто потому, что мне нравится. Но это вот как-то не зажигает. То есть это больше похоже на оправдание, почему я это делаю в полсилы и, в общем, каких-то заметных результатов не достиг. Такое дело можно бросить в любой момент. Вот писать 1001 пресс-релиз ради чего? И вот здесь, вероятно, чтобы не деградировать, нужна какая-то такая труднодостижимая, но при этом конкретная цель. Еще раз, некая труднодостижимая цель, она, я ее, что это будет? Допустим, снять большое кино про Древний Египет, или написать несколько хороших книг, или основать музей антропогенеза. То есть, что это конкретно будет, это решать вам. Я ни в коем случае не навязываю, но предлагаю подумать о том, что наличие такой высокой популяризаторской цели делает жизнь интересной и осмысленной. И прошу прощения за пафос, но эта цель должна быть еще и общественно полезной. Потому что, например, сводить с кем-то счеты, для этого тоже нужен энтузиазм, но энтузиазм со знаком минус. Генрих Альтшулер писал, что достойная цель для человека – это эквивалент его жизни. То есть это то, на что вы тратите свою жизнь. Вот на что? На склоки, на написание 1001 пресс-релиза или, допустим, на создание какого-то проекта крупнейшего в стране. Вот имея в уме такую высокую просветительскую цель, жить интереснее, а на склоке времени не остается. У меня все. Прошу вопросы. Пожалуйста, вопросы. Да, вот рука сразу.
2: Здравствуйте, я Петр, я оператор. Я со стороны больше зрителя, а не ученого, потому что ученым не являюсь. Вот, например, вчера Алексей Водовозов рассказывал про витамины, о том, что синтетические и натуральные – это одно и то же, и поэтому делает вывод, ешьте больше витаминов из обычной пищи, потому что там, в общем, приходит к такому выводу. Потом я включаю лекцию Бориса Цулина, который говорит те же факты, но потом делает вывод, что поэтому ешьте витаминные комплексы, потому что там точно все есть. И я не понимаю, вроде факты одни и те же, а выводы разные. И вот рождает ли разные выводы из одних и тех же фактов путаницу и заблуждение, возможно, потом рождающиеся? Или так и должно быть, и, может быть, избавить популяризаторов на руки, чтобы они просто излагали факты, а не приходили к каким-то выводам?
1: А как вы это хотите сделать?
2: Нет, я спрашиваю...
1: Сказать Водовозову?
2: Нет, я спрашиваю, стоит так делать или, наоборот, не стоит?
1: Нет, если бы я был на вашем месте, я бы еще на эту тему изучил бы источников штуки 4-5, составил бы статистику и оценил бы вероятность того или иного вывода. Скажем так, вот когда я рисовал эту схему с уровнями упрощения, вот как раз там и возникают как бы некие сомнения, они возникают там на некотором этаже, что дальше. Ну вот, если бы я строил эту лекцию, например, ориентированную на детишек, вот, ну там можно было бы сказать, что да, дети, там, кушайте витамины, это хорошо. А если речь идет об аудитории такой же продвинутой, там можно сказать, что вот одни исследователи считают, что, значит, надо вот так. Другие считают, то есть, на мой взгляд, более взвешенный материал вот такой, он как раз предлагает некий спектр вариантов и, ну, как бы некую фактическую основу для этого всего. Но для того, чтобы, скажем, это требует от потребителя некоторой подготовки. То есть, если у вас подготовка такая есть, ну, вот вы можете дальше использовать это как отправную точку для изучения уже более каких-то, может быть, сложных и научных именно, а не популярных материалов. Вот я бы рекомендовал так. То есть, когда меня спрашивают про популярные материалы, вот мое мнение как человека, допустим, немножко разбирающегося вот в антропогенезе, я говорю, что используйте это как трамплин для дальнейшего чтения уже научных источников, которые, по идее, эти авторы должны приводить. Вот так. Так. Вот здесь.
3: Спасибо за доклад. Меня зовут Альберт. Вопрос такой. Имеет ли смысл измерять эффективность у потребителей? И были ли такие попытки?
1: Так, еще раз. Что сделать?
3: Имеет ли смысл измерять эффективность для тех, кто слушает лекции? То есть насколько материал усвоился, насколько он применяется в жизни? И, может быть, были такие попытки?
1: Вот, в принципе, тот пример, который я приводил, там именно эффективность для слушателей лекции-то и измеряли вообще. То есть там тестирование как раз так и проводилось. Вот, да, имеет смысл, конечно. Да. Так. Так, ну, тут все, у всех очень важные вопросы. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Виолетта, и у меня маленькая ремарка по поводу Академии наук, потому что, да, на самом деле Академия наук выпускает некоторые буклетики, которые называются «Защита науки». Но проблема в том, что
1: это не Академия наук, это комиссия при Академии.
4: Да, проблема в том, что они никуда не выходят. Они все так же лежат в тех же кабинетах, где они и печатались. И тогда такой вопрос в связи еще с моментом, надеюсь, думаю, многие люди об этом знают, что недавно историку Кириллу Александрову Минобрнауки отменил решение о том, что о выдаче ему докторского звания. И так, может быть, как мы можем повлиять вообще в этом случае на само государство? Ведь люди смотрят новости, видят, ага, государство отменило, отозвало звание доктора у человека, значит, все правильно, значит, он не прав. Как мы можем повлиять в этом случае вообще, что нам делать с этим?
1: Я, честно говоря, подробности ситуации это не знаю, мне сложно комментировать. Иногда... Вот я вам приведу другой пример на тему, как можно на что-то повлиять. Вот мы инициировали судебный процесс Антон Первушин, историк космонавтики Антон Первушин против Игоря Прокопенко, против журналиста. Вот в некоторых случаях какие-то вот такие вопросы можно пытаться решить, допустим, через суд, если есть хороший юрист. Вот. Либо пиар-средствами, то есть вы упомянули про бюллетени, которые там имеют не очень широкое распространение. Нужно делать свои каналы распространения информации там, через те же соцсети. Вот. И в некоторых случаях охват их может приближаться к охвату вообще там телевидения. Ну, если из разных областей рассмотреть, у нас есть, например, прекрасный пример канала Bad Comedian, вот, где там его обзоры периодически смотрят чуть ли не больше зрителей, которые сходили в кино. То есть сейчас все-таки у нас пока что цензура не тотальна, и средства массовой информации не тотально централизованы, поэтому есть возможность работать вот такими какими-то путями. Вот что, в принципе, мы делаем. То есть я вот начал свое сегодняшнее вступительное слово с того, что надеяться, там, что нам поможет государство, например, это вообще очень наивно. Надо делать то, что мы можем делать самим. Причем мы это часто мы это делаем лучше. Вот. Рассчитывать только на себя. Спасибо. Так. Вот там девушка руку поднимает. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Варвара. Вы немного сказали о детской аудитории. У меня вопрос. Знаете ли вы какие-нибудь хорошие просветительские проекты именно для детей? Мне кажется, эта тема довольно редкая. Я вот об этом немного слышала. Спасибо.
1: Слушайте, я сейчас сходу, вот мне ничего в голову не приходит, но я просто очень мало спал. Вот, поэтому, да, вот ну, какие-то мультфильмы типа «Смешариков». Вот, подсказывают. Есть неплохие книжки. У нас даже на антропогенезе там были несколько таких рецензий на хорошие детские книги. Да, значит, не хватает таких продуктов. Может быть, я там чуть-чуть попозже там, попью кофе и вспомню. Спасибо. И вот девушка сидит. Да, вот.
6: Благодарю вас за лекцию. Меня зовут Елена. И я часто сталкиваюсь с тем, то, что потребители научно-популярного контента, который направлен на развенчание мира,

0: ученых, и даже если они вдруг решат прогуглить критику на этих ученых, они наткнутся на то, что это претит их взглядам, и это им неприятно, то, что их любимых кумиров обзывают, и они просто не будут воспринимать информацию. Как вы думаете, с этим лучше бороться? Спасибо.
1: Во-первых, нет, вот я почему сказал про вчера, потому что вчера мы специально задавали вопросы в аудитории, просили поднять руки. Вот у нас выступление про глобальное потепление, и, значит, я говорил, ну, поднимите руки те, кто не верит. Ну, и там какое-то количество людей поднимало руки, то есть они приходят. То есть говорить про то, что только те, кто уже, значит, вот целиком и полностью на светлой стороне, как говорится, вообще такое понятие относительное. И всегда у каждого человека, короче говоря, ведь мир, как бы мир не черно-бел, и это всегда непрерывный спектр. То есть есть какие-то крайние полюса, с одной стороны, такие прямо хардкорные такие фанаты науки, ну, причем по всем там областям, а с другой стороны, такие хардкорные мракобесы, а между ними есть огромное множество переходных форм. И далеко не все такие... Большинство вообще совсем не упертые. И нужно вот просто сделать этому человеку что-то, чтобы вот он еще один шажочек на светлую сторону совершил. И масса примеров, что это происходит. И мы как раз вот формат, в том числе нашего форума, про это будет Георгий говорить в докладе, он как раз ориентирован на то, чтобы вовлекать людей ранее не вовлеченных, не охваченных вот, научно-просветительским движением. То есть да, это можно делать и нужно делать. И вообще вот на такую аудиторию и нужно как бы основной вектор направлять. Это знаете, как в избирательных кампаниях. Там же есть серая такая масса, как бы так, ну, болото такое, неопределившихся. И вот с ними нужно работать как можно активнее. То есть вот их, это те люди, которые потенциально ваши сторонники, а не какие-то там отъявленные уж совсем такие противники, они вас не полюбят, ну вот рассчитывать на это не стоит. Вот, так, значит, я прошу дать мне тогда список с вопросами, которые были. Спасибо. Значит, были вопросы, как повлиять на деятелей государства, на РАН, просветительские проекты для детей, как борются с теми, кто уже заранее убежден в заблуждениях. А, факты одинаковые, выводы разные, стоит ли избегать выводов, и имеет ли смысл измерить эффективность. Так, ну я, наверное, вот про вопрос про научпоп для детей. Вот, подарил бы книжечку Лоуренса Крауса.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым.
3: Здравствуйте, Александр. Прежде чем вы начнете...
4: Слышно меня?
3: Да, вас слышно. Прежде чем вы нам расскажете всю правду, я хочу провести еще один опрос наших слушателей. Да, вот на экране появилась тема опроса. И я прошу сейчас поднять руки тех, кто считает, что глобальное потепление реально существует. Угу. Так, а кто считает, что нет? Угу. Так... Кто не уверен? Я прошу тех, кто нас смотрит онлайн, перейти по ссылке в чате и тоже проголосовать. Вот мнения разделились. Давайте послушаем Александру. Прошу.
4: Да, добрый вечер. Ну, поговорим как раз о климате. Климат вообще тема горячая во всех смыслах этого слова и достаточно политизированная, поэтому мифов, конечно, много. О климате, о всех я рассказать не смогу, только о базовых. Вот попробую рассказать, я бы их так назвал, не совсем научные мифы. Ну вот начать я хотел как раз с результатов социологических опросов. В принципе, мы близко находимся, вот я могу, вот как я могу показать, вот так только, да? Ага. Не очень хорошо. Ну ладно. Смотрите, вот знающих, это в 2015 году был проведен опрос, но он был не среди участников форума, проведен «Ученые против мифов», а среди населения. Здесь достаточно хорошая выборка была. Но вот более 75% населения знали о том, что глобальное потепление есть, в принципе, укладывается в то, что мы, вот то, что я увидел здесь. Но вот поскольку мы северная страна, то процент считающих, что, в общем-то, потепление – это угроза, он достаточно низок. 35% вот, населения России считает, что это угроза, вообще глобальное потепление. Но меня интересует вот больше картинка справа. Кто считает, собственно, согласен с тем, что человек влияет на происходящие глобальные изменения климата в России? Вот мы внизу, третья строчка снизу. Порядка, ну, две трети где-то населения считает, что да, это человек, треть сомневается. Вот откуда, собственно, такой скептицизм, недоверие, в общем, к выводам ученых? Вот, собственно, несколько базовых мифов я вам попытаюсь сегодня рассказать, как на них так вот реагируют ученые, ну и как вот вы можете реагировать. Ну вот, смотрите, да, первое, все мы эксперты в климате. Просто дело в том, что первый базовый такой миф зиждется на том, что каждый себя считает человеком, который разбирается в погоде, и он уверен, что он таким образом разбирается в климате. И вот я очень регулярно слышу вот такую, смотрите, фразу: вон какой холод стоит за окном, ну какое глобальное потепление, о чем вы вообще говорите? Ну вот, например, картинка, которая обошла интернет, 1 июня этого года на Урале, на юге Урала выпал снег, в Перми выпал снег, в Пермском крае, там, Башкирии и так далее. Ну или вот, например, твит Трампа в конце прошлого года, когда он так иронично писал про встречу Нового года на восточном побережье США. Она была одной из самых холодных за всю историю наблюдений, вторая, кажется, в ряду стала. Но так он писал, что вот наше доброе глобальное, старое глобальное потепление, давайте вот извлекать из него какую-то пользу, а не тратить триллионы долларов. Но на самом деле проблема в том, что мы... А вот как обыватели, если мы не как ученые, а как обыватели подходим, мы, можно вот сказать, что мы вот этот человек, который ведет перед собой собаку и смотрит на поведение этой собаки. Вот собака пошла, побежала влево, побежала вправо, и нам кажется, что вот то тепло, то холодно. Ну и мы как-то вот потому, где собака бежит, она больше справа бежит. Вот мы думаем, ну у нас что-то больше холодно, наверное, холод, никакого потепления нет. Для того, чтобы говорить о климате, нам вот как Светлана сказала в предыдущем докладе, надо вооружать глаз. климатологи тоже вооружают свой глаз и смотрят на следы человека, а не на следы собаки. Ну и вот что говорят наблюдения. Это наблюдения на метеорологических станциях и на судах по всей планете. Ну вот регулярные наблюдения по согласованной методике начались с конца 19 века, 1880 год. Вот мы видим такой устойчивый рост температуры. Здесь это аномалия температуры глобальной, то есть осредненная по всей планете, осредненная за год. Ноль здесь соответствует среднему за 20 век. И вот видно, что сейчас температура последние три года были самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений. Ну, вот несколько центров собирают эту информацию, компилируют различные станции. Вот, в принципе, они все достаточно согласованы. Не все станции здесь учитываются. Ученые исключают станции, которые находятся в крупных городах, которые испытывают изменения окружающей среды. Ну, например, это раньше была деревня, стал центр города, ну или не центр, а пригород. Но температура там имеет тренд, который не связан с, на самом деле, с реальным трендом. Он просто вот исключается. Если бы эти станции здесь включались, то тренд был бы еще выше, но, конечно, он должен быть исключен. Но вот это вот то, что мы реально имеем, скажем так, если мы глядим вооруженным взглядом. На самом деле не только температура, конечно, один из тоже вопросов к ученым. Ну что говорить про глобальную температуру, это как средняя температура по больнице. Кто-то, у кого-то плюс 40, а кто-то уже остыл. На самом деле, конечно же, мы смотрим на все компоненты климатической системы. В первую очередь, на самом деле, самое, что вызывает самое большое опасение, это рост уровня моря. На самом деле, ну, как рост уровня моря происходит, как многие будут думать, из-за таяния ледников. На самом деле, таяние ледников дает где-то треть в рост уровня океана, две трети приходит от термического расширения. Ну, это просто закон физики. Теплая жидкость, теплый газ занимает больше объем. Море теплеет, температура воды растет, вода занимает больше объем. Вот мы имеем такой рост уровня океана. Примерно на 20 сантиметров с начала 20 века вырос уровень, и вот этот уровень он продолжит расти. В 21 веке примерно 30-50 сантиметров ученые предсказывают рост уровня моря, океана. Ну вот Санкт-Петербург достаточно вовремя поставил дамбу, но у нас есть и другие прибрежные города. Хотя Россия, конечно, не так пострадает, как многие, например, тропические страны, которые просто могут уйти под воду, вот Сейшелы, Мальдивы, например. Кроме того, падает кислотность океана, не падает, повышается кислотность океана, падает pH. Растет потеря льда из ледников, сокращается площадь льда в Арктике. В принципе, опять же, модельные расчеты показывают, что где-то к середине 21 века Арктика может перейти на, скажем так, на такой сезонный лед. Лед будет образовываться во время полярной ночи, а во время полярного дня льда уже не будет. Это большая, для нас это, с одной стороны, экономический плюс. Мы, например, можем использовать Северный морской путь, который сократит путь из Европы в Азию. Но, например, для местных экосистем это, конечно, удар. Вот ареал обитания тех же полярных медведей, он съеживается, как шагреневая кожа. Он все меньше и меньше с каждым годом. Но это еще важный момент. Рост у нас происходит не только средних каких-то показателей, но и рост числа природных катастроф. Вот, например, на этом графике приведен рост числа с 1980 года. Такой счет идет. Вот здесь такой темно-красной кривой показано количество землетрясений, цунами, извержений вулканов. Оно, в общем-то, не меняется от года к году. А все явления, связанные с климатом, их количество растет. Это и волны жары, и наводнения, и тропические циклоны, торнадо. Вот этих явлений становится все больше. А что в России? То же самое. Мы как северная страна, страна, находящаяся в северном полушарии, около меняющейся быстро Арктики, испытываем еще более быстрые изменения климата. Вот температура с конца 70-х годов у нас растет со скоростью практически полградуса на десятилетие. То есть вот за 4 десятилетия температура выросла практически на 2 градуса в нашей стране. Особенно быстрый рост происходит вот весной. Ну, наибольшие изменения, кстати, как раз вот можете увидеть, они зимой отмечаются. Зимы то холодные, то теплые. И вот мы в какие-то зимы можем думать, ой, как холодно. И происходит также рост числа опасных погодных явлений в России. Ну, вот этот счет начался не так давно, с 90-х годов. Но если в 90-х, в начале 2000-х было порядка 150-250 таких явлений, которые нанесли какой-то серьезный экономический ущерб, то сейчас мы выходим на цифру в 400. В 400 и почти в 500 таких явлений. Ну, вот этот рост, конечно, статистически незначим, но это некая тенденция такая, которая у нас есть. Ну, собственно, вопрос. откуда дровишки, откуда мы эти данные берем, собственно, как мы выражали свой глаз. Тоже приходится часто слышать, что метеорология, ну, климатология, наука новая. Все это придумал вообще IPCC, Альберт Гор лично все придумывал. И ну, откуда вы вообще все это можете знать? На самом деле климатология как часть метеорологии отсчитывает свою историю вообще из Древней Греции. Само слово «климат» это означает просто наклон по-гречески, на самом деле просто наклон солнечных лучей. Уже греки тогда понимали, что наклон солнца влияет на то, какой климат у вас наблюдается там, в Египте или в Крыму, например. В 16-17 веках появляются первые сети наблюдений метеорологические в Европе, ну, включая в себя 20-30 станций, например. И вот с середины 19 века появляются уже более-менее глобальные наблюдения, это вот стандартные метеорологические наблюдения со станций на судах. Сейчас мы к этим стандартным наблюдениям добавляем достаточно большое количество других наблюдений, и актинометрические наблюдения за составом воздуха, наблюдения за радиационными потоками. Кроме того, у нас работают спутники, что очень важно, мы очень много информации получаем по спутниковым данным. То, чтобы покрыть океан, мы запускаем специальные буи, специальные глайдеры. Кроме того, для того, чтобы взглянуть назад или более детально изучить какие-то процессы, мы привлекаем так называемые прокси-данные, данные из отдельных точек. Это либо палеореконструкции для климата прошлого, то есть, ну, например, ледниковые керны из Антарктиды, например, из ледников каких-то или из Гренландии, либо это дендрохронологические какие-то методы, когда мы извлекаем керны из дерева. Ну, либо какие-то экспериментальные наблюдения, проводятся специальные эксперименты, судовые, самолетные, и тогда ракетные и так далее. Ну и, конечно, мы используем большое количество теоретических методов. Вся наука метеорологии и климатологии базируется на такой фундаментальной физике, в первую очередь, гидродинамика, термодинамика, вопросы переноса радиации. И очень важным, ну, современные статистические методы мы используем, и очень важным инструментом для климатологов являются математические модели, я про это чуть попозже расскажу. Ну так вот, вопрос, а когда мы с вами, вот, как обыватели, ощутим на себе изменения климата? Те самые, которые происходят. Вот. Потому что ну, многие люди считают, что изменения климата есть, все-таки их, наверное, в какой-то, вот именно в нашей стране их уверяют в этом и по телевидению, и по радио, и так далее. А вот на себе вы ощутите эти изменения или нет? Ну, на самом деле, тут очень сильно зависит от того, где находится страна ваша. Ну, например, жители экваториального пояса, они уже на себе прекрасно ощутили. Вот если вот на этом графике серые, кривые такие, это климат, скажем так, привычный, а красный — это климат новый. Вот видите, на самом деле в районе экватора вот эта красная кривая, она уже вышла за серую линию, вот за этот серый диапазон. А у нас этот выход, скажем так, среднего климата совершится где-то в середине 21 века, но некоторые годы будут такими же, как и вот сейчас. То есть, в принципе, нам это сложно достаточно будет ощутить. И то, это при условии, что если там, к середине 21 века мы будем помнить климат конца 20 века, что вряд ли. То есть, вот, собственно, отвечая на вопрос, ну, достаточно сложно нам самим с вами анализировать, собственно, по погоде, которую мы видим за окном, то, что происходит с климатом. Ну вот, например, прогноз аномалии, но это уже не совсем на ближайшие 5 дней, на самом деле это был прогноз от 9 июня, это вот на прошедшую неделю, вот такая температура была в России на прошедшей неделе. Как видите, вот европейская территория — это аномалия. Было холодно, особенно в Поволжье, вот ядро холода в Поволжье было. Если бы вы были в этот момент в Поволжье, вот всю эту неделю провели, вам было бы холодно, и вы могли бы себя спросить, да что-то как-то, какое потепление. А вот если вы были, например, на Таймыре, ну да, я его ощущаю. На юге Дальнего Востока опять волна холода. Вот таких причин волн тепла и холода в наших широтах – это установление меридионального потока. Потока по меридиану, то есть либо с севера, либо с юга. Ну, если сравнить, собственно, что происходит в атмосфере, чтобы понять, вот это, как вот эти вот меридиональные потоки формируются, очень хороший пример можно сравнить с речками. Ну вот представьте, что есть горные и равнинные реки, и под действием силы тяжести горные реки, они быстро текут, пробивают себе путь практически по прямой, а реки равнинные, они вынуждены петлять, вот, меандрировать, чтобы стечь там, в озеро или в океан. Вот очень похожие процессы происходят в атмосфере. Дело в том, что у нас тоже есть своеобразное меандрирование, это атмосферные фронты, струйные течения, они вот это, по сути, такие реки в атмосфере, которые могут в какой-то момент времени течь достаточно прямо, а в какой-то момент времени они могут вот так меандрировать. И вот видите, здесь появляются регионы с затоками холода и регионы с затоками тепла. Вот это и такие события, они могут стать не одну неделю, а могут повторяться вот несколько недель подряд. Вот это аномалия температуры, здесь карта проведена, аномалия температуры в прошедшем мае. За весь май, вот смотрите, Европа получила достаточно серьезный такой заряд тепла. А, например, Сибирь получила такой заряд холода. В Новосибирске 1,1 градуса не хватило для установления абсолютного рекорда мая, абсолютно холодного рекорда. Но зато поставили рекорд по осадкам. А, например, в Европе были установлены многие рекорды тепла. Бельгия, Дания, Швеция, Латвия, в Риге температура, в общем-то, за весь месяц, за май была такой же, как она обычно бывает в июле. В июле. Вот, собственно, те самые волны, вот так вот они идут, да, ну, немножко сдвинулось тут. И причина вот таких как раз меандрирований, струйных сечений, изменения климата. Вот сейчас, на самом деле, это одна из горячих тем среди ученых, установление вот этих причин. И предложено несколько механизмов достаточно близких, но уже с большой уверенностью подтверждено, что именно более быстрое потепление Арктики ведет к установлению вот таких меридиональных потоков, так что это... В какой-то мере вот эти вот холодные затоки, у нас установление холодных режимов, аномально холодных, или долгое время установленных аномально теплых, как летом 2010-го, это в какой-то мере следствие глобального потепления. Ну хорошо, то есть вот давайте немножко остановимся и, скажем так, тезисы, да, такие. Ну, обыватель, он видит погоду, не климат. Холодные периоды, они не говорят об отсутствии или о наличии потепления. Мы с вами должны смотреть на картину в целом, на наблюдения в целом по планете, а не в одной точке. И данные наблюдений, на самом деле, они однозначно и неоспоримо говорят о том, что происходит изменение климата. Не только рост глобальной температуры, но и изменение климата, изменение всех оболочек. Ну, хорошо, следующий вопрос у меня обыватель спросит. Ну, хорошо, ладно, климат меняется, но он менялся и раньше. И что в этом как бы такого-то? Все верно. Климат менялся. Вот здесь я привел изменения температуры. Здесь это компиляция различных данных, инструментальные, потом, конечно, прокси-данные, пали вот те самые реконструкции. Вот видите, мы вот справа вот здесь находимся. Но вот это данные, это прогноз, две точки, не смотреть на них, вот там такая красненькая кривая. Это вот где мы сейчас находимся. Ноль — это средняя за 20 век. Отлично, смотрите, температура в какие-то моменты была на 12-14 градусов выше, чем сейчас. Планета прекрасно переживала такие периоды высокой температуры. Для нее вот такие колебания температуры — это не нечто удивительное. Но вот, например, последний миллион лет мы испытывали переходы от циклов оледенения к циклам к межледниковым периодам. Таким образом, абсолютные значения температуры, они, конечно же, не уникальны. Уникально другое, уникальна скорость роста температуры. Вот за последние 100 лет температура глобально выросла на 1 градус. Ну вот, например, можно с чем сравнить. У нас, к сожалению, за миллионы лет, там, это вот тут миллионы лет, а вот здесь это тысяч, за 1, 2, 3 десятки миллионов лет точность не очень высокая. Но вот мы можем последний миллион лет посмотреть. Ну вот, например, переход от последнего периода ледникового к современному межледниковью, вот он произошел примерно за 10 тысяч лет. Скорость роста, ну вот на 6 градусов потеплела, выросла температура. 6 градусов за 10 тысяч лет. А сейчас 1 градус за 100 лет, скорость выше в 15 раз. Таким образом, уникально ли потепление? По абсолютным значениям нет, по скорости однозначно. То же самое по поводу роста концентрации парниковых газов. Вот здесь вот эта восстановленная концентрация по пузырькам воздуха, которые закапливались в кернах Антарктиды, ну не в кернах, а вообще во льдах Антарктиды, дальше извлекались керны учеными, проводился химический анализ пузырьков воздуха, которые накоплены в этом льду, и по этому составу, собственно, восстанавливалась концентрация СО2. СО2 достаточно такой газ, который хорошо перемешивается в атмосфере, в общем-то нам Антарктида может хорошо сказать о том, какой была глобальная концентрация СО2. А дальше вот в середине... Где-то в конце 19 века началась та самая промышленная революция. Мы стали активно сжигать ископаемое топливо, которое миллионы лет закапливалось в земле. Мы стали сжигать это за десятки лет, стали добавлять углерод в атмосферу. А в середине 50-х годов, в 56-м году, появилась обсерватория на Мауна-Лоа, где стали мерить очень точно концентрацию СО2. Вот эти данные. Ну, опять же, вот на 8 июня 2018 сейчас концентрация составляет 410 частей на миллион. А вот последний миллион лет это было примерно 250-300 частей на миллион. Вот этот рост, он вот на этой шкале уместился вот практически, это вертикальная прямая. Опять же, если мы посмотрим на миллионы лет назад, да, мы имели и 1000, и 2000 частей на миллион, но климат тогда был совсем другой, понимаете, вот и такое большое содержание СО2, и высокая температура. Было несколько других факторов. Светимость Солнца была другая, был другой просто химический состав атмосферы, который отчасти определялся биотой планеты. Просто были другие растения, была другая вулканическая активность, совершенно другой уровень вулканической активности. В атмосферу очень много поступало, например, различных газов, в том числе парниковых, другая конфигурация материков. Вот сейчас никаких изменений в этих основных базовых факторах нету, а рост температуры есть. И он беспрецедентный. Рост не только температуры, но и парниковых газов. И так мы можем сказать, что происходящие изменения климата, они уникальны. То есть, да, климат менялся и раньше, но происходящие изменения сейчас уникальны. Уникальны именно по своей скорости. Поэтому вот на самом деле корректный термин, который сейчас учеными достаточно внедряется активно, это быстрые климатические изменения. Не глобальное потепление, не изменение климата, а быстрые климатические изменения. Потому что вот слово «быстрое» оно очень важное в данном контексте. Следующий вопрос от скептика. Ну хорошо, но а человек-то здесь при чем? Ну, меняется климат. Ну хорошо, ну быстро меняется. Ну а вот а мы с вами, мы такие маленькие на планете, как мы можем на нее влиять? Ну для того, чтобы объяснить вот это влияние, надо посмотреть на энергетический баланс нашей планеты. Такой достаточно подробный график здесь приведен. На самом деле вот тут за каждой цифрой, которая на этом графике приведена, стоит огромное количество исследований, и спутниковых, и наземных, различные актинометрические сети, все новые спутники запускаются, вот эти цифры все уточняются. Видите, здесь не только одна цифра, но в скобках еще приведен разброс. Ну то есть все-таки ученые, они пытаются оценить свои ошибки. Но вот что мы можем увидеть, что вот к нам приходит на планету Земля вот от Солнца примерно 300, цифры это ватт на метр квадратный, это потоки энергии. А приходит 340 ватт на метр квадратный, дальше часть отражается, ну, в большей части облаками, немножко поглощается, не так много на самом деле. Атмосфера наша прозрачна для кратковолновой радиации, которая приходит от Солнца, и примерно половина поглощается Землей. Дальше Земля, как черное тело, тоже начинает излучать радиацию, электромагнитные волны, но поскольку Земля она более холодная по сравнению с Солнцем, то длина волн, на которых излучает наша планета, более длинные волны у вот этого электромагнитного излучения. Вот и дальше излучает Земля. И происходит следующее. В атмосфере находятся такие газы, которые могут улавливать вот эту вот радиацию. Они улавливают ее, нагреваются сами и дальше излучают вверх и вниз. То есть вот происходит излучение уже с более высоких слоев атмосферы. То есть на самом деле в космос радиация уходит не с планеты, не с поверхности непосредственно планеты, а вот с некой высоты, которая температура чуть-чуть ниже на этой высоте. А вот и часть уходит вниз. Вот эти парниковые газы, собственно, и нагревают нашу планету. Вот немножко про тот самый парниковый эффект. Вот смотрите, вот как выглядели вот эти линии, это как выглядела бы плотность потока, если бы не было атмосферы. Вот красное — это сколько бы приходило на нашу планету, а вот заштрихованное — это сколько реально приходит. Но вот здесь ультрафиолет, он извлекается озоном, к счастью для нас, озон нас защищает от жесткого ультрафиолета. Ну дальше немножко вот поглощает водяной пар, но вот в основном вся эта часть приходит к нам. А вот что уходит? Вот столько бы уходило, например, а вот в реальности уходит вот столько. Все остальное задерживается. Ну вот здесь видны основные парниковые газы, они, собственно, являются парниковыми за счет своего молекулярного строения, за счет своей несимметрии, у них происходит распределение заряда, и за счет этого есть там такие своеобразные вибрации, скажем так, у составляющих этих газов друг с другом, на которых они, на этих вибрациях они могут улавливать длинноволновую радиацию, они на тех же длинных волн вибрируют, улавливают и отправляют вверх и вниз. Очень важный момент, который вы должны понимать, что парниковый эффект для нас — это благо. это огромное, просто, скажем так, плюс. Планета дала нам жизнь только потому, что есть парниковый эффект. Если бы парникового эффекта на Земле не было, температура была бы минус 18 градусов. То есть у нас воды практически в трехфазном состоянии не было. Это был бы ледяной шар. А у нас температура на планете Земля была плюс 14, сейчас уже, наверное, более корректно назвать плюс 15. То есть вот 33 градуса добавка парникового эффекта. У нас может существовать вода в трех фазах, существует та жизнь, вот, скажем так, ну, в той форме, к которой мы привыкли. Да, у меня тут была долгая анимация, но ладно, смотрите, на самом деле история теории глобального потепления, она насчитывает, вот самого глобального потепления, парникового эффекта насчитывает практически 200 лет. Но если вначале вот просто такое теоретическое описание парникового эффекта Фурье предложил, потом были приняты уже экспериментальные наблюдения за тем, как газы поглощают. В начале 20 века, собственно, появился термин «парниковый эффект». Вот в 56-м, как я уже говорил, вот Киллинг из Института Скрипса океанографического американского на станции Мауна-Лоа, это Гавайи, то есть удаленный регион от всех промышленных каких-то регионов, установил обсерваторию, которая наблюдала за СО2 достаточно уверенно, достаточно точно. И вот эта известная кривая Киллинга, так называемая, по имени ученого, который основал обсерваторию, но она вот показывает тот самый рост концентрации СО2. Если мы начали при концентрации чуть меньше там, 300 частей на миллион, то сейчас 410. В 50-х годах, также вот параллельно с этой установкой обсерватории, ЗЮС открыл очень важный эффект, который потом так и назывался эффект ЗЮСа, сокращение тяжелых изотопов углерода в атмосфере, изотопов С14 и С13. Вот эти изотопы, они образуются, С14 вообще только в атмосфере образуется, С13 образуется в атмосфере, в океане и при извержениях из вулканов он туда может попадать, но не образуется в растительности. А вот С12, обычный углерод, он образуется как раз в растительности. Да, и вот сейчас происходит сокращение вот этих изотопов С13 и С14, то есть все больше становится изотопа С12, ну, обычного углерода, который попадает в атмосферу как раз за счет сжигания ископаемого топлива. Это вот одно из важных доказательств того, что углерод в атмосфере, ну, не весь, конечно, а небольшая добавка этого углерода, имеет антропогенное происхождение. А в 69-м году американские и советские ученые впервые с помощью моделей показали рост концентрации СО2. В 79-м году появились математические модели уже в том виде, в котором мы их сейчас видим. В 88-м году появился та самая IPCC, которая в 7-м году получила Нобелевскую премию мира. А вот в 99-м подоспели керны с озера Восток, где был показан беспрецедентный рост концентрации СО2. Давайте немножко про модели поговорим. Дело в том, что модели — это очень важный инструмент для климатолога. Дело в том, что мы не можем ставить эксперименты на всей планете, но планета у нас одна. Мы не можем взять и вот искусственно удвоить концентрацию СО2 и провести, и посмотреть, подождать 200 лет и посмотреть, ну, как температура отреагирует. Не можем мы этого сделать. Выход — создать математическую модель, которая максимально точно, максимально достоверно описывает все процессы, происходящие в климатической системе. И уже на основе этой модели математической, численной, ставить какие-то эксперименты. Вот эти модели, они эволюционировали со временем. Раньше они там было совсем немного слоев, включали только сушу, океан. А сейчас это и развитая химия, и аэрозоли, цикл углерода и так далее. То есть на самом деле это очень-очень серьезный продвинутый инструмент, который всегда тестируется на данных наблюдений. И вот с помощью этого инструмента мы, собственно, и делаем основные выводы о том, например, о чувствительности климата и так далее. Ну вот, например, еще одно важное доказательство, собственно, роли человека — это невозможность климатических моделей воспроизвести современное потепление. Вот две кривые. Первая кривая — это здесь учитывались только естественные факторы. Ну вот, например, это плохо немножко видно, размыто. Это, например, второй график — это солнечная активность, вулканическая активность, естественная изменчивость климата — это различные циклы в океане. Вот есть еще антропогенная добавка. Вот в правом графике используются все естественные плюс антропогенные. И вот с учетом всех этих факторов модели воспроизвести могут современные потепления. Это тоже важное доказательство. Мы используем современный, ну практически совершенный инструмент. И дальше мы с помощью этого инструмента показываем, да, потепление обусловлено человеком. Ну, вот здесь вопрос бывает, что, да модели, что вы нам эти модели, вот эти модели предсказывают погоду, да? Что вы знаете, вот погода, опять синоптики врут, говорили дождь, дождя нет или наоборот. Ну, на самом деле надо понимать, что разницу между прогнозом погоды и прогнозом климата. По сути, прогноз погоды, он включает в себя и начальные, и конечные, и начальные, и граничные условия. То есть мы должны знать полностью состояние атмосферы в какой-то момент и все, что происходит у нее на границах. И дальше мы можем вот моделировать вперед и смотреть. То есть вот, а климат, нам не важны начальные условия, мы о них забываем, мы только знаем вот о том, о каких-то факторах. Вулканах, солнце, концентрации парниковых газов, это те самые граничные условия. Вот опять же вернусь к картинке с человечком и с собакой. Вот представьте, что собака – это прогноз погоды. Вот как куда побежит собака, влияет не только длина поводка, но вот предположим, что длина поводка – это те самые граничные условия, но и настроение собаки, какие-то запахи и так далее. Это все начальные условия. А человек, он идет по одной дороге. Вот эта дорога, она задается достаточно уверенно граничными условиями. Как, где она там начиналась, уже вообще не важно. Вот он идет по этой дороге и идет. И вот, собственно, модели, они показывают климатические, они показывают именно вот этот ход по этой дороге. На самом деле модель, конечно, если вы посмотрите вывод модели, вы можете взять ячейку по Москве, открыть 2073 год, открыть какой-нибудь там 14 июня и увидеть в этой ячейке, какая температура будет, сколько выпадет осадков, но это на самом деле вам не скажет, что вот в эту дату в Москве будет вот такая погода. Нет, модели так не работают. Модели всегда показывают вам некое статистическое состояние, некую вероятность того, что будет вот такая температура. Вам на самом деле, чтобы честно посчитать температуру в Москве, там в 70-х годах надо взять там лет 10, взять все июньские температуры и посмотреть на функцию распределения. И тогда вы будете знать, что вот с такой вероятностью средняя температура будет такая, аномалии вот могут быть такие и так далее. Вот это то, что можно брать из климатических моделей. А погоду брать из них нельзя. Это просто совершенно разные понятия, хотя они базируются на одних и тех же моделях. Ну и в качестве заключения, еще раз, ключевые моменты. Обыватель видит погоду, не климат. И холодные и теплые режимы, они ни о чем не говорят. Данные наблюдения однозначно и неоспоримо свидетельствуют о изменениях климата. Эти изменения беспрецедентны по скорости. И основная причина современных климатических изменений – антропогенная деятельность. Вот три доказательства важных: изотопный состав, беспрецедентность роста концентрации, скорость этого роста и вот модельные расчеты, которые не могут нам воспроизвести современное потепление без учета антропогенного воздействия. Ну, если есть желание что-либо еще почитать, вот можно, конечно, научные статьи читать, можно читать эти отчеты, они на самом деле достаточно хорошо компилируются, там сидят хорошие, нормальные ученые, которые не заинтересованы в том, чтобы что-то фальсифицировать. Есть и отчеты российские Росгидрометы, есть вот отчеты той самой международной группы экспертов по изменению климата, МГИК, IPCC. Ну вот есть хороший сайт Skeptical Science. Давайте быть скептичными по отношению к скептикам, хороший лозунг у них. Там тоже вот разобрано более 100 мифов об изменении климата. Ну все, спасибо за внимание.
5: Спасибо. Я хочу сказать, что у нас уже второй раз, кстати говоря, на форуме доклад на тему глобального потепления, потому что эта тема очень волнует наших делегатов. Ну, климат и погода – это то, что ощущают на себе все. А сейчас я бы попросил включить видео-вопрос от нашего эксперта из Норвегии, климатолога Игоря Изау.
6: Здравствуйте. В самом дождливом городе Европы стоит рекордно теплый май. Вчера даже городские власти насыпали новый пляж на радость людям. В связи с этим у меня два вопроса, Александр. Первое. Связана ли эта локальная волна тепла с другими волнами тепла и с глобальным потеплением? И второй вопрос. Как вы думаете, в связи с потеплением климата, различия между тропиками и северными широтами будут усиливаться или сглаживаться?
4: Да. Отвечаю. Ну, смотрите, на первый вопрос я уже, наверное, частично ответил во время презентации. Вот та самая волна тепла, которая в мае наблюдалась, а у нас волна холода, это действительно Ученые сейчас достаточно уверенно связывают с изменением климата, с так называемым эффектом полярного усиления, когда у нас Арктика теплеет быстрее, чем экватор. Из-за этого меняется градиент экватор-полюс, он ослабевает, ну, потому что экватор теплеет медленнее, чем полюс. То есть вот такой наклон у нас температуры, вот тут экватор, вот тут полюс, тут очень холодно, тут тепло. А теперь представьте, что у вас он вот становится таким, здесь теплеет немножко, а здесь теплеет сильно в Арктике. Вот этот градиент ослабевает, и через вот там несколько передаточных механизмов сейчас рассматривается, вот ослабление этого градиента ведет к усилению меридиональных потоков, к ослаблению зонального переноса. Вот то, что мы привыкли с вами, что Атлантика – кухня погоды, там все время приходят циклоны один за другим из Атлантики. Сейчас уже не совсем так, сейчас очень часто периоды, когда прерывается вот этот западный перенос и формируются меридиональные затоки вот, жары, затоки тепла, как было в 2010 году, ну или вот в мае 2018 в Европе. То, что в Бергене, да, было аномально тепло. Ну, а с другой стороны, вот на другой части этой волны затоки холода и затоки влаги. А что касается климата, ну, здесь такой момент. Те же северные регионы, например, Скандинавия, они не сказать, что они будут испытывать какой-то тропический климат, да. В какие-то периоды вам будет казаться, что у вас тропики. Там вот это знаменитый вопрос, а можно ли, будем ли мы выращивать бананы в России, да. Он, собственно, идет отсюда же. Дело в том, что летом действительно мы в какие-то периоды будем считать, что мы находимся в тропиках. Но не стоит забывать, что у нас сохраняются периоды вот тех самых затоков холода, когда на 10, 15, 20 дней может установиться холодная погода, и все бананы, они, конечно же, перемерзнут. И, то есть климат, нельзя сказать, что он будет вот там такой же, как в тропиках, например. Да, немножко будет сглаживаться этот градиент, но вот про эти затоки не надо забывать. Климат просто становится немного другим. Искать какие-то совсем аналоги не совсем правильно.
5: Наш делегат прислал вот такой вопрос. Есть мнение, что для предсказания глобального климата и ответа на вопрос о глобальном потеплении необходимо собирать больше статистики, увеличивая количество датчиков. Как минимум, установить больше датчиков для оценки баланса поглощения CO2 почвой в разных участках земного шара. Правда ли есть такая идея? Если да, то как воплощается она?
4: Да, но... Естественно, ученые хотят больше датчиков, больше измерений, знать как можно точнее обо всем, что происходит на нашей планете. На самом деле, для того, чтобы улучшить качество прогноза погоды того же, ну просто надо всю планету датчиками заставить. Ну вопрос, где мы будем с вами тогда жить, если все будет в датчиках. Ну, по поводу непосредственно почвы и CO2. Ну, во-первых, почва, она не поглощает CO2, наоборот, собственно, имитирует. Есть почвенное дыхание, CO2 поступает из почвы. Хороший вопрос по поводу датчиков. Дело в том, что очень разнородные экосистемы все время. То есть, в принципе, чтобы получить какой-то интегральный поток, ну, нам надо заставить датчиками там опушку, центр леса, поле, там овраг, северную экспозицию, склоны, южную экспозицию. Ученые не совсем таким образом действуют. Сейчас большая ставка сделана на спутниковые данные, безусловно, потому что они имеют глобальное покрытие. Они вот эти данные валидируются в каких-то регионах, но вот ключевые регионы которые у нас еще вызывают вопросы, это, безусловно, тропические леса, данных не так много, именно точечных. Вот установка, так называемая Flux Tower, потоковые башни, у нас в России несколько таких башен есть, в тропических лесах их немного, но спутники дают достаточно хорошую информацию, и все-таки сейчас ставка ученых именно на спутники идет.
5: Спасибо. Давайте-ка мы посмотрим на результаты онлайн-голосования. Мы сможем сейчас это сделать? Прошу на экран вывести результаты. О!
4: Угу. Ну, чуть ниже, чем в той статье.
5: Отлично.
4: 54%.
5: Спасибо. Так, пожалуйста, микрофон вот в левый блок, вот туда, да. Вот с этой стороны я рекомендую обойти. Вот там девушка тянет руку. Да, вот она уверенно так тянет. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вот здесь, да, вот девушка. Угу. Пожалуйста.
7: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Елена, и я хотела поинтересоваться. Вот вы сказали про Атлантику, кухню погоды, что она перестает быть таковой. Насколько реален, ну скажем, сюжет фильма «Послезавтра», когда перестал перемешиваться океан, и становился Гольфстрим, и все побережье Атлантики покрылось снегом. Насколько это правда?
4: Ну, нет, это, конечно, в данном случае это нереально. Действительно, сейчас происходит небольшое замедление глобального конвейера. И вот регион Северной Атлантики, регион Атлантики, он немножко там замедляется темп потепления, даже если небольшое похолодание, модели, в принципе, достаточно уверенно это предсказывают. Какого-то похолодания и замерзания нет, не предвидится. Вот дело в том, что на чем основан фильм «Послезавтра». Он был основан на разрушении Лаврентийского щита, когда лежал большой щит над США, Лаврентийский щит, ледниковый, покровный ледник. Он разрушился, и дальше по реке Святого Лаврентия стало много пресной воды поступать в Атлантику. Там даже сформировалось вот что-то наподобие, как вот в Крымске наводнение было в 2012 году, когда выпало много дождей, а дальше там появилась искусственная дамба, которую потом прорвало. Там было похоже, там лед накопился, потом его прорвало, и очень много массы пресной воды попало в Северную Атлантику, и действительно Гольфстрим стал нырять сильно раньше, и вот из-за этого было похолодание, ну, конечно, не такое, как в фильме. Сейчас такие явления, они, в принципе, даже вот разрушение Гренландии, которое происходит, оно гораздо более плавное происходит. Нет, это все-таки фантастика.
5: Пожалуйста, вот, Кристина, стоп, назад. Вот, да.
8: Добрый день, Максим меня зовут. Вот когда вы рассказывали о парниковых газах, вы показали, что помимо СО2, водяной пар, а можно сказать процентное отношение ответственных за парниковый эффект у водяного пара и у СО2?
4: Водяной пар – это, безусловно, основной парниковый газ. Это там 90%, порядка 80-90% парниковый газ. Но дело в том, что он практически стабилен, как бы, они были уравновешены, эти газы, а вот та добавка антропогенная. Ну вот я говорил, 33 градуса парниковый эффект. Да? Вот то, что у нас уравновешено было, это было 32 градуса. А мы вот добавку в 1 градус даем. Ну вот вам и процент, собственно.
5: Спасибо. Вот вдали там я видел руку. Да, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Странный звук. У меня вопрос такой. Окей, мы верим, да, вот будем считать, что агент Малдер нас убедил. Что делать? То есть что мы можем сделать для того, чтобы сломать эту тенденцию? Мы можем замедлить, мы можем остановить, можем ли повернуть вспять? Причем не в масштабах одного человека, там, покупать меньше пакетов, выбрасывать там меньше аэрозолей. А в целом, есть ли прогнозы какие-то у климатологов? Можем ли мы поменять в целом глобально эту ситуацию?
4: Да, спасибо за вопрос. Но прогнозы вот такого рода, они уже делаются, конечно, не климатологами, а экономистами, потому что это все-таки поведение уже общества и экономики должно в первую очередь измениться. Действительно, мы просто... Ну, первый шаг – это мы должны перейти от общества потребления к какому-то обществу, не знаю, экологического просвещения, что ли. Я не знаю, как его сформулировать, это название. Меньше пакетов даже дело не в аэрозолях, а аэрозоль-то они охлаждают как раз в том, что меньше, чтобы менее углеродный был наша жизнь, меньше углеродный след, так называемый. Ну, например, не прогревать автомобили, там, сел и сразу поехал, не надо его 10 минут греть, вы добавляете лишний СО2 в атмосферу и так далее. Это первое. Что можно делать на уровне государств? И на самом деле Парижское соглашение, оно на это направлено. Да, многие его ругают. Да, это там Киотское еще хуже было. Киотский протокол, первый блин комом, как говорится. Но дело в том, что это вот страны, политики собрались, и они для себя поняли. Они сказали, да, это проблема. Да, нам надо что-то делать. Давайте думать, что. Первым делом переходить на безуглеродную экономику, безусловно. То есть мы должны отказываться от всего, что имитирует углерод. Даже те же, вот наш президент говорил про переход на газовые автомобили, нет, мы должны переходить на электроавтомобили. Или вообще отказываться от автомобиля, переходить там на велосипеды, не знаю. Это если мы говорим о глобальном потеплении и о том, можем ли мы его остановить. Но проблема еще в том, что у СО2 в атмосфере достаточно долгое время жизни, вот именно не в плане химическом, а в плане того, что запущен ряд цепочек, который уже не может остановиться. И даже если мы сейчас все наши эмиссии в ноль как бы переведем, то потепление продолжится. Сейчас ученые активно разрабатывают методы извлечения СО2 из атмосферы, но пока они достаточно дорогие и не очень эффективные. Есть методы геоинжиниринга, например, мы можем как-то искусственно влиять на климат и охлаждать его, не меняя состав парниковых газов. Ну, это еще тема, огромная тема, огромные лекции.
5: Спасибо. Балкон, пожалуйста, там прямо лес рук вообще, не знаю, туда. Вот. А там уж... Мне все равно не видно. Выбирайте.
10: Да. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Спасибо вам, Александр. Мне очень понравился ваш доклад. Очень интересно. У меня к вам такой вопрос. А вот как глобальное потепление повлияет на нашу промышленность, на человека? Вот, например,
5: Например?
10: Ну, это как-то на нас хорошо повлияет. Сыграет карту на руку или наоборот, что случится что-то плохое.
5: Спасибо. Как зовут?
10: Спасибо.
4: Да, ну, узнаем потом, как зовут. Смотрите, вопрос того, где вы находитесь. Где-то может повлиять хорошо, если вы живете в прибрежном городе, на вас, скорее всего, это повлияет плохо, просто ваш город будет затоплен. Вы живете, может быть, на севере, но к вам приедут те, у кого город затопило, и вы вокруг увидите миллионы новых лиц. Скорее, на большую часть населения повлияет, безусловно, плохо. Просто изменение абсолютно уклада того, что было раньше, там, инфраструктура, просто проживание и все. Вот все меняется. Люди просто в какие-то моменты не могут находиться, особенно в тропических, в экваториальных поясах, которые проживают, но там становится слишком жарко. Люди просто не выдерживают. Но, например, в Сирии война, вот сейчас есть тоже исследование над тем, что там была долгая засуха, вот все это начало миграции в Европе, вот эти все изменения и так далее. Какие-то можно и плюсы извлечь. Например, у нас все-таки мы стали меньше тратить там энергии на отопление зимой. Плюс. Тут важно просто понимать все риски, оценивать, понимать все изменения и пытаться найти из них какие-то, извлечь какую-то выгоду. Но по сути я все-таки считаю, что, и большая часть ученых считает, что, конечно, это больше вред нанесет. И нам надо как-то к этому адаптироваться.
5: Так, и последний вопрос. Вот мужчина поднимает руку. Да, пожалуйста.
11: Добрый день, Александр. У меня такой шуточный вопрос, но в каждой шутке есть доля шутки. Есть такой миф, он даже отражен в массовой культуре, что вот это вот все сжигание нефти, нефтепродуктов, это все на самом деле чушь. Все дело в том, что очень много животных домашних, вот они выделяют кишечные газы. Скажите, пожалуйста, это на 100% чушь или на 99%?
4: Нет, это не чушь, но вклад от этого эффекта не очень большой. Он есть. Есть вклад вообще от изменения землепользования. Во-первых, вообще на климат люди стали влиять издревле, когда стали вырубать леса. Вырубка леса, и когда лес превращается в пашню, это уже влияние на глобальный климат. Если это вы делаете, например, на протяжении сотен лет, вы просто меняете альбедо планеты. И вот те стрелочки, которые показывают, там энергетический баланс, меняя чуть-чуть одну из стрелочек, вы меняете весь глобальный климат. Сейчас, да, есть такой какой-то там сорт коров, бельгийских, что ли, я уж не помню, которые действительно больше метана выделяют, чем другие коровы. И, вклад от них посчитали, он такой не очень большой, там меньше 0,1 градуса. И опять же про метан, в отличие от СО2, метановый цикл, метан не запускает какую-то цепочку необратимых. Вот у него химически он выводится с 12 лет, через 12 лет его не будет и все. То есть вот мы там откажемся от этих коров и все, например. Это не шутка, но вклад маленький.
5: Александр, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я не хочу на вас давить, кажется...
4: Да, я согласен.
5: Что мальчику.
4: Однозначно.
5: Мальчику уходит книга Айси Казанцевой в интернете, кто-то не прав. Сейчас я хочу еще раз попросить поднять руки, кто по-прежнему считает, что глобального потепления нет. Так, динамика налицо. Спасибо. И покажут нам скетч на тему последнего выступления. Юлия Родина нарисовала. Вот, посмотрите. Замечательно. Спасибо вам, Александр. Мы еще наверняка вернемся к этой теме. Я надеюсь... Нет. Но я уверен, что среди комментариев, которые появятся к видео с этим докладом, в первой пятерке будет «не убедили». Ну, что поделать. Да, мы к этой теме обязательно вернемся. Друзья, да, еще. Череп человека, который еще не знал о глобальном потеплении.
4: Спасибо.
5: Наш форум подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас, что вы весь день были с нами. Поблагодарить тех, кто весь день смотрели нас онлайн. Сейчас еще маленький опрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто изменил сегодня свое мнение по какому-нибудь научному вопросу. Угу. Я попрошу тех, кто смотрит нас дистанционно, в чате написать тему, по которой вы изменили свою позицию. А кто планирует поделиться тем, что он услышал, со своими друзьями и близкими? Угу, спасибо. Видишь, Йода, не зря из Африки Южной летел ты. Наш форум закончился, но проект наш продолжает работу. Мы недавно провели дебаты между антропологом Станиславом Дробышевским и креационистом Константином Буфеевым. Вроде бы получилось неплохо. Я прошу вас, пишите дебаты, кого с кем вам больше всего хотелось бы увидеть. Но мы участвуем в дебатах иного рода. Вчера состоялось очередное слушание по делу историк космонавтики Антон Первушин против журналиста Игоря Прокопенко. Я не могу вам рассказывать все детали, но вот хочу сказать, что юрист Прокопенко прямым текстом заявил, что некоторые передачи из цикла «Самая шокирующая гипотеза» — это постановки, в которых актеры под видом ученых-экспертов произносят заранее согласованный текст по сценарию. Это прозвучало фактически вот официально. Ждите публикацию. Кстати, в осенью 2018 года будет вручение премии «Почетный академик ВРАЛ», уже третья, за достижения в области лженауки. Думайте о том, кого выдвигать в качестве кандидатов. Наша выставка в июле поедет в Костенки в Воронежской области, потом полетит на Сахалин, в Абакан, в Мурманск, Салехард и так далее. В ближайшее время мы опубликуем видео докладов с сегодняшнего мероприятия, и я ожидаю бурного всплеска эмоций у различных граждан, которые услышат, что ВИЧ вызывает СПИД, или увидят уголок в граните. Ну что ж, столкновение с реальностью бывает полезным, хотя иногда и болезненным. Мы, как всегда, объявляем конкурс на лучший отзыв о форуме. Пришлите нам ссылку, и автор самого интересного отзыва получит бесплатный билет на наше мероприятие в течение года. Я благодарю вас, благодарю наших докладчиков, благодарю спонсоров и наших замечательных волонтеров. До встречи осенью на форуме «Ученые против миров 4». С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки. Спасибо.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Обычно принято считать, что хищники окрашены так, чтобы их никто не видел. Такая окраска называется криптической, камуфляжной, как угодно. Но когда смотришь на этих птиц в полете, особенно в южных странах, порой поражаешься красоте узора, который нарисован, что ли, природой на их крыльях. Какой в этом смысл? Этот вопрос я решил задать Алексею Александровичу Мусолову, орнитологу, нашему научному консультанту и натуралисту. Привет, Алексей Александрович. Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Здравствуйте, Иван Игоревич. Ну, я по этому поводу могу сказать следующее, что все-таки, если мы посмотрим с вами на окраску хищных птиц, то она действительно в основном криптическая, то есть она в основном буроватая, черноватая, сероватая и тому подобное. При этом еще нужно, наверное, одну важную деталь указать, такую неожиданную. У птиц существует так называемое тетрахроматическое зрение, то есть они способны воспринимать еще, ко всему прочему, отраженный ультрафиолет. И у многих групп птиц в окраске присутствуют структуры, позволяющие им, так сказать, идентифицировать различные вот эти узоры, они будут светиться в отраженном ультрафиолете. Вот у хищных птиц вот этих узоров отраженного ультрафиолета нет. У них есть только, собственно говоря, вот эта окраска, обусловленная в основном различными компонентами такого пигмента, как меланин. То есть у них окраска варьирует от черной там, до рыжей, красноватой, буроватой, сероватой, так или иначе.
1: Да, Алексей Александрович, не могу не спросить, а кто измерял-то вот эту самую окраску в ультрафиолете вообще? Как это можно сделать?
2: Ну, впервые это работы были проделаны при помощи устройств, которые носят название спектрофотометры, которые позволяют непосредственно уловить, действительно ли существуют какие-либо компоненты в окраске, которые имеют действительно вот это отражающие способности в ультрафиолете. Ну и плюс к этому для птиц это явление достаточно хорошо известно. Действительно, многие виды птиц, да большинство видов птиц способны видеть эту ультрафиолетовую окраску. И вот хищные птицы, они как раз не обладают этой окраской, то есть они как бы и в этом вопросе стараются выглядеть менее заметными, то есть не такими выделяющимися на фоне окружающей среды. То есть для них все-таки главное – это поймать добычу. Но у тропических хищников действительно формируются какие-то такие специфические окраски, которые нам кажутся чрезвычайно яркими, кажутся такими выразительными и отличающими, ну, по крайней мере, от хищников нашей средней полосы. И здесь, наверное, есть целый ряд объяснений, но при этом, что самое интересное, для каждой группы видов этих хищных птиц, наверное, объяснение будет свое и достаточно специфичное. Вот если мы с вами посмотрим на разнообразие вообще, в принципе, видов животных, допустим, тех же самых птиц, тех же самых хищных видов птиц, характерных для высоких широт, то есть для бореального полюса, пояса, где мы с вами живем, и для тропиков, то окажется, что, естественно, в тропиках разнообразие значительно больше. Вот в этом кроется, кстати говоря, одна из причин, не только разнообразие видов, но и разнообразие окрасок, которые проявляются у хищных птиц в тропиках. Их там больше видов, и, соответственно, им нужно четко различать видовую принадлежность друг друга. Отсюда

0: и больше разнообразия окрасок. Они становятся разноцветнее, появляются различные сигнальные элементы, которые бы позволяли бы там четко идентифицировать, какому виду данная птица принадлежит, и появляется тот самый достаточно интересный компонент разнообразия окрасок, в том числе яркости окрасок и даже неожиданных украшающих элементов, которые появляются у хищных птиц в тропическом поясе.
1: Почему именно в тропическом? Вот непонятно.
0: А потому что там больше видов этих самых хищников, и им нужно просто-напросто различать друг друга среди этого разнообразия. Это одна из причин вот этих вот компонентов окрасок.
1: То есть, давайте четко сейчас, Алексей Александрович, вы считаете, что вот такое многообразие окраски – это чисто работа по разделению видов, да? То есть видовая дифференциация, как говорим мы, зоологи, ну, чтобы один вид отличает от другого, при выборе полового партнера он должен четко понимать, что перед ним особь его вида, потому что с другим видом может и не получиться, может быть нежизнеспособное потомство, в общем, это жизненно важно. Отличить особь своего вида от особи другого, правильно?
0: Это одна из причин, всего лишь одна. Ну, допустим, возьмем сообщество, допустим, грифов африканской саванне, где мы, допустим, можем увидеть там грифа рюпеля, который такой с удивительной там чешуйчатой окраской. Можем увидеть наших белоголовых сипов с такими бурыми окрасками, а еще несколько видов сипов. Их там много, их там больше 5-6 видов падальщиков, которые, в общем-то, живут практически бок о бок и питаются на одних и тех же трупах животных, и, в общем, все время постоянно с друг другом общаются.
1: Ну да, на трупах...
0: падальщиков, допустим, на Кавказе там или где-нибудь в Крыму, там всего лишь навсего пара видов, которые очень четко различаются друг от друга. Там черный гриф и белоголовый сип. И отсюда, в общем-то, естественно, и возникает вот эта вот необходимость большого набора опознавательных признаков, которые позволяли бы видам хорошо различать друг друга именно вот для правильного выбора брачного партнера своего собственного вида. Так что это одна из причин.
1: Но вот мне довелось наблюдать межвидовые сообщества этих самых грифов на падали. Ну, они же все ведут себя по-разному, и разная у них очередность даже, и разные возможности по расчленению этих самых трупов, недоеденных хищниками, разные возможности. То есть один может там сквозь кожу какую-то толстую пробиться, а другой зато может там нырнуть куда-то с головой. И это можно было наблюдать. То есть они и так вроде бы как-то различаются, но это вот такая вот дополнительная штука получается, да, вот в окрасе, тем не менее. Или, может быть, и этот окрас имеет важную роль именно вот во время таких боевых столкновений на падали.
0: Вот тут мы приходим к еще одной очень интересной теме, которая тоже во многом влияет на окраску хищных птиц. Ну, действительно, то, что хищные птицы имеют окраску, ну вот с грифами и сипами более непонятно, да, действительно, они действительно благодаря своей собственной окраске выстраиваются в определенную очередь при потреблении туши. Но там, кстати говоря, большую роль играет не столько окраска, сколько размерные параметры. Понятно, прилетает какой-нибудь громадный ушастый гриф, он просто-напросто разгоняет всех и начинает пировать.
1: Да, так и есть. А потом прилетает марабу и разгоняет вообще всех.
0: Совершенно верно. Еще одна очень интересная особенность – это некий стереотип, который возникает в каждой местности, и этот стереотип как бы внешнего облика хищной птицы. И вот он, вероятно, формируется каким-то образом исторически. Вот если мы с вами возьмем хищных птиц Африки, то простой подсчет окрасочных признаков, особенно хищников-орнитофагов, то есть тех хищников, которые питаются птицами, показывает, что, например, в Африке большинство и орлов, и ястребиных орлов, и крупных ястребов, и разных других групп хищных птиц, которые питаются птицами, они все имеют либо черную, либо черно-белую окраску. То есть здесь возможно предположение следующее, что хищные птицы ведь достаточно сильно завязаны на, и вообще любые хищники, на стереотип поведения и себя как хищника, и жертвы. Жертва должна убегать. И жертва должна опознать прежде всего хищника. Мы знаем множество примеров, когда жертва вдруг начинает защищаться, и хищник просто находится в полной растерянности. Ну, известная история, когда, например, зайцы разворачиваются, кидаются на спину, начинают бить ястребов лапами, или когда ласточки гоняют чеглаков и ведут себя не как жертва, наоборот, нападающие, и в результате хищник, в общем-то, не выполняет свою функцию хищника. Так вот, скорее всего, существует вот такой дуализм. То есть хищник должен показать, что он хищник, жертва должна его испугаться, и в результате она начнет улепетывать. И он тогда реализует свою вот эту стратегию добывания. И в местности в определенной формируется вот такой вот стереотип, вообще, в принципе, образ хищной птицы как таковой. И вот в Африке, например, каким-то образом, я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать почему, но действительно большинство птиц хищных орнитофагов имеют черно-белую окраску или черную окраску. В то время как в других регионах такого не наблюдается. То есть это вот еще один из путей формирования таких окрасочных компонентов у хищных птиц.
1: Ну, самое-то интересное нам понять, почему в определенной местности определенный стиль возникает. Ведь наверняка есть какие-то закономерности в этом. Алексей Александрович, то, что мы видим, это мы видим картинку сейчас, да, вот уже сложившуюся. Но складывалась-то она сотнями тысяч лет, то есть в процессе эволюции, там, а зачастую и миллионами, да, лет, когда животные приобретали те или иные характеристики окраски или те или иные другие какие-то адаптации, хищники свои, подстраиваясь под жертв, жертвы свои.
0: Тут мне кажется, что вот этот, естественно, процесс притирки был очень длительный и очень такой скрупулезный и очень тонкий. Но здесь, мне кажется, не стоит сбрасывать со счетов просто элемент случайности. Ну, просто вот, что называется, так получилось, так сложилось. Именно вот для данной конкретной местности, ну, к примеру, возьмем характернейший, сформировавшийся вообще практически повсеместно общий тип окраски, который мы с вами называем ястребиный тип окраски. Да? То есть это когда нижняя часть тела птицы хищной напоминает тельняшку, то есть покрыта такими поперечными полосами. И вот этот ястребиный тип окраски, он, в общем, достаточно такой хорошо ярко выраженный сигнал о том, что эта птица принадлежит группе хищников, что, в общем, вызвало даже появление видов нехищных птиц, которые мимикрируют под ястребов. Это и всем хорошо известные кукушки, это и ястребиные славки, это и некоторые виды различных других групп птиц, которые приобретают вот такую мимикрию под стандартный облик хищной птицы для данной местности.
1: То есть получается, что хищнику, кроме всего прочего, еще выгодно сообщить жертве о том, что он хищник, что его нужно бояться, да, для того, чтобы жертва побежала. Потому что если она его встретит мощным правым прямым, грубо говоря, навстречу, то хищнику может не поздоровиться. Так получается?
0: Да, совершенно верно. Тому доказательством служит некий вот стереотип окраски, который еще характерен для хищных птиц. И, кстати говоря, вот что самое интересное, в основном для хищных птиц-орнитофагов, то есть те, которые питаются птицами. Те хищники, которые, в общем-то, питаются в основном, допустим, сурками, теми там сусликами и так далее, разными шейными грызунами, они, в общем-то, в большей степени засадники, они нападают неожиданно. А вот те хищники, которым важно, так сказать, догнать и поймать, вот для них, естественно, значительно важным компонентом является то, чтобы жертва четко понимала, что он хищник, и вдруг ни в коем случае не начала защищаться от него. Потому что тогда стереотип охотничий не сработает.
1: А может быть, эта тельняшка, она просто на большой скорости сливается? Такое может быть.
0: По поводу тельняшки тут много есть разных предположений. Одно из них заключается в том, что вот такой вот тип окраски, такой чешуйчатый, струйчатый, полосатый, он вообще, вероятнее всего, достаточно древний тип окраски. Возможно, что он просто закрепился вот именно таким образом, как у каких-то еще предковых форм хищных птиц она была, как один из древнейших типов окраски, и закрепился как вот такой стереотип для опознавания хищных птиц. Но это вот то, что касается вот этого очень специфической окраски ястребов с их вот этой вот тельняшкой, которая, в общем-то, стала их, если хотите, визитной карточкой.
1: Да, но есть же хищники в Африке. Вот когда изучаешь атлас хищных птиц, определитель африканский, поражаешься количеству различных, я бы не сказал даже, что узоров, но вот окрашены как свитера спортивные зачастую птицы, если смотреть на них снизу в полете, да, тут и белые оторочки какие-то, и черные концы крыльев.
0: Тут совершенно разные варианты. Вот, в принципе, еще одна причина, по которой вообще, в принципе, не только хищные птицы, но и вообще тропические птицы имеют яркие окраски, связана и с тем, что многие из них живут в условиях, ну, допустим, и у них коммуникация происходит в результате, там, допустим, очень сложного мозаичного ландшафта, то есть это, может быть, какие-то леса тропические, где, в общем-то, достаточно, так сказать, буйное переплетение всевозможной растительности. И в этом случае даже хищным птицам необходимо осуществлять внутривидовую коммуникацию, то есть общаться друг с другом. И не только голосом, но и при помощи визуальных сигналов, зрительных сигналов. А зрительные сигналы играют у птиц чрезвычайно важную роль. И демонстрация в определенных случаях того или иного участка оперения или того или иного участка, оголенного участка кожи, имеющего яркую окраску, имеет очень важное значение. Так вот, в условиях вот такой вот высокой плотности растительности, такие мощные зрительные сигналы, как яркие пятна, яркие полосы, оголенные участки кожи вокруг глаз или где-то на других частях тела. Это еще одно объяснение, почему в тропиках и хищники, и другие виды птиц окрашены значительно ярче. Им нужно преодолевать вот то самое сопротивление среды для того, чтобы донести до своего визави, которому направлен этот сигнал, вот содержание этого сигнала. Ну и отсюда вот эти разнообразные контрастные элементы окраски, полосы, пятна, которые позволяют осуществлять коммуникацию вот между особями, относящихся к одному и тому же виду. Так что это вот еще, наверное, одна из причин, почему хищные птицы в жарких широтах, в условиях вот такого пересеченного ландшафта, они имеют вот такие соответствующие, такие демонстрационные элементы в структуре своего оперения.
1: Тут нужно, наверное, добавить, или я не знаю, вы меня поправите, вот когда вы говорили об окраске вокруг глаз, допустим, или оголенных участках, несведущий человек может сказать, ну как, птичка маленькая, головка маленькая, как они видят? А видят они лучше, чем мы. Это вот у меня первое замечание, поэтому они видят это издалека.
0: Птицы действительно во многом видят лучше, чем люди. И самое интересное, здесь, наверное, очень важный компонент. Дело в том, что у птиц, в отличие от нас, панорамное зрение. То есть за счет того, что у нас глаза относительно небольшие, и существует мускулатура, которая все время приводит наш глазное яблоко в движение, у нас взгляд все время бегает. А птицы видят сразу панорамно, потому что у них глазные яблоки настолько крупные, что у них нет мускулатуры, которая бы приводила их в движение. Поэтому они сразу схватывают всю панораму. Естественно, если в этой панораме они видят яркое цветовое пятно, то они на него будут реагировать. То есть мы должны это цветовое пятно еще найти. Они сразу анализируют всю панораму и вычленяют вот это цветовое пятно. Поэтому для них вот эта вот коммуникация, построенная на ярких, контрастных, как бы вырывающихся из общего фона элементах цветовых, чрезвычайно важна, она значительно важнее, чем у млекопитающих. Млекопитающим цвет не особенно важен, ну, что связано, в общем-то, с частичной редукцией восприятия цвета у млекопитающих, ну и с тем, что вот и само зрение несколько по-другому устроено.
1: Но не обезьян.
0: Но не обезьян, естественно, да, само собой.
1: У птиц зрение панорамное, то есть как на фотографии, да? А у нас зрение сканирующее. Мы скачем от точки к точке, и поэтому нам сложнее эту точку найти.
0: Да, совершенно верно.
1: Птицы как бы воспринимают картину в целом. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще вот о чем хотел сказать, что для хищников-то наверняка, особенно для падальщиков, важно сообщить коллеге, представителю своего вида, что есть еда, потому что сегодня ты сообщил, завтра твой товарищ, который там в 4 километрах летает справа от тебя или слева, да, и вместе вы поели. А если не сообщит товарищ в следующий раз, то, может быть, ты не дождешься туши на своем участке. То есть тут еще такой вот, как у индейцев, система, что ли, оповещения с помощью дымов, костров, да, когда-то была, загорались костры при приближении врага. И по дыму сосед зажигал следующий, и видели, что приближается враг. Но тут, наверное, в обратном порядке, то есть птица одна увидела, сосед ее увидел, что какое-то движение произошло, и, соответственно, прилетел посмотреть, что происходит. Так или нет?
0: И да, и нет одновременно. Потому что, с одной стороны, действительно такая система коммуникации, например, среди падальщиков-парителей существует, но она в данном случае будет все-таки не столько на окраске завязана. Ну, потому что они парят на очень большом расстоянии друг от друга, и у них очень хорошее зрение. Они отслеживают, естественно, друг друга, но в данном случае они отслеживают уже просто силуэты. Если один силуэт пошел на снижение, то туда начинают постепенно валиться все грифы, находящиеся сейчас в воздухе. И, естественно, здесь будет, наверное, реакция не на какое-то конкретно окрасочное пятно, а просто на силуэт этого парителя, который вдруг начал снижаться. И его сразу заметили все остальные, и по принципу снежной лавины тех других заметили еще последующие грифы, и все начинают потихоньку валиться в одну сторону. Так что это, без всякого сомнения, такая коммуникация существует, но я думаю, что здесь элементы какие-то окрасочные не столь важны, сколько сам силуэт вот этого парителя, который начал снижаться.
1: Отлично. Ну, под хищными птицами орнитологи понимают одно, а люди понимают другое. И включают в понятие хищных птиц еще и ночных хищников, таких как, например, совы. Они-то почему достаточно ярко окрашены? У некоторых, например, африканцев есть розовые веки. Зачем? Ну, не говоря уже о... Иногда совы бывают окрашены в какой-то такой пастельный тон, с какими-то крапинками потрясающими. Ну, выглядит как произведение искусства вообще, импрессионистов.
0: Ну, с совами ситуация, мне кажется, несколько иная. Совы вообще, на самом деле, славятся своей криптической, то есть покровительственной окраской. Причем это покровительственная окраска, которая иногда идеально просто маскирует сову в том ландшафте, в тех местообитаниях, где она живет. И вырванная из этого контекста, она будет казаться действительно произведением искусства, казаться очень красивой, очень яркой. А на самом деле это та самая яркость, та самая пестрота сочетания узоров, которые делают ее максимально незаметной в окружающей среде. Ну, вот я всегда студентам стараюсь привести в качестве вот такой вот, я бы сказал, оторванности, когда кажется, что животное чрезвычайно яркое и чрезвычайно такое окрашенное специфически. Это, например, какие-нибудь габонские гадюки, которые идеально маскируются в опавшей листве тропического леса. Но если ее взять оттуда достать, то она кажется действительно чрезвычайно такой цветастой, пестрой. И кажется, что ну как она может маскироваться. Хотя на самом деле это по большому счету имитация листвы. То же самое и у сов. Во многом их окраска зависит от того, где они живут. Если мы возьмем, допустим, каких-нибудь сов, обитающих в пустынной местности, то там они будут действительно палевыми, с такими розоватыми или сероватыми, или желтоватыми оттенками. Лесные часто имитируют кору деревьев, которые они маскируются в дневное время. Так что здесь в основном все-таки криптическая окраска. Хотя есть и виды сов, у которых действительно поражаешься на то, что ну, какая-то окраска может быть криптическая. Например, ряд видов сов, которые имеют ярко выраженную там черную окраску с какими-нибудь желтыми или белыми элементами. Как правило, эти совы все-таки в большей степени ведут дневной образ жизни. И здесь, получается, к ним применимы, наверное, вот все те правила, которые мы с вами проговорили, говоря о хищных птицах. Кстати говоря, подтверждение этому тезису, обитающие у нас на севере, излетающие, кстати, в том числе и зимой в среднюю полосу, ястребиная сова, то есть это вид, который относится к совам, но при этом у него окраска, как у самого настоящего ястреба. И ведет она такой в основном полудневной образ жизни. И мы в очередной раз видим, что она, так сказать, идет по тому же самому пути. У нее формируется окраска, имитирующая, по большому счету, окраску доминирующего вида хищных птиц, которые характерны для этого места. То есть непосредственно ястреба, там, стервятника или перепелятника.
1: То есть, что интересно, сова хищник, но криптическая окраска для нее – это способ укрыться от врагов, которые могут донимать ее в дневное время. Например, на Мадагаскаре я где-то метров, наверное, с трех наблюдал сову, которая укрылась в листве. Ее не было видно абсолютно никак. Заметили мы ее только потому, что она вдруг моргнула. И мы увидели глаза, которые на нас смотрят. И только потом удалось среди зеленой, подчеркиваю, листвы, углядеть вот эту вот самую птицу, которая, естественно, была не зеленая, но каким-то образом она сливалась с зеленым фоном. Она скрывалась явно от хищников, а каких-то дневных пернатых. Кстати, какие там могут быть хищники на Мадагаскаре? Дневные.
0: Совы, кстати говоря, скрываются не только от хищников, они скрываются от своих потенциальных жертв, потому что существует явление, которое носит название мобинг. Это явление, так называемое по-русски, окрикивание, когда птица, найдя сову, начинает ее на нее орать, окрикивать и очень всячески ее беспокоить. И, кстати говоря, вот очень правильное наблюдение, очень верное наблюдение заключается в том, что совы в дневное время, когда стараются быть незаметными, они, как правило, сидят с закрытыми глазами. Потому что глаза – это, конечно, сразу же моментальный сигнал на своем присутствии, тем более такие крупные глаза, как у совообразных.
1: Да, а кто там из хищников-то вообще залетает туда, на Мадагаскар, из дневных каких-то?
0: Ну, на Мадагаскаре, во-первых, есть свои дневные хищные птицы, то есть там есть и орлы. Во-вторых, там есть и достаточно, так сказать, специфическая фауна хищных млекопитающих. Ну, вспомним хотя бы ту же самую фоссу. Да, она, конечно, специализируется в основном на питании лемурами, но, по крайней мере, последний анализ трофических предпочтений тех же самых фосс показал, что, в общем-то, фоссы не отказывают себе в удовольствии и поймать какую-нибудь птицу. Где-то процентов 15-20 объектов, которые найдены в рационе фосс, это, кстати говоря, птицы, и в том числе, естественно, она может поймать и сову.
1: Хорошо. По большому счету, огромное количество хищных птиц, те, которые питаются живой добычей, не относятся к отряду хищных птиц. Вот мы упомянули аиста марабу. Да, огромное количество аист, цапель всевозможных, которые, по сути, являются настоящими охотниками, причем некоторые виртуозными охотниками. У них что с окраской?
0: Ну, здесь, опять-таки, у каждой группы свой подход. Вообще, в принципе, если мы посмотрим на птиц, то мы должны с вами сказать, что большая, наверное, часть птиц могут быть отнесены, ну, скажем так, плотоядным, да? Их мы традиционно называем хищниками, но они питаются рыбой, они питаются насекомыми, они питаются там червями, они питаются какими-либо другими живыми объектами. И здесь спектры окрасок у птиц чрезвычайно разнообразны. В данном случае все-таки чем хищники, наверное, примечательны, я имею в виду дневные хищные птицы, тем, что они все-таки за добычей охотятся, они ее преследуют, и главное, что эта добыча, она как бы бывает соизмерима с ними по размерам. У остальных групп птиц, которых мы там условно не считаем хищниками, все-таки добыча значительно меньше, ну, допустим, те же самые насекомые или черви.
1: Или лягушки, или рыбы.
0: Или лягушки, например, сравним размер, допустим, лягушки и цапли, да, то есть это совершенно несопоставимые размеры. Вот этот способ потребления корма, он, наверное, не оказывает все-таки такого заметного влияния на формирование окрасок, как, например, у хищных птиц. Хотя есть и пример, это, допустим, той же самой зонтичной цапли. Это небольшая цапля, которая находится при помощи того, что она поднимает свои крылья, формирует такой своеобразный над своей головой купол-зонтик, складывая их сверху и создавая некую такую затененность на берегу водоема. Рыбы пытаются укрыться от солнечных лучей в эту образовавшуюся тень, и тут-то цапля их схватывает. И вот эта цапля, она темного цвета. Понятно, что, кстати, ей необходимо создать максимальный и вот этот теневой эффект, и поэтому она приобрела соответствующую темную окраску, которая позволяет ей вот охотиться вот таким неожиданным способом, добывая себе пропитание.
1: Понятно. То есть, когда добыча маленькая, и когда она тем более земноводная или червяки, то тут уже в дело вступают совершенно иные в основном механизмы, хотя бывают исключения, о которых вы только что нам рассказали. Спасибо большое, Алексей Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом наук, доцентом, орнитологом. И говорили мы с ним о специфической окраске хищных птиц. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио Россия.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Домогаться малых выгод ценой большой опасности – все равно, что удить рыбу на золотой крючок. Оторвись крючок, и никакая добыча не возместит потери. Октавиан Август, римский император.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Нейрочат» и «Нейротренд» Наталья Галкина. Добрый день, Наталья.
2: Здравствуйте, Кристина.
0: Фильм «Области тьмы» режиссера Нила Бергера впервые вышел в прокат в 2011 году. В основе картины лежит миф о том, что человек использует лишь небольшой процент потенциала своего мозга, тогда как полная активация мозговых ресурсов может открыть в нем едва ли не сверхспособности. Фильм основан на одноименном романе ирландского писателя Алана Глина. Сценарий, написанный Лесли Диксон, был продан Голливуду жестким для индустрии условием – ничего в нем не менять. Студия и создатели фильма согласились, и таким образом «Области тьмы» стал первым фильмом Бергера, которому он не писал сценарий самостоятельно. Изначально роль Эдди Мора должен был исполнить Шайа Лабаф, однако из-за несчастного случая, произошедшего с актером, роль досталась Брэдли Куперу. И именно эта смена исполнителя главной роли позволила привлечь к проекту и Роберта Де Ниро, которого не столько интересовал сам фильм, сколько работа с Купером и Бергером. На момент начала съемок отец Брэдли Купера умирал от рака, и компания пошла навстречу актеру, перенеся съемки в его родной город в штате Пенсильвания, Филадельфию, чтобы Купер имел возможность регулярно навещать отца. «Области тьмы» можно считать коммерчески успешным фильмом. При бюджете в 25 миллионов долларов картине удалось собрать в прокате 161 миллион.
1: Фильм по большей части фантастический. Писатель-неудачник после того, как принимает некую волшебную таблетку, становится мегапопулярным, успешным и богатым. Как вы считаете, с учетом современных технологий и быстрого развития медицины и так далее, насколько этот фильм близок к реальности?
2: Ну, в любом случае, в этом фильме, как в любой фантастике, есть доля реальности. Потому что мы с вами хорошо знаем, что то, что наши писатели-фантасты писали в 19 веке, то, что рисовали французские художники в начале 20 века, сейчас мы, собственно, живем в этом мире. И то, что они представляли, как это будет выглядеть, на самом деле оказалось очень близко к тому, как это выглядит сегодня. И поэтому, конечно же, в этом фильме тоже есть достаточно большая доля правды. Хотя это, несомненно, фантастика. И вообще, вот если мы говорим о переводе фильма, да, он в российском варианте называется «Области тьмы», хотя в оригинале все-таки это «limitless», то есть это «без предела», вот так, если вот дословно переводить. Понятно, что фильм именно об этом, что у человека есть способности, которых можно достигнуть и то есть стать, ну, собственно, и получить беспредельные возможности. Вот. И это мечта человечества. Мы все хотим расширить свои возможности и свои ресурсы. И на сегодняшний день, ну, в первую очередь, фармакология, и фильм тоже об этом, что, собственно, возникает, есть некая таблетка, выпив которую или проглотив в данной ситуации которую, вы можете серьезно расширить свои возможности. На самом деле в мире неврологии, в мире психотерапии и в мире, так скажем, психоневрологии действительно существует много лекарств, которые пытаются, ну, как минимум, например, замедлить процесс старения мозга. Или которые помогают там, в том, чтобы сохранить память. Поэтому это имеет основу, это имеет нормальную основу, возможность, опять-таки, проглотив, съев какую-либо таблетку, получить расширение своих возможностей. Мы знаем об этом и по наркотикам, мы знаем об этом по ноутропам, которые, приняв которые, человеку действительно возникает, так скажем, большая ясность сознания. Другое дело, как эти лекарства разные люди переносят. То есть, потому что у всех у них, если мы вот возьмем любое неотропное средство, ну, во-первых, они все-таки все рецептурные. И все-таки не рекомендуется их принимать просто так. А во-вторых, собственно, если мы посмотрим побочные эффекты, то там всегда такой большой список побочных эффектов, которые возникают, которые влияют, так скажем, таблетка, влияя на вашу ясность сознания, тем не менее, может нанести серьезный вред вашим внутренним органам. В зависимости от того, ну, какая у вас генетика, какой вы образ жизни вели, как и какие у вас там есть предрасположенности к каким болезням. И в данной ситуации они могут повлиять там, на почки, на печень, на сердечно-сосудистую систему.
1: Касаемо наркотиков, в фильме как раз рассказывают о том, как химический именно препарат влияет на мозг человека. И известный факт, что существуют микродозы ЛСД, по слухам, даже в Силиконовой долине применяют их для развития креативности, для увеличения работоспособности мозга. Я знаю, что большая часть хакеров тоже любят принимать микродозировки ЛСД. Потом я смотрела недавно очень интересный фильм, который называется «Еще по одной». Там группа преподавателей собирается, значит, в компании. Жизнь им не кажется такой яркой, их лекции особо никто не слушает. И они, значит, ставят эксперимент, основываясь на том, что человеку с детства не хватает количества алкоголя в крови. И якобы, если по утрам принимать, там, выпивать по бокалу вина, жизнь станет более насыщенной и интересной. И сначала, значит, все это меняется в лучшую сторону. Студенты с интересом слушают их лекции. В итоге они скатываются к алкоголизму. Вот. И расскажите, пожалуйста, этот фильм, мне кажется, какой-то отчасти небольшая пропаганда наркотиков.
2: Кстати говоря, этот фильм, о котором вы рассказали, он действительно чудесен. То есть он просто прекрасен, и его можно там советовать смотреть всем тем, кто смотрит сейчас нас, потому что он действительно очень занятен. И там очень хорошо показано, как люди становятся зависимыми. Как, собственно, начиная с какой-то разумной истории, там, с бокала красного вина там, по утрам или с маленькой дозы, и, в общем, замеряя ее, потом действительно не могут остановиться. То же самое, собственно, происходит и с наркотиками. И если мы говорим о тех механизмах, которые там происходят там, в нашем мозге, когда мы используем наркотики, вот вы говорили про ЛСД и про Силиконовую долину, зачем нам далеко с вами ходить, мы можем вспомнить про мельдоний. Про весь этот скандал, как раз связанный со спортсменами, которые тоже усиливают способности. Но, в принципе, мельдоний, например, даже сейчас применяется и рекомендуется очень часто, если у людей, например, после ковида какие-то проблемы, конечно, это должен сделать врач. Конечно, там, ну, собственно, врач должен порекомендовать. Тем не менее, он продается без рецептов в аптеках наших. Вот. И в этом смысле, то есть вот как отличить там слабые наркотики от сильных, как, собственно, понять, что сегодня для тебя необходимо для того, чтобы поддержать твою работоспособность, предположим, на период там, сессии или на период, когда ты четко знаешь, что у тебя сейчас будет очень тяжелый стрессовый период, и как после этого не стать зависимым там, от этих там, препаратов, от этих лекарств, потому что, к сожалению, самое неприятное во всей этой истории то, что ты можешь стать зависимым. При том, что мы с вами знаем о племенах майя, то есть это не то, что вот это придумал современный мир. То есть, в общем, наркотические средства и алкоголь были всю историю человечества. Другое дело, в каких дозах, как он применялся и к чему он приводил. И опять-таки, знаете как, мы все в студенчестве могли чем угодно баловаться, мы все выпивали алкоголь, тем не менее, почему-то из там, ну так скажем, курса, да, все дальше нормальные люди, а вдруг кто-то один становится алкоголиком или наркоманом. Почему так происходит? Это же всегда такой главный вопрос, почему так происходит? Была ли какая-то предрасположенность конкретно у этого человека? Может быть, генетическая предрасположенность, потому что все-таки сегодня те же врачи склонны считать, что алкоголизм – это болезнь. Так же, как и наркомания, так же, как и игромания. То есть, вот, собственно, такие зависимости, что это все-таки уже болезнь, которая сначала начинается на уровне психологическом, а затем уже затрагивает органические изменения. И уже тогда, то есть человек там, не может из этого состояния самостоятельно выйти. То есть ему требуется медицинская помощь. И, собственно, почему основная масса людей может спокойно в празднике выпивать там, бокал шампанского или рюмку водки и не становится алкоголиками, да? А кто-то становится алкоголиком и получает там, вот эту зависимость.
1: Ну, смотрите, известный факт, что и наркотики, и алкоголь очень сильно влияют на мозг.
2: Конечно.
1: Но мы знаем в истории много великих, гениальных людей, которые либо выпивали, либо принимали наркотики до старости лет. И несмотря на это, даже в пожилом возрасте, в преклонном, они могли решать какие-то сложные задачи, а потом притворять в жизнь какие-то гениальные идеи. Через какое все-таки время наркотики и алкоголь могут разрушить мозг?
2: Это вопрос, какие наркотики и какой алкоголь. То есть, опять-таки, если это хороший алкоголь, и если этот алкоголь в небольших дозах, то есть люди, которые, у которых нормально существуют ферменты, которые его перерабатывают. И они, в общем, будут до конца своей жизни могут позволять себе там, небольшие количества алкоголя. В общем, очень сложную с вами, очень такую опасную тему затронули. То есть мы ни в коей мере не пропагандируем сейчас использование там, алкоголя, там, наркотиков или каких-либо психотропных веществ для того, чтобы поддерживать свой организм. На самом деле, еще раз хочу предупредить всех, кто нас смотрит, что это опасно может быть для вас, что вы можете оказаться тем самым, который станет наркоманом или алкоголиком. Все-таки. И что в этом смысле здоровый образ жизни и нормальные, так скажем, тренировки мозга, потому что что делает алкоголь, что делают наркотики? Они разрушают связи. То есть на самом деле то количество нейронов, которые у нас есть в мозге. Вот ребенок рождается уже с тем количеством нейронов, которые есть и у взрослого человека. Более того, в процессе жизни количество нейронов уменьшается. Там не критически, но тем не менее там уменьшается. И когда? А в том случае, когда уменьшается критически, либо из-за какой-то травмы, либо из-за каких-то нейродегенеративных заболеваний, тогда, в общем, человек, ну, собственно, теряет там сознание и становится больным человеком. Вот. И самое главное не в том, какое количество, их 90 миллиардов, а дело в том, какое количество связей образуется. И, собственно, как дальше эти связи работают.
1: Смотрите, изначально считалось, что мозг – это такая некая жесткая структура, и то, как он будет сформирован к 18 годам, с таким же мозгом мы проживем всю свою жизнь. А сейчас я много книг, даже есть про нейропластичность и про то, что за счет мы каких-то своих мыслей и действий можем поменять структуру мозга. Можете поподробнее рассказать?
2: Опять-таки, давайте понимать, что вот то количество нейронов, с которым вы родились, то и будет. Вот те самые там 9 миллиардов. Другое дело, почему говорят о пластичности? Потому что это разговор о тех связях, которые возникают. Значит, вот каждый, вот дальше, в течение первых лет жизни, примерно до 5-7 лет, у ребенка возникают нейронные связи, то есть прорастают отростки. И у каждой клеточки, у каждого нейрона может быть там, от 5-8 тысяч связей. А если мы возьмем мозжечок, который у нас отвечает за двигательную активность, то там больше 100 тысяч связей образуется. Именно поэтому у нас есть вот эта мелкая моторика. И на самом деле ведь об этом тоже там очень много говорят сегодня и пишут, что вот, например, мы там сегодня не сможем сделать вышивку, которую делали мастерицы там, в прошлом, в позапрошлом веке. У нас уже нет такой тонкой моторики, она нам не нужна. Почему на самом деле все равно письмо, вот пропись? То есть вот это тоже такая тонкая моторика, почему так над почерком всегда работали? Потому что это, в общем, тренировка, там, в том числе, и там, мозга, и тренировка возникновения вот этих связей. И когда мы говорим о пластичности, то как раз, ну, грубо говоря, у вас количество нейронов разное. Да? Но в момент, когда там, вы что-то делаете, да, у вас возбуждается, ну, во-первых, опять-таки, вот эта вот как это, мифическая история о том, что мы задействуем только там 10%, 7%, 20% мозга, вот, она откуда взялась? Понятно, что на самом деле просто вот когда, то есть передача, информации в мозге, в нервной сети, в нейронной сети, но не в нейронной сети, как бы, которая программа. Потому что сегодня еще есть такая путаница, нейронные сети, которые алгоритмы математические часто называют, нет, а именно в настоящей, то есть в мозге человека, то здесь что у нас происходит? В собственно, нашей нейронной сети у нас возбуждение, да, проходит в виде импульсов. И если по нервной клетке пробегает условно там 3-5 там, до 10 импульсов в секунду, то, в общем, считается, что она спит. Хотя на самом деле она не спит, она готова работать. Но при разных... понятно, что вот тут две стороны одной и той же медали. Насколько вообще полезно, если будет возбужден весь мозг? Вот на самом деле эпилептический припадок происходит, когда возбуждение в мозге превышает 20%. Опять-таки, когда мы говорим возбуждение в мозге, мы говорим не о возбуждении всего мозга. Вот тут тоже надо понимать. Мы говорим только о возбуждении коры головного мозга. А кора головного мозга на самом деле составляет примерно там, 20-30%. Нейронов от всего. Более того, как бы я уже об этом сказала, что если там в коре головного мозга формируется, там каждый нейрон формирует там 5-8 тысяч связей с другими нейронами, то в мозжечке, который отвечает за двигательную активность в первую очередь, у нас формируется там больше 100 тысяч связей. Вот, поэтому здесь же тоже вопрос о чем? Вопрос в том, что такое пластичность. Пластичность – это новые связи. То есть это если какой-то участок мозга поврежден, например, но поврежден не критически для жизни человека, то другие клетки мозга могут взять на себя эту функцию. То есть ты как бы заново будешь учиться что-либо делать. И по этому поводу огромное количество, конечно же, экспериментов проводились в течение всего прошлого столетия, и написано огромное количество книг и известными нейрофизиологами, и известными психофизиологами в поисках вообще решения, где живет наше сознание. На самом деле узнать-то мы хотим, а где живет наше сознание. Первое, а второе узнать, а как расширить те самые ресурсы мозга. То есть как сохранить вот эти связи? А сохранить связи можно только одним способом. Их надо тренировать. Ну, то есть, понимаете, если вы перестаете там что-либо делать, да, и связи между нейронами не возникает, ну, то есть, ну, вот просто этот участок никак не задействован, то через какое-то время эти связи разрушаются. Вот, между нейронами, и вы теряете там эту способность. Или, там, как мы говорим, там, ну, сегодня там все забываете. Ну, вот, опять-таки, когда происходят какие-то кровоизлияния, вот, инсульты, ну, сложные вещи, или какие-то аварии там происходят, которые на самом деле, собственно, опять-таки, давайте, что такое авария? Авария – это не то, что вам отрезали кусок мозга, да? Вас ударили, там порвались сосуды, возникла гематома, да? И на самом деле часть клеток нервных, да, оказалась там поражена и умерла там, от удара. Да? Вот. И понятно, что эта область совершенно очевидно отвечала за какие-то важные функции, ну, в зависимости от того, там, куда пришелся удар или как, где, в каком месте случился инсульт, в каких зонах там, мозга. Вот. Но когда говорят о пластичности, это как раз, что мозг очень пластичен. И это как раз говорит о том, что в целом мозг – это такой единый орган, и он способен взять функции, собственно, ну, соседние отделы способны взять функции пораженных участков и потихонечку восстановить. Может быть, вы будете там, условно, если у вас поражена там речевая область, может быть, вы будете не так быстро и легко говорить, ну, в зависимости от поражения, а может быть, будете говорить так же, как и раньше. Вот. Но вы будете говорить, вы будете иметь возможность выразить там свои мысли. Опять-таки надо смотреть, что и как поражено.
1: Сейчас какое-то повальное увлечение медитацией. Там куча книг, начиная с, там, с начала 2000-х «Вниз по кроличьей норе», которая говорит, что за счет силы мысли мы можем изменить свою жизнь, свою судьбу. Также я там читала какие-то книги, даже врачи пишут о том, что они помогают излечиться тяжелобольным людям с помощью тоже силы мысли. А как вы считаете, медитация и некие аффирмации в голове, они могут создать какие-то новые нейронные связи в голове?
2: Ну, вот смотрите, я бы сказала, что для некоторых, ну, для многих людей эти практики крайне полезны. А почему я говорю для там, многих людей или части людей? Да, мы не знаем на самом деле, какой части это особенно полезно. Потому что в основе этого тоже лежат определенные механизмы там, нашей мозговой деятельности. То есть мы все рождаемся с уникальным набором генов, и мы все рождаемся с уникальным мозгом. И дальше, опять-таки, чем дальше, когда мы растем с вами, да, у нас вот образовываются вот эти связи нейронные, ну, основные, которые, в общем, дальше и формируют нас, значит, как, наверное, как личность, все-таки скажу это, да. И это зависит от того, собственно, с чем вы контактируете, то есть на что вы смотрите, как вас обучают, что, как вы там, какие у вас отношения с родителями, как они к вам относятся, потому что мы же там все знаем эффект Маугли. Вот возьмем Маугли, да? Но вот как бы в сказке одно, а в жизни такие же дети известны. Они уже не могут во взрослом возрасте научиться разговаривать. То есть есть определенный период, в течение которого они, соответственно, их можно, может человек обучается говорить. Есть очень, были очень жесткие там, эксперименты, которые связаны со зрением тоже, когда там котятам зашивали глаза и, собственно, уже открывали их после того, ну, когда они достигали там, определенного возраста взрослого. И эти котята были слепыми. При том, что у них абсолютно, вот, у них не образовались связи, которые распознают вот эти образы. И уже там после во взрослом возрасте восстановить обратно это оказалось невозможно. То же самое, что там с речью там, Маугли. Да? Вот. И здесь получается, что мы все очень разные. И у нас у каждого индивидуальный опыт дальше в процессе нашей жизни. И поэтому для кого-то хороши там, практики медитации. Да? Но на самом деле однозначно для всех очень важно умение сосредотачивать внимание. Ну, то есть, вот, знаете, сегодня, наверное, вы тоже очень много об этом слышали, очень много разговоров, что у сегодняшних детей там прямо они находятся на грани такого заболевания, синдром дефицита внимания. Вот. Почему? Потому что огромный информационный поток, в котором мы сегодня живем, это действительно проблема. И одна из самых важных задач сегодня – научить там, того же ребенка или там, нам, себя, даже во взрослом возрасте, научиться концентрировать внимание на определенном виде деятельности. И вот эта вот концентрация внимания на определенном виде деятельности, она позволяет быть более эффективным. И на самом деле оказалось, это к вопросу о нашем фильме «Области тьмы», что, собственно, важнее, и что в механизмах мозга на сегодняшний день, прям есть такие исследования, важнее научиться концентрироваться на одном виде деятельности, и тогда, на самом деле, активность мозга будет меньше, чем одновременно на нескольких видах деятельности. Потому что вот то, что я говорила, что если у нас будет активировано там, больше 20% мозга, это может привести к эпилептическому припадку, к судорогам, то есть количество импульсов будет такое большое, что, собственно, человек этого не сможет выдержать. А когда он, если он умеет хорошо концентрироваться на каком-то виде деятельности, то у него будут работать только специфические, собственно, нейроны и нейронные связи, связанные с этой деятельностью. И он будет более эффективен на самом деле, чем если он одновременно будет задействовать большое количество нейронов и нейронных связей. И в этом процессе есть одна сторона, как научиться концентрироваться, а вторая сторона, как научиться расслабляться. И вот на самом деле для всех полезно научиться расслабляться и отдыхать, и давать своему мозгу отдых. И в этом смысле медитация один из самых, ну понимаете, да, ведь это самых, один из самых лучших инструментов, да, научиться расслабляться. Потому что когда вы медитируете, вы что пытаетесь делать? Вы пытаетесь освободиться от всех мыслей. Значит, вы пытаетесь, собственно, такую создать связь со своим мозгом, чтобы у вас не было никаких мыслей, чтобы, собственно, довести это возбуждение до минимального уровня. И, естественно, дальше, когда вы возвращаетесь из этого состояния, конечно, я сейчас немножко тоже, как бы там, ну, примитивизирую ситуацию, возвращаетесь из этого состояния, и, например, там вам надо, вы хотите, ну, условно, там, прочитать какую-то книгу или стихотворение, оно у вас прям запоминается. Вы понимаете, вы делаете одно действие, и на фоне отдохнувшего мозга и готового мозга к работе у вас естественное ощущение возникает, что вы прям энергией напитались, и что вы просто способны там, и запоминать лучше, и креативить что-либо. То есть у вас такое чистое, ну то, что говорят чистое, вроде как возникает ощущение чистого сознания. Но в этом есть основы в наших механизмах, того, как мы воспринимаем информацию, как мы ее перерабатываем и как работает наш мозг, как работает наша нейронная сеть.
1: Конструктивная деконструкция с Натальей Галкиной. Смотрите, по поводу работы мозга. В фильме, когда предлагают главному герою таблетку, говорят, что обе части полушария будут задействованы одновременно. Насколько это возможно?
2: Ну, смотрите, у нас, в принципе, оба полушария там задействованы. Просто есть такая научная, ну, научная концепция была отработана в прошлом веке. Есть такой ученый Майк Газанига. Есть, кстати, прекрасная его книга, написанная им уже не так давно, вот в последнее там десятилетие, которая называется «Кто за главного?». То есть кто управляет мы мозгом или мозг нами? Как раз у сознания, она прекрасна, там огромное количество примеров, но, собственно, в прошлом веке еще как раз он выдвинул гипотезу о доминантности полушарий. А, опять-таки то, что правое творческое, да, а там, левое логическое. Да, на самом деле...
1: Но, я так понимаю, это уже опровергли давно.
2: Ну, не то, что опровергли, понятно, да, что уже сейчас понимают, что это не совсем так, что на самом деле полушария между собой связаны, что есть, опять-таки, люди, там так же, как правши-левши, да, а есть амбидекстры. Те, кто и правой, и левой рукой владеют одинаково, и огромное количество есть переученных левшей, и они прекрасны на самом деле, вот, и они на самом деле переученные с точки зрения писания, они пишут, например, правой рукой, потому что их переучили, но при этом там много важных функций, много важных действий для них важных, там выполняют там левой рукой, там, гвозди забивают. Ну, как пример. Вот. Поэтому, в принципе, оба полушария в любом случае важны. И вот это как раз здесь пластичность нервной системы, значит, позволяет, пластичность нейронной сети позволяет одни функции брать, собственно, ну, одни функции брать разными, одни и те же функции брать разными отделами мозга. При этом, на самом деле, опять мы понимаем, что у нас оба полушария связаны. Там есть мозолистое тело, и у нас пучки идут из, ну, то есть нейронных связей из правого полушария влево, из левого полушария в правое, вот полушария влево, из левого полушария в правое. Вот как раз в том числе в книге там Газа.

0: Вы знаете, это вопрос, что такое сознание, Кристина, это вопрос, что такое вообще, что такое сознание,
1: да,
0: что такое сознание и где оно живет, что такое душа, да, и где оно живет, и душа, и сознание, это одно и то же или разное. А еще вдобавок, как мы с вами живем в России, русский язык очень богат, у нас очень много там терминов, ну, на самом деле, говорящих об одном и том же, поэтому вот где живет там наш, есть там, где живет наш разум, где живет наше сознание, где живет наша уникальная личность. Что такое личность? Личность — это сознание. Это, кстати говоря, тоже к вопросу там, о там, тех фильмах, которые мы сегодня обсуждаем. Или все-таки это что-то другое. Да? Вот. Поэтому все-таки это такой вопрос философский, на который мы хотим ответить, а кто мы есть? И, то есть, и что с нами происходит? То есть у нас есть тело, да, и у нас есть там сознание, у нас есть там разум. И как они взаимодействуют с телом? Что происходит с сознанием, когда тело умирает? Ведь на самом деле никто об этом не знает. Все-таки давайте будем честными. Оттуда никто не возвращался. А если это возвращались, ну, те, кто возвращались, как мы говорим, из комы, а была ли это смерть? То есть это мы назвали, да, там, клиническая там, смерть, да? На самом деле это состояние комы, и все равно органы продолжали работать.
1: А вот вы говорите про раздвоение личности. Угу. Возможно ли это как-то вылечить? Или если у тебя
0: Нет, постепенно потом, собственно, все восстанавливается. То есть через некоторое количество времени возникает либо там, ну, собственно, мозг справляется с этой задачей за счет как раз пластичности и сводит все как бы, все равно к одному. К одной mm-hmm. личности. Хотя есть масса примеров в психиатрии, когда у людей, не связанные с каким-либо разделением, когда у людей возникает не раздвоение, а там множественное, много, очень много личностей в человеке живет.
1: До 12, по-моему, да, их может быть.
0: Там есть даже больше.
1: Больше?
0: Да, да, да. Это серьезная патология, там, это, об этом лучше говорить с психиатрами, с серьезными психиатрами, они бы вам рассказали об этом подробно.
1: А вот вы говорите про богатый русский язык. Хотела вас спросить про изучение языков, потому что в фильме, конечно, показывает такая сказка. Он там даже не то, что изучает языки, он просто их слышит и начинает уже сразу на них заговаривать. А для того, чтобы обычному человеку выучить другой язык, особенно относящийся к другой языковой группе, у него в мозгу должны сформироваться определенные речевые центры. А как вы относитесь к курсам, которые там обещают научить говорить на языке там, за месяц, за два месяца?
0: Ну, смотрите, я отношусь скептически, но при этом я считаю, что в любом случае это крайне полезно, особенно вот во взрослом возрасте, потому что это потребует огромных усилий, потому что если мы в детстве, собственно, обучаемся легко, потому что у нас есть, ну, как вот этот период, в течение которого нам просто это все дается, дается очень хорошо за счет того, что как раз происходит формирование вот этих вот связей нейронных, да, новых нейронных связей, и у них большой потенциал. И поэтому мы в детстве, естественно, нам проще и легче там выучить язык, и крайне трудно это сделать во взрослом состоянии. Но тем не менее, как к этому относиться? Если к этому относиться как к тренингу, к тренировке мозга, то это прекрасная тренировка мозга. Потому что что вы делаете, когда вы учите язык? Вы пытаетесь запоминать слова. То есть вы тренируете свою память. Для того, чтобы вам натренировать свою память, вам надо сконцентрироваться на этой деятельности. То есть вы просто тренируете свои когнитивные способности. Но сказать, что, опять-таки, вы за месяц там выучите язык, ну, какие-то простейшие вещи, самые примитивные, вы, конечно, выучите. Опять-таки, зависит...
1: Чтобы не умереть с голоду в
0: да,
1: другой стране.
0: Да, зависит. На самом деле, в фильме действительно это очень интересный момент, что он только слышит язык и моментально начинает там на нем говорить. Конечно, в реальной жизни происходит не так, не совсем так, но, тем не менее, есть люди, которые называются полиглоты, то есть которым очень легко даются языки, значит. Это в любом случае некая там тоже предрасположенность. Но тем не менее, да, они очень быстро, и я там, ну, в моей жизни такие люди, естественно, встречались тоже. Это очень интересно за этим наблюдать. Он, конечно, не начинает говорить, но оказавшись в другой стране, то есть он за очень короткий срок, ну, там, за очень короткое время, вот начинает уже выхватывать и понимать, и очень быстро запоминает.

0: там, ну, какие-то простейшие вещи, но это все равно обучение. Для того, чтобы он на этом языке бегло заговорил, как это показывается в фильме, конечно же, он должен его учить. И еще раз хочу повториться, изучить язык в детском возрасте существенно проще, чем во взрослом. Если мы даже возьмем те же самые языковые курсы, они же, когда делают рекламу, они, в общем, ну, в любом случае все стараются, но все стараются все равно, как бы, знаете, как подчеркнуть лучшее и не акцентировать внимание на каких-то там более сложных там вещах. Да? И поэтому, естественно, как бы на эти курсы приходят не только взрослые люди. То есть туда приходят и детей приводят, и молодежь. И, конечно, дети обучаются быстрее. И они ни в коей мере там не то, что не обманывают, говорят, да, там, что вот да, там, за там, месяц действительно ребенок может не выучить язык, ну, какого-то первого уровня там, достичь, и какими-то простыми, там, и, может быть, эти простые вещи будут чуть сложнее, чем то, что выучит взрослый человек за это же время. Поэтому тут, ну, я говорю, надо к этому просто относиться немножко скептически и понимать, что никакой таблетки пока, которая позволит вам съесть таблетку, пойти на курсы и через месяц бегло заговорить на другом языке, пока, конечно же, нет. Хотя есть люди, у которых есть предрасположенность. Как есть люди с абсолютным музыкальным слухом, так же есть люди с предрасположенностью к языкам. Вот. Более того, на самом деле, в нашем мозге, вы, наверное, тоже это знаете, читали, языки не смешиваются. И на самом деле, если вы хорошо, вот нормальные билингвические люди, то есть они переключаются, у них нет смешения языков. Смешение языков – это как раз недоученность языка. Угу. Потому что если вы его хорошо знаете, будете владеть из детства, у вас просто будет происходить переключение. И переключившись на другой язык, вы будете и думать на этом языке.
1: А давайте еще вернемся к нейроанатомии. Мы немножко обсудили изменения центральной нервной системы. Вы занимаетесь нейромаркетингом и изучаете способы воздействия на покупателей, правильно?
0: Вот вы знаете, это как две стороны медали. Как всегда говорят, во вред и во благо. Вот когда я рассказываю о том, чем я занимаюсь, я говорю, мы изучаем восприятие. Так как это все-таки нейромаркетинг, то восприятие в решении экономических задач и восприятие именно нашего потребителя, потенциального потребителя и вообще потребителя такого в широком смысле слова, а не способов воздействия. То есть мы изучаем, как человек воспринимает. И то, что мы можем сделать, и то, чем мы можем быть в любом случае там, полезны, мы... Знаете, как когда-то мне один очень, ну, не буду сейчас знать, но очень известный режиссер сказал, когда я делаю фильм, я знаю, что я хочу донести людям, какое основное там, сообщение, какую основную идею. И использую, понятно, весь свой творческий потенциал, чтобы донести эту идею. Но на самом деле я не знаю, а он понял ее или нет. И вот в данной ситуации мы можем совершенно четко показать, собственно, понял или не понял человек то сообщение, которое заложили в фильм, в рекламу, в шоу, в компьютерную игру. Вот. И если где-то что-то не понимает человек или ему не нравится, мы можем сказать, почему, что сделано не так в этом там, аудиовизуальном контенте и почему человек там, это не воспринял. Ну, например, да, там, мы... Это очень простой пример, который я там всегда привожу. Да? Мы показываем там, какую-то там, рекламу или там, идет какой-нибудь там, фильм. Да? И там есть сюжет. Да? И есть главные герои, которых там понятно, что все внимание наше зрительское с вами, как потребители этого контента, сосредоточено на этих главных героях. И эти главные герои, например, там, в процессе там, движения по сцене оказались там, в правом верхнем углу. Да? И после этого сменилась сцена. И там ничего нет. Что делает наша зрительная система и наш мозг? То есть вот мы внимательно наблюдали, нам страшно и интересно, сменяется сцена, там ничего нет. Потому что у нас возникает ориентировочная реакция. Мы сканируем пространство и ищем тот следующий значимый объект, на который мы, опять-таки, сконцентрируем внимание дальше для того, чтобы смотреть этот фильм. Да? Это называется разрыв в зрительном восприятии. Если таких вещей будет много, то есть любой оператор, который работает там, в кино, знает, что должна быть непрерывность зрительной сцены. То есть если вы довели там, главного героя в правый верхний угол, то после того, как сцена сменилась, значимое событие должно начинаться примерно там же. Угу. Или если вы работаете там, с product placement, вот ровно там должен оказаться тот бренд, да, очень ненадолго, но тогда он отфиксируется. Да? И опять-таки вся сюжетная линия должна выстроена быть так, чтобы этот бренд не был здесь вставным зубом, когда все скажут, ну вот.
1: Вы говорите, отфиксируется, а как же огромное количество информации, когда сложно воспринимать? Вот ты, например, даже едешь по городу, у тебя кругом рекламные плакаты. Как на фоне такого большого количества рекламы можно повлиять? Опять вот смотри,
0: это прям правильно, вы вопрос очень хороший задаете. Мы проводили такие эксперименты. На самом деле человек очень такое хорошо адаптируемое существо. И на самом деле мы на сегодняшний день научились абстрагироваться. Ну иначе просто мы бы сошли с ума. Да? Это наша защитная реакция. Мы на самом деле абстрагируемся от визуальной информации примерно там в 2,5-3 раза легче, чем от аудио. То есть вот, ну, вы даже обратили внимание, если так вспомнить, предположим, ну, может быть, вы в меньшей степени, а я так точно, да, когда там 20 лет назад, да, мы обращали внимание на рекламные плакаты, их было немного, это было интересно, там были креативные идеи, потом вот этот информационный поток нарастал, и билборды практически перестали работать. Да, и ушли в другие инструменты. А сейчас вообще в диджитал там инструменты. Да? Потому что это, опять-таки, это наша естественная реакция, потому что наша зрительная система начала утомляться и переутомляться. И мы абсолютно стали как приспосабливаться. То есть мы очень там, и мы приспособились, мы стали от нее абстрагироваться. Иду, не смотрю ни на что. Более того, я говорю, мы проводили такие эксперименты, там, в том числе при езде по городу, когда-то они были чисто социологические, когда людей опрашивали, а после этого прямо в оборудовании. И мы понимаем, что на вот внешнюю рекламу, да, ну, пассажир там чуть больше времени тратит, а водитель, в принципе, там тратит меньше процента своего внимания. При том, что, на самом деле, он достаточно много внимания теперь отдает навигатору, и, соответственно, там та же у нас был очень интересный, он публичный, и он есть в открытом доступе, кейс с Яндекс.Транспортом как раз по восприятию рекламы в навигаторе. И действительно, вот эта реклама воспринимается сейчас лучше, потому что его внимание больше сконцентрировано на навигаторе относительно, так скажем, относительно любой уличной рекламы, вот так скажем, ну, грубо. Вот. И это не значит, что он все время сидит там. Но, в принципе, там достаточно серьезный ресурс внимания. Вот. Мы действительно там, понятно, себя как абстрагируем, вернее, мы себя стараемся избавить от излишней аудиоинформации, ну, наушники. Огромное количество живет в наушниках и в своей музыке. Да? И то, от чего мы пока, на самом деле, вообще не можем абстрагироваться, это, конечно, запахи. И, конечно, сейчас ковид сыграл злую шутку, потому что реально даже у тех людей, кто выздоравливает, восстановление вот этой обонятельной идет очень по-разному, и очень многие жалуются, вернее, как не жалуются, а отмечают, что теперь они не так воспринимают запах и вкус, как это было до того, как они болели. Но на самом деле это то, от чего люди не могут абстрагироваться, как от зрительной информации. То есть не могут себе сказать «не чувствую запах», или там могут сказать «не смотрю» и «не смотреть». Да? Могут на самом деле надеть наушники и не слушать, а от запаха куда деться. Поэтому сегодня так активно в том числе развивается аромамаркетинг. Угу. Мы понимаем. И здесь тоже важно не приборщить. Ну, как в любом.
1: Потом будем нас это затыкать.
0: Не просто, а будут аллергии. И будет, на самом деле, как раз отторжение бренда, где вот это вот прям удушающий запах. Вот. И поэтому то, чем занимается нейромаркетинг, это все-таки не воздействие, да? Это все-таки восприятие, то есть как потенциальный покупатель, потенциальный потребитель там, воспринимает информацию в любом виде, в каком бы она ему ни подавалась. И при этом как сделать так, чтобы донести сообщение до своей потенциальной аудитории. Потому что, ну, предположим, я там потенциальная аудитория какого-то продукта. Мне же тоже трудно разобраться, понимаете, в этом информационном потоке. Поэтому, собственно, тот, кто делает для меня продукт, должен найти такие крючочки, ну, такие вот, собственно, способы, чтобы я хотя бы обратила внимание. Если я обращу внимание, то говорить о том, что я пойду и куплю, нет. Но я уже буду рассматривать все-таки. Mm-hmm. То есть у меня возникнет желание, да, там, предположим, все-таки обратить на это внимание. Значит, я дальше почитаю об этом. Или там поищу там, их где-то информацию о них. И дальше уже все равно приму решение, там, нужно мне это или нет. Все-таки давайте понимать, что мы люди разумные, и все-таки мы хотим принимать решение самостоятельно. Но для этого, да, мы должны иногда себя притормаживать. Вот. Но говорить о том, что можно там кого-то, да, существует проект, запрограммировать, и человек будет там как зомби-покупатель, нет, это крайне сложно. На самом деле никто пока этого сделать не сумел.
1: А можете, как экономист, прокомментировать эти сцены, где наш главный герой в фильме «Области тьмы» может проанализировать рынок и предугадать исход торгов за счет слухов, которые происходят вокруг него?
0: Ну, вот смотрите, мне кажется, тут вопрос не столько был, это действительно замечательная там сюжетная линия, когда на самом деле здесь как раз речь идет о том, что он учитывает настолько большой объем информации. Собственно, он может...
1: И перерабатывает, он, да?
0: Ее? И может ее переработать и увидеть в ней как бы такие векторы развития, которые не может увидеть, ну, там, обычный человек, обладающий обычными способностями. И в этом смысле, так как, ну, опять-таки, вы тоже знаете, на сегодняшний день существует такая наука, как поведенческая экономика, и мы хорошо понимаем, что люди очень часто принимают решения нерациональные, и на самом деле для принятия нерациональных решений тоже уже написана теория, и есть теория Канемана и Тверски, которая называется «Теория перспектив», собственно, и за что они получили Нобелевскую премию, вот, которая как раз изучает те самые механизмы принятия человеком нерациональных и невыгодных для себя решений. И, собственно, учесть... Именно поэтому здесь сказали о слухах, mm-hmm. понимаете, да? Вот. И в этом смысле учесть и эти механизмы, то есть вот все дело в том, что поведенческая экономика и теория перспектив говорит о том, что человек нерационален, но нерационален систематически и повторяемо. А если он нерационален систематически и повторяемо, то и такое поведение можно предсказывать. Mm. И поэтому к вопросу о слухах как раз, это как раз ровно об этом. То есть здесь больше был упор не на то, что он принимал решение в связи со слухами, как, опять-таки, в фильме было показано, как он сидит за большим количеством компьютеров, помните, да, в офисе, mm-hmm. и как, собственно, другие сотрудники тоже собираются там за его спиной и, собственно, смотрят на биржевые графики, на биржевые сводки, огромное количество сводок. Но кроме этого, он еще знает, ну, понятно, потому что у него есть такая способность, огромное количество информации, которая может привести к нерациональному принятию решения. А это как раз те самые слухи.
1: Фильм многие критиковали за отсутствие некой морали, якобы без сверхтаблетки человек никто. И на примере многих персонажей в фильме, которые достигли многого, да, один из них как раз умер во время фильма, и они не заключили сделку. А как вы считаете, согласны ли вы с этой идеей и вообще такой критикой к фильму?
0: Ну, понимаете как, это идея создателей фильма. И как бы говорить о том, что там в любом фильме обязательно должна быть мораль, да? И вообще, опять-таки, что такое мораль? Может быть, как раз тут идея в том, чтобы заставить задуматься там, человечество, да? Что к чему может привести, а если все такими будут, вообще порассуждать, что, в принципе, фармакология активно развивается. Это все видят. Тем более фильм, по-моему, 2011 года. То есть он не то, чтобы вот прям сегодняшний. Да. Не, он, конечно, современный, но, тем не менее, сегодня при том ритме жизни, который у нас, и при тех изменениях, которые произошли там за последние те же 20 лет, да, или за последние даже 10 лет, они колоссальны. Вот. И здесь, конечно же, собственно, говорить, что... Ну, на самом деле, конечно, это тоже, мне кажется, художественный прием, потому что все ожидают, что должно быть какое-то наказание, да? А тут вдруг возникает когнитивный диссонанс. Он нашел способ создать там, вот эти лекарства, да, и слезть с крючка там, предыдущих авторов и предыдущих, там, ну, предыдущих собственников, да? И самостоятельно и дальше, в общем, двигаться в том же направлении и использовать это для себя, лично для себя. Вот. И здесь, конечно, как бы нет морали, но это абсолютный когнитивный диссонанс. И об этом вы задумались. И задумались те, кто пишут, а где здесь мораль? Да? Это заставляет задуматься. И на самом деле, может, в этом есть еще тоже задача искусства. Иногда заставить задуматься.
1: В целом фильм?
0: Ну, смотрите, это реально он хорошо сделан, и это реально интересно. Его интересно смотреть, то есть он сделан очень там профессионально. Вот. И главное, что вот опять-таки действительно он заставляет задуматься, а, собственно, там, надо ли вот это человечество? Но другое дело, что опять то, что мы говорили, это все равно фантастика. Да? И даже то, что я вам говорила, на самом деле вопрос не в том, чтобы задействовать огромное количество там, нейронов, да, в работе и расширить, и вот у нас все работает в мозге. И на самом деле главное поддерживать вот эти связи, и на самом деле главное поддерживать умение концентрироваться на там, определенной деятельности и именно вызывать работу определенную групп функциональных групп нейронов, которые отвечают именно за эту деятельность. Но при этом очень правильно, если этой деятельности будет очень много разной. Ну, последовательно, не одновременно. И плюс очень важно, чтобы была новизна. Вот на самом деле тоже же очень часто сегодня там, рекомендуют, говорят, что вот, там, людям старшего возраста, вот, чем был ковид, вернее, даже не столько сам ковид, сколько ситуация такого локдауна, значит, ну, тяжел для людей пожилого возраста. Да? Очень важно для того, чтобы сохранить нейронные связи, большое количество впечатлений. То есть люди должны гулять и видеть, там, слышать шум леса, листвы, птиц, смена, вот должна быть смена картинки. Все время должны быть новые визуальные образы, которые стимулируют работу мозга. Они в любом случае стимулируют, потому что, попадая через глаза в мозг, да, происходит эта обработка. Поэтому очень важно, чтобы у людей было больше впечатлений. Опять-таки, вы, наверное, тоже, может быть, думали об этом когда-нибудь, а может быть и нет. Я так об этом много думала, что пожилые люди за границей, да?
1: Да,
0: вот у них вот эти путешествия бескрайние. То есть вот, наконец, а они же очень преклонные. И я помню, как когда мы начали вещать, как мы вообще были удивлены, ну, то есть, когда там на танцполе бабушка с дедушкой, которым около 90 лет, прекрасно двигаются, да? То есть, вот это абсолютно необходимо для того, чтобы сохранить наш мозг. Ну, если, конечно, не произошло какой-то болезни. Вот. И на самом деле этим надо заниматься заранее. На самом деле наш мозг там перестает, ну, условно, там развиваться и связи развиваться где-то к 40 годам. Ну, вот совсем, да, и после этого вот точно уже начинается, как, если до этого идет процесс оптимизации, как вот говорят ученые, то после 40 лет идет уже процесс дегенерации. Вот. И очень важно в этот период после этого вот это вот большое количество впечатлений разных, смена обстановки для того, чтобы именно сохранить активность, активная жизнь. Все равно активная позиция, активная жизнь. И все время возникновение новизны. Вот. При этом здесь тоже всегда такой, знаете, как бы вопрос естественный возникает. Ну, ведь вот говорят же, что там кроссворды, да? Всякие такие тренинги сейчас много в виде компьютерных игр. Вот надо понимать, что мозг тоже наш все-таки очень хорошо отличает игру от действительности. Нам нужны реальные впечатления, а не только там нарисованные.
1: Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо, что пришли к нам в гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вот так получилось, что я программу завершаю. Уже все уставшие, но я постараюсь уложиться не в час, а где-нибудь так минут 45. Материала не так много. И расскажу вам о том, что, собственно, находится между тем, что мы считаем Землей, и тем, что мы считаем космосом. А вот то, что посередине, непонятно, к чему это относить. И до сих пор даже две науки не могут это между собой поделить. Те объекты, явления, о которых я вам сегодня буду рассказывать, астрономы считают своими, геофизики считают своими, а на протяжении многих веков они были ничьими, просто потому что информация о том, что происходит в переходном слое между, собственно, земной атмосферой и космическим пространством, ну, было ее ноль. То есть долгое время две науки, они развивались, геофизика шла снизу, астрономия шла сверху, но встретиться не могли. И даже сейчас у нас... на дворе 21 век, об этой области мы знаем меньше, чем о том, что ниже, и о том, что выше. И связано это с тем, что верхние слои атмосферы – это самый неудобный слой для осуществления каких-то туда космических полетов. То есть находиться там долгое время созданный на Земле летательный аппарат не может. Для аэродинамических съезд для самолетов это слишком высоко, для аэростатов тоже слишком высоко, если говорить, скажем, о мезосфере. Их подъемной силы не хватит, чтобы там держаться. А для искусственных спутников Земли, для орбитальных тел, это слишком низко. Они начинают там тормозиться и в конце концов падают, либо сгорают в атмосфере, либо падают на поверхность Земли. А если говорить о временах прошлых, скажем, о прошлых веках, то даже сам слой, где заканчивается атмосфера, не то, что о нем не было ничего известно, не было понятно, о каких высотах, собственно говоря, речь. Ну, переместимся мысленно на сотни лет назад и представим себя ученым, который пытается изучить верхние слои атмосферы. Что у него будет под рукой? Ну, во-первых, у него будут данные о том воздухе, до которого он, собственно, может дотянуться. Ну, хотя бы залезть на самую высокую гору. И первое, что известно, что было далеко визуально понятно и давно всем знакомо, что на большой высоте температура ниже, чем у поверхности Земли. То есть вы можете находиться на теплой Земле, отдыхать, загорать, но при этом рядом с вами горные вершины будут в снегу. И это нормальное следствие, на самом деле прямое следствие закона всемирного тяготения. То есть так должна себя вести газовая оболочка в поле тяжести. Можно решить простую физическую задачу, посчитать, насколько температура падать будет с высотой, и вы получите, ну, в некоторых слоях результат очень близкий к реальности. И если мы его продолжим дальше, проэкстраполируем, чего, конечно, делать нельзя, а как быть, если других вариантов нет, тогда мы получим, что уже на высоте где-то в 35 километров, 35-40, температура должна укатиться куда-то в район абсолютного нуля, и туда же должно укатиться давление. То есть, если мы просто видим те свойства атмосферы, которые для нас достижимы, и продолжаем их дальше, тогда мы получаем, что высотой атмосферы верхней ее границы является слой в 35 километров. Но даже тогда, в прошлые века, это был не единственный способ понять, собственно, до каких высот простирается атмосфера. Можно попробовать зарегистрировать явления, которые, несомненно, имеют атмосферный характер, а точнее, это результат встречи Земли и космоса, и каким-то образом определить их высоту. Что это за явление? Это результат взаимодействия с Землей, во-первых, солнечного ветра, то есть потока частиц, летящих от Солнца, а во-вторых, результатом взаимодействия метеорных тел. Вот только что говорили о метеорных потоках, то есть метеоры – это процесс сгорания в атмосфере Земли частичек, которые двигались в Солнечной системе по каким-то своим орбитам, но встретились с Землей на свою беду. И вот эти два класса тел уже Солнечной системы, взаимодействие с земной атмосферой порождают первом случае полярное сияние, во втором случае метеорные потоки. То есть это самые высокие атмосферные явления, которые можно наблюдать глазом и которые можно было изучать, ну вот, по крайней мере, в 18 веке. И этим воспользовались методом триангуляции, можно попробовать определить высоту. Вроде как очень просто. Ну, разбежались два человека, зарегистрировали одно и то же событие, засекли на фоне каких созвездий они его наблюдали, решили треугольник, определили высоту. На самом деле тогда это, конечно, было сложно, потому что не было ни часов, ни телефонов, ни быстрых средств связи. И понять, что вы, скажем, отнаблюдали один и тот же метеор, это было не так просто. И тем более сложно это было в случае полярных сияний. Тем не менее, задача была решена, причем она была решена еще Ломоносовым в середине 18 века. Естественно, к полярным сияниям он был особо неравнодушен, как человек с севера, и всю жизнь мечтал понять их природу. И результат, вообще говоря, был, ну, может быть, даже ошеломительный. Высота полярных сияний составляла 150 километров и больше. То есть это несравнимо шире, выше, чем те 35, которые мы получили из простой экстраполяции зависимости температуры с высотой. Триангуляцию метеоров осуществили чуть позже уже ученики Ломоносова в конце 18 века. В общем, высота оказалась не намного меньшей, но около 100 километров. То есть это самая простая модель с линейным изменением температуры с высотой и, соответственно, давлением, падающим в ноль, она оказалась отброшенной. Но раз она отброшена, раз температура с высотой, получается, так быстро не падает, значит, где-то она должна останавливаться, это падение температуры, даже сменяться ростом. То есть тот физический вывод, который можно было сделать из измерений высот полярных сияний и метеорных потоков, заключается в том, что высокие слои атмосферы, тогда еще всем неведомые, могут оказаться по каким-то причинам, тогда еще неизвестным, значительно теплее, чем ожидалось. И вот с этим выводом, собственно, только с ним, люди прожили почти весь 19 век. То есть считалось, что да, наверное, значит, они теплее, постепенно плотность с высотой уменьшается, ну и, наверное, уж там-то абсолютно чистый воздух. То есть все облака, вся вот эта грязь, все, что это остается в тропосфере, то есть на высоте там 10-15 километров, не больше. И вот эти представления были опровергнуты, можно сказать, ну, практически в один день, но ну, если точно, в один месяц. Опровергнуты резко в 1883 году, когда произошло очень мощное извержение вулкана. Вулкана Кракатау, он расположен в Индонезии. Извержение с мощностью 6 баллов по шкале вулканической активности, это предпоследняя оценка, самое сильное, известное на сегодняшний день извержение имеет 7 баллов. Извержение Плинянского взрывного типа. По сути, была уничтожена большая часть острова, вот здесь показано, на котором сам вулкан находился. И сейчас на его месте осталось только несколько мелких островов. 200 мегатонн тротилового эквивалента общая мощность, 30 тысяч человеческих жертв. Вот такое событие. И высота выбросов вулканических достигла 80 километров, что, собственно, имеет мало аналогов среди других вулканов. То есть для среднего вулкана типичное, ну, это километров 10. Для мощного вулкана, соответственно, 30-40, тут 80. И вот как только это извержение произошло, буквально в последующие дни, недели и месяцы начали наблюдаться различные явления, которых раньше либо не было вовсе, либо на них просто не обращали внимания. А тут уже конец 19 века, технические возможности больше, и научное познание интенсивнее, и явления стали замечаться. Какие это явления? Первое – это событие, которое называется «пурпурные зори». Во время сумерек, вечерних или утренних, несмотря на вроде как ясную погоду, отсутствие каких-либо заметных визуальных облаков на небе, цвет зари приобретает интенсивно красный пурпурный оттенок. Причем цвет зари не на закате, когда еще солнце светит, а уже, как вы видите по фотографии, ну, достаточно глубокие сумерки. То есть если мы возьмем геометрическую картину и посмотрим, где должны находиться это нечто тогда неизвестное, странное, что вызывает это свечение, то получается, что высота составляет порядка 20 километров. То есть в тот момент, когда пурпурные зори наблюдались, более низкие слои атмосферы уже находились в тени Земли, и тем самым их порождать не могли. И очевидно, что речь идет о каких-то частицах, не о газе. И получается, что на высоте 20 километров что-то в негазообразном состоянии может существовать. Не то чтобы это появилось первый раз. Пурпурные зори в принципе наблюдались после вулканических извержений. Но вот как следует внимание на это обратили именно после Кракатау в 1883 году. Прошел буквально год, 1884. Во Франции наблюдалось, ну и во всей Европе наблюдалось лунное затмение. Ну, что такое лунное затмение? Ничего необычного. Но вот само затмение оказалось совсем не таким, каким его ждали все, кроме астрономов. Обычно у нас затмение, во время затмения Луна приобретает такой оранжевый или красный оттенок. Недавно, может быть, кому-то повезло, кто в восточной части нашей страны находился, мне тоже, успел убежать из Москвы. Вот 31 января наблюдалось затмение, затмение очень яркое. То есть там, где я его наблюдал, оно даже сквозь дымку было видно. А вот в Париже не было ничего подобного. В 1884 году было классическое затмение, Луна взяла и исчезла до конца полной фазы. И вот связать одно с другим удалось французскому астроному Камилю Фламариону. Он даже до затмения предупреждал, что оно будет темным. И связано это было как раз с извержением вулкана Кракатау. Но, собственно, я думаю, вам не нужно рассказывать, почему происходит лунное затмение. Вот картина перед вами. Лучи проходят сквозь атмосферу Земли, преломляются, причем низко, на малых высотах угол преломления превышает 1 градус, и этого оказывается достаточным, чтобы попасть даже в центр тени Земли. Вот у нас в июле будет еще одно затмение центральное. Тоже, в общем, если атмосфера будет чистой, то Луна останется достаточно яркой. Совсем другая ситуация у нас имеет место, если в земной атмосфере что-то такое происходит, что ее прозрачность портит, и Луна из красной становится черной. Но что самое интересное, после вулканических извержений затмения темнели вне зависимости от того, располагалась Луна прямо за вулканом, как здесь, или где-то в другой области тени. Из этого можно сделать вывод, что вулканические выбросы достаточно быстро и достаточно надолго могут распространяться над всей поверхностью Земли. И здесь уже геометрический фактор не играет такой главной роли в плане того, будет затмение ярким или темным. Хотя очень часто Луна в тени оказывается неравномерно окрашенной. То есть следующий вывод, который можно было сделать после того, что, во-первых, у нас высокие слои атмосферы могут быть теплее, во-вторых, они могут в течение длительного времени содержать, собственно, твердые жидкие частицы, пыль и аэрозоль. Более того, очевидно, там большие скорости ветров, и пыль и аэрозоль разносятся над значительными территориями или вообще над всей поверхностью Земли. Но пока то, что я вам говорил, относится, ну, к, условно говоря, высокими слоями атмосферы мы это не можем назвать, скорее к средней атмосфере, высоты 20-30 километров. Но прошел буквально еще один год, и все оказалось еще веселее. 1885 год, то есть 2 года после извержения вулкана, впервые в Европе появились облака, которые осмелились светить, когда Солнце было уже не в 3 градусах под горизонтом, а в 8 градусах под горизонтом. Более того, из-за того, что небо само в этот момент было темным, сравнительно темным, облака часто очень контрастно выглядели на небо, и действительно в большинстве языков мира, за исключением русского еще нескольких, их называют ночные светящиеся облака. Только в русском их назвали серебристыми облаками. Их никто не наблюдал до 1885 года, однако в 1885 в июне с интервалом буквально в несколько дней их заметили во многих странах Северной Европы. Это вот только то, что я смог найти в литературе, упоминание о наблюдениях в июне 1885 года, но это явно не полный список, на самом деле их могло быть существенно больше. Вопрос, что это такое за объект, который никто не видел раньше, проглядеть такое, ну, вряд ли можно, потому что очень красивые и яркие, а тут сразу одновременно от Германии до России они появляются. Из того, в какой момент сумерек они наблюдались, опять же, можно легко определить их высоту, что тут же было сделано, и результат, ну, вообще никто не понимал, что с этим делать. Облака появились на высоте 85 километров, то есть там метеоры горят, там это практически уже космос, плотность воздуха должна быть, ну, практически ноль, и давление там в 200 тысяч раз, как мы сейчас знаем, меньше, чем в этой комнате, и там появляются вдруг облака. Они часто бывают видны на фоне зари, но вот по той анимации, которую я составил из фотографий, которые мне были переданы в Томске в сентябре этого года, видно, что если они покрывают все небо, то по ходу сумерек можно видеть, как они выходят из тени Земли. Сначала они видны только на фоне зари, потом распространяется по всему небу. А вот когда Солнце приближается к горизонту, становится светло, то облака теряются. Просто потому, что на самом деле они, конечно, очень разреженные, и рассеяние в атмосферных слоях под ними, оно намного ярче, и облака становятся незаметными. Собственно, это главный критерий, по которому наблюдатели, даже неопытные, могут отличить серебристые облака от других. Они не видны днем, не видны светлые сумерки, а вот в темные сумерки проявляются, становятся все ярче и ярче. Ну и самое непонятное, собственно, где вы были до 1885 года. Почему их не наблюдали раньше? Ну, очевидно, что каким-то образом подействовал вулкан, а точнее то, что он выбрасывал пепел на большую высоту, пепел и химические продукты своего извержения. После 1885 года облаков стало меньше, но они не исчезли полностью, что опять же говорило о том, что ну, вулкан является причиной, но не единственной. Дело в том, что время жизни вулканических выбросов на таких больших высотах, ну, несколько лет, не более. А они сохранялись, они наблюдались из года в год, и мощнее всего напомнили о себе через 23 года, в 1908 году, после падения Тунгусского метеорита. На самом деле падения не было, метеорита тоже не было, потому что, собственно, на поверхность Земли ничего не упало. Это, скорее всего, была небольшая комета, которая полностью взорвалась и растворилась на больших высотах. Но после, собственно, этого явления совсем в других областях Земли, скажем, в Англии, в течение нескольких дней наблюдались аномально яркие ночи. И в первый момент было даже непонятно, что это такое. Ну, по словам очевидцев, в течение всей ночи можно было в Лондоне, например, сидеть на бульваре, читать газету без искусственных источников освещения. Сейчас мы понимаем, что это были очень яркие серебристые облака. И каким-то образом они должны быть связаны с самим Тунгусским телом. Но каким? Ведь Тунгусское тело упало в атмосфере совсем не там. И тут мы можем вновь вспомнить о кометной гипотезе происхождения Тунгусского метеорита. Комета у нас вблизи Земли состоит не только из ядра и головы, но и хвоста. И вот как раз частички, образующие хвост, они были так под углом направлены к траектории самого тела, и они выпадали в атмосферу, задерживались в ней, в общем, даже не сгорая. Как известно, мелкие метеоры, мелкие метеорные тела метеорами не становятся, они просто оседают в верхних слоях атмосферы и породили своим действием появление серебристых облаков. То есть, что мы, получается, имеем? Во-первых, состав их неизвестен. Они порождаются как вулканическими выбросами, так и метеорными. То есть вот, пожалуйста, вам встреча Земли и космоса. Одно и то же событие, которое может иметь совершенно разное происхождение, разные причины. И оставались два вопроса. Во-первых, собственно, из чего они состоят? И во-вторых, почему их не было до конца 19 века? Все-таки и вулканические извержения случались раньше, и падение метеоритов, в том числе и кометного происхождения, тоже случались раньше. И тем не менее серебристых облаков никто не видел. Вот эти два очевидных вопроса на самом деле оказались непростыми. То есть уж и первый-то был сложным, а на второй удалось получить ответ вообще только к концу 20 века. Ответ на первый вопрос получили в середине 20 века, когда стало возможным отправлять хотя бы на короткое время геофизические ракеты и даже непосредственным образом захватить частицы и исследовать их состав. Это было сделано в 50-х годах 20 века, и оказалось, что ничего необычного, казалось бы, в серебристых облаках нет. Они состоят из обычного водяного льда. В составах ничего космического в нем не было. Но раз лед появляется на таких высотах, значит, там должно быть очень холодно. Вы прекрасно знаете, что, скажем, в наших условиях вода замерзает при 0 градусов. Если вы подниметесь на Эверест, то уже нуля не хватит. Нужно будет температура там где-то минус 10 или что-то такое. Если же вы подниметесь на высоту 85 километров, то, очевидно, должны быть очень низкие температуры, чтобы образовался лед. Это действительно так. Температура замерзания льда на высотах 85 километров – это что-то типа минус 130 градусов. И коль скоро мы лед наблюдаем, значит, он там есть. И к нашим двум свойствам, о которых мы говорили в начале, высоких слоях атмосферы, мы должны добавить третье. Эти слои могут быть значительно холоднее, чем ожидалось. Вот то, что удалось выяснить, ну, в течение примерно одного века о высоких слоях атмосферы. И возникает вопрос, что с этим делать, как это объяснить и как увязать вот первое с третьим. У нас есть заведомо теплые слои атмосферы и есть заведомо холодные слои атмосферы, причем температура меняется, теперь понятно, в диапазоне больше, чем на 100 градусов. Как это объяснить? Вот для того, чтобы это понять, мы рассмотрим модель создания верхней атмосферы, чем определяется ее температура и вообще, почему она такая есть, более того, что она делает для того, чтобы мы с вами могли жить на планете Земля. Действительно, коль скоро температура сильно варьирует и не падает до абсолютного нуля на высоте 35 километров, значит, в атмосфере должны быть слои, которые каким-то образом подогреваются. Подогреваются, очевидно, Солнцем, потому что источник энергии у нас только один. И раз температура резко меняется, значит, этот нагрев должен идти неравномерно по высоте. И действительно, есть два четко выраженных слоя в атмосфере, где солнечная коротковолновая радиация переходит в тепло. И оба этих слоя связаны с одним химическим элементом, с тем же самым, который дает нам возможность жить и дышать, с кислородом. Известно, что на 99% атмосфера Земли состоит из азота и кислорода, причем кислорода примерно в 4 раза меньше. Но именно кислород значительно в большей степени взаимодействует с солнечным ультрафиолетовым излучением. То есть, если мы с вами мысленно сядем верхом на ультрафиолетовый квант, вооружимся дубинкой и понесемся к Земле с целью там истребить все живое, то азот нам никоим образом не помешает, мы его не будем замечать, проскакивать мимо, а вот атомы кислорода покажутся нам, молекулы, прошу прощения, огромными такими щитами, которых на вороном коне не объедешь и никак не пролетишь. И площадь, с которого молекула кислорода перехватывает вакуумный ультрафиолет, собственно, он называется вакуумный, потому что через воздух не проходит, она большая, и она зависит от длины волны. То есть для каких-то квантов она больше, для каких-то меньше. И если мы построим зависимость, то получим, что лучше всего кислород перехватывает очень энергичный ультрафиолет с длиной волны 150 нанометров. Но для сравнения, обычный фиолетовый свет – это 350-400 нанометров. То есть это очень интенсивное, очень жесткое ультрафиолетовое излучение. К счастью, поток от Солнца в этих лучах не столь сильный, потому что Солнце у нас звезда не очень горячая. Но даже их достаточно для того, чтобы кислород задержал их на высоте аж 100 километров, то есть очень высоко, и всю эту энергию перевел в тепло. Хотя, опять же, говорю, что от Солнца не так много таких квантов летит. И вот таким образом, очень высоко, на высоте в 100 километров и больше, у нас формируется верхний слой нагрева. Солнечная энергия поглощается, естественно, закон сохранения энергии у нас никто не отменял, она переходит в тепло. Более мягкий ультрафиолет, но если только можно говорить о нем как о более мягком, это тоже очень жесткое излучение, с длиной волны 200-240 нанометров, его кислород задерживает не столь эффективно, и оно проникает почти до нас, до высоты 20-30 километров. И вот в этом и состоит главное чудо, которое позволяет нам с вами жить. Если бы это излучение проникало еще ниже и достигло бы, скажем, поверхности Земли, то, понятно, ни о какой жизни говорить было бы нельзя. Если бы оно, наоборот, лучше задерживалось и останавливалось на высоте, скажем, километров 60-70, казалось бы, должно было стать лучше. Ничего подобного. Мы, опять же, не смогли бы с вами появиться на поверхности Земля. Почему это так? Давайте мы эту картинку так мысленно сдвинем и перенесемся на более мягкий диапазон, который уже почти примыкает к видимым лучам. Вот что мы получим. Мы получим, что начиная с длины волны 240 нанометров, кислород вообще перестает взаимодействовать с ультрафиолетовым излучением. То есть он бы мог просто пропускать, а вот от Солнца как раз таких квантов летит достаточно много. И все они также весьма опасны для жизни. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне УФЦ, это медицинская уже классификация, просто разрушает молекулы ДНК. Более мягкий ультрафиолет вызывает ожоги глаз, электроофтальмию и так далее. Что нас от всего от этого спасает? От этого ультрафиолета всего спасает нас вот этот ультрафиолет. Если бы мы вот могли у Солнца его просто выключить, то вот от этого всего нас бы не спасло ничего и никак. Как это происходит? В процессе взаимодействия жесткого ультрафиолета с кислородом молекула кислорода разбивается на два атома. Собственно, этим и определяется граница в 240 нанометров. Дальше уже кванту не хватает энергии. Каждый атом кислорода встречается с другой молекулой кислорода и может на нее, грубо говоря, сесть верхом. И мы получаем новую молекулу кислорода, но уже не в 2 атома, а в 3. Этот газ называется озон. И вот он способен поглощать уже весь солнечный ультрафиолет в широком диапазоне, причем делает он это очень эффективно. При поглощении кванта молекула озона разбивается на обычный кислород и атом, атом вновь встречается с молекулой кислорода и вновь образует озон. И за счет цикличности этого процесса и высокой эффективности взаимодействия озона с ультрафиолетом у нас получается надежная защита от всего, ну вот уже вплоть до длин волн в 310 нанометров, которые уже все-таки менее опасные для нашего здоровья, вызывают загар на коже. Озона мало, то есть даже в том слое, где его больше всего, высота 30 километров, его в сотни тысяч раз меньше, чем кислорода. Но этого достаточно, чтобы создать этот надежный щит, если, конечно, с озоном все в порядке. А с ним, может быть, не все в порядке, об этом я, конечно, сегодня тоже скажу. Ну и, как вы видите, большое количество солнечной энергии, все это задерживается, энергия исчезнуть никуда не может, и возникает у нас второй слой нагрева, нижний слой нагрева. И вот за счет того, что солнечное излучение неоднородно задерживается в атмосфере, нагрев оказывается неравномерным, мы получаем слои тепла и слои холода. То есть там, где у нас нагрев, это слои тепла, между ними возникают пояса холода в атмосфере. Их можно назвать верхний и нижний, а еще интереснее их будет назвать летний и зимний, потому что в нижнем поясе холода холоднее всего будет именно зимой, что логично, а вот на высотах 80-90 километров холоднее всего оказывается летом. И если мы посмотрим на графики температур, ну, тут немножечко запутанная диаграмма, поэтому я потрачу пару минут, расскажу, что здесь. По высоте от поверхности Земли до 90 километров откладывается зависимость температуры. И мы видим, что летом температура у нас выше, но зато потом вон она ж куда падает. А зимой, наоборот, в высоких слоях атмосферы, ну, не настолько холодно. И причина того, что летом в высоких широтах на большой высоте аж на 100 градусов холоднее, чем зимой, это действительно так, связано с особенностями циркуляции воздуха. На больших высотах летом воздух быстро переносится с высоты 50 километров вверх. Восходящие воздушные потоки расширяются, делают это практически очень быстро адиабатически и за счет этого быстро выхолаживаются. Поэтому именно в летний период температура может упасть до 130 кельвинов и в узком диапазоне высот оказаться ниже сплошной линии, то есть температуры, соответствующей замерзанию льда. И вот в этом узком слое и возникают серебристые облака. Но если вы представите себе физические условия, которые преобладают на этих высотах, все-таки очень низкая плотность. Для того, чтобы льдинка образовалась, даже если там есть водяной пар, ей сложно будет вот взять так в этом разреженном воздухе и появиться. Ей нужно на что-то намерзать, то есть должны появиться ядра конденсации. Вот их и ими и снабжают воздух в редких случаях вулканические извержения, все-таки события типа Крокотау – это событие весьма редкое, а чаще и точнее ежедневно метеорная пыль. Как это происходит? Когда метеорное тело врывается в атмосферу, оно загорается на высотах 90-100 километров, но особо крупные тела могут долететь до меньших высот, и в процессе горения воздух наполняется атомами и ионами металлов, самых разных, железа, кальция и так далее. И эти ионы, встречаясь друг с другом, формируют мельчайшие частицы, которые называются метеорным дымом. Фактически это атомные частицы, их размеры составляют буквально несколько нанометров. И вот на них начинает намерзать лед, если, конечно, температура падает ниже, чем минус 130 градусов. По мере того, как льдинка увеличивается в размерах, она становится тяжелее и за счет своего веса опускается на меньшие высоты. Именно этим объясняется, почему серебристые облака наблюдаются все-таки ниже, чем температурный минимум. Температурный минимум это где-то 90, а серебристые облака наблюдаются на 82 километрах. Если они опустятся еще ниже, то там температура уже будет выше, чем минус 120 градусов. Для льдинок на большой высоте это уже нестерпимая жара. и лед просто очень быстро испаряется. Это объясняет то, что слой серебристых облаков очень узкий. Учитывая, что способность льдинки рассеивать солнечное излучение очень резко зависит от размера, она возрастает как радиус в шестой степени, мы наблюдаем только самые крупные льдинки в виде серебристых облаков. То есть рассеяние света на маленьких льдинок мы практически не замечаем. Поэтому высоты серебристых облаков очень стабильны. То есть сколько их не мерили, начиная с 19 века, вот все время 82-83, сильнее не отклоняется. Но это вопрос, собственно, от того, как серебристые облака возникают. Да, это процесс встречи Земли с космосом, собственно. Если о чем-то и можно говорить, как о результатом такой встречи, то это серебристые облака подходят под это определение в первую очередь. Но главный вопрос, а почему этого ничего не было до конца 19 века? Ведь метеорные потоки существовали всегда, кометы на Землю падали, и вулканы тоже иногда извергались. Очевидно, что в самой атмосфере произошло нечто такое, что изменило условия для появления облаков. И об этом задумались еще, собственно, с начала 20 века. Ну, первая версия связана была с тем, что

Перенос может быть косвенным и связанный с другим газом, которого тоже в результате деятельности человека стало больше. Это метан. CH4, газ тоже весьма легкий, он легко достигает стратосферы, там встречается с ультрафиолетовыми квантами, они метан разбивают. В результате мы имеем атомарный водород, это совсем легкая частица, которая вообще не доставляет никаких проблем добраться до любых высот. В высоких слоях она может среагировать с молекулой гидроксила, там его тоже много, собственно, полосы гидроксила в высоких слоях атмосферы регистрируются, и вот вам новый водяной пар. И сейчас есть группа ученых, которые говорят именно о водяном паре, как о главной причине того, что у нас появился вообще качественный новый объект в атмосфере под названием серебристые облака. Но это все-таки причина номер два. А причина номер один связана с тем, что просто раньше, до конца 19 века, в высоких слоях атмосферы не было настолько холодно. То есть была метеорная пыль, был водяной пар, но лед все равно не намерзал, потому что было тепло. А вот сейчас стало холоднее. И причина похолодание в высоких слоях атмосферы может быть та же самая, что и причина глобального потепления у поверхности Земли. Вот так это связано друг с другом. И основой этого являются парниковые газы. Ну, прежде всего, углекислый газ СО2. У нас в нижних слоях атмосферы это парниковый агент, а в высоких слоях атмосферы это может быть холодильник. Вот за счет чего это происходит. Молекула углекислого газа сталкивается с атомами кислорода, забирает их энергию, превращает их в энергию собственных колебаний. Потом эти колебания прекращаются, излишек энергии в виде инфракрасного кванта излучается в космос. То есть на входе мы имеем механическую энергию движения частиц, то есть тепло, а на выходе мы имеем инфракрасное излучение, которое из атмосферы уходит. Этот процесс называется радиативным выхолаживанием. И проверить, насколько он интенсивный, долгое время не удавалось, просто потому, что измерить температуры в тех слоях атмосферы было невозможно. Их научились мерить только во второй половине 20 века. И после того, как измерения стали систематические, но первые результаты просто всех ввергали в ужас. Высокие слои атмосферы охлаждались со скоростью чуть ли не в градус в год. То есть, если бы у нас глобальное потепление у поверхности Земли шло с такой скоростью, ну, это была бы уже не катастрофа, а был бы разговор о конце света. А там такое наблюдалось, причем с другим знаком. Ну, когда температуры стали мерить лучше и в течение большего времени, то эти тренды, естественно, уменьшились. Сейчас речь идет о 2-3 градуса в год, но все равно это весьма интенсивное похолодание. Причем оно касается прежде всего высоких широт, то есть нас с вами, в летних месяцах. То есть летом, когда на высоте 90 градусов 24 часа в сутки светит солнце, там оно не заходит, то температура падает, и это место становится самым холодным местом не только всей атмосферы, но и всей Земли в целом. В результате вот что мы имеем в плане изменения климата и парниковых газов. Самые теплые слои атмосферы еще более прогреваются, самые холодные слои атмосферы еще более выхолаживаются. У нас растаскивается температурный диапазон в атмосфере, который мы можем наблюдать. К чему это приведет в будущем, я вообще не могу сказать. И модели, они весьма неточные. Но в любом случае мы наблюдаем нечто, что является серьезной проблемой. И такие красивые объекты, как серебристые облака – это не только романтика, не только повод на них посмотреть и сделать красивые фотографии, но это и предупреждение нам с вами. Естественно, к серебристым облакам было приковано внимание в течение всего 20 века и начала 21 тоже. Их изучали с поверхности Земли с помощью лидара, это лазерное зондирование, из космоса, с искусственных спутников Земли, с геофизических ракет. И наша группа в институте показала, что измерять характеристики серебристых облаков, а точнее размер частиц, а это важный показатель того, что там происходит с температурой, можно с помощью обычных камер всего неба, которых сейчас много на всех обсерваториях, особенно в северных широтах, для того, чтобы изучать полярное сияние. Оказывается, что если мы будем снимать все небо в период интенсивного появления серебристых облаков, то этого может быть достаточно, чтобы измерить размер частицы. Ну вот, в частности, 5 июля 2015 года, кто в этот момент был в центральной полосе России, может быть, помнит, это была ночь очень ярких серебристых облаков. Я даже, когда обычные облака стали расходиться и все это увидел, я даже сначала не понял, что происходит. И в этот момент
проводились наши наблюдения, причем с помощью поляризационного фильтра, то есть измерялась еще и поляризация света.

0: рассеянными облаками. А фотографы знают, что облака в поляризационном свете себя очень четко проявляют, просто потому что поляризационные свойства не такие, как у воздуха, и сильно зависят от размеров частиц. А через год, в 2016 году, причем 12 августа, я думаю, эту дату можно подчеркнуть, наблюдались яркие серебристые облака уже за полярным кругом, через примерно сутки после максимума Персеид, и там камера не измеряла поляризацию, но измеряла цвет. И за счет анализа снимков, тут сами облака усилены, мы выявили очень тонкий эффект, который глазом, конечно, не заметен. Серебристые облака на фоне зари чуть-чуть более синие, чем в противоположной области неба. То есть наоборот, по сравнению с обычными облаками. И этот эффект, он на самом деле дает возможность измерить размер частицы. Он пропорционален квадрату ее радиуса. И вот за счет этих измерений мы получили результат, который прекрасно согласуется и с лидарными, и со спутниковыми данными. Средний размер частички 50 нанометров. И сейчас, если похолодание продолжится, то имеет смысл ожидать, что эти частицы будут год от года все крупнее и крупнее. Ну вот мы надеемся эти измерения продолжить. Собственно, это я подаю как пример того, что с достаточно простой техникой, доступной сейчас многим, можно получать прекрасные результаты. Более того, камеры всего неба эффективны не только для серебристых облаков, но и для всего того, что у нас происходит на меньших высотах. В частности, для облаков перламутровых. Это, в общем-то, образования существенно более редкие. Они появляются на высотах 20 километров, и получаются они от того, что тут уже в декабре по белым линиям мы видим, что температура тоже может упасть ниже порога замерзания льда. Но это так только на больших широтах. Те графики, которые я здесь показал, относятся к 70-й параллели северной широты. И перламутровые облака, их тоже обычно в научной литературе называют полярные стратосферные облака. Явление очень редкое, но если вы станете его свидетелями, то, конечно, поразитесь их красоте. Вот пример перламутровых облаков. И это уже не просто красота, не просто напоминание нам о том, что в нашей атмосфере что-то происходит нехорошее, а это уже прямой участник неблагоприятных процессов, которые происходят на нашей головой. То есть, можно сказать, облака вредительские. Дело в том, что они состоят из множества химических соединений, не только из воды. В частности, в их состав входят кислоты – серная и азотная. И вот азотная кислота в тот момент, когда весной на перламутровые облака начинает попадать солнечный ультрафиолет, распадается с образованием окиси азота. Ну, хорошо известного вам соединения. И вот окись азота – это главный уничтожитель озона естественного происхождения в атмосфере Земли. Вот, собственно, что он делает с озоном, здесь перед вами показано. Он разрушает сначала молекулу озона, потом атом кислорода, который для этой молекулы очень нужен, как вы помните, а сам при этом остается цел и невредим. То есть это каталитический процесс, при котором с нечетным азотом ничего не происходит, а озон разрушается. И вот таким же образом, как окись азота, себя ведут атомы хлора и брома в атмосфере. Также они разрушают озон. Известно, что один атом хлора, если его пустить в стратосферу, за то время, что он там будет находиться, уничтожает около 10 миллионов молекул озона. Просто потому, что сам при этом он никуда не девается. И вот если окись азота – это естественный уничтожитель озона, то атомы галогенов – это в основном искусственное уничтожение уничтожителя озона в результате выброса фреонов. Это газы, которые используются в холодильных установках и используют, входят в их состав галогены. В высоких слоях атмосферы вот это все запускается. Поэтому озоновая дыра – это во многом результат деятельности человека в том числе. И Монреальский протокол 1987 года, который попытался, по крайней мере, выброс этого дела ограничить, в действительности привел к тому, что темп разрушения озона стал меньшим. То есть вот, пожалуйста, еще один пример того, как очень красивое образование, именно на поверхности частиц стратосферных облаков все это происходит, в результате приводит к неблагоприятным последствиям для нас с вами. А как для нас важен озон, я рассказывал чуть раньше. В результате мы получаем, что водяные облака в высоких слоях атмосферы, выше 10 километров, очень мало где могут появиться. То есть температуры падают до таких уровней, чтобы мог образоваться лед, только в летнем полушарии вблизи Северного полюса, Летнего полюса, в мезосфере, и в зимнем полушарии, в стратосфере. Если же вспомнить о пурпурных зорях, о всем том, что происходило после вулканических извержений, то вот они-то наблюдались глобально. Они наблюдались не только на полюсе, а на всех широтах, включая даже тропики. Из этого мы можем сделать вывод, что та субстанция, которая вызывала эффект пурпурных зорь, вообще говоря, с водой не связана. Потому что вода на этих высотах просто в жидком или в твердом виде существовать не может. Возникает вопрос, а что такое стратосферная аэрозоль, что появляется после вулканических извержений? На это ответ удалось получить тоже только во второй половине 20 века. Непосредственным образом частицы аэрозоля были зафиксированы на высоте 20 километров в 1961 году. И с тех пор этот слой получил название слоем Юнге, собственно, по имени организатора всего проекта. А через 10 лет более точные измерения с аэростата, собственно, пролили свет на химический состав частиц на высоте 20 километров. Они действительно порождаются в основном вулканами, но не вулканическим пеплом, а теми газами, которые выбрасывают вулкан в атмосферу. Конкретно сернистым газом СО2. В тропосферных условиях, вот, например, здесь, у поверхности Земли, сернистый газ – это достаточно инертное соединение, и оно мало уступает химические реакции. Но если оно достигнет стратосферы, это происходит только после мощных извержений, то сернистый газ вступает в цикл химических реакций, итогом которых является серная кислота H2SO4. И вот она, в отличие от воды, может существовать в жидком состоянии при высоких температурах. То есть, так же, как и на Венере, мы с вами иногда живем под слоем облаков из серной кислоты, только, к счастью, не такими плотными. И, естественно, если происходит мощное извержение вулкана, то таких капелек серной кислоты становится больше. Это тоже может иметь существенное влияние на те условия, которые у нас есть у поверхности Земли. Про парниковый эффект я уже говорил. Я, собственно, говорил о его причине, про парниковые газы. Сейчас есть повод вернуться к нему вновь и, собственно, рассмотреть его более подробно. Вот, собственно, что такое парниковый эффект. Если у нас в атмосфере появляется что-то, не обязательно углекислый газ, парниковых газов много, что задерживает, не задерживает видимый свет Солнца, но задерживает обратное инфракрасное излучение от Земли, то мы получаем эффект одеяла. Хотя сам углекислый газ никоим образом энергию не выделяет, но он мешает нам отдавать энергию, тем самым нас греет. Вот в этом и состоит суть парникового эффекта. Ну, я всегда у школьников, когда им рассказываю этот материал, спрашиваю, ну вот как вы думаете, парниковый эффект, он полезный для нас или вредный? Естественно, он очень и очень и очень полезный. Если бы парникового эффекта не было, мы можем просто посчитать, что средняя температура на поверхности Земли, не на полюсе, а вообще на поверхности Земли, составила бы минус 250 градусов. То есть это ниже, чем то, что сейчас у нас за окном. А это была бы средняя температура. Парниковый эффект дает нам выигрыш 35-40 градусов. И минус 20 превращается в плюс 20. Другое дело, что все хорошо в меру. И если все так сильно зависит от углекислого газа, которого всего-то там 0,03%, если эти 3 превращаться в 4, то станет слишком тепло. И это проблема. Так вот, сульфатный аэрозоль, он ведет себя противоположным образом. За счет того, что частички достаточно крупные, они отражают солнечное излучение и тем самым уменьшают приток энергии на поверхность Земли. И после вулканических извержений у нас наступает антипарниковый эффект. Известно, что после мощных извержений температура на поверхности Земли падает. Причем иногда это падение может иметь даже и локально-катастрофический характер. Ну и самый знаменитый пример – это холод и голод на Руси в начале 17 века, который, собственно, и стало причиной смутного времени. И за это вполне может быть ответственный вулкан, вроде как очень далекий от нас, но за счет больших ветров, быстрых ветров, все это разносится над большими территориями и вызывает похолодание на несколько лет. Известно, что в 1601-1602 годах вблизи Москвы в августе мог выпасть снег, зима длилась 7-8 месяцев, неурожай, голод, ну и дальше сами понимаете, что происходило. Последним мощным извержением вулкана с индексом 5, то есть пониже, чем у Крокотау, случилось в 1991 году. Это вулкан Пинатуба на Филиппинах. тоже большое количество пыли и пепла было выброшено. И через полтора года случилось полное лунное затмение. Вот оно было интересным. Половина тени была темной, а половина не очень. То есть еще каким-то образом вулканические выбросы неравномерно распределились над поверхностью нашей планеты. Естественно, в конце 20 века за содержанием стратосферного аэрозоля уже внимательно следили. Было большое количество работ. Уровень аэрозоля резко вырос. Потом, где-то к концу, последним годам тысячелетия, он пришел в норму. И сейчас на этой зависимости мы можем видеть локальные пики, связанные уже с более слабыми вулканами. Но сейчас я хочу сказать не о них, а о том, что было замечено между ними. А между ними замечена вот эта тревожная тенденция. То есть если мы все вулканические эффекты уберем, смотреть на них не будем, то мы обнаружим некую субстанцию, которая с вулканами уже не связана, фоновый стратосферный аэрозоль, и его количество тоже весьма быстро растет. Посмотрите, с 2000 года его содержание почти удвоилось. И это еще один тревожный сигнальчик, поскольку сейчас считается, что наиболее вероятной причиной этого стратосферного аэрозоля, опять же, сернистый газ, только уже не вулканический, а промышленный. То есть человек и здесь начинает играть активную роль, которая заметна даже при сравнении с такими масштабными событиями, как вулканы. Еще одно предупреждение нам. Естественно, сейчас за вулканическим аэрозолем тоже внимательно следят, и за фоновым тоже. И здесь наши измерения с помощью поляризационной камеры всего неба. Вот фотография перед вами с обычным с обычной трехцветной матрицей, тоже могут много чего дать. В частности, нам удается строить профиль, не просто измерять размеры частиц серной кислоты, а смотреть, как она меняется с высотой. Вот наши данные, а вот спутниковые. То есть, и они, и мы видим четкий максимум вблизи высоты 20 километров, который как раз и назван слоем Юнге. В этом слое частиц больше всего, и размер у них достигает максимума. И мы планируем продолжать эти наблюдения и дальше, и смотреть, что с этим происходит. Ну, отдельная история, конечно, будет, если в ближайшее время произойдет какое-то извержение более-менее крупное. Ну вот, на этом я хочу свою лекцию закончить. Она такая, к концу более такого научное содержание имеет. Если что-то непонятно, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Большое вам спасибо.
1: Вопросы.
2: Александр Павлович, огромное спасибо, очень интересная лекция. Подскажите, пожалуйста, а как забрасываются те же галогены на те высоты, речь о которых идет? Вот они вроде бы тяжелые все-таки частицы, да, то есть вы говорите, что там именно на большой высоте они могут становиться...
0: Дело в том, что в высоких широтах, если это приполярных, у них там стратосфера начинается с малых высот. То есть тропопауза уменьшается, и, соответственно, возможность для того, чтобы эту стену пробить и забраться наверх, оказывается лучше. Мне рассказывали исследователи воздуха в Антарктиде, что был вообще совершенно замечательный случай. Температура упала у поверхности Земли до минус 80, по-моему, градусов, и тропосферы не было вообще. То есть стратосфера коснулась поверхности Земли, температура сразу начинала возрастать от поверхности Земли вверх. То есть перенос возможен. А дальше ультрафиолет. Собственно, почему озоновая дыра наблюдается весной? Я, может быть, не очень этот момент проскочил мимо. Казалось бы, весной обычно озона больше. Но дело в том, что вот за зиму образовались эти частицы. Пока мороз, ничего не происходит. А весной на эти облака начинает попадать солнечный ультрафиолет. И вся вот эта химическая машина начинает закручиваться.
2: Так, и можно еще один вопрос? Вот вчера Михаил Юрьевич Шевченко говорил о всяких приоритетах национальных, государственных и так далее. То есть, вот, ну, там речь шла о других вещах, о определении первых параллаксов и так далее. Вот в этих направлениях вот известно, что Витольд Карлович Цераский, он был как бы считается одним из первых наблюдателей серебристых облаков.
0: Там был у меня,
2: да. Вот это соответствует действительности? Мы можем там, допустим, пропагандировать и говорить о том, что Цераский, значит, это вот он самый главный в серебристых облаках, он их открыватель?
0: Формально нет. Если вы видите, напротив Цераского стояла дата 12 июня, а напротив Бакхауза 8 июня.
2: Речь,
0: но я всегда пишу «один из». Да. Но первая публикация в журнале Nature была, она вообще немножко окутана тайной. Она была сделана англичанином Лесли, художником, сыном более знаменитого художника Лесли. И он пишет, что он что-то такое заметил в 1884 году. Статья вышла не где-нибудь, а в Nature в 1885, и считается, что теперь с него все и начинается. Хотя вот я видел публикацию, в том числе Ромейко Виталия, которого многие из вас знаете. Вот они пытаются доказать, что в 1884 году вот никто не видел. Вот только один Лесли заметил, что как-то это очень странно. Но все равно это вот 1880-е годы. То есть вот все вот оттуда.
2: Понял, спасибо.
1: Первое, до каких широт наблюдаются серебристые облака? Угу.
0: Давайте сразу отвечу. Сейчас они завоевывают все большие территории к югу и к югу. То есть до 19 века, до всех этих событий, наверное, неправильно было бы говорить, что их вообще не было. Скорее всего, они просто были в приполярной зоне, где в это время белые ночи, их просто не видать. И в конце 19 века вот они впервые дотянулись, за счет того, что эта область холода стала шире, они дотянулись до наших с вами широт. Сейчас есть случаи их наблюдения в Крыму. Правда, достаточно редкие. Да, то есть, Крым это все-таки редкая ситуация, но, скажем, до 50-й широты это вот уже норма.
1: Ну, а южнее все равно.
0: Но южнее слишком тепло. То есть,
1: 47-48 градусов. Как?
0: Может, есть вероятность, она отлично от нуля.
1: Значит, второе, правильно ли я вас поняла, что сильнее охлаждаются высокие слои атмосферы на высоких широтах?
0: Да. Летом.
1: И насколько градиент примерно линейная зависимость?
0: Это я вам не скажу, насчет линейной она или нет. Но вот у меня была диаграмма, я здесь не показал. То есть это область холода, но очень резко очерченная. То есть именно такое облако. Другое дело, что оно расширяется со временем.
1: Будем так говорить, сейчас наиболее эффективно это вот широта Москвы где-то.
0: Самый эффективный на полюсе. То есть там эти облака круглый год могут находиться, да. Собственно, почему вопрос о связи с метеорных персеид, прежде всего, и серебристых облаков, долгое время не могли изучить. Потому что в августе на наших широтах уже серебристых облаков не бывает. Потому что уже этот минимум температурный заканчивается, почти не бывает. А вот в высоких широтах, скажем, за полярным кругом, там еще холодно. И поэтому, и уже при этом не такие белые ночи. Собственно, вот те наблюдения, что я вам показывал, это Лавозеро, это Мурманская область. Так вот там проблемы с погодой, вот если там, скажем, 12, 13, 14 августа ясное небо происходит, серебристые облака все время мощные. То есть это вот мы сейчас замечаем. То есть связь с персеидами, она есть, но для того, чтобы говорить об этом с уверенностью, нужно еще несколько лет подождать.
1: То есть с точки зрения экологии для людей безопаснее жить просто сейчас южнее полярного
0: круга? Пока это непосредственно экологического влияния на поверхность нет, вопрос предупреждения идут оттуда.
1: Да, и третий вопрос. У нас же не всегда была температура на земном шаре примерно такая же, как сейчас. Угу. То есть в историческом прошлом, 3000 лет нашей эры, было даже теплее, чем сейчас. То есть тогда могли наблюдаться?
0: А вопрос, почему теплее? То есть было ли это следствием парниковых газов? Потому что причина потепления могла быть другой. Например, уменьшение альбедо атмосферы и поверхности Земли. Что просто меньше света Земля отражает. Соответственно, больше энергии держит в себе. То есть не обязательно вот те потепления исторические, которые были, они не обязательно парниковые.
1: То есть они не обязательно приводили к похолоданию верхних слоев?
0: Да, в частности.
3: Раз уж Сергей Артурович вопросы задавал, то и мне положено традиция. Два вопроса. Значит, во-первых, вот этот тренд похолодания больших высот, он сколько лет мы его наблюдаем? То есть не может ли это быть какой-то эффект более глобальный может. И не сильно связан?
0: То есть после 90-х годов он ослабился, и все так резко выдохнули чуть-чуть. Даже после 2000-х. И сейчас идут споры, есть он или нет, но если смотреть все шире и шире, то пока речь идет о том, что он уменьшается, но остается.
3: То есть там временная шкала порядка там 30 лет примерно?
0: 50.
3: 50. Угу.
0: И раньше не мерили просто, и все.
3: Да, понятно. Да. И второй вопрос. Вот у вас было несколько фотографий лунного затмения с градиентами яркости. Угу. Насколько эффективно можно по таким фотографиям восстановить какие-то параметры атмосферы?
0: По лунным затмениям
3: мы... Что-то вроде обратной задачи.
0: Есть несколько работ, и вот я и в Новосибирске делал на эту тему доклад, который возымел эффект. То есть у нас есть хорошее измерение затмения из Новоалтайска. Такая задача ставится. У нас была задача по спектроскопии. Мы измерили содержание озона в атмосфере, причем в антарктической, находясь при этом в России. Чуть-чуть не попали в озоновую дыру, просто лучи не там шли. Померили, что с озоном все в порядке. Ну, можно изучать аэрозоль, там много интересных задач.
3: То есть это имеет научный смысл.
0: То есть сейчас есть даже, вышла статья в Nature про, со спектром лунного затмения под тем соусом, что это же похоже на спектр транзита экзопланеты. Вот. Собственно, они больше ничего не сделали, написали вот это и взяли в Nature.
3: Спасибо.
0: Даже такое бывает.
4: Извините, пожалуйста, я, правда, не знаю, в какое время вы могли что-то узнать, но в 1971 году я была участником первой школы наблюдения серебристых облаков.
0: Были такие.
4: Вел Вилман из Прибалтики. Вы знаете, да, об этом? Угу. Вот я просто хотела сказать, уточнить, что очень подробно мы изучали эту тему.
0: Ну да, да, да. Ну, собственно,
4: Челябинске это
0: было, есть, да? Две... большие монографии, одна английская, одна русская, где все это подробно описано. Английская Гадсон-Шредер, русская Бронштейн-Гришин.
4: И Гришин там.
0: Да-да-да. Так что, конечно, все
4: и
0: это...
4: И Бронштейн там был правильно.
0: 40 минут всего не уместишь, да. Но я... Нет, лекция не посвящена серебристым облакам. Лекция посвящена тому, что они делают с нами.
4: Да, все понятно. Там тоже изучалось. Спасибо.
5: Где у нас есть участники первых экспедиций. Есть еще вопросы? Павел Борис, можно я вам дам трубку, потому что, я так понимаю, наша школа заканчивается. Вот. Давайте это поблагодарим, да? Олега Станиславовича. Большое спасибо вам.

0: Неизвестная планета.
1: Дата, которая нас удивила, которая нас потрясла. В 1984 году близ Лос-Анджелеса на дороге в Санта-Монику прошел рыбный дождь. Каким образом это произошло? Кто набросал эту рыбу на асфальтовую дорогу? Может быть, Господь Бог, а может быть, атмосферное явление? Давайте узнаем у нашего эксперта, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института физики и атмосферы, заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимира Анатольевича Семенова. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Анатольевич, конечно, хочется выяснить сразу по поводу рыбы, по поводу того, что может упасть с неба, но давайте начнем с конкретностей. Как мне известно, известно всем марсианам, несколько дней назад был побит температурный рекорд в Москве. С чем это связано?
2: Был побит, да, температурный рекорд для конкретного дня, да, но мы все, москвичи, наверное, заметили, что в начале 21 века, последние 15 лет, погода стала, зимы стали мягче, зимы стали теплее, это заметно, и что заметно еще лучше, это что прежде всего потеплели декабри.
1: Да,
2: декабре,
1: кстати.
2: Да, стало гораздо теплее, например, в 15 году, в декабре, точно так же, я сидел в каких-то студиях, я объяснял, почему был такой аномально теплый, тогда тоже были биты рекорды, но, правда, для 20-х чисел декабря, когда температура еще выше поднималась, чем она поднималась в воскресенье, да, там до 12 градусов поднималась температура, это декабри стали заметно теплее за последние 30 лет, примерно на 3,5 градуса среднемесячной температуры декабря.
1: Она это увеличилась. Очень много.
2: Это очень много, да, это среднемесячно, а если, так сказать, учитывать, что температура у нас то вверх, то вниз меняется, то такие вот периоды недельные, двухнедельные, аномально теплые погоды, выше нуля, в декабре мы в начале 21 века встречаем все чаще и чаще. Почему? Все же знают, а кто не знает, могу напомнить, что глобальная температура за последние 40 лет выросла примерно на полградуса. Только рост температуры ускорился, составил полградуса для России.
1: При этом это по всей планете.
2: Это по всей планете. В России, как известно, теплеет быстрее. В России температура выросла за это же время более чем на градус. Зимой теплеет быстрее, чем летом, то есть зимой потеплело примерно на 2 градуса. А в Арктике в целом среднегодовая температура выросла более чем на 3 градуса за то же время. То есть вот такие существенные изменения происходят, естественно, и мы это видим.
1: И мы это ощущаем.
2: Да, ощущаем прямым образом.
1: Мы еще вернемся к климату и климату в нашей стране, но хочется поговорить все-таки о рыбе. Как известно, рыба не летает, вообще все, что тяжелее воздуха, не летает, кроме птиц, да, и икары, и дедала. Это я к чему? А как рыба может подняться в воздух? Неужели атмосфера может иметь такую огромную силу?
2: Разумеется, тут, собственно, можно, конечно, углубиться в теорию, как восходящий атмосферный поток может поднять, но это происходит вследствие атмосферных вихрей, да, мы знаем смерчи.
1: Да.
2: Все мы видели кадры из, как правило, Соединенных Штатов, да, или из Юго-Восточной Азии, где проходят, соответственно, ураганы или тайфуны, да, и мы видели, какие машины поднимаются в воздух, как крыши поднимаются в воздух. Если, предметы весом более тонны поднимаются восходящими атмосферными потоками, вот этими вихрями, то почему бы, поверхность воды, где условно кишит рыба, не может
1: скажите,
2: подняться?
1: А по каким законам вдруг это происходит? Как вдруг вот эти частицы воздуха, да, закручиваются в спираль и начинают поднимать вверх все, что им попадется под руку? Или под ногу?
2: Благодаря таким вихрям-то у нас происходит смена погоды, да, везде. Это, циклоны, антициклоны, это вот атмосферные вихри. Почему они кружатся? Потому что Земля наша кружится.
1: И голова кружится у людей тоже.
2: Голова кружится, и поэтому любое движение прямолинейное на вращающейся планете, оно ему свойственно, закручиваться, да, так называемая сила Кориолиса начинает отклонять эту частицу вправо от движения в северном полушарии, да, у нас. В результате вы кинули, или запустили снаряд, он у вас вправо отклонился, вы вводите поправку, чтобы точно, в голову врагу попасть. То есть это, можно сказать, свойство всех атмосферных движений, поэтому мы постоянно наблюдаем вихри.
1: Значит, а вихри смерчи что, все время закручиваются только в одну сторону?
2: В северном полушарии вправо.
1: А в левом полушарии, в южном полушарии...
2: Сила Кориолиса всегда отклоняет частицу направо.
1: Надо же. Так,
2: в южном полушарии наоборот. Поэтому любая нестабильность атмосферы приводит к образованию вихрей. На крупном масштабе это циклоны, на небольшом масштабе это называемые мезомасштабные процессы вихрей. Это смерчи, такие суперячейки, тоже такие вихри, но масштабов сотен метров, километров.
1: Владимир Анатольевич, а почему так происходит, что, например, в России смерчи достаточно редкое явление? В Москве мы насчитаем 2, 3, 4 за всю историю города Москвы, 5. А в Америке это каждый год или каждый там месяц практически? А
2: на самом деле, я думаю, для Москвы мы побольше насчитаем смерчей. Mm-hmm. Вот, но да, вы правы, конечно, в более теплой атмосфере смерчам нужна, так сказать, неустойчивость атмосферы. Нужна атмосфера, должна быть влажной.
1: А, вот так? Вот,
2: да, чтобы эта влага, так сказать, насыщенная влага, потому что влага – это водяной пар, это скрытое тепло. Mm-hmm. Пар начинает конденсироваться, тепло выделяться, да, атмосфера разогреваться, возникают сильные…
1: Вихревые потоки, да?
2: Ну, выделение энергии. И да, из-за разницы температур возникают сильные потоки,
1: то есть именно поэтому,
2: которые,
1: например,
2: уже закручиваются. Да.
1: А в Сибири, в Якутии, там, где сухой климат, это практически невозможно, скажем так.
2: Нет, над тайгой тоже случаются смерчи, потому что там тоже бывают случаи, когда воздух, ну, летом же там жарко.
1: Ну да.
2: И там, где болото, где, например, прошли осадки недавно, да, там возникает, так сказать, воздух перегрет, он, в нем очень много влаги, и тут приходит, например, какой-то холодный фронт, холодное вторжение. А воздух охлаждается, тут же эта влага начинает конденсироваться, выделяться огромное количество тепла. Воздух сильно разогревается, устремляется наверх, закручивается, и возникают вот такие вот локальные
1: явления. Я понимаю, что вы не представитель там, да, Мосгорсвета и не представитель там Росэнергии. Я просто к чему спрашиваю? Огромное количество энергии излучает вот эти потоки, нисходящие, да?
2: Восходящие.
1: Восходящие, да, восходящие, ну и нисходящие в том числе.
2: Ну, они возвращаются.
1: Тогда мы можем ставить ветряки не вертикально, а горизонтально, и тем самым тоже вырабатывать энергию?
2: Нет, конечно, потому что мы же не знаем, где эти потоки возникнут. То есть вот когда возникают кучевые облака, вот явление конвекции, это называется конвекция, да, восходящий поток, да, который частицы воздуха становится, весит меньше, чем окружающая среда, она как просто по закону плавучести поднимается наверх. Так вот мы не можем сказать, вот в каком конкретно регионе возникнет, то есть в каком конкретном месте возникнет этот поток. Эти структуры, они практически непредсказуемы, вот эти вертикальные, поэтому мы не можем поставить где-нибудь там вертушку в определенном месте. И...
1: А жаль.
2: Ну, это...
1: Плотность, да, воздуха над землей и над водой, она одинаковая или разная?
2: Плотность воздуха, она зависит от температуры и давления, да, как бы, поэтому, ну, это закон такой вот, поэтому если надо, как правило, над зимой над океаном теплее, да, над сушей холоднее, поэтому зимой над сушей воздух более плотный, а над океаном менее плотный, и, соответственно, так сказать, вот потоки суши идут там на океаны, или, а летом наоборот.
1: Именно поэтому на океане так легко дышится, потому что над тобой меньше столб воздуха.
2: Ну, я не думаю, что поэтому легко дышится. Может, дышится, может, влажнее, ну, да, более влажный. Поэтому, ну, все мы знакомы с бризовой циркуляцией. Mm-hmm. Да, каждый день можем ее наблюдать. Вследствие этого она и происходит. Там океан нагревается, да, воздух нагревается, а над сушей охлаждается ночью, да. Поэтому утром, так сказать, вот воздух дует с суши, он более плотный, более холодный. На океан, а днем наоборот. Суша быстро нагревается, а океан остается как бы примерно той же температурой. Контраст другой.
1: Вы определяете, скажем так, ведь воздух — это химический элемент. И
2: это газ.
1: Это, да, газ, да, и неоднородный химический элемент. Естественно, что над каждой территорией, скажем так, свой воздух. А происходят какие-то химические реакции в воздухе, соприкасаясь с землей или с водой? И как это влияет на климат?
2: Ну, скажем так, вот в нижней тропосфере, где мы живем, да, в нижней части атмосферы, да.
1: Так.
2: Но воздух все-таки, как бы, таких нестабильных химических элементов там нет, которые бы происходили. Ну, озон вот есть, да, озон, естественно, так сказать.
1: Озон влияет. Что это такое? И как он вырабатывается? И кем вырабатывается? Нам, ну, постоянно говорят об этих озоновых дырах, то, он, то, ну, они появляются,
2: тут,
1: то они...
2: Тут надо различать вот озоновые дыры, да, что важно. Озон, он как бы для климата основное значение имеет — озон в стратосфере. Угу. Почему он имеет значение? Потому что он поглощает ультрафиолетовую радиацию. И в результате, так сказать, ну, мы, в общем-то сказать, и живы. Потому что вот это вот...
1: То есть благодаря этому озону?
2: Да, тот, который, да, там... максимум концентрации озона, вот он расположен где-то вот в середине верхней части стратосферы. Угу. И вот этот озон поглощает радиацию, нагревает атмосферу, поэтому, так сказать, вот температура, если мы будем подниматься, температура падает в тропосфере, а затем она опять начинает расти. Это из-за того, что увеличится концентрация озона, он, так сказать, поглощает ультрафиолетовую радиацию, нагревается, меняется профиль температуры. Благодаря этому озону мы, так сказать, живы. Вот. И, собственно говоря, ну, благодаря солнечному излучению возникает и сам озон, как бы, в результате реакции химической.
1: А тот озон, который находится у нас в тропосфере, он как образуется? Ведь иногда говорят после грозы: запах озона.
2: Ну, вот как раз, да, атмосферное электричество, молнии и прочее, они тоже способствуют, так сказать, производству озона, которую мы наблюдаем в нижней тропосфере.
1: Мы еще вернемся к грозам. Вот не зря вы сказали, да, по поводу того, что все равно происходят некие химические процессы. А если вдруг на, скажем так, территории нашей Земли залетает комета, которая имеет свою химическую формулу, имеет, скажем так, свои химические элементы, которые, может быть, не соответствуют нашим земным. И произойдет некий, да, химическая реакция или, может быть, даже взрыв. Возможно ли это? Изменение, скажем так, вообще.
2: Если к нам залетит комета уже прямо в нашу атмосферу,
1: да,
2: то это уже, так сказать, будет катастрофа вселенского масштаба. Вот.
1: Ну,
2: и,
1: да.
2: И тут уже будет не до химических реакций, скажем так. Вот. Тут уже, так сказать, спасать, кто может.
1: Да? Вполне возможно, что нашу атмосферу, скажем так, дополняли вот такие газовые хвосты кометы.
2: Скажу так, что вряд ли в истории климата Земли, да, так сказать, вот такие взаимодействия с космическими объектами повлияли на состав атмосферы, в том числе сегодняшний. Все-таки здесь главный фактор – это, так сказать, то, что происходило в самой Земле, да, выделение углекислого газа и прочее.
1: Вот возвращаясь к этому дождю, да, рыбному дождю, рыбы поднялись в воздух, а в это время там ведь летают самолеты, дирижабли, маленькие аэропланы. Это ведь может, скажем так, не то что нарушить, скажем так, плавное движение этих объектов, но и погубить их.
2: Понимаете, это в любом случае это очень локальное явление. То есть вот этот косяк рыбы, там, который поднялся.
1: Ну, да, который пролетел.
2: Облачко рыбы, да. Ну, его можно сравнить. Там, я думаю, гораздо больше 100 птиц, которые могли такую же опасность представлять для воздушного транспорта и так далее. То есть это во-первых, а во-вторых, они же поднялись не просто так, да, и, так сказать, дали плавно, так сказать, путешествовали по атмосфере. Но это был наверняка какой-то вот такой вот именно супер ячейка, какой-то маленький такой вихрь мощный. Если вихрь, то, соответственно, все это сопровождалось облачностью, грозовыми явлениями. То есть, ну, это, так сказать, такая погода, в которую, как бы, самолеты, в общем-то,
1: не летают,
2: да, и никакой пилот, и тем более дирижабль не полетит вот в такое конвективное облако.
1: Я понимаю, что это, не, скажем так, не находится не в вашей компетенции, но все-таки мы не зря все время сравниваем воздушный океан и морской океан. Неоднократно я читал в прессе, ну, к сожалению, наверное, это не очень научная пресса, где были некие артефакты, подтверждающие, что весь мировой океан соединен между собой, да, некими внутренними протоками, скажем так, внутри Земли. Ну, например, гибнет где-то корабль, и вдруг обломки всплывают на Байкале этого корабля. Ну, я читал это там. Насколько это действительно возможно? Хотя я понимаю, что это не ваша епархия, что вы все-таки занимаетесь воздухом.
2: Не, ну даже занимаясь воздухом, я могу сказать, что это совершенно невозможно. Никаких протоков, конечно, нет, тем более в озеро Байкал, да, но это глупости.
1: Скажем откровенно.
2: Да,
1: и это хорошо.
2: Да, это, конечно, глупости, вот, и такого быть не может.
1: Возвращаясь к климату, возвращаясь к Арктике, действительно, за последнее время температура повышается. Насколько мне известно, да, каждые 10 лет мы теряем 10% ледяного покрова. А к чему это может привести? И, скажем так, необратим ли это уже процесс?
2: Вот именно такими же вопросами, собственно, вся, ну, та часть климатической науки, которая занимается исследованием Арктики, она и задается, да, вот, особенно вопросом, обратим ли этот процесс, да, потому что популярные теории в последнее время, что, возможно, мы перешли некую точку невозврата, и, да, и этот процесс может стать необратимым, даже если, скажем, мы перестанем нагревать атмосферу путем эмиссии парниковых газов и, так сказать, уже этот процесс не остановить, вот. Но я не думаю, на 10% действительно, значит, уменьшается площадь морских льдов, но летом, обратите внимание, зимой все-таки
1: все восстанавливается.
2: Ну, где-то тренд раза в три, как минимум в три раза медленнее, то есть мы теряем там на 3%. Причем зимой 15 миллионов квадратных километров площадь морских льдов, а летом 5. Вот, поэтому зимой все-таки мы никуда не денемся от морских льдов. Даже в очень теплом климате, так сказать, у нас все равно над полюсом будет полярная ночь, отсутствие солнечной радиации, там будет обязательно лед. Но, тем не менее, даже вот не, как относительно в процентном отношении небольшие изменения льда зимой, они оказывают очень существенное влияние на потоки тепла, потому что лед — это как бы мембрана, который закрывает теплый океан от ледяной атмосферы в зимой. И когда мы чуть-чуть приоткрываем вот эту вот крышку, да, то огромный поток тепла выделяется, это уже влияет на атмосферную циркуляцию. Вот этому сейчас посвящено очень много работ, потому что действительно мы видим, что циркуляция меняется. И вот в частности то, что мы наблюдаем в декабре, вот эти вот циклоны, которые приносят нам теплый воздух, вполне вероятно, ну так показывают модельные эксперименты, поскольку, ну, мы не можем, пока статистика маленькая, всего 10-15 лет, мы не можем просто по данным сказать, так ли это, не так. Вот модели говорят, что, скорее всего, это связано с сокращением площади морских льдов от Баренцева моря, потому что Баренцево море сейчас в декабре полностью свободно от морских льдов. Хотя 30-40 лет назад, ну не половина, но треть моря, да, существенная часть была покрыта морскими льдами, и там над льдом, естественно, температура воздуха там минус 20 градусов. Вот, а сейчас там 0 градусов. и выше.
1: Смотрите, получается, что основное тепло, которое мы получаем, это тепло Солнца.
2: Да.
1: Но в Земле есть тоже внутренний жар, скажем так.
2: Есть, это называется геотермический поток тепла, да, вот он идет небольшой, но там доли ватта, ну вот условно говоря, да, и, а от Солнца нам приходит 360 ватт.
1: Но смотрите, Солнце нас нагревает, а мы все равно отдаем его Вселенной, этому вакууму, летая в космосе.
2: А, ну,
1: можно как-то сократить наши энергозатраты Земле по отношению к космосу?
2: Можно, и благодаря этому, ну, условно говоря, природа так распорядилась, благодаря чему мы имеем тот климат, который мы имеем, это благодаря вот сохраняющей пленке, это парниковые газы, да, это как парник.
1: То есть, а это как пленка, да, получается?
2: Ну, фактически, да, можно так представить, потому что это водяной пар, прежде всего, это главный парниковый газ, ну и второй, это углекислота, да, углекислый газ.
1: То есть она не только вредна, но и полезна для нашей Земли.
2: А, конечно, да, но благодаря этому мы имеем вот те температуры, тот климат, который мы имеем. Если, скажем, убрать полностью парниковый газ, СО2, да, вот, который главный источник глобального потепления считается, ну или, по крайней мере, существенный вклад в него носит, то температура понизится, но сказать это можно только глядя на модели, да, но она понизится существенно, градусов на 10 она понизится.
1: Ого!
2: Вот, причем здесь интересный эффект, потому что как бы запускается положительная обратная связь, которая запускается и сейчас. Чем холоднее воздух, тем в нем меньше водяного пара, да, потому что пар конденсируется, и вот этот вот самый главный парниковый газ, водяной пар, он также начинает удаляться из атмосферы, и становится все холоднее и холоднее, поэтому это вот...
1: Цепная реакция.
2: Да, то же самое, что происходит сейчас, да, мы, наоборот, добавляем углекислый газ, растет температура, больше атмосфера содержит водяного пара, главного парникового газа, да, и еще больше нагревается поверхность Земли. Но вот эта вот пленка, да, которой мы, так сказать, регулируем климат. В принципе, мы можем его нагреть, скажем, да, вот сейчас вот возвратиться и сказать, что не нужно сокращать эмиссии, не нужны нам электромобили, давайте вот, как, чем больше, тем лучше. Вот.
1: Да.
2: В принципе, можем, да, нагреть еще больше Землю при желании.
1: Как круто. Конечно, хотел спросить Владимир Анатольевич вас и по поводу гроз электричества, которое мечется по нашей атмосфере вправо и влево, и все время думаю, откуда такая мощность, откуда... Такая энергия.
2: Энергия оттуда, что атмосфера очень велика, да, там как бы объем ее велики, вот эти вот частицы, когда там возникает электричество, когда трутся частицы воздушных масс, там снежинки, да, друг у друга, значит, при, так сказать...
1: Вы серьезно говорите?
2: Да, да, ну как, вот электричество возникает там, проходит и отдирает, условно говоря, электрон, да, у одного становится положительный заряд, часть там облака, а другого отрицательно. Вот они, так сказать, накапливают этот заряд, а потом там, ну, мы наблюдаем. Что наблюдаем молнии и прочее, да?
1: То есть, Владимир Анатольевич, я правильно понимаю, что вот этот дождик из рыбы, это такая вообще мелочь по сравнению с тем, что происходит в атмосфере и что она может с нами сделать?
2: Ну, безусловно, это, так сказать, один из примеров. Ну, как я сказал в самом начале, да, мы видели машины, летающие по воздуху.
1: Ну да, поэтому... что там рыба? Друзья, так что будем осторожны, и самое главное всегда, когда вы ходите, смотрите на небо, а потом уже под ноги. Это Владимир Анатольевич Семенов, доктор физико-математических наук. Спасибо вам большое, успехов, счастья и все-таки хорошей зимы.
2: Спасибо, всех с наступающими праздниками.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: вот смотрите.
1: Вот так он в сложенном виде, а потом будут эти лепесточки. Но там очень сложная механика. Главное, что все без участия человека. Это надо будет там, на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, чтобы автоматика все это сделала, выровняла поверхность. В общем, очень сложно. А к тому же не только, ведь не только радиоантенна, но и защитная вся эта конструкция тоже должна прийти в какой-то вид. Вот так будет запуск происходить, потом всякие технологические вещи, панели солнечной батареи, радиаторы сейчас откроются для охлаждения аппаратуры. Аппаратуру тоже надо охлаждать, желательно до абсолютного нуля. А, и потом вот это вот все. Вот, вот. Красота. Здорово, да? Вот. Можете поучаствовать в этой работе. Она еще будет не один год продолжаться. И в АКЦ ФИАН ждут талантливых радиоастрономов. Ну вот. Возвращаемся к нашим делам.

0: Теперь поговорим о коротковолновой астрономии. Ультрафиолет, рентген, гамма. Это вот та область, которая вообще к поверхности Земли не в состоянии пробиться, потому что атмосферные молекулы, да и не только молекулы, в общем, любой атом, конечно, разрушается такими квантами, а значит, квант исчезает. Как избавиться от атмосферы? Ну, подниматься. Чем выше поднимемся, тем меньше воздуха над нами останется. Вот замечательный вариант летающей обсерватории. Он недавно стал работать, до него летал более скромный телескоп на борту более мелкого самолета, а сейчас летает вот этот гигант, это Boeing 747, такой укороченный, и там открывается окно, и в него смотрит телескоп, ну он такой оптика инфракрасный. В ближнем и среднем инфракрасном диапазоне работает. Диаметр 2,5 метра. Значит, окно открывается, по-моему, 3,5 метра. Тут размер. И никакого стекла. Просто открывается вот, такое отверстие. Этому самолету довольно долго не давали летный сертификат, то есть разрешение на полет, потому что власти были уверены, что вот откроешь окно, и хвост отвалится. Ну, правда, дырка такая огромная. Самолеты же так вот не летают с открытым окном, да еще размером там во многие метры. Ну, доказали, нормально летает, хвост не отваливается. И теперь он очень хорошо работает, наблюдает обзоры. Мне вообще полезно иметь такую подвижную обсерваторию из разных точек Земли, можно наблюдать. А еще выше, вот он летает до высоты 13 километров, даже 12 там с небольшим. Выше воздух еще есть, немного, но есть. Как выше забраться? На чем?
1: На баллонах.
0: Правильно, на баллонах. На баллонах. И на баллонах тоже летают телескопы. Баллоны поднимаются, ну, если баллон с легким грузом, он до 50 километров может взлететь. Но телескоп все-таки не легкий груз, и обычно поднимаются до 25, максимум до 30 километров. Но там уже воздуха почти не остается. А вот любопытно, где их запускают? Как правило, в Антарктиде, с побережья Антарктиды. Потому что, ну, во-первых, над Антарктидой очень сухой воздух. Это самое сухое место на Земле. Все пары воды там, естественно, замерзли и упали снегом на Землю. Во-вторых, там прохладно, и аппаратуру не надо принудительно охлаждать, она и так там холодная. А в-третьих, смотрите, там есть такой циркумполярный ветер. Он постоянно вокруг Южного полюса носит воздух. Если стартовал с этой точки аэростат, его дней через 10 принесет обратно. И тогда можно эту ниточку порвать и на парашюте телескоп опустится вниз к вам прямо в руки. Ну, баллон, конечно, пропадает, но он не очень дорого стоит. Поэтому баллон большой, 100 метров в диаметре, огромный шар. Ну, приходится, во всяком случае, это дешевле, чем в космос запускать. Космические обсерватории – это, конечно, ну, самое лучшее, что можно представить для астронома. Вообще никакого эффекта от земной атмосферы нет, прямо космос у вас под ногами. А поначалу пытались сделать пилотируемые, то есть с участием человека на борту.

0: Ну, конечно, главной целью было изучение Солнца в основном, ну и не только Солнца, впервые в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Но оказалось, что присутствие человека на борту скорее помеха, чем большая помощь науке. Потому что, в общем, телескопы и без человека хорошо работают. А человека надо кормить, поить, условия для жизни там комфортные создавать, дышать ему надо чем-то, его там привозить, увозить надо. На все это ресурсы тратятся, а толку от этого никакого. Человек там скорее о себе заботится, чем о науке. Вот, например, у них стала перегреваться станция, и они вышли, космонавты, натянули вот такой вот алюминиевое покрывало, чтобы отражать солнечные лучи, ну, немножко комфортнее стало. То есть в основном занимаются поддержанием своей жизни там. И, по-моему, с тех пор такой полноценной астрономической обсерватории на орбите с участием человека не было. Были небольшие телескопчики на наших станциях «Салют» и «Мир» летали. Ну, это скорее такие сопроводительные были эксперименты. Но американцы тогда первыми получили ультрафиолетовый портрет Солнца. Эта фотография до сих пор еще по учебникам ходит и по научно-популярным книжкам. Она первая. Ну и на ней, посмотрите, какой протуберанец шикарный получился, очень эффектно это выглядит. Действительно, они сделали большое дело. Один из космонавтов был профессиональным физиком, но он же стал астрофизиком, Гибсон. И после еще перед полетом он написал очень хорошую книгу «Quiet Sun. Спокойное Солнце». Очень хороший учебник по физике Солнца. До сих пор это, я думаю, непревзойденный по-настоящему так грамотно написанная книжка, в общем, о физике Солнца. Но потом он на борту там работал. Ну и с тех пор мы стараемся без участия человека запускать телескопы, чтобы они работали. Ведь смотрите, человек – существо подвижное. Вот Хаббл, космический телескоп Хаббл, он может навестись на какой-то объект, зафиксировать себя и в течение нескольких часов не сдвинуться ни на одну угловую секунду, даже меньше. Строго стоит, смотрит, накапливает свет. Если бы там был человек, он бы постоянно туда-сюда летал, об стенки стукался, отталкивался. И сам телескоп тоже постоянно. А куда деться? Человек – существо живое. Так что лучше, чтобы его там не было. Хаббл работает замечательно. Ему уже 31 год, пора на пенсию. На днях он почти испортился. Там несколько приборов, камер, и сказали, все, Хаббл умирает. Сегодня утром пришло сообщение, восстановили работу всех камер, работают как новенькие. И он еще, я думаю, поживет несколько лет, хотя, конечно, придет ему конец, но его фотографии – это эпоха, и ничего лучшего мы не имеем. Вот мы тут даже повесили некоторые из этих фотографий. То, что сделал Хаббл, это, конечно, счастье моего поколения астрономов. Почти вся наша карьера научная прошла в эпоху космического телескопа Хаббл. Ультрафиолетовые наблюдения очень полезны, с Земли их не проведешь. Один раз попробовали их провести с поверхности Луны. Вот экспедиция «Аполлон», по-моему, 15 была. Они привезли ультрафиолетовый телескопчик на Луну, сделали несколько десятков фотографий, ну, доказали, что да, небольшой инструмент вполне работоспособен. Следующий такой эксперимент китайский посадочный аппарат совершил. Как правильно по-китайски произносится Чан-э?
1: Чан-ло.
0: Ох ты, еще раз.
1: Чан-ло.
0: Чан-ло. Мы пишем по-русски Чан-э. Неправильно?
1: Я думаю, это правильно, но...
0: Да?
1: Да.
0: Ну хорошо. Чан... еще раз.
1: Чан-э.
0: Чан-э. Хорошо. Спасибо. Ну вот, это была первая посадка китайского аппарата на Луну, очень успешная. Кроме того, что там луноход с него съехал, не очень удачный, у него ультрафиолетовый телескоп был, и он много-много нам ультрафиолетовых интересных снимков галактик прислал. Так что это такая, значит, это была первая пилотируемая обсерватория ультрафиолетовая, а это уже первая автоматическая, и она гораздо более успешно поработала на Луне, но уже не работает. Так что Луна перспективная площадка для астрономии атмосферы нет.

0: Работай сколько хочешь, замечательно. В космосе всякие микроволновые антенны мы запускаем. Вот спутник WMAP для исследования реликтового излучения. Давно уже облюбовали точку Лагранжа L2. Ну, L1 тоже полезная точка. Чем она полезна? Аппарат, который в окрестности этой точки движется, он синхронно с Землей обращается вокруг Солнца. Значит, мы всегда с Земли его видим, или, скажем так, он всегда видит Землю с одной стороны, Солнце с другой. И вот там уже около 30 лет работает солнечная обсерватория SOHO. Прекрасные снимки получают, и мы ими пользуемся. Кстати говоря, многие любители астрономии по снимкам, переданным SOHO, открывают кометы, околосолнечные кометы. А даже вот в России есть любители астрономии, у которых собственного телескопа нет, они по утрам скачивают снимки, которые за прошедшую ночь сделал SOHO, и обнаруживают кометы, и кометы носят их имя. Вот таким образом могут любители астрономии пользоваться космической обсерваторией. А вторая точка, точка Лагранжа 2, еще более полезна. Почему? Мы всегда видим аппараты, которые там движутся, с ночной стороны Земли. Нам не мешает Солнце. Вот поддерживать связь с SOHO довольно трудно. Но наводим антенну, и Солнце у нас тут же в поле зрения. А оно, как мы знаем, источник радиопомех мощно. А тут все хорошо. Мы видим на фоне черного неба эти телескопы, и там никто нам не мешает по ночам с ними связываться. Особая проблема в инфракрасной астрономии. Проблема в чем? Вот первый инфракрасный спутник, который полетел. Инфракрасные лучи излучают теплые тела. Значит, сам телескоп не должен быть теплым, иначе он будет источником инфракрасного излучения, и внутри него вы ничего не увидите, он сам себе будет освещать там все. Значит, его надо охладить, чтобы он увидел излучение других теплых тел. И вот полетел первый IRAS, ну, Infrared Astronomical Satellite. А это большой дюар такой, заполненный жидким гелием, и внутри него телескоп охлаждается. Ну, примерно вот так все спутники инфракрасные выглядят. Это уже следующий спутник IRAS. Большой дюар, и там охлажденный до почти абсолютного нуля телескоп. Пока не испарилась эта холодная жидкость, телескоп холодный, и он чего-то видит со стороны. Когда жидкость заканчивается, она все время испаряется. Невозможно ее там удержать, иначе она разорвет этот дюар. А, правда, сейчас научились ее, значит, пары гелия собирать, сжимать и снова отправлять в дюар. Вот летал несколько лет такой инфракрасный телескоп, где это работало. Но все равно долго это не продолжается. Но зато они много чего интересного видят. Как правило, все-таки их на короткое время запускают, пока в дюаре не закончится жидкий, ну, как правило, гелий. Иногда это водород в смеси с гелием, но обычно это жидкий гелий. Он быстро испаряется. Но они успевают очень много нового увидеть. Вот этот маленький телескопчик, Wide Field Infrared, телескоп летал буквально несколько месяцев, понаоткрывал десятки тысяч новых объектов в Солнечной системе. Вообще хороший обзор неба сделал. SOHO смотрит на Солнце несколькими телескопами ультрафиолетового рентгеновского диапазона и получает вот такие портреты. Не очень качественные. Видно, что разрешение угловое не фантастическое, но все-таки с Земли мы такого не можем получить, потому что это ультрафиолет и рентген. После SOHO полетели другие, более качественные, сейчас не показываю, картинки намного лучше стали. Перемещаемся в еще более коротковолновый, в рентгеновский диапазон. Как получить картинку в рентгеновских лучах? Когда вы идете на рентген, и там флюорографию делают, там не фокусирующая оптика. Вас освещают параллельным пучком рентгеновских лучей, и потом за вами, так сказать, ваша тень остается на фотографии. Мы этого не можем сделать, принимая рентгеновские лучи из космоса. Нам надо сфокусировать изображение и в фокусе получить картинку. Но для рентгеновских лучей оптики типа линз нету. Сквозь любую линзу пройдет рентгеновский луч. И зеркал тоже нету. Рентгеновские лучи либо поглощаются, либо проходят сквозь. Но научились. Если поставить на пути рентгеновского кванта под очень небольшим углом металлическую поверхность, он от нее все-таки может отразиться. Ну, та же история, как мы камушки бросаем. Обычно камушек тонет в воде, но если под малым углом его бросить, он несколько раз отразится от воды. Да? У него момент, направленный перпендикулярно, маленький, он отбрасывается водой несколько раз. Ну, вот примерно такая же история с телескопами рентгеновского диапазона. Они называются телескопы косого падения. Только под малым углом он отражает. Ставят на входе параболическую поверхность, но поскольку угол отражения маленький, фокус бог знает где лежит. Слишком далеко. Огромная конструкция получилась бы. А тогда выкидывают вот эту ее часть, оставляют эту параболу, а здесь ставят гиперболу. И гипербола, у нее же два фокуса, мнимый и реальный. А она перебрасывает фокус вот сюда. Получается уже более короткая конструкция. Реализуется это так. Много-много поверхностей, параболических, много-много гиперболических и в фокусе приемник излучения. Как правило, такие похожие на ведра такие параболоиды, потом гиперболоиды, один в другой вложенные, ну, чтобы поверхность была большая и собрать побольше излучения. Ну, а дальше приемник. Вот так они. Все равно длинная получается конструкция, но не настолько, чтобы не создать ее. Вот телескоп, который летает уже больше 20 лет. Имя носит Чандра. Тот оптический был Хаббл, а инфракрасный был Спицер, тоже американский астрофизик. А кто такой Чандра? Чандрасекар, конечно. Все его называли Чандрой. Чандрасекар – слишком длинное имя. Это знаменитый Нобелевский лауреат, знаменитый астрофизик индийского происхождения. Он работал в Америке. Длинный телескоп. В ракету такой бы, наверное, не поместился. Но когда у американцев летал шаттл, у него грузовой отсек длинный, и туда уложили эту трубу. Тут на входе зеркала, а там вдали приемники свет, ну, рентгеновских квантов. Очень хорошо работает, больше 20 лет, прекрасное изображение дает. Но уже нет шаттла, а на обычной ракете надо какие-то компактные запускать телескопы, а рентгеновский не сделаешь компактным. И вот придумали раскладной. Во время запуска вот эта сборка зеркал и детекторов уложено компактно, а после запуска в космос раздвигается вот эта ферма, уносит зеркала подальше, так, чтобы их фокус как раз оказывался там на приемниках изображения. Маленький, компактный, очень хорошо работает телескоп, уже почти 20 лет. Запустили его, интересно. Необычная ракета была, маленькая ракета «Пегас», подвешенная к самолету, он ее вынес в стратосферу. Она из-под него стартовала, сначала крылья использовала, ну, пока еще есть на что опираться, потом сбросила крылатую ступень и просто как баллистическая ракета дальше в космос ушла. Все это облегчило, ну, финансовую нагрузку, так сказать, дешевле получился запуск. И время от времени такие «Пегасы» небольшие приборы в космос отправляют. Если взять изображение, полученное оптическим, инфракрасным, рентгеновским телескопом, и сложить, получается синтетическая картинка с колоссальной информативностью. Вот остаток вспышки сверхновой звезды в Кассиопее, а Спицер – это инфракрасный телескоп, Хаббл – это оптический телескоп, Чандра – это рентгеновский. И тут разными цветами зашифрованы разные типы излучения, и мы можем изучать этот объект. Или вот сверхновая Тихобраги. Тихобраги увидел вспышку, а мы теперь видим остаток этого взрыва. И тоже многокрасочное такое многоспектральное изображение в инфракрасном, оптическом, рентгеновском диапазоне. Кстати, посмотрите, совершенно по-разному они выглядят. То есть это разные сверхновые были, разного типа взрыва. В еще более жестком диапазоне излучения невозможно сделать фокусирующую оптику. Под каким бы малым углом вы ни поставили металлическую поверхность, от нее гамма-квант не отразится. Он такой мощный, что он либо поглотится, либо прошьет насквозь эту поверхность. Отразить его ничем невозможно. И все-таки придумали гамма-телескопы, которые не совсем телескопы, но позволяют, по крайней мере, направление на источник излучения заметить. Каким образом? Оп, поторопился. А перед детектором, детектор там внизу, стоит такая маска, толстая металлическая плита, на которой дырочки определенные сделаны в таком хаотическом порядке, но мы-то знаем рисунок этих дырочек. И вот когда гамма-излучение приходит, она отбрасывает свою тень на детектор. Ну, там, где дырочки проходят, кванты, а там, где нет дырочек, они поглощаются. Если один источник на небе, мы видим одну тень на детекторе. Мы же ее расшифровать можем, мы знаем, как выглядят дырочки на этой плите. Поэтому маска называется кодированная маска, то есть заранее закодированное положение дырочек. Если два источника, ну, две тени получится, но мы их тоже расшифровываем и понимаем, в каком направлении один источник, в каком другом. Но вот если 100 источников, там уже, конечно, расшифровать трудно. Такая будет мешанина из этих теней. Ну, в общем, не так много гамма-источников на небе ярких, так что удается расшифровать. Это наш проект совместный с американцами, с европейцами, хорошо очень работает до сих пор. Ну, гамма-обсерватории вообще они очень большие, тяжелые, многомноготонные. Ну, потому что легкий прибор гамма-квантового просто не замечает. Он проходит и летит себе дальше. Чтобы поглотить гамма-квант, нужно что-то серьезное на его пути поставить. Сейчас самый продуктивный гамма-телескоп, это вот Ферми, обсерватория Ферми летает. Там гамма-квант, внедряясь вот в эту вот, как сказать, систему из металлических пластинок, между которыми электрическое поле, потенциал большой, летит, прошивает одну за другой, третью, ионизует тут газ, который между пластинками заключен, и электрический разряд получается. Ну, где ионизовано, газ ионизован, там искра проскакивает электрическая. Это искровая камера, по сути. И по направлению этой искры мы понимаем, откуда прилетел гамма-квант. А потом он поглощается в калорифере. И по количеству тепла, которое там выделилось, мы понимаем, какой энергии был этот гамма-квант, сколько он принес. То есть и направление, и энергию регистрируем. Больше нам от него ничего и не надо. То есть хотелось бы еще там какую-нибудь поляризацию, но это пока не удается. И вот уже видим в гамма-диапазоне какие-то вспыхивающие источники, там рентгеновские пульсары, например. Вот вся карта гамма-неба. Ну, естественно, Млечный путь на ней пропечатался. Наиболее яркие источники видны. Не только наши, но и далекая галактика с активным ядром видна. Это полная карта гамма-неба. А когда ее очистили от известных источников, получилась совершенно неожиданная вещь. Вот эта карта в гамма-диапазоне, из которой выбросили все понятное. Осталась полоса, ну, тут все выбросили, но мы понимаем, это полоса Млечного Пути, а над ней, к северу и к югу, возвышаются две гигантских области, которые светятся в гамма-лучах. А почему они в гамма-лучах светятся? Значит, там очень горячий газ. И он как раз над центром нашей галактики взметнулся туда и сюда. Ну, художник это вот так вот представляет. Мы довольно далеко, к счастью, от этих областей. Там 100 миллионов градусов температура. Но понять причину этого пока не удается. Ясно, что причина сидит где-то в центре галактики нашей. А называют это пузыри Ферми. Ну, поскольку телескоп Ферми их открыл. Причиной может быть либо черная дыра, она там есть. Очень низкая, очень низкая. Там примерно где-то тысячная, вернее так надо, одна частица, ну там один электрон, один протон на 1000 кубических сантиметров, ну, на литр, да, маленькая. Поэтому они не остыли до сих пор, при большой плотности бы остыли. То ли это черная дыра наделала когда-то, то ли активное звездообразование, много-много взрывов сверхновых. пока непонятно. Вроде и то, и другое проходит по теории. Пока мы не знаем, что это такое. Ну, если это черная дыра, скорее всего, там джеты были, такие выбросы релятивистских частиц, которые еще прецессировали и накачали вот этот горячий газ. Но мне кажется, что и без черной дыры это можно объяснить, вроде со сверхновыми проходит. А еще одно любопытное направление гамма-астрономии – это короткие, резкие гамма-вспышки. Их называют гамма-всплески, гамма-барст, гамма-всплески. Очень короткие. Вот прям вот в реальном времени показана такая вспышка. Для этого нужны долгое время, эти вспышки были загадками. Потому что вообще кратковременное явление трудно изучать. Оно раз, его нету. Буквально доли секунды иногда. Не успеваешь там ничего не навести, какой-то телескоп. Их зафиксировали, когда в начале 60-х годов мы с американцами подписали договор о том, что не будем ядерные испытания, бомбы атомные взрывать в космосе и в атмосфере. Ну, это гадкое дело, радиация. А надо же проконтролировать, а вдруг подписали, но взрывают. И американцы запустили спутники, несколько спутников Вела, которые регистрировали гамма-лучи. Причем откуда бы ни пришли, там не было направленных детекторов, а потому что при взрыве атомной бомбы мощная гамма-вспышка получается. И вдруг эти спутники стали фиксировать гамма-вспышки. Сначала подумали, что американцы подумали, что мы взрываем бомбы, мы что, американцы? Но потом засекретили это все. Потом поняли, что не на Земле это. Потому что несколько спутников летает, и по задержке сигнала, приходящего на один, на другой, на третий спутник, можно определить, с какого направления приходит гамма-импульс. Ясно, не с Земли. То есть бомбы тут ни при чем. И вот 30 лет ушло на то, чтобы разобраться, а что же это такое, короткие гамма-всплески. Наконец запустили вот этот спутник SWIFT. А чем он хорош? У него гамма-детектор. У него рентгеновский телескоп мягкого рентгеновского диапазона и оптический. И когда он гамма-вспышку фиксирует, он приблизительно определяет направление где-то там. Но рентгеновский телескоп уточняет, говорит, не где-то там, а вот внутри этого квадратного градуса, а ультрафиолетовый телескоп еще точнее говорит, не внутри квадратного градуса, а вот там 3 на 3 секунды угловых. Эта информация уже полезная, ты можешь прям понять, откуда пришел гамма-импульс, из какой галактики или от какого объекта внутри нашей галактики. Как выяснилось, издалека они приходят, от далеких галактик. И эта информация, вот что хорошо, моментально без обработки сбрасывается в интернет, и любой желающий ее может получать. Она приходит на все автоматические телескопы. Вот в ГАИШе есть система «Мастер», система автоматических телескопов, роботов. По сути, они без участия человека, они получают по интернету, ну вот это на нашей Кавказской горной обсерватории один из них стоит, другие стоят в других местах, есть такие же в Аргентине наши, в Южной Африке, и на Канарах, такая глобальная система. Профессор Липунов управляет этой командой. Он открывается в хорошую погоду и ждет. И как только приходит информация о гамма-всплеске и приблизительные координаты, там такой сдвоенный телескоп, он прям моментально за несколько секунд в эту сторону и делает фотографию. И таким образом удалось понять, в каких галактиках происходят эти всплески. Иногда даже более детальную информацию мы получаем. Вот, например, SWIFT в 2011 году зарегистрировал гамма-всплеск, и оказалось, что он не одиночный. Обычно одиночные бывают, а тут бум-бум-бум-бум-бум и затухло. Несколько таких рекуррентных, то есть повторяющихся. Думаю, что это такое? Если взрыв звезды был, ну, один раз все, и нет звезды. А тут вот такие несколько по очереди приходящих. Навели туда Хаббл. Ну, сначала просто сделали фотографию, потом Хаббл навели. И он показал, что в центре далекой галактики это дело произошло. Ну и тогда уже теоретики построили модель, которая, наверное, адекватно описывает это событие. А было вот что, мимо черной дыры пролетела звезда, но так же, как в центре нашей галактики, я вам показывал, летают звезды, но не очень близко к черной дыре. А та, видимо, слишком близко подлетела, ее черная дыра раз ободрала, второй раз ободрала, и так за 3-4 пролета просто уничтожила эту звезду, каждый раз поглощая ее газ и аккреция, и, значит, выброс энергии. Ну, так красиво гамма-астрономия. Ну, скорее всего, вот так это выглядело. Летит звезда рядом с черной дырой, с нее снимает верхний слой, а дыра, это самое, звезда выходит на эллиптическую орбиту, второй пролет, еще слой, еще, ну и от звезды ничего не остается. 5-6 таких пролетов, и каждый раз это вещество поглощается черной дырой, в момент поглощения нагревается и высвечивает. Я знаю, что вы устали, но пусть вас обрадует то, что это последняя лекция. В следующую пятницу мы уже не собираемся. Еще один интересный вестник из космоса – это частицы. Не электромагнитное излучение, как мы в оптике, в рентгене, в гамму получаем, а реальное вещество. Как выяснилось, оно к нам тоже прилетает. Мы его называем очень неудачно «cosmic rays» – космические лучи. Ну, не разобрались когда-то, теперь называем космическими лучами. А на самом деле это космические частицы. Надо сказать спасибо и за то, и за другое, за открытие, и за плохое название неточное. Вот этому человеку, Виктор Гесс, австрийский физик, он изучал степень ионизации воздуха. Брал электроскоп, заряжал его от эбонитовой палочки, смотрел. В школе делали такой опыт с электроскопом? Вот как листочки там, как быстро они сходятся. Значит, чем быстрее сходятся, тем больше свободных зарядов летает в воздухе. Ясно, что тогда ему было ясно, что источник ионизации в атмосфере – это радиоактивная порода какая-нибудь, там, уран, торий, калий-40 и так далее. И он правильно, он поднимался со своим электроскопом в гору пешочком, и видел, как снижается степень ионизации воздуха. Очень хорошо. Но он решил продолжить эксперименты. Сел на аэростат, поднялся с электроскопом. И в какой-то момент, чем выше поднимаешься, тем больше ионизован воздух. Значит, есть какой-то второй источник ионизации оттуда, из космоса, посылающий заряженные частицы. Это и было открытием. Но они тогда подумали, что это электромагнитные лучи, ну, что-нибудь вроде рентгена там идет из космоса. В общем-то, да, идет, но история оказалась сложнее. Это были частицы. Из космоса прилетают быстрые протоны, быстрые электроны. Они ударяются об атомы нашего воздуха, прилетают с такой кинетической энергией, что при каждом таком соударении, там, с атомом, не знаю, азота, рождается сноп новых элементарных частиц. Их называют вторичные космические лучи. Вот это первичные, которые из космоса прилетели, а те, что родились в земной атмосфере, вторичные. И этот поток идет к поверхности Земли. Обычно размещают аппаратуру для их исследования, этих частиц, в разных местах. Если мы хотим любые частицы зафиксировать, лучше на горе поставить, там атмосфера не мешает. Если мы хотим отсечь какие-то ненужные, не интересующие нас частицы, а более легко проникающие поймать, мы должны куда-то внутрь горы спрятать свой прибор или там под воду. Тогда все остальные тут будут поглощены, а что-нибудь такое, типа нейтрино, пройдет, не замечая этой горы, и мы его там зафиксируем. Это очень интересное направление. У нас на физфаке, вы знаете, да, вот та часть физфака, которая в сторону станции метро смотрит, она имеет отдельный вход, это Институт ядерной физики, НИЯФ. Нашем ГУшном, так же как ГАИШ, вот, ну, ГАИШ отдельная территория даже и помещение, а не я просто кусочек физфака себе взял. Там как раз очень мощное направление – это изучение космических лучей. Собственно, они первооткрывателями были. Этот самый ливень космических частиц, он такой. Сначала одна влетает из космоса, начинает дробиться, рождать вторичные. Где-то есть максимальное их количество, потом они поглощаются в атмосфере. И уже к Земле немножечко ослабленный поток приходит, но все-таки приходит. Еще недавно на территории ГАИШ и на около университетских территориях, даже там, где цирк, вот за проспектом Вернадского, стояли такие зеленые вагончики. Это были детекторы космических лучей. Мы их разбросали, значит, вот на большой территории, чтобы фиксировать всю ширину вот такого, так и называют, широкий атмосферный ливень. Вот когда он действительно размер порядка километра имеет, иногда даже побольше, чтобы зафиксировать все, надо раскинуть на большую территорию детекторы. А иногда, я вам уже говорил, атмосфера играет положительную роль, влетает какой-нибудь быстрый протон или мощный гамма-квант, и он тоже порождает, сталкиваясь с нашими атомами атмосферными, порождает целый сноп вторичных частиц электронов, быстрых протонов, там мезоны, пи и мезоны рождаются. И все это летит туда же, куда влетела частица. Ну, сохраняется момент, туда же и летит. И поскольку скорость движения заряженных частиц больше скорости света, а это возможно? Света в среде, не в вакууме, а здесь же воздух, а в воздухе скорость света меньше, чем в вакууме, а частицы летят почти с настоящей скоростью света, которая в вакууме, они летят со сверхсветовой скоростью и порождают вспышку черенковского излучения. И мы там ставим какой-нибудь коллектор, который, ну вот такой вот обыкновенная, примитивная вещь, плоские зеркала, набирают из них большую отражающую поверхность, более или менее параболоидную, а тут целый набор фотоумножителей, и туда это все попадает и фиксируется. У нас в Тункинской долине вот такой же, даже несколько таких соорудили. Довольно красиво решили эту задачу вот, сбора света черенковской вспышки наши эти НИАФовские физики из НИАФа. Это наша университетская система. Аэростат берут, светоприемник, и поднимают его над чистой белой поверхностью. А где у нас самый чистый снег?
1: Антарктида.
0: Где?
1: Антарктида.
0: А что в Антарктиде у нас? Антарктида бог знает где. А у нас-то где?
1: Байкал.
0: Байкал, правильно. Над Байкалом зимой поднимается этот аэростат. И когда вспышка в атмосфере происходит, отражается от снега, и эта штука его фиксирует, эту вспышку. Замечательная идея, работоспособная. Так вот зимой люди на Байкале используют эту снежную поверхность, используют для науки. Летает и фиксирует вспышки черенковские. Очень красиво. Луну. Луна тоже полезная. Ее тоже можно использовать. Когда космическая частица врезается в Луну и уходит туда вглубь, она тоже уходит со сверхсветовой скоростью, и возникает черенковская вспышка, только оптическая-то оттуда не выйдет, а вот радио выходит. И если подвесить спутник над обратной стороной Луны, то можно получать радиовсплески, связанные с приходом космических частиц. А почему над обратной? Почему над видимой стороной нельзя то же самое сделать? Конечно, с Земли идут помехи, которые помешают регистрировать слабый сигнал. А над обратной стороной вы не видите Землю, она не видит вас, помехи не приходят, и там можно такие эксперименты. Сейчас готовится такой эксперимент. Солнце, ну и любая другая звезда, мы видим поверхность, а нам бы хотелось заглянуть в ядро. Оттуда никакая информация не выйдет. А электромагнитные волны оттуда не выходят быстро, по крайней мере. Знаете, как долго родившийся тут квант путешествует к поверхности Солнца? Ну, с поверхности-то он потом за 8 минут долетает до Земли. А вот за какое время он отсюда доходит до поверхности?
1: 10-6 лет.
0: Порядка миллиона лет. Он там диффундирует, отражается, рассеивается, рождается как гамма-квант термоядерных реакциях, потом постепенно слабеет, доходит уже как видимый, квант видимого света. Ну и нужен нам квант, который миллион лет там где-то, что он нам расскажет? Нам бы сегодня заглянуть в ядро. Есть частицы, которые оттуда вылетают моментально, нейтрино. Оно рождается в термоядерных реакциях, но тут же вылетает из Солнца, не замечая его, и через 8 минут оно у нас на Земле. Первая попытка зарегистрировать нейтрино была Раймондом Дэвисом, знаменитый физик, экспериментатор. Правда, подсказал ему наш физик, ну как наш, итальянско-советский физик Бруно Пантекорво. Он рассчитал, что вот атомы хлора, ядра атомов хлора, наиболее чувствительны к нейтрино. И они все-таки могут иногда поглощать нейтрино и превращаться в атомы аргона, 36-го аргона, который радиоактивный. Много хлора в одном месте как собрать? Если газообразный хлор, ну, бочку разорвет. Сделали вот так. Это такое вещество, очень вонючее. Раньше его называли перхлоретан, сейчас у химиков другая номенклатура. Это хлоротилен. В общем, это та жидкость, которой чистят одежду в химчистках. Никогда не были в химчистке. Там такой запах специфический стоит. Вот это она самая. В общем, закачал Дэвис туда очень много этой жидкости. И представьте, какой эксперимент. 400 почти тонн жидкости, в которой ежедневно 1-2 атома хлора превращаются под действием нейтрино, идущих из центра Солнца, в 1-2 атома радиоактивного аргона. И вот их там надо найти, вот в этой огромной бочке. И он их там находил. Ну, аргон, естественно, он газ, он всплывает, тут он собирается, а поскольку радиоактивный, он дает о себе знать, распадается. В общем, очень красивый эксперимент. Чтобы другие частицы не мешали, все это было в глубокой шахте сооружено. И он реально зарегистрировал нейтрино, идущие от Солнца. Но расчеты показывали, что на Солнце рождается в 3 раза больше нейтрино, чем Дэвис зарегистрировал своим детектором. Это произошло где-то в конце 70-х. Как раз я уже аспирантом был. И вот начался очень большой, очень большая проблема родилась в области астрофизики. Расчеты термоядерных реакций, они довольно простые и очень надежные. И они показывают, сколько нейтрино должно рождаться в недрах Солнца. А мы регистрируем на Земле поток втрое меньше, ну, примерно в 3 раза меньше. Это был такой чудовищный совершенно эпизод в астрофизике, когда в течение примерно 10 лет физики нам говорили, ну, настоящие ядерные физики говорили, мы про нейтрино знаем все, мы расчеты сделали абсолютно точно, разбирайтесь со своим Солнцем, какие там реакции происходят, мы не знаем, может, их там вообще никаких не происходит. А почему Солнце светит? Да, это ваши проблемы астрономические. Почему оно светит? Мы видим нейтрино, а их тут мало. Мы говорили, мы так слабенько намекали физикам, ну, может быть, вы не все знаете про нейтрино. Нет, говорили физики, все. Это частица безмассовая, летает она со скоростью света, значит, ни на что другое распадаться или превращаться не может. Если объект движется со скоростью света, то в его системе отсчета время стоит на месте. Вот оно родилось в центре Солнца, оно поглотилось на Земле в этой бочке, никакого времени в его системе отсчета не прошло. Все кванты электромагнитные живут именно так. Они от момента генерации до момента поглощения нулевое время проходит в системе их отсчета, они со скоростью света летят. И физики были уверены, что нейтрино тоже летит со скоростью света и что у него нет массы покоя. Мы ломали голову, мы придумывали какие-то модели Солнца, где пульсирующие ядерные реакции. Вот 100 лет назад они работали, нагрели Солнце, а сегодня вдруг выключились. Нейтрино нет, а солнышко по инерции горячее. Да? Придумывали там какие-то магнитные поля, там какой-то химсостав совершенно редкий. Ничего не получалось. Наконец, сделали новые детекторы. Во-первых, надо было проверить, а они реально от Солнца летят. Проверили. В Японии сделали детектор нейтрино в виде огромной бочки, в которую тысячи-тысячи тонн чистой воды закачивают. Вот сейчас спустили воду, и там 3 японца на надувной лодочке плавают. Видите, масштаб этого дела. А это все, вот это вот фотоэлектронные умножители, вот такого типа, как я вам показывал. Даже, собственно, эти же. Этот детектор Нейтринный детектор японский обладает способностью определять, откуда прилетают нейтрино. Потому что в этой большой водяной бочке нейтрино летит, поглощается, рождает электрон, дальше летит электрон, и возникает черенковская вспышка. И вся эта система фотоэлектронных умножителей понимает, откуда пришел свет, значит, оттуда же пришло нейтрино. И с помощью этой штуки построили первое изображение Солнца в нейтрино. То есть они реально доказали, японцы, что от Солнца идет нейтринный поток. Хорошо. Мы, в общем, в этом и не сомневались. Откуда еще? От Солнца. Но чего-то маловато. Нейтрин приходит в три раза меньше, чем ожидалось. Наконец построили детектор нейтрино в Канаде, в Садбери. И у него уже не обычная вода, а тяжелая, дейтериевая вода. А ядро дейтерия, оказалось, реагирует не только на нейтрино, рожденные в термоядерных реакциях, вот, которые на Солнце происходят, а там рождаются нейтрино. А вообще про нейтрино много знаете? Нейтрино каких сортов бывает?
1: Трех,
0: правильно, трех. Каких? Электронная, мионная и тау нейтрино. Но про мионные тау никто не думал, их там на Солнце вообще не должно рождаться, там только с электронами происходят реакции, значит, ожидали электронные, но оказывается дейтериевый вот этот вот детектор, он так выглядит, он способен регистрировать все три типа нейтрино. И оказалось, что все три в совокупности как раз в таком количестве прилетают, как в недрах Солнца должны рождаться только электронные. А это значит, что электронные по пути от Солнца к Земле частично превращаются в два других сорта, которых мы не ожидали. А оказалось, что они... Отсюда следует, что нейтрино умеют превращаться, а значит, у них есть масса покоя, и летят они не со скоростью света, а чуть медленнее, хотя очень чуть-чуть, но все-таки медленнее. Эти превращения называются осцилляцией нейтрино, и теория их довольно запутанная. Ну, будет у вас ядерная физика, немножко там соприкоснетесь с этим. Но теперь мы знаем, что все в порядке у астрономов было, а вот физики заблуждались по поводу нейтрино, и теперь они строят новую теорию элементарных частиц, которые учитывают факт вот этого вот, возможность взаимного превращения нейтрино из одного сорта в другой. Хорошо. Нейтрино и телескопы – это всегда что-то очень большое. Ну, нейтрино сквозь маленький объект пролетает так, что не замечает его, и вы его не замечаете. Вот знаете, какой поток нейтрино идет от Солнца? Каждую секунду через кончик вашего носа пролетает миллиард нейтрино. Не только через нос, через все части вашего тела, через каждый квадратный сантиметр. Вы же этого не замечаете? И прибор маленький, размером с ваш нос, тоже этого не замечает. Значит, нужен большой прибор. Как правило, это огромные объемы каких-то жидкостей, где нейтрино может все-таки поглотиться хотя бы одной из миллиардов и вызвать черенковскую вспышку. Два таких нейтринных детектора работают в море. Один в Тихом океане, другой в Средиземном море, там недалеко от Италии. Хорошо, морскую воду используют. А у нас, да, но самый большой, конечно, в Антарктиде. На Южном полюсе используют лед, ну, как твердую воду. Сделали много-много дырок, опустили туда такие стринги с фотоэлектронными умножителями. Лед там очень прозрачный. Это он тут наверху непрозрачный, потому что в нем пузырьки воздуха есть, они рассеивают свет. А внизу, под большим давлением, пузырьки воздуха растворяются во льду, и он становится прозрачным, там на сотню метров видно сквозь лед все. Так что тут вспышки света хорошо видны. Ну, так, поторопился. И последний крупный детектор нейтрино сделали у нас на Байкале. Вообще Байкал очень полезная штука оказалась. Там для физики много возможностей. В этом году закончили, так сказать, последнюю серию Байкальского нейтринного телескопа. Тоже в воду туда опустили стринги такие, подвески с фотоэлектронными умножителями. Сейчас часть Байкала работает как большой нейтринный телескоп. И, собственно, два В северном полушарии наш байкальский, самый крупный, в южном полушарии американский. Американский смотрит сквозь земной шар в сторону северного полюса неба, а наш байкальский сквозь земной шар смотрит в южное полушарие. И вот они так друг друга дополняют. А почему сквозь земной шар?
2: Чтобы нейтрино прореагировало.
0: Ну, конечно, чтобы уменьшить все остальное. Земля служит как светофильтр, который отсекает все лишнее. Ну вот, и последнее. Гравитационные волны. В рамках теории Эйнштейна когда-то их предсказали, но 100 лет не могли никак зафиксировать. Как гравитационная волна рождается, мы понимаем. Нужны просто быстро движущиеся массивные тела. Очень подходят на эту роль звезды, двойные звезды, которые быстро вокруг общего центра обращаются. А вот как их зафиксировать? Если приходит гравитационная волна, то в любой точке пространства рядом с нами возникает поле приливных сил, которое в темпе с частотой прихода волны вот так колеблется. Если бы мы раскидали тут пылинки, они бы начали вот так, вот так, вот так под действием гравитационной волны двигаться. Ну, конечно, не с такой амплитудой, как я показываю. Первая идея была, как зафиксировать. Взять твердое тело и посмотреть, будет оно дрожать. Или нет. Если дрожит, значит гравитационная волна к нему приходит. Эту идею пытался реализовать Джо Вебер, американский экспериментатор, хороший, толковый. Он взял алюминиевые болванки, обклеил их пьезокристаллами, пьезодатчиками. Где у нас дома пьезодатчики используются? Кто знает? А? В телефонах пьезокристаллы, а что они там делают? Я не думаю, нет, там электромагнитные катушки в динамиках, там не пьезо. А у кого сохранились старые проигрыватели для виниловых дисков? Там вот этот тонарм с иголочкой, который вот на диск. Там как раз иголочка дрожит, и пьезокристалл трепет, и он электроимпульс выдает. И Вебер ожидал, придет гравитационная волна, задрожит эта болванка и пьезокристаллы. Он, конечно, очень опытный был экспериментатор. Он поставил 2 таких в разных городах. И, значит, если гравитационная волна придет, они синхронно должны задрожать. А если там, не знаю, комар пролетит рядом с одним, а комары летали, то будет один дрожать, другой не будет дрожать. И вроде бы приходили синхронные импульсы, и даже он поверил в то, что гравитационную волну зафиксировал, но ему никто не поверил и правильно сделали. Он ошибался. Прежде всего потому, что очень большой фоновый шум был, ведь это были теплые, при комнатной температуре болванки, и в них дрожание собственных атомов, конечно, было намного более сильным, чем дрожание от ожидавшейся гравитационной волны. Сейчас эти эксперименты пытаются продвинуть, помещают эти болванки в криостат, замораживают до температуры жидкого гелия, до абсолютного нуля, даже гораздо холоднее, чем до жидкого гелия, там до тысячных долей Кельвина пытаются. Но пока что-то ничего не получается. Но я думаю, заработает эта штука, просто надо еще поработать над этим. А родилась параллельно вторая идея. Давайте подвесим свободные какие-то далеко друг от друга грузики и посмотрим, не будут ли они раскачиваться под действием гравитационной волны. А как посмотреть? Опустим лазерный луч, и он будет бегать туда-сюда и измерять расстояние. И вот эта идея, кстати, наша идея на физфаке родилась. Пустовойт и, не помню, Гершвин, по-моему, Гершович и Пустовойт ее придумали у нас на физфаке в начале 60-х. Реализовали ее американцы. Оказалась сложная, дорогая, очень дорогая установка. Но участвовали в этом все физики всего мира, и наши очень большой вклад внесли. Подвешиваем зеркала и пускаем из одного лазера, разделив пополам лазерный луч между этими и между этими. Если гравитационная волна пришла, она в противофазе будет колебать, там же тензорный характер. В одном направлении растягивает, в другом сжимает. И они будут в противофазе колебаться. лазерные лучи потом, это зеркало полупрозрачное, возвращаются назад. На приемнике света немножко со сдвигом фазы будут приходить эти два лазерных луча, и интерференционная картинка будет дрожать. Вот такая была идея, но реализация оказалась очень сложной. Построили. Сейчас в мире работает три, и вот-вот вступит в строй четвертый гравитационно-волновой детектор. Как правило, это две под прямым углом трубы откачанные, вакуум там очень глубокий, чтобы лазерный луч сотни раз мог летать, не поглощаясь. Это европейский детектор, а в Штатах два стоят в разных концах страны, такие по 4 километра эти трубы. И подумайте только, они регистрируют колебания этих зеркал с амплитудой в 1000 раз меньше размера протона. Я не могу себе этого представить. Это вот я и протон-то не могу представить. Я атом с трудом представляю себе, так сказать, его размер. Протон еще в 100 тысяч раз меньше, а тут еще в 100 тысяч раз меньше атома протона, размера протона. Колебания вот этого вот массивного зеркала. И реально это регистрируется. Это, конечно, экспериментальная физика экстракласса. Много лет над этим работали, и, наконец, сработали. Ну, выглядит это так. Ну, конечно, бетонная покрышка, внутри вакуумная металлическая труба, и в ней бегают лазерные лучи. Кстати, лучи созданы с помощью наших физиков из Нижнего Новгорода. Они там такие усилители лазерного света сделали, которые компактные импульсы посылают. Значит, что у нас? В Германии один, два в Штатах, один в Италии. Ну, немецкий он не очень такой, не дает вклада. И Япония сейчас заканчивает свой. Значит, два американских первыми довели до такого состояния, что они зарегистрировали в 15 году, 14 у них, у нас же было 15 сентября тут в Европе, первый надежный приход гравитационной волны из космоса. Разным цветом показаны амплитуды колебаний зеркал у этих двух детекторов. Они разнесены на 3000 километров, и тем не менее совершенно одинаковую картину показали. Расчет показал, что это слияние двух черных дыр, массивных, по 30 масс Солнца примерно, слияние, то есть они по орбите двигались, теряли момент орбитальный, излучая, слабо излучая гравитационные волны, а потом в последний момент, когда уже соприкоснулись и стали сливаться, ну, это анимация такая, которая показывает две черных дыры, а профиль – это глубина потенциальных ям. Ну, понятно, гравитация рядом с одной, рядом с другой максимальная. И вот профиль – это, собственно, эквипотенциальная гравитационная поверхность. И вот они крутились. Вот видите, пока еще сигнал был слабый, недостаточно амплитудный. И вот где-то здесь мы его уже начали видеть, и последние несколько колебаний, когда они уже почти соприкоснулись друг с другом, детектор зарегистрировал. Ну, а потом они сливаются в единый комок, и все, привет. Получается симметричная черная дыра, она уже не излучает. Заморозили время, вот тысячные доли секунды идут. Это самое последнее мгновение. Вот мы зарегистрировали последнее мгновение слияния двух массивных черных дыр. Это, конечно, колоссальный успех. И в 16 году в начале объявили об этом, они полгода выжидали, чтобы проверить все, не, так сказать, не опозориться. Да, все, получилось. А как раз в 1916 году Эйнштейн предсказал, ну, создал общую теорию относительности. И ровно 100 лет к столетию теории относительности зарегистрировали гравитационную волну. Ну, это все детали. Трое получили за это Нобелевскую премию. Это наш любимый Кип Торн. Он тут в молодости пасся в ГАИШе, вообще приезжал сюда почти каждый год, и на физфаке, можно сказать, вырос у нас замечательный физик, релятивист, так, теорию гравитации он прекрасно развивает. А эти двое экспериментаторы, они, собственно, железо делали, а Кип Торн делал его группа расчеты, как должен выглядеть импульс от слияния двух массивных объектов. И теория с наблюдениями полностью согласовалась. Больше, чем троим, Нобелевскую премию не положено давать. Вот они ее трое разделили. На самом деле в этой работе принимала участие масса физиков со всего мира и две наших группы. Владимир Борисович Брагинский, он на физфаке работал, и его ребята очень... Они математику все сделали. Как зарегистрировать то, что на фоне помех почти незаметно. А Сергеев, это вот нынешний президент Академии наук российской, он руководил группой, которая в Нижнем Новгороде создавала такие... усилители лазерного света. Не усилители, а сжиматели лазерного импульса. Как короткие лазерные импульсы мощные создает. Так что наш вклад в это дело очень даже серьезный. Ну и пошло и поехало. Значит, в 2015 году зарегистрировали слияние двух black hole, а в 2017 году даже слияние двух нейтронных звезд. А это интересней, чем слияние черных дыр. Ну, черные дыры что? Чистая гравитация. Слились, гравитационная волна пошла, а посмотреть-то не на что, только гравитация. А нейтронные звезды – это все-таки вещество. И когда они сливаются, что происходит? Вспышка сверхновой. А значит, есть на что посмотреть. И теперь уже можно оптическими, рентгеновскими телескопами. Это грандиозное было явление, когда сразу после прихода этой гравитационной волны все сразу поняли, куда надо смотреть, навели телескопы, и кое-кто увидел. Мы вот увидели нашими этими мастерами. А это значительно интереснее, чем просто две черных дыры. Вот перспективный нового типа детектор гравитационных волн. Он все направленный, ну, поскольку шарик, делают его в Голландии. Они его в жидкий гелий опустят, он заморозится, будет абсолютно, атомы там остановятся, дрожаний никаких не будет. Может быть, это тоже будет хорошая гравитационно-волновая антенна. А еще лучше, ну, не то чтобы еще лучше, тоже интереснее было бы длинные гравитационные волны регистрировать. А любой детектор, его размер всегда должен соответствовать размеру волны. Если мы хотим длинноволновое излучение, коротковолновое – это звон всякий от черных дыр. Вот эта штука может. А длинноволновое, например, от двойных звезд, у которых периоды там десятки минут и так далее, только большим детектором можно зарегистрировать. И вот есть такая идея – запустить в космос три спутника, и они лазерными лучами будут все время контролировать взаимное расстояние. И как только придет гравитационная волна, она немножко шевельнет эти спутники, они это почувствуют, и мы узнаем параметры гравитационной волны. Но это дорогой эксперимент. Назвали его ЛИЗА, лазерный интерферометр, ну, лазерная космическая интерферометрическая антенна. Его пока не удалось, ну, денег нет в полной мере реализовать, но опытный один такой спутник запустили, чтобы посмотреть, как он работает, ЕЛИЗА. Это европейцы сделали, независимо от американцев, и он показал, что да, перспективная вещь. Такая тройка спутников будет летать по орбите Земли, но немножечко не по орбите, а немножко под другим наклоном. И тогда они будут сохранять взаимное положение, период-то будет одинаковый с Землей, но все время сохранять вот такую треугольную взаимную конфигурацию. Ну, вот так это примерно будет. Голубенькая – это Земля, а недалеко от нее под разными, немножко наклоненными орбитами летают эти три спутника. И вот мы мечтаем, что такой эксперимент в ближайшие годы все-таки получит финансирование, сделаем, полетит. И тогда от других космических объектов будем регистрировать гравитационные волны, там, от сверхмассивных черных дыр, которые большие, у них периоды колебания это тоже большие. И вот такая штука будет работать. Все, я вам напоминаю, что в том учебнике, который вам вы обязаны прочитать, «Общая астрономия Кононовича», современных вещей нет. И все, что касается, в общем, весь наш первый семестр – который мы сегодня заканчиваем, он в этой книге на более современном уровне. Берите ее в библиотеке, читайте, и там, конечно, самые нынешние вещи написаны. Все, спасибо.

Несмотря на то, что директор Царскосельского лицея Малиновский отмечал у Пушкина в первую очередь способности к рисованию, а вовсе не поэзии, лицеист опытным художником не был. Большую часть своих рисунков Александр делал в минуты задумчивости лично для себя, а потому об их техническом совершенстве не заботился. Рисовал, как правило, портреты, карикатурные или шаржированные профили, повернутые в левую сторону. Некоторые исследователи убеждены, что рисуя, Александр Пушкин находился под сильным влиянием своего тезки, известного художника, графика Александра Орловского. Тот был знаком с семьей поэта и даже создал портрет младшего брата Пушкина Льва Сергеевича. Пушкин не был мастером академического рисунка, однако умел моментально подметить мельчайшие детали внешности и характера человека, выделить из них главное и точно передать содержание личности. Он часто рисовал своих близких и друзей. Среди них Иван Иванович Пущин, князь Петр Андреевич Вяземский, барон Антон Антонович Дельвик, Вильгельм Карлович Кюхельбеккер, Петр Яковлевич Чаадаев. Пушкин также часто посвящал свои рисунки крупнейшим историческим личностям и политическим лидерам. Конечно же, героинями пушкинских рисунков часто становились женщины. Десятки дам, пленивших сердце поэта. Это и Амалия Ризнич, прелестная супруга одесского коммерсанта, негациантка молодая, самолюбивая и томна. Именно ей Пушкин посвятил строки в романе «Евгений Онегин». Страстное увлечение Амалии не помешало Пушкину

должно испытать сильные чувства красавицы Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Та была женой генерал-губернатора Новороссии. В донжуанском списке Пушкина числится имя Анны Керн, которая была весьма любвеобильна и к которой Пушкин относился с известной долей юмора, называя ее Анной Петровной, нашей вавилонской блудницей. О Екатерине Ушаковой Пушкин писал: «Хороша собой, умна, иронична, приветлива и в высшей степени ответственна». Многие были убеждены, что он сделал бы ей предложение, если бы Ушакова не была светловолосой, ведь поэт был суеверен, а гадалки предсказали ему смерть от белого человека и причастность к этому супруги. Супругой Пушкина стала Наталья Николаевна Гончарова. Она была брюнеткой. Великий поэт оставил потомкам около сотни автопортретов. «Никого так не знаешь, как самого себя», — повторял он, фиксируя себя в самых разных обличиях и создавая своего рода автобиографию, летопись своей жизни в рисунках. Некоторые из них напоминают дневниковые записи. Например, автопортрет на лошади свидетельствует о кавказском путешествии Пушкина. По воспоминаниям очевидца, он поучаствовал в столкновении с турками. Схватив пику, он устремился против неприятельских всадников. Рисунок с изображением казненных декабристов снабжен красноречивой подписью «И я бы мог, как шут». Автопортреты, выполненные на полях рукописи романа «Евгений Онегин», позволяют поэту примерить на себя образ романтичного поэта Владимира Ленского. В рисунках Пушкин легко изменяет свою прическу или воображает себя с бородой и с усами. Он может, словно сравнивая себя с самим же собой, изобразить рядом сразу два автопортрета – в юности с гладко выбритыми щеками и прекрасными локонами, и в зрелости с заостренными чертами лица и густыми бакенбардами. Пушкин предается фантазиям о том, как будет выглядеть через много лет, доживи он до старости. Или переносится в эпоху барокко, попадая во Францию, где он никогда не был. Сопоставляя себя с крупнейшими историческими фигурами, он находит параллели в чертах своего лица с лицами героя французской революции Робеспьера и философа-просветителя Вольтера. Чувство юмора позволяет Пушкину легко перевоплотиться в образ женщины, супруги кишиневского губернатора Екатерины Крупенской. Приятель поэта Владимир Горчаков вспоминал: Пушкин, бывало, нарисует Крупенскую, похоже, расчертит ей вокруг волоса, выйдет он сам, потом на эту же самую голову накинет карандашом чепчик, опять Крупенская. Воображение порой заводило Пушкина еще дальше. На одном из черновиков, рядом с изображениями конских голов, он изобразил и свой лошадиный профиль. Второй раз под портретом своего брата Льва Пушкина поэт нарисовал себя похожим на льва. Остроумный автопортрет в образе монаха, искушаемого бесом, Пушкин разместил рядом со своим знаменитым донжуанским списком. Поэт снабдил его комментарием: «Не искушай меня без нужды». Впрочем, сразу же оставил вариант: «Не искусай». Один из автопортретов Пушкина стал не менее знаменит, чем портреты работы Кипренского или Тропинина. Этот рисунок многократно растиражирован в эмблемах, плакатах и сувенирной продукции. Последний автопортрет поэт создал в 1836 году. На нем Пушкин изобразил себя уставшим и сосредоточенным. Это и неудивительно. Он сделал этот рисунок на черновике письма графу Сологубу, в котором собирался вызвать его на дуэль. Тот позволил себе бестактность в адрес Натали.
Рядом с портретом поместились столбики цифр и подсчетов долгов. Та дуэль не состоялась. До роковой дуэли оставалось менее года.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Поскакали, поскакали. Динозаврики. Всем доброе время суток. Или не суток. Мы вообще не знаем, какое сейчас время. То ли прошлое, то ли будущее, то ли какое-то настоящее, а у нас какой-то непонятный эфир про криптопалеонтологию в рубрике «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Он вам расскажет, что же скрывают на самом деле ученые. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Всех приветствую. Да, я бы сказал бы, что вполне понятно, какой сегодня день. Сегодня день дурака, а значит, у нас будет наконец-то дурацкая палеонтология. А то все какую-то вам серьезную палеонтологию рассказываю. Нельзя же детям рассказывать серьезно о динозаврах. Ведь им известно, что динозавров-то придумывали конспирологи. В реальности только существуют у нас снежные люди, лохнесские чудовища, ну и, конечно же, и Кинг-Конг где-то бродит. Правда, говорят, что он сейчас в Голливуде, его оттуда не отпускают. Итак, поговорим мы сегодня про криптопалеонтологию. И, как многие могли догадаться, даже хотя бы по этой картинке, что даже в этой лекции будет, ну, буквально черти что. У нас будут и какие-то, ну, понятное дело, нормальные, реально существующие животные, такие как лохнесское чудовище или там снежный человек. И будут всевозможные персонажи из кинематографа и даже какие-то персонажи из мифологии, которые, понятное дело, уже не существуют, а вымерли, раз их уже только в мифах о них рассказывают. Короче говоря, поговорим о самых разных мифических сущностях и о том, как они могут быть связаны с палеонтологией. Ну что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Я буду действовать, хотя вот в этой лекции действительно будет такая сборная солянка, я постараюсь идти в хронологическом порядке, только не в плане палеонтологии, а в плане появления каких-то вот этих вот мифологических персонажей, если можно так выразиться. То есть вначале у нас будут некие мифологические персонажи, и как, скорее всего, они появились, расскажу, и заодно потом поговорим о том, как это может быть связано с палеонтологией. Дальше у нас будут персонажи типичной криптозоологии, то есть те, которые вроде как бродят среди нас. Ну и в конце будет еще парочка кинематографических персонажей, которые, понятное дело, были изобретены Голливудом, но или не только Голливудом, кстати говоря, но они тоже в той или иной степени связаны с палеонтологией. И начнем мы с драконов, пожалуй, что с самых таких знаковых персонажей из мифологии. Драконы действительно поражают воображение по многим причинам, но не только потому, что сам по себе образ очень яркий, огромная рептилия с крыльями, дышит огнем, с рогами. Ну, прям все самые яркие какие-то, самые запоминающиеся черты, которые только появлялись у тех или иных персонажей, вот, вобрались в одном этом образе. Так еще и драконы поражают тем, что они присутствуют буквально везде. Драконов можно встретить в мифах Европы. Понятное дело, что в средневековых всяких источниках про драконов множество упоминаний. Но даже если мы заберемся сильно дальше, к мифам римским, к мифам Древней Греции, там тоже с драконами будет полный порядок. Какие-то драконы будут упоминаться в индийской мифологии, хотя не всегда они будут называться драконы, но мы-то понимаем, что там наверняка о драконах договорилось. Ну и, конечно же, есть китайский дракон, которого тоже, понятное дело, исходно в Китае словом дракон не называли, у них свои были термины, но потом, когда Китай стал активно взаимодействовать с миром, все поняли, что, конечно же, китайские существа, которых они изображали, это тоже драконы. И вот это вот обилие драконов, и то, что образ дракона распространяется вглубь времен на, нескромно можно сказать, тысячелетия, наводит на интересные мысли. И мысли эти заключаются в том, что то ли человек все-таки реально как-то взаимодействовал с драконом, ну или Может быть, не, собственно, с драконом, но хотя бы с динозавром. Уж больно эти образы похожи. И птерозавры со своими этими кожистыми крылышками на драконов похожи. И, ну, собственно говоря, сами динозавры тоже во многом на драконов похожи. А с другой стороны, есть мысль о том, что, может быть, все-таки человек не видел, конечно же, никаких динозавров или птерозавров, но человек, возможно, помнит о том, что когда-то он сталкивался с гигантскими рептилиями. Вот эта мысль еще более глубокая и интересная. И высказана она, между прочим, не кем бы то ни была, а очень известным ученым Карлом Саганом. Карл Саган, конечно, сделал огромное количество открытий и в том числе активно занимался популяризацией науки, за что ему только честь и хвала, но в том числе у него была такая несколько спорная гипотеза, как раз на которую я и предлагаю обратить внимание. О том, что драконы являются генетической памятью о динозаврах, доставшейся от наших предков. Ну, то есть, наши предки, которые жили во времена динозавров, я напоминаю, это были животные, которые даже еще приматами не были. Они даже еще по большей части по деревьям не лазали. Они бегали по земле и прятались в норах, да и были по размеру, ну, не больше 10-15 сантиметров. Вот я даже многовато показываю. Вот такие вот и меньше. И для таких животных любая крупная рептилия, там, размером хотя бы с варана, уже выглядит настоящим чудовищем. А если учесть, что рядом ходили динозавры, летали птерозавры, ну, понятное дело, что это производило на них неизгладимое впечатление. И если предположить, что действительно есть какая-то память предков, которая передается из поколения в поколение, то, наверное, вот этот отпечаток, оставленный динозаврами, прошедший через сотни миллионов лет взаимодействия древних млекопитающих и рептилий, ну, должен был докатиться даже до нас. Все-таки, еще разочек, млекопитающие и динозавры сосуществовали примерно 150 миллионов лет вместе. А млекопитающие живут без динозавров, ну, всего-то навсего жалкие 66 миллионов лет. Ну, птицы я сейчас в расчет не беру. Понятное дело, что птицы тоже считаются динозаврами, но я имею в виду прям таких классических динозавров, там, больших, желательно еще и чешуйчатых. То есть, в принципе, мысль любопытная, но есть в этой гипотезе одно «но». И одно это «но» заключается в том, что, вообще-то говоря, ни разу никакими исследованиями серьезными не было доказано, что существует какая бы то ни была генетическая память. Про какие-нибудь там буддистские и прочие воззрения о переселении душ я, конечно, тут вообще рассуждать не хочу. Это пусть там каждый, как говорится, по мере своей веры, своих там каких-то измышлений на этот счет рассуждает. Тут, конечно, можно там что-нибудь такое понапридумывать. Вот. Но если говорить именно в рамках науки, в рамках тех объективных данных, которых у нас есть, ну, гены, они очень много несут информации, действительно. И больше того, в генах можно найти информацию о предках, которые существовали сотни миллионов лет назад. Легко. Больше того, в наших генах можно даже найти информацию о наших предках, которые жили миллиарды лет назад. То есть буквально там в генах находят какие-то кусочки, которые общие у всех, а значит, они могли быть у последнего общего предка всех живых существ на Земле, у Луки, который жил 4 миллиарда лет назад. Так что информация, безусловно, в генах содержится. Но это не та информация, которая переходит к нам в мозг. Это не память. Это запись, собственно говоря, вот этих вот нуклеотидов. А вот памяти никакой предков до нас, боюсь, не доходит. По крайней мере, никаких сведений на этот счет нет. Но все-таки факт остается фактом. Образ дракона есть. И он действительно присутствует во многих культурах. Давайте же постараемся выяснить, откуда он мог взяться. Посмотрим на европейского и китайского дракона. Вот это такие более-менее классические образы. И отметим некоторые особенности. Очевидно, что европейский дракон – это существо о четырех ногах, с крыльями, огнедышащее и во многом действительно напоминающее динозавров. Китайские же драконы, ну, как правило, тоже изображаются с четырьмя ногами, но при этом они заметно более змееподобные, и, как правило, у них присутствуют либо какие-то завитки, какие-то вот языки пламени или даже перья. запомним эти моменты и постараемся найти прообразы. Сразу могу сказать, что хотя и то, и другое сейчас у нас называется драконами, но, как я уже упомянул, исходно, разумеется, в китайском слове «дракон» не было, и китайский дракон имеет точно совершенно иное происхождение, чем европейский. Поэтому рассмотрим каждую историю по отдельности. И для того, чтобы лучше было понять, как могли появиться эти образы, стоит вспомнить других персонажей из мифологии, которые нам знакомы. Египетская мифология. Если я ничего не путаю, то перед нами стоит бог Осирис. И мы видим, что бог-то этот, по большому счету, похож на человека, за исключением головы шакала. То есть ни у кого не возникает вопросов, что были вот такие существа. Совершенно очевидно, что для того, чтобы появился такой образ, произошла некая комбинация различных известных людям живых существ. Ну, в той же египетской мифологии мы недавно вспоминали, есть, например, богиня Баст, которая является женщиной с кошачьей головой. Еще один такой хороший пример, да и еще полно примеров мы подобных знаем. Греческая мифология, самый шикарный пример, хотя их там много, это Химера. Животное, у которого присутствуют и части от змеи, и части от козла, и части, конечно же, от льва. Самый, что ни на есть, типичный пример комбинации. Ну и множество там еще других примеров. Ну, тот же Пегас, лошадь с крыльями, да, или, скажем, кентавр. А, Анубис. Все, да, я прошу прощения. Вот. Допустим, кентавр, который полулошадь, получеловек. Ну, то есть это явно совершенно такие комбинации. Тот же Цербер. Да, собака, но с тремя головами. При этом нельзя сказать, что это было изобретение какого-то одного народа. Явно совершенно эти вот способности комбинации самых разных животных, они были в разных народах. Вот, пожалуйста, допустим, мы берем индийские цивилизации древние, арабская цивилизация, и видим, что здесь такая комбинация полутигра, получеловека. То есть, как кентавр, только вот с телом тигра. То есть, такие комбинативные животные появлялись в истории неоднократно. Исходя из этого, можно, в принципе, предположить, что тот же дракон исходно был комбинацией, ну, допустим, змеи, возможно, какой-то птицы, тем более, что вот на ранних, опять же, рисунках мы видим, что у них какие-то такие птичьи крылья, птичьи когти. Ну, или, может быть, еще, там, не знаю, какой-нибудь летучий мышь сюда там тоже присоединили. Вот, скажем, если мы обратимся к каким-то персонажам из средних веков, то мы увидим, что, пожалуйста, здесь у нас... Ну, как бы уже вырисовываются какие-то черты вполне себе знакомых нам животных. Дальше, если мы забираемся, вот, допустим, тоже средние века. Это у нас иллюстрация, на которой Серафим побеждает дракона. И мы видим, что, ну, тоже этот дракон уже гораздо больше похож на какую-то ящерицу. И, кстати говоря, размеры его стали заметно скромнее. Но крылья все еще присутствуют. Допустим, если мы обратимся еще более древним изображением, которое, например, можно встретить у нас на территории Древней Руси, вот на территории Ленинградской области есть такая церковь Святого Георгия, если у кого-то есть возможность, можно ее посетить, очень старинное здание, и главное, там хранится вот такая уникальная реликвия, которую точно датировали 1180 годом. Это, конечно, просто фантастика. И здесь показано, как святой Георгий побеждает змея. И мы видим, что этот змей действительно уже гораздо больше похож на змея именно, а не на дракона. Ну, вроде бы присутствуют крылья, хотя уже здесь это можно и оспорить. Но единственное, что, так сказать, чуть-чуть в нем такого нестандартного, не совсем он змея, это то, что у него еще присутствует лапка. И еще обратите внимание, размер-то тоже потихонечку уменьшается. Это уже почти что змея, действительно. Кстати говоря, в отличие от более поздних изображений, где святой Георгий побеждает змея там копьем, как правило, здесь мы видим, что он побеждает его словом, как, собственно, исходно предполагалось. Двигаемся еще дальше. Третий век до нашей эры, вот мы уже потихонечку приближаемся как раз к вот этим всяким древнегреческим образом. На территории Италии мы видим, ну, опять же, фактически змею. Только вот с непонятными то ли крыльями, то ли лапами. И в конце концов, еще более древние какие-нибудь образы, ну вот, допустим, та же Лернейская гидра, которая по большому счету тоже похожа и на нашего змея Горыныча, и на дракона, она, хотя и изображена с множеством голов, но она уже вообще прям вылитая змея. То есть совершенно очевидно, что образ дракона, по большому счету, появился из комбинации образов самых разных животных. Китайский дракон. Какая у него предыстория? Ну, опять же, еще раз обращаю внимание, он уже изначально похож на какую-то змею. Так что можно предположить, что действительно у него тоже прообразом послужила змея. Правда, единственное, непонятно, почему-то у него вот такие перышки присутствуют. Однако же, если мы будем потихонечку перемещаться в прошлое и смотреть на всякие разные образы китайского дракона, мы увидим, что по большому счету перышек-то у него изначально не было. У него были просто какие-то завитки. И часто на иероглифах и на всевозможных изображениях традиционно в Китае принято изображать вот такие завитушки. То есть нельзя говорить, что это какая-то именно черта дракона. Это скорее такая стилистика своеобразная. И постепенно, кстати, мы можем обратить внимание, как у этого дракона исчезают вначале задние лапы, а потом уже и передние тоже пропадут. Вот, допустим, дракон, которому уже получается, ну, почти что 3000 лет. Очень впечатляет. Это династия Шан. И мы видим, что, ну, да, уже это совсем похоже на какую-то змею или червяка. И при этом у него и лап-то уже толком не осталось. Дальше, примерно того же возраста, вот какие-то есть изображения, тоже похожие на драконов, какие-то узоры мы видим, но здесь это уже и совсем безлапое нечто, да и на дракона не похоже, то ли какая-то гусеница, то ли червяк, вообще непонятно, кстати, непонятно, насколько он велик, действительно ли это что-то большое. Ну и еще более какие-нибудь древние образы, да, допустим, это уже, возможно, там, до третьего тысячелетия до нашей эры, до такого возраста доходят драконы, то есть драконам вообще по 5000 лет, между прочим. Но мы видим, что здесь уже на дракона-то это вообще не похоже. То есть постепенно, потихонечку, полигонечку это все приходит вот к такому образу то ли червяка, то ли гусеницы. Ну, честно говоря, больше вероятно, что это именно гусеница, которая в дальнейшем как бы приобрела какие-то свои уникальные такие мифологические черты, а потом уже и как-то в представление мифологическом увеличилось до каких-то невероятных размеров. Ну, вот еще одно изображение. Ну, здесь вообще видно, что это прям вылитый какой-то червяк. Получается все довольно-таки грустно. То есть ни памяти предков, ни каких-то образов из далекого прошлого, ни даже каких-то реальных динозавров. Ну, просто в одном случае червяк, в другом случае змея. Но неужели палеонтология здесь вообще ни при чем? Строго говоря, я думаю, что ни при чем. Но другой разговор, то, что в дальнейшем палеонтология могла помогать подкреплять мифы, зародившиеся о драконах и о, допустим, китайских драконах. О чем идет речь? Понятное дело, что люди с окаменелостями сталкивались, ну, с незапамятных времен. Есть, например, посуда такая керамическая, которой порядка, я сейчас тоже на память не вспомню, то ли 7, то ли 10 тысяч лет. И это керамическая посуда с характерной такой ямчатой скульптурой. И ямочки было установлено, делались рострами белемнитов, так называемыми этими чертовыми пальцами, которые в деревнях находят. Ими аккуратненько делались отверстия. А иногда даже вот такие какие-то своеобразные узоры, тоже завитушки, похожие чем на китайских драконов, но они просто штамповались аммонитами. То есть вот такое вот взаимодействие искусства и, так сказать, быта первобытных людей. А если мы обратимся еще к более древним людям, то мы увидим, допустим, какие-то украшения, которые люди тоже делали из древних раковин, там, допустим, какого-нибудь неогенового возраста. Или же там из зубов каких-то первобытных акул. То есть точно совершенно люди находили какие-то окаменелости и что-то как-то представляли, что с ними можно сделать. Ну и когда уже есть готовый образ дракона, если вдруг находятся кости какого-то гигантского ящера. Вот, допустим, в Португалии, да, в Европе известны остатки динозавров на территории, допустим, Древней Руси. Тоже находили кости, но не столько динозавров, сколько морских рептилий, они тоже вполне известны. И, пожалуйста, если находятся вот такие вот гигантские ребра, ну что это может быть? Явно что-то древнее. Иногда там буквально видны какие-нибудь зубы, и что-то такое рептилийное проглядывается. Ну все-таки, как говорится, средние века или там, не знаю, античность, но не дураки люди были тогда абсолютно. Мозг-то такой же, и можно было сопоставить 2 и 2 и понять, что это похоже на рептилию. Что это может быть? Ну, наверное, скелет дракона. Насколько давно он тут лежит, а кто же его знает? Я напомню, что еще буквально там 200-300 лет назад всевозможные раковины древние, которые находили, которым там по сотням миллионам лет, считались раковинами, которые сформировались во время Великого потопа, соответственно, несколько тысяч лет назад. Так что как бы с определением возраста явные были проблемы. Можно было представить, что, возможно, там, не знаю, лет 100 назад какого-то последнего дракона как раз забили, и вот его кости тут до сих пор лежат. Может быть такое? Может. Особенно, если это еще где-нибудь там в какой-нибудь деревне найденное, где там особо никто разбираться не будет, но точно нашли дракона. Вот. Тут еще есть всегда вероятность, что, конечно, нашли кости какого-нибудь черта, это тоже можно как-то привязать там какого-то, тем более под землей. Но драконы тоже хорошая версия. Вот, пожалуйста, в Монголии находятся кости, которые вполне похожи тоже на кости рептилий. Ну, известно, что в Монголии огромное количество самых разных динозавров находят. Что уж далеко ходить, есть, например, до сих пор некоторые скелеты, которые находятся в Монголии, которые запрещают доставать, потому что рассказывают, что они священные, что еще, мол, там, ханы былых времен, там, не знаю уж, кто, какой-нибудь там Тамерлан или кто там мог быть, мимо этих костей ездили, и вот они какие-то там святые, их трогать нельзя, иначе какая-то беда великая случится. Я даже не сомневаюсь, что великие ханы прошлого ездили мимо этих костей, ну, потому что как бы лежат они там миллионы лет, и возможно, что они даже уже на поверхности расположены тоже там долгое время. Тем больше не факт, что это именно те же самые кости, возможно, там и другие какие-то в этом же месте торчали. Как правило, в таких крупных костеносных ложах там можно увидеть огромное количество костей. Иногда они буквально одна на другой лежат. Ну, вот так вот. Так что до сих пор некоторые кости считаются такими практически священными. Известно, например, что одну кость мамонта считали остатками святого Колумба, если я ничего не путаю. И, ну, как бы предполагали, что вот это остатки святого. Лежали они там среди реликвий. Кстати, были и буквально реконструкции объективные. Там в Бельгии, скажем, есть фонтан, который создан на основе черепа древнего животного. Это дракон. Дракон, ну, только вот с головой, реконструированный по черепу древнего животного. И есть, правда, одна техническая сложность, то, что череп-то этот был от шерстистого носорога, нам это очень хорошо известно. Но, как бы, в принципе, можно считать его одной из первых реконструкций. Теперь, что касается китайских драконов. Тут все еще интересней. Мы же знаем, что Китай – это место, где находят огромное количество костей самых разных древних животных. И почему бы не предположить, что, опять же, в Китае их раньше находили, и, зная о том, что были когда-то вот эти священные драконы, их тоже принимали за, ну, какие-то кости древних драконов. Тем более, что в Китае есть огромное количество длинношеих всяких животных, там, допустим, ну, тех же морских каких-нибудь плезиозавров. И мало того, я напоминаю, что в Китае огромное количество подобных находок. Находок, которые совершенно четко имеют перья. Причем не просто перья, а перья, похожие на волосы. Вспомните китайских драконов. Ведь там такие волосоподобные в основном перья на них. Ну, чем вам тоже не остатки драконов? Вот огромное количество самых разных этих вот самых существ. И, ну, мы видим, да, вот это вот, может быть, какие-то детеныши драконов. Ну, почему бы нет-то? Очень похоже. Так что нет, палеонтология тоже не поспособствовала, скорее всего, появлению образа дракона, судя по тем данным, которые у нас есть. Но палеонтология могла подкреплять, как вот быть таким вещественным доказательством того, что драконы реально существовали. Дальше мы переходим к единорогам. Еще один такой очень распространенный образ, кстати, на самом деле, очень действительно распространенный. Многие думают, что единороги пришли к нам, ну, допустим, из греческой мифологии. Но это не так. Да, конечно, единороги известны, допустим, там и на гравюрах какого-нибудь там 17 века, как мы здесь видим, и в средневековье таком уже дремучем. И да, есть они в античности, но вообще-то говоря, у них даже более древние истоки. Сейчас мы попробуем их отыскать. Но прежде чем мы отправимся в это путешествие, я хочу обратить внимание вот на такие гравюры замечательные. Здесь сам единорог, ну, понятное дело, похож на лошадь. Это традиционное вполне изображение единорога, как мы его привыкли видеть. Однако у него очень детально прорисован рог, то есть прям намного подробнее, чем это можно было бы вообразить. Причем он очень длинный, длиннее, чем мы привыкли видеть, и очень характерной формы. И это неудивительно, ведь в средние века во многих местах можно было увидеть рога единорогов. Они буквально продавались, причем за большие деньги. Что же это было? Я думаю, что многие догадались, даже по внешнему виду этого самого рога. Это действительно был рог единорога, только морского. Есть прекрасное современное животное, нарвал. И именно у него вот такой замечательный, длинный, штопором закрученный рог. И рога нарвала продавали под видом рога единорога. А как известно, именно рог единорога обладает самой целебной силой, и какие ему только магические свойства не приписываются. Поэтому, конечно же, вот такой вот рог нарвала можно было под видом рога единорога продать просто за какие-то фантастические деньги, что, конечно же, активно и делали. Ну а сам образ единорога уходит корнями аж на 6 тысяч лет назад. И самые-самые первые образы единорога можно найти в индской цивилизации около 4 тысячелетия до нашей эры. Мы видим, что это действительно что-то такое вот с одним рогом. Но проблема в том, что даже если посмотреть на это изображение, уже как бы возникают подозрения, что это как минимум не лошадь. Ну вот не похоже это на лошадь. Зато это очень похоже на других животных. Например, на антилоп. Таких антилоп, как ориксы. И по длине рогов, и даже по пропорциям более-менее похожи на ориксы. Если на это животное посмотреть сбоку, то неожиданным образом будет виден только один рог, если в профиль-то. И вот это одно из самых вероятных, как бы, способов появления единорога. То есть здесь даже комбинации каких-то животных не потребовалось. Впрочем, есть на самом деле и другие образы единорогов. Вот, скажем, если мы обратимся к описанию единорога от Плиния Старшего, то мы там сможем найти описание какого-то крупного, массивного животного размером с бегемота, с мощным рогом на носу. И больше того, есть даже рисунки в некоторых там исторических энциклопедиях вот этого самого единорога. Ну, здесь, я думаю, даже пояснять не надо, что же это за единорог-то такой мифический. Конечно же, на сей раз за единорога принимали носорога. Ну, в общем-то, как бы рог у него один. Спорить с этим сложно. Но это вовсе не означает, что, конечно же, в легенды о единорогах верили, и множество-множество всяческих образов возникало. Однако палеонтология тоже тесно связана с единорогами, как это ни странно прозвучит. Больше того, есть скелет единорога, буквально скелет единорога, который был обнаружен. И когда его проанализировали, посмотрели, он реально древний. Это реальный скелет, настоящий. И скелету этому, ну, как минимум 20, а то и 30 тысяч лет. Вот он. Нашли его недалеко от города Магдебург, это в Германии. Потом смонтировали и всем показывали. Опять же, вот я не уверен, что сейчас у него тут этот рог, собственно, исходный. Ну, возможно, что это и он, не уверен. Но есть предположение, что исходно у него был тоже рог от нарвала. Сейчас, похоже, то ли это какая-то такая инсталляция, то ли это у нас уже рог слона, бивень слона присутствует здесь. Вот. Но вот кости точно исходные, настоящие, найдены они в пещере, даже известно там, да, есть там пещера, и возраст у него плейстоценовый. Есть только одна проблемка, ну, как бы, глядя на этого единорога, возникают некоторые вопросы, да, к его внешнему виду. И явно что-то такое чувство, что что-то тут собрано не так. Ну, как минимум, там лапы некоторые отсутствуют, да. Да и как-то позвоночник не очень непонятный. И действительно, это кости животного реального вполне себе, только собранного неправильно. Это кости, да, забыл, вот у меня еще есть замечательное изображение этого самого единорога, и как раз показано, какие там реально были кости обнаружены. А, причем не абы кем нарисованы, это Готфрид Вильгельм. Лейбниц, максимально подробно описать историю Земли, которая была на тот момент известна. То есть, ну вот, действительно, это прям такой исторический документ, серьезное издание. Да-да. Слушаю. Так, ну, я не знаю, я могу тогда попробовать что-то с камерой сделать, или же мне могу просто продолжить, надеясь, что камера отвиснет. Мне кажется, она должна отвиснуть. Нет? У меня, по крайней мере, камера снова заработала. До этого она там погасла на секунду. Я, собственно, начал рассказывать про то, что есть изображение этого магдебургского единорога в Протогее Готфрида Вильгельма Лейбница. Это один из таких выдающихся немецких исследователей. И Лейбниц постарался в своей Протогее как бы описать всю информацию об истории Земли, которая на тот момент накопилась, и о всевозможных животных, которые тоже как бы существовали. К сожалению, при жизни он ее выпустить не успел, она уже вышла после того, как он умер. Но вот, пожалуйста, там можно увидеть в том числе вот такой вот, как это выражается на самых совершенно серьезных основаниях, нарисованное изображение этого единорога. Но, как я уже упоминал, конечно же, это не единорог. Это шерстистый носорог. Посмотрите, вот они, те самые ножки-единорожки. А вот как раз тот самый череп, который мы видели, и даже кусочек позвоночника. То есть в пещере был найден самый, что ни на есть, настоящий древний зверь. Шерстистый носорог. Но его немного неправильно собрали, ну и догадались, что как бы похоже, что здесь был рог. И даже вот рог сюда приделали, правда, не его. Что весьма любопытно, этот, конечно же, магдебургский единорог очень долгое время раньше привлекал внимание, но и сейчас тоже к нему приезжают самые разные посетители, и периодически он появляется на страницах, ну, как правило, уже интернета. И как раз-таки 1 апреля 2018 года на одном из германских университетов появилась, тоже на таких вот самых серьезных, как говорится, основаниях, статья про описание нового вида единорога. Его даже описали. Моноцерос миндецилоквус его назвали. Дали ему название и сказали, что все неправильно, старые какие-то исследования были неверны. Решили провести анализ этого единорога. Оказалось, что ему примерно 30 тысяч лет. И когда выделили ДНК, установили, что это ДНК какого-то животного, близкого к современным лошадям. И действительно, это какое-то древнее ископаемое животное. И вот ему дали научное название. Но еще разочек, это была новость 1 апреля. Так что потом, конечно же, все поняли, что это просто шутка. А вот есть еще одно животное, которое тоже некоторые сопоставляют с единорогами. Ну, есть предположение, что, собственно, скелеты шерстистых носорогов могли принимать за единорогов, но еще с большей вероятностью могли за единорогов принимать так называемых элосматыриев. Не зря даже до сих пор это животное носит название сибирский единорог. Совершенно удивительное живое существо. Гораздо более крупное, чем всевозможные шерстистые носороги. По своим габаритам оно скорее приближается к каким-нибудь хоботным. Очень большой, весом до 3,5 тонн и распространенный, ну, как несложно догадаться, по территории Сибири и не только. Ну, вот здесь вы видите некоторые точки, где находили сибирского единорога. По большому счету, его и в европейской части России тоже в большом количестве обнаруживали. Ну, а так вот По идее, он жил даже еще поюжнее. Долгое время считали, что это животное обитало на Земле еще до последних оледенений и вымерло где-то порядка 200 тысяч лет назад. Таким образом, это животное исчезло до того, как появился человек на этой территории. Однако недавно появились новые сведения о том, что единороги и люди жили в одно время. Так что здесь можно опять пофантазировать о том, что может быть образ единорога как бы передавался из поколения в поколение вот с тех самых времен, с еще ледникового периода, и где-то вот в каких-то легендах упоминались те самые сибирские единороги, но просто за время пути как бы образ успел измениться. Но сразу могу сказать, что это вот прям не выдерживает никакой критики, никаких супер древних легенд, в которых бы упоминался единорог, тем более, что вот еще с каким-то там образом похожим на реального элосматерия, нету. Но то, что люди и единороги жили в одно время, это уже, можно сказать, установленный факт. Опять же, на всякий случай, да, вот эта картинка, это у нас фантазия. Я думаю, что никогда ни один человек непосредственно на элосматериях не ездил. И даже нет доказательств, что люди на элосматериев охотились. Как я уже упомянул, даже раньше были уверены, что люди вообще никогда с элосматериями не встречались. Но все изменилось, точнее, начало меняться в 2005 году, когда был обнаружен в одной из пещер Южного Урала вот такой зуб. И этот зуб привлек внимание одного из наших палеонтологов, палеонтолога Павла Андреевича Косинцева. Ему пришла в голову замечательная мысль провести современные исследования с помощью масс-спектрометрии, провести, кроме того, ДНК-анализ и максимальную информацию из этого зуба вытащить. Как раз тогда активнейшим образом уже развивалось определение по изотопам углерода разных древних вот, как раз зубов, изучение коллагена. Только это все начиналось, это было прям на пике науки. Но, к сожалению, этот зуб оказался малоинформативный, там практически ничего не сохранилось. Но идея уже появилась, и было такое ощущение, что этот зуб молодой. Он был найден среди отложений, которые натаскали пещерные гиены. И рядом были типичные животные уже позднего ледникового периода, ну, всяческие там уже ленские лошади, еще чего-то. То есть такое, ну, явно что-то совсем-совсем недавнее. И среди них был вот этот зуб элосматерия, и вряд ли пещерные гиены притащили как бы древний зуб элосматерия. Это выглядело бы как какая-то ерунда. Скорее всего, все-таки элосматерий жил уже во время последнего оледенения. Но надо было это как-то доказать. Тогда Павел Андреевич стал собирать большое количество костей элосматерия, и после того, как он собрал большую коллекцию, она была подвергнута тоже анализу остатков коллагена, остатков органики и остатков, соответственно, углерода, изотопов углерода. По изотопам углерода удалось установить возраст, и возраст был у самых молодых костей 39 тысяч лет, ну и даже, может быть, еще у некоторых чуть помоложе, там порядка 29 тысяч лет, но это уже не точно. 39 тысяч лет – это прям точная цифра. И, кстати говоря, удалось и коллаген изучить, и оказалось, что по составу коллагена эти животные на самом деле далеки от современных носорогов. По-моему, даже сейчас уже и ДНК удалось выделить. И судя по тем данным, которые удалось получить, элосматерии и настоящие носороги разошлись примерно 56 миллионов лет назад. То есть это не просто какая-то разновидность носорога. Это животное, которое отличается от нашего носорога примерно так же, как парацератерий или эндрикотерий, если угодно. То есть, ну, как бы примерно та же группа, но вообще вот совсем другая ветвь, которая отделилась еще раз 56 миллионов лет назад. Чуть-чуть, получается, они не дожили до наших дней. И, конечно, это очень обидно, потому что вот такое, по сути, живое ископаемое все-таки могло бы дотянуть до современности, но нет, не дожило. Но 39 тысяч лет назад уже точно совершенно и неандертальцы, и так называемые денисовские люди ходили по этой территории, и здесь можно было встретить уже и человека разумного, и они все, безусловно, с элосматерием были знакомы. Так что человек, единорог, только сибирский, жили когда-то бок о бок. Ну а мы продолжаем наше путешествие по всяким мифологическим персонажам. И следующий персонаж это великаны и циклопы. Про великанов я долго, таких классических, у которых все-таки два глаза и все прочее. Значит, про них я долго распространяться не буду. Ну, в принципе, идея о том, что какие-то люди могли быть повыше, какие-то пониже, она очевидна, ну, хотя бы по той причине, что есть, вообще-то говоря, народы, которые явно более высокие в целом. Есть, допустим, пигмеи, которые гораздо меньше, и для них все остальные буквально великаны. Ну, а есть иногда отклонения, когда начинается из-за нарушения гормонов постоянный рост человека, он не заканчивается всю жизнь, и тогда человек становится буквально великаном. Рекордсменом в этом плане является Роберт Уодлоу, который в момент смерти дорос до почти 3 метров. То есть это, конечно, просто какая-то фантастика. Сейчас есть самый высокий человек, по-моему, 2 метра 53 сантиметра, что ли. То есть, конечно, до его рекорда еще никто не дошел, ну и вряд ли кто-то хочет дойти до такого рекорда, потому что, конечно, там уже масса была проблема в организме, это совершенно ненормально, и наш организм на такой не рассчитан. И, собственно говоря, тот же Роберт умер молодым. Но, то есть, как бы, один раз хотя бы какой-то такой человек появится, и уже потом, я думаю, на столетия будут пересказывается легенда о каком-то великане. Потом этот великан один станет многочисленным, рост его еще в несколько раз там фантазии увеличится, и вот он, пожалуйста, легенда о великанах. А вот с циклопами немножко поинтересней. Если великаны, опять же, присутствуют у огромного количества людей, так же, как и какие-то маленькие непонятные люди, то идея про какого-то великана с одним глазом, она родилась только в мифах Древней Греции. Опять же, боюсь что-то напутать, но, по-моему, в «Одиссее» у нас впервые появляется образ циклопа. И вот что совершенно замечательно в этом плане, так это то, что как раз на тех самых греческих островах среди Средиземного моря можно найти кости древних хоботных. Причем их там найти не так уж сложно, они жили относительно недавно, последние вымерли тоже там буквально 12-20 тысяч лет назад, и эти хоботные были карликовыми, это были островные карлики. Ну, я здесь конкретно привел так называемого палеолоксодона фальконери, однако ж, с острова Сицилия, да, но однако ж там много еще было подобных животных, и на Сицилии, и на Мальте, еще много где. Там на Кипре были свои тоже, там карликовые такие слоники, вот, то есть карликовые стегодоны были, карликовые там представители индийских слонов, и подобные, и так далее. И, разумеется, самих их уже нет, но есть их кости. А вот если посмотреть на череп такого слона, то неожиданно видишь перед собой голову циклопа. То есть для слона, конечно, он карлик, но для человека голова такого животного, ну, просто какая-то фантастическая. И явно видно, что это череп, сомнений нет. Но при этом посмотрите, череп-то с одним глазом и с какими-то страшными клыками. Ну, найдешь такой череп и сразу понимаешь, ага, вот он, череп циклопа. Тут точно был какой-то великан с одним глазом. Его, конечно, уже победили, понятное дело, но был же. И, пожалуйста, вот вам готовый образ для мифа. Ну, или как минимум, если этот образ где-то, может быть, возник в фантазии, то было явное подкрепление, как в случае с драконами. Так сказать, можно было предъявить доказательство, что вот он, циклоп. Двигаемся дальше, и следующее животное – это кракен. Что такое кракен? Это какое-то огромное существо, ну, как правило, его изображают то ли как осьминога, то ли как кальмара, который был настолько велик, что мог там даже корабли какие-то под воду утягивать. Образ очень яркий, очень запоминающийся, и многократно он повторялся в самых разных мифах, ну, и, в общем-то, в современную литературу он тоже перекочевал. Мог он поменять имя, конечно же, и уже какое-то содержание в какой-то степени, но плюс-минус что-то такое осьминожно-щупальничное угадывается. Я думаю, что, например, многие слышали про такого персонажа, как Ктулху. И тоже, пожалуйста, вот у него там щупальца многочисленные со всех сторон растут. И тоже он там корабли мог утягивать. Откуда это могло появиться? Ну, теоретически это могло появиться от реальных животных, ну, потому что есть вроде как глубоководные гигантские кальмары. Почему вроде как? Ну, потому что У нас есть остатки глубоководных гигантских кальмаров, но не настолько гигантских, чтобы прям утаскивать корабли.

поверхности их маленький шанс встретить. Но, может быть, иногда они там заплывали, или, может быть, еще что-то такое вот с щупальцами было, и оно так вот пугало. А может быть, просто, ну, понятное дело, что когда плаваешь на корабле, еще и когда-нибудь там лет 500 назад, вообще маленький шанс вернуться, там постоянно что-то страшное происходит, корабли куда-то исчезают, и непонятно, что с ними приключилось, то ли разбились из-за бури, то ли их там пираты потопили, а то ли, может быть, какой-то монстр морской напал. Ну а что в морях есть? В морях есть какие-нибудь рыбы, может быть, гигантские рыбы, а может, еще гигантские, там уже можно, как это обычно у моряков бывает, увеличить размер, ну или какие-нибудь там вот эти вот с щупальцами существа. Ну и, пожалуйста, можно там что-нибудь нафантазировать. Но я думаю, что морякам, особенно там морякам какого-нибудь дремучего средневековья, фантазии простить можно. А вот можно ли простить фантазии палеонтологам, вот тут-то уже вопрос большой. Нет, ну когда палеонтологи говорят, что когда-то раньше жили большие какие-то животные там, с щупальцами, им поверить можно. Ну, как минимум известно, там аммониты диаметром под 3 метра практически шкаф, да, представьте себе, от пола до потолка раковина вот за моей спиной, это что-то фантастическое. Или же там остатки каких-то прямых раковин, которые, может быть, вырастали до 6 метров, а может, до 8 метров. Ну, там тоже явно какой-то моллюск жил просто фантастический. Это эндоцерос из ордовикского периода. Но есть случаи гораздо более интересные. С какими-то действительно гигантскими осьминогами или же даже, скорее, гигантскими кальмарами, про которых упоминают палеонтологи. Сейчас расскажу, о чем речь. Это прям точная история на 1 апреля, по-другому не расскажешь. Значит, есть такой интересный штат в Америке, штат Невада. И там еще в 20-е годы обнаружили шонезавра. Я даже, по-моему, уже как-то рассказывал в одной из лекций, когда там рассказывал о каких-то невероятных случаях, там, приятных случаях находок, как там рабочие находили позвонки этих шонезавров, они такие большие, красивые, вот, и их использовали как тарелочки. Кстати, спойлер, не факт, что так использовали, возможно, что это тоже легенда. Но неважно, по крайней мере, действительно, нашли большие скелеты. Долго там палеонтологи добивались, чтобы, собственно, раскопки начались. В итоге все-таки удалось организовать раскопки. И в 50-е годы нашли множество скелетов. Потом решили организовать музей под открытым небом. Ну, часть скелетов, конечно, все-таки вывезли. Ну, чем шинозавры примечательны? Ну, это, собственно говоря, самые большие ихтиозавры, известные на данный момент. Как минимум, их длину оценивают 14 метров, а может даже больше. Ну, вот есть такие, по крайней мере, цельные скелеты длиной метров под 10. Прекрасные совершенно. Ну вот, на одном из мест, там вообще этих как бы, костей шинозавров огромное количество, там буквально их кладбище. Значит, в одном из местонахождений около города Берлин, причем это не Германия, это Америка еще разок, ну, я думаю, многие слышали, что в Америке есть и Москва, и Париж, и Берлин, там много чего есть. Причем, как это обычно бывает, вот, наверное, это, я не знаю, это то ли такая злая американская шутка, ну, то ли просто так получилось, но там, что Москва это такая практически деревня, вот, что там Берлин это вообще такой городочек, город-призрак, который потом вообще исчез напрочь, ну, был такой, по крайней мере. И вот у города Берлин обнаружили очередное там, вот, кладбище, значит, этих шестозавров и нашли вот такие вот, значит, позвонки ихтиозавра, которые лежали друг за дружкой. И что же здесь, как говорится, можно было бы подумать? Ну, можно было бы подумать, ну, что это позвонки от позвоночного столба, который рассыпался от ихтиозавра. Может быть, их как-то замыло в одно место. Но одному из ученых, Марку Макменнону, причем ну, это не какой-то там студент или что-то, это уважаемый профессор, пришла в голову очень оригинальная идея, которую он буквально там презентовал на одной из научных конференций. Что это? Ничто иное, как, вы не поверите, отпечаток щупальца ископаемого кальмара. Где здесь кальмар, если это позвонки? Поинтересовались палеонтологи. А он все объяснил. Он говорит,
Это был гигантский кальмар длиной 14 метров, который был способен поедать шинезавров. И, конечно же, так как их здесь была концентрация, он туда приходил.

0: И он, соответственно, когда их поедал, у него на его присоске прилеплялись их позвонки. Ну, как бы очень-очень палеонтологи от этой идеи так это обалдели. Решили, что как бы профессор плохо ночью спал, немножечко перегрелся на солнышке, ну, что-то он такое вот нафантазировал не то. Вот, наверное, ошибся человек, ну, и решили, как говорится, объяснили, что так все-таки не бывает, и вот не прикрепляется к каждой присосочке по, как говорится, этому, по щупальцу, каждой присосочке по позвоночку. Ну, и, в общем, это странновато. Да и вообще, как бы, если бы он съел живых ихтиозавров, то, наверное, он бы там до позвоночника бы еще бы с трудом бы добрался. Я там не знаю, какие там могли части ихтиозавра прилипнуть. Ну, не позвонки же. Ну, короче говоря, это такая ерунда, что даже объяснение вроде не требует. Но оказалось, что Марк Макменамин не шутил. И на следующей конференции он принял критику и решил все-таки обосновать свою версию. Он сказал, что да, наверное, я ошибся. Действительно, если бы он там живых каких-то этих ихтиозавров атаковал, то это так выглядеть бы не смогло. Поэтому, по всей видимости, это был разумный кальмар, который потом просто собрал скелеты и решил изобразить себя. Ну и как бы вот по образу и подобию себя, значит, изобразил вот эти щупальца. Ну, как вот это прокомментировать? Я думаю, что уважаемые американские коллеги, ну даже, я не знаю, что они на это что-то сказали. Ну, у меня лично слов нет. Если что, дед, это не стыд и присосок, это просто позвонки, которые в месте концентрации лежат. Их там много, их там можно много всяких найти. Это все равно, что вот недавно появилось изображение пятна на солнце в форме трилобита, и журналисты рассказали то, что «Ага, это же дух трилобита, который переселился на солнце. Посмотрите, ну явно вот это он». Мы можем увидеть какие-то образы, да, у нас фантазия работает. Мы даже если нарисовать две дырочки в обоях, увидим в этом глаза, и нам будет казаться, что за нами следят. Но это не значит, что как только мы проковыряем две дырочки в обоях, сразу же там какой-нибудь демон поселится в этом месте. Ну, так что нет, нет, здесь нету никакого гигантского кальмара. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие, и следующее животное — это тролли. А что касается троллей, значит, какая здесь была история? Ну, собственно, что, кто такие тролли, мы знаем, да, там какие-то странные существа, правда, множество есть легенд, они там то под мостом живут, то в какой-то пещере, как правило, они гуляют по ночам, ведут себя как-то странно, какие-то грубые, такие коренастые, и там могут камни иногда обрабатывать в некоторых легендах. Ну, как правило, на солнце превращаются в камень, но это технические недостатки. Ну вот, некоторые такие более такие классические изображения троллей. И можно увидеть множество интересных особенностей у троллей. Ну, например, то они очень коренастые, и у них очень такие большие широкие носы. Некоторые исследователи, глядя на троллей, увидели в них неандертальцев. И, ну, действительно, похоже же. Я напомню, что неандертальцы – это такие древние люди, которые жили, ну, где-то от 300 до 30 тысяч лет назад. И у них были такие коренастые плечи, округлая грудь, такой грубый лоб с выступающими над бровьями, широкий нос. И они, возможно, некоторые даже жили в пещерах, хоть, ну, по крайней мере, находят следы их в пещерах часто, и, ну, как минимум, там что-то они делали, какие-то обряды совершали, но я думаю, что и жили наверняка. Потом они как-то могли обрабатывать камень, они разговаривали на непонятном языке, но действительно, в принципе, образ очень похожий на троллей. Есть только одна маленькая проблема. Все-таки 32 тысячи лет, да, которые там, ну, 32 это я округляю, я, честно говоря, не уверен, что именно прям 30 тысяч лет назад или там 30 тысяч лет до нашей эры, я даже не уверен в этой цифре, что она прям уж такая точная. Давайте так, давайте 30, да, округлим. Так вот, 30 тысяч лет назад это как бы большой интервал времени. За 30 тысяч лет непонятно, как до нас мог дойти этот образ. Еще раз, идея о генетической памяти мы убираем, таких вот сведений нету, поэтому пользуемся своей памятью, но можно предположить, что это просто, ну, как мы знаем, что образ тролля, он появился из устного творчества, из значит, мифов каких-то скандинавских. И можно предположить, что устно передавались из уст в уста вот предания о неандертальцах. Ну, мы знаем, как такие вот мифы гуляли и передавались из уст в уста на протяжении тысячелетий. Как минимум, такое известно, скажем, про миф, ну, легенду о Гильгамеше. Там она, по-моему, то ли 5 тысяч лет назад, то ли 3 тысячи лет назад, я опять боюсь сейчас что-нибудь в цифрах напутать, но там она несколько тысяч лет гуляла, несколько раз записывалась в нескольких местах, пока в итоге не была в какой-то момент утеряна. Но даже вот эта очень такая долгоиграющая легенда, она потом все равно потерялась. То есть в какой-то момент все-таки вот народы, которые передавали из уст в уста, они исчезли, и вместе с этими народами исчезла и легенда. Поэтому представить себе, что вот какие-то народы постоянно передавали на протяжении 30 тысяч лет из уст в уста эту легенду и не изменили ее до такого состояния, что там полностью ничего нельзя уже распознать, а вот какие-то даже черты узнаются, но это крайне маловероятно. Теперь перемещаемся к чему-то такому более криптозоологическому. Вот, скажем, есть классная такая штука, это стегозавры, которые, значит, изображали кхмеры в Южной Америке. Действительно, смотришь на это животное, и кажется, что это стегозавр. Ну, а кто это еще может быть? Явно рептилия, бесспорно. И еще и пластинки на спине. Ну, правда, как у палеонтолога, у меня возникают некоторые вопросы, например, к голове этого стегозавра. Ну, даже если грубо его изобразить, не точно, но не могли бы так изобразить. Там, скорее, что-то такую палочку какую-то бы изобразили вместо головы стегозавра, а не вот эту вот такую мощную явно, такую голову какой-то игуаны или какого-то крупной ящерицы. Ну да ладно. Ну, и рога тут вроде тоже какие-то вырисовываются, но мало ли чего. Но есть как бы одна проблема, потому что если не рассматривать этого самого как бы стегозавра в отрыве от производства, а посмотреть в целом на то, как выглядят эти изображения, то уже становится понятно, откуда ноги растут. Для этих народов было очень характерно вот такой вот узор из отдельных листиков. Они вообще везде присутствовали, во всех узорах и всюду. Ну и становится совершенно очевидно, что у них все окружено этими листиками, даже не будучи каким-то стегозавром. Да? И здесь тоже это просто такая вот рамочка из листиков. А изображена какая-то ящерица, судя по всему. Ну, так что нет, тут никаких стегозавров нет. Ну и переходим уже к чисто криптозоологическим персонажам. Например, здесь, как вы можете наблюдать, у нас присутствует лохнесское чудовище. Ну, теперь, видимо, у нас уже здесь отсутствует лохнесское чудовище, но неважно. Вы уже видели, что оно тут было. А значит, мы можем смело перемещаться к озеру Лох и поговорить о том, что же это за чудище такое. Ну, хотя нет, озеро Лох — это масло масляное. Озеро Несс, лучше так. Вообще, Лох — это как бы как раз переводится как озеро. Так что лучше либо говорить озеро Несс, либо просто Лох Несс. Само по себе Лох Несс, оно большое. Действительно, это крупное озеро, очень необычной формы, оно такое вытянутое, по-моему, на 30, что ли, километров, такое линейное, длинное озеро. Однако же, если его, конечно, сравнить, допустим, с нашим озером Байкал, это будет просто лужица какая-то ерундовая, совершенно там глубина смехотворная, ну и ширина такая себе, но в целом, все-таки так глобально, да, озеро неплохое. Вот. И понятно, и самое главное, даже вот если на фотографию посмотреть, можно заметить, что вода в нем какая-то мутноватая. И в таком мутном озере, вот даже если буквально рядом с ним находиться, посмотреть огромное пространство, мутная вода, которая колышется, ну так и кажется, что то ли тут, то ли там появится какая-то непонятная морда, какой-нибудь там, не знаю, водяной вылезет, русалка или же лохнесское чудовище. И упоминания о каком-то чудовище появились еще, между прочим, в 565 году. Самое древнее свидетельство есть, которое упоминается в, как это сказать-то, в житие, наверное, так, святого Колумба. Есть, правда, некоторые проблемки. Самая главная проблемка то, что вообще-то говоря, когда там это все детально проверяли и как бы пытались сопоставить, о чем же там шла речь, там речь шла не про озеро Лох, не про озеро Несс, а про реку, правда, рядышком, ну, тоже реку Шотландии, которая впадает в озеро Несс. Но какой из этого можно сделать вывод? Либо то, что все-таки все это ерунда, и к лохнесскому чудовищу этот рассказ вообще не имеет никакого отношения, либо что это животное реально существует, и оно просто живет не только в озере, но как бы и в речку тоже уходит. Почему бы нет? Второй момент. Мы знаем, конечно же, вот по многочисленным там фотографиям, описаниям очевидцев и прочее, что лохнесское чудовище обладает там длинной шеей, ластами четырьмя и так далее. Однако ж ничего подобного в вот, описании того монстра, с которым встретился Святой Колумб, нет. Там вообще никакого описания, по большому счету, нет. Поэтому что там был за монстр, как он выглядел, непонятно. После этого никто, нигде ничего ни про какого монстра не писал. Хотя, ну, как бы он там вроде жил постоянно, ну, как бы должен был как-то коммуницировать с окружающим миром. Но воздерживался от комментариев и не появлялся что-то на поверхности долгое время. Ну, что-то там еще, по-моему, в 19 веке как-то промелькнуло, и все. Образ же, вот такой, похожий на плезиозавра, стал появляться вообще уже после того, как открыт плезиозавр, что, конечно же, весьма подозрительно. Если бы до этого появился, это уже был бы хороший знак. Но нет, такие характерные черты, как длинная шея или там ласты, стали вырисовываться уже сильно после того, как плезиозавр был открыт. И могу сказать, что бум какого-то вот этого встречи с лохнесского чудовища начался где-то в 30-е годы 20 века. Совершенно в неожиданный момент, когда мимо озера Несс пролегла трасса. И по этой трассе стало двигаться большое количество людей. До этого почему-то вот чудовище как-то никак себя не проявляло. Но, видимо, когда стали ездить мимо какие-то там кареты, одинокие машины и прочее, это уже было просто возмутительно совершенно, и чудовище не выдержало. Тут пошло уже просто в разнос. И после того, как буквально одно сообщение появилось, сразу же прям одно за одним, каждый год по несколько сообщений и встречах с лохнесским чудовищем стало появляться. Ну, вот в том числе, например, мистер и миссис Спайсеры рассказывали о том, что это чудовище выскочило на дорогу и буквально там чуть ли не привело к автокатастрофе. Потом перебежало через трассу и скрылось там это, где-то в кустах, после чего они услышали громкий всплеск, и, видимо, оно было где-то в озере. Так что оно еще довольно-таки шустрое. Вот тоже еще одно интересное сообщение от Артура Гранта 1933 года о том, что вот это чудовище, опять же, сидело на берегу, потом, когда его заметило, испугалось и бежало куда-то в сторону воды очень шустро, и потом туда прыгнуло. При этом Артур Грант это был не какой-то там, не знаю, сельский житель, не какая-нибудь там домохозяйка, а человек, который очень хорошо разбирался в животных. Это был студент ветеринарной академии. И он даже его зарисовал по памяти. Ну и действительно, вот уже на рисунке можно заметить какой-то вот такой вот образ, похожий на плезиозавра. При этом он даже упоминал, что у него хвост широкий, высокий. А тогда этого еще не знали, что у плезиозавров высокий хвост. Это гораздо позже было установлено, что у плезиозавров, оказывается, на хвосте был плавник. Ну так что вот прям подозрительно все. Но, конечно же, прям просто лохнесский бум начался в 1934 году, когда появилась фотография. Фотография Роберта Уилсона. Это знаменитый снимок хирурга, так его назвали. Он появился в газете, и, собственно, да, действительно, Роберт Уилсон — это такой, ни разу, кстати, не хирург, по-моему, он там терапевт, врач, но врач, врач — серьезный человек. Сразу могу сказать, чтобы, так сказать, далеко не ходить, что с этим снимком хирурга не так. Был, вот, к сожалению, уже не помню фамилию, значит, один какой-то такой энтузиаст, который хотел славы, и когда вот началась эта история про Ахнесское чудовище, он позвал и показал следы, которые он обнаружил от Ахнесского чудовища. Это взбудоражило общественность, все приехали, стали смотреть, действительно, следы такие крупные, классные. Только когда их стали изучать детально, оказалось, что это 100% следы известного животного, и даже это животное удалось абсолютно точно идентифицировать. Это были следы бегемота. Но тут, правда, может возникнуть вопрос, нет ли тут другой сенсации. Может быть, Ахнесское чудовище просто бегемот, который посреди Шотландии живет. Но нет. В то время были такие популярные сувениры из Африки в виде ноги бегемота. Ну, как бы чучело только ноги одной. И их можно было легко достать, и, соответственно, вот этим чучелом потом можно было легко эти следы сделать. Ну, после такого, как бы, не очень замечательного случая, никто этому человеку уже верить не хотел, он очень сильно обиделся. И хотел, чтобы все-таки, так сказать, как-то прославиться, и все-таки про Ахнесское чудовище все узнали. И тогда он придумал вот такую хитрую штуку, он сделал вот эту фотографию, причем это была модель совершенно четко сделанная, потом там нашлись люди, которые это все рассказали, и даже есть там более крупная фотография, и видно, что это очень маленькое на самом деле нечто, просто ее так все время кадрируют, что кажется, что это что-то гигантское, а вообще-то говоря, это просто рябь на воде, и моделька-то вот такая. Но сам он это опубликовать уже не мог, потому что никто бы ему не поверил. И он договорился со своим знакомым, врачом, который согласился, что да, он не против эту фотографию отослать от своего имени в газету. Ну и, собственно, после этого начался Лохнесский бум. Он продолжался вплоть до начала Второй мировой войны, потом, конечно, понятное дело, на некоторое время затих, но в 50-е годы опять продолжился, и там Лохнесское чудовище всячески искали. Вообще-то говоря, всякие речные чудовища – это такая обыденная история. Ну, достаточно вспомнить из славянской мифологии, допустим, Водяного. Ну, вообще, так много кто там где обитал во всяческих водоемах. Ну, потому что болото, озеро, там можно, может какая-нибудь непонятная штука напасть, множество людей может погибнуть, иногда там можно услышать какие-то странные там, значит, там, не знаю, там, пузыри, странные звуки, которые могут там ночью проявиться. Ну, крайне подозрительное место, и кажется, что там точно кто-нибудь живет большой. В том числе в Шотландии есть очень старые легенды о каких-то келпи, неких загадочных существах. Их, как правило, изображают как лошадей. Но лошадей таких тоже весьма фантастических. Они появляются из-под воды и способны утаскивать людей. И причем, когда они их утаскивают, они как-то вот гипнотизируют людей, люди на них садятся, и они при этом вытягиваются. Ну, то есть, теоретически, если очень постараться, можно сказать, что это тоже вот тот самый плезиозавр, только вот так вот люди не понимали, что это такое, и вот видели, значит, эту голову, торчащую из-под воды, и думали, что это, наверное, лошадь, потом видели длинное тело такое змеиное, ну, значит, точно вот, точно какая-то лошадь, на которой можно уехать. Ну, давайте поговорим немножко о плезиозаврах. Мы знаем, что плезиозавры – это реально существовавшие животные, там есть множество находок, огромное количество этих костей, и мы знаем много о том, как эти животные выглядели, чем они питались и что они вообще делали. И одно из объяснений, которое доказывает, что Лохнесского чудовища не существует, это объяснение трофической пирамиды. Конечно же, Лохнес – крупный водоем. Но все-таки даже в таком крупном водоеме очень крупных каких-то животных, хищных, быть много не может. Потому что ну, есть правило трофической пирамиды. Маленьких животных много, там покрупнее их поменьше уже должно быть по биомассе, по весу и по числу. Дальше у нас еще более крупных, еще меньше, ну и так далее. И было подсчитано, что ну, в том же озере Несс может находиться, ну, сейчас тоже боюсь что-нибудь там перепутать, ну, по-моему, 30 особей. Ну, многие скажут, что 30 особей – это ж класс. Как бы это даже не одна. Нам нужно, чтобы хотя бы одно Лохнесское чудовище там было, а 30 – это же вообще красота-то какая. Но 30 особей – это, боюсь, недостаточная популяция, которая может сама себя постоянно поддерживать. Хотелось бы хотя бы штук 500, чтобы уж наверняка. А 30 маловато будет. Я, правда, сам же с собой могу поспорить. Есть, например, Мартурнерия. Это такой плезиозавр, у которого очень странные необычные зубы. Они направлены четко вниз. И благодаря тому, что зубы вот так вот ориентированы все вниз, возникли вопросы, как оно вообще могло жевать. И выяснили, что, оказывается, это животное питалось, судя по всему, планктоном. Оно хватало планктон и выцеживало каких-то там маленьких рачков. Если мы, возвращаясь к катастрофической пирамиде, предположим, что лохнесское чудовище на самом деле не рыба ядная, а планктона ядная, то, соответственно, автоматически оно у нас опускается по пищевой цепочке вниз, может гораздо больше употреблять этого планктона, и теоретически уже мы можем получить в Лохнессе не 30 особей, а, не знаю, может быть, особей 100. Но это надо считать, конечно. Может быть, вот даже 200. А если так, то, ну, как бы, пожалуйста, уже можно, значит, лохнесских чудовищ разводить. Второй момент. Значит, плезиозавры – животные морские. Какое морское животное могло оказаться в озере Несс? Ну, это же никуда не годится. Там озеро-то пресноводное, чистой воды. Не годится. Опять же, я сам готов с этим поспорить. В позапрошлом году были найдены остатки плезиозавра из Марокко, из речных отложений, из тех же отложений, в которых, допустим, находили спинозавров. То есть некоторые плезиозавриды умудрились стать пресноводными животными. Так что почему бы, как бы, обитателям озера Несс не быть как раз такими плезиозавридами? Тем более, что прошло еще 66 миллионов лет, тут можно было наэволюционировать просто со страшной силой. Следующий аргумент. Вообще-то, ну, как бы, все-таки надо было как-то туда попасть, в это озеро. А озеро, судя по всему, имеет ледниковое происхождение. И, ну, как бы, если ледник растаял, сформировалось озеро, как туда... Из моря-то попало это чудище, ну, как бы, если с морем-то оно, озеро никогда не соединялось. Ну, вот с этим уже хуже. Но можно всегда говорить о том, что там есть какие-то подводные пещеры, тайные подводные каналы, вот, специально пробуренные для наших Несси. И через них-то как раз Несси наши и проникли. Но есть еще несколько проблем. Ну, например, мы видели, да, вот как обычно изображают лохнесское чудовище. Оно, значит, с вертикально поднятой шеей наверху. При этом оно еще и бодро бегает по суше. Да вот только проблема, что по современным данным, ни один из наших плезиозавров, реальных, реально существовавших, не мог так высоко задирать шею, у него шея бы при этом бы сломалась. Да и перемещаться по суше он не мог вообще. Он на сушу не вылезал. Вы можете сказать, что ну, как же, вот это же не лохнесское чудовище, это картина с Дэнека Буриана, на которой изображены плезиозавры, реальные там вот, плезиозавры сзади. Но проблема в том, что как бы все-таки наука не стоит на месте, и за 70 лет мы много чего узнали и про плезиозавров, которые так выпрыгивать не могли, да и не гнулись вообще в такой плоскости, и про тех же плезиозавров, которые не вылезали на сушу и не поднимали так высоко шею. И мы знаем, что сейчас мы знаем, что так нельзя. Тогда не знали. Думали, что можно. Ну и плюс есть еще некоторые там объяснения, например, такие, что, возможно, например, озерные газы периодически поднимаются, громко булькают, а людям кажется, что это вот лохнесское чудовище или какая-нибудь коряга плывет. Но понятное дело, что всем это не особо идеи нравится. Однако же, если разбираться еще дальше, окажется, что с этим лохнесским чудовищем есть еще много разных проблем. Ну и, собственно, самая главная проблема, ну, что его фактически нет. То есть мы, значит, знаем, что плезиозавры, сколько бы они ни эволюционировали, они должны были дышать воздухом. Если они дышали воздухом, они каждые 15 минут выныривали. Когда был пик популярности, значит, этого лохнесского чудовища, огромное количество фотографов месяцами сидели в засаде и вот как вот выслеживали самых редких животных, где-нибудь там в Африке, так вот они выслеживали это лохнесское чудовище. И ничего не получилось. Ничего нормального, реального не сфотографировали. Конечно, были там многочисленные фотографии тюленей, сделанные в зоопарке, которые потом присылали и говорили, мы поймали лохнесское чудовище. Но Это все-таки были тюлени, сфотографированные в зоопарке. А реально нет, как бы не то, что каждые 15 минут, ну, даже вот, как бы на протяжении нескольких месяцев ни одно чудовище так не показалось. Потом, ну, как бы просвечивали все это эхолотами. Нету лохнесского чудовища. Ну, а оказывается, до сих пор огромное количество денег выделяется на исследование лохнесского чудовища. Правда, частных, конечно же. И вот общество, которое до сих пор действует, общество исследования лохнесского чудовища, провело генетический анализ воды, чтобы попытаться найти в нем какие-то необычные гены. И что же они нашли? Ничего. Ну, то есть, как, нет, они нашли много всего. А, рыбу всякую нашли. Но ничего похожего на рептилию, какую-нибудь странную, загадочную или что-то непривычное. Нет, не обнаружили. Так что, на мой взгляд, можно деньги выделять на что-то более перспективное, чем поиски лохнесского чудовища. Ну и что можно сказать именно с научной точки зрения? Что если в нашем мире действительно где-то до сих пор сохранился плезиозавр, мы знаем точно одно единственное место, в котором ни одного плезиозавра нет. Это озеро Лох-Несс. Вот там плезиозавров нет. Это доказано всеми возможными и невозможными методами, по всем вообще, всеми способами современной науки. В других местах так тщательно не проверяли, поэтому мало ли, вот где-нибудь на Байкале, может быть, стоит еще поискать что-нибудь. И за что это шутка? Нет, на Байкале нету. Можно сказать, что, ну, как бы на исходной фотографии на самом деле нету ничего. То есть все остальное это нарисовано с помощью фотошопа. Вот так-то. У нас есть реальные находки мегалодонов. Да, вот, пожалуйста, есть какие-то там эти зубки от мегалодонов, есть их позвонки. Но самое главное, что у нас все это имеет возраст минимум в 5 миллионов лет. Причем у нас есть данные не только с суши, у нас есть данные как бы и из керна, с дна морей. То есть, когда там берут, значит, ковшом зацепляют, ил поднимают и иногда находят зубы акул, в том числе зубы мегалодона. Но все они имеют очень-очень солидный возраст. Там иногда 10 миллионов лет, иногда 5 миллионов лет, но не моложе. Это прям, ну, очень хорошее доказательство того, что мегалодона сейчас нет. Вообще, в морях, конечно, больше шансов найти что-то необычное, чем на суше. Но вот как бы тогда должны быть какие-то доказательства, что что-то такое в морях живет, а доказательств таких нет. Потом у нас есть, опять же, какие-то биологические доказательства. Мы просто знаем, как жил мегалодон. Мы примерно представляем, по крайней мере, у нас сведений хватает. Мы знаем, что жил он в более теплом климате, сейчас стало холоднее, и никогда он не приближался к полюсам. То есть есть множество находок мегалодона, но здесь можно сказать, что он, может быть, и дальше жил там, просто мы костей его не находим. Но вот в северном полушарии, в принципе, могли бы зубки какие-то и в более высоких широтах найтись, но нет. Жил он только в теплых водах. Однако ж, так было устроено вот это древнее море замечательное, что в результате той циркуляции, которая тогда существовала, холодные морские воды поднимались где-то около экватора, это называется апвеллинг процесс, и приносили очень большое количество разных органических веществ со дна морского и воду, насыщенную кислородом. В итоге мегалодон мог жить в теплых условиях, где холоднокровной акуле было комфортно. В то же время из-за того, что постоянно поднимались питательные вещества, было множество планктона, было множество китов, которые этим планктоном питались. Ну, а этими китами и, там, не знаю, всевозможными там крупными рыбами, тюленями можно было питаться мегалодоном. И плюс, из-за того, что было большое количество кислорода, которое вместе с холодной водой поднималось, мегалодон мог хорошо дышать. Потом течения изменились, климат изменился, конфигурация континентов изменилась, и уже к экватору такое количество насыщенных органическими веществами и холодных, насыщенных кислородом вод больше не поступает. Мегалодон мог, во-первых, задохнуться, во-вторых, из-за этого резко сократилось количество меньше питательных веществ, меньше планктона. Меньше планктона, китам всяким кушать нечего, им это не понравилось, они ушли к полюсам. Но там воды холодные, там много планктона, там им хорошо. Но киты-то могли уйти к полюсам, они теплокровные. А вот холоднокровные мегалодоны к полюсам уйти не могли. И в итоге оставаться на месте ближе там, к экватору, в теплых водах, они не могли, потому что, во-первых, задыхались, во-вторых, не было пищи. Уйти в более холодные воды, где кислорода побольше и пищи хватает, они не могли, потому что там холодно. В итоге условия изменились, им было некомфортно, и они вымерли. Кроме того, примерно в это же время появляются касатки, которые могли, собственно, мегалодонов благополучно гонять, кушать, отнимать у них добычу. И как бы конкуренция касаток и мегалодонов – это не очень хорошее взаимодействие для мегалодонов. Дальше мы, наконец-то, отправляемся на поиски снежного человека. Я думаю, тоже не надо представлять этого персонажа. Понятное дело, что он много где там был замечен, много где его фотографируют. Есть даже вот такая суперизвестная фотография. Правда, злые и не очень хорошие языки говорят, что якобы это человек в костюме, и даже если посмотреть, вроде как тут видна прорезь такая для глаз. Но, понятное дело, что это только злые и нехорошие языки такое могут сказать. Так вообще это на человека ни разу не похоже. И вообще люди в костюмы обезьяны надеваться не могут. Это как-то не солидно для людей. Вот. Так что наверняка фотография супер настоящая, и точно тут вот прям снежный человек. Но, если говорить серьезно, опять же, мы теоретически где-то там в тропических лесах, может быть, чего-то еще и не знаем. Правда, шансов, что там что-то крупное живет, чего мы не знаем, честно говоря, мало. В горах хуже, потому что город мы, в общем-то, уже не так-то и плохо знаем. Да и в горах там видимость, как правило, неплохая, если, опять же, там, конечно, небольшое количество лесов. Но, опять же, шансов найти что-то крупное, неизвестное, мало. Зато что мы можем найти? Мы можем в большом количестве найти в разных местах кости разных животных. Но нигде никаких костей крупных каких-то человекообразных, человекоподобных приматов из недавних каких-то времен мы не находим. Что может быть вот этим вот образом снежного человека? Ну, во-первых, это, конечно, может быть просто фантазия, основанная на фантазии, то есть вообще без какого болевого основания, там лес, что-то такое непонятное, и вот там, может быть, какая-нибудь обезьяна есть. А может быть, действительно, какие-то люди, которые появлялись, могли вот привести к появлению образа снежного человека. Например, известно такое заболевание, гипертрихоз, когда у человека начинают расти волосы по всему телу очень активно. Вот пример одного из таких людей, это знаменитый человек-лев Стефан Бембровский, который выступал в цирке, ну, собственно говоря, вот как такой вот очень странный персонаж. Ну, посмотришь вот на такого, и действительно похоже на снежного человека, тем более что, понятное дело, если, допустим, он появился в начале 20 века, и, собственно говоря, самое лучшее, что смогли там придумать, это предложить человеку в цирке выступать, как бы больше он нигде особо там применить себя не мог. Что уж говорить про какой-нибудь там 15 век, 10 век. Ну, если там какой-то вот такой персонаж появлялся, либо его, там, не знаю, могли просто, там, не знаю, сжечь на костре как какого-то демона или еще чего-нибудь там где-нибудь в Европе, либо могли там, допустим, изгнать из какого-нибудь племени, ну, не племени, не знаю, деревни еще откуда, но в более древние времена из племени. А гипертрихоз мог сформироваться. И если такого человека изгоняют, он потом где-то бродит один, абсолютно нигде он устроиться не может, и действительно такой дикий, ну, кто-то потом его встретит и скажет, что да, это же снежный человек вылетый. Вполне возможная история. Однако, опять возвращаемся к палеонтологии. Ведь у палеонтологии же есть какие-то свои прообразы снежных людей. В Китае найдены вот такие вот кости загадочных животных. Вначале были найдены зубы, неожиданно обнаружены буквально в лавках китайских. В китайских лавках вообще все, что хочешь, можно найти. В том числе гигантские загадочные вроде как человеческие зубы. Позже были найдены даже кусочки челюстей. Ну, кстати, вот такого черепа нету, это уже реконструкция. И в итоге вот сложился образ вот такого вот крупного животного. Гигантопитек получил он название. И, ну, как бы предполагается, что это была обезьяна 3-метровой высоты. Вылитый снежный человек. Есть только одна проблема. Судя по всему, вымерли они 6 миллионов лет назад. Много ищут их костей, но пока что никаких костей не найдено, которые бы были моложе 6 миллионов лет. Так что, вероятно, все-таки гигантопитеки вымерли, и они не могут служить прообразом снежного человека. Тут даже идея, допустим, о том, как с неандертальцами, что могли там как-то передавать из уст в уста, тоже не работает. Ну, как бы 6 миллионов лет назад тогда еще были такие еще человекообразные приматы, которые говорить-то уж точно не умели. Какие-нибудь там эти ардипитеки, по-моему, тогда еще ходили. И жили они, кстати, не в Индии, не в Китае, а в Африке. Так что нет, с такими человек точно не встречался. Кстати, могу себя добавить, что их часто изображают как вот таких вот горилл, но велика вероятность, что они не столько на горилл были похожи, сколько скорее ближе к орангутанам. Там, по крайней мере, именно им они близкие родственники. Ну, хотя как точно они выглядели, конечно, по фрагментам челюстей восстановить, прямо скажем, сложновато. Ну, зато есть как бы прекрасные образы вот таких гигантских обезьян, как, например, в фильме «Кинг-Конг». Ну, это вот как раз самый первый «Кинг-Конг» 1933 года. Понятное дело, что после этого он многожды переснимался. Последний фильм про «Кинг-Конга» вот прямо сейчас идет в кинотеатрах. И, ну, конечно же, понятное дело, что персонаж популярен до сих пор. Конечно же, когда создавался этот образ, а просто предполагалось, что это какая-то вот горилла, только увеличенная в размере. Правда, стоит отметить, что согласно, так сказать, лору фильма, горилла-то жила, между прочим, не где бы то ни было, а на острове вместе с разными динозаврами. Вот не зря он тут рядом с тираннозавром. То есть получается, что как бы предполагалось, что это какое-то древнее животное, доисторическое гигантское горилла. Вот так, собственно говоря, это описывалось изначально в фильме. Я, честно говоря, вот последние эти «Кинг-Конги» не смотрел, поэтому не знаю, может, сейчас как-то уже концепция поменялась, но изначально идея была такая, то, что это доисторическое животное. Поэтому идея про, допустим, гигантопитека могла бы, ну, как бы теоретически привести к мысли о том, что если там гигантопитека увеличить еще раз это в 50, то можно там сделать, как говорится, классного персонажа для фильма. Только есть одна проблема. Гигантопитек был открыт в 1934 году, а фильм «Кинг-Конг» вышел на экраны в 1933 году. Так что здесь не находка палеонтологов навела киношников на мысль, а как бы киношники предсказали гигантскую древнюю обезьяну. Это, кстати, не первый случай, когда вот что-то такое, что в кино показали, потом находят. Ну, например, очень больших рапторов показывали в фильме «Парк юрского периода», а потом крупные ютарапторы огромные были найдены. Или же, скажем, была изображена вот эта саблезубая белка Скрат в мультике «Ледниковый период», а потом нашли очень похожее животное кронопио, которое обитало в Аргентине порядка 90 миллионов лет назад. Вот такой вот интересный момент. Ну и обращаю внимание на этого тираннозавра, потому что этот образ тираннозавра примерно перекочевал вот еще вот сюда, если что. Еще один персонаж, который сейчас тоже, кстати, гуляет по кинотеатрам, Годзилла. Я думаю, что ни у кого не возникает вопросов, то, что он тоже навеян, конечно же, палеонтологией динозаврами. То есть тоже как бы никто даже не отрицает. Больше того, даже, опять же, по лору фильма, это, собственно, древняя рептилия, которая была каким-то там облучена непонятным этим облучением, и воскресла, жила и увеличилась в размерах. Ну и понятное дело, что всем он похож на динозавра, только гораздо больше. Больше того, он похож именно что? На тираннозавра, в первую очередь. Правда, не на того, которого мы видим сейчас, а на того, которого изображали раньше. То есть раньше вот как раз считали, что тираннозавр плюс-минус так выглядит. Ну и плюс добавили ему еще пластину на спину, типа как у стегозавра. И вот, пожалуйста, практически готовая Годзилла. Так что палеонтология оказывает влияние действительно и на появление каких-то современных персонажей в кинематографе, ну и, возможно, даже оказывало какое-то влияние на появление мифологических персонажей в прошлом. Но, по-любому, мне кажется, что все эти мифологические персонажи, они по-своему интересны и любопытно всегда искать какие-то корни тех или иных каких-то образов, но, безусловно, реальные персонажи, которые существовали, они намного-намного интереснее. Ну, а на этом я заканчиваю сегодня свой рассказ. Спасибо за внимание и готов послушать вопросы.
1: Yeah. Ярослав, большое спасибо за погружение в криптозоологию, в криптопалеонтологию, да, в криптопалеонтологию скорее. Вот, наши слушатели говорят, что разбор Годзиллы с точки зрения физиологии был бы интересен.
0: Но это уж совсем далеко, конечно, от палеонтологии. Это такой. Ну, не, ну можно, конечно, попробовать. Я даже, по-моему, видел, что Станислав Владимирович как-то там аватара разбирал с точки зрения физиологии. Так что и так можно. Ну, ладно, подумаю на этот счет. Тем более, что среди моих учеников есть очень большие фанаты Годзиллы. Вот, так что я думаю, что они бы, конечно, были бы в восторге, если бы я про Годзиллу рассказал подробнее.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. Мы напоминаем, что вопросы, которые вы задаете через донат, pay, они озвучиваются лектору вне очереди, потому что вопросов очень много. Как первый вопрос, как вы относитесь к мультфильму «Поезд динозавров»?
0: К мультфильму «Поезд динозавров» я очень хорошо отношусь. Конечно, я не могу сказать, что он идеально выполнен с точки зрения палеонтологии, что там все абсолютно точно, но это чисто мультфильм-познавалка. Конечно, ну, в первую очередь, какие у меня претензии? Претензии чисто эстетического характера, что вот можно было бы покрасивший рисунок сделать. Ну, как бы такой. Рисунок там, конечно, очень примитивный. Но, учитывая, что это такой очень многосерийный проект и очень, собственно говоря, дешевый, как бы, ну, что получилось, то получилось гораздо лучше, чем если бы его не получилось бы совсем. Потому что огромное количество детей смотрят этот «Поезд динозавров», в том числе и у нас в России. Я думаю, что за рубежом-то их вообще, видимо-невидимо. И они, собственно говоря, через вот этот вот мультсериал просто буквально там загораются палеонтологией. Не знаю, наверное, пока еще нет ни одного, конечно, палеонтолога, который уже прям там серьезно, там, не знаю, пошел учиться после «Поезда динозавров». Слишком мало времени прошло, но уверен, что такие будут. Как в свое время были какие-то новые поколения после палеонтологов, которые пришли в палеонтологию, посмотрев фильм «Парк юрского периода». Ну и, конечно, там познавательная часть большая, рассказывают про каких-то животных, рассказывают интересные факты. Рассказывают про очень редких животных. Я там много там персонажей встречал, которых там практически в популярных каких-то источниках не упоминается. Но это все очень здорово. И, кстати говоря, многие из них даже изображены очень даже неплохо. Они там поначалу еще были совсем такие какие-то непропорциональные, а вот все более поздние какие-то модельки, с которыми они встречались, вот этих вот животных, они прям так прорисованы даже очень детально. Единственное, что не всегда цвет, конечно, такой вырви глаз, но это, понятное дело, чтобы детишкам было приятно. А так, классно будет.
1: Следующий вопрос задается нам обоим. Я на него отвечу
0: Так.
1: кратко. Как вы относитесь к популяризации пара и псевдонауки на РЕН-ТВ? Значит, я кратко, быстро отвечу. Я не смотрю телевизор. А насчет популяризации, нет, здесь, скорее всего, business as usual и ничего более. Ярослав?
0: Да, я тоже как бы затрудняюсь назвать это популяризацией. Ну, как можно к этому относиться? Народу как бы нравятся всякие теории заговоров, какие-то загадочные, мистические там сущности. Люди этим пользуются. При этом находится еще очень много странных людей, которые буквально там видят всяких чертей, инопланетян или еще кого-нибудь. Есть люди, просто которые хотят прославиться. И все они вместе нашли прекрасную нишу, на которой можно себя реализовывать. Я бы, конечно, был бы рад, если бы подобного было бы поменьше. Но, с другой стороны, ну, как бы, в принципе, наверное, не знаю, приходить с каким-то там, не знаю, таким научным молотком и там бить по голове всем, кто там неправильно что-то рассказывает, ну и не получится, и не очень понятно, как бы, насколько это правильно, неправильно. Я думаю, что просто надо побольше рассказывать о настоящей науке, чтобы поменьше людей проникались вот такой вот псевдонаукой. И я, кстати, могу сказать, что со своей стороны я даже какое-то время пытался взаимодействовать с теми передачами РЕН-ТВ, которые именно такие научные. Там есть такие передачи, которые не про инопланетян, а которые научные, но в таком своеобразном, как говорится, стиле вот этом РЕН-ТВшном. То есть они там все быстрее и быстрее, скорее как-то все это обрезают. Вот. И, кстати, не только я там фигурировал, там еще некоторые мои коллеги. Вот в таких эфирах я там тоже периодически пытался появляться, просто для того, чтобы показать, ну, как бы, что вот есть другие мнения, есть там действительно все-таки реальная наука, и, может быть, народ бы там тоже заинтересовался, и бы как-то бы от РЕН-ТВ ушел бы куда-то в сторону науки. Но в последнее время, правда, я уже ее перестал делать, потому что, конечно, с РЕН-ТВ общаться очень сложно, честно говоря. Но вот как-то так.
1: У автора и создателя портала anthropogenes.ru и одного из авторов форума «Ученые против мифов» Александра Соколова был некоторый опыт хождения на РЕН-ТВ, где он использовал немонтажный, так называемый немонтажный стиль речи, при котором нельзя вырезать таким образом то, что выгодно тем, кто это записывает. Ну, вот он два раза туда сходил, больше его туда не приглашают и не зовут. Есть где-то даже записи, как он пытался это сделать, и он встречно задавал вопросы и использовал так называемый, он где-то даже есть у него, он показывает, как это говорить немонтажно, чтобы нельзя было вырезать из речи и потом использовать против, в пользу своих доводов, вот этих шизотерических. Так, давайте следующий вопрос. Не вопрос, а такое замечание, опять же, задан за донат. Поправка. Просили лекцию про мелких орнитопод, дринкер, дриозавр, а не примитивных геронтозавр.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Понял, принял. Думаю. Но мне эти всякие там эти гетеродонтозавры тоже нравятся. Так что я все-таки, может быть, про них тоже как-нибудь расскажу. Уж не обессудьте.
1: Вопрос от Кирилла, уже 8 лет. Было ли похожее на динозавра животное в японской мифологии?
0: Вау! Я немножечко имею представление о японской мифологии, поэтому могу сказать, что там персонажи, по-моему, похожие на все и присутствуют. Там у них порядка, по-моему, 200 или 250 различных мифологических персонажей. Это настолько большой лор. У них там есть дух буквально всего чего угодно, но... Правда, в основном все-таки эти духи как-то вот связаны с какими-то предметами, там они похожи на что-нибудь, там, не знаю, есть там дух леса, который, или какой-нибудь там дух реки, или же там даже дух какой-нибудь, там, не знаю, швабры, дух там, какого-нибудь светильника, вот очень здорово. В их мультипликации это показано, опять же, сейчас я боюсь этот фамилию какую-нибудь скажу неправильную, Хадзяо Миядзаки, по-моему, да, или как...
1: Хаяо Миядзаки.
0: Во. Так вот, вот у него есть очень такие интересные эти образы. Например, в «Унесенных призраком» можно посмотреть. Но конкретно я так, конечно, сходу не вспомню кого-то похожего на динозавра, но я прям глубоко убежден, что если перебрать все там эти 200 с лишним персонажей, кто-нибудь обязательно найдется. Но сходу я не готов их назвать.
1: С духами природы у японцев связаны.
0: Да, да. Ну вот нет, там у них и
1: дух воздуха, дух земли, дух реки.
0: Ну, у них там по дому тоже огромное количество духов. У них там же и духи предков тоже как-то там тоже переплетаются.
1: Да, конечно.
0: У них там,
1: и более каких
0: только духов
1: есть.
0: Нет, у них духи всех. Причем вот что меня больше всего поражает, вот судя по тому, как я тоже там пообщался, что они с японистами, или как это опять же называется, японоведами, что буквально они до сих пор живут в окружении этих духов. То есть там очень много людей, таких прям тоже сильно верующих, и они, ну, буквально там существуют рядышком с этими духами, там как-то соблюдают тоже традиции, ну, прям, конечно, впечатляет.
1: Следующий вопрос. Как вы относитесь к идее о том, что первые овираптозавры – это на самом деле первая попытка нелетающих авос?
0: Ну, что касается того, что их там, не знаю, можно подтянуть как-то к авиалам, я вот что-то такого ни разу не слышал. То есть они все-таки, конечно, манерапторы, но не настолько близки к птицам. Если же говорить не о систематике, а именно о способе полета, многие, особенно вот мелкие всякие там типа каудиптерикса, они очень похожи на летающих животных, но при этом явно не летали. Есть такая версия, действительно, что некоторые из первых авирапторов были даже летающими, а потом авирапторы стали вторично нелетающими, типа страусов. Но я пока не вижу никаких подтверждений для этой версии, поэтому, ну, скорее, это просто один из таких комплексов признаков, который уже такой был очень птицеподобный и шел на пути к птице, но все еще такая, как бы, грубо говоря, получилась недоделанная птица, еще совсем, не совсем не до птицы. А потом у других уже более прогрессивных авиалов это получилось. Уже... Ну, да.
1: Это так. Есть ли примеры живых существ, физические особенности которых нарушали бы эволюционную логику?
0: Есть много разных животных, которые мы не понимаем, как сформировались или зачем сформировались. Ну, из самого такого простого и недавно, так сказать, мною рассказанного в какой бы то ни было лекции, это, скажем, те же саблезубые тигры. То есть, ну, до сих пор не совсем очевидно, зачем нужны были такие огромные зубы. И примеров таких очень много, когда мы видим какие-то штуки, которые либо очень непонятно, как они сформировались, потому что, чтобы там такой комплекс признаков стал работать, надо, чтобы длительная эволюция прошла, а как бы по отдельности они не функционируют. Как вот
1: уточнение.
0: К этому пришли.
1: Физиологических и физических особенностей.
0: Угу.
1: И физиологических,
0: ну,
1: и физических.
0: Я понял.
1: Угу.
0: Ну и второй момент. Да, ну и есть, я говорю, много довольно таких животных, которые не очень понятно, как и зачем эволюционировали. Однако ж, это не выбивается как-то из эволюционной концепции, ее не ломает. Просто в каких-то случаях мы еще не нащупали, скажем так, объяснение эволюционное. Или же нащупали, но оно какое-то не совсем понятное. Конечно же, тут могут, я думаю, какие-нибудь тоже найти люди сомневающиеся, которые скажут, ага, раз вот что-то выбивается из эволюционной концепции, значит, пора бы концепцию-то менять. Так вот обычно в науке делается, если есть какие-то опровергающие факторы, то они ломают всю теорию, и надо теорию новую строить. Но они не опровергают, они просто странные. То есть в целом по большей части признаков все окей, но есть какие-то странные признаки, которые не очень понятно, для чего сформировались. И не очень понятно, как. Ну, что можно сказать? Исследования продолжаются. Постепенно таких животных становится меньше. Вот когда-то не понимали, например, как животные могут менять свой цвет. И как вообще эволюция могла дойти до того, чтобы там какие-нибудь там эти моллюски, допустим, идеально адаптировались под окружающую среду. Или же... Там, как могла эволюция так прийти, чтобы там сформировался идеально сложный глаз? Теперь это все понятно, и уже абсолютно там доказано, эволюционные все эти построения есть. Так что я думаю, что и с другими какими-то такими загадками природы тоже удастся разобраться.
1: Как всем известно, Землю во времена динозавров посещали пришельцы. Почему не раскрыто? Опять скрываете. Да, мы скрываем. Мы вынуждены скрывать, потому что нас держат в заложниках. Рептилоиды. Поэтому мы не можем вам всю правду рассказать. Мы вам всячески в эфире даем знаки, намеки, показываем знаки, что да, вот мы просто не можем об этом говорить. Вот сейчас мы сказали, теперь нас накажут. Вот после эфира. Сейчас эфир закончится, и будет наказание. Ярослав?
0: Ух. Я не знаю, честно говоря, как точно это прокомментировать. Единственное, что я могу сказать, то, что, к моему сожалению, подобные идеи Иногда можно услышать не только от каких-то таких суперконспирологов, а иногда и от людей с высшим образованием. И вот это вот уже немножко пугает. Но, как бы, опять же, хочется надеяться, что наша просветительская деятельность позволит большему количеству людей ориентироваться все-таки на доказанные научные данные и анализировать самим окружающий мир и приходить к каким-то определенным выводам, пользуясь, допустим, тем же той же бритвой Оккама, не ища каких-то лишних там, странных конспирологических теорий, а опираясь на самое простое, самое понятное объяснение. Так-то, конечно, всегда можно объяснить что-нибудь вот так вот как-нибудь. Да? То есть, что у нас там на самом деле вовсе, допустим, на самом деле вовсе, допустим, Земля не круглая, а Земля

0: Это просто спасибо огромное. Спасибо вам.
1: Ух ты,
0: И пишет
1: здорово,
0: такой
1: здорово,
0: комментарий.
1: спасибо.
0: Центр Архе. А где же Дробышевский? Хотя Ярослав тоже классный. Передавайте привет Станиславу. Обязательно передадим. Вам спасибо за донаты.
1: В
0: Благодаря
1: данной
0: им мы
1: ситуации.
0: продолжаем работать, и эти эфиры продолжают проводиться, и они позволяют нам откупаться от рептилоидов, чтобы они нас не трогали.
1: Эх, вот даже рептилоидам взятки предлагаете. Нехорошо,
0: А
1: нехорошо.
0: как? А как? А как быть? А как быть?
1: Ну, с своей стороны могу сказать, что, конечно, центру Архе виднее, почему там, как с Станиславом Владимировичем, не происходит какая-то коммуникация. Так-то вообще с Станиславом Владимировичем все хорошо. Я не то чтобы общался с ним вчера, но не, относительно
0: Происходит.
1: недавно общался. А, он происходит. Ну, отлично, все.
0: Каждую
1: Да.
0: неделю он читает у
1: А.
0: нас курс
1: Тогда отлично.
0: в библиотеке «Научка» в Москве, на улице Дубининская, дом 20, строение 1. Каждую неделю он читает курс, по-моему, по средам, если я не ошибаюсь, да. Заканчивается один курс, начинается другой курс. И так эти курсы сменяют друг друга до с осени до весны, пока не закончится сезон. А потом у Станислава Владимировича раскопки. Он уезжает в раскоп. И судя по программе у него на странице, его расписание расписано примерно на 1,5-2 года вперед.
1: Да, это я охотно верю. Но тоже со своей стороны могу сказать большое спасибо за донат. И не только за очень большой, но и даже за самый маленький тоже всем большое спасибо. Нам это, конечно, и приятно, и полезно. Но и вопросы мы тоже ваши любим. Так что я готов послушать следующий.
0: Да. Возможно ли найти какие-то мелкие, не птичьи, динозавры, которые существовали до позднего кайнозоя и вымерли в связи с приходом туда лемуров?
1: Ну, теоретически, возможно, многое. По идее, мелкие не птичьи динозавры, согласно той концепции, которая сейчас есть, имели шанс выжить. Другой разговор, то, что не очень понятно, насколько были многочисленны эти самые мелкие не птичьи динозавры. По большому счету, проблема как раз, самого позднего мела, то, что мелких не птичьих динозавров практически не было, потому что ниши мелких нептичьих динозавров занимали в основном детеныши и подростки крупных нептичьих динозавров. А с крупными беда. Но гипотетически, я думаю, что если какие-то мелкие все-таки были, они, может быть, могли бы пережить мелполиогеновое вымирание и, собственно говоря, какое-то время существовать еще и в кайнозое. Каких-то явных, категорических там запретов на продолжение существования нептичьих динозавров я не вижу. То есть это бы не стало бы просто бы там, не знаю, там, каким-то открытием, если бы такого нашли, которое бы разрушило бы всю вообще научную концепцию. Но пока не нашли. Если найдут, будет очень классно. И мы обязательно вам об этом расскажем.

0: Следующий вопрос. Цинодонты были ли во времена велоцирапторов, или они уже были позже?
1: Цинодонты были сильно до велоцирапторов. Цинодонты были в Триасе. Не уверен, что в конце Перми. Ну, может быть, в конце Перми уже появились. Это надо уточнить. Точно, совершенно, они были распространены на протяжении Триасового периода. И, по-моему, какие-то еще худо-бедные цинодонты дотянули каким-то образом до Юры. И то, опять же, насчет этого я сомневаюсь. Вот насчет Триаса это я вот прям точно могу сказать. Это вообще их самое хорошее время существования. Насчет Перми и Триаса давно вопрос не уточнял. Уже подстерлось из памяти. Лучше проверить. Но мел и цинодонты — это точно несовместимые вещи. Там уже их не было. Там уже вообще были млекопитающие, почему же плацентарные начали появляться, там сумчатые всякие. Так что никаких цинодонтов.
0: Наш слушатель уточняет, что донат не такой уж и большой.

0: просто не часто бывает на стриме, вот и поднакопилось. Спасибо вам за просветительскую работу. Пожалуйста.
1: Да. Пожалуйста. Ну, здорово, что у кого-то есть отдельный счет для донатов, на котором что-то постепенно копится. Всегда приятно о таком слышать. Приятно, что у нас такие замечательные зрители. Хотя все зрители, я думаю, что наши замечательные. И я еще готов слушать вопросы, если они есть.
0: Да, их вопросов еще очень много. Если
1: ой.
0: Вдруг... Да.
1: Ой. Тогда постараемся побыстрее.
0: Угу. Приходят вопросы за донат, и мы вынуждены... Так, секундочку. Тут прям... Что-то их прям много стало приходить.
1: Вот она. Вот она тема, которую все ждали. Всем нужна была криптопалеонтология. Я так и знал. Рептилоиды наверняка всех согнали к экранам.
0: Да. Сейчас мы соберем их. И продолжаем вопросы за донаты. Валерия Леонтьева задает вопрос. Ярослав, что послужило причиной появления русалок? Лера, 9 лет.
1: Вопрос любопытный. Я, к сожалению, все-таки не историк мифологии. Вот как бы, чтобы эту лекцию подготовить, я, конечно, много чего почитал. Вот, про русалок не почитал. Поэтому могу лишь по своим каким-то смутным воспоминаниям что-то такое рассказать. Я могу сказать, что, насколько я помню, исходно русалки, они даже как-то с водоемами-то не особо были связаны. Вот не зря там русалки на ветвях сидят у Пушкина. И... По-моему, вот у нас какое-то произошло в какой-то момент объединение каких-то вот этих вот водных существ и русалок. Вообще, исходно русалки это были какие-то чуть ли не духи леса. Вот. Ну, а что касается каких-то вот таких вот полуводных существ, ну, здесь много можно тоже всего пофантазировать. Ну, в том числе грустные такие всякие есть идеи насчет того, что много людей тонуло. И вот, собственно говоря, когда там это происходило... Казалось, опять же, людям вот все время они как-то очень с такой внутренней глубокой боязнью относятся к умершим, и им казалось, что они там могут как-то прийти, кого-то могут за собой утащить и так далее. И вот могло еще вот оттуда тоже какой-то вот такой образ сложиться. В любом случае, русалка — это точно не милое существо, которое мы видели, допустим, в замечательном диснеевском мультике «Русалочка», ну и, собственно говоря, не менее замечательных наших мультфильмах. Так что, ну, как бы, образ такой, на самом деле, был довольно мрачный, исходно. Но, еще раз говорю, прям вот супер подробно рассказать предысторию сейчас, пожалуй, не готов. Точно с палеонтологией здесь ничего не связано. Это я могу констатировать. Это не то, что там какой-нибудь Дункрестей укусил какого-нибудь там этого примата, и из-за этого там сложился такой образ. Нет, такого не было.
0: Следующий вопрос. Как экологически взаимодействовали нидозавриды и анкилозавриды? Ведь они же не строго по материкам разделились.
1: Они не строго разделились по материкам, но они... довольно-таки строго разделялись по конкретным биомам, по крайней мере. Очень редко удается их встретить одновременно в одном месте. Но если же они пересекались, там надо в каждом конкретном случае смотреть. То есть, может быть, там, допустим, одни были какими-то более мелкими, вторые более крупными. Есть там вероятность всегда, что одни жили где-то в лесу, а вторые, допустим, на открытой местности. Каких-то прям таких четких правил, то есть, что, допустим, нодозавриды, они всегда... приурочены к лесу, там, не знаю, там анкилозавриды всегда к пустыням. Такого нет. То есть в каждом конкретном случае надо смотреть. Тем более, что и в той, и в другой группе много было динозавров, и они сильно отличались друг от друга и по своему размеру, и по форме, и, видимо, как-то и по образу жизни.
0: Так. Когда Планируется лекция про рукокрылых.
1: Вопрос такой, как будто бы она планировалась. Нет, я думаю, что наверняка, учитывая, что эфиры-то наши все продолжаются и продолжаются, и пользуются, судя по всему, интересом у зрителей, значит, есть резон рассказывать дальше. Всегда приятно. И думаю, что когда-нибудь и до рукокрылых мы тоже дойдем. Я, правда, не уверен, что прямо на целую лекцию наберется. Ну, можно. Может попробовать набрать. Просто, к сожалению, палеонтологического материала чисто по рукокрылам не так, чтобы много. Так вот, между делом чуть-чуть что-то про них рассказать можно, а вот прям на целую лекцию тут надо уже тогда прям что-то как-то с современными, что ли, объединить, или там, не знаю, с какими-то концепциями, разные концепции происхождения их полета рассказать. Подумаю. Короче говоря, подумаю на этот счет.
0: Да, небольшое объявление. Секундочку. Вот. С 12 апреля по пятницам в 19 часов у нас начинается онлайн-курс «Русская фольклорная демонология».
1: О, как тема-то?
0: План курса – введение в фольклорную демонологию «Леший», «Водяной», «Банник», «Домовой», «Черт». Демонология и традиционные представления о смерти. Упыри, еретики, ходячие покойники, русалки, кикимера. Человек и иной мир, колдунья и ведунья, порчи и болезни, одержимость, оборотни. Место демонологии в народной культуре, многообразие демонического, демонологический конструктор. А читать курс будет Владимир Рябов, фольклорист, юнгианский психолог. Записывайтесь, будет интересно.
1: О, вот народ и узнал, где можно будет подробно и уже от большого эксперта узнать все про русалку.
0: Следующий вопрос. Увеличение количества голов у драконов – это прогресс или регресс?
1: Я думаю, это идеадаптация. Все, буду
0: Да,
1: говорить
0: понял.
1: покороче, так
0: Да.
1: что стараюсь.
0: Вопрос очень такой, больше, наверное, теологический, но все-таки. В программе
1: Теологический.
0: теологический, да.
1: Вау.
0: В программе неопротестанта Олега Бокова некий гость, представленный как ученый, говорил, что описание бегемота в Библии – это описание завропода. Как вы думаете, откуда возник такой взгляд?
1: Я даже не знаю, что на эту тему сказать. Как бы, наверное, можно попробовать провести какое-то расследование, вот как там, не знаю, с происхождением дракона или еще чего-то. Но боюсь, что здесь вряд ли будет какая-то длительная летопись, которая будет указывать на первоисточник. Подозреваю, что какой-то человек, который слышал про завроподов и хотел как-то связать библейские какие-то образы с динозаврами, смог это сделать. Но я не вижу тут каких-то явных отсылок из библейского текста к завроподам, например. Я, правда, конечно, не самый большой специалист по Библии, прямо скажу, но про такое я еще не слышал. С другой стороны, приятно, что популяризация наша палеонтологическая настолько хорошо действует, что все знают, кто такие завроподы. Это тоже всегда приятно осознавать.
0: Как вы думаете, опять продолжаем нашу, как сказать, вопросы в теологической сфере?
1: Ох, как сегодня качнуло-то.
0: Да. Как вы думаете, почему в Средневековье не откопали череп какого-нибудь мегалозавра или конкавенатора и не выставили в монастыре в качестве доказательства реальности победы святого Георгия?
1: Но я думаю, что в первую очередь все-таки не в таком уж количестве и не в таком уж шикарном качестве находятся всякие эти конкавенаторы. Это первый момент. Второй момент. Чаще всего все-таки с ними сталкивались в каких-нибудь деревнях, селах, условно говоря. И Не уверен, что у какого-нибудь, там, не знаю, условного крестьянина сразу возникает мысль взять какой-нибудь там череп и отнести его в церковь. Я думаю, что самая частая реакция, когда видишь что-то непонятное и пугающее, это там, не знаю, плюнуть через плечо, перекреститься или сделать что-нибудь еще в зависимости от какого-то там вероисповедания и убежать куда-нибудь подальше и сказать, что это место там проклятое, и, там, не знаю, можно рассказать, что там лежит, там, не знаю, дракон, змей, еще кто-нибудь, там, не знаю, сам черт или еще кто-то, но вряд ли вот прям вот тащить это все в церковь. Это второй момент. И третий момент, ну, теоретически, возможно, что подобное когда-то и происходило. У нас нету У нас все-таки не все церкви со Средневековья сохранилось, и далеко не все реликвии. К сожалению, частенько всякие храмы, церкви и разрушались, и там менялась политика, и какие-то там были грабежи, и еще чего-нибудь такое происходило. Поэтому, может быть, когда-нибудь где-нибудь такое и происходило, но вот пока мы о таком не узнали. Гипотетически я бы этому не удивился, если бы такое произошло вполне. Но, ну вот нет.
0: Возможно ли, что в легенды о единорогах превратились рассказы об элосматериях, а в лошадей они превратились, потому что не было других аналогов?
1: Об этом я в процессе своей лекции говорил, что теоретически человек и элосматерии встречались, но, по крайней мере, судя по тем данным, что у нас есть, это по самым смелым оценкам могло быть где-то порядка 29-30 тысяч лет назад. Чтобы 30 тысяч лет какие-то люди, которые тогда еще, там, не знаю, обитали небольшими какими-то группами, умудрялись передавать из уст в уста какую-то историю. Причем это надо было, чтобы этот там Лос-Матери всех так впечатлил, что прям вот всем хотелось об этом рассказывать до бесконечности через, не знаю, сколько там это поколений, не тысячи, а, наверное, миллионы поколений прошло. Ну, как бы, не, ну, можно посчитать, кстати, нет, не миллионы, конечно. Ну, короче говоря, нет, это звучит совершенно неправдоподобно.
0: Нас тут поправляют наши слушатели. Спасибо большое, что поправляете. Камбоджа, не в Южной Америке. Она в Азии.
1: Камбоджа не в Южной Америке. Я пытаюсь вспомнить, что у меня было про Камбоджу. Ну, хорошо, да, спасибо большое.
0: Стегозавры, по-моему.
1: А, стегозавры, да. Все,
0: Они,
1: спасибо большое.
0: да, в Азии.
1: Да, бывает. Видите, то Осирис с Анубисом путаются.
0: Ну так все бывает.
1: Увы, увы, да.
0: А да,
1: Материала много, и не всегда получается все детально выверить несколько раз.
0: почему у Ви так много глаз?
1: У Вия,
0: Ви, ну Ви, да, из.
1: по-моему, много глаз у него только в кинематографе. А как бы вообще исходно у Гоголя там никто не говорил про то, что у него много глаз. Вот, я как раз Вия в этом плане неплохо описание помню. Там даже, по-моему, вообще как-то сами глаза не описываются. Там не описывается вот этот самый веки бесконечные. Вот, так что сколько у него глаз, это загадка. Ну, а если говорить о, опять же, там, физиологии конкретно Вия из самого кино, ну, тут можно что-нибудь понафантазировать, такое этакое. Сходу могу лишь предположить, что, возможно, каким-то образом Вию передались эти черты от еще трилобитов, потому что у трилобитов можно было что-то подобное наблюдать. Такие сложные, как это, шизохроические глаза.
0: Так. А мы продолжаем теологические вопросы за донаты. Видимо, мы сегодня побьем рекорд не только температурный. Да, сегодня в московском регионе побит температурный рекорд наблюдений за последние, по-моему, или чуть ли не 40 лет. Больше 20 градусов. Воздух прогрелся. И, похоже, в нашем эфире мы тоже побили рекорды. И
1: Как там любят говорить по
0: продолжаем их
1: телевидению, в нашем
0: побивать.
1: эфире сегодня жарко. Так.
0: Итак, вопрос. Продолжаем теологию. Как считаете, а ангелов можно причислить к криптозоологии? Ну и, наверное, и демонов-то заодно. Эти, с крылышками, которые, с
1: Да-да-да, я
0: крылышками.
1: понимаю. Давайте я сразу все-таки обозначу. Все-таки криптозоология – это, ну, как правило, конечно, нету четкого какого-то определения, чего считать криптозоологическим, чего нет. Но все-таки, как правило, как бы с криптозоологией связывают именно каких-то якобы животных, которые живут рядышком с нами, их кто-то видел, кто-то их пытается как-то найти и так далее. И, собственно, есть специальные там люди, которые вроде как считают себя зоологами, но вот ищут вот таких вот необычных каких-то существ. Строго говоря, то есть если уж говорить серьезно, то, конечно же, ни драконы, ни какие-нибудь циклопы, ни тем более годзиллы, про которых я сегодня рассказывал, они к криптозоологии не относятся. То есть я просто хотел рассказать побольше всего, потому что, ну, как бы много есть всяких интересных персонажей, которые с той или иной степени связаны с палеонтологией. Ну и мне показалось, что сегодня будет интересно про них рассказать. И поэтому там вот назвал так вот криптопалеонтология. Но это никоим образом не потому, что я точно уверен, что все, о чем я сегодня рассказывал, это криптозоологические персонажи. Нет, персонажи мифологии все-таки традиционно у нас к криптозоологии не относятся. И даже сложно утверждать на самом деле, могли ли они относиться раньше. То есть сейчас точно их никто не ищет, там, не знаю, ни единорогов, ни ангелов, ни еще кого-нибудь. Именно так вот с зоологической точки зрения, скажем так. Может быть, действительно, когда-то были такие специалисты, которые специально пытались их найти, и, может быть, раньше, скажем так, те же единороги были объектами криптозоологии. Это можно попытаться так притянуть. Но чтобы кто-то именно так вот, грубо говоря, считая себя зоологом, разыскивал там с научной точки зрения ангелов, именно как животных, такого я не слышал. То есть, как бы те, кто там, не знаю, видели ангелов или же считают, что они существуют, такие люди, конечно же, и были, и есть, и думаю, что и будут, но это немножко как бы с другой точки зрения. То есть они ни разу не выдавали себя и даже не пытались как-то позиционировать себя как зоологов, которые бы там искали какое-то вот животное, похожее на человека с крыльями. То есть это все-таки совсем другой уровень, скажем так, философской мысли, если можно так выразиться.
0: Наши слушатели пишут, что Ви это трилобит, а Дракула это гриб. Так сказал Дробышевский.
1: Мне сразу почему-то Ленин еще вспоминается
0: А
1: из
0: там
1: ассоциации.
0: немножко
1: Ну
0: более
1: ладно.
0: сложное,
1: Да, но
0: сложное,
1: там
0: там
1: другой гриб,
0: немножко
1: я
0: более
1: понимаю.
0: сложное, да. Там не так все просто. Ярослав, мы еще готовы отвечать на вопросы?
1: Ну давайте попробуем.
0: Сегодня просто вот как-то вот совсем много их. Может ли существовать примат размером с Кинг-Конга из фильмов Джексона? Конечно, они из современных. Или наша биология не потянет такие размеры, и гигантопитек это максимум?
1: Если говорить конкретно о приматах, я не думаю, что гигантопитек это максимум. Теоретически можно было бы как бы разогнать приматы и побольше. Просто приматы в основном все-таки исходно и всегда были связаны в той или иной степени с лесом и никогда не пытались уходить вот в гигантизм. Но вообще можно было бы попробовать. Но все-таки не до размера, конечно же, того, что показано в фильме. Есть такой вот гипотетически подсчитанный предел для млекопитающих. Это вес в 10 тонн и размер, ну, примерно с эндрикотерия. То есть что-то такое, ну, трехэтажное, условно говоря, ну, там, примат какой-нибудь, ну, размером, даже не трехэтажный, поменьше, там, двухэтажный. Примат размером со слона, может быть, чуть больше. Теоретически можно мог бы такой вот с точки зрения физиологии возникнуть. Больше уже вряд ли. В связи с этим как раз есть много-много вопросов, как там древние динозавры, насколько они были теплокровными, потому что, ну, допустим, какие-нибудь тераподы всевозможные, вроде там карнотавров и прочее, они вес имели до 10 тонн, и теоретически они вполне могли быть теплокровными. А вот зауроподы под 50 тонн, там уже как бы теплокровность для них противопоказано. Но это уже совсем другой разговор. Пожалуй, что и без того вопросов мало, и не буду я удаваться куда-то совсем в сторону.
0: Наш слушатель, который кинул нам уже очень много донатов, большое спасибо. Тот же самый слушатель, который кинул самый большой донат, хочет добить полоску, что бы это ни значило, и присылает еще один донат и спрашивает провокационный вопрос. А вот других лекторов, например, вас, Ярослав, не бесит, что все постоянно говорят про Дробышевского? То есть он как бы затмевает вашу популярность Станислава Владимировича?
1: Да, нет. Вообще...
0: Короткий ответ, нет.
1: Да, меня много всяких вещей, там, не знаю, расстраивает, там, не знаю, злит или еще чего-то, но они, как правило, сильно в других каких-то плоскостях, не в плоскости популяризации. Что касается Станислава Владимировича, безусловно, он гораздо дольше занимается популяризацией, и хотя бы с этой точки зрения понятно, что он уже достиг гораздо большего. Ну и потом, не всем быть Станиславом Владимировичем Дробышевскими. Я, собственно говоря, не Станислав Владимирович Дробышевский, как и, я думаю, все другие популяризаторы. У каждого какая-то своя специфика, свой стиль, своя тематика. Ну, то, что Дробышевский молодец, очень хорошо рассказывает про антропологию, собственно, настолько здорово рассказывает и всем так нравится, что он стал самым известным в сфере антропологии, ну, молодец, это очень здорово. В принципе, я как бы с ним тоже периодически говорю, как-то взаимодействую. Вот, например, он нам помогал в 3D-динопедии, когда мы конструировали нашего австралопитека. Я думаю, что и он, кстати, вызвался добровольно совершенно помогать нам еще с другими приматами. Так что он отзывчивый, такой общительный человек. Ну и здорово, что у него получается еще и популяризировать, что всем это нравится. Ну, со своей стороны тоже стараюсь как-то популяризировать. Надеюсь, что тоже кому-то понравится. Если будет больше тех, кому понравится, прекрасно. Я не думаю, что мы прям конкуренты такие вот жесткие, что там надо кого-нибудь там сильно давить. Можем рассказывать о своем, и даже можем рассказывать об одном и том же, и думаю, что найдутся люди, которые будут нас слушать. Даже, может быть, одни и те же.
0: Все-таки Орлиный Глаз, похоже, супергерой, и он добил-таки нашу полоску. Мы просто в восторге, вот, и принимаем его в команду Мстителей.
1: Это тех, которые с инопланетянами сейчас будут бороться, с рептилоидами.
0: Да, да, вот. Он добил нашу полоску, и... Да, а вопросы у нас не прекращаются. Ярослав, если у вас, вам надо идти, вы скажите, мы остановим, потому что, ну, тут такое дело.
1: Ну, попробуем пока. Нет, так, чтобы прям надо было, такого нет.
0: Хорошо, продолжаем.
1: Так-то вроде по ощущениям я еще не вымер, так что можно попробовать.
0: Возможно ли, что гномы – это память о неандертальцах? Это больше похоже, чем тролли. И гномы в фэнтези часто изображаются как неандертальцы с культурой викингов.
1: То, что гномий образ мог вырасти из викингов, это более чем правдоподобно. И даже, собственно, видимо, так оно и есть. А вот то, что гномы как-то появились из неандертальцев, вот это маловероятно, собственно говоря, основания те же самые, что и про троллей. Тут без разницы, какой персонаж. Смысл в том, что времени очень много прошло, и, ну, странно, чтобы через такое количество времени как бы удалось как-то сохранить память об этих людях. Другой разговор, потому что не стоит забывать то, что особенно на севере было много скрещиваний с неандертальцами. И возможно, что особенно еще там, не знаю, несколько тысячелетий лет назад было как-то еще больше примеси неандертальца, и некоторые были так вот, может быть, внешне похожи на неандертальцев. То есть что-то такое можно еще попытаться притянуть за уши, но мы, пожалуй, этого делать не будем. Потому что это уже фантазия, и не хочется уходить в такие дебри.
0: А прообразов русалок ведь не было. Абсолютно синтетический образ. Ни рыба, ни мясо.
1: Да. Не было с точки зрения зоологии или палеонтологии.
0: А ни рыба, ни мясо, как известно, это колбаса. Перейдем к следующему вопросу.
1: Перейдем. Я внимательно слушаю.
0: Читали ли вы книгу «Тайны загадочных зверей»? Б. Эльве Манса и «Динозавра ищите в глубинах» Александра Михайловича Кондратова.
1: А, к сожалению, нет и нет. Поэтому не могу ничего прокомментировать на этот счет.
0: Озеро Несс соединено с морем проливом. Теоретически они могут приплывать из моря на размножение, на нерест.
1: Да, кстати, я такую версию тоже слышал. Я, правда, вот не помню, насколько там этот пролив такой, скажем так, широкий, чтобы через него Лохнесское чудовище прошло. Но да, вот, действительно, пролив-то есть. Так что... Может быть, нет, насчет того, что они там на нерест могут уплывать, это нет, а вот, вот вы мне сейчас мысль подкинули, то, что озеро-то, может, и ледникового происхождения, но вот потом-то оно с морем соединилось, и вот, может быть, потом туда лохнесские чудовища проникли. Есть повод задуматься. Если что, это шутка.
0: Ну, как известно, в каждой шутке...
1: Есть доля лохнесского чудовища, да, мы знаем.
0: Да-да. Так, ну, на этот вопрос, наверное, вы уже ответили. В лекции «Имеет ли легенда о Нессе корни из находок мезозавров?»
1: Нет, да. Про мезозавра я, кстати, ничего не говорил, но, собственно, и как бы странно было бы говорить, учитывая, что мезозавры-то, они вообще в южном полушарии были, в Африке, в Южной Америке, и как бы, ну, это вот я вообще не представляю, каким образом связать. Они явно с плезиозаврами, ну, тут как бы внешне видно, плезиозавр странный такой, корявенький,
0: ну,
1: как рисовали
0: через
1: раньше.
0: Через туннель, через центр Земли, конечно, они переплыли.
1: Да, и при этом еще и как раз специально подождали пару вымираний, в это время скрывались где-то, видимо. А, ну да, там же у нас это полая Земля, и там внутри-то можно это...
0: Да-да-да-да. Там, правда, проблемы с гравитацией ближе к центру Земли, но это уже тонкости.
1: Ой, да какие там проблемы? Там же этот, как его называется, по-моему, портал открывается через мультивселенную, и все нормально.
0: Мультивселенная, хорошо. Следующий вопрос. У орангутана было много наземных родственников, которые буквально съели люди, которых находят обожженные обглоданные кости. На орангутанов, специализированных для жизни на деревьях, они не похожи.
1: Так, я пытаюсь понять, где тут вопрос. Наверное, вопроса тут нет.
0: Да, не вопрос. Вот такой написали.
1: Любопытно. Не самый большой специалист по орангутанам, но звучит вполне интересно.
0: Лера, 9 лет, спрашивает, много ли на свете псевдонаучных мифов? Много. А вторая часть вопроса. Из-за чего люди верят в такие сказки?
1: Ну... Так как у нас, хотя мы про это часто забываем, детский эфир, могу сказать, что дети-то как раз очень здорово верят в самые разные мифы, легенды, сказки и так далее. По большому счету, до какого-то возраста, там, не знаю, какой-нибудь слон в зоопарке и лохнесское чудовище – это примерно... одного уровня персонажа. Особенно, если еще и ни разу... А если там еще не слон в зоопарке, а где-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь насуха, которую никто никогда не видел, потому что не ездил, там, не знаю, в Южную Америку. Но они вообще просто абсолютно одинаковые мифические персонажи или наоборот, реалистичные персонажи. Так что, как бы исходно, у нас уровень вот как раз такого любопытства, переплетенный с интересными историями, ну, просто буквально оживляет какие-то образы перед нашими глазами. Другой разговор то, что некоторые люди потом очень много всего изучают, и у них как-то выстраивается именно научная картина мира, и они понимают, что вот там можно что-то проверить, что-то уточнить, что вот здесь есть какие-то обоснования, здесь нет никаких обоснований, там учатся логическому мышлению и, соответственно, выстраивают какую-то научную картину мира. А некоторые люди имеют меньшее образование или же просто, ну, как-то вот иначе воспринимают мир и продолжают верить во всякие странные, необычные вещи. Тем более, что, ну, по большому счету, приятно как бы думать иногда, что есть вот что-то такое, чего мы не знаем, потому что иногда можно там подумать, что, соответственно, что-то такое может, например, там нам как-то помочь, нас там, не знаю, защитить или там, не знаю, там провести нас куда-то, там придать какой-то определенный смысл. Люди любят искать смысл, как-то все это объединять, видеть какие-то образы. Фантазия очень богатая, мозг работает очень активно, гораздо активнее, чем мы иногда его можем даже использовать даже в наше время. И в итоге вот такие вот какие-то процессы в мозгу рождают очень множество каких-то образов. И если это не переплетается все с большим хорошим именно таким вот научной базой, то это может привести к тому, что люди начинают верить в самые разные образы самых разных чудовищ.
0: Что в народе русалками не считались, что в народе русалки не считались белыми и пушистыми, подтверждаю, как житель Мещеры. Наблюдала ссору женщин из лесной деревни. Одна другую обозвала русалкой. Реакция была острой. То есть это такое даже и
1: Ничего
0: получается
1: себе.
0: оскорбительное ругательство.
1: Вот это да.
0: Да, не вопрос просто. В средневековье вообще могли откопать древний череп, чтобы он не развалился в скором времени. Могли ли откопать в средневековье такой древний череп, чтобы он не развалился в скором времени?
1: Но тут все очень просто, все зависит от того, насколько древний череп и насколько он крепкий. То есть есть такие окаменелости, которые сейчас палеонтологи никак вообще извлечь не могут. Больше того, есть такие окаменелости, которые извлекают, пропитывают всем на свете, они все равно разваливаются. Например, какие-нибудь перитизированные штуки, которые вообще вот до сих пор огромное количество, там все музеи мира пытаются понять, как вот перитизированные уникальные образцы сохранить, и множество методик предложено, и все равно пока что идеального решения нет. А есть, наоборот, окаменелости, которые, ну, идеально вообще, просто как бы цельные, крепкие, их еще поди попробуй разломай. Ну, самое элементарное, конечно, то, что недавно жило, ну, например, каких-нибудь там мамонтов взять, ну, у них такой череп, что если он сохранился до наших дней, то, ну, конечно, если его унести, ничего уже с ним особо не будет. То есть единственное, что у него там есть шанс, там, если он в какой-нибудь там воде находится, высохнуть и потрескаться. Ну, а если он вообще и сухой, то не надо умудриться сделать что-то, чтобы он разломался. Ну, и есть и более древние какие-то окаменелости, которые тоже очень хорошо сохраняются. Иногда они там пропитываются минералами, имеют прям идеальную сохранность. Их там можно, там, не знаю, буквально уронить, и они не разобьются. Так что да, могло такое быть теоретически, если какое-то хорошее, идеальное такое местонахождение.
0: И у нас последний вопрос и комментарий от Станислава Дробышевского, который нейросеть. А как вам идея для краткости? Клингоны это такие неандертальцы, только клингоны в Стартреке, а неандертальцы в заправдышние.
1: Прикольно. Если коротко.
0: И комментарий от нейросети СВД. Я про то, что вы сказали про гигантопитеков, было похоже на орангутанов. Но у них был очень разный образ жизни, чтобы быть похожими. Да и сами орангутаны не выглядели как современные 6 миллионов лет назад.
1: Это, кстати, вполне справедливо, я с этим согласен. Но как выглядели гигантопитеки, еще раз подтвержу, в принципе, не очень понятно. То есть проблема в том, что рисуют-то их именно как горилл, ну, объективно. Ну, как бы единственный момент, который сближает их с гориллами, то, что они в основном жили как бы на земле, судя по своим размерам, не как орангутаны. Но были ли они похожи на горилл или на орангутанов? Скорее всего, ни на тех, ни на других. Ну да, на современных орангутанах просто взять и увеличить орангутана – это тоже неправильно. Я с нейросетью полностью согласен.
0: Мы вынуждены завершать наш эфир. Да, вопросы тоже закончились. Большое вам спасибо. Нам теперь хватит на борьбу с масонами, рептилоидами, иллюминатами, ну и во все и со всеми другими криптосектами, вот, которые скрывают правду от людей Земли. а мы ее раскрываем в наших эфирах.
1: Это
0: Ярослав,
1: очень здорово.
0: большое вам спасибо. Увидимся с вами через неделю.
1: И вам большое спасибо, и, конечно же, большое спасибо нашим зрителям за донаты, и не только, и за просмотры, и за лайки, и за комментарии, и за ценные исправления. Стараемся допускать поменьше ошибок, но, к сожалению, не всегда у меня это получается, но благодаря вам все мы становимся умнее и образованнее, что очень здорово, и что помогает нам отделять все-таки лохнесских чудовищ от слонов. Ну, а я всем желаю хорошего настроения, хорошей недели. Встретимся через неделю. Ну и, конечно же, не теряйте связи с наукой. Главное, не теряйте интерес к науке и к нашей популяризаторской деятельности, к научным статьям, к научно-популярным. Всем всего хорошего. Пока.
0: До свидания.

Кто согласится подешевле съездить на выборы, поработать депутатом? Один говорил, ну, рублей за 10 я поеду. Общий принцип был землю изъять и поделить. Вот руки, видишь? Пальцы, они как загибаются? Когда пальцы начнут туда загибаться, грядет царство коммунизма, говорит, в ту сторону. Царские власти очень радовались, думали, ну вот бузатеров этих не будет, придут нормальные. Нормальные были те. Они плохо образованы, но при этом во всем разбираются лучше всех, ничего не знают. Но обо всем судят, и их мнение окончательно. Мелким чиновником работал в разных советских учреждениях. Спокойно дожил до пенсии, ну и дальше, как несложно догадаться, в 1937-м о нем вспомнили. Дума работала как часы. Приняла 2500 законов. Поэтому профилактически в Петербурге было объявлено военное положение. Демонстрация запрещается. В газете «Правда» пишется. Все будет пресекаться. Ну и демонстрацию расстреляли.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Вот эта мелодия, написанная как раз в канун Первой мировой военным музыкантом Василием Агапкиным, стала музыкальным символом и, наверное, за эти 100 лет самым узнаваемым военным маршем российской, потом советской, а потом снова российской армии. Тема Первой мировой совершенно необъятная. Еще с советских времен она остается на периферии нашего восприятия. Ну, во-первых, в советских учебниках не особо ее проходили. Так, пара страничек. Ну, а потом ее буквально заслоняют события 1917 года, последовавшая кровавая гражданская война. Хотя на самом деле это был конфликт глобального масштаба. На Западе он назывался «Великая война». Вовлечено было 2/3 населения Земли. Из 59 существовавших тогда государств, 38, то есть абсолютное большинство, находились в состоянии войны. Представьте, было всего лишь 59 государств. Кто скажет, сколько государств на планете сейчас? Правильно, около 200. Если считать непризнанные государства, точнее говоря, признанные кем-то, только в ООН членов более чем 190. Видите, как все рассыпалось. Раньше была одна Российская империя, а теперь, если посчитать, с учетом частично признанных государств и непризнанных, ну, наверное, 20 получится вместо одной империи. Также можно посчитать и Австро-Венгрию, Османскую империю, ну, про британскую, французскую колониальную, что и говорить. И это все ведь рассыпется в основном после Первой мировой войны, окончательно после Второй. У Первой мировой своя логика, свои герои, чуть-чуть известные, в основном забытые, чтобы наш разговор не становился совсем бесконечным. Я ограничусь темой герои Первой мировой войны и в основном наши герои. Но сначала исторические декорации. Корни Первой мировой в неразрешимых противоречиях мировых держав. Углубляться не будем. В основном это грызня из-за владений, колоний, сфер влияния, денег, амбиции. Одним молодым хищникам, как, например, Германской империи, досталось мало. Другим, как Британской, хочется сохранить то, что у них есть. Кому-то хочется большего. В общем, в широком смысле слова, это борьба за мировую гегемонию. 5 империй участвовала в Первой мировой. Есть теория заговоров, что все это инспирировано банкирскими домами. Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, они кукловодили. Под эти теории заговоров подтягиваются довольно любопытные совпадения. Ну, например, кто из вас скажет, когда после очень долгого, многолетнего обсуждения было принято решение о создании таинственной и малопонятной организации, как Федеральная резервная система США. 13-й год, прямо накануне. Вот договорились, наконец, и отдали производство денег частным банкам. Я не думаю, что упомянутые банкиры так уж кукловодили императорскими домами. Это был сложный симбиоз власти, аристократии, промышленников и больших денег. Это был сложный клубок интересов, и поэтому, в общем-то, советские учебники не ошибались, когда называли эту войну империалистической и захватнической. Сформировались два больших военных блока. Это Антанта, сердечное согласие, Франция, Российская империя и отчасти Англия, и тройственный союз, ей противостоящий. Германская империя, Австро-Венгерская империя и Италия. Обратите внимание, что из себя представляла Германия, Австрия тогда. Это большая часть Западной Европы, несопоставимо с тем, что сейчас. На Францию не обращайте внимания, что она такая небольшая, там колонии, ого-го. Про Англию вы все знаете. Все стороны готовились к возможному конфликту. Надо сказать, что хотя, как пафосно заявляют, что вот Европа не знала войны 40 лет, ну, с франко-прусской войны. Или иногда говорят, что Европа не знала войны 100 лет. большой войны после Венского конгресса. Но на самом деле на окраинах искрило. Давайте приведу вам несколько примеров. 1898 год. Соединенные Штаты выступают в защиту демократии. На Кубе. Восставшие кубинцы против испанской диктатуры. По итогам войны между Соединенными Штатами и Испанией в поддержку кубинской демократии, Куба стала американским протекторатом, и даже в Конституции Кубы было написано, что на ее территории находятся американские войска. Прямым текстом. Обеспечивают свободу. Ну а заодно американцы восстановили демократию на Филиппинах и Пуэрто-Рико, эти территории просто стали колониями Соединенных Штатов. 1899 год начинается Англо-Бурская война, по итогам которой обе бурских республики стали колониями Британии. Им не повезло, нашли алмазы на их территории и, как бы сейчас сказали, всякие редкоземельные металлы, поэтому шансов у них сохранить независимость не осталось. Про русско-японскую войну у нас отдельно есть несколько лекций. Еще на Балканах. Вы знаете, как изображали тогда карикатуристы разных стран Балканы? Это обычно какой-то кипящий котел, из которого все выплескивается. Сверху крышка. И на этой крышке, чтобы сдержать, сидят, в зависимости от того, кто писал карикатуры, либо Николай II, либо австрийский император, либо турецкий паша, либо они там все вместе взятые. Но это именно готовый взорваться котел. Котел уже выплескивался. Сначала Первая Балканская война. 1912-13 год. Против Османской империи воюют Болгария, Сербия, Греция, Черногория. Союз победил, Турция уступила свои владения на Балканах. И у них там в Европе остался только Константинополь с окрестностями. Кстати, очень много русских добровольцев участвовало на стороне славянских государств. И вот тот самый марш прощания славянки посвящен этой войне, Балканской. Написан как раз в эти годы. Потом стал маршем Первой мировой. Поэтому прощание славянки. Сразу после этого начинается Вторая Балканская война, потому что союзники между собой поругались. И Болгария стала воевать с остальными. Ну, что происходит в мире? Главные валюты фунт, марка, франк и рубль. Доллар пока еще так.
1: Да-да, господа, проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и за доллары североамериканских штатов.
0: Растет влияние США и отчасти Японии, но на самом деле мир абсолютно евроцентричен. Большинство территорий мировых находятся под скипетром европейских монархов. Доминирует европейский стиль во всем. В одежде, в поведении, в моде, кухне, в религиозной сфере христианства. Постепенно роль религии, конечно, снижается, но еще нет никакого фактора ислама. Это где-то там арабские племена кочуют на территориях османских владений. Все монархи европейские близкие родственники. Николай II, английский король, немецкий император ездят друг к другу в гости. В войну между ними невозможно поверить. Это прекрасная эпоха. «La belle époque». Расцвет искусства европейского, импрессионизм, модерн, в поэзии и литературе Серебряный век, Дягилев. Современное искусство появляется. Кубертен возродил Олимпиады. Элиты ездят на курорты. Очень много русских отдыхает в Германии. Немцы отдыхают на Лазурном берегу. Всемирные выставки, показывающие невероятный технический прогресс и невероятные перспективы. У меня мечта сделать как-нибудь отдельную лекцию про Парижскую выставку всемирную. Вы представить себе не можете, какие достижения показывали заводы Российской империи. Холодильник бытовой, электрическая швейная машинка ручная, ну и так далее. Через Атлантику ходят суперлайнеры «Титаник». Я рекомендую вам посмотреть хотя бы первых пару сезонов. Очень неплохой британский сериал, называется «Аббатство Даунтон». Там хорошо показана жизнь английской аристократии, английского общества периода Первой мировой войны и сразу после войны. И начинается сериал с крушения лайнера «Титаник». Утонул «Титаник» и тонет вместе с ним. Это прекрасная эпоха. А вообще на авансцене родовая аристократия, владельцы поместья Даунтон. То есть это по духу еще 19 век. Когда начался и когда закончился 19 век? Знаете, мое мнение, что нельзя в учебниках. Мы, кстати, будем сегодня говорить много об учебниках, потому что в новом учебнике для школы, которым, так сказать, я имел честь заниматься, там как раз уделяется должное внимание Первой мировой по сравнению со старыми учебниками. Я кое-какие иллюстрации сегодня покажу. Так вот, мы не проводим начало и конец века хронологически, по 99 или по 100. Если говорить серьезно, то, например, 18 век в Европе закончился, наверное, окончанием наполеоновских войн или Венским конгрессом 1815 года. Вот этот блистательный, сложный, красивый, великолепный 18 век заканчивается с падением наполеоновской империи. Начинается уже век 19, совершенно другой по своему содержанию. И он как раз закончится в 1914. Конец прекрасной эпохи. Колокол прозвонит по ней в Сараево 15 июля по старому стилю 14 года. И как пишут иногда ярко публицисты, звонарем этого колокола стал Гаврила Принцип, член сербско-боснийской террористической организации, который застрелил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Ему 19 лет. Вообще не умеющий стрелять. Когда готовилось покушение на Франца Фердинанда, кстати сказать, очень приличный человек. Большой демократ, сторонник мира, того, чтобы славянским государствам дать полную автономию в рамках Австро-Венгерской империи, чтобы чехи, словаки, сербы, боснийцы пользовались теми же правами, что и венгры. Франц Фердинанд, наследник престола, племянник императора, император его не любил. Он хотел, взойдя на престол, превратить Австро-Венгрию в имперскую федерацию. С точки зрения террористов, они убили самого лояльно относящегося к сербам австрийского политика. Гаврила Принцип там был где-то на подхвате. Планировалось бомбу бросить в автомобиль с Францем Фердинандом, когда он посещал Сараево. Бомба

зашел в кафе купить себе бутерброд. Но он там где-то на стреме стоял, ему ничего не доверяли. И он выходит за бутербродом на улицу и видит, что очень медленно там машина. И он выхватывает пистолет и стреляет. И убивает жену первым выстрелом. Потом попадает во Франца Фердинанда. Он несовершеннолетний, его казнить нельзя. Умрет в тюрьме через несколько лет от туберкулеза. Я задаю себе вопросом, знаете, история – это какая-то цепочка случайностей. А как бы пошла вся история, если бы он не зашел купить бутерброд? Или просто сидел в кафе, не смотрел на улицу? Не знаю, тут можно спорить бесконечно. С чего начинается первая фраза самого знаменитого романа? Одного из самых грустно-веселых романов о Первой мировой. Я его очень люблю. «Похождение бравого солдата Швейка». «Забили нам Фердинанда». Там какая-то героиня кричит. Почему это убийство стало спусковым крючком? Я процитирую одного очень хорошего военного историка, чей четырехтомный труд, кто любит военную историю, прямо рекомендую, называется «История русской армии», считается классикой и одним из самых лучших исследований по военной истории российской. Зовут его Антон Керсновский. Он эмигрировал во Францию, закончил там военное училище и работал военным аналитиком. Писал очень интересные исторические книги, и все думали в русской эмиграции, что это псевдоним, потому что не может такой молодой человек писать такие блестящие труды. Предполагали, что это либо какой-то генерал скрывается из генерального штаба, а скорее всего это группа большая офицеров-аналитиков готовит такое сочинение. Нет, это был он один. Вот что он писал про начало войны. Кавычки. «К 1918 году русская армия должна была технически сравняться с германской. Британский флот должен был стать вдвое сильнее германского. Дни престарелого Франца Иосифа в 14 году были уже сочтены австрийского императора. С его кончиной Германия теряла своего союзника, отход Австро-Венгрии от союза с Германией и ее преобразование в федеративное государство с сильным славянским уклоном были предрешены. Германии приходилось либо отказаться от мечты о мировом господстве, либо ковать железо, пока оно было горячо. Иными словами, начать предупредительную войну. Вот здесь совершенно четко сказано, что главным интересантом и инициатором войны выступала, конечно, Германская империя. Она была лучше всех готова. В идеальном состоянии армия и промышленность. Российская армия тоже находилась в процессе перевооружения, которое должно было завершиться к 18-му году по плану. Поэтому нам встревать в войну было совершенно противопоказано. Но мы все время оказываемся в процессе перевооружения и военной реформы. Уже в России был изобретен русский танк к 14-му году. Изобретен русский миномет. Автомат, полноценный автомат, как ППШ. Автомат Федорова. Все армейские части оборудовались телефонной связью и предполагалось ставить некое подобие мобильных телефонов на самолеты. Но это все находилось в процессе, в чертежах. Конструкторы убеждали военное ведомство. Всего этого не было в серии. Но все равно у нас была ситуация в армии хотя бы не такая хорошая, как в Германии, но, по крайней мере, получше, чем во Франции. Потому что французская армия не только была существенно меньше в два раза, чем германская, но она вообще была в таком странном состоянии. Французы носили синие кителя и красные штаны. И когда министр обороны Франции накануне войны предложил перейти на полевой вариант военной формы, его подвергли в парламенте страшной обструкции. Говорят, красные штаны – это символ французского духа боевого. Без них вообще воевать будет невозможно. Представляете, какая это была идеальная мишень для немецких пулеметчиков. Французов не учили окапываться по уставу. Они траншеи не рыли, в принципе. Мы-то хотя бы прошли через русско-японскую войну, мы понимали, что это такое, пулеметы. А нет, французов учили по уставу только наступать. Не смотрели французские парламентарии фильм «Кин-дза-дза», поэтому вот с этими красными штанами они и двинулись в 14 году на немцев. Формальная зачинщица войны была Австрия, потому что Австрия тоже думала, что хороший бы повод разобраться с Сербией, избавить страну в перспективе от федерализации, от распада. Вообще сербы таких надо наказать, поэтому Австрия, подзуживаемая все время Германией, объявляет сербам ультиматум, который, кстати, Сербия что сделала? Приняла. Там довольно оскорбительные пункты. Сербы приняли его целиком, кроме одного пункта, чтобы полицейские части и зашли на территорию Сербии и сами начали расследование убийства. Вот это уже

совсем перебор, полная утрата суверенитета. А со всем остальным они согласились. Австрийцы думали, что, наверное, Россия не впишется. Россия к войне не готова, докладывала разведка. А когда истек срок, я обращаю ваше внимание, все это подробно описано у нас в учебнике, Австро-Венгры объявляют войну Сербии. Но Сербия наш союзник, надо что-то делать. Николай II мечется. Ввязываться в войну за сербов? Зачем? Мы не готовы к войне. А вдруг в войну вступит Германия, она союзник Австро-Венгрии. Поэтому он объявляет сначала частичную мобилизацию, чтобы напугать австрийцев, потом полную, потом отменяет, потом снова возвращает. Постоянно идут телеграммы в Вену, к дяде Вилли в Берлин. Давайте как-то успокоимся, давайте проведем переговоры. Ну, трагическая случайность. Ну, какой-то сумасшедший мальчишка. Николай II предлагает собрать мирную конференцию в Гааге, спокойно сесть и решить. Какие есть проблемы, давайте разберемся. Но Германия уже настроена воевать, объявляет ультиматум теперь уже Николаю. Немедленно прекратить мобилизацию. Николай очень не хотел войны. Но он боялся двух вещей. Во-первых, потерять лицо. Но мы же великая держава, и Сербия наш официальный союзник. Он черногорские княжны, вообще родственницы, они замужем за членами императорского дома. Как их бросить-то? Граница Дунай, с этой стороны Белград, а с этой стороны сразу Австро-Венгрия. Они артиллерию ставят и прям сразу лупят по центру Белграда. Но это был не главный страх. Главный страх был, что если мы не объявим сейчас мобилизацию, а Германия и Австрия решатся воевать всерьез, то тогда мы подвергаем страну колоссальному риску. Дело в том, что России для выполнения мобилизационных планов требовалось гораздо больше времени, чем Германии и Австро-Венгрии. Огромная территория, растянутые коммуникации и, соответственно, подготовлены заранее немцами для войны план Шлиффена, план войны на два фронта против России и Франции одновременно. Он строился на простом расчете. Французская армия слаба, Германия атакует всеми своими силами, 90% бросается против Франции. Блицкриг 39 дней по плану ставит Францию на колени, все было просчитано. Каждый солдат знал свой маневр. Пока России, ей нужно 3 месяца на мобилизацию, пока русские долго запрягают, пока Россия будет сосредотачиваться, германские войска развернутся на восток, и всей своей мощью раздавят Россию. И наши военные, они тоже этот план понимали. Поэтому отказаться от мобилизации боялись. И вот немецкий посол 19 июля, 1 августа по новому стилю, приходит к министру иностранных дел с нотой. Прошу проинформировать, отменена ли мобилизация. Нет. Тогда я уполномочен заявить: вы сами виноваты, русские. Они тут же переложили на нас вину. Мы не отменили мобилизацию. Германская империя объявляет войну России. Есть история, что там было две ноты, но это не совсем так. На самом деле была одна нота, но в ней просто было два варианта прописано. Если Россия отказывается отменить мобилизацию, то Германия объявляет ей войну. И второй вариант, если Россия уклоняется от ответа, то все равно Германия объявляет ей войну. Но германский посол, можно понять, так разнервничался, что как-то это неправильно отредактировали этот документ, он с этими двумя вариантами ноту так и отдал. После чего расплакался. Немцы вообще сентиментальные. Наш министр обнял его, значит, похлопал, проводил до двери. Но с этими нотами, дипломатическими меморандумами такие бывают казусы. Я тоже как-нибудь в мемуарах напишу. Сейчас не буду вам рассказывать. Все это очень жизненно и очень объяснимо. Первого августа Германия объявляет войну России. Потом она объявляет войну Франции. И атакует Францию. Но не в лоб, там, где французы выстроили укрепление, а хитро через Бельгию. В обход. Британия все время пыталась как-то увильнуть от выполнения своих союзнических обязательств.
Не то, что не встревать в войну, а даже Францию не поддержать. В Британии шла дискуссия, надо ли ввязываться, отсидимся на островах. Ну и что, что мы союзники? Ну, передумали. Французы давили. Но когда уже начались тяжелые бои очень в Бельгии, бельгийцы неожиданно оказали упорное сопротивление. Англия все-таки решила, что она больше потеряет, если не поддержит сейчас Францию и Россию. Все-таки втроем, наверное, справятся. И тоже объявляет войну Германии. Ну а дальше понеслось, стали включаться другие державы. Некоторые более-менее всерьез, как Италия. Ну что самое интересное, Италия была членом Тройственного союза. Но в Антанте ей посулили больше, и она стала воевать за Антанту. А Турция, Османская империя, стала воевать за Тройственный союз. Некоторые страны решали свои проблемы, как, например, Япония. Она решила поживиться немецкими владениями в Китае, на стороне Антанты. Бразилия, Португалия и многие-многие другие чисто формально декларировали свою поддержку той либо иной коалиции, оказывали какую-то материальную помощь. Кто-то посылал небольшие воинские контингенты. Теперь давайте по порядку, по годам, что происходило, чтобы мы понимали логику событий. Кампания 2014 года. Немцы наступают через Бельгию. Французские войска отступают. Немцы уже в 40 километрах от Парижа. Все возможные боеспособные части бросаются, чтобы сдержать немцев. Французские власти умоляют Российскую империю начать наступление на востоке. А мы не готовы. У нас мобилизация идет. Но мы спасаем Францию. И начинаем одновременно два наступления. На союзников Германии, на Австро-Венгрию, на Юго-Западном фронте. Это очень успешное наступление. Мы продвигаемся на 200-300 километров. Освобождена Галиция. Галиция тогда – это не Галиция сейчас. Тогда еще очень сильны были русофильские настроения, сохранялась русская идентичность. Жители Галиции еще не знали, что они за Бандеру. Они думали, что они русины. Галичина – русский край. С цветами встречают русскую армию освободителей. Но разгромить одним ударом Австрию не хватило сил. Второе наступление началось прямо на Кёнигсберг, на древнюю столицу германского военного духа. Тоже без подготовки, без резервов, без полного боекомплекта, без планов местности, без координации между двумя армиями. Две армии вели наступление, генерала Самсонова, генерала Ренненкампфа. И сначала началось все прекрасно. 7 августа, в самом начале, сражение у городка Гумбинен. Это современный Гусев в Калининградской области. И немцы разбиты, отброшены. Вот открыта дорога на Калининград, на Кёнигсберг. Гром победы, раздавайся. Но немцы собрались силами, подтянули резервы, воспользовались всеми нашими слабостями, полное отсутствие связи и координации между двумя армиями, окружили армию Самсонова и буквально расстреляли ее из тяжелой артиллерии. Надо сказать, что тяжелая артиллерия – это был главный конек германской армии. Тяжелая артиллерия и пулеметы. По количеству тяжелых орудий они превосходили, например, французскую армию, ну не соврать, в 100 раз. Пулеметов у них было больше, чем у всех союзников вместе взятых. Это очень технически вооруженная армия и очень профессионально выстроенная. Генерал Самсонов, чтобы избежать позора, пускает себе пулю в лоб. Но тогда офицеры чести так поступали. Армия Ренненкампфа отступает с тяжелыми потерями. Но это помогло французам, потому что немцы перебросили часть своих войск на Восточный фронт, чтобы спасти Кёнигсберг. Во Франции происходит чудо на Марне. Сами французы сейчас говорят, что все сделали таксист. Они остановили немцев, потому что 600 французских такси всю ночь возили подкрепление из Парижа 40 километров на линию фронта. В Франции была так чудесно организована армия, что у них даже нормального автотранспорта не было. Таксисты возили. Но я не знаю, мне кажется, что вклад нашего неподготовленного удара на Юго-Западе и Восточной Пруссии все-таки побольше. Но французы остановили на Марне немцев. Ни одна из сторон не добилась своего. Открывается новый фронт, Кавказский, поскольку вступает Османская империя в войну против России, и нам надо туда направлять большие воинские силы. У нас фактически получился самый большой фронт в истории, от Балтики до Турции, до южного побережья Черного моря.
южной оконечности Кавказа и далее. Компания 1915 года, госучебник, страница 17. Немцы решили, что если у них не получилось одним ударом покончить с Францией, надо перебросить все силы и разобраться с Россией, которая показала, что русская армия мало что из себя представляет, и очень легко опрокинуть, окружить. И немцы перебрасывают 60% своих дивизий на Восточный фронт, начинают большое наступление. Мы отступаем, не так, как в Великую Отечественную. Фронт сдвинулся примерно на 200-300 километров. Германцы оккупировали Польшу, Привислинские губернии, Курляндию, это часть современной Латвии, Виленскую, Гродненскую губернии, часть Белоруссии, Литвы. Но разгромить русскую армию не удалось. Однако наше общественное мнение, власть, правительство считают, что это практически катастрофа. Мы и представить себе не могли, что мы будем отступать. Что бы, интересно, подумали наши предки, если бы не узнали, что мы могли отступать до Москвы и до Волги и все равно одержать сокрушительную победу потом. Но тогда отступление на 200-300 километров считалось катастрофой. И Николай II отстраняет главнокомандующего русской армии, великого князя Николая Николаевича. Это кумир предвоенный русского офицерства. Страшно популярный человек, прекрасный пиарщик. 2 метра ростом, статный, кавалерист, командир. Считается гениальным полководцем. Где Николай Николаевич, там победа. Символ военного духа. Ну, одно дело маневры, учения, другое дело гигантская война, миллионы солдат. И когда наши покатились назад, Николай Николаевич растерялся, скукожился, стал психовать, нервничать. В августе 15 года Николай II принимает решение самому возглавить русскую армию. Такого не было, по-моему, в русской истории никогда. Если не считать Александра Невского и Дмитрия Донского. Петр I не возглавлял армию, хоть и вел полки вперед. Он бомбардир, он так из-за спины подруливал. Александр I рвался возглавить армию, но это закончился Устерлицем. И он там был не один все-таки, а в компании с австрийским императором, таким же бесшабашным. И он хорошо этот урок усвоил. Военным делом должны заниматься профессионалы. Правильно ли это было решение? Сейчас трудно судить. Вот что тот самый Керсновский по этому поводу пишет. Все-таки я склонен ему доверять, потому что он из того времени, изнутри смотрит на эту ситуацию. Кавычки. Это было единственным выходом из создавшейся критической остановки. Каждый час промедления грозил гибелью. Верховный главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с положением. Их надлежало срочно заменить. А за отсутствием в России полководца, масштаба Кутузова, заменить Верховного мог только государь. И Николай II берет на себя всю моральную ответственность за все победы и поражения на фронте. Еще раз подчеркну, фронт довольно далеко. Все время ставка находилась в Могилеве, далеко от линии боевого соприкосновения. Но результат был. Фронт стабилизировался. Отступление прекратилось. В 16 году все с точностью да наоборот. Германия решила, что с русскими они уже разобрались. Не скоро они придут в себя, поэтому надо опять перенести усилия и покончить, в конце концов, с Францией. Верденская мясорубка. 1 000 000 человек с двух сторон гибнет. При этом линия фронта практически не движется. 1-2 километра вперед-назад. Защищает Верден начальник крепости. Маршал Петен. Герой обороны Вердена, который потом станет символом коллаборационизма, предательства и будет проклят всеми, когда капитулирует перед Германией во Второй мировой. Среди офицеров с французской стороны молодой офицер Шарль де Голль, с немецкой стороны молодой, уж я не знаю, обер-лейтенант Паулюс. Главный военный успех 16 года
Самое успешное масштабное наступление на Восточном фронте, а может быть и на Западном тоже, это Брусиловский прорыв, наступление Юго-Западного фронта, разгром австро-германских войск. Повторилось все как в 14 году. Чтобы спасти фронт, они перебросили аж 34 дивизии из Франции, чтобы защитить Австрию. Помогли остановить наступление Брусилова. Ну, наверное, тем самым мы сильно помогли французам. Еще Кавказский фронт, а вот на Кавказе все хорошо. Командование переходит к генералу Юденичу. Я потом отдельно подробно о нем расскажу. И это самый успешный у нас театр военных действий. Юденич громит турок, наступает, берет древнюю столицу Византии Трапезунд, берет самый мощный укрепрайон Османской империи, это десятки километров дотов, траншей и сама крепость Эрзерум. И не надо думать, что турки плохие солдаты, отнюдь. Как раз перед этим турки объединенные британо-французские войска разбили, когда они пытались захватить Дарданеллы. Помните, Галлиполи? То есть они англичан и французов разбили, а перед нашими не устояли. Я один только эпизод приведу, чтобы вы понимали, кто такой генерал Юденич. А то мы все думаем, что какой-то белогвардейский генерал с усами. Наши войска подходят к Эрзеруму, выдыхаются. Очень ожесточенное сопротивление, это суперукрепрайон. И он получает приказ от того самого великого князя Николая Николаевича, потому что, освободив его от обязанности главнокомандующего, его назначили командующим Кавказским фронтом. Но он сидит в штабе, а армией руководит Юденич. И Николай Николаевич, получая кучу рапортов, что все, войска истощены, сейчас турки перейдут в контратаку, мы погибнем, посылает приказ отойти от Эрзерума. Юденич направляет ему телеграфом: «Ваше императорское высочество, ваш приказ неправильный. Я считаю, что мы должны продолжить наступление. Всю ответственность беру на себя, точка». Отдает приказ, я не помню время, но ночью, 23:00, начать штурм Эрзерума. Во-первых, это ночь, во-вторых, начинается жуткая метель. Нам тяжело это представить, но на севере Турции это бывает. И приходят к нему командиры воинских соединений, просят перенести начало штурма. Невозможно идти в атаку, мы ничего не видим, стеной снег. «Я согласен», — говорит Юденич, — «я переношу начало атаки». На 23:05. Даю вам 5 минут. Атаковать будем ночью в метель. И поймите, вы не видите турок, и турки не видят вас. Но вы знаете, куда идти, а турки не знают, откуда вы придете. И вот ночной штурм Эрзерума, из снега появлялись, как призраки. Наши солдаты взяли этот укрепрайон. Потери турецкой армии составляли убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, ну, где-то 80 тысяч. А наши потери 1 к 10. Представляете? Как, насколько малой кровью, взяв на себя всю ответственность, умели тогда воевать лучшие генералы. Кампания 17-го года. Надо понять, что к этому моменту Германия, Австрия истощены. В 2 раза больше численность армии после всех проведенных мобилизаций Антанты. Уже Германия и Австрия могут только обороняться. США все активнее и активнее оказывают помощь. Французы попробовали наступать, задействовав в том числе и русские войска, так называемый российский экспедиционный корпус во Франции. Там примерно 20 тысяч наших лучших солдат было. Ну, как-то без особого успеха, потому что уже французская армия не хотела воевать. Колоссальные потери, начались антивоенные мятежи, солдаты отказывались идти в атаку. Очень жестоко расправлялись с этим во Франции. Тысячи солдат отправлялись на каторгу, сотни расстреливались перед строем. Как-то восстановили дисциплину, ну, а у нас февральская революция. Временное правительство организовало наступление, но, честно говоря, лучше бы оно этого не делало. Львов, Керенский и вся эта компания, сидя в Петрограде, совершенно не представляли реальное положение дел на фронте, реальную обстановку в армии. Вот нас представляется, что когда Ленин приехал на финляндский вокзал в апреле 17 года, залез на броневик и научил всех жизни, сказал, что штык в землю, немедленно мир, без аннексии и контрибуции, так сказать, открыл всем глаза,
поэтому все пошли за большевиками. Но на самом деле, если вникнуть в обстановку, то Ленин говорил вещи, которые были совершенно очевидны. Удивительно, что он в эмиграции лучше это понимал, чем правительство в Петербурге. Он не был никаким первооткрывателем каких-то смыслов. Чтобы показать вам, что все здравомыслящие люди считали, что надо срочно подписывать перемирие после февральской революции, я вам процитирую символ антибольшевизма генерала Петра Краснова. Да, это тот самый, который потом за коллаборационизм был повешен у нас после 45 года. Кстати, не реабилитирован, но он очень много написал интересных мемуаров. Они есть в доступе, и для историков это очень интересный материал. Его даже выдвигали в 26 году на Нобелевскую премию по литературе. Так что никакого вреда в цитировании Краснова нет. Краснов вспоминает, как в апреле 17 года он был командиром казачьей дивизии, и к нему приехал от Временного правительства депутат от кадетской партии, князь Долгорукий, чтобы поднимать на фронте боевой дух, как комиссар. И вот Долгоруков говорит: «Армия вышла из повиновения». Я цитирую мемуары. «Спасти ее может только наступление и только победа», на что комдив Краснов отвечает: «Наступление не спасет, потому что такая армия победить не может и победы не даст». И дальше продолжает. «Пехота, которая сменила нас, имеется в виду казаков, вы знаете, шла по белорусским деревням, как татары по покоренной Руси. Солдаты отнимали у жителей все съестное, армия голодная. Для потехи расстреливали из винтовок коров, отнимали деньги. Офицеры запуганы и молчат. Приказ номер один. Всем верховодят солдатские комитеты. Ясно, что армии нет, она пропала. Надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням всю эту сошедшую с ума солдатскую массу». Наступление Керенского провалилось. Более того, немцы еще захватили Ригу, перешли в контрнаступление. Ну а дальше понятно. День 7 ноября, красный день календаря, декрет о мире. И перемирие объявляется большевиками 2 декабря. В это же время, в 17 году, Англия и Франция заключают тайный договор о разделе Османской империи после войны. И англичане захватывают Багдад и Иерусалим. Я не случайно на эту мелочь обращаю внимание, потому что мы-то думали, что нам в случае победы дадут Босфор, Дарданеллы, и Палестина станет православным протекторатом, как минимум. У меня что-то такое предчувствие, что даже если бы мы оказались в стане победителей, то у нас были бы большие проблемы с нашими союзниками. Они чудесно договорились за нашей спиной. Ну и, наконец, в 17 году самое время. В войну вступают Соединенные Штаты Америки. До этого они всячески уклонялись, говорили, что вы понимаете, мы многонациональная страна, демократическая, у нас выборы, конгресс, у нас очень много живет и англичан, потомков, и французов, и немцев очень много. Это все избиратели, дедушка Трампа и бабушка из Баварии. Это все избиратели, а как мы можем за кого-то воевать? Ну, в общем, как-то от душевных терзаний, изоляционизма американцы. К концу 17 года избавились, поняли, что вступить в войну – правильный момент, чтобы получить не только экономические дивиденды. К этому моменту Соединенные Штаты превратились уже из страны, которая всем должна, в страну, которой все должны. Тут можно еще получить неплохие и политические дивиденды. И вообще, американская армия в Европе – это красиво. 18-й год. Германия полезла вглубь России. После Брестского мира головокружение от успехов. Вот, казалось бы, вы там наделали этих квази-государств в Прибалтике, на Украине, по сути, германских протекторатов. И надо всю эту огромную германскую армию, 500 тысяч человек, с Восточного фронта перебрасывать на Запад и давить на Францию с Англией. Но нет. Немцы почему-то решили, что вот здесь надо осваивать территории, расширяться. И, может быть, именно этих 60 немецких дивизий немцам во Франции и не хватило. Жадность погубила. Они оставшимися силами пытались наступать во Франции, наступление провалилось. Германия запросила перемирие, потому что экономика уже не тянет совсем. В Германии голод. Считается, что 600 тысяч немцев умерло от голода в конце Первой мировой войны. 29 сентября капитулирует Болгария. Болгария воевала за немцев и в Первую мировую, и во Вторую. Это у нас братушки так всегда. Затем капитулирует на следующий день Османская империя. Еще через пару дней Австро-Венгрия.
Германия остается одна. Она тоже понимает, что дело швах. Но вместо того, чтобы, пока армия еще стоит, попытаться как-то договориться, она решает выторговать себе условия получше и провести масштабную морскую операцию. Бросает все остатки флота против британцев. Но не рассчитали. Матросы точно так же не хотят воевать уже, как и солдаты. Штык в землю. Или что там у моряков. Поднимается восстание немецких матросов в Киле, и вслед за ним, когда армия восстает, все. Начинается революция в Германии. Поэтому 11 ноября в Кампьене, в лесу, в штабном вагоне подписывать капитуляцию от имени Германии уже будут представители не империи, какого-то республиканского, непонятного германского правительства. Ну, потом Гитлер отыграется на французах по полной программе, мы помним, да, он заставит подписать Францию капитуляцию там же, на том же месте, в Кампьенском лесу, в том же самом штабном вагоне. Вернемся к самому началу войны. 1 августа нам объявили войну. На следующий день все Романовы собрались в Зимнем дворце. Молебен, как положено. Потом Николай II огласил манифест. Там «Наше дело правое, с нами Бог, духовно-нравственные ценности». Но, кавычки, ныне предстоит уже не только заступиться за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав. То есть мы теперь уже не за Сербию, а сами за себя. Из воспоминаний Родзянко, председателя 4-й Государственной Думы, кавычки, «громовое ура» наполнило дворец и покатилось ответным эхом в толпе на площади. Государь вышел на балкон к народу. Огромная толпа заполонила всю Дворцовую площадь, окрестные улицы. И когда она увидела государя, ее словно пронзила электрическая искра. Громовое ура огласило воздух. Флаги склонились до земли, и все упали перед царем на колени. Далее Родзянко вышел из дворца и описывает, шли рабочие. Я спросил их, а каким образом они вообще здесь оказались на площади? Ведь незадолго перед этим они бастовали и чуть ли не с оружием в руках чего-то требовали. А рабочие ответили, а то было наше семейное дело. А теперь дело касается всей России. И теперь мы пришли к своему царю и пойдем за ним во имя победы над немцами до конца. Небывалый патриотический подъем, так сказать, гром победы, раздавайся.

Наверное, это был самый счастливый момент в жизни Николая II, как самодержца, точно. Небывалое патриотическое единение. Эта музыка играла, я думаю, в головах многих тогда, символизировавшая великие победы Екатерининской эпохи, Потемкина, Суворова, Румянцева. Вообще хочется сказать о Николае II что-нибудь хорошее. И есть одна вещь, которая действительно характеризует его очень хорошо. Он не только не хотел этой войны. Он, в принципе, на вопрос, хотят ли русские войны, всегда отвечал «нет». Именно Николай II был главным инициатором созыва первых международных конференций по разоружению. Он предложил разоружение первым в истории. В 1899 году по инициативе молодого российского императора в Гааге была созвана первая конференция по разоружению. 26 стран приняло участие. Кстати, председательствовал представитель Российской империи как зачинщика. Разоружения не добились, но приняли массу полезных документов, конвенции, декларации, о пятилетнем моратории на испытание самой возможности бомбардировок с воздушных шаров и иных новых способов. Тогда еще цепелины, дирижабли, авиация только-только начинали развиваться, но уже предполагали, что их можно использовать для бомбометания, и это сразу запретили. О запрете на употребление снарядов с ядовитым газом, о запрете разрывных пуль, прочее, прочее. Это был на самом деле прорыв, потому что до этого единственным подобным соглашением международным была только одна Женевская конвенция 1864 года об обращении с ранеными, пленными и медицинским персоналом во время войны. Все, больше ни одного международного договора такого плана не существовало. Потом в 1907 году будет еще одна Гаагская конференция, и новые предложения, и новые декларации о ограничениях тех либо иных жестоких форм войны. В 1901 году Николая II даже номинировали на Нобелевскую премию мира. Он уступил тогда швейцарцу Дюнану, основатель Красного Креста. Любопытно, что кроме Горбачева, у нас не один руководитель государства нашего никогда, ни в какие времена, лауреатом Нобелевской премии мира не был. Но и когда началась война, конечно, все эти договоренности с первого дня не соблюдали. Война велась самыми жестокими способами. Пропаганда работала по полной программе. Но ей особенно стараться было не надо, потому что все условности, все договоренности, все было отринуто. Немцев называли новыми гуннами. Непонятно, почему гуннами. Гунны – это вообще тюрки, наверное. Или какие-нибудь тюрко-монгольские племена. Атила, новые гунны, беспощадные. И поскольку никто толком не понимал из простых людей, которые в окопах с винтовками, а, собственно, ради чего мы воюем, пропаганда должна была объяснять как-то. Представлять врага зверем каким-то, чудовищем. В этом особенно преуспели англичане и американцы. Американцы вообще создали специальное пропагандистское агентство, которое накручивало общественное мнение в США по поводу зверств германцев. У англичан работались отделы пропаганды военных ведомств. Например, они раскрутили историю, что немцы собирают трупы солдат, причем и своих, и чужих, и перерабатывают, делают из них комбикорм, не консервы. В это бы не поверили. Делают комбикорм для свиней. Это было так ужасно, даже Папа Римский выступил по этому поводу с заявлением. Весь мир поверил. Потом уже после войны, в 20-е годы, кто-то из офицеров английских информационного ведомства признался, да, это мы придумали очень ловко, так запустили, так как хорошо получилось. Это потом сыграет дурную службу, потому что когда в годы Второй мировой войны немцев начнут обвинять в зверствах, появятся первые слухи о концлагерях, газовых камерах, крематориях, то немцы будут говорить, да ладно, это все английская пропаганда. Это все история повторяется с кормом для свиней. Не верьте, им верить нельзя. И многие не верили. Французы печатали в газетах, прям центральных, что немецкая нация настолько отвратительна, что немец издает какую-то ужасную вонь. У него пот неправильный. С ним рядом находиться нельзя. И даже говорят, что если даже дети посидят на парте, поучатся там пару лет, так эта парта деревянная пропитается такой вонью, что потом ни один нормальный человек просто сидеть на этой парте не может, только сжигать. Да, и были учителя, которые подтверждали это из Эльзаса и Лотарингии. Ну, в Российской империи тоже была своя. Немцев изображали дураками,
всякие стишки. Ну, плюс шпиономания везде. Петербург переименовали в Петроград на патриотической волне. Многие немецкие фамилии меняли на русские, на славянские. Ну, разгромили заодно немецкое посольство, как положено. И попавшихся под руку каких-то немецких добропорядочных наших предпринимателей, у кого магазины особенно. Обычно за всеми этими погромами всегда стоят вполне прозаичные интересы. Я был как-то в Калининградской области и с местным экскурсоводом ходил по немецким бывшим курортным городкам. Немолодой экскурсовод мне рассказывал, видите, ресторан, а это банк, а это страховая касса бывшая. Это все принадлежало евреям до конца 30-х. А потом пришли нацисты, всех евреев прогнали, но не брезгуя, потом стали владельцами этих ресторанов, страховых обществ, банков. Просто поменялись владельцы. За всеми этими национальными историями обычно стоит весьма меркантильные соображения. Надо сказать, что в части военнопленных более-менее союзники вели себя сносно. По отношению друг к другу старались соблюдать конвенции, насколько это получалось. Особенно к офицерам относились нормально. Им оставляли личные вещи в плену. Их не привлекали к работам. Пленным разрешали вести переписку с родными, получать посылки. Русских офицеров, находящихся в немецком плену, даже отпускали на прогулки под честное слово или расписку. Он писал, что не убежит. Были эксцессы, но в целом не было госполитики. Потом, во Вторую мировую, это ведь будет государственная политика по отношению к нам, славянам, как к недочеловекам. Убийство недочеловека во Вторую мировую – это не то, что не преступление, это даже не особый проступок. Это или доблесть, ну или какое-то досадное недоразумение. Тогда все-таки немного по-другому относились. Это не касалось, конечно, солдат. Солдат держали строже, в работах они участвовали принудительных, но все равно процент умерших в немецких лагерях для военнопленных несопоставим с процентом умерших советских солдат в немецких концлагерях. Знаете, сколько пленных у нас погибло от общего числа в годы Второй мировой? 54%, больше половины. У англичан, французов 5% и американцев. В тех же лагерях, ну, в соседних. Потому что они человеки, а мы недочеловеки. Михаил Тухачевский, тогда молодой, 24-летний царский офицер, как сумел бежать из плена? Он выкрутился тем, что расписку, которую он дал, выходя погулять, заставил расписаться другого офицера. То есть он слова не нарушил, обманул немцев. А Лавр Корнилов, чтобы не нарушать честное слово, не бежать, будучи офицером, но в австрийском плену как-то незаметно перешел из офицерского VIP-отделения лагеря в солдатский барак, там переоделся в солдатскую робу и сбежал как солдат, когда его вывели с сельхозработы, потому что солдат, он, честное слово, не дает. Ну, в конце, конечно, все было ужасно в этих лагерях. Голод, и вся Германия голодала, тиф, туберкулез и принудительная работа. Идеализировать тоже это не надо. Ну вот в контекст мы погрузились. Давайте поговорим о героях. Я начну с главного мифологизированного героя Первой мировой войны, с первого кавалера креста святого Георгия Козьмы Крючкова. Настоящий былинный герой. Первые дни. Патриотическая эйфория. Пропаганда раскрутила эту историю на 100%. Его имя было увековечено в газетах, песнях. Десятки брошюр выпускали с его биографией, везде портреты на обложках журналов, конфеты геройские Козьма Крючков, папиросы Козьма Крючков, лупки со стихами. Одно стихотворение прочитаю, чтобы вы поняли суть подвига его, как описывалось. Ну, это лубок, простите, это не Есенин. Четыре русских казака, а немцев было 32. И вот один казак Крючков вдруг в кучу врезался врагов, три остальных за ним спешат, и немцев в круг себя крошат. И вот через несколько минут настал для немцев уж капут. Хоть и залит Крючков весь кровью, но не моргнет он даже бровью. Он смело в круг себя рубил, 11 врагов убил. И получил 16 ран, без помощи доехал в стан. Вот так, краткое содержание. Ну и образ Крючкова такой был подходящий. Молодой, красивый, чубатый, фуражка набекрень. Да к тому же еще он не просто казак, а казак
донского казачьего атамана Ермака Тимофеевича полку. Это очень многое значит для пропаганды. Александр Матросов не просто рядовой Матросов, который бросился грудью на амбразуру. У нас сотни были таких героев. Александр Матросов, я напомню, гвардия рядовой сибирской добровольческой бригады имени товарища Сталина. Каждое слово в газете било в десятку. Козьма Крючков из Ермака Тимофеевича полку Донского. Ну, конечно, реальная история была немного другой. Но я для начала вам скажу пару слов, как готовили казаков. Это не нынешняя служба, один год. Готовили так. В 19 лет, призыв, казак поступает в учебку, подготовительный разряд, где в течение года, приобретя на собственные деньги коня, двух обычно, и всю экипировку, учится стрельбе, джигитовке, рубке, владению пикой, шашкой. Затем, через год, в 20 лет, он поступает в строевой разряд. 4 года обязательной действительной военной службы в кавалерийских частях. Потом еще 8 лет льготной службы. Что такое льготная служба? Это каждый год длительные военные сборы. Но между сборами ты живешь дома. А потом еще запас 5 лет. Где тебя могут призвать в любой момент по любому поводу. Таким образом, воинская служба для казака обязательная, заканчивается к 40 примерно. Козьма Крючков только начал службу в 13 году, сразу попал на войну. Как проходил знаменитый бой? Крючков командует разъездом из 4 казаков, и кто-то им сказал, что там немецкий конный разъезд, уланы. Наши поскакали, увидели, что немцев не 32, а 22. Ну, поняли, что не справятся. Поскакали обратно наши, а немцы стали их догонять. Наши казаки рассыпались, отстреливаясь в разные стороны. Но за Козьмой Крючковым погналось 12 человек. И нагнали. Он пытался отстреливаться, у него патрон заклинило в карабине. Стал шашкой, шашку у него выбили из рук, разрубили ему кисть. Ну, не отрубили пальцы, но сильно ранили. Но он оказался лихой парень, он кого-то шашкой разрубил, потом вырвал у одного из немецких улан пику, стал этой пикой колоть, трофейной. Ну и в конце концов, по официальной версии, 11 уложил. Но в наградном листе на самом деле ничего про 11 убитых нету, пишется только, что он действительно столкнулся с разъездом 22 всадника, и 12 набросились на него одного, и он как-то отбился. И несколько человек, судя по всему, это написано потом и в журнале боевых действий, подробно описано каждый казак, что кто кого как там зарубил, сколько у кого ранений. И действительно, он как-то вырвался, и на нем было 16 ран. Это все насчитали в госпитале. Весь фактически сколот и изрублен. Положил он 11 человек. Значит ли это, что Крючков не герой? Вопрос риторический. Есть серия «28 панфиловцев». Я тут не могу не напомнить анекдот про золотую рыбку, да? Помните? Новый русский поймал золотую рыбку. Сначала просит миллион баксов, потом Майбах, потом какой-то дворец на Лазурном берегу. А в конце, совершенно присытившись и достав золотую рыбку, говорит, знаешь, последняя просьба, сделай меня героем Советского Союза. Не вопрос, сказала золотая рыбка, махнула хвостиком. И остался новый русский с одной гранатой против двух немецких танков. По поводу геройства Козьмы Крючкова, сядьте на коня и давайте в рукопашную один против 12 кавалеристов. Это вам не тыквенное латте в ресторации на улице Рубинштейна. Крючкова заваливали дорогими подарками. Он стал суперзвездой. Отец писал ему из станицы, кавычки, «Кувшины разные золоченые стоят в горнице, на полочке красуются. Что с ними делать, не знаю. Стоят. Кувшины, вазы, шашки». Но он, как настоящий солдат, вылечившись в госпитале, вернулся опять на фронт, воевал. Получил еще, по разным сведениям, 2 или 3 георгиевских креста. Плюс к первому, номер 1. Прошел сквозь медные трубы. Вообще вся эта шумиха Крючкову не нравилась. Есть история, когда его полк стоял там на переформировании где-то под Одессой. К нему заявился директор Одесского городского театра. Это были регулярные визиты, просто это попало в воспоминания. И предложил за существенное вознаграждение в театре показаться почтеннейшей публике.
как звезде. Казаки вспоминали, что Крючков сказал: «Прошу вас, господин хороший, убирайтесь по добру, по здорову, я вам не медведь, чтобы меня всякий желающий выводил на показ публики». А вот что вспоминала другая суперзвезда той эпохи, одна из самых популярных певиц, Надежда Плевицкая, «Курский соловей», так называл ее Николай II. Она, хоть и была суперзвездой, не уехала в Израиль во время войны, а работала медсестрой. И вот в госпитале увидела во дворе Козьму Крючкова и пишет: «На дворе мы увидели Чубатова с тонким красивым лицом казака, который учился ездить на велосипеде. Он не обращал на нас никакого внимания и упрямо пытался одолеть стального коня. Впрочем, этот конь то и дело сбрасывал казака в снег. Так мы увидели Крючкова, портретами которого пестрили все газеты и журналы. Княгиня казака сфотографировала». Еще одна княгиня тоже работала медсестрой в госпитале. «Он позировал очень неохотно. Но вот сниматься с суперзвездой-актрисой Крючков отказался, сказав, что он женат и не может фотографироваться с разными всякими женщинами». Так, интересная мысль. В общем, воевал кроваво, получил еще 3 ранения, одно очень тяжелое. После революции февральской, он же авторитетный казак, его сразу выбрали председателем полкового комитета, как бы командиром полка вторым. И, наверное, он мог бы сделать карьеру похлеще Буденного, который был тоже, кстати, унтер-офицер, такой же кавалерист, как и Крючков. Но когда донские казаки с фронта пошли домой, Крючков вместе с ними вернулся. Жил какое-то время в станице. Это все Тихий Дон. Прямо дословно. Началось восстание казаков против большевиков. Он примкнул к восставшим, к белым. Командир полка, где служил Крючков, вспоминал, как он помогал в голодные времена без реквизиции прокормиться. Командир полка писал: «Приходим в станицу. Я спрашиваю: а вы видали когда-нибудь Козьму Крючкова?» Ну, местные говорят: «На портретах видали, а вот живого бы посмотреть». «Я вызываю Крючкова. Неописуемая радость на лицах станичников. Сбежались все бабы. Затопили печи, и как из-под земли появились куры на столе. И вот много-много раз присутствие Козьмы Крючкова заставляло испуганное местное население проявлять свое хлебосольство и выручать наш полк от голодовки. Достаточно было сказать: молодки, накормите казаков, а я вам за это покажу живого Козьму Крючкова». Погиб в гражданскую, банально, в перестрелке. В последнее время появилась пара версий, я читал, запредельных. Первое, что тяжело раненого Крючкова лично зарубил Буденный, когда пленный Крючков отказался встать в его присутствии и даже плюнул Буденному в лицо. Вторая еще веселее. В 20-м году, во время войны с поляками, а Крючков в это время, я цитируюсь, а Крючков в это время служил в армии Буденного, буденовцы столкнулись с польской бригадой. Казаки стали задирать поляков и вызывать их на поединок. Кто из вас не побоится сразиться с самим Козьмой Крючковым? Из рядов поляков выехал ротмистр Заморыш, алкогольной наружности, с пропитой рожей. И лихо увернувшись от пики Крючкова, зарубил его насмерть. Казаки испугались, развернулись и дали дёру. Смерть прославленного головореза подорвала их боевой дух. Вот пишет какой-то сведомый польско-украинский историк. Я почему вспомнил про Козьму Крючкова столь подробно, про 28 панфиловцев? Потому что на самом деле такому последовательному развенчанию системно подвергаются все герои. От Невского, коллаборационист, до Донского. Струсил на Куликовом поле. Переоделся простым ратником. От Матросова Александра, который, понятное дело, поскользнулся перед дотом, до Зои Космодемьянской. У нее что-то там было с головой не в порядке. И дальше это касается и Первой мировой войны, и Великой Отечественной, всей нашей истории, и СВО. У русских недочеловеков, героев нет, никогда не было, быть не может. Это небольшое отвлечение из серии «Теперь поговорим о дряни». Есть такие публицисты, которые всю свою внутреннюю гниль и желчь непременно должны выплеснуть на окружающих. В себе не держат. Такие же пытаются и лихого казака Козьму Крючкова также разоблачить.
я ссылаюсь на учебник школьный, такой синенький по истории, а еще сейчас вышел в 3 томах, но привязанный к школьной программе, учебник дополнительный. Я его называю учебником для мальчиков, но я думаю, что и для девочек он тоже будет интересен. Он касается военной истории России. Он как бы связан с конкретными школьными уроками, только более подробно раскрывает аспекты военной истории. Вот это учебник для 10-11 класса дополнительный. В нем как раз Первая мировая война. И некоторые иллюстрации, которые вы здесь видите на экране, они как раз из этого учебника. Этот учебник не обязателен для школы. Если вы хотите знать историю лучше, и чтобы ваши дети знали историю лучше, то обращайтесь к директору. Он имеет полное право, как дополнительный учебник, его использовать. Пусть использует. Он хороший. Теперь пару слов о первых офицерских орденах Святого Георгия. Но если мы вспомним фамилию Врангель, то люди постарше сразу вспомнят вот эту мелодию.

0: Красная армия всех сильней.
1: Тот самый Петр Врангель, в начале Первой мировой, никакой еще не черный барон, он получит это прозвище за черкеску черного цвета, которую будет носить в гражданскую. А тогда еще молодой ротмистр, командир эскадрона лейб-гвардии конного полка прославленного, элитная кавалерия, стал одним из первых кавалеров ордена Святого Георгия в самом начале войны, 6 августа. Гусевский район Калининградской области. Во главе эскадрона атакует германскую батарею. Конная атака на артиллерию. Попали под сильный огонь. Очень многие погибли из кавалеристов эскадрона Врангеля. Он сам выжил чудом. Снаряд попал прямо в лошадь. И лошадь под ним разлетелась, разорвана была на части. Он скатился кубарем и ворвался на батарею. Захватили орудие. Представлен за эту атаку к награде. Приказ, кавычки. За то, что в бою 6 августа выпросил разрешение броситься со своим эскадроном на батарею противника, стремительно произвел конную атаку и, несмотря на потери, захватил орудие. Что это? Повторение атаки английской элитной кавалерии, легкой бригады под Балаклавой. Только с той лишь разницей, что англичане этот эпизод своей военной истории, превратив в невероятный миф, фантастический, британского духа, выполняли бессмысленно жестокий приказ. А нам приказывать не надо. Барон Врангель выпросил разрешение атаковать в конном строю немецкую батарею. Такая тактика у нас была в начале войны. Кавалеристы в конном строю по традиции, как было принято, атаковали пехоту с пулеметами, пушками. Уже было другое время, но еще не все это понимали. Уже другая война. Вообще, когда были изобретены пулеметы и скорострельная артиллерия, тогда писали во всех газетах, что все, больше войн не будет никогда. Потому что изобретено такое оружие массового поражения, которое делает бессмысленным любые наступательные действия. Пулемет – это гарант вечного мира. Ну, довольно быстро в ходе войны изобрели противоядие, танки, бронированные автомобили. Ну, а тогда у конницы были очень большие потери. И русская конница, самая лучшая конница в мире на тот момент, несла самые большие непропорциональные потери. Особенно гибло много офицеров. Они первыми летели, не посылали, вели в атаку кавалеристов. Тем же самым указом этой награде были удостоены еще 8 человек. И среди них Павел Скоропадский. Он был командиром полка кавалерийского, в котором служил барон Врангель. Будущий гетман Украины. Вот такие разные судьбы. Кто упрекнет в отсутствии мужества Врангеля или Скоропадского? Один в гражданскую войну потом возглавит вооруженные силы белых в Крыму и переименует их в русскую армию, а другого на пару месяцев немцы посадят гетьманом всея Украины, разогнав бестолковую Центральную Раду. Трагедия гражданской войны. Еще пару слов о первой и последней пролитой в Первую мировую войну крови царского дома Романовых. Я расскажу об Алексее Константиновиче Романове. Ему был 21 год. Это правнук Николая I. Отец его Константин Константинович, офицер, но все, кто увлекается русской литературой и искусством, знают его как известного поэта, композитора, очень профессионального, блестящего переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера. Он публиковался под псевдонимом К.Р., две заглавных буквы. Его сын Олег закончил Царскосельский лицей. Это, кстати, был первый из Романовых. Романовы учились только в военных учебных заведениях. Или дома. Он закончил лицей, как Пушкин, по личному разрешению Николая II. Но все равно пошел на военную службу в лейб-гвардии гусарский полк. Лейб-гвардии гусары – это те, которые Лермонтов. Когда началась война, отправился добровольцем, естественно, сразу на войну. Кстати сказать, у Константина К.Р. было 5 сыновей, и все 5 отправились на войну. Восточная Пруссия, 27 сентября 2014 года, во время кавалерийской атаки. Наши победили тогда, тяжелая была победа. Ранен, отправили его в госпиталь в Вильно, прислали самых лучших профессоров. Среди врачей был, кстати, уже известный хирург Николай Бурденко, который оперировал Олега Романова, будущий главный хирург РККА в годы войны, имени которого госпиталь Бурденко. Вот и Николай Бурденко Георгиевский крест получил за японскую войну, где он был военфельдшером. Но к тому моменту известный врач не спасли тяжелое ранение. Его навестил начальник Виленского военного училища. Вот интересные воспоминания, кавычки. «Его высочество встретил меня в палате умирающим. Встретил приветливо, даже весело. Улыбнулся, протянул руку, жестом предложил сесть. Я поздравил князя с пролитием крови за родину. Он сказал спокойно: „Я счастлив. Это нужно. Это поддержит дух и в войсках произведет хорошее впечатление, когда все узнают, что пролита кровь царского дома“. К умирающему сыну приехали родители. Уже вышел указ о награждении его ордена Святого Георгия IV.

0: Так что сейчас могила великого князя Романова находится у кого-то на огороде. После этого остальных четырех сыновей, вопреки их желанию, отозвали с передовой на другие должности, они уже дослуживали где-то в штабах. Последний Романов, который вел своих солдат в атаку, был Петр под Полтавой. Обстоятельства совершенно другие, мотивация другая. Хотя нет, мотивация, наверное, та же самая. Вообще, Романовых в годы войны тяжело упрекать мужчин. Все-таки большинство из них было военными, и так либо иначе служили на фронте, командовали. Даже брат царя Михаил Романов-младший, он командовал дикой дивизией, тоже принимал участие в боевых действиях. Но мне кажется, что если бы все многочисленные великие князья вели себя вот так, как 20-летний Олег Константинович, всегда вели себя так, может быть, династия бы и устояла. Я хотел вам поставить один романс, который был написан тогда специально на смерть великого князя Романова, и исполнила его та самая суперзвезда своего времени, Курский соловей, Надежда Плевицкая. Знаете, у нас одна история в рассказах всегда цепляется за другую, человеческая. Но только так можно понять связь времен и связь людей. Вот эта сверхпопулярная певица получала фантастические гонорары. Была солисткой Московской консерватории, дружила с Шаляпиным. Она из крестьян, и она никогда музыке не училась. Николай II, когда побывал на ее концерте, написал ей: «Я слышал, вы никогда не учились петь. Прошу вас, и не учитесь. Я много знал ученых соловьев, но они все поют для уха, а вы поете прямо для сердца». Невероятно была популярна. Она потом, после революции, выйдет замуж за белого генерала и эмигрирует во Францию. А дальше, вот как сложна наша история. Их завербует ОГПУ. И ее мужа. Потому что они очень тосковали по родине. А приехавшие агенты сказали им: вы получите амнистию. И что вы делаете здесь? Вы должны помочь родине, Советской России. Будете жить дома. Но пока помогите родине. Тогда русским общевоинским союзом руководил генерал Миллер. Был большим поклонником Гитлера. И они получили задание выкрасть Миллера. И они это сделали. Ее поймает французская контрразведка. Она получит 20 лет каторги, будет сидеть в тюрьме, а когда фашисты захватят Францию, она умрет от пыток. Вот такая история. Вот что касается русских офицеров, которые потом, как разведчики, работали на нашу разведку Советской России, чтобы понять вот это настроение, попытайтесь через эту призму пересмотреть действительно великий фильм «Утомленный солнцем» первую часть. Вот там Меншиков такой же перевербованный офицер бывший.
1: Тебя купили. Пошло купили. За франки.
2: Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот в этот дом. Меня обещали, а я, дурак, поверил. Ваши дружки мне обещали, сговорили: сделай это. Мы допустим обратно. Как потом обманули. И все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь, Марусю, родину, веру, все ты отнял.
0: Ну, послушаем романс.

через этот переписанный 10 раз винил, нам невозможно представить, как звучал голос курского соловья вживую, так как мы с вами сейчас общаемся. Ну, представьте, пофантазируйте. Приятно видеть в нашей аудитории так много не только красивых, прекрасных, но и умных женских лиц. Поэтому я расскажу о наших девушках, женщинах-героях Первой мировой войны. Но начну с одной, которая является символом вообще участия женщин в этой войне. Это 20-летняя девушка из Ставрополя. Ее звали Римма Иванова. Она собиралась быть учительницей. Но когда началась война,

0: война, как и многие другие, окончила курсы сестер милосердия Красного Креста и пошла работать в Ставрополь в госпиталь. Туда поступало очень много раненых с Кавказского фронта. Вообще, точное число женщин в русской армии установить невозможно. Их было очень много. Их было больше, чем в любой европейской армии. Дело в том, что официально это запрещалось. Военные врачи, военные фельдшеры, те, которые с ранеными на передовой, выносят их с поля боя. Медбратья, санитары. Были только мужчины. Но были женщины, которые приезжали на фронт, и маскировались мужчинами и даже попадали в боевые части. Случай с Надеждой Дуровой, знаменитой, война 812 года. В Первую мировую это были массовые явления. Ехали вслед за своими мужьями, за братьями, иногда за сыновьями, иногда после смерти близкого человека. Очень часто их долгое время не могли разоблачить, потому что они коротко стриглись, мазали лицо грязью, пытались курить. Как-то маскировались в этой солдатской массе. Но потом это все равно все довольно быстро выяснялось. Когда это выяснялось, дальше было на усмотрение командира полка. Или отправить в тыл, или, если она как-то попросит сильно, оставить в полку. Оставляли на кухне работать, в штабе где-нибудь, еду готовить, помогать стирать. Такие хозяйственные задачи выполнять. На фронт, на передовую не пускали. Это было вплоть до февральской революции. Потом, помните, при временном правительстве появился специальный женский батальон, который называли «Батальон смерти» под командованием Марии Бочкаревой. Это было после того, как женщин официально уравняли в правах с мужчинами решением временного правительства. Ну, это проявилось в том числе и таким образом. Кстати, кто-нибудь смотрел фильм «Батальон»? Я очень рекомендую. Я имел самое непосредственное участие в его создании. Я считаю, что это хорошее кино, особенно финальная сцена.
1: Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь.
2: Прощай.
1: Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою, не оставляй, но защищай их. Будь мне милостив и соблюди меня от прелести вражия Твоим защищением. Да не паду перед противниками моими, и да не порадуется враг мой мне.

Больше всего на фронте было сестер милосердия. Сестры милосердия – это не военнослужащие. Это как бы сотрудницы, добровольно и бесплатно работающие на общественную организацию. Они не могли оказаться на передовой, они помогали в госпитале, либо где-то в перевязочном пункте. Римма Иванова сначала работала сестрой милосердия в госпитале, потом, видимо, наслушалась к истории с ранеными и решила поехать на фронт. Сестры милосердия их называли белыми ангелами, потому что поверх платья, как правило, коричневого либо серого, они одевали большой белый фартук, должны были всегда его носить, с обязательным красным крестом. Голова покрывалась широким платком белого цвета. Очень часто платок тоже был сзади с большим красным крестом. И всегда была повязка. На руке тоже красный крест и номер. Этот номер совпадал с номером удостоверения сестер милосердия. Зачем номер? А дело в том, что на фронт ехали самые разные женщины. В том числе, конечно, но это жизнь. Туда пытались попасть женщины пониженной социальной ответственности, где-то в тыловых частях, чаще всего в городах, тусовались. Переодевшись под сестер милосердия, работали воровки. Уставшего офицера можно напоить, прикинувшись такой скромницей, и обокрасть. Вот я из грустно-забавного процитирую вам вестник Российского Красного Креста тех времен. В кавычки. «В расчете на людскую доверчивость много легкомысленных созданий стало наряжаться в форму сестер милосердия. И в таком виде ищут на улицах приключений. Недавно были выслежены и арестованы две таких особы, выдающих себя за сестер милосердия. Они обе оказались магазинными воровками». Почему я сказал «забавно»? Потому что вот, забавно, что на языке той эпохи воровки и проститутки назывались легкомысленными созданиями. Но вообще работа сестер милосердия, не говоря уже о санитарах и фельдшерах, была смертельно опасной. Хотя было принято на госпиталях, перевязочных пунктах делать полотнища с красными крестами, вывешивать везде белые флаги. Но это никогда не останавливало никого. И артиллерия, авиация обстреливала и бомбила поезда с ранеными, госпитали. Ну а потом просто война в окопах, вы понимаете, это ведь не только ранения, это вши, тиф, крысы, инфекционные заболевания. Это была очень тяжелая и невероятно опасная работа. Многие сестры милосердия были награждены за храбрость георгиевскими медалями. Почему их было так много? Потому что врачей и медсестер не хватало. Ведь никто не рассчитывал, что война будет такой долгой и такой тяжелой. Система здравоохранения, как бы сейчас сказали, лопнула сразу. Она не выдерживала. И поэтому власти личным примером агитировали записываться девушек, женщин в Красный Крест, одевать эти белые косынки, фартуки и идти помогать в госпитале. Руководила Красным Крестом мать Николая II Мария Федоровна, очень достойная и умная особа. Руководила по-настоящему, не номинально. Кстати, именно это, мне кажется, мистически спасло ей жизнь, потому что во время революции она оказалась по делам Красного Креста в Киеве и в Петербург не вернулась. И потом Крым, и вот так ей удалось эмигрировать. Все, кого поймали, большевики никого не выпустили. Ну и все дочери императора работали медсестрами во всех царских дворцах. В Зимнем, в Царском селе были открыты военные госпитали. Личным примером это очень достойно. Война всегда ведет не только к техническому прогрессу, об этом я поговорю потом отдельно. Она всегда ведет и к прогрессу в сфере медицины. Появилась в Первую мировую челюстно-лицевая хирургия, как отдельный вид хирургии, и вся современная пластическая косметология, она вся началась в Первую мировую войну. Потому что жуткие ранения лица массовые. Врачи пытались как-то восстановить человеческий облик. Протезы. Не какие-то там культяшки деревянные, а уже специальные протезы, медицинские, индивидуальные, появились в Первую мировую войну. Специальные бинты, чтобы остановить обильное кровотечение с целлюлозой. Ими затыкали раны. А потом, кстати, во Франции именно сестры милосердия поняли, что если эти бинты прогладить утюгом горячим, то их можно использовать уже женщинам в необходимые моменты. И так компания Kleenex из этих бинтов стала производить первые прокладки. Психиатрия просто взлетела.
во время и после Первой мировой, потому что наблюдалось в воюющих армиях массовые жуткие нервные болезни. Окопная война, когда ты практически не видишь врага, и ты живешь в этом вонючем окопе. И приказ наступать – это приказ умереть. Посмотрите хронику. У солдат начинались жуткий нервный тик, их всех трясло. Некоторые солдаты глохли, нервы. Некоторые слепли, теряли зрение. Врачи первое время не верили, думали, что это все симулянты. А с симулянтами как боролись? Кто читал «Похождения бравого солдата Швейка»? В госпиталях, куда попадали все больные, включая как бы подозрительных тремя видами лекарств, три методики лечения. Туда и Швейк попал тоже. Сначала голод, когда тебя три раза в день поят чаем. После этого клистир, это клизмы. И сразу после этого заворачивание в мокрые простыни. Но обычно к этому моменту все готовы были на фронт идти уже, как бы выздоравливали. Ну, на самом деле, все это было очень серьезно. Потом поствоенный травматический синдром всеми психиатрическими школами многие десятилетия исследовался. Римма Иванова. Из госпиталя, отправившись на фронт 20 лет, она стала военным фельдшером. Хотя это и не разрешалось, и не поощрялось, но она была на передовой. Она была, видимо, хорошим медицинским работником. Ее обожали в полку, считали ее талисманом, называли ее только врачом. Никто ее сестрой не называл. И вот Сморгонь, об этом я в следующий раз расскажу. Тяжелейшие бои. Сморгонь – это русский Верден. Это вот такая же длительная мясорубка. В роте, где фельдшером служит Римма Иванова, погибло оба ротных офицера. Остались одни солдаты. И вот солдаты без командиров дрогнули и начали бежать. Римма Иванова стала командиром по неволе, потому что в брошенных окопах лежали десятки раненых, ее подопечных. И вынести их было невозможно, они были обречены. И тогда, чтобы не бросить раненых, она воодушевила солдат остановиться, пойти в контратаку и повела роту в контратаку. Занятые врагом окопы были отбиты, раненые были спасены. Сама она была ранена разрывной запрещенной пулей. Спасти ее не смогли, да и некому было оказать ей помощь. Но таким образом она спасла всех раненых. Наградить посмертно можно было ее только солдатским крестом Георгиевским. Но полковое собрание возбудило целое ходатайство о награждении ее офицерским Георгием. А это было абсолютно невозможно. Это противоречило статуту ордена. Ладно, что она не дворянка, но она не офицер. И по большому счету даже не военнослужащий. Однако ходатайство полка дошло до императора. И он пошел навстречу. Наградил ее орденом Святого Георгия. Офицерским крестом. Таким образом, в истории России есть всего две женщины, награжденные орденом Святого Георгия. Это бывшая учительница, медсестра Римма Иванова и императрица Екатерина Великая, которая по статуту, учреждая этот орден, номер один возложила на себя. Все. Я уверен, что Екатерина II одобрила бы и поддержала своего прапраправнука в этом решении. Ее называют «Наша Орлеанская дева», «Русская Жанна д'Арк». Вот где-то спектакль идет, я видел. «Ставропольская Жанна д'Арк». Все это красиво, конечно, но, на мой взгляд, это странное низкопоклонство перед Западом. Почему мы все время считаем, что вот есть образец Жанна д'Арк, то мы все должны на нее равняться? Да пусть они на нас равняются. У нас есть Римма Иванова, у них вот таких, которая бы повела своих солдат в контратаку. У них таких нет, из-за которых бы солдаты пошли на смерть. Кстати, несколько лет назад, в день ее рождения, в Ставрополе, на родине, военно-историческое общество поставило ей памятник. Я сделаю сейчас небольшую паузу. Послушайте несколько тактов вальса, который был написан военным музыкантом Василием Беккером тогда. Называется «Жизнь за Родину» в память о Римме Ивановой.

0: Еще одна женщина, о которой хочется рассказать, тоже орденоносец, звали ее Вера Панаева. Она кавалер ордена Святой Княгини Ольги. Единственный кавалер в истории. Дело в том, что такой орден учредили только в 13 году, к 300-летию династии Романовых, и учредили с мирными целями, чтобы награждать женщин-врачей, женщин-учителей. Но началась война. И тогда статут этого ордена дополнили еще одним пунктом, что можно им награждать матерей, сыновей, героев. Не матерей, у которых много детей. В Российской империи не было проблем с деторождением. А матерей, сыновей, героев. Но орден учредили. Война идет, нужно вести учет, статистику собирать, какие-то подтверждения. Некому было этим заниматься, и никому этот орден ни разу и не вручили. До тех пор, пока в газетах не поднялась история, которая затронула все общество, история сыновей Веры Панаевой. Имена сыновей стали известны всей России. И фактически, узнав из прессы об этом, руководство страны приняло решение, и ей единственной был вручен этот орден. У нее было 4 сына. Все они служили в армии. Самое интересное, что 3 из них служили в одном полку. Все 3 погибли, и все 3 были награждены посмертно офицерским орденом Святого Георгия 4 степени. Полк был очень необычный. Это знаменитый Ахтырский гусарский имени Дениса Давыдова. Тот самый образцовый гусарский полк, в котором служил Денис Давыдов, главный гусар. Тот самый полк, который был костяком летучих отрядов партизанских. Тот самый полк, которым Денис Давыдов командовал, как уже гусарский полковник после окончания наполеоновских войн. Прославленный полк. Все Панаевы были кавалеристами. И все гусарами. Несколько поколений. Старший ротмистр Борис Панаев. Ротмистр – это капитан. Погиб в самом начале войны, в августе 14 года. И он первый в Российской империи, кто был удостоен ордена Святого Георгия посмертно. До этого давали только при жизни. Кстати, вообще тогда были довольно интересные правила вручения орденов. Очень часто семьям погибших героев назначали пенсии от государства, какие-то давали льготы, брали их детей на содержание, определяли в кадетские морские корпуса. Но давать ордена посмертно было не принято. Более того, если орденоносец погибал, то очень часто эти ордена в семью его не возвращались. Ну, считалось, что это, во-первых, государственная собственность, сами ордена. Во-вторых, семья будет получать пенсию, а ордена останутся в государстве, чтобы потом не продавали их, как бы не оказывались они на рынке. Вот таким образом с этим пытались бороться. И вот первым получившим орден посмертно в связи с изменением статута ордена Святого Георгия стал Борис Панаев. Обстоятельства такие. Он служил в 12-й кавалерийской дивизии генерала Каледина. Каледин – это будущий атаман, белогвардеец. Я когда готовился к этой лекции, пришел к удивительному заключению. В истории так складывается, что все трусы умирают по-разному, а все герои гибнут одинаково. И вот судьба Панаевых этому подтверждение. Дивизия должна была атаковать позицию австрийцев где-то на возвышенности в лесу. Но это была очень сложная позиция. Кавалеристы должны были сначала пересечь реку по какой-то узкой плотине, потом ворваться в деревню, где-то там развернуться под огнем, ударить во фланг. В общем, это была трудновыполнимая задача, потому что для этого требовалась очень высокая боевая слаженность, очень хорошая выучка лошадей. Но наша кавалерия лучшая в мире. Лошади наши натренированы были до такой степени, что у одного из Панаевых такой трюк был. За ним лошадь ухаживала. Он ее выдрессировал как собаку. Она, например, снимала с крючка шинель и подавала ему зубами. Он одевал одну руку, потом лошадь перемещалась, вторую руку набрасывал так шинель на себя. Вот такая выучка была. И вот ротмистр Панаев пришел к командиру полка и убедил его, что для того, чтобы решить эту боевую задачу, много войск не надо, достаточно только 2 эскадронов. Это его эскадрон и эскадрон его родного брата. И они все сделают. Дальше гусары вперед, конная атака, командир эскадрона во главе, по нему бешеный огонь. Несколько раз он был ранен, весь изрешечен пулями, но не выпал из седла. В итоге, когда они ворвались на эту позицию, австрийцы дрогнули, побежали. Я не знаю, сколько погибло австрийцев на месте, Пленных было взято эскадронами 155 человек. А вы не поверите, в двух эскадронах погиб только один человек, Борис Панаев. Через две недели дивизия Каледина спасла другую знаменитую пехотную дивизию. Командиром этой дивизии был Лавр Корнилов. Дивизия Корнилова попадала в окружение, не успевала отойти. И тогда Брусилов командовал армией, был командиром и Каледина, и Корнилова, издал приказ по армии. 19-й кавалерийской дивизии приказываю умереть. Но умирать не сразу, а до вечера. Это означало, что кавалерийская дивизия должна заслонить с собой отступающих корниловцев и дать им возможность уйти за реку. Надо было задержать противника. Каледин поступил грамотно, в атаку не повел. Кавалерийскую дивизию все спешились, лошадей коневодом в лес, а дивизию посадил отстреливаться. А вот Ахтырский гусарский полк он оставил в конном строю в резерве, на всякий случай там спрятал его. И в критический момент, когда враг прорывался, ахтырцам была дана команда бить во фланг. Вот как описывает это очевидец, в кавычки. Под сильным свистом пуль совершенно спокойно командир гусарского полка генерал-майор Трингом командует: шашки, пики к бою, атака на пехоту, повзводно, по два взвода в одну шеренгу, на 100 шагов дистанции, рысью, затем галопом, марш. Лихо и стремительно пошли мы все вместе, сразу попав под огонь пулеметов и такой же шрапнельный. Пронеслись, обратив австрийцев в паническое бегство. Второй брат, Гурий, он в этой атаке развернутым строем на пулеметы до вражеской позиции не доскакал. Коня убили, но он кувырнулся, добежал пешим, ворвался в траншею и стал рубить австрийцев шашкой. Получив несколько пуль, он успел крикнуть: «Пошлите матери сказать, я убит в конной атаке». Умереть именно в конной атаке для гусара считалось особой честью. Я поясню, в гвардии тогда, особенно в гвардейской кавалерии, у офицеров бытовало совершенно другое отношение к смерти. Такое же, как у Милорадовича. «Дерьмо тот гусар, что дожил до 30», приписывается многим. Главная гусарская доблесть – это презрение к смерти. Отсюда, собственно, почему гусары воспевали Михаила Лермонтова. Не только потому, что он прекрасный поэт, звезда и прочее, прочее, а то, как он относился к смерти, как настоящий гусар.
1: Вам кажется теперь не до смерти. Вы изволите за.
2: Вы ничуть не мешаете мне.
0: Вот стоять на дуэли и вишневые косточки выплевывать там под дулом пистолета. Мне, кстати, интересно, что есть немало любителей истории, любители викингов. Вот эти викинги с рыжими бородами, с татуировками, Вальгалла, Один, умереть только с мечом в руке. Как это? Мужественно. Или романтики самурайства, всех этих последних ронинов. Честь самурая тяжелее скалы, смерть самурая легче перышка. Если хозяин погиб совершить сеппуку, смерть ничего не значит для самурая. Как это возвышенно. Почему мы не помним о том, что наши гусары точно так же считали смерть за отечество в конном строю, в атаке, высшей доблестью. Вообще как-то странно очень относимся иногда к своей истории. Вот Гурия и его тело вытащили через 4 дня, повторно отбив эту позицию. Ну, надо сказать, что австрийцы раздели его до нога, до нижнего белья, полностью обобрали деньги, награды, часы. Все, украли. Не взяли только маленькую иконку, не представляла для них ценности. Он ее взял у своего брата, который погиб за 2 недели до этого. Эта иконка осталась. Генерал, командир гусарского полка, не посылал на смерть. Он вел своих. Поэтому он погиб в том же бою. Потери полка были 200 гусар в этой атаке. А штатная численность, как тогда говорили, конный состав, 900. Но мы понимаем, что к этому моменту полной штатной численности не было уже. Полку было существенно меньше 900 конников. Что теперь посчитайте пропорцию погибших в одной атаке. Атака легкой кавалерии, о которой я вспоминал под Балаклавой. Там потери были меньше, чем у гусара Ахтырского полка. В пропорции существенно. Но мы восторгаемся. Кино англичане снимают. легенды. У нас кто-нибудь знает про атаку Ахтырского полка в 2014 году? Вот недавно мне попалась в руки, не буду называть компанию. Компания, кстати, нормальная. Я даже с хозяевами ее поговорил. Нормальные люди помогают Севастопольской бригаде морской пехоты. Но вино мне в руки попалось их компания. Знаете, крымская называется «Тонкая красная линия». «Thin Red Line». Что такое «Тонкая красная линия»? Знаменитый миф британской военной истории про то, как в боях под Балаклавой, Крымская война, англичане, на самом деле не англичане, а шотландцы, выстроились не как положено по уставу в 3-4 линии, отражая кавалерийскую атаку, а поскольку фронт был большой, а наши казаки летели на них лавой, они выстроились в 2 линии. Красная, потому что в красных мундирах английских. Выстроились и готовились отразить кавалерийский наскок. Но боя никакого не было, потому что зазвучала артиллерия, и казаки развернулись. Речь идет только о готовности встретить русских кавалеристов. «Тонкая красная линия», знаменитый фильм так называется, голливудский, это синоним готовности сразиться и умереть. Ну, правда, в отличие от наших, 28 панфиловцев, боя не было. И вот я беру эту винную бутылку, там «Тонкая красная линия», а на оборотке написано. Выпущена под Балаклавой, где произошел знаменитый бой британцев, который стал символом надежды и воли к жизни в сражении с врагом. А враг – это кто, простите? Этим мы восторгаемся. Сидит какой-то маркетолог тебе на Патриарших с чашечкой капучино, мозги набекрень. Третий брат, оставшийся в живых, Лев, после гибели двух своих старших братьев, все свои личные сбережения сразу перечислил в фонд помощи семьям погибших офицеров полка. Когда так делают? Когда готовятся умереть. Третий брат погиб в пешем строю через несколько месяцев. Зима, снег, лошадь пройти не может по сугробам. Гусарам приказали спешиться. И он повел свой эскадрон в атаку на вражеские позиции в пешем строю, как офицер. Тоже погиб. Вот так погибли все три брата. О награждении третьего брата орденом Святого Георгия. Кавычки. «Командуя эскадроном, несмотря на сильный ружейный огонь противника, увлекая своим примером других, первым бросился в неприятельский окоп, выбил противника и занял господствующую высоту. Шел впереди цепи, как командир». Январь 15 года. Четвертый брат, он был вообще артиллеристом, не гусаром, исключение. Специально записался в Ахтырский полк, чтобы погибнуть там же, где погибли три его старших брата. Его сначала записали, а потом начальство подумало и отправило его служить на флот. Ну, хоть кто-то, чтобы остался у матери. Он служил во флоте, награжден боевыми орденами, дожил аж до 18 года. Тоже погиб. Как увековечена память четырех братьев. Похоронены они были в Павловске. Могилы не сохранились. Считается, что мраморные надгробия немцы украли в годы Великой Отечественной войны. В Германию увезли, наверное. В общем, могил нет. Я уже подхожу к самому концу. У меня осталась малюсенькая история про то, каким необычным образом увековечилась память одного из братьев. А история такая. Вы знаете, что по традиции члены императорской семьи, включая женщин, были шефами разных полков. Ну, шеф – это просто тот, кто помогает, почетная должность. Как-то там следит, бывает на офицерских собраниях, знаком с офицерами, поздравляет по праздникам, может крестить детей, может там и так далее. Сестра Николая II, Ольга, была шефом как раз Ахтырского гусарского полка. Она тоже работала в госпитале медицинской сестрой в Киеве. И во время Первой мировой войны у нее не сложилась личная жизнь, и Николай II разрешил ей в порядке исключения развестись, после чего она вышла замуж за кавалерийского офицера Куликовского. После революции они уезжают на Кавказ, там Куликовский воюет какое-то время за белых, и у них рождается сын. И вот сына они решили назвать редким именем Гурий в честь одного из братьев Панаевых, ротмистра Гурия Панаева. Потом они эмигрировали, жили в Дании вместе с матерью, императрицей Марией Федоровной. А сыновья ее, Тихон, а второй Гурий, Ну, что может делать русский молодой человек за границей? Пошли служить в армию. Они были офицерами датской армии. Датская армия не сопротивлялась немцам. Во время оккупации Дании один или два датских солдата случайно погибли. Всех датским офицерам, и этим особенно, потому что они ведь не абы кто. Они великие князья Романовы. Их очень настойчиво пригласили служить у фашистов. В элитных частях вермахта предлагаем высокие офицерские звания. Но оба брата, и Гурьев, отказались. Хотя они рисковали. Гурий Романов Куликовский потом уехал в Канаду и работал учителем русского языка. Вот так необычным образом имя Гурия было увековечено. В 2014 году мы поставили много очень памятников героям Первой мировой. В это невозможно поверить, я отдельно потом обязательно расскажу об этом. Но до 2014 года в России не было памятников героям Первой мировой. Вообще. Эти памятники начал устанавливать по поручению президента Российское военно-историческое общество. И главным образом они все делались на деньги попечителей, жертвователей, членов Российского военно-исторического общества. Одним из таких попечительских памятников стал очень трогательный, на мой взгляд, монумент на Белорусском вокзале в Москве. Называется «Прощание славянки». Девушка прощается с молодым солдатом, уходящим на фронт. Ведь именно с Белорусского вокзала уезжали на фронт солдаты и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Именно здесь впервые прозвучит другая великая мелодия. Именно на Белорусском вокзале «Вставай, страна огромная» в 41-м. Поэтому вот эти вот фонари, чугунные венки, оружие и две зеркальных даты 19-14, 19-41. Она прощается и не знает, вернется ее любимый или нет. Она также прощалась, наверное, со своими сыновьями. Единственный кавалер ордена Ольги, мать героев, Вера Панаева. Никто из ее сыновей с фронта не вернулся. И во второй части я расскажу вам о героях русского неба, первых летчиков, о героях русского моря, защитников Балтики и Черного моря, о героях-подводниках и о тех героях, которые стали потом во главе Красной армии, тех, кто стали во главе Белой армии. О том, как удивительно, трагически, героически, торжественно и страшно складывалась их судьба. Обо всем об этом в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. В 2014 году стало немало звучать мелодий к столетию войны. Многие мелодии переделывались под современные звучания. И, знаете, некоторые из них зазвучали совершенно особенно. Послушайте ту же мелодию, но которая, мне кажется, особо трогательна.

0: Мы рады всех приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить о гематофагах, о существах, которые питаются чужой кровью. Про то, что есть организмы, питающиеся чужой кровью, я думаю, знают все. Но на самом деле разнообразие вампиров, можно их и так назвать, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну, давайте посмотрим, кто же дошел до такой странной жизни. Начнем мы с типа кольчатые черви. Класс поисковые, который делится на два подкласса, собственно, малощетинковые и пиявки. К малощетинковым относятся, ну, например, дождевые черви, которых все прекрасно знают. А к пиявкам относятся пиявки, которых, впрочем, тоже, я думаю, ну, по крайней мере, о которых все слышали. Пиявки отличаются от своих родственников малощетинковых червей тем, что, во-первых, у них уплощенное тело, есть обычно две присоски, передняя и задняя. В центре передней находится рот с чаще всего тремя такими хитиновыми пластинками, выполняющими функции зубов. Вообще, когда человек видит пиявку в пруду, он обычно пугается. Но сразу хочу сказать, что если мы говорим о средней полосе России, то пугаться не стоит. Есть в России, в регионах с умеренным климатом, в районах с умеренным климатом, есть всего один вид пиявок, который может действительно прокусить кожу. Это Geruda medicinalis или медицинская пиявка. Перепутать ее с кем-то, честно говоря, сложновато. Во-первых, она крупная, то есть она может быть до 10 и даже больше сантиметров в длину. А во-вторых, у нее вдоль тела идут со спинной стороны две оранжеватые, иногда скорее в желтизну, иногда скорее в красный оттенок, такие прерывистые полосы. Если вы видите такое существо, да, оно может прокусить вам кожу. Причем, если, ну, например, в Московской области вероятность встретить в пруду медицинских пиявок невысока, но не нулевая, на широте Москвы они встречаются спорадически. То есть в каком-то пруду они могут жить, а больше в округе нигде не жить. То чем южнее, тем больше вероятность того, что, купаясь в пруду, вы встретитесь с медицинскими пиявками. Предпочитают они стоячие водоемы и, ну, будем честны, особенно в южных регионах нашей страны, если в пруду живет много медицинских пиявок, купаться в нем не очень комфортно. Они реагируют на колебания воды и стремительно, они очень красиво так, как изгибающиеся ленты, плывут, могут плыть на боку, могут плыть с нормальным расположением, когда спина сверху у них, но выглядит это как такая плывущая лента, и со всех сторон устремляются к своей жертве. Укус медицинской пиявки не ощущается никак. Ну, понятно, миллионы лет эволюции ушли у них на то, чтобы сделать свой укус максимально незаметным. Вот так выглядит их передняя присоска. Вот видно, что рот у них такой трехлопастной. Шрам от их укуса тоже остается такой трехлопастной. При укусе они впрыскивают вещества, которые являются антикоагулянтами. Веществами, препятствующими свертыванию крови. Пожалуй, это самая большая неприятность, которую они доставляют, что вот из этой трехлопастной ранки потом, ну, в течение суток может сочиться кровь. Никаких заболеваний они обычно не переносят. Ну, давайте так, сказать, что вероятность передачи медицинской пиявкой каких-то заболеваний при укусе равна нулю, будет неверно, но в абсолютном большинстве случаев это ничем не грозит. Поэтому у них все очень хорошо переваривается внутри. Поэтому, если вас все-таки укусила медицинская пиявка, пугаться этого не стоит. Ну, собственно, медицинские пиявки называются медицинскими, потому что, как, думаю, многие знают, их еще со времен Древнего Египта использовали для лечения разных заболеваний. И с ними очень интересная, кстати, история. Во второй половине XIX века, когда медицина стала вставать на такие совсем научно обоснованные рельсы, ну, то есть отказываться от непроверенных каких-то совсем методов, то, понятно, лечение пиявками было отброшено, как и многие другие вещи, ну, как что-то совсем такое дикое, непонятное, околомагическое. Вот, а потом разобрались, что в реальности, да, укусы медицинских пиявок в некоторых, при некоторых нарушениях работы организма помогают, просто потому что они впрыскивают в кровь очень мощные антикоагулянты, вещества, разжижающие кровь. Ну да ладно, мы не про их медицинское применение. На этом кадре изображена большая лыжноконская пиявка Гемопис зингвизюга. Она встречается, ну, на широте Москвы она встречается значительно чаще, чем медицинская пиявка, но их путают. На самом деле, если помнить, как выглядит медицинская пиявка, вот так, с гемописом ее перепутать не получится. У гемописа брюшная сторона тела тоже такая грязно-желто-зеленоватая, а спинная просто такая грязно-зеленовато-серая, без каких бы то ни было оранжеватых полос. Гемопис может присосаться к телу человека, но прокусить его не может. Поэтому, если вы встретили большую лыжноконскую пиявку в пруду, она тоже может быть до 10 и больше сантиметров, можно ее даже посадить, поползать по своей руке, она вас не прокусит. Справедливости ради стоит отметить, что не все пиявки являются гематофагами. Большинство, да, они присасываются, ну, либо к каким-то крупным животным, как медицинская пиявка. Есть пиявки, которые избирательно паразитируют на там, жабрах рыб, или которые паразитируют на речных раках. Вариантов довольно много. Но есть пиявки, которые питаются как хищники. Ну вот, на самом деле, большая лыжноконская пиявка, она во многом всеядное существо, то есть она может и присосаться к кому-то попробовать, но только человеческую кожу не прокусит, а может и какую-нибудь падаль есть, просто всасывая ее куски. Есть хищные пиявки, которые ползают и как такие, ну, своеобразные живые пылесосы всасывают в себя своих жертв. Ну да ладно, про пиявок, я думаю, знают все. Давайте двинемся дальше. Но перед тем, как мы... Чуть не забежал вперед, прошу прощения. Обычно, когда говорят про пиявок, представляют себе водных обитателей. Но на самом деле в тропиках и субтропиках встречаются наземные пиявки. Они мельче размером обычно, хотя есть достаточно крупные. Являются по-настоящему наземными организмами, ну, потому что проводят всю свою жизнь практически на суше. Ну, например, вот такая не очень крупная, буквально 2-3 сантиметра в длину, пиявка из рода Гемодипса. Представители этого рода живут в Южной и Юго-Восточной Азии, ползают обычно во влажных местах в лесу и являются очень эффективными кровососами. Несмотря на свои скромные размеры, они прекрасно прокусывают человеческую кожу. Обычно они поджидают своих жертв где-нибудь на растениях недалеко от тропинок. Задней присоской они прикрепляются к растению, а передний как локатором так водит, в надежде, что кто-то мимо пройдет, и можно будет за него зацепиться. Затем они ползают по телу человека, находят наиболее приглянувшееся им место, обычно это место с самой тонкой кожей, прокусывают его и пьют кровь. По счастью, заболеваний избирательно они никаких не переносят. То есть нет заболеваний, которые бы переносили только они. Опять же, может ли при укусе пиявки в тропиках где-нибудь, не знаю, во Вьетнаме, быть человеку передано то или иное заболевание? Говорить со 100% вероятностью нет, будет не совсем корректно. Но в абсолютном большинстве случаев ничего не случится. Поэтому если вы где-нибудь во Вьетнаме пошли гулять по тропическому лесу и вас таки тяпнула сухопутная пиявка, страшного в этом ничего нет. Ну да, из ранки потечет кровь. Возможно, сильно. Но здесь поможет просто плотную повязку наложить и все. Активность сухопутных пиявок в тропиках, она очень сильно зависит от сезона. Понятно, что в сезон дождей они более активны, потому что все-таки испепеляющее солнце для них, ну, будем честны, нехорошо, даже смертельно. А вот когда постоянно идут дожди, высокая влажность, тут они чувствуют себя замечательно. Ну, мы вот с коллегами, когда были в экспедиции во Вьетнаме, мы рассчитывали, что мы попадем уже в начало сухого сезона, а попали в конец затянувшегося сезона дождей. И ну, поскольку это была гидробиологическая экспедиция, то мы искали самые влажные места в лесу, где и находятся разные водоемы. Ну и, конечно, натерпелись от сухопутных пиявок изрядно. Причем ну, то, что они постоянно пролезают куда-нибудь под штаны и прокусывают кожу на ногах, в какой-то момент к этому привыкаешь. Да, от них помогают репелленты. Есть репелленты, в принципе, даже репелленты от кровососущих насекомых помогают от сухопутных пиявок. Им тоже эти запахи не нравятся. Да, понятно, что можно очень плотно заправлять там, штаны в носки, надевать какие-нибудь еще дополнительные чехлы. Да, но, честно говоря, все равно умудряются пролезать. Но ноги-то ладно. А меня однажды сухопутная пиявка умудрилась укусить в подмышку. То есть, представляете, сколько она ползала, искала. А другой раз, страшно сказать, в пупок. Вот это было совсем жутковато. Причем это произошло на опушке леса, джунгли. Я даже как-то не ожидал. Я шел просто в футболке, вдруг чувствую, в футболке и в шортах, чувствую, что-то чешется на животе. Поднимаю футболку и ощущаю себя просто героем фильма про Чужого. Потому что у меня из пупка торчит такой уже практически шар сегментированный, слегка шевелящийся, она уже успела напиться крови. Вытаскивать ее было не очень приятно. Но в любом случае, знайте о том, что такие организмы есть. У нас на территории России, насколько мне известно, они, наземные пиявки, встречаются крайне редко и только на самом юге Дальнего Востока. Ну что ж, оставим пиявок и перейдем к следующей группе беспозвоночных, собственно говоря, к типу членистоногие. Среди членистоногих кровососов огромное количество, причем самых-самых разнообразных. Начнем мы, как ни странно, с надкласса ракообразные, крустация. Два слова буквально скажу. Напомню, что раньше ракообразных считали классом, а потом стало понятно, что этот таксон, ну, то есть систематическая единица, все-таки более высокого ранга, и сейчас ракообразный – это надкласс, который делится на несколько отдельных классов. Но мы сейчас не про макросистематику, то есть систематику таксонов крупных рангов ракообразных. Вообще, когда говорят про существ, питающихся кровью, ну, ракообразные приходят на ум не первыми, тем не менее. Например, есть такие замечательные создания, действительно замечательные. Ну, если бы они нападали на людей, они были бы, конечно, не такими замечательными, но на людей они нападают. Представители подкласса бронхиура, или карпоеды, или карповые вши их называют еще. Это организмы, ну вот, слева под буквой А это спинная сторона, справа под буквой Б это его брюшная сторона. Видны такие прикрепительные структуры, вообще чем-то на космический корабль похож. Они прикрепляются с помощью этих структур к рыбам чаще всего и потихоньку ими питаются. Давайте мы тут сразу уточним, есть важный нюанс. На самом деле организмов, которые бы, прошу прощения, организмов, которые бы питались кровью, их довольно много, но мы сейчас будем говорить про тех, кто, во-первых, не является внутриорганизменным паразитом, то есть не живет внутри другого существа. Так понятно, в общем, разнообразие гематофагов значительно возрастает. И, соответственно, мы говорим про существ, которые свою жертву как бы не убивают, а все-таки нападают на нее, как настоящие вампиры. Выпивают часть крови и уплывают. Причем нас интересуют именно те, кто питаются жидкой средой организма крови. Так вот, карпоеды живут в пресных водах, для человека.

говоря, ну, наверное, из равноногих ракообразных больше всего известны мокрицы, одна из немногочисленных групп по-настоящему наземных ракообразных, но к этому же отряду равноногие изопода относится вот такое существо, например, как Цматоя экзигуа, совершенно удивительный паразит. Он попадает на ранних стадиях своего развития еще в рот рыбы, прикрепляется к языку, питается кровью из сосудов, снабжающих язык, и со временем язык отмирает. А цематоа просто замещает собой язык, и по форме она его в значительной степени повторяет. Вообще, это единственный известный случай, когда паразит замещает собой функционально орган своего хозяина. Потому что цематоа так крепится к основанию языка, сам язык к этому времени уже отваливается, что рыба может использовать ее как язык. Питаться обычно она продолжает кровью рыбы. Ну, благо, в ротовой полости сосудов огромное количество. Ну, правда, может питаться кровью, может просто питаться слизью, которая там есть. Есть еще одно очень интересное семейство, семейство гамморида, бокоплавы или мормыши. Они относятся к отряду амфиподы. Ну, с бокоплавами, я думаю, много кто сталкивался, особенно если занимается разведением каких-нибудь рептилий водных, особенно потому что они их очень любят. Ну да ладно. Бокоплавы встречаются как в пресных, так и в морских водах. И что интересно, обычно к человеку они никакого интереса не проявляют. Бокоплавы – это всеядные, по большей части, организмы, и некоторые их виды могут нападать на живых существ. То есть большинство их все-таки являются, ну, они скорее нападают на то, что уже умерло, но есть виды хищные, и среди них есть некоторые виды пресноводных бокоплавов, которые, в принципе, могут прокусить человека до крови. Ну, пугаться здесь не стоит. Такое может случиться только, если их численность очень-очень высока в водоеме. Я буквально несколько раз за свою жизнь только видел там озера с такой численностью бокоплавов, что да, если в их скоплении опустить руку, они могут ее немножко покусать. Но вообще мне кажется, что в скоплении бокоплавов мало кому захочется купаться, честно говоря. Поэтому, да и тем более они чрезвычайно редки. Но просто знайте, что вот такое существо в воде, они маленькие обычно, ну, что-нибудь в районе сантиметра, гипотетически может вас прокусить. Но вы не являетесь его целевым объектом, так что опасаться его не стоит. Следующий класс, про который мы будем говорить, это класс арахнида, паукообразный. Если говорить про питание кровью, то большинство паукообразных – это все-таки хищники. Но есть очень большая эволюционная ветвь, образующая подкласс клещи, среди которых довольно много гематофагов. К сожалению, ну, я думаю, что то, как выглядит иксодовый клещ, ну, вот под цифрой 15 здесь изображен представитель семейства иксодида. Иксодовые клещи, собственно, род иксодос. Все, увы, более-менее представляют. На самом деле, довольно многие клещи из разных групп клещей могут питаться кровью, но самые большие
неудобства в регионах с умеренным климатом доставляют